0: Горбачи тоже совершают очень большие миграции, до 8 тысяч километров. И горбачей тоже осталось, к сожалению, очень мало. Вот их поголовье, ну, считается, что где-то 30-60, может быть, тысяч особей. Конечно, это очень приблизительные подсчеты. Ну, к их счастью, они живут все больше в открытом море. Ну, иногда, конечно, приближаются к берегу, потому что питаются они в основном всякими придонными пелагическими моллюсками. Что такое пелагический, почему не спрашиваете? Пелагиаль, есть такой термин. Ну, если переводить с греческого, это открытое море. То есть, когда говорят пелагическая рыба, пелагические моллюски, это имеется в виду те, кто живут в открытом море, а не у берегов, не на мелководьях. Вот. Ну и мелкая всякая рыбка, то, что все, что туда, в этот кошелек его, в этот его огромный сачок влезет, и то, что цедильный аппарат оставит, вот все это проглатывается. А дальше там такая жесткая терка, мускулистый желудок, и все это вот начинает обрабатываться до такого удобоваримого состояния. А вот теперь посмотрите на его пузико. Видите, вот его горло, его нижняя часть, это пузико, да, полосатые. На самом деле это не полоски, это складки, ребята. Вот следующий, Александр, покажите. Это складки, потому что вот эта часть, она очень эластичная, и она очень сильно растягивается. Видите, какие полосочки, да? Вот почему они полосатики. А покажите следующий, Александр. У него огромная пасть. Вот, видите, это охота. Это охота китов. Они вот собрались кругом для того, чтобы загонять добычу в центр, и дальше вот эти начинают работать их огромные сачки, огромные кошельки. То есть вот это вот то, что было сморщено, оно все это растягивается, и получается огромный-огромный такой вот ловчий сачок. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, это вот идет такая охота горбачей. Вот, видно их сразу по вот этим пупырам на носу, да? Их сразу легко опознать, что это горбач. Давайте следующую посмотрим картинку. Вот. Это у нас, Александр, это какой номер? А. Это какой номер у нас?
1: 35.
0: 35, да? 35. Это ареал горбача. Ареал горбача. Видите, какой ареал? То есть он охватывает весь земной шар. Ну, его только в Антарктиде нету, да? И на Северном полюсе он не заплывает туда вот подо льды. А так, а? Закрашен это? Что? Что вы говорите? Синим, да. Вот то, что синим, это его ареал, там он водится. Вот. Да, то есть он везде-везде. Он только вот, видите, не заходит в Средиземное море, не заходит в Красное море, там беленькое, да? То есть животные с таким гигантским ареалом, которые живут везде, они называются, ребята, космополиты. Поэтому, если вы услышите космополит, ну, как бы в нашей повседневной жизни это обычно принадлежность людей к таким интернациональным, как бы, взглядом, да, а если мы говорим о природе, космополиты – это те, которые живут везде, у которых гигантский ареал, который охватывает большую часть земного шара. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Вот для чего убивали людей. Ребята, что это? Это фонарщик. Фонарщик зажигает фонарь. Когда-то электричества не было, улицы надо было освещать. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет, как там у Блока, да? И фонари эти работали на чем? Они работали на тех жирах, которые вытапливали из китов. Это называлось ворвань. Мало того, тогда не было машинного масла. И вместо машинного масла использовали все ту же самую ворвань. Вот этот китовый жир. Следующий покажите нам картинку, Александр. Мясо ели, скармливали скоту. Вот это вот и есть китовый ус. Видите, цедильный аппарат, вот эти пластинки такие волосатенькие. Вот они не дают бентосу, крилю, мелкой рыбке ускальзывать. И все они попадают.

0: бездонный желудок морских гигантских млекопитающих. Следующую покажите нам, Александр, картиночку. Но вот из этого китового уса еще делали зонтики, делали корсеты. Я помню, у бабушки был корсет из китового уса, и она мне рассказывала, как затягивали барышень перед балом. Там сзади такая шнуровка, коленом упирались в спину, и несколько человек затягивали, потому что китовый ус, он как пластмасса, он легкий, он гибкий. Вот видите, в то время, когда не было пластмасс, не было добычи нефтепродуктов, из которых делали масла, не было электричества, все это брали за счет убиенных китов. То есть киты освещали наши города, киты позволяли развиваться науке и технике, и даже служили женской красоте. Давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Это малый полосатик. Еще один кит, который заплывает в северные воды. Но он поменьше, он до 10 метров. Вот. Их тоже бьют. И вот, кстати, у малых полосатиков, у них даже в определителях написано, в определителях 50-70 складок. То есть, видите, количество складок, оно еще соответствует какой-то вот видовой принадлежности. Выбили их нещадно, добывают их до сих пор, где-то порядка 1000 особей в год добывается, это точно, из них там 990% добывают японцы. Ну, давайте следующего посмотрим. Тут у нас дальше уже пошли зубатые киты Арктики. Вот это охота, тот же самый принцип. И, кстати, вот такой симбиоз у них с чайками. С чайками и бакланами. Дело в том, что эти птицы, они показывают китам, где много рыбы. И вот они там бьются, они там кричат над этим местом, где такие тучные косяки. И когда это замечают киты, они, конечно, туда идут. А птицам только это и надо. Потому что, когда киты начинают охотиться, то видите, как рыба выскакивает из воды, чтобы не попасть в пасть киту, и тут уже эта рыба становится добычей чаек. И чаек и бакланов. То есть, видите, такой у них симбиоз возникает. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот. Вот это вот, так вот раздувается его мешок, и теперь мы видим, что это всего лишь складочки. Помните, такое гофре, по-моему, называется у женщин, гофрированные бывают юбки в такую же складочку. Вот это напоминает. Давайте следующее посмотрим картинку. Это у нас ареал кого? Малого полосатика, наверное. Да, Александр, какой номер слайда? 42-й, да. Это, ну вот, давайте следующий посмотрим. Тут сейчас будут киты в масштабе. Вот. И здесь сразу виден масштаб. Видите, вот он, самый большой кашалот. Вот там финвал. Кит, серый кит под ним, третий. И косаточка. Вот теперь вы видите приблизительно, какое соотношение у них по величине. Давайте следующую сразу возьмем картинку. Этого зверя вы без труда узнаете. Конечно же, это касатки. Ребят, в прошлый раз был такой вопрос. Дядя Саша, нападают ли касатки на белых медведей? Ведь их ареалы соприкасаются. Помните, мы с вами говорили, что не надо говорить ареал распространения или ареал обитания. Потому что ареал – это и есть ареал. Это зона обитания, зона распространения, иначе масло масляное получается. Ареалы их, конечно же, соприкасаются, потому что касатки – это космополиты, типичные космополиты, которые живут везде. Мы сейчас увидим их ареал. Но я ни разу не слышал, чтобы на медведей они нападали, на белых. Ну, не знаю, я таких историй пока не слышал. Но давайте посмотрим следующую картиночку. Вот она, касатка во всей ее красе. Видите, зубы загнуты назад. Это чтобы лучше удерживать добычу. До 10 метров, до 8 тонн. Это высокое, большое животное. Ну, можете себе представить, если спинной плавник касатки бывает до 1,5 метра. То есть, вот чуть меньше меня. Если я на спину встану касатки, то вот здесь у меня по грудку будет ее спинной плавник. Вот такое это огромное создание. Вот давайте следующее посмотрим. Кстати, касатки бывают, они очень красивые. Черно-белые, да? Ой, не, не надо, давайте вернемся, это белухи. Давайте вернемся к касатке, на этой картиночке поговорим. Но бывают касатки, целиком белые. Это как называется, ребята? Это называется альбиносы, правильно. Белая ворона – это ворона-альбинос. И бывают целиком черные. А вот целиком черные животные, как у нас называются, а? Мы говорили об этом, меланистые, да? Да, то есть очень редко встречаются абсолютно черные касатки, абсолютно белые, но чаще всего они вот такие вот черно-белые. Удивительно разговорчивые, причем диапазон у них от 5 до 100 килогерц. Можете себе представить? У человека, по-моему, от 12 до 20 тысяч герц, если мне память не изменяет. А здесь от 5 до 100. То есть они и в ультразвуковом диапазоне слышат и общаются, и в инфразвуковом, что нам совершенно даже недоступно нашему пониманию, вот такой вот гигантский диапазон. Водятся, как я говорил, они везде, абсолютно везде, вплоть до Антарктиды от Северного полюса. Туда же у них в ареал входит и Красное море, и даже в Черное море они заплывают, их там встречали неоднократно. Касатки вообще делятся на три таких расы, я бы сказал, да? Это резидентные касатки, это транзитные и офшорные. Офшорные бывают не только зоны в экономике, но еще бывают офшорные касатки. Сейчас объясню, в чем разница. Резидентные касатки – это те, которые, ну, держатся где-то недалеко от берега, как правило, в каких-то заливах, в бухтах, да, в прибрежной зоне, питаются рыбой, там лосось какой-нибудь, который на нерест идет вот в эту речку, моллюсками. Транзитные – это те, которые уже совершают большие переходы, большие миграции, путешествуют. И они, как правило, специализируются на морских млекопитающих. То есть они там поели каких-нибудь ушастых тюленей, потому что они щенятся в это время. Про морских млекопитающих, про тюленей говорят, щенятся, как собаки. Вот, и знают, ага, через 2 месяца вот там будут еще калифорнийские морские львы, ребята, поплыли туда. Как раз доплывем через 2 месяца. И вот так вот они бродят. Ну и офшорные – это которые живут в открытых морях, ну, те питаются не только рыбой, но, между прочим, акулами. И даже самый страшный, самый большой акулой, который на латыни называется Кархарадон кархарис. Знаете, что это? Да, это та самая, это белая акула. Челюсти смотрели? Вот это самая страшная акула. Касатки убивают белых акул, ими питается, и, в общем-то, касатка справляется с белой акулой, которая не намного ее меньше. Ну, вот, если вам интересно, погуглите, по-моему, даже какие-то видео на эту тему есть. Что интересно, эти касатки, резидентные, транзитные, они не общаются друг с другом. У них не возникает никаких общений, у них не возникает никаких близких чувств и влюбленности. То есть это можно, наверное, это назвать как расы человеческие, потому что у них разные языки. Они друг друга даже не поймут. У касаток, вообще у дельфинов, у китов, у зубатых, у китов, усатых, у них, как у людей, есть диалекты. У них очень сложная коммуникация звуковая. Они не просто говорят, они передают информацию. Причем очень точную информацию. Возможно, даже там есть какая-то образность в передаче этой информации. Мы этого всего еще пока не знаем. Но совершенно точно, что у них разные языки. И можно сказать, что вот как у людей, да, есть расы. Негроидная, европеоидная, монголоидная. Хотя, по большому счету, я не зоолог, поэтому я могу об этом говорить. Мне кажется, что все-таки это подвиды. Так же и здесь. Вот. Значит, естественно, меня будете спрашивать, нападают ли касатки на человека. Да, нападают. Это стало происходить не так давно. Ну, был такой фильм. Кстати, знаете, в англоязычных странах касатка – это кит-убийца, переводится. Ну, понятно, что прежде всего имеется в виду морские млекопитающие, в том числе киты, которых некоторые касатки атакуют. Ну, опять же, это вот послушайте лекции на архе, которые посвящены морским млекам, там вам все это расскажут, я не буду просто повторяться. Могу сказать только одно, что в основном это фиксируется в районе Гибралтара. Где Гибралтар, ребята, знаете, Лабрадор, Гибралтар, помните, песня какая-то такая была, да? Гибралтарский пролив – это выход Средиземного моря в океан. И вот в основном в этом регионе происходят нападения. Очень интересно, они начались несколько лет назад, и нападают касатки только на парусные яхты. То есть на моторные суда они не нападают. Ну, мне кажется, потому что они не дураки, и они не хотят попасть под винт. Это моя гипотеза, но другого объяснения у меня нет. Нападают очень жестко, ломают яхты, ну, людей пополам не перекусывают. Ну, вот такая вот штука. Есть даже специальный сайт, на котором все это фиксируется. Ученые пытаются как-то отловить здесь какие-то закономерности, почему это происходит, от чего. Был такой фильм, как же он назывался-то, в айсбергах, «Смерть среди айсбергов». Вот. Это был голливудский фильм, там играли какие-то очень знаменитые актеры. Он у нас был в прокате давно, лет 40 назад, наверное. Еще в Советском Союзе я его смотрел. Там был такой сюжет, как американец какой-то на Аляске поймал самку касатки, а в это время она родила, ее детеныш погиб, и самец посмотрел на этого капитана и сказал: ну все. И самец там начал творить дела, там разбомбил весь город, а потом они долго бились во льдах и оба погибли. Ну, не знаем, в чем там дело, я думаю, что... Может быть, даже нам и не удастся это выяснить. Смотрим следующую картиночку. Кто у нас дальше следующий? Следующий – белухи. Ребят, не белуга. Белуга – это рыба. Белуха. Ну, понятно, почему она белуха. Да? Потому что белая. Хотя бывает не только белая. Ребята, а знаете, как будет по-английски белуха? Белуха по-английски. Белюга. А по-шведски тоже белюга. Ну, видимо, это пошло от наших поморов, потому что когда-то были очень тесные такие экономические связи, да, ганзейские, да, с Беломорьем, англичане там всегда крутились. Ну, вот, видимо, от наших поморов это пошло, они это подцепили. Белуги, белухи, извините, уже сам белуга говорю, белухи водятся циркумполярно. Мы уже знаем, что такое циркумполярно, да? То есть они по всем полярным водам, в основном прибрежным, водятся. И в Америке, и в Канаде, и у нас в России. Ну, известно около 20 стад. Они живут стадами. Вес, да, вес, размер. Ну, 6 метров где-то. Вес до 2 тонн. То есть это такой маленький кит или очень большой дельфин. Можно так сказать. Очень интересные животные, очень разговорчивые, их даже называют морские канарейки. Питаются. Ну, питаются они в основном рыбкой, навага, треска, селедка, лососевые, кстати, вот все, что смогут поймать, тем они там и питаются. В погоне за рыбой заходят в пресную воду, достаточно далеко заходят, на сотни километров, такие реки, как Обь, Лена, Енисей. Но что с белухами, еще какая беда? Им грозят не только люди, которые до сих пор на них охотятся, но им еще грозят льды, потому что очень часто они попадают в ледовые ловушки. То есть они же ведь не мигрируют на юг, когда начинает все побережье покрываться льдами, они там остаются. И из одной полыни они могут проплыть несколько километров, чтобы вынырнуть и подышать другую полынью. Они пытаются разбивать лед, если он не очень крепкий. Да, там сантиметров 10-15 они способны разбить. Но очень часто они погибают, когда льды их сковывают, загоняют в какую-нибудь ледовую ловушку. И вот я помню недавно, несколько лет назад, был случай, когда ледокол пошел на помощь такому стаду белух. чтобы их привлечь к себе, как бы follow me, да, следуйте за мной. Там даже какую-то музыку ставили громкоговоритель на ледоколе, и вот они за этой музыкой шли. Ну вот, удавалось несколько раз их спасти. Ну, сейчас мы опять с этим латинским словом птерос, да, столкнемся, потому что латинское название дельфиноптерос. Что такое дельфиноптерос? Это бескрылый дельфин. Ну, а слово само белуха тоже не совсем корректное, потому что детеныш у белухи, он может быть либо синим, либо голубой. То есть его тогда можно называть белушка. Прекрасно дрессируются, их, к сожалению, часто держат в дельфинариях. Вот у меня был знакомый такой белух, его звали Егор, лет 20 назад в московском дельфинарии. Симпатичнейшее создание. Однажды мальчик 7-летний упал в воду, в бассейн, там все фотографировались с дельфинами, и вот Егор его носом поднял и помог ему выбраться. Их дрессируют, они приносят водолазам всякие инструменты. Есть версия. Вот, ребята, когда в интернете что-то читаете, у меня к вам просьба, друзья мои. Вы включайте голову. Любую информацию, которую вы там подчеркнете, особенно если это там удивительные факты, интересные факты, да, интересные сведения о чем-то, да, то вы сразу вот это вот тот факт, который вы прочитали, его покатаете туда-сюда на предмет его достоверности. На самом деле это очень легко сделать. Смотрите, вот очень часто пишут, что именно белухи, да, они стали прообразом сирен, помните остров Сирен, Одиссей, через который плыл, и русалок. Ну, по другой версии, ламантины или дюгони, не, ламантины тоже. Ну, ребят, давайте так, ну, по поводу сирен, ну, это же Древняя Греция, да, это Гомер, это какой там 8 век до нашей эры. Древние греки плавали каботажно, хоть и называется Гибралтар геркулесовые столбы, древние греки-ахейцы времен Троянской войны, они до туда не доходили. Гисарлык, вот Троя, это самый дальний путь для них был. Они до туда даже не доходили. Откуда они могли знать, что где-то там в Белом море водятся такие певчие белые киты, похожие на людей? Это, конечно, бред полный. Ну, что касается русалок, здесь тоже вот... Видите, самое главное, вот каждую информацию покатайте ее туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Если что-то не стыкуется, ну, значит, не надо сразу это брать на веру. Так, следующую картиночку смотрим. Ой, нам надо сегодня до птиц добраться, ребята. Нам обязательно надо сегодня до птиц добраться. Так, вот это как раз белуха в океанариуме в каком-то. А давайте следующее посмотрим. Это у нас белуха, белуха, белуха. Вот. Ребят, у меня такой вопрос к вам. А почему же вот эти все киты, крупные рыбы и прочие, все они так вот часто плавают в северные воды для того, чтобы подкрепиться? И почему в северных водах больше рыбы? Ну, ребят, больше, я имею в виду не видовое разнообразие. Конечно, оно в тропиках больше. В каких-нибудь там коралловых рифах видовое разнообразие на одном квадратном километре такое, что там сотни видов. Но по численности, по плотности, конечно, холодные воды, что Арктики, что Антарктики, они гораздо богаче и планктоном, и рыбой. Почему? Потому что холодная вода больше кислорода. А кислород – это жизнь, ребят. Поэтому очень многие животные откачевывают вот туда, к северу, потому что знают, что там еды больше. Это касается и птиц, это касается и рыб, это касается и морских млекопитающих. Смотрим дальше. Вот мы теперь поговорим с вами о рыбах, да? А вот это, ребята, это гренландская полярная акула. Ну, она достаточно большая, до 6 метров, относится к катранообразным акулам. В Черном море катраны, собачьи акулы. Ну, там они метр, да, там до полутора где-то вырастают. А это вот большая катрановая акула. Сквалус микроцефалус. Ну, сквалус – это родовое имя, а микроцефалус давайте опять переведем. Помните, ребята, много раз мы говорили о том, что когда мы говорим о латинских названиях, то очень часто они бывают с греческими корнями. Что такое микро? Да, это маленький. Ацефалус, буцефал, помните, быкоголовый, кефаль – это головастик, кефалос, кефалония есть остров, цефал или кефал – это голова. То есть это малоголовое, можно так перевести. Так вот, ребята, это самая медленная акула в мире. Об этом мы сейчас поговорим, но и спешить некуда, потому что живет она в полярных холодных водах, и живет она очень-очень долго. 200 лет совершенно спокойно может прожить, а недавно ученые, у которых появились теперь в лабораториях самые-самые продвинутые и крутые приборы, которые могут определить возраст, определили и ахнули, потому что возраст некоторых гренландских акул доходит до 500 лет, ребят. Представляете, 500 лет жить в этой вот в холодной воде, да? Ну, скучно ж, наверное, но живут. Они никуда не торопятся. А вот на их счастье мясо у них мало того, что невкусное, оно еще и ядовитое, потому что там очень много мочевины. У него такой резкий запах. А мочевина им нужна, она работает как антифриз. Все-таки вода-то очень холодная. И вот, значит, возникает у ученых такой вопрос. А как же они, такие медлительные акулы, питаются? Скорость у них 1,5 км/ч. Представляете, 1,5 км/ч. То есть она хвостом, чтобы махнуть, и у нее секунд 10-15 уходит, чтобы хвостом туда-сюда, не торопясь, махнуть. Если она очень торопится, она плывет со скоростью 2,5 км/ч, а мы с вами ходим 5 км/ч, да? Вот как же она тогда охотится? Ну, кто-то из самых умных ученых, мы знаем как. Она из засады охотится на тюленей. Но потом стали изучать. Ребят, мы на самом деле знаем очень мало. И не потому, что мы такие нелюбознательные, а потому что, ну, не у всех есть возможность наблюдать в живой природе, проводить исследования. Мы же другими делами заняты, да, там, бизнесом, экономикой, войнами, вместо того, чтобы постигать жизнь на этой планете. Так вот, выяснили такую интересную штуку. Есть у гренландских акул такая любопытная симбиотическая связь. У них глаза светятся, представляете? Потому что вокруг глаз у них живут мелкие-мелкие рачки. И эти мелкие рачки обладают таким талантом, который по науке называется биолюминесценция. Био, понятно, что такое люмине, это свет. То есть это вот некоторые организмы могут светиться. Светятся они для того, чтобы привлекать рыбок. И вот эти вот рыбки, которые идут на этот свет, они становятся жертвами медлительных акул. Ну, а когда акула съест рыбку, там что-то перепадет, этим рачкам тоже там кусочек какой-нибудь отвалится. Ну, едем дальше. Едем дальше по рыбам холодных вод. Ух, вот такое хрюсло выплывет, да, зубатое, ведь это ж страшно. Монстр. Это зубатка, ребята. Зубатку вы наверняка видели много раз на прилавках магазина. Мясо зубатки. Вот мы сейчас с вами, ребят, будем говорить о рыбах, которые вы прекрасно знаете, ну как знаете, слышали название их, когда мама или папа покупали в магазине, а вы стояли рядом. Мясо зубатки, да? Зубатка – род лучеперых рыб, отряд скорпенообразные. Ну, те, кто с нами был 2 года назад, помнят, что у нас была целая лекция по поводу яд, и мы говорили про очень ядовитых, самых ядовитых морских рыб, которые принадлежат к отряду скорпенообразные. Помните, там рыба-зебра, она же рыба-бабочка, да? Всякие разные скорпены, рыба-дракон, по-моему, который в Черном море водится, тоже скорпенообразная. Но зубатка, слава богу, не ядовитая, она очень вкусная. Ее называют морской волк. Ну, зубаток несколько видов. Там есть полосатая, пятнистая, синяя зубатка, дальневосточная зубатка. Это все виды. Ну, морда у нее действительно страшная. Вот такой ты испугаешься. Давайте следующее посмотрим картиночку Александра. Поскольку рыба крупная, вот видите, как она очень крупная, такая вот у нее морда бывает со страшными кривыми зубами, то древние, говорят, очень любили поморы всякие украшать свои жилища высушенными мордами зубатки, вот такие вот монстры по стенам. Очень им это нравилось. Вот такая у них эстетика. Вот, видите, какая? Вот такая у нее морда страшная. На самом деле ей нужны такие крепкие зубы, потому что питается она крабами-моллюсками и перемалывает, то есть у нее давление на челюсти страшное, зубы большие, крепкие, зубы обновляются постоянно, раз в год, потому что, ну, зубы приходится ломать. Она перекусывает любые раковины, перемалывает. Вот у меня вот, видите, раковина, ну, правда, это не северная. Вы по звуку, ребята, чувствуете, какая она крепкая. Ее молотком еще постараться надо раскусить. Вот, а моллюск двустворчатый, он, если видит какую-то опасность, он сразу сжимает раковины. И вот зубатка, она их всех может спокойно перемолоть своими зубами. Мне рассказывали рыбаки промысловые, что своими зубами она перекусывает ручку от швабры. Можете себе представить, вот деревянную развлекается, шлеп, вот такая вот зубатка, и нет этой ручки. Ну, руку, естественно, тоже может, если не откусить, то очень здорово попортить. Чем, вот интересно, естественно, они тоже, хотя не на дне, но они иногда уходят на дно, на глубину, иногда подходят туда, где помельче, ближе к берегу. И вот ученые заметили такую интересную закономерность. Когда зубатки уходят на глубину, то там они растут гораздо медленнее, чем когда они поднимаются выше поверхности. А дайверы, кстати, тоже мне рассказывали, что находят зубаток очень просто, когда они видят такую вот гору из панцирей крабов, из раковин раскусанных, да, значит, здесь вот в этой норе живет хорошая крупная зубатка. И знаете что, ребята, еще интересно? Зубатки – огромная редкость для рыб, они моногамны. Помните, что такое моногамные, дети мои? Если не знаете, запишите. Моногамные. А какие еще есть? Полигамные. Если люди живут... Вот я моногамный, да? Я сколько уже? 35 лет женат. Не развожусь. Единственный раз женат. Я моногамный. А полигамные – это те, которые ищут себе пару каждый сезон или много раз за свою жизнь. Так вот, зубатки, они, представляете, моногамные рыбы. И одна пара зубаток, они могут жить счастливо и дружно далеко не один год. У них очень крепкая кожа, у зубаток, когда они откладывают икру, самка делает такое вот гнездо, откладывает икру, а... самец стережет, чтобы, не дай бог, какой-нибудь тут краб не зашел. Крабы обожают, особенно вот эти вот дальневосточные крабы, о которых мы будем дальше говорить. Они икру просто обожают. Ну, вот такая вот рожа выплывет, так там все крабы разбегаются, естественно. У них очень плотная, крепкая шкура. И из этой кожи ее выделывают, кожу зубатки. Из нее шьют обувь, делают сумки, ремни, переплеты. Поэтому зубаток тоже отлавливают, отлавливают в большом количестве, но, слава богу, вроде пока они еще не в красных книгах. Следующая рыбка северная. Ну что, успеем мы сегодня, дети мои, до птиц дойти? Ой, уже час говорим, я надеюсь, что успею. Это не камбала, нет, но это родственник, это такой кузен камбалы, двоюродный брат. Как он называется? Вы знаете эту рыбу, по витринам магазинов знаете? Да. Это палтус, ребята, это такая жирная, вкусная рыба. Обычно ее продают в холодного копчения, очень жирная. А вот с зубаткой что плохо? Вот купишь кусок зубатки, пожаришь его, а он весь уплывает и остается вот совсем чуть-чуть. Там почему-то очень много воды, тоже жира у зубатки. И палтус тоже очень жирная рыба, поэтому его в основном вот такой вот копченый употребляют в пищу, потому что иначе там мало мяса остается. Их несколько разных видов палтусов. Черные, белокорые, синекорые. О, есть трилозубые, это самый мелкий. Вот. Палтус – рыба очень плодовитая. И большая, кстати. Ну, говорят, до 5 метров. Я таких палтусов, конечно, не встречал. Давайте посмотрим следующую картиночку. Как у камбалы. Видите, у него плоская морда на один бок. Вот такая вот. Явный признак донной рыбы. Который питается чем? Бентосом. Мы уже знаем это слово же. Бентос, да? Вот она этим бентосом, эта рыба, и питается. И ей нужно замаскироваться, зарыться в грунт. Иногда вот только морда на поверхности. Следующую картиночку смотрим. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот она. Видите, какой огромный палтус? Это далеко не самый... Ну, это 1,2 метра. А он бывает в 2 раза больше. Можете себе представить? И вот эта вот рыбина, когда она большая, взрослая, она может откладывать до 3,5 миллионов икринок. Кто его может... Ну, рекордсмен, насколько я помню, рыба-луна. Она тоже бывает огромная. Но... Ребят, здесь, с одной стороны, это хорошо, но, с другой стороны, эти рыбы начинают размножаться только когда достигнут возраста 10, 15, а то и 17 лет. Вот так они взрастают, почти как люди. Вот. И когда вот они самые большие, вот такие вот рыбы огромные, они же там 200-300 килограммов могут весить. Вот. И, конечно же, выживает очень-очень немного, потому что мальки, икра – это все еда для каких-то морских обитателей. Кстати, у англичан палтуса называют «святая рыба». Почему святая? Я пытался выяснить. Так, ну, скорее всего, потому что в пост можно рыбу, да? Вот святоши, наверное, ели рыбу, чтобы не грешить, не оскоромиться. Давайте следующую посмотрим картиночку. А вот это вот гномики, да? Я ее называю рыба-гномик. Это сетчатый ликоид. Семейство бельдюговых. Ну, как правило, они уже на глубине 100, 200, а то и 500 метров. Рыбка небольшая. Ну, где-то вот... До 40 сантиметров, 30-40 сантиметров – это самые большие. Вес где-то 1,5 килограмма. А они зарываются в грунт. И, ну, наверное, одна из самых ленивых рыб. Видите, у них прекрасный камуфляж. Они лежат, ждут, когда мимо что-то проплывет, хватает. Ну, хищники. Ну, питаться есть их можно, но они не играют большой, не представляют собой большой пищевой ценности. Поэтому то, что это промысловая рыба, сказать нельзя. Слишком малочисленные. Давайте следующую посмотрим рыбку. А, вот это, да? Это белобрюхий липарис тоже. Я почему взял именно эти фотографии? Потому что необычные рыбы. Правда, у них такие симпатичные мордахи. А вот следующую картиночку нам покажите. Их называют морские слизняки. Рыб тоже никакая. Есть ее можно. Говорят, даже она вкусная. Но они не ходят такими тучными косяками, чтобы стать промысловой рыбой. Тоже очень небольшие. Поэтому промыслового значения не имеет. Но такой типичный обитатель северных морей. Тем более липарисов очень много. Их там десятки-десятки разных видов, которые разбросаны по всему миру. И, кстати, какие-то липарисы, вот сейчас не помню, какой именно вид, это самые глубоководные рыбы. Их поднимали... С глубины там больше 3000 метров. Не поднимали, вернее, а там их снимали, фотографировали. Потому что можете себе представить, если рыбу поднимать с такой глубины, что с ней будет? Пух! Она лопнет и разорвется, как мыльный пузырь. Давление это совсем другое. Поэтому поднять рыбу с такой глубины очень тяжело. Это нужны специальные приспособления. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, это какая-то, вот видите, у нас химера. Это все фотографии, очень хорошие фотографии. Есть такой в Мурманске Роман Федорцов, он рыбак промысловый, хотя с биологическим образованием. И в тралах, сетях всегда что-то попадается интересное. На профессиональном языке это называется прилов. То есть там ловили селедку, а вот вылезло вот такое вот чудо морское, да, и вот у него такая целая коллекция вот этих приловных монстров, монстриков. Ну что ж, вот видите, у человека такое вот увлечение. Давайте следующую картиночку посмотрим. Угу. А вот это уже тоже на гнома похоже, да, но очень злого. Это уже мольва. Не мойва, а моль. С буквой «Л» в середине. Ее еще называют морская щука. Бывает довольно большая, бывает там, по-моему, 1 метр до 2. 40-45 килограммов весом, то есть рыба серьезная, но это уже семейство тресковые. Вот дальше у нас пошло семейство тресковых. Кстати, одна из рыб семейства тресковых даже у нас живет. У нас, я имею в виду, не на севере, а в наших водах. Это хорошо вам известный налим. В норах. Вот у налима, у него тоже такой вот язычок здесь на подбородочке, да? Такая как бородочка, испаньолочка. Это вот характерная черта. Давайте дальше посмотрим. А вот это вот здесь видно уже, что мольва похожа немного на треску. Видите, какие глаза на выкате огромные. Вот когда тебя поднимут с такой глубины в 500 метров, у тебя такие глаза выкатятся, а как же? Давайте следующее посмотрим картинку. Вот. А это тоже рыба, которую вы хорошо знаете по магазинам. Это муксун. Вот мы-то знаем уже тушку разделанную, да, с такой темной шкуркой, а на самом деле муксун вот так вот выглядит. Видите, какой глазастик, головастик. Ну, следующее. Это все северные рыбы. Вот она, классическая треска, классическая атлантическая. Даже у нас получилось. Кстати, ребята, треске стоит несколько памятников. Один в Мурманске, другой в Бергене, это уже в Норвегии. То есть это рыба, которая играла такую большую роль у северных народов, которые занимались рыболовством, что им треске даже ставили памятники. Треска охотится стаями, причем большими иногда стаями. И даже в истории было две тресковые войны. И эти тресковые войны уже были в 20 веке и в 21 веке, потому что я помню, где-то в 70-х годах прошлого века была у Норвегии с Англией тресковая война. Они не могли поделить зоны, где треску ловить. И потом уже в 21 года, да, года два назад, опять же таки, Норвегия схватилась тогда с Евросоюзом. Тоже за право. Там же в Евросоюзе все очень четко. Кому, сколько, где, что разрешается. Кому можно помидоры выращивать, кому нельзя. Кому можно оливковое масло давить, а кому нельзя. И вот Норвегия тогда подняла бунт. Сказали, ребята, извините, рыба – это наше все, особенно треска. Вот. Ну, треску все знают очень хорошо. И, кстати, ребята, вот у Утесова была такая песня: «Мне ж бить китов у кромки льдов, а рыбьим жиром детей обеспечивать». Ну, Утесов или кто написал эту песенку, он, наверное, не знал, что рыбий жир все-таки не из китов делают, а из трески. И есть такое предубеждение, вот эти вот, знаете, есть такие взрослые, которые все на свете знают, которые говорят, да, ну вы просто не знаете, треска плохая. Почему плохая? А потому что с нее рыбий жир сдаивают и нам продают сухую. А рыбий жир, вот это омега-3, омега или сколько там, он же безумно дорого стоит, вот это все вот. Ну, рыбий жир действительно, благодаря треске мы получаем, но из мяса никто его, конечно, не сливает и не вытапливает, а вытапливают его там сложная достаточно технология из печени трески. Потому что у тресковых рыб очень жирная печень. Кстати, у налима тоже знаменитая печень, вкусная. Вот из тресковой печени этот рыбий жир и получают. Он очень полезный. Поэтому, если вам дают, то, пожалуйста, ребята, не брыкайтесь. Даже животным дают. Вот у меня рядом здесь с загородным домом есть магазин, где корма для животных. И там вот в таких бутылях продают рыбий жир. Собакам, кошкам. Очень даже полезно. Людям тоже. Смотрим дальше. Ну что, успеем мы допеть сегодня, Александр, а? Успеем. Поставим себе целью.
1: До канадской границы.
0: До канадской границы назад. А вот это вот, ребята, это ареал трески. Здесь сразу все понятно, где она водится, где ее ловят. Да? Смотрим следующую картиночку. Вот, это вот самая дорогая. Ребят, если вы пойдете на рынок или в магазин, вы увидите рыбу, которая стоит дороже осетрины. И она называется угольная рыба или черная треска. Вот выглядит она вот так вот. Бог знает, откуда ее только не возят. Но у нас она тоже водится. Она в районе Курил, в районе Камчатки водится черная треска. Я не могу сказать, что она намного вкуснее, но стоит намного дороже. Вот так она выглядит, чтобы вы просто знали. Ну и следующее покажите нам. Ну, еще одна. Есть, кстати, рыба трясочка, называется. Она совсем маленькая. Это пикша. Пикша немного меньше трески. Пикшу вы тоже прекрасно знаете. В магазинах очень часто пикша продается. Это тоже тресковая рыба. Вот она так, северная тресковая рыба. Она немножко поменьше. Пикша, кстати, тоже рыба придонная и тоже питается бентосом. Так, следующую давайте посмотрим рыбку. Я сейчас не помню, что у меня следующее. Пикша. А, ребята, вот. А вот это вот у нас что за рыбка? Это трясочка. Это вот как раз самая мелкая из всех тресковых. Это вот такая мелкая рыбка, она называется трясочка. Тоже достаточно обычная, многочисленная. Так что, видите, вот есть огромная треска, а есть вот такая вот крошечная. Следующую давайте посмотрим. И не надо пищать. А вот иногда можно видеть на северных водах такую картину, когда весь берег покрыт рыбой. Это мойва. Мойва или уек. Видите, там человек с очком, а иногда можно даже без очка просто идти с ведром и собирать мойву. Мойву тоже часто можно видеть в продаже. Это небольшая рыба семейства курюшковых. Циркумполярная она водится. Пелагическая рыба. Мы уже знаем, что такое пелагиаль, да? Нерестится на мелководьях. Вот, ребят, когда каких-то животных очень много, и когда эти животные настолько обычны в этой местности, что вот их видно повсюду, и они составляют основу питания каким-то местным аборигенным видам, такие виды называются фоновые. Вот мойва – это типично фоновый вид, потому что мойву едят все – и киты, и птицы. Кстати, птицы очень как раз привязаны к таким местам, где собираются эти мега-косяки мойвы. Следующую картиночку покажите, Александр. Это жирная, кстати, вкусная рыбка, поэтому можно купить, попробовать. Вот она так вот выглядит. Здесь она еще вся в икре. Следующую покажите нам картинку, Александр. Ага, вот. А это чайка, которая так и называется моевка. То есть она, основу питания ее составляет мойва, поэтому даже эту птицу так и назвали моевка. Ну, давайте сразу дальше посмотрим картиночку. А, еще одну. Вот, а это арктический голец. Ну, я сейчас беру рыб и других представителей фауны, у которых даже вот этот северный арктический в названии. Очень красивая рыба, большая вот такая вот рыба. А вот внизу это ее брачный наряд. У лососевых рыб, говорят, лососевый цвет или лососевый, по-разному говорят, считается, что это такой нежно-розовый, да, вот розовато-красный, да, лососевый цвет. Даже вот у кутюрье, у дизайнеров есть такое устойчивое словосочетание, фразеологизм, да, лососевый цвет. Ну, лососи-то разные бывают, и цвета у них разные. Особенно в нерест. Вот давайте следующую картиночку посмотрим. Ага, вот, видите, какой он становится. Он начинает играть всеми красками. У него такое желтовато-зеленоватая рожа, вот эта вот челюсть. У него оранжевое брюхо. У него сверху тоже такие зеленоватые всполохи играют. То есть брачный наряд у этой рыбы очень-очень красивый. У нас гольцы тоже водятся, но у нас гольцы-то небольшие, а вот арктический голец, он, конечно, очень красивый. Причем в разных водах он может по-разному менять окраску, и вот в проточных чистых водах у него появляется больше таких в палитре синих голубых тонов. Это вот как раз известно. До 15 килограммов, до метра в длину. То есть рыба такая большая бывает, крупная, серьезная. И в отличие от многих других лососевых рыб, которые нерестятся один раз в жизни, а потом погибают, мы об этом с вами поговорим, арктический голец может за свою жизнь недолгую, но продуктивную нереститься несколько раз. Потому что мы с вами знаем, дети мои, что все лососи, даже те, которые живут в морях, они нерестятся в пресной воде. Почему в пресной, ребят? Потому что предки их были пресноводные, которые потом поняли прелести жизни в соленой воде, в море, но на размножение они все-таки приплывают в пресные воды, и такие рыбы называются проходные, или запишите, ребят, это очень сложный термин, но очень красивый. Он называется анадромные. Анадромные рыбы. Это рыбы, вот как лосось, которые живут в соленой воде, в море, в океане, на нерест. Они возвращаются в родную речку, в ту самую речку, в которой они сами когда-то родились, для того, чтобы отметать свою икру и погибнуть. А вот это вот умение найти свою родину и вернуться на свою родину в науке называется хоуминг, от слова home – дом, да? Это вы знаете, термин его легко понять. Как они находят дорогу, это мы с вами как-нибудь поговорим, потому что это отдельная хорошая тема, как ориентируются животные. Вот тогда мы с вами поговорим подробнее. Следующее, давайте посмотрим картинку. Теперь, дети мои, вы будете знать вот эту вот, это вот обычный вот такой вот вид, когда не нерест. Видите, и как эта рыба преображается, такие метаморфозы это называются, да, чудесные превращения. Следующее покажите рыбу, Александр. Угу. Вот, меняется не только цвет, ребята, меняется еще форма и даже форма челюстей. Это горбуша, вы уже поняли, у нее появился горб и появились вот эти вот кривые челюсти. Ну, ребят, вот в процессе размножения у многих животных меняется форма, ну, не у многих, скажем так, у некоторых животных меняется форма тела. Ну, например, тритон. Вот возьмем обычного тритона, да? Если вы его находили где-то там на грядке вечером, ну, ящерка и ящерка, самое обычное. Но когда весной тритон лезет в воду для размножения, у него вдруг появляется высокий гребень и плоский широкий хвост. Для чего это ему нужно? Не только для того, чтобы покрасоваться перед самками своими чудесными, да, красками. У него кожа – это орган дыхания. И поскольку в это время тритон находится сутками в воде, и ему нужно, чтобы площадь кожи была больше, чтобы легче было дышать. И поэтому ему нужен вот этот вот гребень, который увеличивает его площадь, да, и поэтому ему нужен вот этот плоский длинный хвост. Но у горбуши это не связано с ее дыханием. У горбуши просто идет гормональная перестройка организма, и вот происходят такие видоизменения. То есть функционального здесь ничего нету абсолютно. Ни вот эти щипцы ей не нужны для того, чтобы драться с другими самцами. Самка-то меньше меняется. Давайте следующую картинку посмотрим. Так вот, ребята, что я вам хочу сказать. Вот, это ареал горбуши. Видите? Дело в том, что горбушу интродуцировали в другие места, и она там прекрасно себя чувствует, горбуша. Вот я сейчас не помню, куда именно ее интродуцировали. По-моему, даже в каких-то в пресных озерах она освоилась. Вообще у нее достаточно длинные пути миграции, более 1000 километров. Но в Великих озерах, вспомнил, ребята, Великие озера в Америке, точно. Гурон, Мичиган и так далее, так далее. Вот там вот горбушу интродуцировали, и там она прекрасно себя чувствует в пресных водах. Ребят, значит, здесь штука вот какая. Мы дальше с вами поговорим о разводнях, но смело можете покупать горбушу, гольца. И некоторых, вот следующий у нас нерка будет, покажите нам, Александр. Тоже потрясающей красоты. Вот, нерка, она бордового цвета. Когда она идет на нерест, то вся вода становится бордовой. Покажите следующую картиночку. А то нам надо птицам успеть сегодня. Неужели мы до птиц не дойдем? Вот она, нерка. Видите, обычная. И у нее черная голова, вот это вот бордовое тело. Нерку тоже можно есть. Я объясню, почему. Потому что это дикие виды, которые не разводятся. Это виды, которые берут из природы. Выгребают их нещадно. То есть это там и сотни тысяч тонн. Даже, по-моему, даже миллионы тонн идет в год. Вот. И в некоторых реках, они же идут на нерест, в реки. И в некоторых реках уже просто во время нереста этих рыб нет, потому что их всех выбрали. Когда это идет нерка или горбуша на нерест, это такой праздник, мы сейчас увидим дальше, для всех местных хищников. Покажите следующую картиночку. Вот. Вот она, видите, нерка. У нее тоже, как у горбуши, становится вот такой вот клюв изогнутый. тоже вырастает город, как у Горбуши. И следующее покажите картиночку. Сейчас мы с вами поговорим об этом печальном явлении. А это уже семга, сальмон. А, семга, ну, кто же из вас не знает семгу? Дело в том, что, ребята, семгу мы с вами в основном видим в наших магазинах семгу и форель из разводин. Ну, этим в крупных масштабах этим занимается Норвегия. Я вот никогда не забуду, много лет назад, осенью было дело, мы ехали в Норвегию, вот эти вот фьорды, потрясающие картины осенние, там вот эти вот бордовые, красные, желтые, вот это вот все вот листва, горы, наверху снег лежит, проезжаем озеро, как зеркало. То есть не шелохнется никакой ни морщиночки, ничего, раннее-раннее утро, только рассвело, и вдруг шлеп, вот такой вот хвост, как будто русалка, и по всему озеру пошли круги, и водитель наш ей так усмехнулся, сальмон. Сальмон – это лосось, да? Почему сальмон, да? Вообще-то сальмо – это салио, салио. Салио на латыни – это прыгаю. Что такое лосось? Ребят, что такое проходная рыба? Это рыба, которая идет вверх по течению, против течения. Это сплошные мышцы, это литые мышцы. Это рыба, которая, покажите, Александр, дальше, поднимается по водопадам. Можете себе представить, вот хлещет водопад, это вот ареал обитания. Следующее покажите, Александр. Вот. Хлещет водопад, даже вот это порог просто, это порог ей перепрыгнуть, расплюнуть, а то вот вертикальный водопад, и она по этой падающей струе вверх, представляете, какую силищу надо иметь. И вот, это дикий лосось, это дикие лососевые рыбы. И едем дальше, Александр, вот здесь дальше будет, где это у нас? Вот, видите, Мишка, как здорово придумал, прыгает рыба, и он, а кому он ее тут же ловит? Медведи, песцы, волки, все, кто водятся в этих местах, птицы. Есть такой рыбный филин, который на рыбе специализируется на Дальнем Востоке. Для них, для всех это праздник. Кстати, медведь, он когда обожрется этого лосося, знаете, что он отъедает? Самое вкусное – голову. Вот голова почему-то для него самая вкусная. Он отъедает голову, а сам все остальное оставляет. Уже глаза мои не смотрели на этого лосося. Давайте следующее посмотрим картинку. А теперь, ребята, вы увидите, как... Вот, видите, вот он пошел. Все уже и уже становится речка. Она превращается в ручей. И вот эта рыба уже из последних сил. За плечами пороги, за плечами водопады, которые эти лососевые преодолели. И здесь они, наконец, вода угомонилась. Они ищут тикие, мелкие такие протоки. Они уже все изранены. У них уже... Вот как бахрома висят, плавники, хвосты. Они вот прошли, они ускользнули из зубов медведя, из лап рыбного филина. И здесь, наконец, самка может отметать икру. А самцы могут отметать свои молоки, которыми икра оплодотворяется. И родители погибают сразу после нереста. И потом родители, вот эти вот туши плавают мертвых рыб, обезображенных, искореженных, а потом проклюнутся икриночки, из них вылупятся маленькие малечки, и вот эти малечки будут по пути питаться бренными телами своих родителей, если можно так выразиться. Вот так вот все в природе устроено, да, у проходных рыб. А теперь покажите следующую картиночку. Вот она, видите? Такая печальная картина. Ну, ничего не поделаешь. Природа бывает жестокая, но она очень функциональная, рациональная. Давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот, тоже, видите, апофеоз. Следующее покажите, Александр. Вот это вот мальки. Вот это уже малечки, которые пошли назад в море. То есть они подрастут, они уйдут назад в море, будут долго нагуливать там силу свою, стальные мышцы подкачивать, чтобы потом вот этот свой последний путь, они найдут свою родную речку за тысячи километров, и они придут именно туда для того, чтобы погибнуть и продолжить свой лососевый род. Вот так устроена природа. Покажите следующую, Александр, картинку, пожалуйста. А вот это вот разводни. Это разводни, где разводятся семга и форель, дети мои, которые мы покупаем в магазинах. Я видел это много раз. Это на подросте стоит рыба, открыв рот, потому что в рот ей течет еда, а из другого отверстия вытекает уже то, что переварилось. А еда ей течет вместе с гормональными препаратами, чтобы она быстрее росла, с лошадиными дозами антибиотиков, потому что вот в такой вот скученности, если, не дай бог, одна рыба заболеет, то вот эта вот эпизоотия, а у животных эпидемия называется эпизоотия, она вспыхнет и придется всех под нож всех выбрасывать, да? И можете себе представить, вот эта вот рыба, какие там мышцы? У нее жир сплошной, там вот такая вот дряблая рыба, она жиром заплывшая. Куда ей там через порог-то перепрыгнуть, куда ей там по водопаду подняться? И вот это все продается в магазинах. Поэтому пойдете в магазин и скажите: мама или бабушка, с кем вы пойдете, пожалуйста, давай не будем покупать вот эту вот семгу, давай не будем покупать вот эту вот семгу или вот эту форель.

Поэтому я много чего знаю. Давайте дальше посмотрим. А вот этот вот, как вам, парень, красавец, да? Знаете, что это за краб? Это краб, ну, его называют камчатский краб, вот так скажем, да? Но на самом деле он, в общем-то, даже и не краб, он больше, ближе к ракам. Ну, отряд десятиногие ракообразные, потому что у нас все крабы ракообразные. Семейство крабоиды, действительно. Но у него сохранились такие рудиментарные задние ножки. И это свидетельствует о том, что он близкий родственник рака-отшельника. А у рака-отшельника вот эти вот задние ножки, они нужны были для того, чтобы как якоречком держать раковину. То есть он забирается в раковину, вот этими задними конечностями он там эту раковину держит, чтобы она с него не спадала, когда он ползает по дну. Его еще называют королевский краб, потому что он вкусный, он большой, там много мяса в его ногах. И настолько, знаете, вот такая вот интересная, смешная история, сейчас вам расскажу, чтобы немножко разрядить обстановку и чтобы потом дальше серьезную информацию могли воспринимать. В свое время, я сейчас не помню, когда это было, по-моему, в 40-е, в 50-е годы, но очень давно, мы поставляли камчатских крабов на экспорт. И заказали такие вот наклеечки, этикеточки, на которых было написано латинскими буквами «Камчатка». Заказали в типографии эти бумажные наклеечки. Поставляли в консервных банках, естественно, вот эти круглые, как шайба. Было два стандарта консервных банок, побольше и поменьше. И тут эти чиновники, которые занимались экспортом, сказали: ребят, знаете что, давайте фасовать в банки, которые поменьше, потому что посчитали, тогда мы их выгоднее продадим, большая дешевле стоит, маленькая подороже. И вот этот аппарат стал наклеивать этикеточки нам, баночки, которые поменьше. И получилось так, что вот этот кончик ленточки, он захлестывался и заклеивал первый слог «кам». И получалось «чатка». Чатка, чатка, чатка, чатка. И вот эти вот банки, на которых было написано «чатка», пошли на экспорт. Там распробовали крабов, замечательные крабы, и сказали: пришлите нам еще чатку. И с тех пор вот этот вот чатка – это такой бренд коммерческий. Если вы будете покупать крабов, вы обратите внимание, что там написано чатка. Вот чатка – это камчатка без первого слога. Такая вот история. Краб действительно очень вкусный, очень полезный. И в свое время, в 30-х годах, еще 100 лет назад, видите, почти, задумались о том, он полифак. Что такое полифак, ребята? Фак – это понятно, это питание есть, да? Поэтому говорят, ихтиофак – это кто питается рыбой, орнитофак – кто питается птицами, да? Герпетофак, который питается герпетофауной, да? Там всякими ящерицами, змеями. А это полифак, то есть он жрет все, причем он работает как хищник. Он вот, это же здоровая такая вот дулина, представляете, у него размах ног до 2 метров. Он здоровый, он тяжелый, он живет 20 лет почти, да? Я помню, в городе Тремсе в Норвегии, там очень хороший морской аквариум. И я помню, здоровый такой, здоровый аквариум, и там сидели какие-то крабы, помимо всего прочего. Краб камчатский и краб привидение. Ну, камчатские сидят вот эти вот ребята такие конкретные, а больше никого нету. И проходят мимо служащие, я говорю: извините, говорю, sorry, can I ask you, а где, говорю, краб привидение? И он так вздохнул, сказал: они его съели. Вот, то есть они могут съесть кого угодно, они друг друга жрут. Это называется каннибализм, как вы помните, да? Так вот, в 30-х годах решили его интродуцировать в Баренцево море. Была такая программа, ну, экспорт, нужны были деньги стране, да, нужна была валюта. Ученые подумали, сказали, что да, там будет хорошо. Почему хорошо? Потому что у этого краба только один враг серьезный. Это дальневосточный гигантский осьминог, который их ест за милую душу. В Баренцевом море осьминогов нет. Ну, есть, но мы до них еще дойдем. Не гигантские. Вот.
Ну, технически вот с логистикой это было очень тяжело, потому что пытались везти там на поездах, на машинах, эти крабы дохли по дороге, икру не довозили. И эти опыты уже продолжили после войны. И вот в 60-е годы удалось все-таки с помощью авиации перебросить вот первые партии.

0: этих крабов в Баренцевом море. Они там прижились, стали прекрасно себя чувствовать, стали жрать все, что найдут. В первую очередь стали жрать икру мойвы, о которой мы с вами говорили. И многие ученые даже стали бить тревогу, что сейчас они съедят вообще все Баренцево море и пойдут дальше. И сейчас даже уже разрешили их лов. Вот в районе Мурманска, например, вы можете официально получить лицензию на отлов камчатского краба. Но, правда, это стоит очень дорого. 1500 там на каждого краба. Там же лицензия вам дается. Пока... Вот хотите там одного поймать – 1500. Хотите двух – 3000. Там, хотите четырех – 6000 платите. Плюс аренда лодки. Потому что надо уйти туда, где разрешено ловить, а это далеко. Это аренда лодки вам еще 1015 обойдется. Плюс аренда к рыболовке. Потому что ну, не голыми руками нырять там глубоко. И в результате у вас эти крабы будут золотые. А вот для браконьеров это самое то. Потому что их поймали, они лицензию показали. Ребят, все, у нас лицензия есть. Лицензия на 10 крабов. Ну, поймали, да, там, ну, 20 сейчас отпустим. Вот. Теперь, ребят, давайте поговорим немножко о науке. Да? Кстати, разрешают ловить, если карапакс... Помните, что такое карапакс? Ребята, мы про черепах говорили. Помните карапакс? Да. Вот точно так же, как у черепах, у крабов вот этот вот его панцирь называется карапакс. Этот панцирь, он служит экзоскелетом. Что такое экзо и что такое эндо, мы знаем, да? Эндоскопия, например, внутренняя, да? Вот у нас с вами эндоскелет, он внутри нас. Вот скелет, косточки, на которых крепятся мышцы. А есть еще, вот у насекомых, у членистоногих, у других, у них называется это экзоскелет. Ну, у насекомых он хитиновый, да? Вот. То есть, скелет снаружи, и уже к нему крепятся мышцы. Потому что самое вкусное у этого краба – это мышцы ног. И те мышцы, которыми эти ноги прикрепляются к панцирю. Значит, вес... Самцы до 7 килограммов, самки немножко полегче, линяют они постоянно, у них, причем линька у них не только, ну, вы знаете прекрасно, кто держал раков в аквариумах, а в аквариумах голубых кубинских раков очень любят держать, красных калифорнийских, они постоянно линяют, то есть у них лопается на пуфике шкурка, они вылезают, совсем мягенькие еще пока. И через несколько дней вот этот вот панцирь их новый начинает твердеть, потому что они растут, им становится тесно в своей шкурке, в экзоскелете, и они обзаводятся новым. Так вот, самое интересное, что у камчатского краба линька идет, когда то меняются еще оболочки внутренних органов, то есть не только экзоскелет. Они очень плодовитые, самка, хорошая большая самка, 500 000 икринок откладывает, но 95% личинок гибнет, конечно же, и мелких крабиков, потому что ими тоже все питаются. Поэтому, конечно, они размножаются довольно быстро, но они тоже становятся кому-то пищей. Дальше давайте проскочим на скорости, чтобы успеть птицам. Нам чуть-чуть до птицы осталось, ребята, дотянем, дотянем. Вот они, видите, идет толпа крабов, уничтожая все на своем пути. Марш полифагов. Следующий, Александр, давайте. Это до птиц не успеем. Вот он какие. Хочется успеть все-таки до птиц сегодня добраться. Давайте крутим дальше. Вот. Вот это вот краболовки такие. Туда кладут тухленькое мясо, что-то такое вонючее, на что они с удовольствием идут. Следующее. И вот достают полные краболовки. Вот. Вот пошли прекрасные, удивительные медузы наших холодных арктических морей. Вообще медузы – это древнейшие, простейшие существа на Земле. У них нет центральной нервной системы, у них нет сердечно-сосудистой системы, у них нет дыхательной системы. И вообще медуза на 98% состоит из H2O, из воды. Ребята, а мы на сколько состоим, знаете, человек? 60%. Вот если меня или, не дай бог, кого-нибудь еще отжать вот так вот, да, чтобы остался только сухой остаток, то вот 60% это будет вода. У них, у всех медуз очень интересная система, скажем так, цикл размножения. Да? Сначала яйцо, он называется планула. Потом из этого яйца появляется личиночка. Она похожа на такую большую инфузорию. Плавающая личинка. Потом эта личинка прикрепляется куда-то, она растет, растет, развивается, еще одна метаморфоза происходит. Она превращается в полипа. Похоже на коралл, тоже полип. И вот такой полип, он может, прикрепившись, жить несколько лет, так и не стать медузой. Он и только потом, если будут благоприятные условия, теплая вода там, или еще что-то, то он становится уже медузой, да, превращается в эфиру, и вот эфира плавает, растет и становится настоящей медузой. У нас, кстати, на Волге есть пресноводные медузы, которые попадают с балластными водами, но они так вот в стадии полипов и пребывают, потому что вода для них слишком холодная. Ну, давайте дальше посмотрим. Это у нас вот. Это у нас медуза Намура. Намура, она одна из самых больших. Вот этот купол у нее до 2 метров в диаметре, представляете? Вес до 200 килограммов. Съедобная вполне. Японцы едят, что-то с ними там делают. Я знаю, даже мороженое делают с этой медузой Намурой. Но она очень опасная, она очень здорово жалится, у нее стрекательные клетки с ядами, с гарпунами вот этими ядовитыми, поэтому если рядом такая проплывает в северных водах, здесь, ребята, еще одна такая штука, очень важная, в северных холодных водах медузы вырастают намного больше, чем в южных водах и живут дольше. Почему, мы с вами это уже знаем, да птиц успеем. Давайте следующую посмотрим. Вот, а это уже у нас цианея. Вот следующее покажите. Цианея, вот она, видите, какая огромная. Но она считается самая большая медуза, не только медуза. Она, вы знаете, что она больше синего кита? Синий кит там сколько? 33 метра, по-моему, да, самый большой. А это 35 метров в длину, если вытянуть вот свои вот эти вот тоненькие щупальца. Вот этот купол огромный, больше 2 метров. Она относится к цифоидной медузе. Ну, мы о медузах поговорим потом отдельно и поподробнее. Добыча у нее мелкие, рыбешки, планктон, все, что попадется. Вот. И давайте следующую посмотрим медузу. Давайте медуз мы проскочим. Я думаю, мы о них потом поговорим отдельно. Следующую покажите. Кстати, вот, это пятнистая медуза. И следующую покажите нам. Пелагия, она называется, вот эта вот медуза, она называется Пелагия ночесветка. Ночесветка, почему? Потому что, естественно, она тоже способна к биолюминесценции. Еще Плиний старший описывал свечение моря. Такое таинственное свечение моря. Это, кстати, ночесветка, это калька. Потому что Ногти Люция, это латинское ее название, ну, ночь и свет, да. Ну, не очень большая она, но зато очень многочисленная, потому что иногда она плавает такими очень мощными скоплениями. Когда говорят про медуз, это называется рой. И вот этот рой бывает медуз такой плотный, что там более 500 штук на 1 кубометр воды. Ну, представляете, кубометр воды – это не так много, и там 500 медуз. Это живая каша. Следующий давайте посмотрим. Жалится, да, да, да. Вот. А это, ребят, вот как вы думаете, что это за существо такое? Я о них долго не буду разговаривать, потому что мы сделаем по ним отдельную передачу, отдельную лекцию. Следующее покажите. Ну, наверное, никто не догадался, что это червяки. Это полихеты. Это многощетинковые черви, которые тоже живут в северных водах. Смотрите, какие клыки, да? Там есть среди них много хищников, у которых вот такие вот, знаете, как капкан настораживает. Вот, если мимо что-то проплывает, он срабатывает. Вот так же у них челюсти работают. Следующее, покажите, почему полихеты. Червяки бывают олигохеты и полихеты. Олигохеты – это малощетинковые черви, да? У которых мало щетин. Ну, наш дождевой червяк, он олигохет. Если вы возьмете увеличительное стекло, посмотрите, увидите, что там торчат такие волосюшки у него коротенькие. А полихеты – это многощетинковые черви, морских червей очень много полихетов. Они бывают удивительно красивыми. И, конечно, ими все питаются, кто только можно. И люди, кстати, едят полихетов. Вот. Ничего не напоминает. Ангел так и называется. Морской ангел. Знаете, вот как же недавно я где-то читал, что за год морской ангел за сезон съедает около 500 чертей. Но на самом деле морские ангелы – это моллюски. Моллюски наших северных морей. Они называются клеоны, северный клеон или морской ангел. Они небольшие, 3-5 сантиметров. Но их тоже очень много, это брюхоногие моллюски. Причем они не просто брюхоногие, они еще крылоногие. Потому что у них два крылышка, которые вот мантия здесь уплощается. Мы с вами знаем, что брюхоногие моллюски, многие брюхоногие моллюски могут плавать, применяя свой реактивный двигатель, да, выбрасывая воду. Ангелы этого делать не умеют. И они плавают, машут крыльями. Это потрясающее зрелище. Они же ведь еще переливаются разными цветами. То есть, это завораживающее зрелище. И когда вот такой ангел встречает морского чертика, а чертик намного меньше, то есть, вот, ну, как вам сказать, если морской ангел, вот, допустим, ростом с меня будет, то морской чертик, он как маленький котенок. Вот где-то такое соотношение. И дальше с ним происходят метаморфозы. Покажите следующую картиночку, Александр. У него вырастают 6 щупалец, видите, на голове, вот здесь покадрово. И эти 6 щупалец, они с присосочками, они с крючками. И вот этими щупальцами он хватает этого чертика. Лимоцины, по-моему. Да, лимоцины, вот эти чертики. Вот следующая, по-моему, картиночка будет. Покажите, Александр. Вот, следующая, следующая. Вот, да. Вот такие вот чертики. Они их хватают, и дальше он его начинает поглощать. И вот на то, чтобы поглотить такого чертика, у него может выходить довольно много времени. Может быть, 5 минут, а может быть и 45 минут, смотря какой чертик. А чертики, они в раковине. Видите, у него раковина такая. Поэтому ангел должен выпустить, у него специальная такая есть конечность, крючком, чтобы этим крючком чертика зацепить, вытащить его из ракушки, и потом он уже начинает туда в свою терку пропихивать. Причем самое интересное, что морские ангелы, когда плавают, они машут крыльями по той же траектории, что и бабочки, то есть описывая восьмерку. Вот такая вот история. Кстати, покемоны 4-го поколения срисованы вот японцами с этих морских чертиков, с клеонов. Следующее покажите. А вот это совершенно потрясающая штука, конечно. Это глубоководный северный осьминог. Это мы с вами дошли теперь до тех моллюсков, которые живут под льдами Северного полюса. Но мы же с вами знаем, что Северный полюс, он в Северном ледовитом океане. То есть, там под льдом. Успеем до птицы, а? Успеем. Успеем.
1: Нет.
0: Не успеем, да, Александр? Ну, все, давайте так. 10 минут, то, что вот осталось. Потом отвечаем на вопросы. Именно этот осьминог называется Цератетис Мюллера. Вы знаете, вот я недавно смотрел кадры, а вы вот наберите, может быть, найдете Цератетис Мюллера и видео. Он розового цвета, он бесподобный. Вот как он двигается, то есть там такие метаморфозы. У него каждый из его 8 ножек как ниточка, и потом вдруг это раскрывается как зонтик. Это, кстати, так и называется умбрелла у осьминогов. Видите, там перепонка между ногами. И он становится похож на какой-то фонарик такой, да, на абажур. Потом вдруг опять это все опадает. То есть он удивительно пластичное существо, за которым, ну, просто вот завораживающее такое зрелище. Присоски у него только на кончиках ног. Когда мы говорим про осьминогов, мы, правда, осьминог, но, тем не менее, это называется руки. Принято говорить руки, да? Он небольшой, 35 сантиметров всего. Такое студенистое существо, да? по форме колокольчика. А дальше вот эта вот умбрелла ему помогает охотиться. То есть он как с очком огораживает вокруг себя пространство, втягивает в себя вот эти вот мелких-мелких существ, которые попали в эту западню, плюет в них такой слизью, получается такой комок слизи, они не могут из него выбиться, и вот ее он уже начинает высасывать. Удивительное создание, пока еще плохо изученное. У него на руках, только на кончиках присоски и в самом начале руки, чтобы вот пропихивать туда в радулу. Помните, что такое радула? Да? Это такая терка у головоногих моллюсков, которые не перетирают пищу. А вот все остальные пупыры, которые на этой руке, это светящиеся такие органы свечения, фонарики. Потому что живут они на большой хорошей глубине и тоже, естественно, люминесцируют. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Это арктический гонатус. Это кальмар арктический. Он небольшой, 500 граммов всего. Хищник, активный хищник – это вот моллюски, которые живут прямо под льдами Северного полюса. У него нейтральная плавучесть, то есть он может вот так вот зависнуть. Он тоже не может пользоваться своим реактивным двигателем. Ребят, что такое, дети мои, реактивный двигатель, кто знает? Вот вы берете шарик, наверняка хулиганили так в детстве, да? Надули его, потом отпустили, он полетел. Вот эта вот реактивная тяга там создается. Но личинка стрекозы или кальмар, они эту тягу, или осьминог, они ее используют под водой, в водной среде. Это уже человек додумался ее использовать, да, в реактивных двигателях в воздушной среде. Вот на руках у него крючки с присосками, да, и при плавании вот эти щупальца, они сцепляются, чтобы не мешать плавать. И нейтральную плавучесть он себе обеспечивает не так, как остальные кальмары, не за счет выработки газов, которые вот такая газовая камера, пузырьки надуваются и поднимают его выше, а за счет очень-очень жирной печени. У него печень намного там жирнее, чем у трески в несколько раз. Да? У трески считается самая жирная печень. Вот. И еще интересная такая штука. Перед размножением размножаются головоногие моллюски один раз в жизни, так же, как лососевые рыбы, размножаются, умирают. И вот перед размножением самка, она теряет свои руки, она теряет свою умбреллу и просто становится такой вот обрубочек с икрой. Кстати, вот есть кит-бутылконос. Он питается почти исключительно вот этими арктическими кальварами, гантусами. Так, что у нас дальше? Если уж мы не успеваем до рыб. Дальше у нас пошли раковины, да? Дальше у нас это циприна исландская. Давайте на гребешки сразу пойдем. Вот они, следующие гребешочки. Вот 5 минут мы как раз на гребешках закончим. Александр, следующую покажите нам, пожалуйста. Это двустворчатые моллюски. Вот. А что это такое синенькое у гребешка? Ну, гребешков вы видели, и в магазинах вы видели гребешков, да? Там, правда, такие, как шайбочки, продаются кусочки филе. Это нога, на самом деле, это мышцы. Те самые мышцы, которые створки раздвигают и сдвигают. Вот их и едят. Они такие вкусные, безумно дорогие. Кстати, у меня в холодильнике лежат уже несколько месяцев. А вот что это такое, как бусинки такие, да? Видите? Это глаза, ребята. У морских гребешков есть глаза и много глаз. До 100 штук. Вот бывают голубые такие глазки, бывают синие, бывают самые разные. И эти глаза видят. Ну, конечно, видят они не так хорошо, как наши, но они видят, что что-то двигается, они видят свет, они видят тьму, мало того. У них глаза способны к регенерации. Мы уже с вами знаем, что такое регенерация, дети мои, да? Это восстановление каких-то органов. Вот у ящерицы, если она лишается хвоста, у нее хвост регенерирует, вырастает новый. И вот глаз, если попортится какой-то, вместо него вырастает новый глаз. Дети мои, у человека что-то регенерирует? Ну, кожа, да. А еще что из внутренних органов? есть только один орган у человека, который способен к регенерации, к восстановлению. Но не так, что его вырезали, новый вырос. Знаете, какой? Миф о Прометее, помните? Когда боги покарали Прометея, они его на Кавказе где-то приковали к скале, и каждый день к нему прилетал орел и клевал Прометею что? Титану Прометею, правильно, печень. Потому что печень – единственный орган у человека, который способен к частичной регенерации. То есть, если кусочек печени отрезать, то новый все-таки вырастет. А вот у этого удивительного создания регенерируют даже глаза. Ну, этих глаз ему хватает для того, чтобы включить тоже свою реактивную тягу. Он обычно зарывается в песок или выл. Торчат только глазки. Вот. Питаются они детритом в основном. Знаете, что такое детрит, дети мои? Детрит – это не разложившаяся органика, которая оседает на дне. Вот там наверху где-то умер большой кит, плавает на воде. Его клюют чайки, рыбы, но они не все съедают. А часть вот этой органики, там, куски мяса, шкурки, они оседают на дно. По дороге они уже наполовину разлагаются. Или какие-нибудь растения, которые подгнили, да, морские водоросли. И вот это вот все превращается в детрит, который в придонном иле оседает. Вот этим детритом питаются очень многие моллюски, в том числе морские гребешки. А вот это чувствительные-чувствительные антенки, которые помогают ему тоже улавливать малейшие колебания. А если вдруг он видит, что к нему что-то приближается, то он тут же делает вот так. Включает свой реактивный двигатель. Кто-нибудь из вас, ребят, умеет плоский камушек пускать по воде так, что он чук-чук-чук прыгает, да? Ну, видели, как это делается. Вот так же удирает морской гребешок вот такими движениями, потому что он набирает воду, открывает створки, засасывает воду и с силой ее выпускает. И у меня такое впечатление, что сзади, как у машины, знаете, выхлоп такой, вода идет, струя воды, которая разметает все вокруг. И вот так он ускакивает и убегает от своих врагов. Теперь, ребята, последний момент. Все уже, да, 2 часа. Сейчас последний вам совет дам. Значит, в магазине продаются вот такие белые круглые шайбочки морского гребешка. Здоровые, это китайцы продают. И бывают желтенькие, маленькие, неказистые. Они стоят дешевле. Так вот, ребята, желтенькие, маленькие, неказистые, которые дешевле, это дикий морской гребешок с Дальнего Востока. Вот его и надо покупать. А вот эти вот большие белые шайбы... Это китайцы выращивают на фермах теми же самыми гормональными препаратами. Мало того, они потом еще их отбеливают, чтобы они были такого соблазнительного белого цвета. Пойдете в магазин, так и скажете маме или бабушке, не надо вот эти большие толстые покупать, покупаем маленькие. Они здоровые и полезные. До птиц не доехали. Все, ужасно. У нас дальше будут птицы. Да? Вот этот глаз. Давайте, Александр, посмотрим. Ну-ка, дайте-ка следующую картиночку, чтобы знать. Да, вот они, гребешки, вот она, эта шайбочка, видите, которая продается в магазине. Следующую картинку. Вот он, раковина гребешка вместе с филе. Ой, а следующее, что у нас будет? Вот это осьминог, который питается раковинами. Вот так он присосками ее берет, раскрывает, а потом уже у него клюв, как у попугая, вот эта радула. Следующую картиночку давайте посмотрим. Это там морская звезда тоже умеет раскрывать гребешки. Видите, сколько у них врагов. Еще зубатка, которая крошит все на свете. Следующую давайте посмотрим. Да, вот как раз птица. Это я почему взял эту фотографию. Видите, там у нее... Стрелочка – это маленькая-маленькая раковинка присосалась, моллюск. Вот так раковины иногда путешествуют. Мы удивляемся, откуда в водоеме появились моллюски. Они с птицами прилетели. И следующая как раз будет птица, да, Александр? Ах, ничего, да что ж такое? Ну, ребят, вы меня извините, просто хочется вам... Да, это песчанка, а следующие пойдут топорки и тупики. Вот они, которые песчанками питаются, вот. Об этих попугайчиках мы с вами поговорим в следующий раз. Ребята, все, извините, что я опять... Да, братцы мои дорогие, спасибо вам огромное за теплые слова, которые были в комментариях. Очень приятно их было читать. Ну, поймите правильно, мы все-таки научно-просветительский центр РХ. Мы не тиктокеры. Нам не нужно, чтобы у нас было 10 миллионов там подписчиков, да?
1: Почему не
0: Нам
1: нужно?
0: главное... Александр, извините. Нет, конечно,
1: Нужно?
0: нужно. Ну, мы же... Нет, Александр, я имел в виду другое. Да, нам нужны донаты, безусловно, чтобы развиваться. Это все нам нужно. Спасибо большое, кто, кстати, помогает нам материально. Но наша задача – это не количество, а качество. Вот я по вопросам, по вашим отзывам, я вижу качество наших слушателей и зрителей. И ни у одного тиктокера такого качества нет. У нас, ну, мия одна, чего стоит, которая всех греческих богов наизусть знает. И я очень благодарен, когда меня иногда поправляют. Вот в этот раз меня поправили. Ребят, в прошлый раз я Шота Руставели, великого грузинского поэта, отправил 8 век, а он на самом деле 11-12. Ой, как Батона Шота меня простит на том свете. Да, ну я потом уже сообразил. Ну, естественно, у них же там шуры-муры с царицей Тамарой были. А царица Тамара это значительно позже. Да, спасибо, что вы меня поправили. И, дети мои, запомните, Шота Руставели – это не 8 век. Это 12-13. Вот. Спасибо еще раз вам за теплые ваши хорошие слова. Если есть вопросы, давайте.
1: Я зачитаю сначала несколько
0: Да,
1: донатов.
0: давай.
1: Не вопросы, но правда, но донаты.
0: Да.
1: Если киты такие умные, то почему они не поддерживают наш эфир?
0: Ребят, потому что они его не слышат. Мы его туда не транслируем, в мировой океан, только поэтому. А так бы, я думаю, приплыл бы какой-нибудь горбатый кит с селедкой, или с лососем, да, в зубах, в усах.
1: И еще один
0: Шутка.
1: донат. Спасибо за огромное за эфиры. Спасибо за цивилизованное общение и просвещение, особенно с детьми.
0: Спасибо, ребят.
1: И первый вопрос. Какова современная тенденция изменения численности китов в наше время? Каким видам грозит вымирание, а каким не грозит?
0: Ну, в первую очередь, синие киты, конечно же, которым грозит, это самые большие киты. Они циркумтропические, циркумсубтропические, их осталось совсем немного. Ну, представляете, несколько тысяч там особей, разбросанных по всему земному шару. И возникает сразу вопрос, как они находят друг друга для того, чтобы спариваться и для того, чтобы продолжать свой род. Да? И вот в книжке Фарли Моу, это «Кит на заклание», которое я вам рекомендовал прочитать, есть одна такая интересная деталь. Я уже говорил, что синий кит – самое громкое животное на планете, но мало того, что он самое громкое, они умеют подключаться к так называемым опоясывающим волнам, которые вокруг земного шара проходят, создаются. Гидроакустики знают эти волны. И таким образом они могут переговариваться как по междугороднему телефону. И, видимо, они даже могут как-то назначать друг другу где-то там свидания или сроки. Ну, кто же знает. Ну, вот каким-то образом они друг друга умудряются находить. Ну, если честно, я не владею в полной мере статистикой. Я вам еще раз могу сказать только одно, что все киты, тем более крупные, они все в красных книгах. А численность я сейчас не могу навскидку вам сказать. Ну, осталось очень мало. То есть это катастрофически мало. Некоторые киты просто вот исчезли уже, вот как тот же южный кит, про которого мы говорили, да? Японцы, норвежцы, вот злодеи остались, повлияйте на них как-нибудь, если можете.
1: Следующий вопрос. Когда киты и гиппопотамы разошлись эволюционно, у них очень много общего. Бегемот даже плавает, похоже на кита.
0: Ну, бегемот не плавает, он ходит под водой. Если посмотрите, есть чудесные съемки про бегемотов. Видно, как бегемоты шагают под водой. Значит, киты – это китопарнокопытные. Это отряд китопарнокопытных. Это к Ярославу Попову. У него были на эту тему прекрасные лекции. Я не палеонтолог, поэтому я вам всю эту эволюционную модель расписывать не могу. Но могу сказать одно, что ближе все-таки они к свиньям. Гипопотам, да? Что такое гипопотамус с греческого? Первое, гипо, ничего не напоминает вам? Гипо, ипо, ипподром, да? Это лошадь. Потамус – это река, то есть это речная лошадь, гиппопотам. То есть они действительно ближе к лошадям, они не парнокопытные. А вот киты – это китопарнокопытные, как вторично водные животные. Ну, еще раз говорю, поищите, у Ярослава есть на эту тему очень подробные интересные лекции.
1: Я смотрел одну передачу, там говорилось, что если китов станет много, то разовьется фитопланктон и решится проблема с озоновым слоем.
0: Если китов станет много, а какая тут связь? А какая связь? Ну, фитопланктон и расширится проблема с озоновым слоем. Значит,
1: Решится.
0: смотрите, разрешится, да. Что касается озонового слоя, озоновые дыры были, есть и будут. Ну, с одной стороны, да, безусловно, антропогенный фактор нельзя не учитывать, когда мы говорим о том же глобальном потеплении, да. Но вот это вот, как говорилось-то раньше, благими намерениями устилается дорога в ад, да. Иногда вот по такими благими намерениями делаются очень нехорошие дела. Вот где-то лет 30 назад началась вот эта вот истерия с озоновыми дырами, с глобальным потеплением. И были такие киотские протоколы международные, когда начали торговлю квотами на выброс парниковых газов. Да? А вот был такой Альберт Гор, вице-президент в Америке, только он даже Нобелевскую премию получил за лекции по глобальному потеплению, хотя он к науке никакого отношения не имеет. Почему? Потому что это такой механизм для того, чтобы скинуться, для того, чтобы аккумулировать деньги, для того, чтобы торговать квотами. И, казалось бы, вроде хорошее намерение. Да, действительно, планета погибает. А как только люди начинают объединяться, находятся какие-то умники, которые все эти потоки, все эти ресурсы начинают направлять в свое русло. Вот, и вот эти вот умники, они очень часто все это вот есть такие бедные девушки, типа этой девушки Греты Тунберг, которые они притравливают, да. И на самом деле хорошие намерения превращаются в какие-то вот очень нехорошие проекты. То же самое и здесь. Дело не в китах, не в фитопланктоне. Помните, на коров там в свое время ополчились, что якобы они пукают, слишком много азота там идет в атмосферу, и тоже там образуются озоновые дыры. Но коровы тут ни при чем, хотя они действительно пукают, очень много пукают. А если взять какие-нибудь болота или мировой океан, то там такие выделения азота идут в атмосферу. Кстати, знаете, что мы дышим-то не азотом в основном, потому что наша вот атмосфера, она, я не помню, сколько там, 60%, по-моему, это азот. Кислорода там совсем немного. Просто нам кислород нужен для газообмена. Вот. Поэтому, ребят, это очень сложные вопросы. Вот так с кондачка их не решишь. Это надо быть большим специалистом. Я не берусь даже рассуждать на эту тему, потому что, во-первых, у меня для этого нет базового образования. Нету. Я знаю только одно, что антропогенный фактор присутствует, что да, мы действительно планету довели до такого состояния, люди. А вот дальше должны уже говорить настоящие ученые, а не политики, которые понахватали себе всяких премий и сделали вид, что они теперь знают все на свете. Вот это мое мнение. Это, как это говорится, это мое личное мнение, субъективное. Я не претендую на то, что я истина в последней инстанции.
1: Вопрос из передачи «Что, где, когда». В передаче «Что, где, когда» был вопрос про картину, на которой киты на балу поднимали бокалы. Вопрос: что было налито в бокалы?
0: Не знаю.
1: Не помните
0: Вот даже
1: такого?
0: не знаю.
1: А я тоже не помню.
0: Нет. А что было налито в бокалы? Вы меня заинтриговали.
1: Видимо, в передаче
0: Ну.
1: «Что, где, когда» об этом говорили, отвечали на вопрос.
0: Есть такая губка подводная, она называется кубок Нептуна. И она большая, вот такая вот. Может быть, это были не бокалы, эти были кубки Нептуна.
1: Давайте
0: Не
1: следующий
0: знаю.
1: вопрос. Да. Как вы думаете, повлияли ли касатки и белые акулы на исчезновение мегалодона?
0: Ой, опять мегалодон, опять этот мегалодон, которого все, Господи, Боже мой, вы знаете, вот мегалодон, наверное, Ну, я вам обещал, ребят, что мы по криптозоологии сделаем мегалодон для тех, кто не знает. Это ближайший родственник белой акулы, гигантская акула, которая вымершая, которая когда-то питалась гигантскими китами. Были такие гигантские кашалоты в те времена, которые в полтора раза больше современных. А по другим версиям мегалодон был падальщик и питался мертвыми китами. И сейчас даже есть такая целая субкультура, которая считает, что мегалодон жив, и где-то его тень мелькнула, и где-то его зуб нашли, а зуб у него точно такой же, как у белой акулы. Ребят, ну, понимаете, вот мегалодон, он стоит сейчас в одном ряду со снежным человеком, с этими, как их Александр называет, рептилоиды, да? Вот, по-моему, рептилоиды. Вот, поэтому вот что на самом деле, ребят, к специалистам, к Ярославу. Мегалодон – это тоже к Ярославу. Я не думаю, что... Почему, как там вопрос, многие плейстоценовые зубатые киты не дожили до наших дней? Я не думаю, что здесь виноваты мегалодоны, которых съели, потому что... Ну, я читал в статьях убедительные доводы в пользу того, что они действительно были падальщиками. Они не охотились на животных. А, это следующее. Почему многие плейстоценовые зубатые киты не дожили до наших дней, да? Эволюция. Ну, как? Вот тут надо разглядывать как бы эволюцию каждого вида в отдельности. Вот, ну и люди тоже постарались, потому что я уверен, что наверняка несколько видов морских млекопитающих и тех же зубатых китов, может быть, были уничтожены до того, как их описали. Такое тоже может быть. Какая-нибудь маленькая локальная популяция где-нибудь перебили, всех съели. Ну, как со стеллеровой коровой произошло, да? Вот такие вещи тоже могли быть. Тут надо
1: Следующий.
0: просто смотреть каждый вид в отдельности.
1: А, следующий вопрос. А как снимали фильм с касатками? А брали дрессированных касаток из океанариума?
0: Какой именно фильм? Если вы имеете в виду вот тот, который я называл,
1: Да, да,
0: «Смерть среди
1: да,
0: айсбергов»,
1: да, да.
0: да? Думаю, что да. Думаю, что да. Скорее всего, брали. Да, потому что тогда еще такой роскошной компьютерной графики не было, как сейчас. Да, какие-то комбинированные съемки, безусловно. Вы знаете, а там не было таких сцен, чтобы прямо вот как сейчас, да, смотришь и дух захватывает. Он достаточно примитивно был сделан. И там, в общем-то, друзья мои, понимаете, вот здесь возникает такая штука. Мы всегда видим только внешнюю сторону. Вот если кто-то прочитает роман «Челюсти» про акулу, там дело-то не в акуле, в общем-то. Акула там ни при чем, абсолютно. Там маленький курортный городок. Появляется вот эта акула, которого кого-то съела. И дальше вот как она как триггер стала влиять на жизнь этого городка. Кто-то оказался подлецом, кто-то себя повел достойно, мэр города не знает, что ему делать и так далее. То есть там эта акула была введена только для того, чтобы показать, как она проявила характеры людей. А если вы пока посмотрите фильм «Челюсти», все это триллер типичный, ужас, кошмар и так далее. Также и здесь, вот этот фильм «Смерть среди айсбергов», насколько я помню, он такой с претензией на философичность. Потому что главный герой, вот этот капитан корабля, который отловил самку касатки, у него в свое время пьяный водитель сшиб его жену с беременную, с ребенком. И он говорит, что вот я пьяный водитель для вот этого вот кита, потому что я точно так же погубил его сына. То есть там закольцовывается это все. То есть он получил, ну вот там смысл был в этом. Там ставка не делалась на чисто видовые вот эти вот дела, чтобы все сидели, ели попкорн и ахали, как это снято.
1: А,
0: У
1: вот такое
0: нас...
1: сообщение от нашего слушателя. Да, у нас в Антибе, в Антиб, Франция, в
0: Да.
1: Мэриленде умерла недавно касатка, 12 лет, которая страдала от депрессии. А оставшихся трех собираются отправить в Японию. Во Франции вышел закон, по которому следует закрыть все морские парки.
0: Друзья мои, здесь, помните, у нас был большой скандал в свое время с белухами, которые отлавливали, держали на Дальнем Востоке. Здесь беда вот в чем. Дело в том, что морские аквариумы вот с дельфинариумами, с касатками, с белухами, с дельфинами, с дрессированными стали очень популярны в Китае. В Китае есть большая курортная зона, это вот тропическая часть и субтропическая часть Китая. А Китай – страна очень богатая, и, ну, скажем так, у китайцев немножко другое представление о жизни и о гуманности. И поэтому вот сейчас идет даже подпольный лов, и китайцам туда отправляют. Что было во Франции, я не знаю. Такие вот есть заведения не только во Франции, они есть в Америке. На Канарах, я помню, там тоже дельфинарий. Много где они есть. И, собственно говоря, вот эти наши с вами встречи для того, чтобы формировать общественное мнение. Потому что наша задача добиться того, чтобы мы голосовали ногами. Не пришли в этот дельфинарий, не принесли денег в кассу. Все, он закроется. И не надо будет ловить тогда никого в море. Вот, ребят, давайте вот этого будем добиваться. И своих детей тоже, когда будете выращивать, объясните, ребят, давайте не пойдем в дельфинарии, потому что это несчастные животные. Они должны жить на воле. А если мы заплатим деньги, то их будут отлавливать дальше и загонять вот в эти вот в клетки. Ну, вот это мое мнение, опять-таки. А куда деваются оболочки внутренних органов у крабов?
1: Прилиньки.
0: Прилиньки. Ну, через выделительную систему, видимо, как-то они выводятся. Честно говоря, я не изучал этот вопрос. Спасибо, что вы его задали. Попробую выяснить у специалистов. Угу. Как-то выводятся. Ну, кстати, прилиньки... Вот, ребят, если кто-то держал земноводных, они же тоже линяют всякие лягушечки, да, там треволазы. Вот лягушка, когда пролиняет, знаете, что она первое, что делает? Она берет лапками свою шкурку и съедает ее. Помните, у царевны лягушки шкурку Иван-царевич в печку выбросил? Зря. А лягушка ее первым делом съедает. Ну, а что добру пропадать? Там же много полезных веществ. Может быть, крабы тоже как-то там что-то подъедают из того, что выбросилось. Не знаю. Не изучал этот вопрос.
1: Это не вопрос, это ответ на вопрос.
0: Киты на картине поднимали бокалы с керосином, потому что с его помощью китов перестали убивать из-за китового жира? Керосин стал использоваться в фонарях и освещении домов. Да, да, спасибо большое. Ну вот как-то мы до этого не дошли. Но я бы не советовал китам пить керосин.
1: Ой. Это уже образно, образно, конечно.
0: Я понимаю. Кстати, керосином горло лечит, ангину. Очень помогает. Меня в детстве бабушка лечила керосином. Гадость жуткая, но ангина проходила. Тампон на палочку и мазала мне горло. Так, есть еще вопросы, да?
1: Ну, вопросы нет. Даже если они есть, то наш эфир подошел к концу. Мы уже в эфире 2 часа 15 минут находимся. Вот, очень много, и поэтому надо заканчивать.
0: Да, ребята, за донаты огромное спасибо. Ну, я надеюсь, что все-таки донатить будут взрослые, а то это как-то нехорошо получается, что мы тут детские деньги вымогаем, да?
1: Да, сегодня поэтому мы, кстати, спасибо. Набрали на следующий эфир. Мы сегодня, сделали, так сказать, как говорят, сделали кассу.
0: Отлично. Значит, следующий эфир мы все-таки начнем с северных птиц. Александр, мы начнем с птиц. Это наш двойной такой.
1: Прошу прислать анонс нашему менеджеру вовремя, чтобы мы знали, о чем будет следующий эфир. Да. Продолжение зоогеографии, правильно я понимаю?
0: Да, зоогеография. Начнем с птиц и пойдем туда, ближе к теплым странам. Вслед за полярными карачками.
1: Да, спасибо, Александр. Спасибо нашим слушателям. Мы увидимся с вами через 2 недели. До свидания.
0: Всего доброго. Всем всего хорошего, ребят. До свидания. Спасибо, Александр.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Итак, существовала ли монгольская ига и вообще монгольская империя? Я хочу рассказать для тех людей, которые способны воспринимать новую информацию. К сожалению, есть немало очень людей, которые, в принципе, на подобную тему разговаривать без агрессивного какого-то отторжения не в силах. То есть эти люди говорят, что, понятное дело, ученые все скрывают, обманывают. Непонятно, кто их, так сказать, финансировал. Они обманывают честную компанию, приводя ряд очень нелогичных аргументов. А когда вы им начинаете объяснять, как оно было на самом деле, они просто либо приводят другие аргументы, либо говорят, что вы, так сказать, все врете. А причиной такого негативного отношения являются две причины. Первая причина это такая раненая историческая память народа. Потому что очень многие люди, и это касается не только русских, это касается вообще очень многих народов на Земле, они не готовы смириться со своей историей, признать, что были какие-то поражения, были какие-то периоды какого-то государственного упадка, подчинения внешних завоеваний. И что вы с этим не сможете ничего сделать. А вторая причина подобного отношения – это неспособность понять, что мир, он не всегда был таким, как сейчас. То есть, мне, например, были такие заявления, что в 90-е годы нам была недоступна какая-то информация, а что же вы в поиск в Гугле не заложили? То есть люди не понимают, они готовы признать, что не всегда был интернет там и мобильный телефон, но уж то, что мир сильно отличался от современного, они признать не готовы. И отсюда попытка смотреть на прошлое через призму современных каких-то реалий, через призму каких-то знаний о современном мире. То есть если я только не знаю, как обрабатывать гранит, понятное дело, египтяне древние его не обрабатывали, это наверняка инопланетяне. И две эти причины, они приводят к появлению таких каких-то нелогичных аргументов. Первый аргумент, который отрицает существование Монгольской империи, соответственно, монгольского владычества над Русью, это то, что Монголия маленькая. Во-первых, нужно понимать, что нынешние границы монгольского государства – это вовсе не границы исторической Монголии, потому что монголоязычные народы и сейчас живут на более широкой территории, а еще несколько столетий назад еще большую территорию заселяли, потому что часть Китая, провинция одна из Китая, внутренняя Монголия, она по территории больше, чем самостоятельная, независимая Монголия. Плюс к этому нужно добавить наш Забайкальский край, то есть место проживания бурятских этносов, тоже которые монголоязычны. И историческая Монголия, она, наверное, раза в три, может, четыре больше, чем независимая современная Монголия. Но главное даже не это. А то, что военная мощь зависит, в общем, от организации военной, от того, какой процент населения может быть мобилизован на войну, и от того, как армия устроена, от ее внутреннего, так сказать, устройства. И здесь есть большая разница между оседлым населением и кочевым населением. Потому что, судя по даже данным археологии, в курганах кочевников мужские погребения, ну, в минимум треть, а то и половина, а то и 70%, а то и 100% погребений, в них находятся предметы вооружения. То есть кочевые этносы – это практически поголовно воины, и поэтому при небольшой численности относительно населения, ну, там 10-20-30 тысяч, теоретически этнос в 10 тысяч может выставить, не знаю, там 3-4 тысячи воинов. Да? Даже с учетом того, что вы должны оставить часть сил для охраны там, своей территории, нельзя оставлять без присмотра вообще стада, но тем не менее вы способны отмобилизовать большую по численности армию. А вот оседлое население в эпохе Средневековья – это, как правило, феодальное население, у которого военно обязанными был очень небольшой процент. То есть это буквально там 1-2%, 3% населения. То есть это, собственно говоря, феодалы, какое-то количество воинов, которые, так сказать, они кормили, какое-то количество горожан из привилегированных прослоек. Поэтому те же самые 10 тысяч людей, которые жили оседлым земледелием, они выставляли даже не тысячу, а 200-300 человек. И поэтому при равной численности оседлого и кочевого населения кочевники оказывались более многочисленными. Но в случае с Монгольской империей и этим не ограничивалась проблема. Дело в том, что Чингисхан создал, в общем, регулярную армию. То есть это не феодальное ополчение, где воин слушался только своего феодального вождя, там, сюзерена. А это, в общем, жесткая иерархичная структура, да, в которой воин слушался десятника, десятник сотника, сотник тысячника, тысячник

важно, что у вас там за спиной 100 миллионов населения. Важно то, что здесь и сейчас, вот на этом поле боя, монголов 20 тысяч, а вас 10 тысяч. И у вас, соответственно, толпа воинов, которая, может быть, каждый из которых неплохой боец, но против единой машины вы бессильны. То есть поэтому монголы на протяжении нескольких десятилетий это была просто несокрушимая военная машина. Ну, представьте себе, что какой-нибудь 15-16 век, ну, когда уже появляется порох, вдруг внезапно проваливается несколько дивизий из армии Наполеона во главе там, с каким-нибудь наполеоновским маршалом. Ну и плюс там еще у них еще несколько мануфактур с ними провалится, чтобы обеспечивать их вооружением. Что смогла бы противопоставить феодальная Европа армии Наполеона? Да в общем ничего. То есть и точно так же эти несколько дивизий смогли бы завоевать всю Европу без большого труда. Поэтому монголы расширяли свою империю вот до тех пор, пока были живы вот полководцы, воспитанные, так сказать, в армии Чингисхана, пока завоевания не были остановлены внутренними причинами. Только внутренние причины смогли остановить завоевания. Нам это известно, потому что оба раза крупное военное наступление Монгольской империи, они останавливались в связи со смертью правящего хана. А в 1242 году западный поход был остановлен, потому что умер Угедей, и, соответственно, в этот момент царевичей всех перестало волновать, значит, военная кампания, они вернулись к себе на родину. И то же самое в 1260 году, когда умер Мунке. Опять же, все военные, соответственно, кампании были остановлены. Поэтому и русские хроники, и западноевропейские хроники, и восточные хроники, которые рассказывают о том, что как они героически остановили монгольскую армию, как они героически разбили какие-то там адельгарды, это все, в общем, несерьезно, это все, ну, такое слабое утешение для национального, как бы, самолюбия. То есть противники могли наносить поражение каким-то небольшим монгольским отрядам, но против большой монгольской армии они были бессильны. Завоевания были остановлены исключительно тем, что в Монгольской империи был, ну, определенный внутренний изъян, связанный с передачей, со сложной структурой передачи власти. А вторую причину, которую указывают, что вот монголов как империи не было, это то, что якобы монголы ничего об этом не знали, и вот вообще никакой исторической памяти не было у них. И что на территории самой Монголии никто никогда не находил каких-то свидетельств существования этой великой империи. А, к сожалению, какие-то осколки подобного отношения мне приходилось слышать даже от уважаемых ученых. Вот недавно, соответственно, крупный историк Санкт-Петербурга Назаренко в своем цикле лекций сказал, что вот до сих пор в Монголии не обнаружен Каракорум. А некоторые оригиналы, допустим, из Ростовской области говорят, что Каракорум находится где-то под Сальском. А на самом деле монголы прекрасно все помнили, вплоть до 17 века, когда в очередной раз, так сказать, айраты пришли сюда покорять вот наших местных тюркоязычных кочевников, то они, собственно говоря, и этим кочевникам, и русским послам заявляли, русским послам они говорили так, что вы не вмешивайтесь, это наши пастухи, которые еще пасли, так сказать, скот наших дедов, мы просто пришли призвать их к порядку. То есть в 17 веке они все прекрасно помнили. А начиная с провозглашения Чингисхана ханом великим, в степи сложилась традиция, что только потомок золотого рода может быть провозглашен ханом. И эта традиция соблюдалась вплоть до начала 20 века. То есть, если вы смогли получить большую власть в степи, то либо

0: Но вы должны были править от имени какого-то подставного хана из рода Чингизида, из чингизидских родов, либо вы должны были придумать для себя какой-то титул. То есть вот у Нагаев там появился титул Би, допустим, да? А Тимур там вынужден был довольствоваться титулом, ну, у него либо Сахиб-Киран, либо, соответственно, эмир. И ну, нельзя сказать, что вот монголы не знали. То есть эта традиция, она у них жила. И было, в общем, хорошо известно, где находится Каракорум. Его впервые, значит, исследовали археологи советские в конце 40-х годов. Есть великолепное здание академическое. Оригиналы, так сказать, от, так сказать, истории пытаются сказать, что ну, это советская наука, ей, конечно, заплатили. Но дело в том, что сейчас в Каракоруме работают японские, германские археологи, которые, в общем, вполне согласны, что, конечно, это Каракорум. Вот. Другое дело, там спор о том, где находился дворец. То есть Киселев считал, что он нашел дворец ханский, а немцы считают, что он находился немножко в стороне, и они его нашли. Ну, вы понимаете, что это научная ревность, но понятное дело, что я должен выделиться чем-то по сравнению со своими предшественниками. И раскопки Каракорума дают очень богатые материалы. Ну, то, что могла сохранить земля. Во-первых, это очень мощный промышленный город, там 6 метров культурных напластований, причем отложившихся за очень короткий период времени. А во-вторых, ну, просто даже понятно, что из-за столицы империи, если мы учтем размеры города и его местоположение, для того, чтобы снабжать этот город продовольствием, нужна большая империя, потому что продовольствие туда нужно возить за сотни-сотни тысячи километров. Понятно, что это под силу только империи. Но самое главное находки, которые сделаны в Каракоруме, это огромное количество китайской керамики, среди которой есть сосуды трофейные. То есть на них есть подписи иероглифами, что эти сосуды происходят из того или иного китайского буддийского монастыря. Ну и нужно просто понимать, что Монголия, в общем, это страна пустынная. То есть там все города можно перечесть по пальцам, и Каракорум найти было, в общем, легко. Аргумент, что никому в мире, так сказать, не были известны монголы, а это придумали ученые в 19-20 веке, вообще очень странен, потому что в середине 13 века вся Евразия, вплоть до там Англии и Японии, она была в курсе, кто такие монголы. Ну, то есть она, конечно, не знала этнографического облика, но то, что это такая грозная сила, которая сокрушает все на своем пути, было известно очень хорошо. Все письменные источники, в общем, об этом говорят. И достаточно подробно. Иногда, конечно, не очень, может быть, информированы эти источники были. И были какие-то слухи, ну, скажем, слухи несколько преувеличивали кровожадность монголов. То есть, например, в хронике Матфея Парижского вы можете видеть миниатюру, где монголы жарят на вертеле чешскую ногу. Ну, такого все-таки как бы не было. Хотя, безусловно, монголы выделялись в проведении последовательного террора против сопротивляющихся государств. Но, тем не менее, есть арабские источники, есть персидские источники, есть русские источники, есть армянские источники, есть венгерские источники, есть шире западноевропейские источники в целом, есть восточные источники, ну, то есть есть китайские, да, которые, собственно, фиксируют рождение империи. Есть источники японские, потому что монголов здесь не очень получилось, но, тем не менее, они пытались Японию завоевать. Есть источники корейские, есть источники вьетнамские. То есть сложно найти народ, который бы не оставил письменных свидетельств о том, что такое Монгольская империя. Причем удивительно, что эти источники иногда дополняют, немножко пересекают друг друга. То есть, допустим, итальянские и латинские, в общем, источники, они говорят о том, что вот мы были там-то и видели там русского князя, да, вот в ставке, так сказать, великого хана. Армянские источники говорят, что вот они там видели там правителей других государств в ставке хана. То есть вот эти вот взаимные пересечения информационные, они вообще, конечно, очень показательны. Ну и аргумент, что ну, не нашли же никаких свидетельств завоеваний. Ну, источники вот середины XIII века, они очень красноречивы. Когда по степям ехал итальянский монах Джованни ди Плано Карпини, он говорит, что вся степь была покрыта костями убитых кыпчаков. Понятно, что за прошедшее столетие от этих самых кыпчаков ничего не осталось, от костей брошенных. Но свидетельств на самом деле очень много. Очень яркие свидетельства дают, собственно, раскопки древнерусских городов. Например, вот самый последний, самый свежий – это раскопки Ярославля, где нашли несколько братских захоронений людей, погибших. Ну, нам известно, что они погибли зимой, а захоронили их только летом. То есть вот Ярославль, население Ярославля было либо убито поголовно, либо разбежалось, и в течение нескольких месяцев на вот улицах Ярославля сгоревшего лежали трупы людей. Причем благодаря тому, что исследования вот ведутся уже в настоящее время, когда наука далеко продвинулась, есть масса информации, которую ну, раньше бы просто не отфиксировали. Допустим, вот почему мы знаем, что люди погибли зимой, а, соответственно, захоронили их летом? Ну, потому что при исследовании вот, разборки костяков нашли личинки насекомых, которые вот, мы знаем, когда они вылупляются. И вот личинки насекомых, они говорят нам, когда произошло захоронение. Убиты причем были не только люди, убиты были даже все животные. То есть там есть корова, причем корова, туша была обглодана трупоедами с одной стороны. То есть, видимо, она опять же как-то лежала в снегу, вот до чего смогли добраться трупоеды, они съели. И даже свиней убили. И вот скелеты свиней, скажем, позволили установить, чем жители Ярославля свиней кормили. Ну, то есть вот современная наука способна намного больше получить объем информации, чем это было, там, скажем, 70 лет назад. Ну и картина очень яркая в том плане даже, что есть возможность восстановить картину боя. То есть те захоронения, которые находятся рядом с городскими укреплениями, в них костяки молодых, здоровых мужчин такого атлетического телосложения с остатками старых боевых травм, ну и, соответственно, с травмами уже боевыми смертельными. То есть понятно, что какое-то количество дружинников город обороняло, но они, соответственно, все на стенах и погибли. А вот когда уже монголы ворвались в город, то, соответственно, в центральной части, рядом с храмом, уже захоронение исключительно с костяками женщин, детей, в общем, небоеспособного населения. Нужно понимать, что даже в русских городах, где, в общем, были боеспособные мужчины, все-таки не все держали оружие в руках. И там очень такие трагические как бы, детали, вот, костяки рассказывают о том, что там удары копьями в спину уже лежащих людей, когда на черепе там женщины по 3-4 пробоины там от оружия. Ну, то есть, в общем, там остервенение боя, которое вылилось на вот, женщинах и детях, оно как бы очень такое впечатляющее. Впечатляюще. И это не единственный на самом деле памятник. То есть вот в советское время, допустим, очень хорошо был изучен такой памятник, как Раковецкое городище. Это такой, ну, вот если Ярославль – это город даже в нашем понимании, то Раковецкое городище – это, в общем, именно укрепление. То есть где сидел какой-то небольшой гарнизон. Его полностью раскопали советские археологи. И вот там картина как раз очень яркая. То есть там трупы никто не захоранивал, ну, как-то так вот они, понятно, что они фрагментированы, но вот они остались на тех местах, где их застигла смерть. Там даже понятно, откуда шла атака, как, соответственно, все это вот, опять же, прорвали, где там кто погибал.
1: Раковецкое городище дало вообще огромное количество вещевого материала, ну, потому что погибли, видимо, все защитники и все жители этой крепости. Но проблема в том, что Раковецкое городище копали тогда еще, когда не было ни компьютеров, ни, соответственно, видеосъемок, и все фотографии были вообще черно-белыми.
0: Ну и один из аргументов тоже говорит, что ну а где же покажите вот погребение этих монголов на территории, собственно, России. Вот что они убивали только русских, а сами, в общем, неуязвимые там какие-то уберсолдаты. Нет, они, конечно, погибали, но тут вопрос, то есть на этот вопрос есть ответ, собственно, в средневековых источниках, когда один из европейских, ну, будем говорить прямо, шпионов, ехал ко двору великого хана, то он как-то вот по незнанию забрел на территорию, где, значит, их, в общем, побили, вот, но не до смерти. И объяснили, почему их побили, потому что они, не зная, по незнанию заехали на кладбище, где похоронены воины, павшие в венгерском походе. То есть вот монголам было не слабо привезти из своих павших воинов из дальних походов в Европу на территорию степей. Ну и последний как бы такой комплекс источников, который говорит, что такие монголы здесь были, это археологические свидетельства о существовании уже именно Золотоордынского государства. Дело в том, что культура степей Юго-Восточной Европы в середине XIII века претерпевает очень серьезные изменения. То есть появляются новые типы наконечников стрел, новые типы стремян, новые типы сёдел. Появляется литье чугуна, которое, между прочим, до XIII века Европа не знала. А вот на Дальнем Востоке, на территории нынешних северных регионов Китая, литье чугуна было известно уже много столетий. И тут вот по мановению волшебной палочки сразу в разных точках европейских степей вдруг начинают лить чугун. Ну и появляются просто вещи, которые мы просто из этнографии знаем, что не монгольские. Появляются ангоны, вот это такие маленькие идольчики, которых вы можете увидеть в Национальном музее в Улан-Удэ. Появляются костяные накладки на колчан, которые, опять же, хорошо известны вот на территории Монголии. То есть появляются города. Вообще в степи появляются огромные города. То есть вот даже один наш Азак, он по площади был больше, чем все древнерусские города, современные ему, вместе взятые. То есть понятно, что эти города могут возникнуть вот в неспокойные до этого степи только потому, что здесь возникло мощное государство. Ведь до этого, до середины XIII века, наши степи были пустынными. Здесь было царство кочевников. Были, конечно, какие-то отдельные поселения людей, которые как-то договаривались с кочевниками, но вот чтобы здесь существовал город, это просто немыслимо. И буквально в одночасье, за несколько десятилетий, по историческим меркам все-таки это одночасье, все меняется радикально. То есть степь покрывается огромным количеством городов. Малых, больших, каких-то вообще негородских памятников. Количество даже кочевников увеличивается сразу в несколько раз. И кочевники начинают жить намного более богато. То есть вот все то богатство, которое монголы завоевали, они, в общем, не только себе любимы. Понятно, что в монгольских погребениях 13-14 века и на территории самой Монголии, в наших степях, вы найдете шелковые халаты из китайские, вы найдете там какое-то драгоценное пояса там, и прочее. Но они, в общем, делились и с остальными кочевниками. И поэтому, в общем, другие племена кочевников, покоренные монголами, они от этого в итоге не особо как бы и потеряли. Но вот весь этот комплекс данных, который просто невозможно даже одному человеку полностью усвоить, для некоторых людей, скорее всего, навсегда останется такой запретной территорией. Дело не в том, что нет источников, а дело в том, что их не хотят знать.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Вы знаете, совсем недавно я записала передачу данных, и в гостях у меня был нейробиолог. Рассказал об очень интересном исследовании. И вот никак оно меня не отпускало. Откопала я все подробности. Сейчас с вами поделюсь. В 2005 году нейробиолог, профессор психиатрии и почетный профессор анатомии Калифорнийского университета Джеймс Феллон при проведении исследований по сравнению мозга нормальных людей и психопатов-убийц случайно обнаружил мозг психопата у себя. Ну, это на самом деле так. Он хороший семьянин, у него трое детей. Он, в общем-то, относится к привилегированным слоям общества, неплохо зарабатывает. Ну, то есть он не убийца, но психопат, понимаете? И там пошло-поехало. Он обнаружил, что у него была специфическая разновидность генов. Это гены ярости, которые связаны с серотонином. И это является причиной агрессии, жестокости. Главное, на что я обращаю ваше внимание сегодня, низкой эмоциональности, то есть это отсутствие эмпатии практически. Отсутствие эмпатии, вот, перечисляют. И если вы выросли в жестокой обстановке, это все проявляется очень круто. Но если вас вырастили в позитивной среде, то не все так гладко. Негативный эффект может проявиться в некоторых других генах. Но мы сегодня не об этом. У нас сегодня в гостях адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова Евгения Крюкова. Евгения, здравствуйте. Добро пожаловать.
3: Здравствуйте, рада вас видеть и слышать.
2: Взаимно. Начну с такого общего вопроса. Не все психопаты-маньяки, как я только что доказала, говоря о известном ученом Калифорнийского университета. Но вот все ли маньяки-психопаты? Психопаты в смысле научное подтверждение, если изучить их мозг. Как вы считаете? Я понимаю то, что вы криминалист, а не криминальный психолог. Тем не менее, знаю, что у вас рука руку моет, вы там в такой плотной связке, что и не различить порой. Евгения?
3: Да, безусловно, есть особенности в развитии человека, в его биографии и в состоянии здоровья, которые проявляются на повышенной агрессивности, на особой жестокости совершения преступлений. В основном, безусловно, это связано с работой мозга, с тем, как человек восприимает окружающую среду, воспринимает людей, которые с ним общаются. И то, что может показаться незначительным для обычного человека, здорового, так скажем, для психопата, это может вызвать определенную реакцию, триггер для повышенной агрессии, для совершения преступлений, для какого-то нападения. И здесь мы выделяем два фактора. Фактор окружающей среды – это действительно семья, это отношения, друзья, какие-то обидчики, которые встречаются в жизни убийцы-преступника, и обычное состояние здоровья, гены – род, который имеет отношение, безусловно, к становлению человека. И если в роду есть какие-то были заболевания, нестабильные состояния здоровья, то это сказывается и на нем. Другое дело, что это процентное соотношение мы до сих пор не знаем. Мы исходим из того, что это 50 на 50, что есть люди, которые генетически предрасположены, и очень много западных исследований говорит нам о гене агрессивности, действительно, но их биография показывает, что они никогда преступления не совершали. И более того, действительно, очень добропорядочные граждане. А есть и другие ситуации, когда, наоборот, человек совершает преступление, хотя в его биографии семьи не было никогда никаких заболеваний, отклонений, особенностей развития. И мы определенные закономерности в итоге вывести не можем. Мы только можем говорить о частных случаях. Но здесь и есть специфика в том, что сами по себе особо жестокие преступления, серийные убийства, маньяки различные, это все-таки настолько уникальные случаи, что по ним нам очень тяжело говорить с такими стабильными, привычными понятиями и выделять какие-то закономерности. Они настолько индивидуальные истории, что каждая биография предопределяет какое-то поведение. Были и объективные обстоятельства, какая-то обида, которую потом человек нес в течение всей жизни, а были и травмы, и психологические, и психиатрические заболевания, которые сказывались на поведении человека.
2: Евгения, а давайте тогда сразу с терминологией разберемся. Кого мы называем маньяком, и между маньяком и серийным убийцей есть разница?
3: Мы, как криминалисты, слово «маньяк» не любим. Но очень часто используем, чтобы нас было легче понять.
2: А почему вы не любите его?
3: Потому что это в целом медицинский больше термин, относящийся к вот этим маниакальным стремлениям человека, от которых он не может избавиться. И все-таки серийный убийца – это не всегда маньяк. То есть он не всегда движим какой-то идеей, от которой он не может отказаться, он с ней борется. То есть это все-таки есть некоторые отличия в серийных убийцах. И некоторые убийцы совершают преступления не настолько многократно. Они делают паузы, например, они отказываются от своего преступного замысла, они меняют механизм совершения преступлений. В маниакальных состояниях все-таки мы говорим о том, что человек привычен определенному способу, и этот способ для него очень важен. Это важна личность потерпевшего жертвы, например, определенное стремление к, не знаю, там, к блондинкам, к брюнеткам, к людям, у кого красная сумочка, условно все это. А здесь у классического серийного убийцы может все-таки меняться механизм совершения преступления, вот этот типичный портрет потерпевшего, когда он понимает, что он уже, может быть, дошел до определенной степени развития, он хочет дальше уже перейти, может быть, другая категория, более взрослая, наоборот, меньшего возраста. Телосложение может меняться человека, который ему нравится.
2: Это вот про серийного, да?
3: Да, мы про серийного. А с маньяком мы скорее говорим о том, что это настолько вот эти черты маниакальности, они могут присутствовать у серийного убийцы, что он не готов бросить свой преступный замысел, и даже когда он приостанавливает свою деятельность, это ненадолго. То есть он все равно движим какой-то идеей.
2: То есть мы в случае маниакальности можем говорить, что ими управляет, ну, в данном случае, злодейка природа, то есть типаж поведения они не могут менять. А вот серийный убийца, он может, то есть он нормальный человек и при этом злодей. Верно я разложила так?
3: Да, верно, верно.
2: Такой наивняк ходячий. Я про них говорить даже не знаю, как, ребят, серьезно. Потому что хочется про них как-то абсентной лексикой, но понимаете, да, что нельзя. Хорошо. А скажите, пожалуйста, почему именно после преступлений Чикатило вы с вашими коллегами стали изучать поведение маньяков? Что за дверь он открыл такую для криминалистики?
3: Конечно, и до него были серийные убийцы, вот, маньяки, особо жестокие преступления, но они не были настолько масштабны. И здесь еще специфика дела Чикатило состояла в том, что он долго все-таки уходил от ответственности. И до него мы гораздо быстрее справлялись с раскрытием преступлений. И преступники действовали в рамках определенной территории и в целом не скрывали своего преступного замысла. А Чикатило показал вот это двуличие. То, что человек может казаться и характеризоваться весьма положительно, не привлекать никакого особого внимания и в то же самое время совершать очень жестокие преступления. Чикатило – это очень хороший пример вообще серийного преступника в том смысле, что он действительно менял способ совершения преступления. Жертвы у него не все были одинаковые, внешне расходились, характеристиками расходились. И это, безусловно, путало следствие, это было гораздо тяжелее понять, что действует один и тот же человек. И это дало вывод о том, что человек может совершать все-таки преступления в рамках разных вариаций. И что-то может им двигать, какая-то ситуация, какие-то наиболее благоприятные для него последствия, удобные, да, для совершения преступления и нападения. То есть он до Чикатило, мы всегда считали, что серийный убийца – это, ну, скорее человек с психическими какими-то отклонениями. То есть мы должны его искать среди психически нездоровых людей. И первое – это проверять больницы, кто сбежал. После Чикатило мы поняли, что это круг подозреваемых, он гораздо шире. И могут быть люди, не страдающие никакими заболеваниями, у них нет никаких вредных привычек, травм, которые могли бы однозначно нам сразу говорить. И это означало более сложный путь расследования. Это означало, что приходится проверять большое количество людей для того, чтобы выявить, а есть ли у них все-таки какая-то склонность, направленность, причастность к совершенному преступлению.
2: То есть он был, с нашей точки зрения, нормальным?
3: С человеческой точки зрения,
2: психика.
3: Да.
2: Психика, да. Он не был.
3: Психика, да. То есть, несмотря на то, что очень популярны кадры судебного заседания, когда он раздевается, кривляется, он в целом симулирует свое психическое состояние. После консультаций, после наблюдения в следственном изоляторе, его кто-то надоумил на то, что люди, которые страдают заболеваниями, они могут иметь некое снисхождение, они могут быть направлены на медицинское исследования и медицинские меры к ним могут быть приняты, не тюрьма, так скажем. И это один из очень простых путей для многих преступников – инсценировать такое состояние.
2: Ну, смотрите, он же родился с признаками гидроцефалии, известно, вот, и это ненормально. Ох, ненормально. Это вообще, я не понимаю, как он выжил-то. А до 12 лет он страдал энурезом. Это тоже психическое отклонение. Ну, понятно, что тогда медицина была где-то на задворках, в отличие от современной. Вот как мы можем говорить о том, что он не страдал никакими расстройствами психическими в этом случае?
3: Наверное, есть расстройства, которые могут повлиять на преступность и на агрессивность, а есть психические расстройства, которые могут не проявляться в течение жизни. И многие коллеги-врачи, они как раз говорят о том, что в целом чисто здоровых людей очень мало.
2: Да, мы все недолеченные, так говорят и психологи, это действительно. Здоровых нет, есть недолеченные. Это просто невозможно быть здоровым, не находясь в каком-то таком социальном вакууме, которого не существует. То есть Чикатило с точки зрения суда не психопат, это мы выяснили. Но вы уже упомянули о том, что маньяк, он определенным образом, неким стереотипом выбирает себе жертву. Им ведь не все равно получается. Есть ли какой-то метод, который вам известен, благодаря чему они выбирают свою жертву? Ну, вот идет группа девушек, да, или группа людей, я не буду уж как-то векторы расставлять. Она должна как себя вести иначе. Я понимаю, что одежда, внешность, блондинка, брюнетка, вот поведение интересно, потому что вы в одном из интервью сказали очень интересную вещь, что мы по-разному проявляем жертвенность. Я могу быть такой, знаете, бой-бабой, что я сама его задушу и напугать кого-либо. А могу быть вот такой овечкой, которую хочется защитить или убить. Что скажете, Евгения?
3: Это очень сложный вопрос. В реальности, конечно же, вот есть виктимология, которая действительно изучает типичные портреты преступников, жертв, их взаимосвязь жертва-преступник. Почему некоторые люди становятся жертвами? Почему из 10 человек действительно он выбирает того самого, в отношении которого совершает нападение? Но это настолько еще неизведано, и это настолько индивидуально, что мы типичный портрет построить не можем. Мы не можем говорить о том, что какие-то люди однозначно станут жертвами преступления. Или они себя как-то ведут, что предполагает, что они могут стать жертвами преступления. Нет, конечно, не так. И вот некоторые ученые пытаются высказывать, что точки зрения о том, что человек сам стал причиной, он был слишком доверчив. Мы исходим из того, что все-таки нет. Есть вот эта уникальная взаимосвязь конкретного преступника с конкретным человеком.
2: Химия, личность, как мы называем личность. Это во взаимоотношении, когда что-то происходит. Да, да, мне это очень понятно. Когда мы что-то чувствуем. А что они говорят на допросах? Вы же изучали огромное количество материалов. Они что-то объясняли? Вот, может быть, вас что-то зацепило и осталось в памяти? Либо какую-то красную черту, вот, которую можно провести? Хотя вы сказали, они настолько уникальны, что нет такой возможности. Вот было что-то?
3: Единственное, что у каждого есть свое специфическое объяснение, почему именно этот человек стал. Это какой-то портрет для него близкий, родной, сложившийся. То есть он узнает в этом человеке своего, например, обидчика или того, кто ему нравится, к которому тянет. Это не тот же человек, который изначально привлекал его, но это сходство. И иногда это сходство настолько минимально, она посмотрела на меня точно так же, как какая-то там
2: прошлая
3: девушка.
2: Женщина в его судьбе когда-то, да?
3: То есть это скорее, да, это скорее его восприятие ситуации. Это абсолютно бывают разные люди, портрет разный, цвет волос, все. Но для него это очень схожая ситуация окружающая. Он встретил ее в том же самом месте. Она ему сказала примерно те же самые слова. Иногда преступники объясняют, ну, казалось бы, очень простые вещи. Мы встретились на перекрестке. Я спросил ее, в той ли стороне магазин. Она ответила мне «да» и указала рукой. И я тут понял, что это тот человек, в отношении которого я хочу совершить преступление.
2: Но это уже психопатия.
3: Вот здесь скорее да. То есть это его и восприятие, и какие-то триггеры, которые ему где-то подсказывают. Но обезопаситься, я это к тому, да, обезопаситься и как-то себя особым образом вести, вот такого рецепта пока еще нет.
2: Кроме одного, и то неточного. Не разговаривать и не коммуницировать с незнакомцами и не заходить с ними в лифт.
3: И мы, как криминалисты, всегда говорим, никому не доверять.
2: Я с этим согласна.
3: Даже если человек очень приятный внешне.
2: О, я вас сейчас спрошу, Евгения, как раз сейчас спрошу. Я у нейробиолога узнала, что маньяки, это их результаты исследования, они прекрасные манипуляторы, просто вот как дети с родителями любящими. Настолько они искусны в этом, и у них напрочь отсутствует эмпатия. То есть мало того, что они тобой управляют, они совершенно не испытывают отклика на твои страдания. Вы это подтверждаете, изучав огромное количество представителей вот этих недолюдей?
3: Да, полностью подтверждаю. Есть очень отличные, красивые примеры, как люди манипулируют сознанием других людей. Именно серийные убийцы, преступники. Интересно, что они внешне могут быть даже непривлекательными. Они могут быть достаточно там в грязной одежде, неухоженные, но это не мешает входить в доверие и использовать это доверие для совершения преступлений.
2: Да, кстати, вот Джеймс Фэллон, с которого я начала, да, вот тот самый ученый Калифорнийского университета, который случайно обнаружил мозг психопата у себя, он говорит о том, что его кайф, при том, что он нормальный, да, с точки зрения общества, у него все равно из-за этих изменений в головном мозге есть свои вот удовольствия. Его спрашивают, а какие у вас удовольствия? А он говорит, это манипуляция. Я непривлекательный. Я толстый, старый, рыхлый и волосатый. Он прям реально себе так сказал. Я вот в оригинале почитала вчера. Но когда я захожу куда-то, я превращаюсь в какого-то актера. И для меня это, можно сказать, игра заставить людей, а он профессор, понятно, что у него помощников, как минимум, среди студенчества много, заставить людей делать даже не то, что нужно по работе, а то, что является, ну, каким-то, ну, когда бы мы сказали, зачем это, а это надо. То есть вот какие-то нелепые вещи. Он говорит, и я успокаиваюсь. Слушайте, я не понимаю, как... Вот его сегодня спрашивала, а как вы живете с этим? Он книжку написал, «Маньяк изнутри». Вот как-то так там. Ну, в общем, вот эти раскайфовки у каждого, да, получается, есть.
3: Мы могли бы назвать это харизматичностью, но здесь вот все-таки есть тоже их отличие. То есть человек каким-то образом привлекает, и за ним становятся ведомые люди.
2: Ого.
3: Доверяют. Но здесь тоже ключик не единый. То есть это может быть сожаление какое-то он вызывает. То есть ему хотят помочь, он вызывает жалость. Это может быть, наоборот, очень интересный в разговоре какой-то, привлекательный, с кем хочется продолжить беседу и знакомство. И вот эти типажи, они все-таки и в манипуляциях отличаются. Стереотипы того, как человек использует свою легенду, как он подходит, знакомится, это тоже на самом деле отработанная и отрепетированная история. То есть это не с первого раза у многих получается. Но он выбирает удобный под себя вариант, где ему оказывают большее доверие, когда он в какой роли. И люди иногда тренируются, вот, вырабатывают легенду и ее играют. Но мы исходим из того, что, опять же, это двуличие, это проявление того, что вот он переключается в определенный момент и из скромного становится нескромным, агрессивным, и потом переключение идет обратно.
2: Удавалось ли взять интервью, поговорить с теми, кто освободился, кто сбежал, был жертвой, перестал ею быть, ну, то есть, кто не погиб? И меня почему вопрос этот интересует? Что их зацепило в нем? Может быть, жертвы чаще всего это не очень высокого интеллектуального развития люди, либо здесь вот, ну, что-то их должно объединять, потому что чем более образованный человек, допустим, я сейчас по-простому, Евгения, к вам подошел маньяк и ко мне подошел маньяк. Кто его быстрее раскусит, подозрение? Ну, вы, потому что у вас профессиональная деформация, вы варитесь в этом мире. Я же раскушу какие-то другие штуки, которые, соответственно, по моей части, допустим. Вот что объединяет жертв? Почему они столь наивны, как нам сейчас вот здесь в комфортных условиях кажется?
3: Не хочу никого обидеть, но скорее объединяет легкомыслие и повышенная доверчивость. Действительно, большая часть показаний и большая часть истории, она связана с тем, что человек не мог предполагать, чем это все закончится. Он доверился, он посчитал, что здесь нет опасности, несмотря на множество разных историй, которые нам известны. Это касается и детей, это касается и взрослых. То есть человек в какой-то момент начинает доверять. Мы в этом смысле сравниваем серийных убийц с мошенниками. Здесь тоже та история, когда очень много примеров, мы про них слышим, знаем, но все равно есть люди, которые доверяют разным махинациям.
2: Да.
3: Здесь примерно так же. То есть, несмотря на историю о том, что с незнакомцами ходить нельзя, там, заходить в подъезд, в лифт, например, да, там надо всегда оборачиваться, разглядывать и знакомиться с человеком поподробней, все равно есть вопрос вот этого доверия. И того, что надежда, что со мной ничего не случится. Здесь это не опасно, он вроде бы улыбается. То есть вот это ощущение опасности, оно, по сути дела, у потерпевших затупляется.
2: Усыпляется, получается.
3: Они не настолько внимательно относятся к этой ситуации. И уже после, ну, после совершения преступления, когда действительно они избежали самых ужасных последствий, они говорят о том, что было, конечно же, в поведении то, что меня смутило. Ага. Почему именно ко мне я подошел, что это было темно, но я решил или решила, что все будет хорошо. Вот это вот решение, оно, мы его опасаемся. Мы говорим о том, что лучше не доверять.
2: Евгений, и вам, и слушателям расскажу. Какое-то время назад, да, я была гораздо моложе и, как следствие, менее опытна и более наивна, меня развели на улице. Но это было начало нулевых, считайте, еще 90-е, когда не все было так зарегулировано. Сейчас, конечно, вообще даже это представить сложно. Ко мне подошла одна женщина, она стала меня спрашивать, как пройти куда-то, потом пристально смотрела, сказала, что меня сглазили, ну, на мой вопрос, а чего вы на меня так смотрите? Потом подставная появилась. Ребята, они меня заставили из дома вынести все. Ну, вот все драгоценности и деньги, благо у меня их тогда не было. Так вот, к чему я? Вот то, что говорит Евгения, откликается во мне на 100%. Каждую секунду во мне рождалось вот это чувство объективности. Маша, не реагируй. Маша, не выходи. Маша, не. Вот каждый раз. И каждый раз я его усыпляла, как будто они вот, ну, действительно были удавами, а я кроликом. Я ничего с собой поделать не могла. Все говорят про гипноз, все говорили мне тогда про нейропрограммирование, но, вы знаете, я не поддавалась ни разу в жизни гипнозу, когда со мной работали лучшие представители этой области влияния. Благо, у меня к ним есть возможность прийти, пообщаться. Да, вот тут вот они находят какие-то точки, какие-то триггеры, которые откликались тогда во мне. И понятно, какие могут откликаться у молодой девушки, которая вот с горящими глазами. Поэтому никому не доверяем. Я ради этого кусок программы забрала у Евгении. Пожалуйста, друзья мои, услышьте нас. Давайте продолжим. Евгения, есть ли тенденция, есть ли нечто общее, ради чего они совершают преступления, и они не могут иначе. Я сейчас, конечно, про психопатов говорю, да, вот не про серийных убийц с нормальной психикой более-менее, а именно вот про людей с отклонениями.
3: Я считаю сторонницей принципа удовольствия, что они настолько получают удовольствие от совершенных преступлений. Ну, удовольствие тоже в кавычках, естественно, это надо воспринимать. В смысле, он получает такую эмоциональную разрядку, эмоции, счастье, которые он до этого не испытывал. И из-за этого остановиться ему очень тяжело.
2: А с чем это можно сравнить? Извините, перебиваю. Я, когда вы начали рассказывать, подумала про то, как реагируют мои центры удовольствия в головном мозге, когда я съедаю булку. Вот выпечка – это мое все. У кого-то шоколад, все зависимые ребята, у всех есть свои вот эти крючочки. Если не еда, то что-то другое. Но к чему я веду? Вот что у них? С чем это можно сравнить? С оргазмом? С выигрышем в лотерею миллиарда? Что это за разрядка такая?
3: Именно так. То есть мы сравниваем это с некой вредной привычкой, от которой очень тяжело избавиться. Ты понимаешь, что она негативна, она плохая, она опасна, она влияет на тебя. Но бороться ты можешь определенный период времени. Потом тебе все тяжелее и тяжелее. Это и ломка определенного формата, это и последствия, когда ты удовлетворяешь свое вот это вот стремление и ломку. То есть это сначала идет формат депрессии, какого-то стресса, негатива, борьбы сам с собой, а потом это неожиданный всплеск положительных эмоций после того, как он совершает преступление. И иногда есть примеры, когда человек не завершает преступление, он начинает только. То есть ему нравится процесс вот, слежки, общения, но до конца преступление не совершено. Он уже получил нужную для себя эмоцию, и понимает, что на данном этапе хватит. То есть в основном, когда, например, уже следствие подкрадывается все ближе, становится понятно, что он вот в ближайшем круге может быть задержан, он подозреваемый, но бороться со своими эмоциями тяжело по-прежнему. И он тогда рядом находится с какими-то зонами, которые могут его привлекать, там, условно, детская площадка. Он может ходить, наблюдать просто, вот, ехать в лифте, условно, с человеком. Может быть, какую-то агрессивность проявлять минимальную. Но преступление до конца не совершать. То есть он немножечко борется со своим преступным таким навыком. Но, мы, опять же, мы это говорим только про организованный тип, когда люди своей головой понимают, что они делают, и они в осознанном формате вот, планируют совершенное преступление, думают, как скрываться и так далее. Но есть и эмоциональная составляющая во всем этом. То есть, когда все-таки обстановка благоволит, и он настолько уже с собой бороться не может, за ним никто не наблюдает, и он понимает, что здесь там условно нет камер видеонаблюдения, ничего не произойдет, ему это с рук может сойти, вот тут у него может отключиться вот этот разум и включиться эмоция.
2: Слушайте, я сейчас тоже никого не хочу обидеть, но коль все это связано с центрами удовольствия, мне это вот сейчас вы мне напомнили алкоголика, который боролся, все благоволит, и он сорвался. Наркомана. Любого человека да. С измами, алкоголизм, шопоголизм, ну и так далее. Измы, они у всех есть. Когда я однажды сказала психологу, что «я победила!», он ухмыльнулся в усы и сказал, значит, что-то другое появилось. Так, а есть ли в истории криминалистики примеры, когда маньяк все-таки победил в себе маньяка? И я уверена, что дальше должен стоять вопрос, а куда обращаться? Я вот не понимаю схемы. Он же совершил преступление. Либо он может поймать себя в самом начале, либо мы говорим о родителях, которые видят что-то не то в их ребенке, да, какую-то агрессию неоправданную. Давайте вот о детях, о взрослых, куда и были ли в истории? Комплексный вопрос, как обед. Слушаю внимательно.
3: Не только даже про детей, можно говорить и про взрослых людей. То есть если замечают за собой поведение, вот эти склонности, агрессивность повышенная, желания, мысли какие-то, то мы, конечно же, говорим о том, что надо обратиться минимально к психологу. Следующий этап – это психиатр. Вопрос лишь в том, что насколько сама система готова к такому разговору и сам человек. То есть это не означает, что его сразу заносят в какие-то картотеки, в базы. То есть, безусловно, это часть отклонений, с которыми можно работать, с которыми можно бороться. И, в принципе, мы не знаем, насколько хорошо это можно сделать. На всю жизнь или не на всю жизнь. Но есть несколько центров в России, которые занимаются такой специфической темой. Это, например, центр в Ростове, называется «Феникс».
2: Он до сих пор существует?
3: Да, он до сих пор существует, он работает не так активно, как раньше, но в целом специфика до сих пор за ними это сохраняется.
2: Вы расскажите, потому что ну, великий человек это сделал, его открыл, и мне интересно, как государство относится, не стали ли, так сказать, вставлять палки в колеса, ну, потому что это же преступники, знаете, как зачистка общества какая-то. Я слушаю.
3: Конечно же, центр «Феникс» находится в Ростове, его открывал Александр Олимпиевич Бухановский. Это как раз врач-психиатр, который прославился делом Чикатило. Он составлял психологический портрет его и еще потом нескольких серийных убийц, которые действовали вот на территории Таганрога и Ростова. Он, к сожалению, уже умер, но его дело продолжает его дочь Ольга Александровна Бухановская. Она тоже врач-психиатр. И она вот эту тему продолжает развивать, рассказывает тоже о серийных убийцах, о их психиатрии. И они стараются наблюдать как раз тех людей, у которых есть отклонения. Но мы говорим, что центр «Феникс» больше ориентирован на людей, которые еще ничего не совершали.
2: Вот.
3: Это в основном дети, конечно, которые приводят родителей и говорят о том, что он стал странно себя вести, у него есть какие-то там отклонения, обижает животных, например. И они стараются на раннем этапе с этим работать и бороться. Есть и центр наш сербского, например, в Москве. Здесь тоже они, конечно, больше делают специфику на судебные экспертизы, когда уже процесс идет весь, есть расследование. Но параллельно с этим они оказывают и такую психологическую и психиатрическую поддержку и помощь людям, у которых есть эти стремления, желания, они неожиданно, может быть, возникают. Может быть, какие-то реакции на события в их жизни.
2: Но подождите, они... неожиданно, Женя, расскажите мне, пожалуйста, это ведь может случиться не только на фоне генетики, на фоне фоне психологической детской травмы. Человек может во взрослом возрасте удариться головой? Мы же знаем, когда удар, ну, происходит некий удар, все, это другая жизнь, как минимум наблюдаться надо и так далее. Вот здесь могут проснуться какие-то дьявольские мысли?
3: Да, действительно, исследователи говорят о том, что вот травма головы, определенных частей головы и сотрясение мозга в, не в полном формате, но части, они влияют на то, что порождается вот эта агрессивность повышенная.
2: И я ее, если осознаю, либо слышу своих родных, я могу ножками пойти, ну, или с помощью родных, в этот институт сербского и сказать, помогите, я, кажется, маньяком стал. И они скажут, не, иди отсюда, девочка, ты сошла с ума, и тебе не к нам уже. А, ну, то есть попробуют помочь, верно я понимаю?
3: Да, верно. Более того, это не обязательно центр сербского, это и вообще психиатрия. То есть я бы не хотела, чтобы люди боялись этого слова и боялись обращаться. Это те отклонения, те особенности развития, с которыми все-таки надо обратиться. Они рано или поздно могут оказать, ну, какое-то плохое состояние на своих близких, например, на самого человека. Мы до конца не знаем, как развивается это заболевание, какие последствия могут быть травмы, поэтому лучше обратиться, проконсультироваться. Есть и анонимные форматы, поэтому здесь мы можем все-таки говорить о том, что врач помогает узнать, понять и предварительно лечить, наблюдать.
2: Евгений, я знаю то, что у нас разные школы, например, с заокеанскими коллегами в Соединенных Штатах, они в основном опираются на генетику, мы упираемся все-таки на травму и видоизменения, ну, то есть на среду, да, вот российская криминалистика. Во что верите вы? Я имею в виду, конечно, не просто слепую веру, а на основе вашего гигантского опыта и вот гигантского штудирования материалов разных.
3: Я сторонница, конечно, и американской концепции, только лишь в силу того, что они нас немножко опережают на примерно 15 лет в развитии и в исследовании темы серийных убийц. У нас, слава богу, было гораздо меньше примеров и историй, которые связаны с маньяками и серийниками. В Америке их гораздо больше, и развитие этого направления такого преступного дела – оно больше, сильнее и глубже, и из-за этого есть и исследования поинтереснее, чем у нас. То есть это для нас все-таки до сих пор серийные убийства – это нонсенс, мы ужасаемся, и слава богу, это так. В Америке это уже никого не удивляет, что есть агрессивное поведение, проявление вот этой серийности, что действует снова какой-то маньяк. Другие разные формы, множество разных видов они выделяют. И то, как можно проводить расследование и выявлять эту серийность, тоже у них, ну, наверное, больше критериев, чем у нас, опять же, из-за вот этого опыта, из-за того, что они много видят разных форматов отклонений. Но это с точки зрения вот такой глобальной науки международной. С точки зрения российской у нас шикарные исследования, посвященные уже существующим серийным убийцам, отклонениям и проведению расследования. То есть мы разрабатываем методики, тактические приемы, которые позволяют выявлять ложь человека, его стремление скрыть факты совершенного преступления, его проговорки случайные, например, во время следственных действий, допроса, которые свидетельствуют о том, что действовал это он на месте происшествия. То есть это у нас немножко другая школа, да, немного другие
2: это
3: вопросы.
2: Да, история диктует сама по себе, история государства и так далее. Смотрите, у меня сразу два вопроса родилось. Почему в США их больше? Почему в США есть фан-клубы? Ну вот мы сейчас все говорим про то, что случается в школах, и все вспоминают вот этот Колумбайн. Там же гигантский фан-клуб вот этого зверства отвратительного. И еще хочу узнать, почему маньяки в разных странах так отличаются? Ну вот если я беру зодиака, с кем его сравнить лучше?
3: Ну, давайте поставим Чикатило, давайте. Это наиболее известный персонаж, вот. Поэтому будет
2: почему проще. Почему они разные такие?
3: Почему популярны в Америке? Это в целом связано с сексуальной революцией, она была у них раньше, чем у нас, вот эта тематика возможностей, открытости, вседозволенности, например, поиска информации. Взгляды Советского Союза нам в этом смысле очень сильно помогли, то есть многие люди не знали о возможностях и не пользовались ими. То есть вот это незнание, оно все-таки давало, конечно же, какие-то отклонения, но это вот один человек на всю страну. В Америке в этом смысле все наступило гораздо раньше, и вот этот формат извращенности, насыщенности разными событиями...
2: Пресыщенности, да.
3: Да. он влияет. То есть человек уже не получает из обычных источников такое удовольствие, такие стремления, которые у него были, и ему надо все больше и больше. И агрессия, насилие – вот одна из форм такого получения удовольствия. И многие, мы можем говорить о серийных сексуальных преступниках,

0: готовы им помочь в реализации своей фантазии, своего замысла, не переступая грань закона. То есть
1: это... я понимаю. Хорошо, не буду вводить вас от моего мегасложно трехэтажного вопроса. Это понятно, почему их в США больше, это хорошо. И почему они популярны, да, вот это фан-клубы. Туда же ответ?
0: В принципе, да. Это вопрос популизма, популяризации самой по себе темы. И нам очень не нравится, как криминалистам, как показывают серийных убийц в фильмах, в сериалах. И это персонажи, которые гораздо красочнее, гораздо интереснее, более глубокие люди, чем есть они на самом деле. Если взять любой американский, ну вообще западный фильм, посвященный этой теме, вы увидите, какие они эрудированные гедонисты. Конечно же, серийный убийца вообще не такой человек, вообще. Но желание показать из него какого-то очень интересного, неоднозначного персонажа, за которым мы можем следить, это влияет на его популярность. И люди считают, что вот он сложный, я хотела бы быть примерно как он, во мне тоже есть эти особенности, то есть пытаются найти своего такого.
1: Подражатели были после каких-то очень известных картин? Вот какие у нас легендарные картины? Ну, 7, да, Брэд Питт, Морган Фриман и Кевин Спейси, измученный культурами отмены. Да, вот я к тому, что, ну что, кто-то попытался изобразить все 7 грехов, идя по стопам этого фильма.
0: Очень многие вдохновляются действительно этой темой серийных убийц, насильников. Ну, а как вдохновляются? То есть они, во-первых, обращают на это внимание, узнают и, ну, не то чтобы сожалеют как-то, да, пытаются объяснить поведение серийного убийцы, оправдать его и говорить о том, что, ну, вот его же обижали,
1: понять
0: у него же была
1: его.
0: Такая семья. Вот это, конечно, зря. То есть фан-клуб, он образуется по разным форматам, и в целом стараются люди приукрасить биографию и жизнь того человека, который преступление совершал.
1: И чем они, что они отличаются так? Что наш Чикатило от их вот, не знаю, если вам не нравится Зодиак, потому что ну, мы не видим его, мы не знаем, как он выглядит, гад такой, надеюсь, что он уже сгнил там 100 раз. Вот. Ну,
0: по времени, да.
1: Ну да, да, да. Хорошо. Почему они так отличаются? Что на них среда, вот как это...
0: Генетика, среда, которая сказывается и влияет.
1: Разные.
0: Мы делаем акцент всегда на нашем таком советском, российском типе, что это человек из неблагополучной семьи, у него есть какие-то отклонения, и у семьи тоже были. Ну, чаще всего. Это, может быть, какие-то вот зависимости как раз.
1: Но у Чикатило была война, там отец был в плену, потом был репрессирован, там мать родила не от отца, там очень не все непросто.
0: И есть люди, которые примерно с такими же биографиями, но они не перешли эту грань.
1: Это вообще бесспорно.
0: И в американском правопорядке то же самое. Бывает, что люди из неблагополучных семей есть отклонения, но они не становятся или становятся. То есть, если говорить очень грубо, то типажи, конечно, схожи. То есть общая такая характеристика, если ее давать там буквально 10 словами, наверное, это будет плюс-минус одно и то же. И причины, и проявления, симптомы одни и те же. Но вот эта индивидуальность каждого человека, она дает вот этот незримый след, который очень тяжело уловить. Почему именно этот?
1: История известна, пример преступников, которые либо очень долго, либо вообще не были пойманы, вот только что прозвучал Зодиак. Мы можем здесь говорить о какой-то гениальности, либо очень высоком интеллекте, либо это что-то иное, на ваш взгляд?
0: Есть несколько причин. Мне кажется, что первое – это недоработанность правоохранительных органов. Иногда несерьезно относятся к этой теме, считают, что невозможно поймать, ну, то есть сами сотрудники – опускают руки в этой борьбе и не понимают, с чем они имеют дело, не знают эту специфику. Но в большей части они все-таки стараются работать. И второе, здесь не всегда сразу понятно, что действует серийный убийца. Это в нашем таком обывательском представлении вот совершено пара преступлений, все они одинаковые, прям под копирку. И тогда мы точно знаем, что действует один и тот же человек. Зачастую это разные регионы, разные отклонения, какие-то минимальные отличия. И нет понимания, что они похожи, да, но они не одинаковые. И можем ли мы говорить, что мы ищем одного человека, вот этот признак объединяющий, он может иногда меняться, отсутствовать. Это очень тяжело определить, что действует один и тот же человек.
1: То есть вы хотите сказать, что не они слишком умны и гениальны, а это на другой стороне нужно искать какие-то недочеты, либо отсутствие возможностей?
0: Неоднозначно. То есть есть вот этот

0: особенности в расследовании дела. Мы до сих пор отстаиваем концепцию того, что должно быть отдельное подразделение, отдельное направление, связанное с особыми опасными преступниками, маньяками. То есть люди, которые уже знают, как расследовать, видят вот эту специфику, можно сказать, даже чувствуют, что действует один и тот же человек, маньяк. И вторая часть – это, безусловно, особая подготовка людей к совершению преступления. То есть планы, фантазирование, продумывание каждой детали для того, чтобы уйти от ответственности. Либо очень хорошая подготовка, либо очень хорошее сокрытие следов. То есть, да, преступление совершено, но не обнаружены ни следы ног, ни следы рук, биологических следов, ничего нет. И сотрудники правоохранительных органов разводят руками и говорят, что мы понимаем, что действует преступник один, но мы не можем понять, кто, потому что следов здесь никаких нет.
1: Так вы так и вы не хотите говорить гениальности и высокоинтеллектуальность, либо это что-то такое?
0: Слово гениальность преступнику не поворачивается нельзя. Мой язык сказать.
1: Я не буду вас мучить и настаивать. А куда за последнее время шагнула криминалистика? Ну, может быть, появились некоторые новые методы, основанные на научных исследованиях. Вот есть какой-то прорыв? Может быть, полиграф стал более совершенным?
0: Мы сейчас, конечно, стараемся развивать тему искусственного интеллекта и нейросетей, пытаться внедрять их в мониторинге поведения человека обычного и необычного, то есть выделять особенности в его походке, в его жестах, в его взглядах, готовится или не готовится он к совершению преступления, замышляет он что-то или нет, есть ли у него какие-то там покупки, которые связаны с будущим совершением преступления. То есть мы стараемся, вот искусственный интеллект пытаемся адаптировать и внедрить. Это долгий и сложный процесс, конечно же, но вот попытка такая есть. И основное направление – это развитие судебных экспертиз, это генетика, это более современные технологии и скорости для исследования объектов. Это может быть запах, это может быть биологические следы. То есть то, что чаще всего встречается у нас в жизнедеятельности, такой преступный. Плюс это исследование разных видов и форм оружия. То есть тоже мы постараемся вот определять, каковы последствия, признаки, по которым мы можем идентифицировать тот или иной образец. То есть вот аспект скорее пока на такой технической оснащенности, попытка внедрить новые технологии в старую криминалистическую идею, как можно это использовать для раскрытия и расследования. Полиграф мы – это пока тоже дискуссионный вопрос, то есть дискуссия здесь продолжается. Для нас, криминалистов, это неоднозначно, но очень интересно.
1: Почему?
0: В силу того, что мы не используем все-таки полиграф как доказательство, однозначно мы не можем определять, в ложь или не ложь. Это все-таки используется как некая ориентирующая информация, то есть мы принимаем ее во внимание, но проводим классические следственные действия, которые у нас есть в нашем уголовном процессе, в законе.
1: Ой, хотелось бы еще говорить, но придержу коней на поворотах. Эй, помедленнее, кони, скажу я себе и отблагодарю от всего сердца адвоката, кандидата юридических наук, доцента кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова Евгению Крюкову. Огромное вам спасибо, Евгения.
2: Передача данных.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Приветствую вас на финале конкурса научно-популярных видео «Хрустальный пингвинопитек-2023». В конкурсе участвуют видеоролики на русском языке, посвященные разоблачению лженауки, мифов и заблуждений. Организаторы конкурса – портал anthropogenes.ru, сайт Opus, Утопия Шоу и лаборатория научных видео. Друзья, у меня для вас хорошие новости. YouTube пока что не закрыли. И вообще, несмотря на все коллизии, судя по всему, создатели научно-популярного видео не опускают руки, продолжают трудиться. На конкурс было прислано 72 работы, то есть практически столько же, сколько и в прошлом году. Но после строгого отбора в финал вышло только 6 роликов. Я хочу сказать, что вот сам процесс отбора достаточно волнительный. Каждый из 26 членов жюри присылал файл со своими оценками, и пока вот эти все оценки не были просуммированы, результат предсказать было невозможно. В составе жюри, проводившего отбор работ, Станислав Дробышевский, Дмитрий Выбе, Александр Панчин, Евгений Баженов, Ануар, Дмитрий Побединский, Михаил Родин и многие другие. Кстати, мы думаем над введением новой номинации «Научно-популярные шотсы». Почему бы и нет? Напишите в чате, кто нас смотрит, как вам такая номинация. Итак, в финал вышли 3 работы в номинации «Мастер» и 3 работы в номинации «Дебют». Сегодня жюри из ученых, научных журналистов, популяризаторов науки и блогеров выберет победителей в обеих номинациях, а уважаемые зрители путем голосования определят фаворита конкурса. Значит, по поводу призов. Победители получат не только прекрасную фигурку пингвинопитека, я надеюсь ее скоро увидеть. У нас в этот раз опять достаточно крутой набор призов. Ну, во-первых, это инфоподдержка в сообществах крупных YouTube-каналов «Утопия Шоу», «Bad Comedian», «Космос Просто», «Постнаука» и ряда других. Наш партнер, университет МИСИС, предоставит победителям возможность провести 5 смен в оборудованной подкаст-студии здесь, в точке кипения коммуна. Но кроме этого, дебютант получит отличный комплект оборудования. Это крутая камера Sony, классный полевой стереорекордер. А победитель номинации «Мастер» получит беспроводный микрофон DJI Mic и хороший мобильный телесуфлер. Кроме того, канал теледебютанта пройдет аудит от наших экспертов, а победитель в номинации «Мастер» получит возможность выступить на одном из следующих форумов «Ученые против мифов». И сейчас я представлю наши уважаемые жюри. Итак, это Василий Новиков, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра исторического факультета РГГУ и так далее. Олег Угольников, астроном, кандидат физмат-наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН. Светлана Бурлак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАН. Яков Сомов, основатель лекториума и методист президентского ФМЛ-239. Ануар Тлегенов, автор YouTube-канала «Ануар». Михаил Федоров, основатель платформы для продажи контента по подписке sponsor.ru. Адель Цыбенко, ведущая канала «Постнаука», продюсер YouTube-каналов, обладатель 2 серебряных и 1 золотой кнопки. Александр Сыроватко, кандидат исторических наук, директор Коломенского археологического центра. Ос Арутюнян, автор и ведущий телепрограмм о животных и не только, «Живые беседы», преподаватель продюсирования в учебном центре UHD. И я хочу сказать, что еще 2 члена жюри голосуют удаленно. Это кинорежиссер документального кино Дмитрий Завильгельский и автор крупнейшего дзен-канала «Популярная наука» Александр Дементьев. Вот так. А теперь пришло время представить 6 наших финалистов. Итак, первая номинация – «Дебют» для начинающих авторов. Финалист номер 1.
1: Сегодня я хотел бы вам рассказать, как появляются невероятные совпадения и насколько они в действительности чудесны. Эффект игрока. Нам кажется, что если какое-то случайное событие, например, бросок монетки орлом, повторилось несколько раз подряд, то это увеличивает шанс на противоположный результат. Как будто кто-то следит за балансом выпадений, ведя журнал и стремится исправить нарушения. И эта интуиция вступает в противоречие с теорией вероятности и мотивирует людей ставить ставку на противоположный результат. Уверенность любителей баскетбола и некоторых других видов спорта, что у спортсменов есть предрасположенность к сериям результативных бросков. Гилович, Валан и Тверски решили проверить это. Довольно скрупулезное исследование, в дизайн которого мы сейчас не полезем, показало, что статистически значимого эффекта нету, но при этом в него верят 9 из 10 любителей баскетбола. Наш мозг эволюционно заточен для поиска закономерностей. Однако он слишком перестраховывается и предпочитает иногда видеть закономерности там, где их нет, лишь бы не пропустить что-то важное. Оно и понятно, наши предки – это те, кто убежал, когда им показалось, что ветки напоминают тигра. Потому что те, кто не убежал, хоть и оказались правы в 9 случаях из 10, но не оставили потомство после того самого 10-го случая. Теперь у нас в голове есть подарок от предков – пареидолия. Это формирование иллюзорных визуальных образов на основе реальных объектов. Кстати, пареидолия, помимо визуальной, бывает еще и слуховой. Например, стоите вы в душе и слышите, как звонит мобильный. Или свое имя. Это все оно. Вы вовсе не сходите с ума. Это связано с необходимостью вычленять важные для вас сигналы в шум, как, например, свое имя во время громкой вечеринки. Психолог Берес Скиннер помещал голубей в клетку с кормушкой, куда с различной периодичностью, независимо от птичьих действий, выпадала еда. Голуби вырабатывали ритуалы, повторяя действия, которые они делали до выпадения еды. Одни вертелись кругом, другие поднимали лапы. Что с них взять? Голуби, мозгов-то во, люди на такое никогда бы не повелись. Повелись.
0: Совпадение, не думаю. Апофения, искажение подтверждения. Автор Роман Очисов, канал Боесятина. Финалист номер 2.
2: Как исследовать любовь? Трудности в определении любви состоят еще и в том, что это не одномерное явление, а многоликий феномен, которым мы называем и отношения друзей, и романтических партнеров, и даже взаимодействие родителей и детей. Элайн Хэтфилд вместе с Биллом Уолстером различают два основных типа любви – страстную и товарищескую. Страстная любовь – это состояние полной поглощенности любимым человеком и вожделения к нему. Товарищеская любовь предполагает зрелую оценку партнерами друг друга. Я бы сказал, что страсть – это хочу, близость – могу, а обязательства – надо. Все эти аспекты составляют пики треугольника Стернберга. Если посмотреть на его стороны, то можно увидеть форматы отношений. Вместо того, чтобы определять типы или виды, Джон Аллан Ли разработал теорию, в которой описаны стили любви. Причем канадский психолог сравнил эти стили с цветовым спектром. По его мнению, точно так же, как в цветовом круге есть три базовых цвета, в любви есть три основных стиля. Для эротомана на первом месте стоят визуальное наслаждение и тактильные чувственные удовольствия, источником которых является тело партнера. Игровой стиль – людус. Отличается тем, что человеку нравится одерживать многочисленные сексуальные победы, не связывая себя какими-либо обязательствами. Товарищеский стиль – сторге. Это медленное вызревание любовных чувств, но устойчивые отношения. Что происходит, когда встречаются двое, от природы расположенные к разным стилям любви? Для Ли это критический вопрос. Он считает, что пары расстаются, когда влюбленные говорят как бы на разных языках любви. В большинстве теорий говорится о том, что любовь – это взаимное чувство. Но можно ли говорить о ее наличии, если влюблен только один человек?
0: Какая бывает любовь? Исследования и мифы. Автор Иван Чернецкий, канал «Психоложка». Финалист номер 3.
3: Вообще-то история и миф в науке считаются своего рода антонимами. В эпоху сословных обществ важнейшим показателем являлось происхождение человека, древность его рода. Если происхождение рода имело большое значение, то происхождение рода добившегося монарших регалий играло поистине судьбоносную роль. В русском языке государство происходит от слова «государь» – обращение к монарху. Или его древней формы «господарь». А оно уже от «господь» – обращение к Богу.
4: В Греции, как и во всякой другой стране, аристократия дорожила своими родословными, как удобным средством возмещать недостаток собственных заслуг действительными или мнимыми заслугами предков.
3: Люди, как известно, легче всего верят в самые невероятные. Ну а дальше? Фредегар называет отцом Макромира Приам, последнего троянского царя времен одноименной войны. Разница в 1500 лет хрониста не смутила. Зато мировинги одним движением пера превратились в потомков защитников Трои. Казалось бы, наивный прием. а сработал? Ну, раз написано, значит, так оно и есть. Ведь не станет же летописец зря переводить дорогостоящий пергамент.
5: Тогда чаще уже писали на бумаге, но она тоже была недешево.
4: В борьбе за власть, территории, авторитет заинтересованные лица не гнушались ни искажениями фактов, ни прямым подлогом.
3: Многое осталось даже неупомянутым.
0: Мифы в исторической генеалогии. Автор Геннадий Ананин, канал Клипсторика. Вторая номинация. Мастер для опытных авторов. Финалист номер один.
6: С ранних лет мальчика окружает огромное количество преподавателей. Он изучает несколько языков, обучается живописи, лепке из воска и даже имеет свой потешный полк.
7: Мало кто знает, что великий поэт, второй после Пушкина в русской литературе, Михаил Юрьевич Лермонтов, но он замечательный художник.
6: Озаренный своим успехом, Лермонтов решает нарисовать портрет своего предка ночью, восстанавливая черты его лица по памяти. Холста рядом не оказалось, поэтому он решает сделать набросок прямо на стене, углем, в чужом доме.
8: В 1939 году Лермонтов получает звание поручика и даже думает о завершении военной карьеры. Однако наступает 1940 год. Дуэль с де Барантом, ярость императора, как следствие повторная ссылка на Кавказ, в Тынгинский полк. Самый опасный участок Кавказской войны. За проявленную смелость и мужество в сражениях Лермонтов был трижды представлен к награде. Но, по слухам, император каждый раз вычеркивал его из всех наградных списков.
9: Если почитать воспоминания современников Михаила Юрьевича, то можно обнаружить, что он был балагуром, весельчаком и организатором всяких проказ. Взяв с собой небольшой провиант, которым можно было бы прокормить целую роту, и дюжину шампанской искрометной влаги, шампании, конечно, никогда не видавшей, компания отправилась в путь. По дороге Лермонтов предложил своим сослуживцам представиться на заставе несуществующими фамилиями. Так пранк вышел из-под контроля, и на свет появилась всенародная энциклопедия фамилий.
8: В то время на полях рабочих тетрадей люди точно так же рисовали рожицы своих знакомых и приятелей. Интересно, что именно карикатуры, высмеивающие должностных лиц, дело не такое частое. Но Лермонтов был остр не только на язык, но и на взгляд.
0: Кем был Лермонтов, надевая маску? Автор Алексей Павленко, канал «Студия Дилетанты». Финалист номер два.
10: Говорят, что золотое сечение часто встречается в природе, используется в живописи, кино, архитектуре. Так ли это? Вспомогательные линии на дисплее фотоаппарата? Нет, они не основаны на принципе золотого сечения. Важные объекты композиции рекомендуется размещать в отмеченных узлах. Часто этот метод упрощают до правила третей, но более точно длина отрезков относится как число Фибоначчи. Берем квадрат первого числа Фибоначчи, то есть единичный квадрат. Далее, например, справа строим второй квадрат последовательности Фибоначчи. Двойка — это сумма двух предыдущих единиц, так что сверху отлично вписывается новый квадрат. Тройка — это сумма двойки единицы. 2 плюс 3 равно 5, 3 плюс 5 равно 8 и так далее. Теперь в каждом квадрате строится четверть окружности, и все соединяется в одну гладкую кривую. Называется она, понятное дело, не золотым сечением или золотым числом. Это, внимание, спираль Фибоначчи. А теперь настоящая золотая спираль, которая не совпадает с предыдущими приближениями, хотя на глаз разница невелика. Она изображается в полярной системе координат, и сейчас мы разберемся в ее устройстве. Вот главное соотношение, которое дает золотую спираль. При желании правую часть можно умножить на константу, что сделаю в угоду наглядности. Каждая точка плоскости задается углом тета, который имеется в показателе степени числа фи, а также радиусом, то есть расстоянием от точки до начала отсчета. Пробегая разные углы тета, получаем разные точки, но при этом меняется и радиус. В соответствии с формулой имеем вот такую кривую. Она-то и является настоящей золотой спиралью.
0: Вас обманывают насчет золотого сечения. Автор Стивен Уайлд, канал Wild Mathing. И финалист номер три.
11: Как вышло, что огромная страна поверила в то, во что разумный человек верить не должен?
12: Шаманство некое – это очень глубинный, очень принципиальный процесс.
11: Он утверждал, что результатом его деятельности стало исцеление, внимание, 150-160 миллионов человек. В 80-е годы экстрасенсы, астрологи, маги, волшебники были в огромной моде. Нужна была площадка, а эту площадку могло предоставить только социалистическое государство, которое обладало монополией на распространение информации. Тот же самый телевизор, который когда-то показывал академика Капицу с его передачей «Очевидное невероятное», теперь демонстрирует Алана Чумака. А граждане стран СССР, получившие лучшее в мире образование, дружно заряжали банки с водой и кремами в надежде поправить здоровье. Вспоминаем принцип, который заявил еще выдающийся астрофизик, писатель, популяризатор науки Карл Саган. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных же доказательств. Благодарственное письмо довольного зрителя не является доказательством чего-либо, по крайней мере, в медицинской сфере. Реальный эффект той или иной медицинской процедуры устанавливается совсем иначе. Доказательством является сложно устроенное и корректно проведенное клиническое испытание.
13: Вот представляете, я сказал о том, что я получил патент.
11: У Алана Чумака был патент первого типа, патент на изобретение. Он запатентовал способ переноса биоактивной информации на влагосодержащий носитель, заключающийся в том, что оператор подвергает себя суггестивному воздействию для формирования определенного зрительного образа и воздействует собственным излучением на помещенный в емкость известный влагосодержащий носитель. Я полностью разделяю негодование академика Круглякова, который писал следующее. Ну а какую совесть должен иметь эксперт Роспатента, чтобы поддержать подобную ахинею? Всех экстрасенсов я, как скептик, классифицирую на два вида. Тех, кто верит в то, что он действительно обладает способностями, их я называю добросовестно заблуждающиеся. Или тех, кто знает, что он не обладает этими способностями, таких людей я смело записываю в мошенники.
0: Алан Чумак. История обмана. Автор образцов Никита Алексеевич. Канал Никита Образцов. Итак, выбор будет непростым. Я прошу раздать уважаемым членам жюри бюллетени для голосования и ручки. Я прошу вас поставить птички в обеих номинациях напротив названия ролика, который вы считаете самым достойным, самым ярким, самым научно достоверным, научно-популярным видео. В каждой номинации. И я прошу одновременно запустить онлайн-голосование. Ссылка должна появиться в чате, и она есть на экране, там внизу. Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте за самый достойный, по вашему мнению, ролик. Победитель голосования удостоится звания фаворита конкурса. А пока жюри голосует, я пойду с микрофоном и поговорю с финалистами. А, микрофон я возьму у кого-нибудь здесь. Спасибо. Так, мне главное не говорить в этот микрофон, а ведь очень хочется. Вы опять здесь? Да что же это такое?
14: И мне опять страшно.
0: Мне кажется, что у вас сговор. Конечно. У призеров прошлого года явный сговор.
14: Разумеется. Заговор.
0: Скажите, пожалуйста, вот если бы Лермонтов жил в 21 веке, кем бы он был? Блогером? Пранкером?
14: Независимым журналистом.
0: Может, он был бы научным журналистом?
14: Учитывая Кавказскую войну, он был бы независимым журналистом.
0: Не продолжайте. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
0: Что вы чувствуете, когда ждете приговора жюри?
15: Я здесь впервые, но поскольку я сегодня заряженный водичкой с кремами, то я чувствую себя просто замечательно.
0: Слушайте, вы знаете, моя родня в свое время заряжала воду перед телевизором. Что ж вы творите?
15: Это был не я, простите, это был лишь мой аватар, поэтому я ничего не мог сделать.
0: А как вы думаете, Алан Чумак смог бы зарядить мой пауэрбанк?
15: Я так не думаю, это слишком верифицируемая вещь и слишком измеряемая вещь, поэтому я боюсь, он бы не взялся. Это суггестивное воздействие бы не подействовало на пауэрбанк, скорее всего.
0: Но ведь он уже не может вам ответить. Вот это так, манипуляция.
15: Вот такой я подлый манипулятор, да, есть.
16: Есть грешок.
0: На что бы вы пошли ради победы?
16: Ради победы, даже не знаю.
0: Как
16: я, бы снял ролик.
0: Ну,
16: может, даже не один.
0: Это каждый может. Ну, почти каждый в этом зале. Вы знаете, вот у нас, обратите внимание, примерно 10 членов жюри.
16: Примерно 10 членов жюри.
0: И 10 пальцев на руках у Сороса. Это вам не кажется странным?
16: Возможно. Но я думаю,
0: подумайте. Для вас было неожиданностью выход в финал?
16: Нет.
0: Как вы оцениваете ваши шансы?
16: Они достаточно велики.
0: Как вы уверены? А могу ли я быть потомком Чингисхана?
16: Не могу сказать определенно. Надо провести
0: исследование. Разочаровали. Молодой человек, я подозреваю, что вы истинный автор этого ролика. Признайтесь.
5: Несомненно.
0: Вот вы сознались. Сегодня второй заговор. Так, тем временем я призываю собрать бюллетени. Я думаю, что вы уже проголосовали. Я верну микрофон, я вернусь в зал, то есть вернусь на сцену. Пока счетная комиссия подсчитывает голоса, я прошу уважаемых членов жюри по очереди высказаться. Кому вы отдали ваш голос? Ну, или вы можете намекнуть, если не хотите говорить прямо. И почему? Ну, прошу вас только быть краткими. Начнем с Василия.
17: Я буду кратким. Я очень впечатлился всеми финалистами, и даже процесс действительно был очень сложным. Я не буду говорить, кому я отдал свой голос, чтобы никого не задевать. Хочу от себя, как от члена жюри, сказать огромное спасибо. Я получил колоссальное удовольствие и был впечатлен объемом, на самом деле, каналов, которые занимаются популяризацией, занимаются их на таком высоком уровне. Спасибо.
0: Олег.
18: Да, у меня включен микрофон, да? То же самое, я даже, наверное, не стану светить свой голос, потому что действительно фильмы все потрясающие. И я был немножко рад, что среди них не было чисто астрономических, потому что я бы стал сразу профессионально оценивать, что, наверное, было бы неправильно. Но были фильмы, которые часто перекрываются с моей деятельностью, и эти фильмы здорово прояснили мне некие вещи, которые я вроде понимал, но не настолько хорошо мог бы объяснить тому же астрологу, если вдруг придется, теперь будет проще. Были фильмы, честно скажу, я даже, вы понимаете, от которых стало грустно. Например, фильм о генеалогии. Увы, это так, но это наш мир, и мы вынуждены в нем жить. Ну и фильм про Чумака. Мне заканчивается пятый десяток. Я помню весь этот ужас. Я помню, как меня отгоняли от стаканов, чтобы я своими фразами не убивал весь эффект. А то вдруг... Вот, конечно, сейчас мы вспоминаем это с улыбкой, но, в общем, да, для тех людей, которым тогда уже было, ну, скажем так, не меньше 10 лет, кто это хорошо помнит, ну, в общем, да, это хороший пример того, что может сделать человек, собственно, с миллионами людей. И, возвращаясь к нашей дискуссии, как с такими спорить, это очень тяжело. Большое спасибо всем авторам.
0: А что вы говорили в стакан?
18: Нет, я в стакан ничего не говорил. Я думал, меня бы тогда там убили бы на месте. Вот. Я просто говорил, что ну зачем вы это делаете? Мне говорили, люди отсюда.
0: Светлана.
19: Ну, научно-популярные ролики, они по определению предназначены для тех, кто не очень разбирается в этой теме, но кому вот интересно разобраться. Действительно, ролики были интересные. Я во всех этих темах не понимаю ровно ничего. Поэтому вот в данном случае как раз... В жюри пригласили человека, который ничего не понимает и судит исключительно вот, на основании чистейшей вкусовщины. Вот. Так что мой голос – это вот как раз была чистейшая вкусовщина.
0: Ну вот я, кстати, хочу на всякий случай сказать, что, может быть, сейчас это и вкусовщина, но на отборочном этапе все ролики оценивали профильные специалисты.
19: Да,
0: так что, вот, поэтому... чтобы кто-то не подумал, что у нас тут...
19: Да, конечно, поэтому я понадеялась, что профильные специалисты оценили, вот, хотя я не очень понимаю, как соотносится то, что было сказано в канале Боесятина про карго-культ, с тем, что говорил про карго-культ профильный специалист на одном из форумов «Ученые против мифов». Вот это осталось для меня некоторой загадкой. Ну, что ж, мир полон загадок.
0: На что вы намекаете?
19: Ну, там как-то все вот не так
0: было.
19: Спасибо.
0: Спасибо.
19: Ну, мир полон загадок, да.
0: Яков?
20: А я с удовольствием скажу, кому я свой голос отдал. Мне в номинации «Новички», да, правильно называется, как они? Дебют.
0: Дебют.
20: Дебют. Мне очень понравился ролик про любовь, но настоящая любовь у меня вызвала другой ролик. Это ролик Романа, тот, который как раз совпадение, я не думаю, мне он понравился, потому что он очень высококалорийный мне показался. Вот. А во второй номинации, который «Мастер», лично мне понравился, несмотря на то, что я считаю, что очень важно, чтобы человек был в кадре. Для меня прямо это правило самое главное, которое мы используем, когда сами контент разрабатываем. Тем не менее, ролик про «Золотое сечение», где человека нет в кадре, мне понравился больше всех. Он графичный, он четкий, он информационно плотный, внимание к деталям. И в отличие от других роликов, там даже есть интерактив с голосовалкой, что, в общем, показывает, что человек экспериментирует с форматом. Это интересно. Вот.
0: Благодарю. Ануар.
21: Я не буду говорить, за кого голосовал, просто потому что это было очень больно делать. Все ролики, на мой взгляд, сняты на высочайшем уровне, они интересны и как единица контента, и как что-то, нечто познавательное, я много нового для себя узнал. Честно говоря, голосовал просто... Они для меня все одинаково хороши, я голосовал... руководствуясь логикой, кому больше нужен вот этот вот приз, кому больше, наверное, нужна техника, чтобы как-то выйти на более качественно новый уровень. Вот. Поэтому я не знаю, я хочу, чтобы вы все победили, но победит кто-то один, двое. Да?
0: Победила дружба.
21: Да.
0: Михаил?
22: Да, я так понимаю, что каждому следующему уже все сложнее и сложнее придумывать новые слова, чтобы похвалить замечательных участников. А учитывая, что я одним глазом посмотрел уже результаты, как бы я не буду говорить, чего я голосовал, а то я угадал.
23: Я вообще в восторге. Последнее время я редко смотрю научпоп-видео, и тут я их посмотрела все и такая: вау! А как сильно вырос уровень и как круто даже. Ну, то есть я бы никогда не подумала, что дебютанты — это дебютанты. Это вообще полный восторг, мне очень понравилось. И я супер благодарна вам за то, что вы выбираете крутые темы, которые, ну, вот стреляют, они больные, они интересные, тут какие-то провокации, тут про любовь, тут что-то вас все обманывали. Это супер круто, и, ну... Я рада, что научпоп не только про сложную теорему, которую никто никогда не доказал и никто никогда не поймет за 30 минут видео, а вот они действительно клевые, понятные, и спасибо вам за это.
18: Ну, с проблемой выбора я столкнулся еще, когда смотрел полуфинал, потому что там тоже было много клевых роликов, и некоторые мне даже жалко, что они сюда не попали. Вот. Поэтому я исходил, наверное, из остроты раскрываемой проблемы, вот так я туманно выражусь. То есть там, где имело место реальное опровержение заблуждений. А там, где я не видел заблуждений, ну, интересно, познавательно. Ну, наверное, может быть, немножко не формат. Вот я так для себя решил, потому что, ну, надо было хоть что-то для себя решить, чтобы хоть что-то выбрать.
24: Я наконец дорвался. В общем, когда я оценивал ролики, мне все время хотелось там дописать. Вот. Мне это сказали: иди нафиг, просто ставь оценки в табличке. Вот. Поэтому, ребята, извините, что я до вас дорвался. Я хочу вам дать пару, скажем так, полезных советов, потому что в этом году на самом деле чувствуется, ну, уровень гораздо выше, например, чем в прошлом году, хотя там тоже были, несомненно, прекрасные фавориты, ребята, но вот сейчас вы идете фактически ноздря в ноздрю, да, но вот я хотел бы вас, как телевизионщик, как киношник, попросить побольше внимания уделять монтажу, потому что вы, когда говорите со зрителем, вы должны говорить с ним на одном языке, он должен не чувствовать дискомфорта, когда на вас смотрит. А у вас часто, ну, характерная штука для Ютуба — монтаж, прямую склейку одного и того же плана, да, причем даже вот ваш ролик, да, про Лермонтова, ваш ролик про Лермонтова сделан очень круто, очень так прям сильно, но там даже вот Юлечка, которая у вас снималась, у нее идет монтаж на монтаж. Ну, в смысле, план на план, да, на одном плане монтаж недопустим. Геннадий, да, ваш ролик тоже очень классный, но динамики маловато. Вот это тоже выравнивается монтажом, да, то есть зритель уже начинает терять нить немножко. Да, действительно, вот как было сказано коллегами, почему-то ролик с графикой оказался прямо очень крутым, хотя там нет человека. И последнее, что я хотел просто... Два совета, да? Иван, про любовь. Его здесь нет? Он нас не слышит.
0: Он, наверное, нас слышит.
24: Да, Иван, смотрит, это очень это крутая задумка со сменой локаций, да, вот с тезисами, разбитыми по локациям. Но нужно немножко больше понимания, зачем вы это делаете. Потому что у меня все время возникал вопрос, а зачем ты в эту локацию сейчас переместился? То есть какой смысловой в этом ход? И к Никите у меня просьба... Как к популяризатору науки, я все-таки, ну, как телеведущий журналист, должен обязательно это сказать, к сожалению, но никогда не упоминай таких вещей, как типа «я разделяю это мнение, я классифицирую, я считаю его мошенником», потому что у зрителя сразу возникает ощущение, что ты ставишь себя выше его и придаешь себе какой-то заоблачный авторитет. Ну, это, собственно, я один раз такое на учебном эфире сказал, мне преподаватель сказал: «А ты кто такой, что ты вот так говоришь?» Это не в плане того, что это плохо или что, просто это вызывает у вашей аудитории определенные вот такие вот, определенное неприятие. Я ни в коем случае вас не хочу критиковать, потому что моя любимая легенда о том, что у Зевса было 9 дочерей муз, и 10-я дочка, некрасивая, уродливая и бездарная, ее звали Критика. Вот, поэтому вы все молодцы, ну и, соответственно, есть куда расти, и ролики прекрасные.
0: Большое спасибо, коллеги. А у меня вот этот листочек – это результаты подсчета голосов. Счетная комиссия завершила свою работу, и сейчас я... объявлю победителей. И третье место в номинации «Дебют» достается видео «Какая бывает любовь? Исследования и мифы». Чернецкий Иван, канал «Психоложка». Я прошу представителя номинанта пройти на сцену для вручения награды. Анна Филиппова, прошу вас. Аплодисменты. Так, да, вы скажите в микрофон тогда.
22: От платформы «Спонсор» тоже будет маленький подарок. Мы поможем вам рекламой, когда вы откроете у нас свой проект. Там в конверте, короче, немножко денег.
0: Это было неожиданно. Второе место в номинации «Дебют» достается видео «Мифы в исторической генеалогии». Геннадий Ананин, канал «Клипсторика». Прошу вас на сцену для награждения. Аплодисменты. Молодцы.
22: Геннадий, не уходи, вот тоже еще такая же история.
0: Откуда вы их достаете?
22: У меня было.
0: И первое место в номинации «Дебют». Кто?
1: Как появляются невероятные совпадения и насколько они в действительности чудесны. Люди на такое никогда бы не повелись. Повелись.
0: Совпадение не думаю, апофения. Роман Отчисов, канал «Боисятина». Поздравляю. Разрешите... Так, все не берите, а то уроните. Поздравляю вас. Скажите несколько слов о ваших переживаниях. Что вы чувствуете?
2: Класс. Очень неожиданно. Огромное спасибо. Вдвойне круто получить премию от «Антропогенеза» с учетом того, что, в принципе, мое увлечение научпопом началось с форума «Ученые против мифов». Номинацию «Дебют» я считаю, без обид, намного более важной, чем номинация «Мастер», потому что мастера, они уже знают, зачем они этим занимаются. И для них такая дополнительная поддержка, но это просто дополнительная поддержка. А для каналов, которые только стартуют, это. Вот. Большое спасибо. В следующем году вернусь за «Мастером».
0: Слушайте, а у вас ведь был, у вас ведь блог есть, да, помимо канала? Я его читал.
3: Круто. Там, кстати, про дебаты было.
0: И там было про дебаты. А, Василий, я прошу вас... Подождите. Вот я председатель жюри, кандидат исторических наук Василий Новиков, приглашается к микрофону для нескольких слов поздравления. Ну, у вас есть микрофон.
17: Свой, да. Да, я в свой буду говорить. Ну, теперь могу честно сказать, да, я действительно голосовал тоже за вас. И голосовал я не потому, что, честно говоря, там вы... У вас прекрасный ролик, огромное спасибо за раскрытие информации таким образом. И вообще это прекрасно. Я хотел бы сказать даже не вам спасибо, я хотел сказать всем, кто участвовал и остался на втором, третьем, четвертом и других местах. Я вас очень прошу, это благое и очень важное дело. Я вот получил колоссальное удовольствие как потребитель, отсматривая ваши работы. Спасибо, что вы делаете, делайте дальше. Вы окажетесь здесь в мастерах и получите все те призы, на которые рассчитываете. А самое главное — признание аудитории, потому что вы та база, которая формирует, как сейчас модно говорить, лояльную аудиторию. Спасибо вам за аудиторию, которая идет по правильному направлению, по правильному пути. Спасибо большое, еще раз поздравляю, очень приятно.
0: Огромное спасибо. Да, присаживайтесь. А мы переходим к номинации «Мастер». Итак, третье место в номинации «Мастер» достается видео. Алан Чумак, «История обмана». Никита Образцов, канал Никита Образцов. Прошу вас.
4: Поздравляю.
0: Уже ожидаемый конвертик. Аплодисменты Никите. Так, я присяду пока тут. Еще более волнительно. Второе место в номинации «Мастер» достается видео. Кем был Лермонтов, надевая маску? Алексей Павленко, канал «Дилетанты». Прошу вас, призер прошлого года, несравненный Алексей с несравненным филологом всей Руси, который нас, наверное, смотрит. Металь будете пилить. Поздравляю вас, аплодисменты. И, наконец, победитель, обладатель первого места в номинации «Мастер».
6: Мы, математики, любим говорить, что да, конечно, золотое сечение, оно всюду. Но в действительности, скорее, нет. Осознанно его применял Леонардо да Винчи, его держал в уме Ле Корбюзье. Но если наложить спираль Фибоначчи на полотно, выбирая произвольно масштаб и положение, то, простите, на любой картине уж хотя бы одна дуга хорошо впишется. Это слабый аргумент.
0: Вас обманывают насчет золотого сечения. Стивен Уайлд, канал Wild Methane. И я приглашаю представителя, победителя Алексея Волнина для вручения наград.
4: Подождите.
0: Это не все, не убегайте. Я надеюсь, что Стивен, это его настоящее имя? Возможно, Стивен нас сейчас смотрит. Примите наши аплодисменты, наши поздравления. И осторожно, не уроните. Я прошу сказать несколько поздравительных слов кандидата физмат наук Олега Угольникова. Да, а где наша стойка? Ее убрали?
18: Давайте.
0: У вас же есть микрофончик.
18: Да. Господи. Я еще раз хочу сказать всем спасибо. Не буду раскрывать, могу сказать, что мой голос частично совпал с окончательным итогом. Я хочу поздравить победителя в номинации «Новичок», или как он назывался? Дебютант, извиняюсь.
0: Дебют.
18: Да. Потому что вот к нему «Новичок» действительно относились слова, что мои в начале, что как часто вещи, с которыми ты постоянно сталкиваешься и вынужден это объяснять, иногда тем, кто хочет тебя понимать, иногда тем, кто не хочет. Как здорово это было разложено. Вот мне станет чуть-чуть теперь легче после того, как я посмотрел этот фильм. И поздравление победителю уже в номинации не «Новичок», а уже «Мастер».
0: Дебют.
18: Нет, я
0: мастер.
18: Уже про другую. Да.
0: «Мастер», простите.
18: Ну, тут просто надо сказать один лозунг, который давно не я придумал. Математика – это красиво. Собственно, математика становится математикой, когда она красива. И большая благодарность создателям всех фильмов. И отдельный комментарий. Я действительно ничего не знал про Лермонтова. Это просто здорово. В частности, то, что он, оказывается, тоже математик. А математика должна быть красивой. Большое спасибо.
0: Спасибо. А нам теперь предстоит узнать, кого зрители выбрали фаворитом конкурса. И фаворитом конкурса становится...
11: Тот же самый телевизор, который когда-то показывал академика Капицу с его передачей «Очевидное и невероятное», теперь демонстрирует Алана Чумака.
12: Шаманство некое – это очень глубинный, очень принципиальный процесс.
0: Алан Чумак, «История обмана». Никита Образцов, «Не обошлось без телепатии». Поздравляю вас. Подождите, убегать. Нет, ну вы постойте в слепящих прожекторах славы. Несколько пасов руками. Я предоставляю слово для поздравления Ануару. Да, я предупреждал.
21: Поздравляю всех участников. Куда это вставали? Каждый из вас сделал невероятно крутой контент. Все было очень интересно смотреть, было невероятно трудно голосовать. Отдельно хочу поздравить победителя в номинации «Мастер» с канала «Математика».
0: «Wild Mathing».
21: «Wild Mathing» — это, на мой взгляд, отлично иллюстрирует прелесть YouTube как платформы, потому что у человека нет в кадре, все, что нужно для производства материала, это компьютер и чуть-чуть какой-то креативности, чувство ритма, вот и все. И это бесконечно интересно смотреть, несмотря на то, что у вас там нет локаций, нет камеры, нет света, нет человека в кадре, только черный фон и какие-то белые линии. И это бесконечно интересно смотреть. Поэтому спасибо за то, что вы делаете. Это классно, что вы делаете вещи, связанные с наукой, но очень интересно и доступно. Спасибо.
0: Аплодисменты. Есть еще один участник конкурса, которого мы хотели бы отметить. Это семиклассник Артем Чуканов из Новосибирска, который уже второй год присылает нам на конкурс свои ролики. Пока что они еще не могут конкурировать с мастерами, но тем не менее мы считаем, что эту инициативу надо поддержать. И отправляем Артему посылку с нашим фирменным мерчем и с медалью. Надеюсь, Артем нас смотрит, и это его мотивирует. Друзья, я считаю, что ролики финалисты нашего конкурса – это проверенное средство от хандры. Выглянули в окно, почитали новости, грусть, тоска. Закрыли новости, включили ролик про Лермонтова, или про Чумака, или про Апофению, или про генеалогию. И на душе теплеет. И кажется, что с такими просветителями лет через 50 все точно будет хорошо. Я хочу напомнить, что финал нашего конкурса – это часть конференции просветителей, которую мы проводим, ну, в том числе не только для обсуждения локальных профессиональных проблем, но и, наверное, для того, чтобы поддержать наше сообщество, ну, по крайней мере, его активную созидательную часть. Я считаю, что без общения единомышленников сообщество существовать не может. И мы стараемся показать, ну, чтобы вы в ваших просветительских усилиях не оставались наедине с проблемами. Чтобы вы знали, что можете прийти сюда или можете написать нам или кому-то из выступавших сегодня докладчиков и получить профессиональный совет или договориться о сотрудничестве, или, может быть, услышать слова поддержки, которые нам всем порой очень нужны. Мы старались сделать эту конференцию максимально интересной и качественной. И только вы можете нам рассказать, получилось ли это. Поэтому напишите о ваших впечатлениях, какие выступления на вас произвели впечатление, какие, может быть, показались вам впустую потраченным временем. Еще раз, ни от кого, кроме вас, мы об этом не узнаем. Хочу напомнить, что скоро нас ждет еще один элитный конкурс. Это премия «Почетный академик ВРАЛ 2023. В ближайшее время будет анонс, и мы вместе будем выбирать главных лжеученых 2023 года. Друзья, я благодарю вас всех. Я благодарю наших докладчиков, наших партнеров, спонсоров, высокое жюри, наших самоотверженных волонтеров. Будьте живы и здоровы. С вами был Александр Соколов. Спасибо, друзья.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: На сцене уже наш известный спикер, телеведущий и кандидат биологических наук Иван Затевахин.
1: Здравствуйте, друзья. Слышно ли меня? Все работает, звук отлично. Итак, начинаем развеивать мифы вокруг дельфинов. Вообще, что касается дельфинов, то стереотипы человеческого восприятия удивительно живучи. Я помню, как я получил письмо разгневанных телезрительниц, а потом и статью в одной из газет, так скажем, массовых, что я в погоне за рейтингами порочу светлый образ благородных рыцарей моря. Речь шла о буфалинах, а мы просто-напросто показали фильм об исследовании одного из видов, как теперь выясняется, афалин, их оказывается несколько, но это всем привычные такие обитатели дельфинария, бутылконосые дельфины, по-другому их называют. Мы просто вот показали, как есть, как они живут между собой. И оказалось, что про их миролюбие существует много легенд, но ни одна из этих легенд как-то вот не подтверждается. Саш, на что я должен нажать? Вот, оп, раз, ничего не произошло, сейчас все будет. Ага, понял, вот. Итак, вот миф первый. Миролюбие дельфинов. О том, насколько они миролюбивы, я задумался впервые, еще будучи студентом в Крыму, в Тарханкутской экспедиции, когда меня чуть не убил хвостом, видимо, самец дельфина. Я оказался, там была такая приступочка, далеко выходящая в море. Я дальше обрыв. В общем, они проплывали мимо, я его не заметил и не заметил этого стада. Неожиданно выскочил, дал хвостом так, что я свалился с этой приступочки в море. Потом мне приходилось работать в Москве с амазонскими иниями, которых привезли и содержали почему-то в павильоне рыбного хозяйства, других мест тогда не нашлось. Вот, и эти самые амазонские инии проявляли редкостное недовольство вообще всем, что было вокруг, и бросались на все, что попадало к ним в океанариум, там руки или гидрофон, скажем, они пытались его оторвать. Вот, поэтому с ним было довольно сложно. Есть такой вот известный ролик, кстати говоря, разрешение не очень хорошее, но это вот типичный случай такой вот агрессии афалины, которая ни с того ни с сего. Замечательный аттракцион, люди плавают с дельфинами, и вот вам, пожалуйста, что-то пошло не так. Это типичный такой вот случай агрессии. Впоследствии, кроме всем известных случаев, когда касатки убивали тренеров, и менее известных случаев, когда афалины нападали на посетителей, или как в московском дельфинарии девушка-психолог, которая работала вместе с дельфинотерапевтами без тренера, нырнула в бассейн к дельфину, она получила разрыв селезенки. То есть ее

0: дельфин атаковал, вот, и даже не задумывался. Вообще у меня возникает вопрос, а с какой стати должны те же самые дельфины выделять человека на фоне остальных каких-то вот природных объектов? Никакой биологической связи между нами и взаимодействия долгое время не было. Да? Вот то, что было, это очень короткий промежуток времени. Вот. Надо сказать, что вот трудолюбивые англичане сняли целый фильм про то, как дельфины время от времени нападают на людей. Вот здесь классический случай мы видим. Дельфинов кормили с бортика. Когда девочка, видимо, как-то замешкалась, ей дельфин намекнул, что пора с рыбкой расставаться как можно быстрее. И хватанул ее за руку. Дрессировщики собак наверняка понимают, что произошло. Да? Вот, это такое обычное поведение. Но касатки, известный тоже ролик, которого у нас нету, к сожалению, да, судя по всему, это были вот самцы, в дельфинариях сходили с ума и нападали на тренеров. Это не тот у нас ролик немножко, можно, да, ну, неважно. Вот, сходили с ума и нападали на тренеров буквально вплоть до смертельных случаев. Причем объяснить это там какими-то понятными терминами, там, смещенная какая-то агрессия, переадресованная, половая. В общем, в принципе, невозможно, потому что непонятно, что было с пусковым механизмом к этой агрессии. Да, вот толчка никто не видел, все шло как обычно, и вдруг бабах, и случалось. Ну, наверное, я думаю, что это просто длительная такая фрустрация от содержания в замкнутых условиях. Касатка, которая проходит там в день, может пройти 80-100 и больше там, километров, и это нормально для нее, и нырять на глубину 700 метров в поисках своей еды, значит, она всю жизнь содержится в замкнутом пространстве. Это все равно, что человек будет в душевой кабинке жить. Вот примерно так, такая же аналогия. Рано или поздно он, с ним что-то произойдет. Если сунуть к нему в руку, в эту душевую кабинку, он ее оторвет. Вот. Ну и вот, этот, наконец, вот этот замечательный ролик, когда Гринда нападает на дайвершу, фридайвершу. И это мой любимый ролик, надо сказать, потому что я, когда мне доводилось вот в компаниях разных путешествовать, я вот всегда людям говорил, что не надо ничего трогать руками. Но по большей мере это бесполезно. Вот здесь вот животные сами показывают, что может произойти, когда человек вторгается в их личное пространство. Самец, надо сказать, ее долго терпел, эту девушку. Вот. И еще раз хочу спросить, почему мы решили, что дельфины обязаны нас любить? Ведь кроме очевидных общих соображений, нужно добавить, что многие из них, вот даже те, которые живут в океанариумах, они просто изымались из дикой природы. И в период так называемого раскармливания, я понимаю, что они получали, кроме того, что их ловили, кроме самой поимки, вот в период раскармливания они получали фантастический стресс, колоссальное раскармливание, это, по сути, принудительное кормление. Вот. И, в принципе, им человека любить не надо. И я бы мог бы на этом остановиться, но сейчас речь идет не об этом, а о том, каков по-настоящему характер этих животных. Вот мы говорим о межвидовых взаимодействиях. Я многократно наблюдал, как та же самая фалена, которая является для нас примером дружелюбия, издевается над различными живыми существами в дикой природе. Ну, например, она ловит бакланов, снизу притапливает, и потом так отпускает, как поплавок, и смотрит, а что, как он выскочил. Он делает кря-кря-кря, там, или чайку, то же самое. Это любимое развлечение Александра Владиславовича Агафонова, здесь присутствующий мэтр дельфинологии, да, не даст мне соврать, это мы наблюдали неоднократно. Вот. Почему они нас должны любить больше, чем они любят себя? Они дерутся между собой, особенно самцы. Самцы наказывают самок, они их насилуют, афалины. Что только они там не вытворяют. Это достаточно такое неврастеничное, я бы так сказал, существо. Я не вкладываю в ней никаких отрицательных коннотаций в то, что я сейчас сказал. Но это просто вот зверь с таким довольно тяжелым характером животное. И при этом изощренным интеллектом. Вот это такое сочетание, да. Я не знаю, многие исследователи, которые долго работают с шимпанзе, они на меня тоже сейчас, наверное, ополчатся, но я бы их сравнил вот по изобретательности, склочности, скандальности и истероидности, вот афалин шимпанзе. Да? Многочисленные работники зоопарка, которые не досчитываются там каких-то пальцев на руке, двух-трех некоторые, вот, они со мной согласятся, что шимпанзе – это такая же непростая. Вот. У дельфинов, еще раз я хочу обратить ваше внимание, априори не может быть никакого отношения к человеку положительного, потому что сталкивается он с ним в эволюционном, если аспекте рассматривать, только очень короткое время. Пожалуй, из всех видов только у белух такое прослеживается какое-то отношение к человеку, а именно негативное. Как правило, они очень боятся людей, и если подходят к людям, то для того, чтобы их изучить. А контактность дельфинов с тренерами, вы спросите, а почему они такие контактные с тренерами? Вот они так радуются. Ну, потому что они сидят в душевой кабинке, да, как я уже в сравнении сказал, им, ну, хоть что-то хочется поделать. Их начинают развлекать тем, что с ними занимаются дрессировкой. Такая информационная, такая депривация, я бы так это назвал, да, коряво, вот, она рождает вот такую вот активность, контактность дельфина по отношению к тренеру. Значит, миф второй у нас. С первым мы покончили, я думаю, что все понятно. Дельфины всегда спасают людей. Ну, действительно, такие случаи многократно описаны. Я отсылаю желающих к классикам нашей популярной литературы, к классику китологии и дельфинологии Авенера Григорьевича Томилину, и отсылаю к трудам Игоря Акимушкина. Там много описания таких вот вещей. Но можем ли мы говорить о том, что они делают это постоянно, о том, что они делают это осознанно, да, можно говорить, что, возможно, это проявление какого-то альтруистического поведения или материнского, потому что жизнь общественных животных невозможна без альтруизма, и он столь так же им присущ, как и любым другим общественным животным, но ограничен какими-то рамками, да, мы сейчас в это не будем вдаваться, потому что уйдем далеко в сторону, но тем не менее, вот есть. Одна из статей, которых я переводил в свое время, работая над диссертацией, называлась «Являются ли дельфины взаимными альтруистами?» И ответ был «Да, являются». В общем, поэтому мы этот вопрос закроем. Но самки дельфинов в рамках этого альтруистического поведения, да, мы видим, как они, насколько они чувствительны, допустим, к потере детеныша, когда известный случай, когда трупик этого несчастного детеныша они долго носили на роструме, пытались дышать, есть съемки, касатка, которая выталкивает своего мертвого детеныша, невозможно смириться. Вот. Известен вот очень интересный случай, когда, вот, ну, кстати, вот на фото видно, как отдыхает дельфиненок на спине у матери, да, ну, это материнское поведение, которое там, строго говоря, является, может быть, предшествующим эволюционно-альтруистическому, но в чистом виде не является. Вот, ну, об этом тоже давайте не будем говорить подробно, ибо это уже в сторону уход. Вот. Замечательное фото, очень показательное, как Афалина нашла приют у кашалотов. Как правило, вот такие межвидовые агрегации, они наблюдаются между, скажем, усатыми китами какими-то и мелкими дельфинами. Ну, обычно вокруг горбача гринды и афалины, да, мы можем в море их видеть. Гринды – это кит-пилот такой здоровый, 7-метровый, тот, который как раз девушку утащил, но с жестким характером, да. И обычно мы могли бы ожидать, что усатый кит будет помогать, а нет. Тут вот как-то, видите, пораженный полиомиелитом афалин, видимо, самец, он вписался в эту группу кашалотов и принимал участие, я видео видел просто на эту тему, принимал участие в их социальной жизни, такой странноватой, когда кашалоты замирают головой к поверхности, это, видимо, какое-то социальное поведение, такое, ну, ближе приближающееся к половому, скорее всего. Этот вот парень чувствовал себя просто одним из кашалотов, он приставал там кому надо и вообще вел себя раскованно. Вот. То есть, ну, по крайней мере, у больших, могучих, сильных кашалотов есть даже межвидовое альтруистическое поведение. Вот. Ну, с другой стороны, да, мы должны понимать, что вот почему мы это поведение можем описывать там как альтруистическое, да, потому что, вот смотрите, структура дельфиньих групп такова, что когда они плавают в море, у них наиболее высокоранговые особи, они находятся ближе к поверхности, потому что чем ближе воздух, да, это дефицит, как бы, тем легче плавать. Вот вертикальная иерархия у дельфинов как раз. Да? То есть вот этот король, который наверху плывет, он как не напрягается. Поэтому, когда они видят, что особь вынуждена не из хамских каких-то, вот, нарушая иерархическое поведение, какую-то структуру, и не нарушая взаимоотношения, а каким-то образом стремиться к этой поверхности, они, естественно, понимают, что что-то пошло не так. И поэтому они могут выталкивать на поверхность тонущее существо. Ну, известно там случаи, когда собаку выталкивают. Однако, известны также случаи, что когда дельфины выталкивали на поверхность раненую акулу, которую сами же таскали за хвост, тыркали и издевались над ней, а потом они, значит, ее видят, она как-то странновато двигается, они ее, значит, пытались спасать. Это что было, игра, проявление тупости? Нет, не думаю. Я, скорее всего, это такое вот игровое поведение, а любое игровое поведение, оно основано, имеет, так сказать, под себе базу, элементную, во всяком случае, из нормального поведения. Вот. То есть зубатые киты очень часто что делают? Они как бы тестируют незнакомый предмет, они его притапливают, выталкивает на поверхность. Вот как раз история с бакланами, о которой я говорил, вот она же из той же серии, да, то есть они притопили эту птичку, она бьется, они раз выпустили, как интересно, взлетела, да, потом другую, вот так же, да, а кого-то они могут носом подтолкнуть. Вот. Доминантные особи, с другой стороны, так наказывают подчиненных. Очень наглядная история в Эйлате происходит. Она происходит там регулярно. Там выгорожена бухта, где живут дельфины, которых забрали из нашего московского дельфинария. Он утришским называется почему-то. Ну вот, оттуда забрали, купила девушка-американка, женилась на одном из женилась на доминантном самце, на одном из кат, который там был, значит, свадьбу устроила, все подробности тоже опустим, что там дальше происходило. Дело не в этом. Дело в том, как они себя ведут. Видимо, все-таки тоже пространство там ограниченное. И многочисленные зрители, когда наблюдают их поведение, вот слышат радостные вопли на русском и иврите, что замечательно, как играют дельфинчики, как играют, а опытный наблюдатель, естественно, он видит, что там кого-то все время беспрерывно лупцуют и не дает дышать, притапливает. Потом, когда этот вырывается, дельфин, да, его дружно начинают преследовать. То есть, возможно, что это игра, но игра с элементами агрессии. Это еще, так сказать, дополнение к вопросу о дружелюбии. Вот. Но желающих ознакомиться с антологией вообще «Дельфиней вредности», это, наверное, стоит почитать труд Натальи Леонидовны Крушинской и Татьяны Юрьевны Лисицыной. Это классический труд, называется «Поведение морских млекопитающих». Ну и у Карен Прайер. Про это тоже была известная дрессировщица, которая потом исследовала морских животных в естественной среде. Ну и в ряде случаев, конечно, дельфины, когда могли кого-то спасти, они этого не делали. Вот, не делали, по каким причинам, никто не знает. Ну, факт вот такой вот, да. Как бы, более того, я так скажу, замечательный исследователь поведения псовых Андрей Дмитриевич Поярков по другому поводу сказал, что, к сожалению, живых свидетелей не сохранилось. Так вот, живых свидетелей того, что дельфины выталкивали кого-то в другую сторону от моря, мы не можем опросить. Но, судя по тому, как они ведут себя, вполне возможны и такие случаи. Вот. А теперь вот переходим к следующему мифу. Я как там в рамках держусь, Саша? Пока, да, понял. Ускоряемся. Дельфины нам улыбаются. Интересно, да, вот такой миф есть. Интересно, чем они делают, поскольку у них нет мимической мускулатуры. Вот такой вот, чтобы сложиться в привычную нам улыбку. Но вообще улыбка – это у нас с вами, да, это показатель настроения. Чуть позже про это поговорим. Я могу сказать, что, конечно, дельфины в океанариумах, они прекрасно понимают их настроение, да. Причем тренеры зачастую сами не могут описать, по каким критериям они понимают, хорошее настроение у дельфина или плохое, да. Вот, как говорил товарищ Сталин, информация – мать интуиции. Вот у них интуитивное понимание, а информация, которую они получили за многолетнее общение с этими животными, она и позволяет как предугадывать их настроение или определять хотя бы это настроение. Да, Александр Владиславович, кивните. Да. Вот. Так что, более того, есть некоторые маркеры у дельфинов, но действительно, когда пытаешь вот этих людей, ну, они говорят, там, глаза как-то не так расширяются. То есть, если дельфин округляет глаза, значит, он сердится. Мы прищуриваемся, а он наоборот. Или если совсем он прищуривается, дельфин, бывает такое, да, то есть обратно нашему, то он благодушен. Белуха резко выпускает пузырь воздуха, допустим, когда она раздражена, да, чем-то. Описание злости дельфинов уже у тренеров, как правило, выходит за рамки только мимических таких вот сигналов описания. Ну, щелкают зубами дельфины, вот так вот раскрывают рот в доброжелательной улыбке, когда дельфин на вас плывет и улыбается под водой, а потом начинает щелкать. И если тут добавляется еще язык поза телодвижений, Марина Львовна, это для вас специально, вот когда дельфин выгибает корпус, да, это значит, что он настроен агрессивно. Однако, точно так же они ведут себя, когда играют, да, игровое поведение, когда у них начинается. То есть в другом контексте вот это щелканье, оно приглашение к игре. Вот это агрессия. Хорошо. Ну, вопрос, а как при таком богатстве социальной жизни у дельфинов так мало разных мимических сигналов, как же они общаются между собой? Общаются они с помощью акустики. Ну вот, например, ну, хорошо, давайте, да, перейдем к тому, что улыбка и смех – это не одно и то же. Подсокращу свой текст. Значит, улыбка и смех – это не одно и то же. И вообще улыбка у человека – это, как правило, ну, в большей части, да, бывает огромное количество ситуаций, когда это такой сигнал умиротворения. У дельфинов совершенно другие сигналы умиротворения, поэтому улыбок у дельфинов нет. Переходим к следующему вопросу. Да, хочу сказать, мы можем себе задать вопрос, да, веселит ли вообще появление человека на бортике дельфина, да, но веселит в такой же степени, как появление повара, да, вот в окошке на раздаче пищи. Вот я так вот подозреваю. Это весело, да, но люблю повеселиться, особенно пожрать, как говорил классик. Так, миф про то, что у дельфинов есть особый язык. Наконец, вот он. Значит, я снял про это целое кино, которое называется «Говорящие с белухами». Вот, и мы там говорили про то, что язык, то есть интеллект у дельфинов, он виден вооруженным глазом. Но вот что такое язык, и есть ли язык у дельфинов такой вот, с которым он общается. То есть язык-то у них, конечно, есть для ориентации рыбы, пойманный в полости рта, но вот язык как средство общения есть ли у дельфинов, это вопрос. То есть есть ли у них слова какие-то, которые состоят из фонем? Потому что мы знаем там, что вот для того, чтобы говорить, да, нужно вот обладать вот таким вот набором определенным. Да? Лингвисты меня простят, но это проще к ним. Но язык – это средство общения. Есть ли оно? Да? Бурчание в животе или кашель – это не язык общения. А вот слова, составленные в предложении, есть. Значит, дельфины изучают сигнализацию животных, пытаются понять, найти каким-то образом ключик к решению этой проблемы. Как они это делали? Ну, они исследовали физические параметры сигналов. Вот фото 2, это как раз, вот, вернее, извините, фото, которое мы видим, это фото спектрограмм и осциллограмм, которые ученые изначально получали, изучая физические сигналы и на слух как-то определяли. Выделили три основные категории сигналов. Это тональные сигналы, то есть свисты, я сейчас говорю про фален. Потом выделили щелчки, импульсы отдельные, и свисты. Надо сказать, что дельфины различают звуки в диапазоне от 100 до 300 кГц, а мы максимум 20 кГц. Да? Щелчки бывают одиночные, а бывают складываются в последовательности, так называемые локации. да, это когда дельфины ориентируются в пространстве. Есть так называемые скрипы, тонально-импульсные сигналы. Возможно, они коммуникативны, об этом позже я скажу. Они очень похожи на слух, как вот такие вот мягкие, вякие, модулированные, да, когда импульсы вот модулированные сливаются в какой-то кряк, вяк и так далее. Но когда дельфин приближается к объекту, он, как правило, вот эта локация нажимается, сжимается, получается такой звук кря, и вот это вот во время этого кря он как раз ловит рыбку. Мы когда-то пытались считать количество пойманной рыбы по кря. Но и на эти тонально-импульсные, на кря очень похожи сигналы, которые, видимо, являются коммуникативными. Может ли очень похожий на функциональный сигнал быть в других ситуациях эмоциональным? А почему нет? Свисты, по современным представлениям, однозначно коммуникативные сигналы. Но все ли, да? Может быть, просто некоторые из них как-то в состоянии животного просто... Ну, это тоже коммуникация, да, когда животное сигнализирует о состоянии другому животному. Ну, а дальше что? А дальше удалось выяснить, что некоторые дельфины обладают... У них не просто свисты, а свисты... которые имеют яркую индивидуальную окраску, то есть так называемые автографы, которые каждый дельфиненок получает в детстве, значит, сам изобретает этот сигнал, и потом это его кличка. Александр Владиславович, который здесь сидит, Агафонов, изучал долгое время вот индивидуально-опознавательные сигналы, автографы, как они... у дельфинов, когда, в каких ситуациях они подают, там выяснилось, что, например, доминантные особи могут воспроизводить коммуникативные вот эти вот самые автографы, сигналы подчиненных особей, а те, кто рангом пониже, нет. Потом была такая ситуация, когда в бассейн запустили кафалином молодую белуху. Она их смертельно напугала, до полусмерти просто, да, Александр Владиславович? Они разбежались, а потом как-то устаканилось, вот характер дельфини взял свой верх, и белуха, у которой, может быть, со временем и найдут, ну вот сейчас вроде есть такие наметки, что у них тоже есть сигналы автографы, значит, белуха стала, во-первых, выучила свой какой-то похожий на афалине сигнал, и мимикрировала под афалину, то есть она влилась в этот коллектив, крепкий коллектив единомышленников, террариум афалин, она, значит, под афалину стала мимикрировать, да, ну и уже, соответственно, отношения сложились. Дальше. Так, вот как раз это вот самая белуха. Ну, как изучать, собственно, язык дельфинов, пока не очень понятно, потому что, ну, пробовали, допустим, и сейчас продолжаются эти попытки посадить двух, скажем, посадить дельфинов в какое-то ограниченное пространство и транслировать им сигналы. Или, наоборот, транслировать сигнал автограф дельфинам в море. Да? 50 на 50 попытки такие получаются. Они довольно бессмысленны, на мой взгляд, потому что, ну что, хорошо, если ответят, то дальше что? Это что, язык? Нет, он просто ответил и на вопрос. Раньше использовали метод этолого-акустической корреляции. Да? Но вот я люблю такое сравнение, когда... Значит, что это такое? Это вот смотрели, как дельфины себя ведут, записывали ситуации, записывали одновременно акустику и пытались потом это как-то трактовать. Но я так вот для себя решил, что это все равно, что заставить гренландского ученого, да, который ничего не знает по-русски, ни одного слова, вот его на матч ватерполистов привести, да, когда головы только над водой, и то их топит. И вот он будет по репликам наших игроков, которые повторяются в определенных ситуациях, определенные слова, он будет изучать их язык. А потом он еще тренера запишет. Это вот для полной картины, да. И он, видимо, он решит, что это сигналы автографы. Да, Александр Владимирович? Такие вот повторяются. Причем доминант может их употреблять значительно чаще, чем все прочее. Ну вот... Я помню, когда я писал, другую аналогию могу привести. Я помню, когда я писал диссертацию и сидел рядом в лаборатории структурной прикладной лингвистики, рядом с военными, с военной кафедрой, замедлялись сигналы в 8 раз, они ко мне прибежали как-то и спросили, что за боевые действия я тут секретные прослушиваю. Да? То есть... Это достаточно хаотичная история. Поэтому с языком дельфинов туговато. Вот. Пока работает, но я думаю, что все будет в порядке. Говорят миф о том, что следующий, да, у нас в языке дельфинов от 40 до 30 тысяч слов. Да. Вот давайте фрагмент посмотрим, как раз посвященный исследователям белух. Да?
1: Было установлено, что около 60% всех издаваемых белухой звуков относятся всего-навсего к четырем основным типам сигналов с такими живописными названиями, как щебет, блеяние, гласный, писк. Это если оставить за скобками еще один общий для всех белух сигнал удивления и недовольства. Звук резко выдыхаемого воздуха, который с бульканьем большим пузырем поднимается к поверхности.
0: Продолжим. Да, долгая, или переходить к следующему мифу. Да, понятно. Значит, пока никак, я могу так сказать. Но работы в этом направлении ведутся. Агафонов Александр Владиславович, который икает с Еленой Пановой, своей ученицей, работают с белухами. И на основании физических критерий выделили вот среди тонально-импульсных сигналов перспективные участочки, которые могут быть трактованы как некие символы иероглифы, которыми дельфины могут, в частности белухи и афалины, могут обмениваться между собой, как мы делаем перепосты. Да? То есть отраженное эхо от каких-то предметов, оно вполне может быть, чисто теоретически, вот такими вот смс-ками. То есть один дельфин пустил, получил отраженное эхо, другой его послушал и послал дальше. Потому что вот были такие опыты в Севастопольском дельфинарии, когда дельфина запускали, скажем, в лабиринт из сетей, он тщательно все обследовал, крякал, тукал и находил рыбку. Потом он выплывал из этого лабиринта, а второй крякал на выходе что-то второму дельфину, и тот уже по прямой шел по кратчайшему расстоянию к этой самой рыбке. Вот, поэтому не лишена смысла гипотеза, но, конечно же, она требует подтверждения. Значит, дельфины – представители иной цивилизации, миф номер 6. Они так же умны, как люди, и точно умнее обезьян. Ну, что я могу вам сказать? Они действительно очень умные существа, сообразительные. Значит, любой человек... Я должен заканчивать? Хорошо, замечательно. Ну, коротко, если можно. Можно? Значит, можно. Возникает, во-первых, вопрос, что такое цивилизация, и почему мы дельфинов должны сравнивать со слонами, с обезьянами, хотя структура групп белух один в один структура групп африканских слонов, а слоны, на мой взгляд, ничуть не уступают некоторым, по некоторым понятиям, по показателям приматов, во всяком случае приматам, во всяком случае тесты они решают не менее удачно, в том числе коллективные, узнают себя в зеркале и прочее, прочее, прочее. В общем, сравнивать можно с кем угодно. Но дело все в том, да, у фалины мозг, как мы видим, больше, чем человеческий, весит он больше, извилин в слуховой коре больше, и можно сказать, что, ну, действительно, это какой-то вот непонятный инопланетянин с огромным мозгом. Но тут нужно помнить вот о чем. Дело в том, что мы вообще некорректно сравнивать интеллект дельфинов с интеллектом наземных существ. Совершенно другая среда. Вот Франц де Валь в свое время такой термин использовал, как «умвель». Да, как, то есть это то, как животное, в каких условиях оно живет, и как оно воспринимает окружающую действительность. Ну, дельфин воспринимает окружающую действительность, но абсолютно не так, как мы. Он, во-первых, она у него трехмерная. Он слышит, он ее осязает, у них химическая коммуникация очень развита, и он смотрит. Он... Для того, чтобы поймать рыбку, он должен запоминать очень много разных меняющихся вокруг него параметров. Это и температура, и очертания берега, которые меняются, шторм там, и так далее. При том, что им свойственна неофобия, они очень не любят новых предметов, которые появляются у них на пути, в том числе дикие дельфины. Да? То есть это животные, которые совершенно по-другому воспринимают мир. Не так, как мы. Но что мы тут можем? А давайте посмотрим, используют ли они какие-то орудия труда, да, любимый вопрос. Вот. Ну, во-первых, орудия труда используют каланы, да, как мы знаем, камушки. Да. Ну, заканчивай, да?
2: Просто не останется времени на вопрос.
0: Хорошо. А может я... Да, может быть, нет. Может быть, вопросы как раз по теме мифов.
3: Разумеется.
0: Да, и тогда мы просто вот... порядок. Но я хочу сказать, что вот здесь фото, где дельфин запросто пользуется орудием труда, он берет губку и вытаскивает колючую рыбку. То есть он как перчатку губку использует. Свидетельствует ли это о том, что он повышенно как-то вот интеллектуален? А енот, который использует вообще неизвестно что, да, для своих манипуляций. Вот. Ну, про каланы я говорил. Понимаете, тут вопрос совершенно в другом. Вопрос в том, что мы не можем до конца понять, как он видит окружающую среду, да, как он ее воспринимает и насколько глубок его интеллект. Сравнивать несравниваемое вот в настоящее время, я считаю, невозможно. А то, что он легко как бы предугадывает поведение человека, легко им манипулирует, как многие животные в зоопарке это делают, очень многие. Но дельфины это делают виртуозно, и я много раз видел, как неопытный тренер, есть такой очень простой элемент, вот таргет называется, надо ладошку так поставить, чтобы дельфин коснулся. Вот тут приходит молодой человек, говорит, я хочу научиться дельфиним тренером быть, дайте таргет потренируем с вами. Вот. Видел, как через там, 3,5 минуты человек стоял на карачках, потому что дельфин делал таргет там, где ему удобно, белуха. Или она его закручивала каким-то немыслимым способом. Так развлекалась. Вот. Так что про интеллект давайте мы оставим этот вопрос для будущих исследователей. И давайте решим, что вообще все мифы о дельфинах, они основаны на чем? Основаны на том, что мы их не знаем. То есть я считаю, что дельфины, это они не те, чем кажется. Вот и все.
4: Спасибо. Так, первый вопрос от нашего эксперта Станислава Дробышевского, который в зале он. Если его нет, то я задам этот вопрос за него. Как вы считаете, Иван, является ли повышенный интеллект дельфинов доказательством того, что трудовая деятельность не обязательна для появления разумности?
0: Ну, я последние 5 минут про это говорил, в принципе. Вот. Но скажу еще раз, да, вот что такое трудовая деятельность? Найти, скажем, волка, который ищет свою добычу, потом находит там и начинает мышковать, это трудовая деятельность или нет? Если мы говорим про манипуляции предметами, то манипулируют предметами, я очень люблю каланов, замечательные существа, но сказать, что они прямо вот супер-сократы животного мира, я это не могу сказать. Вместе с тем, свиньи не манипулируют предметами, но зато они являются так называемыми обшарщиками, а интеллект у них примерно такой же, как у собаки. И более того, они узнают себя в зеркале, да, то есть ощущают себя личностями. Если подводить итог, то я могу сказать, что важно условия среды, в которых живет животное, и насколько оно пользуется и преобразует эти условия среды. Вот для этого необходим, то есть, вернее, это необходимые условия развития интеллекта. Дельфин, который учитывает 10 тысяч факторов во время поимки рыбы или общения с себе подобными, он вполне обходится без манипуляций и обладает гигантским интеллектом. Но достаточно ли этого интеллекта, чтобы сравнить его с человеком, я не знаю, вряд ли. Мне кажется, пока таких данных нет. Вот, не знаю, ответил? Нет?
4: Да. И у меня есть время для одного вопроса. С балкона.
5: Молодой человек в очках?
4: Да. Я не вижу ни очков, ни человека, но да.
6: Здравствуйте, Иван. Меня зовут Василий.
3: У меня такой вопрос. Вот социальная иерархия дельфинов, она как-нибудь принципиально отличается вообще вот среди других социальных иерархий, ну, просто коллективных животных, там, приматов, например, или собак?
0: Ну, во-первых, о каких дельфинах мы говорим, их там несколько десятков, почти сотни видов. Если еще мы у зубатых китов возьмем каких-нибудь клюворылов и ремнезубов, которых не меньше, но которых мало кто знает, и у каждого вида своя социальная структура. Вот я могу с уверенностью сказать, что социальная структура белух, ну, просто очень сильно напоминает социальную структуру африканских слонов. Об этом у меня были с коллегами-слоноведами, которые работают в Африке, длительные дискуссии многодневные. Вот. А что касается афалин, то, ну, можно сказать, что напоминают по своей структуре тех же самых шимпанзе, не бонобо, а обыкновенных шимпанзе. Что касается остальных, ну вот... Наверняка аналогии найдутся, ну, потому что есть какой-то конечный набор. Но на самом деле социальная структура у всех животных, не только у дельфинов, она меняется от обстоятельств. Поэтому говорить о социальной структуре как о нечто фундаментальном я бы не стал никогда. Вот такой, а никакой иначе. Ну вот у людей сколько вариантов социальной структуры, да? Даже у примитивных племен, о которых Марина Львовна рассказывала. Да?
4: Сейчас... По идее, да, нужно выбирать самый интересный вопрос, но поскольку он был один, то книга уходит автору, молодому человеку в очках, да, балкона. Спасибо, Иван.
0: Не за что, прошу
4: прощения. Вам не дельфин, но неандерталец.
0: Спасибо.
4: Спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Илья Гомаранов, а значит, мы будем говорить о насекомых. Вообще, насекомых огромное количество на нашей планете, их значительно больше, чем видов млекопитающих. И я думаю, что и по биомассе они намного-намного превосходят привычных нам животных, в том числе крупных, по общей биомассе. Так это, Илья? Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Определенно так. Насекомых очень много. Я думаю, даже одних муравьев сильно больше по биомассе, чем всех остальных животных.
2: Ну да.
3: Насекомых сегодня описано где-то 1 100 000 видов, но мы знаем, что на самом деле, скорее всего, их сильно больше, потому что если мы посмотрим на то, как идут описания и по количеству новых видов, то, в общем, тенденция скорее идет на увеличение количества описываемых видов, нежели чем на снижение. И предполагают, что может быть где-то 3 миллиона видов, на самом деле, насекомых на нашей планете живет. И это сильно больше, чем всех других живых существ вместе взятых даже. То есть даже если туда и растения, и вирусы, и бактерии добавить, то их все равно всех остальных будет сильно меньше, чем количество видов насекомых. И такое вот эволюционное преимущество, наверное, у насекомых получилось прежде всего из-за того, что они научились летать, и, наверное, из-за того, что они вышли на сушу.
2: Ну, на сушу вышли и наши предки, а летать умеют и птицы, и, как известно, млекопитающие некоторые, да, и я уж не говорю там про белок-летяг, вот, ну и рукокрылые всевозможные, в общем, много кто летает, планирует. Да и летает, и пользуясь машущим полетом. Тем не менее, насекомых значительно больше, и можно сказать, что это планета насекомых у нас. На самом деле, да, мы говорим, что млекопитающие там господствующее положение занимают, но в основании этой пирамиды находится насекомое. Вот, ну это, кстати, да, ну если вы про полет заговорили, давайте про полет. Насекомые в любом случае были первыми животными, которые вышли на сушу. Сначала вышли, а потом освоили полет.
3: Да, ну, во-первых, вышли на сушу. Это было важно сделать довольно рано. И насекомые действительно сегодня по всем современным исследованиям это никто иные, как раки. То есть они имели когда-то общего предка с современными ракообразными, но потом, соответственно, раки остались в воде, а насекомые вышли на сушу, и тело чуть-чуть поменялось, соответственно, у них стало чуть меньше ног. Но, опять же, 6 ног оказывается на размере насекомого очень оптимальная система, потому что насекомое в любой момент стоит на 3 ногах, а 3 точки опоры – это, наверное, такая, в общем, оптимальная система, самая устойчивая. Но насекомые действительно стали такими разнообразными, потому что первыми научились летать, и главное, что они еще и научились есть любой тип пищи. Это связано, опять же, с ротовым аппаратом насекомых. Он сильно у них видоизменяется, и если изначально насекомые были, скорее всего, с грызущим ротовым аппаратом, то сегодня мы, конечно, можем найти насекомых, и которые питаются нектаром, которые пьют кровь, которые, в общем, едят любой абсолютно доступный им ресурс. Некоторые насекомые питаются нефтью, то есть едят ту пищу, которую в целом есть вообще никто бы другой не стал.
2: Нельзя.
3: Да.
2: Не может. Илья, вы сказали, что насекомые происходят от членистоногих, конкретно раков.
3: От ракообразных, да.
2: От ракообразных. То есть это как бы получается, что есть две ветки, что ли, да, членистоногих, которые освоили сушу. Есть же еще и пауки, которые тоже от раков произошли, или они произошли от каких-то крабов?
3: Вот, судя по современным данным, пауки отделились сильно раньше, то есть у них когда-то был общий предок вместе с еще многоножками, и вот общий предок дал отдельные веточки, одна на пауков, другая, собственно, на многоножек, на кивсяков и там губоногих еще, это наши скостянки или скалопендры, вот, а другая ветвь, где был общий предок, это появились ракообразные и насекомые, то есть вот они сейчас самые ближайшие предки друг к другу.
2: Очень интересно.
3: Вот, надо сказать, что еще есть самая дальняя группа, это анихофоры, совсем необычные существа, такие вельветовые черви, так называемые, очень странно выглядящие, тропические существа, их долго считали родственниками многоножек, но сегодня вот их считают такой сестринской группой ко всем остальным членистоногим.
2: Просто космическая жизнь какая-то совершенно другая, параллельная той, к которой мы привыкли. Итак, насекомые. Какие-то раки, да, начали выходить на сушу. Ну, собственно говоря, мы видим зачастую, да, ракообразных, которые выходят на сушу.
3: Да.
2: Да? Или раков мы конкретно.
3: Ну, мы и раков видим, мы и ракообразных, мы видим макрит, которые, в принципе, вообще живут исключительно на суше. Но ракообразные ограничены прежде всего своим дыханием, потому что ракообразные дышат жабрами. Соответственно, жабры работают только там, где высокая влажность. Насекомые в этом плане чуть-чуть преуспели, соответственно, у них изменилось дыхание. Тут тоже непонятно, как этот процесс произошел, но, тем не менее, насекомые – трахейно дышащие животные, и, соответственно, они, в принципе, вообще не должны возвращаться во влажную среду для того, чтобы жить. И первые насекомые действительно были бескрылыми, они больше напоминали мокриц, и если мы будем говорить о насекомых, которые сегодня выглядят так же, это всякие щетинохвостки, это небольшие насекомые, которых можно увидеть чаще всего в ванной. Они выглядят как такая серебряная капелька или капелька ртути. Они очень быстро бегают, и крыльев у них никаких нету, и, похоже, они очень на мокрит внешне. Соответственно, тело очень сильно сегментировано, никаких крыльев нету. Вот, ну и ведет такой же образ жизни, соответственно, около камней где-то в природе живут, около водоемов, в общем, где сыро, влажно, и где есть большое количество разных разлагающихся субстратов, которыми они, собственно, и питаются. И вот так, скорее всего, выглядели и предки насекомых, на самом деле, по разным данным, по отпечаткам, опять же, которые до нас дошли, мы видим таких существ и в предыдущей геологической эпохе, но потом наблюдается, на самом деле, очень большой провал, который, в общем, наверное, можно сказать, одна из таких больших загадок зоологии, потому что мы точно не знаем, когда и как насекомые научились летать, потому что мы не видим переходных форм. Как так получилось, что, в общем, ископаемые формы не дошли до нас, потому что насекомые вообще довольно плохо превращаются в окаменелости, да, фоссилизируются из-за особенностей их размера и того, что хитин плохо сохраняется.
2: Янтарь нужен для этого, да?
3: Янтарь, мало, да. Ну, нужно. Янтарных насекомых, конечно, уже сильно больше, но янтарь сильно более поздний.
2: Ну, история. Конечно, если смола, значит, должны быть хвойные деревья. Прежде всего, они появились далеко не сразу.
3: Да, ну и, в общем, насекомые действительно научились летать, и мы видим все-таки некоторые находки древних летающих насекомых. Это такие очень существа, похожие на стрекоз, но, конечно, не являющиеся стрекозами. Они называются делицшалы. Жили они 250 миллионов лет назад, 350 миллионов лет назад. Их находили прежде всего в шахтах при добыче угля. Соответственно, это было начало 20 века, конец 19 века. Собственно, нашли впервые этих насекомых, нашли отпечатки их крыльев, и выясняется, что эти насекомые были шестикрылыми. Сегодня мы не видим с вами ни одного шестикрылого насекомого, и скорее насекомые пошли, наоборот, по пути того, что крыла должно остаться два, и, наверное, это самое оптимальное количество крыльев для полета.
2: И вот эта стрекоза гигантская, пресловутая, да, которая метр?
3: На самом деле была не метр.
2: Ну, где-то. Вот. У нее было шесть крыльев.
3: Есть разные данные, в основном, конечно, это куски находят, поэтому размер экстраполируют, пытаются понять, какого она была размера, но, скорее всего, где-то порядка 70 сантиметров, да, и они были шестикрылыми. Четыре крыла были абсолютно нормальные, больших, а два передних крыла были очень маленькие. И, скорее всего, они не участвовали никак в полете, но это нам такую делает зацепочку о том, как появились, собственно, откуда вообще появились крылья. Ну и, скорее всего, крылья у этих делицшал появились для того, чтобы питаться семенами растений. Соответственно, они питались семенами кордаитов, это, собственно, растения, которые были основными в каменноугольном периоде. Они заползали наверх, находили подобие семян и высасывали несозревшие семя, потому что мы находим в отпечатках эти семена с отверстиями, точно соответствующие ротовому аппарату этих делицшал.
2: А крылья-то при чем?
3: Вот, и они поднимались наверх на деревья, соответственно, и, видимо, в какой-то момент они начали планировать. То есть
2: порхать.
3: Вообще они даже не порхали, да, скорее всего, прыгали с дерева на дерево, и, соответственно, вот эти вот пластинки, которые фактически стали потом крыльями, помогали им более оптимально достигать новых семян на соседних деревьях. И сегодня также делают некоторые муравьи в тропических лесах. муравьи тоже прыгают с дерева на дерево, расставляют лапы для того, чтобы не опускаться на землю, опять же, в поисках семян. В тропическом лесу иногда даже бывает муравьиный дождь, когда, собственно, муравьи переходят с одного дерева на другое, ну и не все из них, понятно, хорошо допрыгивают с одного дерева на другое. И вот есть предположение, что крылья действительно начали расти просто как пластинки. То есть почему-то в какой-то момент у предков насекомых тело начало уплощаться и стали появляться пластинки. Но долго был основной вопрос. Если так происходит, то откуда же там берется сустав? То есть крыло же должно двигаться, соответственно, должны быть какие-то структуры, которые помогут ему махать. И тут, соответственно, основная сегодня теория – это данные нашего ученого Росницына, одного из самых известных палеоэнтомологов. Он считает, что крылья у насекомых появились из двух частей одновременно. Во-первых, это действительно выросло тело, то есть на боках груди начали расти пластинки, но с другой стороны были жабры, то есть у предков насекомых были жабры, которые достались им от ракообразных. А у ракообразных жабры находятся в основании ног.
2: Наружу.
3: Да, и вот эти вот жаберные лепестки, поскольку на суше, в общем, они оказываются абсолютно бесполезными, они, скорее всего, стали действительно превращаться во вторую часть крыла. И в какой-то момент пластинка сверху и жабры снизу срослись, и образовалось подвижное крыло. И в поддержку этой же гипотезы говорит нам то, что у крыля есть развитое жилкование, соответственно, и внутри крыла течет гемолимфа. То есть фактически есть сосуды, которые, вероятнее всего, перекочевали туда из жабр ракообразных.
2: А скажите, а как они координируют вообще вот
3: полет?
2: Это? Полет? Да. Сейчас у стрекоз, ну, условно, да, мы берем вот такой наиболее яркого представителя летающих насекомых. Сколько крыльев? 4, да, 2 пары?
3: 4, да.
2: И они асинхронно как бы двигаются, да, вот эти пары.
3: Да, у стрекоз полет, наверное, ну, сегодня самый такой древний, самый архаичный, потому что все другие насекомые летают несколько иначе. У стрекоз мускулатура напрямую подходит к крылу, и фактически каждое крыло координирует логично нервной системой. У других насекомых полет немножечко другой. У них крыло управляется не напрямую мускулатурой, а управляется через систему пластиночек, и, соответственно, насекомое сжимает и разжимает грудь. И, соответственно, это сжатие передается на специальные такие хитиновые пластиночки, которые, в свою очередь, приводят в движение крыло. И у других, у всех насекомых работают крылья вместе, слаженно.
2: То есть как велосипед получается, да, такая,
3: да,
2: конструкция?
3: Да, похожая педалька, система. Да. И при этом вот у бабочек, бабочки тоже четырехкрылые, но у них переднее и заднее крыло сцепляются вместе. У них есть специальные крючочки, и в итоге система превращается в двукрылое. Если мы посмотрим на других насекомых, например, на жуков, то мы увидим, что передние крылья вообще превратились в надкрылья и в полете никак не участвуют, а задние крылья летательные. Ну и самые лучшие летуны среди насекомых – это мухи и комары. Они обладают самым маневренным полетом и самым быстрым полетом, ну, относительно размера тела, конечно. И мы видим, что они полностью двукрылые. То есть они фактически вообще отказались от второй пары крыльев, потому что, видимо, для оптимального маневренного полета действительно два крыла оказывается достаточно. А вторая пара крыльев у них задняя превратилась в жужжильце. Это специальный орган, который стабилизирует их во время полета и убирает турбулентные потоки, которые могут разрушить так или иначе крыло. Вот. Поэтому насекомые сегодня от шестикрылости перешли все-таки больше к двукрылости, но мы это видим и на самом деле и по всему остальному телу насекомых. Они идут в итоге по слиянию сегментов, то есть если мы посмотрим на ракообразных или на многоножек, то у них тело очень сильно сегментировано, а насекомые стараются соединить сегменты в одно что-то целое. Ну, допустим, у мух грудь уже разделить на передний, средний и задний грудь вообще уже никак не получится, там все срослось очень сильно.
2: То есть монстры из фильмов ужасов, так сказать, в эволюционном будущем у насекомых, да, когда они соединят тело, научатся извлекать достаточное количество кислорода из воздуха и, соответственно, укрупняться, и вот получится персонаж какого-нибудь блокбастера.
3: Ну, наверное, если бы сегодня жили крупные насекомые, такие как тот же Меганевропсис или Делитшал и многие другие, то, конечно, мы бы, наверное, так хорошо с вами не жили, потому что все-таки это насекомые крупные. Если мы даже представим наших стрекоз, которые, если они станут такими большими, то они хищники, и, соответственно, с такими крупными хищниками, с таким маневренным полетом жить довольно сложно. Но тут важно сказать, что насекомые, будучи большими, шли по другому пути и стали очень маленькими. И сегодня, например, мы можем увидеть мельчайших насекомых, есть так называемые группы микронасекомых, размер которых сопоставим с размером одноклеточных существ. То есть какая-нибудь амеба или инфузория туфелька по размеру такая же, как самый маленький жук или самая маленькая оса. И вот это, наверное, такой эволюционный, более прогрессивный путь у насекомых, потому что когда насекомые осваивали воздушную среду, конкурентов не было, не было хищников, никто на них фактически там не нападал, и они могли себе позволить стать крупными. Но, в общем, времена изменились, и сегодня действительно есть и птицы, и млекопитающие, а вот самые

0: Поэтому у этих жучков или ос крылья превращаются в перышки. Жуки так и называются, жуки-перокрылки. И их крыло напоминает отдельное перо. То есть есть центральная часть и от нее отходящие нити. И вот очень долго был вопрос вообще, как они летают, потому что, казалось бы, через эти волоски на крыльях должен воздух проходить, и, соответственно, жук вообще не должен был бы летать на таком размере. Но потом, это 22-й год исследования наших ученых российских, у нас самая крупная группа по изучению микронасекомых на биофаке МГУ, и, собственно, поймали живых жучков, построили специальную установку из 4 камер, которые снимали в замедленном режиме полета этого жучка, и оказалось, что он делает взмахи крыльями не так, как все насекомые, не вверх-вниз или не по восьмерке, а он делает движения, очень похожие на греблю веслами на лодке. Соответственно, он крыльями схлопывает сзади за своей спиной, чтобы развести их в потоке воздуха.
1: Как пловец с дельфином.
0: Да. Да. Вот как раз он как пловец. И когда, в общем, стали смотреть на физику воздуха, как ведет себя воздух на его размере, в общем, оказалось, что на его размере воздух больше похож на очень вязкую субстанцию, такую, как глицерин, допустим, или масло. И поэтому жучок фактически не летает в воздухе, а плавает. И на его размере это оказывается очень эффективно, потому что скорость полета, в принципе, у него сопоставима с крупными насекомыми, и если бы он был такого же размера. И вот это такое прогрессивное крыло у насекомых, прогрессивная ветвь, я бы сказал так.
1: То есть он вершина эволюции полета, вот этот вот микрожучок, или все-таки муха, или комар?
0: Я думаю, что вот они каждый на своей нише. То есть комар и муха, они такие чемпионы по полету на своем размере, потому что все-таки муха и комар – это довольно крупное насекомое, да, хотя бы видно вооруженным глазом. Но этот чемпион по полету в своей нише, в таком маленьком размере. И мне кажется, что других существ такого размера мы в других группах не отыщем.
1: Ну, то есть он размером меньше булавочной головки, да,
0: получается? Меньше булавочной головки, да. Размер где-то 0,5, а у некоторых даже 0,2 миллиметра, то есть 0,2 или половина миллиметра.
1: Ой, а как они называются, еще раз скажите, пожалуйста?
0: Жуки-перокрылки.
1: Перокрылки, от слова перо.
0: Да.
1: Вот запомните, уважаемые радиослушатели, я вот предсказываю, что мировой кинематограф без этих жуков не обойдется. Вот жизнь микромира, жуки, полеты, резко уменьшившийся человек, который летает на этих жуках, которые на самом деле не машут, а плывут баттерфляем или брасом в вязкой жидкости, которую для их размера представляет воздух. Я правильно описал все?
0: Да, именно так.
1: Вот. Замечательно. Значит, интересная такая тенденция получается, что насекомые уменьшаются в размерах, и это их такая эволюционная адаптация. Но когда ты так уменьшился в размерах, очень легко стать жертвой малейшего дуновения ветерка. Вот ты живешь спокойненько в своем грибе, выполз на поверхность, подул ветер, и тебя уже от родины унесло куда-то неизвестно куда. Вот. И с этим же как-то тоже надо справляться, и жить как-то с этим.
0: Проблема такая точно есть. И, например, мы знаем, что насекомые, которые живут на островах, где сильный ветер, они часто вообще отказываются полностью от полета и вообще утрачивают крылья. Вторично бескрылые, так называемые насекомые. Ну, на самом деле, вторично бескрылыми корректнее называть, конечно, блох вшей, которые живут среди шерсти, и фактически крылья им, наоборот, мешают. Да? То есть, соответственно, летать там некуда, а ползать среди шерсти с крыльями тоже оказывается очень неудобно. Но некоторые островные мухи и комары тоже полностью отказываются от полета. И есть комар Бельджика Антарктика, например, который живет в Антарктиде. Этот комар достаточно крупный, но при этом он не летает, потому что в условиях Антарктиды, в условиях сильного ветра, в общем, летать бессмысленно, да и особо некуда, потому что он живет внутри гнезд птиц и питается в основном экскрементами этих птиц. Другие насекомые отказываются от полета в условиях сильного ветра, и если погода очень ветреная, то, например, комаров в лесу или в поле мы с вами не увидим. Они пережидают вот эти вот неподходящие условия, находясь где-нибудь на травинках, да, ожидая, когда, собственно, окажутся подходящие условия для полета. И на самом деле у комаров очень много ограничений. Их не бывает в туман, потому что мелкие капельки тоже оказываются для них очень большой проблемой, и облетать их тоже никак не удается. комары могут летать только, например, в сильный дождь, потому что сильный дождь, они научились справляться, они влетают в капельку и падают вместе с каплей какое-то время, а потом вырываются из нее и при этом испытывают очень сильные перегрузки. Но вот такая вот история с

0: падение вместе с капелькой позволяет им сохранять способность к полету. Ну а крупным насекомым ветер, в принципе, не сильно мешает. Если мы будем смотреть на жуков каких-то или, опять же, стрекоз, то они в условиях ветра замечательно летают, и их силы хватает, чтобы преодолевать воздушные потоки. Ну или иногда они летают в воздушных потоках. Это тоже, в общем, оказывается такой стратегией. Можно лететь не против ветра, а иногда можно лететь по движению ветра.
1: Но я имел в виду самых маленьких насекомых, самых крохотулек.
0: А самые маленькие, я думаю, что, во-первых, на тех местах, где они живут, такого ветра сильного и не бывает. Ну а если будет мощный ветер, то, конечно, он их снесет. Тут они никак противостоять ему не смогут. И я думаю, что многие из них, так, например, я думаю, расселялись. Мы знаем, что, в общем, некоторые виды насекомых заносят на острова с помощью ветра, так что, возможно, и с маленькими происходит точно так же.
1: Илья, а вот в заключение нашей программы такой детский вопрос. Почему мотыльки и прочие насекомые летят на лампочку, на свет? Или это миф?
0: Это не миф, это действительно работает история, но работает не со всеми насекомыми. Мы, например, знаем, что не всех насекомых привлекает свет, и с комарами многие эксперименты не подтверждают того, что они летят именно на свет, они летят чаще всего на тепло. Другие же насекомые действительно могут лететь на свет, и основная версия – это то, что они использовали всю свою жизнь как ориентир Луну. Луна видна издалека всегда хорошо. И, собственно, когда насекомые летели на Луну, это был показатель того, что ты рано или поздно вылетишь на открытое пространство. А насекомые, в общем, многие скорее предпочитают жить на открытых пространствах, на полях, где много цветов, не знаю, растений или крупных животных, которые могут служить тоже пищей, если мы говорим о кровососущих насекомых. И фактически они всегда использовали Луну как ориентир. Но потом появился человек, появилось много очень ярких источников, которые светят для насекомого чаще ярче, чем Луна, и, соответственно, они выбирают их и летят на свет в надежде, опять же, вылететь на открытое пространство. Но к Луне никогда нельзя долететь, и поэтому насекомые могли использовать ее как ориентир. А к источнику света можно долететь, они долетают к лампам, и дальше они начинают, собственно, терять контроль, да, они фактически сбиваются с маршрута, и они не понимают, куда дальше лететь, и они начинают кружить вокруг источника света, будучи
1: дезориентированы,
0: да. Собственно, древний эволюционный инстинкт сыграл с ними сейчас дурную шутку, и действительно бывают истории, когда массовые миграции многих бабочек оказываются сбитыми, то есть бабочки оказываются во время миграции дезориентированы, и, например, оказываются на стадионах, где идут футбольные матчи, потому что там свет оказывается очень-очень яркий, и их дезориентированные бабочки, часть погибает, часть оседает в траве и ждут, когда свет выключится, да, и они как-то придут в себя. Вот, ну,
1: футбол – зло, вы хотите
0: сказать. Хочу сказать, что появление человека, в общем, очень сильно сказалось на многих насекомых, и, к сожалению, действительно, они пока не смогли адаптироваться к большому количеству ярких источников света и к фонарям, прежде всего, которые светят часто с ультрафиолетовым спектром, который, собственно, и важен для насекомых.
1: Ну, это проблема экологическая, цветовое загрязнение, есть такая штука, не хотелось бы на грустной ноте заканчивать, но проблема есть, и мы о ней говорим. Спасибо вам большое, Илья. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я говорил с Ильей Гомерановым, научным сотрудником Сколтеха, зоологом. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Нет безнадежных больных, есть только безнадежные врачи. Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Синна, Авиценна. Персидский философ, ученый, врач, поэт, музыкант.
1: Европу охватила пандемия авиценизма. Я предпочитаю короткую жизнь с шириной, чем узкую с длиной. Фака эмульсификация. Мозг, такое умище. Они наврали, примерно на 700 лет.
2: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Лекарь, ученик Авиценны». И сегодня у нас в гостях научный журналист и врач высшей категории Алексей Валерьевич Водовозов. Добрый день, Алексей.
3: Здравствуйте, Кристина.
0: «Лекарь, ученик Авиценны» – художественный фильм, снятый в 2013 году кинокомпанией Universum Film. Фильм основан на одноименном бестселлере Ноя Гордона. В 1999 году на книжной ярмарке в Мадриде роман Гордона был признан одной из самых популярных книг всех времен. Натурные съемки проходили в Марокко, а также в Восточной Германии, где сохранился один из последних в Европе замков IX века, который как нельзя кстати подошел для изображения Англии того времени. Стремление к достоверности в натурных съемках привело к задержке в производстве на целый год. Из-за беспорядков в арабских странах назначенные на весну 2011 года съемки в Марокко пришлось отложить. Режиссер картины Филипп Штёльцель также известен как автор клипов знаменитой немецкой группы «Рамштайн». При бюджете в 36 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 54 миллиона. Премьера «Лекаря» в России состоялась 6 февраля 2014 года.
2: Начнем, наверное, с того, что многие события, которые показаны в фильме, они выдуманные.
3: Да.
2: И расскажите, пожалуйста, какие из тех персонажей, которые показаны в фильме, помимо, конечно, Авиценны, который действительно существовал, кто из них еще существовал в реальности? Понятное дело, что был ученик Авиценны, это тоже известная личность, который провел с Авиценной около 20 лет вместе, и я так понимаю, что дописывал даже некоторые его работы. Правильно ли я понимаю, что главный герой, показанный в фильме, это как раз прототип того самого ученика?
1: Скорее всего, нет. Потому что если мы начнем рассматривать вот именно в историческом контексте, то, скорее всего, там единственная реальная личность – это Ибн Сина. Да? Ну или, если говорить полностью, то Абу Али Хусейн, Ибн Абдаллах, Ибн Аль-Хасан, Ибн Али, Ибн Сина. Ну, когда перевели его труды на латинский язык, он стал Авиценной. Потому что это слишком длинно. Арабские имена – это, конечно, нечто. Вернее, не арабские, персидские, прошу прощения, потому что он персидский врач. И это ошибка называть его арабом. Он говорил на фарси дари и так далее. И жил, в общем-то, в Персии. Да, действительно, вот этот товарищ, который Абу Убайд Аль-Джузджани, его ученик, с которым он встретился в городе Гаргане. Кстати, все это существует до сих пор. То есть все, вот эти все топонимы, все эти города. Исфахан, кстати, это реальный город. Он действительно существует до сих пор. Наверное, вот это и будет главным историческим контекстом. Если говорить о самом Ибн Сине, то он родился, по разным, скажем так, вариантам. От 980 до 984 года. Почему? То есть почему вот такой разброс? Почему мы не знаем? Дело в том, что документальных источников того времени практически нет. И все, что мы знаем о тех временах, мы знаем фактически со слов Авиценны и его ученика. Потому что существует автобиография, которую он, видимо, либо сам написал, либо надиктовал ученику до момента их встречи, а дальше уже делал этот сам ученик, вел. Эти записи, и поэтому нам придется поверить этим двум товарищам персам о том, что все было реально так. Ну ладно, мы будем считать, пусть 980 год рождения Авиценны, это селение Афшана, недалеко от Бухары, кстати, опять же, тоже существует до сих пор, и там есть музей Авиценны, несмотря на то, что он там прожил всего 5 лет. Потом вместе с родителями он переехал в Бухару, и, в общем-то, можно сказать, по современным меркам, что это вундеркиндом он был. К 10 годам он выучил Коран наизусть, мог цитировать любые страницы. К 12 стал лучшим учеником в школе. К 14 ему уже было нечему учиться, потому что он достиг уровня знаний своих преподавателей. И он начал учиться сам, то есть он стал читать все доступные ему источники, книги. К 16 годам он заинтересовался медициной, в том числе. За год прочитал все, что было по медицине, всю литературу. Ну, ее тогда было не сильно много, да, но вот просто интересно сравнить, что вот сегодня, например, даже заголовки за год не прочитаешь, да, а здесь, пожалуйста, за год он прочитал вообще все, что было по медицине доступного. И потом он даже стал практиковать, потому что ему не хватало вот тех знаний. Он посчитал, что это маловато. Ну да, действительно, какие-то теоретические выкладки. Надо бы это как-то актуализировать, освежить и прочее. И он стал ходить по больным, осуществлять приемы и так далее, и так далее. И настолько успешно он все это переложил с теории на практику, что стал одним из известнейших врачей в Бухаре. Причем в возрасте, опять же, 17-18 лет. В 17 лет его пригласили к эмиру Бухары, он его вылечил. Эмир так сильно обрадовался, значит, что сделал его придворным врачом.
2: А от какой болезни он его вылечил?
1: Вот это неизвестно. То есть известно просто, что вылечил. И, естественно, самый большой плюс, который получил Ибн Сина в этом смысле, это доступ к дворцовой библиотеке. Она была огромной, то есть там хранилась масса всего, и он пошел ее читать всю. Что интересно, потом, когда она сгорела, завистники утверждали, что это Ибн Сина поджег, для того, чтобы никто не получил больше эти знания. На самом деле он человеком был таким многогранным, и когда его называют врачом, это не совсем правильно. Он скорее был философом, мыслителем и так далее, потому что труды у него есть по примерно 30 направлениям наук. Что интересно, медицину он сам для себя, конечно, считал интересной, но легкой. Он так и сказал, что ничего сложного в медицине я не нашел. Это не то, что математика или метафизика. Метафизику он перечитывал несколько десятков раз, просто чтобы механически запомнить, забить это все в голову. А с медициной все нормально, ничего страшного, ничего такого какого-то вредного или еще что-то в этом роде. К сожалению, у него умер отец в 1002 году, и примерно тогда же пошла в упадок, то есть прекратилась династия Саманидов, которая им благоволила. Ну, ему пришлось уйти в странствование, то есть искать новых покровителей, новый город для проживания. И где-то лет 15 он скитался по разным городам совершенно. И в 1012 году он как раз и встретился со своим учеником в городе Гаргане, тоже существует до сих пор, иранский город на сейчас. И в 1015 году он удачно излечил еще одного эмира, города Хамадана. Тот его сделал визирем в награду за такое дело. Конечно же, эмиру это понравилось, что его спасли от какой-то непонятной болезни. Опять же, мы не знаем, какой конкретно, но мы точно знаем, что она была периодической, да? То есть обострение и ремиссии. Он вывел в ремиссию, все нормально, но это не понравилось военным. Как вы понимаете, у них были немножко другие планы на больного эмира. Они расстроились. Когда военные расстраиваются, это всегда плохо. И поэтому они стали строить козни против Ибн Сины, рассказывая там про него всякие страсти, ужасы и прочее, прочее. Настаивали на казни. Эмир отказался, сказал, ну ладно, давайте его просто вышлем. Его выслали, и через 40 дней у эмира обостряется его болячка. Тот это воспринимает как знак свыше, что, мол, нельзя трогать этого святого человека. Он возвращает его обратно. Ибн Сина его снова излечивает, ну, выводит в ремиссию, точнее так. И ему в награду дается пост министра. Вот. С визирем уже не срослось, но министра ему, так сказать, дали эту должность. И все было нормально, пока эмир не умер. Эмир умер, и военные ему немедленно припомнили все, что было. В общем, в результате он оказался в крепости. И оттуда со своим братом, со своим учеником и со своими рабами, с двумя, у него, кстати, были рабы, то есть это было нормально для тех времен, они сбежали в итоге в Исфахан. Вот тот самый город, который показан в фильме. Это произошло только в 1024 году, то есть до смерти оставалось 13 лет. И вот эти 13 лет были для него, наверное, самыми лучшими в смысле условий работы, потому что эмир ему благоволил, он был, в принципе, таким продвинутым, прогрессивным. Мы постарались это показать в фильме, да, он, конечно, такой своевольный, жесткий и так далее, но он, в общем-то, и к наукам нормально относился, да, и ко всему остальному. Да, то есть вот это соответствует реальности. Что не соответствует, то, что вот Роб Коул, он, скорее всего, полная придумка, абсолютная. С учеником он не сходится по многим параметрам, ни по возрасту, ни по характеру взаимоотношений, да, ни по происхождению, ни почему, да, то есть он вообще никак не сходится. Я боюсь, что вот этого ученика просто решили не показывать, да, потому что, ну иначе, а как? У него был бы уже любимый ученик. А так он пришел и стал этим любимым учеником. Ну, наверное, как-то там некие аллюзии на его ученика были, на настоящего, но очень отдаленные. А что еще неправильно показано, это то, что Ибн Сина в основном вроде бы предпочитал оставаться в городе, не выезжать с эмиром. На самом деле нет, наоборот. Всегда ездил с эмиром во все походы. И в одном из таких походов на Хамадан, который тогда уже был относительно безопасным, он заболел, Ибн Сина. Причем желудочной болезнью, то есть вот той самой напастью, которую вроде бы они потом лечили эмир. Эмир его пережил. Это, опять же, неправильно немножечко изложено. И в Хамадане он умер, к сожалению. Причем, что интересно, ему предлагали знакомые, все остальные, ну, надо же как-то продлить себе жизнь, там, сделаешь, ты же врач, ты же можешь себя излечить. У него это, так сказать, ну, во-первых, он этого не хотел сам по себе. Он сказал, что я предпочитаю короткую жизнь с шириной, чем узкую с длиной. Вот. Ну, философ, товарищ, да, он очень хорошо так излагал по многим направлениям, и не стал он собой заниматься в этом смысле, ну, мол, раз суждено, ну уж суждено. И на смертном одре он освободил своих рабов только тогда, продиктовал какому-то незнакомцу завещание свое, ученика, видимо, не было при нем, то есть про это не сказано, и распорядился там еще относительно своих вещей и прочего-прочего, и умер в Хамадане. Его похоронили у городской стены, а через 8 месяцев его прах перенесли в Исфахан, в мавзолей эмира. И вот, считайте, так получается, что это человек, у которого две могилы. Они реально до сих пор существуют, две, и в Хамадане, и в Исфахане. И обе претендуют как бы на то, что вот это место захоронения Ибн Сины. Он, в принципе, вот если мы говорим о медицинской части, да, вот это почему-то там не отражено. То, что его основной труд — это как раз трактат, да, и это
2: канон
1: врачебной науки, многотомный труд, который он писал 20 лет. И да, действительно, почему-то работа над ним не показана. А в Исфахане он как раз ее и закончил. Ему как раз все это было позволено и так далее. Он мог спокойно работать, и он его закончил. И надо сказать, что этот труд, ну, он невероятен. Я прям рекомендую его найти, почитать. Лучший перевод на русский — это, наверное, Узбекская академия наук сделан. И он написан очень хорошим языком. То есть у него еще литературный дар был ко всему. И многие вещи оказались пророческими. То есть он заглядывал так очень-очень далеко вперед, на тысячи лет, по сути. И да, действительно, может быть поэтому, что он преломлял вот эти все теоретические знания предыдущих, да, всех своих предшественников, начиная там с греков и всего остального, он преломил через свое понимание, через практику, практики у него было очень много, и, по сути, он создал как бы такое новое направление, да, и когда вот это все перевели на латынь в 12 веке в Испании, то, по меткому выражению одного из историков медицины из Франции, Европу охватила пандемия авиценизма, то есть буквально за 100 лет Авиценна захватил Европу, вот его труд, да, вот этот основной. С 13 века он стал обязательным учебником в медицинских университетах Европы. То есть получилось так, три ведущих как бы медика стало, это Гиппократ, Гален и Авиценна. По ним учились все медики там вплоть до 18 века, наверное. Что из того, что он нашел, оказалось реальным для нас? Да? Ну, например, когда он описывал мозжечок, он упоминал такие образования, как червь и хвостатое ядро. Они до сих пор так называются. Он предположил, что глазные нервы, когда идут из глаз, до входа в мозг они перекрещиваются. При этом он не вскрывал головной мозг, он не знал. То есть он предположил на основе своих наблюдений. И это оказалось так. Мало того, он даже предположил, что лобные доли головного мозга отвечают за аргументацию, за волю, за прочие вещи. Да, это мы тоже сегодня знаем, что это так. Кроме того, в фармакологии он сделал очень много. То есть он предложил, по сути, проведение клинических исследований Вот так, как мы сегодня лекарства новые выводим на рынок, вот это фактически было предложено Авиценной. То есть, что они должны изучаться на людях, что должен быть индивидуальный подход, что мы должны учитывать, что разные лекарства подходят для разных болезней, там, что для животных подходит, для человека может не подойти, поэтому нужны исследования на людях и так далее. То есть, ну, да, действительно, невероятно образованный человек с таким справедческим даром. И в фильме Бен Кингсли его показал, конечно, изумительно. Но, наверное, он был таким. Ну, по крайней мере, похожим.
2: Мне еще очень были интересны его опыты по психологии. Он же психологию тоже изучал. Конечно, про коз, по-моему, когда к одной козе подставили волка и кормили ее, она в итоге умерла от страха. А вторая коза жила в нормальных условиях, питалась нормально, и все с ней было в порядке.
1: Всякие поведенческие вещи, считайте, этология, стрессы, да, то есть задолго до Ганса с Ильей и прочее, прочее. Ну, еще раз говорю, да, то есть человек, сильно опередивший свое время.
2: Но по поводу сильно опередивший свое время, мне интересно, как раз по поводу этого шеститомника «Канона», я решила его себе заказать, думаю, почитаю перед передачей. Ага. 6 томов стоит 25 тысяч.
1: Да.
2: Это говорит о том, что сколько прошло веков, и до сих пор его труд ценен и актуален. Да. А вот в начале фильма рассказывается о том, что многие наработки по медицине именно Римской империи были утрачены в Европе, и не было ни врачей, не было никаких клиник, и существовали только бродобреи, которые, минимально разбираясь в медицине, кочевали и лечили народ. А правильно ли я понимаю, что это связано с тем, что получило стремительное развитие христианства, и оно запретило заниматься медициной, приравнивая ее к магии и колдовству?
1: Ну, не совсем так, конечно. То есть христианство, конечно, не считало медицину колдовством, потому что, ну, были некоторые и церковные организации, которые оказывали медицинскую помощь, они просто как бы переключили это на себя. То есть это стало их делом. И, к сожалению, да, в момент повествования фильма нужно понимать, да, что это как бы сильно разные эпохи, что в Европе, что на Востоке. На Востоке это Золотой век. То есть это расцвет.
2: Но это, можно сказать, возрождение, правильно?
1: Это, да. Это эпоха возрождения там у них. Ну, можно так сказать. А в Европе темные века. Это как раз они заканчивались, и вот-вот только-только еще появятся университеты, только-только начнут отстраиваться больницы и все остальное. Поэтому, да, упадок во всем. И вот это показано очень хорошо. Реально, вот, скорее всего, именно так вот эта вот медицина и выглядела в то время.
2: А вы говорите, что медициной занимались церковные организации. Они больше лечили молитвами? Или все-таки были какие-то медицинские познания?
1: Нет, не только. Естественно, были. То есть монастыри были средоточием знаний вообще в принципе. То есть они аккумулировали у себя книги, да, переписывали их, переводили и так далее, и так далее. И да, медицинские знания у монахов, в общем-то, были. Одни из самых, наверное, таких распространенных в этом смысле были францисканцы и иезуиты. Наверное, так. Иезуиты в основном собирали информацию, а францисканцы практиковали всякие вещи, в том числе медицину. То есть в монастыре можно было получить, ну, конечно, не квалифицированную медицинскую помощь по сегодняшним представлениям, но все-таки некое медицинское пособие, да, это действительно так. Кроме того, были и богадельни, то есть куда просто собирали людей ослабленных, нищих, там, убогих и так далее, то есть некоторые подобия домов презрения, да, или домов престарелых, если переводить на сегодняшние реалии. Так что нет, конечно, нельзя сказать, что прям было все плохо-плохо, но вот на Востоке было в этот момент все прям хорошо-хорошо. Это правда, потому что на Востоке, например, первая больница появилась в 707 году в Дамаске. А если мы будем говорить о той же Англии, то это существенно позже, лет на 700 позже это все появилось. То есть вот такая большая разница.
2: А когда Авиценна говорит о том, что болезнь кишок не лечится, ученик у него спрашивает, никогда ли он не задавался вопросом, что внутри нас, кроме плоти и крови. Смотрите, Авиценна сам изучал медицину Древнего Рима и Греции, а они, в свою очередь, изучали различные медицинские свитки и папирусы Древнего Египта. И правильно ли я понимаю, что Древний Египет еще до нашей эры прекрасно разбирался в анатомии и в строении органов человека, поскольку они занимались бальзамированием тел и мумифицированием? И почему эти знания по анатомии не передались дальше?
1: Ну, прекрасно, это преувеличение, скажем так. Потому что у них все-таки были искаженные данные, да, они же видели людей, которые пролежали достаточно долгое время. Там же не сразу начинали процесс бальзамирования и всего остального, а этот труп довольно долго лежал. Я, конечно,
2: примерно
1: понимаю.
2: Примерно сколько по времени?
1: Несколько дней, а могло быть и до недель. То есть это было позволительно для того климата, потому что он сухой и жаркий. И там некоторая естественная мумификация уже начиналась, то есть особого гниения не было. Но, то есть уже было искажение восприятия информации, получается так. И когда они начинали бальзамирование, ну, во-первых, они не могли понимать структуру, да, и связь между органами. Они просто могли зафиксировать, что есть вот такой орган, похожий на то-то, есть такой, похожий на то-то и так далее. Зарисовок они не делали. То есть да, конечно, были некоторые записи, но вот таких каких-то атласов, предположим, после них не осталось. И если мы говорим об ошибках, то, например, средоточием всего зла древние египтяне считали прямую кишку. Почему? Потому что когда они вскрывали, да, начинали бальзамировать, они видели там гниение. То есть в кишке там что-то ужас какой-то творится, все распадается, все черное, все пахнет плохо, выглядит ужасно и так далее, и так далее. Но это мы с сегодняшней точки зрения понимаем, что происходит, да, то, что наша замечательная микрофлора, которая утратила контроль со стороны силовиков в виде иммунитета, да, она распоясалась, вышли на митинги, начали громить все, все это там быстренько уничтожать. И это нормальный процесс, да, мы знаем. Но это начинается именно после смерти. А египтяне считали, что это и при жизни так же. И поэтому они придумали прообраз гидроколонотерапии, например. То есть промывание кишки пустотелым камышом, да, то есть накачивание воды через задний проход в живом виде. Для чего? Для того, чтобы человека избавить вот от этого гниения, которое, видимо, существует и при жизни. То есть вот таких ошибок была масса.
2: И, по-моему, этот человек, который этим занимался, он был неприкосновенный, да?
1: Потому обязательно, что он был... обязательно, а как же, естественно. Потому что, как вы понимаете, это неправильная часть человеческого организма, она по всем, как бы, понятиям, да, и в том числе потому, что именно там идет гниение, там идет какой-то непонятный процесс, там ужас, да, естественно, так.
2: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Водовозовым. Первые хирургические операции, насколько можно судить как раз по тем же свиткам, сохранившимся до наших дней, а первые хирургические вмешательства тоже совершались в Древнем Египте. А потому что в фильме, судя по контексту, когда оперируют Шаха, мы по смыслу понимаем, как будто это первая операция хирургическая, которая вообще существовала за время, например, Средневековья. И вот, и это преподносится так, как будто бы до этого никаких хирургических операций не совершалось. Ну, или они тоже были какие-то очень простые в Древнем Египте?
1: В этом смысле негодуют шумерские хирурги, шумерские врачи. Просто потому, что даже в первых до нас дошедших письменных источниках, да, в табличках, ну, конкретно в законах Хаммурапи, упоминается, что если врач сделал разрез операционным ножом, и пациент скончался, врачу надлежит отрубить руки. И, как вы понимаете, наверное, все-таки рукастых хирургов было много, ну, в прямом и переносном смысле в шумерском царстве, именно потому, что это уже было привычным делом, да, то есть они привычно этим занимались. И не все далеко ходили с отрубленными руками. Скорее всего, получали в основном деньги, да, потому что там было указано, что если человек провел такое-то вмешательство и пациент выздоровел, ему надлежит выдать такое-то количество денег. И так далее. На самом деле, это мы только говорим о письменных источниках, да, то есть там где-то закреплено, там, где мы находки можем совместить с какими-то документами. То есть мы нашли инструмент реальный, мы не понимаем, для чего это. Потому что черт его знает, что им можно делать что угодно, крючок какой-нибудь. Можно стрелы извлекать, можно там, не знаю, кишки поддерживать, можно еще что-нибудь. То есть назначение масса. А когда есть описание на табличке, что вот такой-то инструмент, такой-то формы, может быть, он даже зарисован или еще что-нибудь, мы вот эти два источника сопоставляем и говорим, что да, это хирургический инструмент, и им пользовались так-то. Но мы видим массу следов хирургических вмешательств чуть ли не с каменного века. То есть, скорее всего, вот эта вот малая хирургия, то, что называется, амбулаторная хирургия, она практиковалась еще на заре человечества. То есть, кто как мог, по своему разумению, потом постепенно эти данные накапливались, систематизировались, и вот к шумерам это уже стало нормальной, обычной хирургией. То, что показывают в фильме, это, конечно, опять же, это скорее для того, чтобы показать такой мостик к современности, да, потому что они наврали, ну, примерно на 700 лет. Все, что происходило там, оно могло происходить только через 700 лет, не раньше.
2: Ну, получается, сцена, когда... сложнейшая сцена, когда Шаху вырезают аппендикс, и она довольно удачно проходит человеком, врачом, который первый раз ее делает. И даже в наши дни от аппендикса не всегда люди выживают, да, и иногда заканчивается все летальным исходом. Получается, это тоже все вранье.
1: Ну, это фантастика, да, можно сказать так. Но если говорить вот об аппендэктомии, например, то первая успешная, и то с такими оговорками, со всем остальным, она датируется 1735 годом. Ее провели в Англии, кстати, да, в Англии, но, правда, хирург был француз. Сейчас я вспомню, Клавди Амьен, по-моему, его так звали, чтобы я не перепутал. Он был личным хирургом короля Георга II. И там был особый случай. То есть мальчик 11 лет, у него паховая грыжа, и в паховой грыже, в этом мешке, в грыжевом, находился аппендикс, проколотый булавкой, который мальчик проглотил. То есть вот такое вот редкое стечение обстоятельств. И да, тогда хирург смог вскрыть грыжевой мешок, убрать аппендикс, сушить кишку, грыжевой мешок закрыть, и все нормально. Мальчик через месяц выписался, выжил, все хорошо. Но это не полостная операция. А первая попытка полостной операции по поводу аппендицита, она относится к 1848 году. Но тогда они не смогли найти аппендикс. То есть они вошли, что называется, в полость брюшную, аппендикс не нашли. Зашили обратно, но пациент, к счастью, выжил и так далее. А вот если мы будем говорить о таких рутинных, что называется, операциях, ну более-менее хотя бы, то первая удачная полостная с наркозом, совсем все как полагается, она, наверное, будет датироваться где-то концом 19 века. Вот помните сериал «Шарите»? И Эрнст фон Бергман там восклицал, что «я первый сделал в Берлине аппендэктомию». Ну, это он, конечно, перегнул, потому что точно известно, что в 1889 году Макс Шулер был первым, кто сделал в Берлине успешную аппендэктомию. Бергман был одним из. Вот. Ну, то есть, вот видите, это конец 19 века. Это почти 1000 лет прошло с момента того, что описано в фильме. То есть, это не было возможным в принципе, потому что про аппендикс узнали в 16 веке. То есть, про него не знали в принципе, что это за зверь, зачем он нужен. Мы, кстати, сегодня тоже не особо понимаем, зачем он нужен. Есть только ряд интересных предположений на эту тему. Ну, например, что это тренировочный лагерь для нашего иммунитета. То есть там масса лимфоидных бляшек, почему оно воспаляется, да? Потому что там масса лимфоидных бляшек, там куча лимфоцитов. И вот если там, например, они туда приходят, эти лимфоциты, а есть наша с вами флора, микрофлора, он обучается, да, наш иммунитет, что вот этих не трогать. А как только приходят какие-нибудь чужаки, то вот этот кишечный пул иммунитета, он достаточно быстро начинает понимать, да, то есть отличать наших от не наших. И вот иммунитет — это такая школа своеобразная, это первое. И второе предположение, что это бэкап микрофлоры наши. То есть, когда возникает какая-нибудь проблема, там, не знаю, может быть, антибиотики мы попили неудачно, может быть, какая-то кишечная инфекция пришла, еще что-то, у нас сократилось поголовье нашей внутренней флоры этой замечательной, и из аппендикса она переходит в толстую кишку и начинает там размножаться, развиваться и так далее. Но это мы вот знаем вот только-только сейчас, и то вот окончательно все это не раскрыли. Естественно, поскольку они не знали, что такое аппендикс в то время, не знали, зачем он, где он, как до него добраться и так далее, естественно, они не могли провести такую операцию. Это сильное преувеличение.
2: Ну и получается сильное преувеличение, вот эта сцена, где ученик Авиценны вскрывает тело, в первый раз в жизни, и не зная точного расположения органов, он определяет, от чего умер мужчина.
1: Это совершенно верно, конечно.
2: Находит воспаленный аппендикс, да. И все это неправда.
1: Да, да, да, да. То есть это все было, но 600 лет спустя.
2: А по поводу операции на глаза. У как раз Бардабрея, одного из главных героев. Он теряет зрение, пропадает зрение, он ничего не видит. И ему проводят операцию, после чего зрение возвращается. И Авиценна эту операцию описывает так, что иглой входят в середину глаза, заталкивают внутрь измутненную сетчатку глаза, и после чего свет может попадать в око, поступать. Вот. Действительно ли могли проводить такую операцию в XI веке? И насколько это точно описано, и насколько это похоже на операции, которые проводят в современные дни? Угу.
1: Значит, здесь, в принципе, все так. То есть все вот в этом смысле в фильме не наврали. Скорее всего, ну, по крайней мере, по описанию, по всему, по клинической картине и прочему-прочему, у цирюльника была катаракта, то есть помутнение хрусталика. После этого он перестает выполнять свою функцию линзы, да, он перестает фокусировать свет на сетчатке и так далее, и начинает мешать, естественно, то есть как через мутное стекло мы ничего не видим. И да, действительно, такие операции проводились, что интересно, еще начиная со II века. То есть за 800 лет до событий фильма. И, скорее всего, выполнялось не совсем, не то, что его утапливали, да, иглой, а утапливали и уводили в сторону. То есть нам нужно увести хрусталик, замутненный с оптической оси глаза. Поэтому мы не только вводим иглу, но мы еще в сторону его отводим. Именно так и проводилась эта операция. Причем, что интересно, через некоторое время он мог вернуться обратно. У нас же там стекловидное тело внутри, оно такое очень интересное по консистенции. И да, этот хрусталик потом мог со временем вернуться, и снова человек мог плохо видеть. Но его потом опять также отталкивали. А где-то несколько веков спустя появилась модификация этой операции, которую, скорее всего, уже, наверное, мог проводить и Авиценна, и его ученики, и все остальное. Она была более распространенной в то время. Это отсасывание хрусталика. То есть сделали разрез, да, вот, ну, что там такое, у нас здесь нет ничего, ни нервов, ни всего остального. То есть на глазу делали разрез, вводили туда крупную полую бронзовую иглу, и потом, как описывается в трактатах, при помощи ассистента с большой жизненной емкостью легких, отсасывали через эту иглу этот самый хрусталик. То есть его оттуда так вытягивали. И тогда у человека действительно больше таких проблем не возникало. Да, конечно, он видел хуже, то есть там вблизь, вдаль мы не можем уже, да, перестроить наше зрение, но вот это, в принципе, помогало. И если говорить о успешности таких операций, то к X веку это была уже рутина. Да, то есть это рутина. А вот когда они появились, я боюсь, что даже гораздо раньше, чем во II веке, да, потому что во II веке они были описаны. Но в законах Хаммурапи упоминается эта операция. То есть, когда человек хирургическим ножом именно что оперирует глаз и возвращает человеку зрение, ему надлежит выплатить такое-то количество золота. Вот. То есть, уже тогда знали, 4000 лет назад. Получается, что вот такая вот продвинутая техника и технология. А на сегодняшнюю похоже, да, немножко похоже. Сегодня примерно то же самое делают, только сначала хрусталик разрушают, например, ультразвуком, ну, чтобы не вытаскивать его целиком. Его сначала дробят и потом вытягивают при помощи специальных отсосов. Это называется неприличным термином, неприлично звучащим, факоэмульсификация. Вот. Но это вот... Да, действительно, современный подход. Потом ставят либо интраокулярную линзу, которая не изменяет свою кривизну и не позволяет подстраиваться даль-близь, либо даже сейчас есть технологические, точнее, высокотехнологичные линзы, которые уже могут изменять кривизну и подстраиваться под то, куда человек смотрит вдаль или вблизь. В общем, там много всего интересного в этом направлении.
2: Расскажите поподробнее про язык медицины, потому что Ибн Сина писал свои работы на арабском языке, и он был, правильно я понимаю, таким же универсальным, как и латынь.
1: Ну, для Востока, да, естественно. Но тут сложно сказать, понимаете, это же будет зависеть от региона, про который мы говорим, потому что латынь, да, действительно, греческий, наверное, так, мы начнем с греческого, что греческий стал все-таки первым, наверное, универсальным языком медицины, потому что основные труды, ну, тот же Гиппократов сборник, например, они написаны на греческом. Понятно, что в Древнем Риме переводили в все это дело на латынь, но долгое время ходили одновременно в медицине два языка, и греческий, и латинский. И это отражено в современной медицинской терминологии. То есть у нас есть и греческие корни, и латинские. И поскольку такой переход пошел очень интересный, да, то есть латынь подхватила церковь, по сути. Церковь потом стала одним из организаторов университетов. И латынь из церкви перешла в университеты, оставшись универсальным языком науки, фактически до наших дней. Понятно, что сейчас ее учат уже далеко не в том объеме, хотя это интересно просто потому, что она позволяет быстро понимать терминологию, да, быстро понимать, что откуда произошло и так далее, и так далее. Но надо сказать, что ближе туда к Возрождению и попозже уже та латынь, которая изначально была в том же Древнем Риме, она превратилась в некий новодел. Да? То есть все, что мы сегодня знаем, это новодел. Тот же Гаудамус, например, он написан уже на новой латыни, та, которая, скорее всего, в том же Древнем Риме не использовала. Но мы не знаем, как она звучала, потому что флешек с выступлением Гая Юлия Цезаря осталось очень мало. Вот, их находится все меньше и меньше, поэтому мы не представляем вообще, как этот язык звучал на самом деле. Мы можем предполагать, мы можем как-то там экстраполировать что-то, еще что-то в этом роде. Поэтому та латынь, на которой мы сегодня говорим, это вещь неправильная, скорее всего. А для чего это использовалось? Я бы сказал, что это было таким своеобразным ЕГЭ. То есть если человек освоил язык, например, либо арабский для того, чтобы читать на Востоке, либо латынь с греческим, значит, он не совсем дурак. Значит, он и все остальное тоже освоит. То есть он сможет понять то, что написано на этом языке. Это первое. И второе. Пациенту не надлежало знать, о чем говорит врач. И там два врача между собой, например, когда они его обсуждают. Это, по идее, очень правильно.
2: Это как сейчас почерк у врача в карточке.
1: Я понимаю, да. Сейчас все-таки печатают на компьютерах, это электронные базы. Там сложно это изображать. Но, действительно, если мы стоим у постели больного и обсуждаем, не исключено, что для него это может оказаться травмой. Потому что мы можем сказать, это приведет к летальному исходу. Или там, давайте такую-то операцию проведем. Нет, нельзя, это там еще. То есть спор некий врачей, он для пациента должен быть недоступен. Это правильно, это я совершенно согласен. Поэтому, если спорят у постели больного, лучше, если они это делают на незнакомом для больного языке. Так что, действительно, подход вполне себе оправданный. Что интересно, из арабского в медицину пришли многие термины. Например, сироп, эликсир, или там алхимия, алкоголь. Это все арабские слова. И некоторые перекочевали, в том числе, даже в английский язык. Джар, например, whiskey in the jar. То джар, как сосуд, это чисто арабское слово. И так далее. То есть очень много, на самом деле, действительно, и терминов, и всяких открытий. И те же аптеки, например, на Востоке были гораздо круче до появления уже совсем современных таких в новом времени аптек в Европе и так далее, и так далее. То есть, это способствовало международному обмену, понимаете как? То есть если человек учит вот эти универсальные языки, то есть как минимум три, это греческий, латинский и арабский, считайте, он владеет миром, по сути, потому что ему доступна абсолютно вся информация, которая была в то время. Основные письменности, вот примерно так.
2: Большая часть фильма посвящена борьбе Авиценны и его учеников с чумой. Изначально они ничего не понимают и не знают о чуме, и только во время этой эпидемии они за счет своего опыта начинают понимать, что она передается за счет блох. И только когда они об этом понимают, они начинают носить защитные костюмы. Но несмотря на это, из всех учеников Авиценны умирает только один. Это какое-то стечение счастливых обстоятельств или просто красивая картинка в фильме?
1: Это красивая картинка в фильме, потому что там смешались с кучей кони люди и прочее. Дело в том, что действительно, Авиценна по некоторым направлениям эпидемиологии, он ушел прям очень далеко. То есть он установил четкую связь между чумой и крысами. Но на этом все. Вот крысы и блохи – это через 1000 лет. Все. Пока только крысы, мы на этом останавливаемся. Про переносчиков узнали сильно позже. Это первое. Второе, костюмы защитные. Костюмы защитные появились где-то в 17 веке. Шарль де Лорм, французский врач, один из чумных докторов, как раз он разработал вот как раз эту знакомую всем, да, причем без пояса, то есть с поясом это неправильный костюм. Он должен быть максимально обтекаемым. То есть шляпа, пелерина, да, плащ, длинные сапоги, перчатки, естественно, то есть все это защищает именно от блох как раз. Да? Ну, это мы понимаем, что от блох, а тогда защищались от миазмов. То есть считали, что чума распространяется как-то по воздуху при помощи каких-то миазмов. Почти угадали. То есть в этом смысле, да, но нужно было еще защищаться и от блох, но так получилось, как бы срослось вместе, что защищаясь от миазмов, они одновременно замечательно защищались от блох. То есть это все появилось существенно позже. А единственное, что они делали точно, и это известно, так это социальное дистанцирование, например. Это придумали примерно во времена Авиценны. А карантин. Ну, скорее всего, его прообраз, наверное, все-таки тоже придумали на Древнем Востоке, потому что, если мы вспомним первую больницу в Дамаске, которая в 707 году была открыта, то пациентов с проказой там размещали в отдельном блоке. Авиценна вот эту концепцию заразности, он ее разработал. То есть он предполагал, что да, существуют некоторые заболевания, которые передаются от человека к человеку, причем, скорее всего, вот причина передачи – это некие мельчайшие частицы, которых мы не видим. Фактически он описал микробов еще до того, как их увидел Пастер. И исходя вот из этих соображений, он как раз и выстраивал вот эти противоэпидемические мероприятия. И с точки зрения современности ничего лучшего он сделать не мог. Он сделал все, что, да, действительно, он занимался именно противоэпидемическими мероприятиями. Да, действительно, вскрывали эти самые бубоны и так далее. То есть это все помогало. Но, опять же, только у тех, кто был болен либо легкой формой бубонной чумы, у кого это не переходило в легочную, да, кто не заражался легочной чумой и так далее, и так далее. То есть летальность все-таки была достаточно высокая. И я так думаю, что из его учеников 30% как минимум должны были погибнуть. Поскольку они активно контактировали с заболевшими, соответственно, скорее всего, у них было максимальное вероятное заражение, и летальность для бубонной чумы – это примерно 30%. Для легочной там уже 70-90, это другая история. Что интересно, вот эту концепцию заразности Авиценна развивал и, например, говорил о том, что туберкулез – заразное заболевание. Вот так мозг. То есть он наблюдал, делал правильные выводы из правильных наблюдений, ставил правильные эксперименты и так далее. То есть человек, конечно, еще раз говорю, сильно обогнавший свое время, то есть такое умище, что просто невероятно.
2: А если читали его труды, почему не прислушались?
1: А вы понимаете как? Дело в том, что в основном, конечно, опирались на Галена. То есть вся медицина вот века до 18-го, наверное, была Галеновой. А у него было очень много ошибок. То есть, если вступали между собой, например, в противоречие то, что написано у Авиценны, то, что написано у Галена, побеждал Гален. То есть тут как бы без вариантов. Гален – Гиппократ. А Авиценна, он бы как был, ну да, он был третьим, конечно, значимым и все остальное, но все-таки это был Восток, во-первых, то есть какие-то варвары непонятные, которых нужно завоевать и отобрать у них гроб Господень, чем потом занялись, кстати, попозже. И у Гиппократа и у Галена было преимущество, потому что это были европейские авторы. Вот примерно так.
2: Судя из разбора фильма, можно сделать вывод, что это больше не исторический фильм, автобиография, а такая красивая сказка, да, о любви.
1: Да, именно так. Я когда смотрел, у меня первая ассоциация, и я понимаю, почему его не перевели напрямую, как «Ученик лекаря», например, потому что Борис Рыцарев у нас уже снял такой фильм, который называется «Ученик лекаря», как раз такой музыкальный, замечательный, там музыка Тривердиева. Тривердиева? Нет, цветной, 80-е годы, цветной, хороший фильм. Вот там чистая сказка. И вот здесь то же самое, вот у меня абсолютно те же ассоциации. Конечно, в других реалиях, в других декорациях. Декорации совершенно шикарные, натурные съемки просто потрясающие, все остальное. Там, как показано, это песчаная буря, например, все остальное. Как показана, в принципе, школа Авиценны. Скорее всего, она не была такой. Это там прям дворец целый, огромный, да, прям современный университет. Там и склады с лекарствами, и там библиотека громадная, и все остальное. Ну нет, это, конечно, преувеличение. А с другой стороны, мы точно не знаем, как у него это выглядело и как он этим занимался. Поэтому автор, ну, насколько я понимаю, он не позиционирует свой роман как исторический изначально. И фильм, в общем-то, тоже не позиционируется как исторический. Это некая фэнтези на тему. Но некоторые моменты, как я уже сказал, да, они прям вот вчистую соответствуют тому, что в то время было. Ну, единственное, конечно, Роб Коул не мог, вернувшись в Лондон в то время, построить больницу. Потому что, да, конечно, постепенно понимание того, что нужно что-то делать, оно появлялось в Европе. И первыми, кто стали строить какие-то сетевые учреждения, скажем так, для оказания медицинской помощи, это были рыцарские ордена, про которые Клим Саныч замечательно рассказывает. Это госпитальеры, или иониты, соответственно, и лазариты. Мы от них получили, соответственно, госпитали и лазареты. Но это было через несколько, только началось через несколько десятилетий после смерти Авиценны. Все это станет системой, и в том же Лондоне появятся такие госпитали, да, большие, там, публичные больницы и прочее, прочее, лет через 400, а то и через 500 после тех событий, которые указаны в фильме. Так что это... Там много чисто современных моментов. Просто вот, чтобы показать, что все хорошо, что мальчик молодец, что он, так сказать, перенял все это наследие Авиценны и привез в Европу. Хотя, по идее, он тогда должен был ехать не в Лондон, а в Испанию. Потому что в Испании впервые перевели канон Авиценны.
2: Ну, посоветовали вы бы нашим зрителям этот фильм к просмотру?
1: Да, обязательно, потому что Бен Кингсли, конечно, изумительно играет. Это шикарный актер, на которого всегда можно смотреть. Да просто он вывозит фильм, надо сказать. Но и другие актеры тоже замечательные. То есть там много эпизодических ролей. Вот тот же Перс, который там такой праздный вроде бы, который погиб как раз от чумы, к сожалению. Там и история с тем, как Роб Коул прикидывался иудеем, да, тоже замечательная, изумительная сама по себе. И так далее, и так далее. То есть красиво снято, замечательно. Смотреть можно. Да, единственное, что не относитесь к этому как к историческому документу или как к историческому фильму. Там в основном, конечно, единственное, да, что есть Исфахан реальный, есть реальный Ибн Сина, но многие остальные вещи либо взяты от других героев, либо из других времен вообще, либо из далекого-далекого будущего.
2: Ну, спасибо вам большое, Алексей. Было, как всегда, очень интересно.
1: Да, спасибо.
2: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Большое вам спасибо, что мы сегодня собрались вместе на трибуну ученого. Да, проходите, пожалуйста, занимайте места. У нас сегодня уже не в первый раз наш старый друг, кандидат физико-математических наук Михаил Юрьевич Шевченко. Я передаю ему микрофон, и нас сегодня ждет с вами очень интересная лекция.
2: Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые любители астрономии. Мы продолжаем наш цикл «История астрономических заблуждений». И сегодня мы будем заблуждаться относительно масштабов звездного мира. Вот я бы так, если очень коротко, я бы охарактеризовал всю эту тему как некое такое смирение человеческого воображения. На протяжении 2500 лет, вот с 6 века до нашей эры, когда вот стали возникать первые представления о масштабах, и до 18 века, мы вот видим сегодня, как менялись вот эти представления, насколько фантазия человеческая, она не успевала и была очень далека от тех реальных масштабов Вселенной, звездного мира, которые нас окружают. Ну, как обычно, чтобы почувствовать дух эпохи, мы с вами почитаем старинные книжки. Я приготовил тут несколько очень редких картинок для вас. Будет даже у нас и, поскольку мы много уделяем внимания всяким таким человеческим вопросам здесь, заблуждение, прежде всего, само по себе это человеческие отношения, восприятие, то немножко даже о фальсификации поговорим в науке. В общем, давайте двинемся вперед. И сначала я хотел бы буквально два слова сказать о термине, который мы будем сегодня на протяжении всей лекции употреблять. Этот термин звучит так – параллакс. А вообще-то говоря, это явление и понятие, благодаря которому мы с вами имеем ощущение,

ощущение трехмерного пространства. Вот только благодаря параллаксу наши два глаза разделены тут какими-то сантиметрами, и если мы возьмем или палец, или какой-то любой предмет на вытянутую руку и посмотрим на него то правым глазом, то левым, то мы с вами увидим, что он как бы прыгает. Вот то он на фоне монитора, фломастер этот, то он, если другим глазом смотреть, то он на фоне окна. И вот это явление, оно как раз и дает нам ощущение трехмерности. Мы с вами таким образом понимаем, хотя сетчатка наша, этот, двумерная поверхность, но вот благодаря двум картинкам мозг строит такую трехмерную картинку. Вот это явление параллакса, оно нам сегодня очень понадобится, потому что именно благодаря этому явлению масштабы звездного мира нам известны. Точно так же, как вот мы видим, когда палец прыгает на фоне, там, допустим, стены или каких-то предметов, когда мы закрываем один глаз попеременно другой, такая же история происходит и со звездами, потому что Земля движется вокруг Солнца. И если, например, мы посмотрим на какую-то звезду яркую на фоне очень слабых, которые заведомо дальше располагаются, например, 1 июля, то мы увидим звездочку эту на фоне этих звезд дальних вот здесь. А если мы на нее посмотрим через полгода, то она как бы переместится. А если мы вот будем каждый день наблюдать в течение года и фиксировать ее положение, то она опишет некий эллипс. В зависимости от того, где она располагается по отношению к полюсу эклиптики, это будет либо там кружочек в полюсе эклиптики, либо прямая линия на самой эклиптике, либо какой-то эллипс. И вот таким образом, измеряя вот этот угол, мы узнаем, какое же расстояние до звезды. Причем параллакс это некое такое двоякий смысл имеется у слова. Это и само явление перемещения на фоне более удаленных объектов по мере перемещения наблюдателя. И, с другой стороны, это сам угол. Вот этот угол P при звезде, он называется как раз параллакс. Я буду чаще всего сегодня, употребляя это слово, говорить именно о самом угле. Вот в астрономии используется понятие годичного параллакса. Это вот угол, под которым со звезды был бы виден средний радиус земной орбиты при условии, что направление на звезду перпендикулярно к радиусу. То есть вот здесь у нас прямой угол, и вот какой угол, вот каков этот угол, под каким углом виден радиус земной орбиты, соответственно, значит, у нас может быть и параллакс. С помощью параллакса были измерены расстояния до ближайших звезд. И сегодня мы с вами знаем, что самая близкая к нам звезда, звезда в созвездии Центавра, которая называется Альфа-Центавра, она находится на расстоянии 41,7 триллионов километров. Чтобы мы с вами понимали, что такое триллион, и вот здесь я еще просто выписал все эти нули, все эти 12 нулей, вот, чтобы можно было представить себе, каково же это колоссальное расстояние до самой близкой звезды. Ну, все равно это нельзя себе представить, конечно, вот мы сейчас тоже не маленький урок смирения. Вот что такое вот это число? 41 триллионов километров, да, 41 триллион километров. Вот представьте себе, что надо досчитать от единички до вот этого числа 41,700. И мы будем считать быстро. 3, 1, 2, 3, 4, 5, вот с такой скоростью. 3 числа в секунду. Сколько мы будем считать? Оказывается, больше 400 тысяч лет. Вот столько лет потребуется, чтобы просто посчитать от единички до этого числа. То есть вот расстояния, которые разделяют нас со звездами, они, конечно, совершенно грандиозные, уму непостижимы. Но вот научились измерять, и хотя наша лекция историческая, буквально два слова хочу все-таки сказать о современном состоянии. Что мы сегодня имеем? Астрономы сегодня вооружены специальными спутниками, с которыми уже наземные наблюдения практически не могут конкурировать. Вот в 1989 году был запущен такой спутник, проект Гиппаркос. Такую аббревиатуру подобрали, чтобы она
представляла собой имя древнегреческого астронома II века до нашей эры, который составил первый звездный каталог. А если мы ее расшифруем, то получится, что это спутник для высокоточного определения параллаксов. Он в течение более чем 3 лет работал на орбите. И вот были измерены параллаксы 120 тысяч звезд, что уже стало сразу гораздо больше, чем было померено с помощью наземной техники. Точность измерения составила 0,001 доля секунды дуги. Ну и вот видим, что 20 тысяч звезд – ошибка измерения 10%, 50 тысяч звезд – ошибка измерения 20%. То есть это вот то, что мы имеем на сегодняшний день. Сейчас, между прочим, в космосе летает еще один спутник следующего поколения. Он называется Гайя или Гея, еще иногда переводят. Этот спутник еще на порядок точнее и померяет параллаксы, еще на порядок больше звезд. Вот сейчас он предварительные данные, там координаты почти 1 миллиард звезд уже передал. То есть вот будет у нас очень хорошее представление о ближайших окрестностях. То есть вот этот объем мы будем уже очень хорошо себе представлять. Но давайте двинемся в прошлое. И первая наша точка, точка нашего путешествия во времени, это 6 век до нашей эры, Древняя Греция, потому что вот у нас нет, собственно, никаких сведений о том, что вавилонские, там, египетские, китайские астрономы, история астрономии в этих странах, она гораздо глубже, конечно, чем в Греции, она там, может быть, и во 2-е тысячелетие до нашей эры простирается, но никакого интереса о том, какие вот истинные расстояния существуют, его не было. В общем, достаточно плоскостная такая была картинка. В то же время, как вот Анаксимандр, он был первым, который на основе рациональных предпосылок построил эту модель. И как ни странно нам было бы смотреть на эту модель, тем не менее мы видим, что вокруг Земли есть слои, и звезды располагались ближе, чем Луна и Солнце. Как бы сначала идет сфера звезд, потом идет сфера Луны, потом идет сфера Солнца. Причем космос сферичен, а Земля еще нет. В VI веке вот у Анаксимандра Земля представляет собой такую, выражаясь спортивным языком, шайбу. Толщина к диаметру, соотношение 1 к 3. Вот. Но космос уже сферичен. При том, что мы можем даже до сегодняшнего дня сохранилось соотношение. Вот расстояние от Земли до звезд 9 единиц, дальше 18 и 27 единиц. Мы видим, что это прогрессия с троечкой в основании. И вот интересно, что точно такие же представления восходят к иранской мифологической традиции, к зороастризму. И вот по косвенным разным соображениям мы можем прикинуть, сколько же это... Я везде в километрах буду писать, конечно, но я должен сразу оговориться, что вот все вот эти числа, которые я вам буду показывать, там до Коперника, скажем, да, они все очень приблизительные. Я такую схему нарисовал, чтобы мы просто имели представление, как вот это вот все эволюционировало представление. Но на самом деле здесь ошибка может быть там в несколько раз. Почему? Потому что мы не знаем точно, к сожалению, сколько метров, сантиметров, километров содержало в тех единицах измерения, которыми пользовались наши далекие предки. Вот в Персии, потом вот на средневековом Арабском Востоке они использовали большие меры длины, форсахи и парасанги. Это мера длины, которая представляла собой расстояние между двумя привалами каравана. Вот он идет, прошел какое-то расстояние, привал. Значит, это расстояние, оно, во-первых, в разные эпохи было разным, во-вторых, в одно и то же время в разных районах было разным. И кто-то 4 километра использует, кто-то там 8,5 километров использует. Поэтому уже даже вот здесь у нас ошибка больше, чем в 2 раза. Древние греки, и не только греки, вот все там окружение, Египет, использовали очень широко такую единицу длины, как стадий. Это тоже очень симпатичная величина,
Что такое стадии? Это время, это расстояние, которое человек проходит за время, пока солнце восходит. Вот лучик солнца первый показался, и мы начинаем движение средним шагом. И идем, пока оно восходит, это солнце. Как только оно целиком взошло, нижний край солнца коснулся горизонта, мы останавливаемся. Вот это расстояние, это стадии. И сами понимаете, что человек может идти с разной скоростью, у людей там разный рост, соответственно, ширина шага разная. Помимо того, уж я не говорю о том, что на разных широтах солнце восходит под разным углом, и, соответственно, тоже разное время. В общем, это разброс тут очень большой, тоже где-то от 160 до 230 метров. И когда мы говорим, что вот там, допустим, Поседоний, там окружность Земли 250 тысяч стадий. Ну а вот сколько же это в километрах-то? Вот здесь такой вот довольно большой разброс. Поэтому вот все вот эти расстояния, они будут соответствующим вот этим вот замечанием. Если мы переместимся еще на несколько веков, то мы увидим, что звезды переместились на привычное нам положение. Вот в IV веке Аристотель предложил вот такой вариант расположения светил. В центре находится Земля, шарообразная Земля. Надо сказать, что греки вот по этому вопросу у них не было уже никаких возражений и обсуждений. Четкое было представление о том, что Земля – это шар. И были прекрасные, четкие аргументы в эту пользу. Дальше вот светила располагались вот в таком положении, как вы здесь видите. И вот сфера неподвижных звезд, она это дело замыкала. Аристотель считал, что все, что находится над Луной, состоит из некого пятого элемента, из квинтэссенции. Там совершенный мир, движения только круговые, равномерные движения. И, как потом уже позже говорили, что мир, Вселенная не терпит пустоты. То есть вот вы видите, здесь вот может быть так немножко условно, но в принципе вот это очень важно для нашего рассказа сегодня, что сфера звезд, она следует сразу за Сатурном. То есть как бы примерно вот расстояние между соседними сферами, она примерно одинаковая. Сам Аристотель нам не сообщил о расстояниях, а вот его младший современник Архимед, до нас вот не дошла одна его очень интересная работа, христианский епископ Ипполит, который жил на рубеже II и III века, он очень активно цитирует одну вот работу Архимеда, где приводит очень подробно расстояние от Земли до всех светил. И если мы, вот, опять же, с некоторой степенью приближения, о которой я говорил, переведем это все в километры, то выяснится, что размеры космоса за вот 3 века, от Анаксимандра до Архимеда, они очень серьезно возросли. То есть вот от 200 тысяч километров до 40 миллионов. То есть это вообще совершенно гигантский скачок. Причем интересно, что он, в общем, на самом деле никакими инструментальными-то измерениями не подтвержден. Вот просто так вот как-то было представление о том, что все-таки космос побольше. Совершенно особняком стоит Аристарх Самосский. Вот эта работа о том, что Солнце находится в центре, а все планеты, включая Землю, обращаются вокруг Солнца, она, к сожалению, до нас не дошла. Но вот опять же Архимед в своей замечательной совершенно работе, книге, которая называется «Исчисление песчинок», это такая математическая игра ума, он вот нам сообщает о том, что Аристарх Самосский выпустил в свет книгу о некоторых гипотезах, из которых следует, что мир гораздо больше, чем понимают обычно. Действительно, он предполагает, что неподвижные звезды и Солнце находятся в покое, а Земля обращается вокруг Солнца по окружности круга, расположенного посередине между Солнцем и неподвижными звездами. А сфера неподвижных звезд имеет тоже центр, что и Солнце, и так велика, что круг, по которому, как он предположил, обращается Земля, также относится к расстоянию неподвижных звезд как центр сферы к ее поверхности. Ну и дальше он журит Аристарха Самосского
говорит, что ну вот хорошо известно, что это невозможно. Центр сферы не имеет никакой величины. И нельзя предполагать, что он имел бы какое-то отношение к поверхности сферы. Но, скорее всего, это была просто метафора. Потому что Аристарх Самосский прекрасно понимал, что первое же возражение, которое поступит на его предположение, ну хорошо, Земля обращается вокруг Солнца, да. А почему же мы тогда не видим никаких изменений на небе? Ведь вот тот самый параллакс, о котором мы с вами в самом начале говорили, он тоже должен был себя проявить. Все звезды должны были бы тогда какие-то там круги описывать на небе, маленькие или большие, и мы должны были бы это почувствовать. Но именно поэтому Аристарх сразу приводит важнейший аргумент, который впоследствии, сейчас мы до этого еще дойдем, и Коперник тоже выдвигал, что мы не видим его, этот параллакс, мы его не способны почувствовать, потому что расстояние от Земли до Солнца, оно ничтожно по сравнению с расстояниями до звезд. Он есть, этот параллакс, да, но мы его не в состоянии заметить. Вот. Что же делает Архимед? Ну, поскольку ему нужна большая Вселенная, потому что задача этой книги – заполнить Вселенную песчинками и сказать, сколько же его Вселенная влезает. Вот он так вот упражнялся математически. Грандиозные числа. Такие, наверное, это вот самые большие числа, которые вообще за многие столетия были записаны. Это вот в этой работе. Итак, что же он, как он реконструирует вот эту мысль Аристарха? Смотрите, что он пишет. Поэтому надо думать, что Аристарх подразумевал следующее. Поскольку мы предполагаем, что Земля является как бы центром мира, то Земля к тому, что мы называем миром, а миром это вот как раз он называет расстояние от Земли до Солнца, будет иметь то же отношение, какое сфера, по которой обращается Земля, имеет к сфере неподвижных звезд. Иными словами, вот мы берем расстояние от Земли до Солнца, и берем размеры Земли и выражаем некое отношение. Вот диаметр там, Земли, радиус Земли имеет некое отношение к расстоянию до Солнца. Так вот точно так же соотносится расстояние до Солнца до сферы неподвижных звезд. Это то, что предположил Архимед. Ни на чем не основываясь, просто ему так захотелось. Ему нужна была большая Вселенная, он хотел заполнить максимально большим количеством песка. И вот дальше в этой работе он берет нереально большие размеры Земли. Он сам пишет там, что на самом деле, да, я завышаю размеры. Вот такие размеры Земли. И на основании этих размеров Земли, он вот и на основании этих соотношений, известного соотношения расстояния до Солнца, он дает нам некое расстояние. И если мы это расстояние с вами померяем в километрах, то мы с удивлением обнаружим, что вот он был, как близок он был, Архимед, к расстоянию до ближайших звезд. Но ошибся там всего в 4 раза. То есть вот это вот совершенно потрясающая оценка, которая ни на каких тоже вот каких-то там измерительных, рациональных основаниях не была основана, но тем не менее, вот очень интересный результат. Надо сказать, что вот греки отличились совершенно невероятными праведческими идеями, высказываниями, которые потом были забыты, потому что, в общем, были настолько революционны, что не были приняты. Вот идея о том, что Земля обращается вокруг Солнца. Мы знаем высказывание о том, что Солнце – это огненный, это раскаленный камень, что состоит из раскаленного вещества. Кроме того, вот если мы почитаем учебник «Введение в явление Гемина», относящееся к первому веку до нашей эры. Кстати, вот недавно этот учебник был переведен на русский язык, вот буквально несколько месяцев назад вышел перевод, можно ознакомиться. Замечательный совершенно учебник по астрономии. Так вот, что мы читаем в этом учебнике? Наивысшей из всех является так называемая сфера неподвижных звезд. Не все звезды предполагаются лежащими на одной поверхности, но одни находятся выше, а другие ниже. Однако для зрения они представляются находящимся на равном удалении, так что различие их высот оказывается неощутимым. Вот еще совершенно потрясающая мысль, которая была забыта потом на столетия. Он считал, что не так, как Эмпедокл считал, что звезды прикреплены к хрустальной сфере.
Вот так вот писал Эмпедокл в 6-5 веке до нашей эры. Вот здесь же вот высказывается совершенно удивительное предположение, которое потом уже только где-то вот ближе к Галилею получило свое развитие. Но, как я хочу сказать, что вот и представления о гелиоцентризме, вот эти высказывания, они были слишком революционными, конечно. И, в общем, они были такими маргинальными, если так можно говорить, современным языком. Поэтому вот, если мы уже открываем знаменитый труд Клавдия Птолемея «Альмагест», великое математическое построение, которое подытожил, вообще говоря, развитие всей астрономии древнегреческой, то мы здесь видим положение Земли в центре Вселенной. Если бы мы поставили вопрос о положении Земли во Вселенной, то получилось бы, что удовлетворительно объяснить все происходящее вокруг явления, все происходящие вокруг явления можно только при одном предположении. Земля находится в середине неба, как бы в центре ее сферы. Вот, собственно, позиция, которая потом на многие столетия устоялась и практически не обсуждалась. Здесь вот в центре Земля, дальше вот эти все круги в конструкции Аристотеля. Ну и дальше, в самом конце, мы видим здесь сферу неподвижных звезд. Интересно, что вот в «Альмагесте», в этом труде, который тоже есть на русском языке, его можно почитать, там нет ни слова о расстояниях до звезд. То есть вот когда он писал вот этот мощный труд, его была забота создать систему, как вот это все движется, то есть вот планетные движения. Вообще вот эта вот тема о расстояниях до звезд, она была совершенно не астрономической. Как бы вот звезды астрономов тогда интересовали, как координатная сетка, вот на фоне которой можно определять, как там планеты движутся, вот где там они находятся. А так, в общем, совершенно по-другому они не интересовали. Так вот, потом, уже после выхода «Альмагеста», есть еще небольшие работы Птолемея, в частности, планетной таблицы. И вот там мы видим, он уже дает расстояние. И еще оно оказалось больше. То есть вот в 2,5 раза больше, чем у Архимеда. И вот мы видим с вами довольно любопытную вещь. То есть вот проходит несколько столетий, там 8 столетий, нет никаких вот предпосылок, особенно инструментальных, наблюдательных. И тем не менее, вот эта вот тенденция к увеличению масштабов, она налицо. Вот такая интересная картина. Мы перемещаемся в средние века, а здесь, как известно, астрономия получила свое развитие в странах ислама. Но вот мусульманские астрономы, они как-то тоже не были особо увлечены расстояниями до звезд. Их больше увлекала модернизация системы мира Птолемея, планетные движения, усложнение этой конструкции, уточнение движений. И вот в расстояниях до звезд они следовали Птолемею. Но вот есть все-таки одно исключение. Это замечательный Абу Райхан аль-Бируни, который жил на рубеже 10-11 веков. Он вообще был совершенно уникальным, совершенно энциклопедистом. Вот, но только по астрономии он написал больше 50 работ. Вот есть семитомник на русском языке его произведения. Это 6-й том, 5-й том в 2 книгах, то есть 8 вот таких толстенных книг переведены его произведения. И вот в 6-м томе есть книжка, которая так замечательно называется «Книга вразумления начатком науки о звездах». Она составлена в виде вопросов и ответов, там больше 500 вопросов и ответов. Это что такое? Это что такое? И вот там есть вопрос, а какое же расстояние до звезд? И вот что интересно, что вот как раз Бируни, почему я здесь его и упоминаю, он пишет, что приведены, согласно Птолемею, и нашему уточнению их. То есть вот он уточнил расстояние Птолемея. Как он это сделал, он не пишет. Возможно, что он уточнил это расстояние, исходя из того, что там он занимался измерением размеров Земли, они немножко другие получились. Но вот у него расстояние побольше. 140 миллионов километров. Вот то, что мы имеем с вами до нового времени. Масштабы мира древнего мира и средневековья. Теперь мы сразу пролистываем 5 столетий и оказываемся в 1543 году, когда Николай Коперник выпустил свою замечательную книгу о вращениях небесных сфер, она тоже есть на русском языке. И вот интересно, как он пишет. Нам не стыдно признать. Не стыдно.
что весь этот подлунный мир и центр Земли движется по кругу между другими планетами, заканчивая свое обращение вокруг Солнца в один год, и что около Солнца находится центр мира. Величина же мира является столь большой, что хотя расстояние от Земли до Солнца имеет достаточно заметную величину по отношению к размерам любых планетных орбит, оно по сравнению со сферой неподвижных звезд не будет заметным. Вот тот же самый аргумент, что и у Аристарха. Он понимал, что вот этот аргумент о параллаксе, он тут же встанет, и он действительно был этот аргумент, и, собственно говоря, для многих, в частности для Тихо Браги, он был решающим. Почему он не принял гелиоцентризм? Он построил свою вот эту сложную модель, где там вроде планета вокруг Солнца вращается, Солнце по-прежнему вокруг Земли, потому что он не понимал. И вообще надо сказать, что вот эта идея гелиоцентризма, она вообще говоря, вопрос о расстоянии до звезд поставила в приоритет. Потому что если раньше, вот эти сотни лет, астрономов это мало волновало, сейчас этот вопрос вышел на первое место. Потому что, а как же все-таки мир-то устроен? Солнце в центре? Или оно все-таки вокруг Земли движется? Что в центре-то находится? Этот вопрос стал принципиальным. И вот, например, Тихо Браге, да, вот Коперник, кстати, пытался померить параллакс. Он брал эклиптическую широту звезды, и мерял в одной точке, потом через полгода еще. Ну, у него вообще не точные были инструменты, он там ничего не заметил. Но даже Тихо Браге, человек, который обладал непревзойденными инструментами, самыми лучшими инструментами во всю дотелескопическую эпоху, точность его наблюдения была 1 минута угловая. Он тоже пытался померить параллакс звезд, но у него не было параллакса. И тогда получалось что же? Тогда получалось, что тут вот я написал Коперник, но на самом деле это как бы оценка Тихо Браге, что если у нас параллакс звезд меньше 1 минуты, то тогда расстояние до звезд должно быть 25 тысяч миллионов километров. Тихо Браге этого не мог допустить по нескольким причинам. И вот что он пишет в письме Христофу Ротману. Какая интересная логика. Причем вот сейчас я должен еще приведомить это словом, что вот еще одно заблуждение персональное Тихо Браге. Он считал, что звезды, вот эти яркие звезды, более слабые, они еще и они диаметр имеют разные, то есть они разного размера за счет яркости. Вот теперь я почитаю, потому что здесь об этом идет речь. Если допустить годовое движение Земли, вот он обсуждает коперниканскую идею, то пришлось бы отодвинуть сферу неподвижных звезд в такую даль, чтобы описываемая Землей орбита была по сравнению с этим расстоянием ничтожно мала. К тому же это пространство должно было быть лишенным звезд. А между тем, они должны быть непременно, если годичный путь Земли, рассматриваемый с неподвижных звезд, составляет по величине 1 минуту. Но тогда неподвижные звезды третьей величины, в виде медиатор которых равен минуте, должны бы были быть размеры земной орбиты. То что ж получается? Две вещи, которые совершенно не укладываются в его представление. Во-первых, размер звезд. Что ж звезды-то размером с орбиту Земли? Такого быть просто не может. Это с одной стороны. С другой стороны, вот Вселенная не терпит пустоты, мы с вами говорили. Что ж получается? Выстроены все планетки одна за другой, там расстояние между ними какое-то небольшое, и вдруг после Сатурна там вообще непонятно, куда это пространство делось, вообще что оно? Не может быть ничего пустого там. То есть как бы это совершенно в тех представлениях не укладывалось. Поэтому вот Тихо Браге не смог принять. И вопрос о параллаксе, он вот с 1543 года, как книжка Коперника появилась, он превратился в такую вот в гонку. На протяжении 300 лет практически все ведущие астрономы занимались вот этим вопросом и терпели неудачу. Пока вот уже в XIX веке, мы сейчас к этому еще придем, все-таки удалось его измерить. И очень важную роль здесь, конечно, сыграл Галилей по двум причинам. Потому что, во-первых, он сделал телескоп. В 1609 году он смастерил трубу. Он был не первым, кто это сделал. Но он первым понял, насколько это важно для астрономии. И он был тем человеком, который на самом деле увидел ровно то, что видим мы сегодня. Он очень четко все понимал. И что это горы на Луне, и что это тени там
от гор, что это кратеры, там, какие, что это пятна на солнце, они какие-то облака, что это спутники Юпитера, которые вокруг него движутся и так далее. То есть вот все, что он увидел, он четко представил себе в том понимании, как мы это сегодня все видим. Вот это его основная заслуга. Но надо сказать, что вот первые месяцы его наблюдений он столкнулся с невероятным совершенно таким остракизмом, можно сказать, то есть там насмешки. Профессора вообще не хотели смотреть. Как можно вообще смотреть там какие-то стекляшки? И вот немецкий астролог Мартин Горки пишет Кеплеру. Смотрите, какая прекрасная цитата. «Я использовал инструмент Галилея бесчисленным количеством способов как для земных, так и для небесных объектов. На земле он работает восхитительно. На небесах обманывает, ибо некоторые одиночные звезды кажутся двойными». Какая прелесть, да? Вот. Хотя мы сегодня знаем, да, что двойные, если мы возьмем какую-то оптику, мы просто глаз не в состоянии разрешить, а оптика возможна. Но вот для этого был сильнейший аргумент, что это все какая-то ерунда. Но на самом деле использование инструмента этого оптического, оно потом позволило, конечно, уточнить все измерения, и сейчас мы с вами увидим, какую колоссальную роль сыграл телескоп. А вот Галилей здесь сыграл еще очень важную роль для нашего вопроса, потому что он придумал одну замечательную вещь. Я не думаю, что звезды рассеяны по сферической поверхности и равно удалены от центра. А ведь еще Коперник и даже Тихо Браги считали, что звезды тоже вот как экран такой сферический, все на одном расстоянии. И считаю, что их расстояние от нас настолько различное, что одни звезды могут быть в 2 или 3 раза больше удалены, чем некоторые другие. Так что если бы нашлась посредством телескопа какая-нибудь очень маленькая звезда, совсем близко от одной из более крупных, то может случиться, что в их расположении произойдет какое-нибудь ощутимое изменение. Из них Вега, громаднейшая звезда со звездой Лиры, близкая к полюсу эклиптики. Очень удобно в странах достаточно северных. То есть это вот невероятно шинпровическое было его заявление, потому что именно вот этот метод, который получил название дифференциального метода, он и позволил в конечном счете определить параллакс. Потому что когда мы с вами измеряем координату звезды, там, от эклиптики или от экватора, там неважно, сегодня, завтра, через полгода, здесь у нас колоссальное количество всяких ошибок. И случайных ошибок, и инструментальных, у нас труба, и температура. Все там вообще потом непонятно, как это все можно учесть. А когда мы меряем только расстояние между 2 соседними звездочками, у нас огромное количество ошибок остается за рамками нашего рассмотрения. Мы только вот здесь вот меряем. И если это там одна, которую мы можем принять как неподвижную, то вторая, она как раз вот такой какой-то эллипс опишет так вокруг нее, или точнее около нее. И мы сможем по этим измерениям определить, был параллакс или нет. И, кстати говоря, Вега-то, между прочим, здесь вот он упоминает, она тоже очень важную роль сыграла. Вот Галилей, конечно, проникнув в космос с помощью телескопа, он, конечно, наверное, вот первым как-то вот ощутил вот эту потрясающую глубину Вселенной, потому что вот на склоне лет он писал: «Это небо, этот мир, Вселенная, которые моими чудесными открытиями и очевидными доказательствами я распространил во 100, в 1000 раз далее пределов, назначенных учеными всех прошедших веков. Эти пределы мне кажутся теперь столь тесными, столь ничтожными, как пространство, занимаемое моим телом». То есть вот он понимал, конечно, как космос грандиозен, но измерительных средств у него не было, поэтому вот он мог только как-то умозрительно представить себе, вот насколько космос гигантский. Но вот человек, который взялся за измерения, вот первым таким был Роберт Гук. Удивительный совершенно человек, вообще гений эксперимента. И он был человеком широчайших совершенно научных интересов. И вот он решил, что, вообще-то говоря, надо померить таким образом, чтобы избавиться от явления преломления лучей света в атмосфере. Вот так называемая астрономическая рефракция. Ее учитывать очень сложно. То есть как бы вот ошибки находятся в рефракции. Было уже понимание, что параллакс, он такой маленький, что там любое преломление света в атмосфере, оно может сразу перечеркнуть все результаты наблюдения. Поэтому был один выход. Надо наблюдать в зените. Вот прямо в точке,
где нет никакого преломления, там его нет. И поэтому он выбрал звезду, поскольку он жил в Лондоне, он выбрал звезду, которая почти через зенит проходила. Это была звезда Гамма-Дракона. И вот небольшая ода этой звезде. Это совершенно удивительная звезда Гамма-Дракона. Поскольку мы говорим Гамма-Дракона, то вот я вам покажу ее сначала на карте. У нее есть собственное имя – Эльтанин. Это имя восходит к 15 веку, к самаркандскому астроному Улугбеку. В переводе означает «голова дракона», потому что здесь вот как раз обычно изображали голову дракона. И в своем каталоге, а Улугбек был не только внуком великого завоевателя Тамерлана, он сам был правителем Самарканда и великим астрономом, потому что только он, его обсерватория в Самарканде, его школа астрономическая создали единственные за все вот эти века исламской астрономии звездный каталог. Он все перемерил после Птолемея. Хотя точность наблюдения у него оказалась такая же. То есть ничего он здесь не улучшил, но тем не менее вот он эти наблюдения провел. И вот это название «Голова дракона» восходит как раз к Улугбеку. Надо сказать, что в прошлом году Международный астрономический союз создал замечательную рабочую группу по собственным названиям звезд. Дело в том, что вот последние там, десятилетия астрономы как-то высушили вот эту тему, она ушла к любителям. Мы вот в книжках там, популярных часто видим, как звезды по именам называются. Там, Вега, Альтаир, Бетельгейзе и так далее, вот Эльтамин. Но профессионалы, как правило, этим не пользовались. И вот что произошло, какое-то чудо. Ренессанс астрономический. Вот профессиональные астрономы озаботились каталогизацией собственных названий звезд. Вот сейчас уже список есть звезд, их уже больше 200, для того, чтобы их каталогизировать, чтобы как бы написание выверить. И, в общем, сейчас вот такая замечательная тема есть у Международного астрономического союза. Эта звезда вообще играла колоссальную роль в мифологии, религии разных стран и народов. Вот были поверья о том, что очень нехорошо, если комета пройдет около Гаммы дракона, то есть жди какой-то беды. В Древнем Египте тоже эта звезда в религии древнеегипетской имела колоссальную роль. Крупнейшие храмы египетские, в частности, вот это самое крупное храмовое сооружение в Древнем Египте, Карнакский храм, который там 20 гектаров занимает, вот у него вот этот центральный проход там, на полкилометра протянулся, вот он как раз идет на точку восхода Гаммы дракона примерно в 3500 году до нашей эры. И еще несколько храмов вот таким вот образом построены. Так что вот эта звезда, она имела очень интересную роль в мифологии, и в астрономии она тоже сыграла свою роль, потому что вот как раз в Лондоне, где мы сейчас временно находимся, она проходила через зенит, ну и вот нужно было померить параллакс. Параллакс-то померить не удалось с ее помощью, но зато было сделано два фундаментальных открытия, к которым мы сейчас двинемся. А вот Гук на самом деле серьезно подошел к вопросу. Он вот в крыше своего дома поставил объектив, 12 метров крыша вот примерно находится, а здесь вот поставил окуляр. Дело в том, что вот тогда вот это была очень несовершенная еще оптика, и вот эти линзы, которые используют для телескопов, они давали очень окрашенные изображения. Вот если на звездочку смотреть, она выглядела не как точка, а как вот какая-то такая медуза разноцветная, и это очень мешало наблюдениям. И вот мы обнаружили, что если сделать линзу с длинным фокусом, этот эффект как-то вот немножко уходит. И поэтому делали вот такие линзы с фокусом, вот Гевели вообще там за 40 метров делал фокусное расстояние. Но вот, к сожалению, он провел буквально в 1669 году там несколько наблюдений, и объектив разбился. Ему продолжить не удалось. Но вообще вот как бы желание померить, и вот в Англии там в это время было очень велико, потому что даже вот я нашел очень интересную информацию, что собирались вообще на крыше собора Святого Павла вообще установить огромный объектив и проводить наблюдения. Но Исаак Ньютон, который очень скептически относился к этой идее, он этот проект
добился, чтобы его положили под сукно, потому что он был уверен в том, что параллакс обнаружен не будет. А почему вот он так думал? Ну, для этого есть определенные данные, потому что он занимался оценкой расстояния до звезд не геометрическим способом. А был еще другой вариант, который вот предложил Гюйгенс, и затем его поддержали еще ряд ученых, в том числе и Ньютон. Значит, что предложил Гюйгенс? А вот это еще Декарт сказал, что вот если Солнце – это самая обычная звезда, и примерно все звезды одинаковые, то давайте попробуем сравнить вот яркость Солнца с яркостью звезды. И зная, что свет уменьшается, блеск падает обратно пропорционально квадрату расстояния, если мы удалились там в 2 раза, в 4 раза слабее и так далее, то мы тогда очень легко можем посчитать расстояние. Это все легко было сказать. А как померить-то? Во-первых, мы днем звезд не видим, да? Во-вторых, вот это яркое Солнце, как вот его яркость-то сравнить со звездами? В общем, надо сказать, что Гюйгенс там всякие ухищрения, он сделал экран с очень маленькой дырочкой, пытался вот Солнце померить, потом, значит, там еще линзочку пристроил. В общем, с помощью всякого рода ухищрений ему удалось получить некий результат, который потом повторил Грегори. И Грегори он уже сравнивал не непосредственно Сириус с Солнцем, а они использовали Сириус как самую яркую звезду, вот, то на самом деле Грегори там через планеты это делал со ступенечкой такой, чтобы можно было как-то поточнее. Так вот, у Грегори получился больший результат, и этот результат удивительным образом близок к тому, что дает нам вот результат Коперника с 12 тысяч миллионов километров. А поскольку Исаак Ньютон, он тоже сам прикидывал эти размеры, он понимал, что на таком расстоянии параллакс, конечно, будет при тех технических средствах, которые есть, его еще не смогут померить. Поэтому, в общем, он вот этот вот грандиозный проект с установкой объектива на крышу собора Святого Павла, он его зарубил. Теперь мы уже с вами в 18 веке, 1625-1626 годы. Наш герой Джеймс Брэдли, или как сейчас чаще пишут, Брэдли, более такое современное, что ли, написание, в будущем директор Гринвичской обсерватории, королевский астроном, он вот оснастил Гринвичскую обсерваторию очень точными инструментами, и точность его наблюдений, которые он сделал в середине века, с точностью до секунды он наблюдал, потом пригодились Бесселю уже в 19 веке для различных работ. То есть он очень точно наблюдал. И вот он отнаблюдал тоже гамму дракона, никакого параллакса не нашел, ну вообще до нее 150 световых лет, конечно, она тогда была недоступна совершенно. Кстати, она летит сейчас к нам со скоростью примерно 30 км в секунду, и там где-то через 1 000 000 с лишним лет, может быть, будет самой яркой звездой на нашем небе. Вот. Но тогда, по результатам вот этих наблюдений, он обнаружил удивительную вещь. Он обнаружил параллакс. На самом деле 20 секунд в одну сторону, в другую вот эта звезда отклонялась, то есть он четко совершенно померил. Но там по ряду причин как бы не в той фазе это было, не в том месяце были соответствующие отклонения, поэтому у него возникло какое-то странное ощущение, что это не параллакс. И когда он там померил еще другую звезду, оказалось, что он точно так же отклонит. Не могут быть две звезды с одинаковым параллаксом. Или тогда мы должны вернуться к идее о сфере неподвижных звезд, что они там все на одном расстоянии, что уже было неактуально в то время. И первое, что пришло в голову ему, что вот опять же к вопросу о заблуждениях, что может быть вообще рефракция тут какая-то другая. И он предположил, что, наверное, земная атмосфера не является вот действительно такой сферичной. Она имеет какую-то другую сложную форму. И поэтому даже в зените рефракция вот так действует, что приводит к таким отклонениям. Но эта гипотеза тоже не получила развития. И выяснилась совершенно уникальная вещь. Что вот гамма дракона, благодаря этой звезде, удалось открыть, это одно из выдающихся открытий в астрономии, удалось открыть явление астрономической аберрации. Что это такое? Тут надо небольшое пояснение сделать. Значит,
Вот еще перед пояснением, да, вот я еще покажу вам картинку. Значит, это как раз тот самый зенитный телескоп Брэдли, гораздо более совершенный, чем у Кука, который сохранился до сегодняшнего дня. Вот он там в Лондоне музее есть. Вот, вот так вот выглядит, так вот выглядел этот прибор, которым 300 лет назад наблюдал Джеймс Брэдли. Так вот, что касается аберрации. Значит, если мы смотрим на звезду с неподвижной Земли, то мы наводим на нее и видим ее так, как полагается. Но мы с вами наблюдаем звезды с подвижной Земли. Земля движется вокруг Солнца с довольно приличной скоростью, около 30 км в секунду. И вот такой получается эффект, который связан с конечностью скорости света. Пока Солнце, пока свет звезды от объектива движется до окуляра, это маленькое очень расстояние, скорость бешеная, но все равно эта скорость конечная. Проходит какое-то время, а Земля пролетает в это время. И поэтому нам приходится немножко наклонить телескоп, чтобы вот это вот компенсировать явление. Я в одной старой книжке читал такой немножко воинственный, но очень наглядный пример. Представьте себе, который поясняет, что такое явление параллакса. Представьте себе, вот стоит пустой вагон на рельсах, и мы из пушки по нему стреляем, по этому вагону. Снаряд летает вот в ближайшую к нам стенку, потом летит по вагону, пробивает вторую стенку и улетает. Значит, если мы теперь сверху на вагон посмотрим, то мы увидим, что вот эта линия, соединяющая дырки в стенах вагона, она перпендикулярна самому вагону, потому что он стоял. Теперь мы меняем эксперимент, усложняем. Мы пускаем вагон с любой скоростью, неважно, и опять стреляем в этот вагон из пушки. Значит, снаряд влетает в вагон, вагон едет, а снаряд летит. И он дальше пробивает вторую дверцу. Пока летел снаряд между стенками вагона, вагон ехал. И теперь, когда мы посмотрим сверху на этот вагон, мы увидим, что эти дырки находятся не на перпендикуляре, что они, естественно, поезд проехал, значит, попал в другое место. Поэтому там будет угол определенный. Вот здесь такая же точная история. Такая же точная история. И выяснилось, что это явление, нам уже не нужен параллакс для того, чтобы доказать, что Земля движется вокруг Солнца. Все. Вот явление астрономической аберрации, оно как раз первое экспериментальное подтверждение того, что Земля движется вокруг Солнца. Здесь вот актуально, ну, правда, уже это и не так было актуально, но тем не менее, вот теперь у нас мы имеем экспериментальное подтверждение того, что Земля движется вокруг Солнца. В последующие годы так и не удалось Брэдлию измерить параллакс, но он еще одно явление открыл. Явление нутации. Это вот небольшое изменение положения полюса, периодические изменения полюса Земли, которое отражается на положении звезд. Вот это явление, явление аберрации, оно дает 20-секундную поправку. То есть выяснилось, что есть некое явление, которое надо вводить вообще во все измерения, если мы действительно хотим какой-то параллакс-то померить. Потом вот эта нутация, которая в два раза меньше оказалась, но тоже довольно большая величина, 9 секунд, тоже надо вводить исправление. То есть таким образом Брэдли открыл два новых явления, которые было совершенно необходимо учитывать в дальнейших измерениях параллакса. Теперь мы поговорим о Вильяме Гершеле, который был выдающимся совершенно наблюдателем, выдающимся изготовителем телескопов. Вся Европа наблюдала зеркальными телескопами Гершеля. Он сделал там около 400 объективов, продал их по всей Европе. Для того времени это просто невероятное количество. И сам он делал прекрасные совершенно телескопы и наблюдал огромные телескопы, в которые вот на такой серьезной конструкции устанавливались на свежем воздухе. Он тоже пытался в 85 году, в 1780 году померить параллакс. У него, к сожалению, ничего не получилось, но он тоже сделал одно замечательное открытие. Вот сколько неудачных попыток было с изменением параллакса, но зато сколько полезного вот эти наблюдения принесли. Он открыл физически двойные звезды. То есть пытаясь вот с помощью вот этого метода Галилея две соседние звездочки понаблюдать слабую и яркую, он обнаружил, что звезды движутся друг относительно друга. Таким образом выяснилось, что есть пары звезд, которые находятся рядом, в общем поле тяготения движутся. Вот ему удалось сделать вот такое совершенно невероятное открытие. И вот мы с вами
приближаемся, уже практически входим в 19 век, который был ознаменован громкими заявлениями о том, что вот да, еще померен параллакс. Там Араго наблюдает, Лакайль наблюдает, Пиацци наблюдает. Все лучшие астрономы вот вроде бы как сообщают, потому что вот померили там 3 секунды, 2 секунды, 1, 1,5 секунды. И вот здесь даже вот такой малоизвестный такая история. Ирландский астроном Джон Бринкли, прекрасный наблюдатель, первый королевский астроном Исландии, Ирландии. Он там прекрасные у него инструменты, стеной был квадрант, он абсолютные, правда, наблюдения проводил. Вот померил параллакс Веги, потом еще несколько звезд, там у него получилось где-то там порядка 2 секунд, и вслед этим наблюдением он делал повторные, это там 10-11 годы, с 10 по 14 годы он сделал несколько серий наблюдений, нескольких звезд, у него там получилось 1-2 секунды, и вроде казалось бы, да, ну вот все, померили. И Лондонское королевское общество в 1824 году присуждает ему высшую научную награду, медаль Копли, золотая медаль, она раз в год вручалась за самые выдающиеся работу в науке, вообще не только в астрономии. Значит, вот он получает медаль за измерение параллакса. Вот такая небольшая конфузная история. Можно сказать, тогдашняя вот Нобелевская премия была вручена ни за что, потому что потом английский астроном Бонд и Струве, сейчас мы уже туда движемся, они показали, что все-таки вот эти наблюдения оказались его неточными. И точность здесь не хватало вот из инструментальной поддержки. И только благодаря вот новым, совершенно новым фантастическим инструментам, которые были сделаны Йозефом Фраунгофером, вот все последующие успехи связаны, конечно, вот с его совершенно фантастической работой. Он вывел астрономический инструментарий на совершенно новый уровень. Он родился в семье стекольщика бедного, и вот как бы стекло это стало его, вообще говоря, жизнью, его средой обитания. Потому что никто до него не умел варить такое чистое стекло. Он первым сделал такие роскошные объективы для линзовых телескопов, которые мало того, что обладали абсолютной однородностью, кроме того, он еще избавил эти объективы вот от этих цветовых картинок, то, что называется хроматическая аберрация. Он научился склеивать объективы и разные линзы. Таким образом, он еще и вот, вот эти искажения в стекле исправил. Помимо этого, он создал замечательный микрометр. Это маленький такой механизм, сейчас я вам покажу на фотографии его, который позволял в поле зрения проводить измерения с помощью перемещающихся нитей. И еще одна очень важная вещь, то, что он сделал параллактическую монтировку, которая позволяла следить за светилом, двигая его по одной оси. Потому что если у нас телескоп стоит просто на штативе, то мы должны с вами по двум координатам постоянно менять его положение. А если мы ось телескопа направим в полюс мира, то нам достаточно по одной, по другой оси перемещать его, достаточно поставить часовой механизм со скоростью сутки, и все, и нам вообще мы руки освободили, что еще было важно. Мы освободили руки, мы можем измерять. Телескоп сам будет двигаться, и в поле зрения будет то самое светило, которое мы наблюдаем. Вот что он очень важное сделал. И дальше вот два наших основных героя, к которым мы переходим, Фридрих Георг Вильгельм Струве, и я не случайно оговорился, потому что Бессель тоже Фридрих Вильгельм. Вот эти два выдающихся астронома, два директора обсерваторий, они как раз купили самые первые инструменты замечательные, которые делал Фраунгофер. Вот Струве, он учился в Дерпте, это нынешняя Тарту, потом там остался работать, стал директором обсерватории, и вот за там два десятка лет, к середине 30-х годов, он вот эту такую маленькую провинциальную обсерваторию превратил практически в крупнейшую научную лабораторию, научную базу, где было больше 100 астрономических инструментов. В частности, в 1924 году он поставил самый большой в то время рефрактор конструкции и изготовления Фраунгофера. Вот здесь вот
мы видим этот инструмент. Вот это обсерватория Дербская, вот башня вот этого телескопа. Линза была диаметром 24 сантиметра с фокусом 437 сантиметров. Вот здесь у нас есть еще не только фотография, но и схема. И вот посмотрите, в поле зрения выглядело следующим образом. Там была нить, проходящая через середину, и вот еще подвижные нити. А вот около окуляра у него была, был винт, который вот эту нить вращал.

использовал, разные инструменты, и вот в конечном счете, значит, он стал наблюдать вот на этом большом рефракторе. Была проблема выбора звезды. Какую же звезду взять? Как угадать, чтобы параллакс был измерим? Было несколько критериев. Первый критерий – яркость. Вот считалось так тогда еще. Тоже не было, было заблуждение, что не могут так вот очень сильно по блеску звезды отличаться. Наверное, они примерно там одинаковые. Поэтому вот чем ярче звезда, тем она, наверное, к нам ближе. Кроме того, в то время уже удалось измерить так называемое собственное движение звезд. То есть уже хорошо знали, уже 100 лет знали, что звезды сами все-таки немножко там перемещаются по небу. И вот это большое, так называемое, собственное движение, оно тоже свидетельствовало о том, что звезда близко. Ну и третий параметр, который Струве рассматривал, это если это двойная звезда, то там вот, так, вот если достаточно быстрое движение вокруг общего центра тяжести наблюдается, то тоже это, наверное, будет близкая звезда. Он выбрал Вегу, потому что это была яркая звезда, и это была звезда с довольно солидным собственным движением. Но вот, надо сказать, что он прогадал. Хотя тут надо сказать еще, что вот возможности инструмента, вот этого конкретного инструмента с маленьким полем зрения, они ограничивали его возможности. Потому что помимо вот этой звезды, которую ты меряешь, нужно звезду сравнения выбрать. Надо, чтобы рядом с ней была какая-нибудь маленькая звездочка. Слабенькая звездочка, близко. Тоже это была проблема. Вот он начал с ноября 1935 года по декабрь 1936 он провел серию наблюдений. В то время, поскольку вот он очень успешно как менеджер выступил астрономический, сделал из этой обсерватории одну из ведущих обсерваторий, царь Российской империи поручил ему построить обсерваторию около Петербурга. Это будущая Пулковская обсерватория. Он был назначен директором, и ему была дана вот такая вот, можно сказать, карт-бланш, чтобы сделать, оснастить эту обсерваторию лучшими инструментами. Он там ездил по Европе, со всеми общался, изготовителями инструментов. Поэтому вот эта серия наблюдений, она оказалась не очень удачной, потому что он в ноябре-декабре сделал 3 наблюдения, потом ему пришлось на полгода уехать. И потом он вернулся в 1936 году, и вот уже там с октября, с сентября уже вот еще там сделал несколько наблюдений. Всего у него 17 наблюдений получилось. И после чего вот он посчитал, и мы сейчас даже видим просто рукопись. Вот это уникально совершенно сохранилась рукопись, как он считает. И вот результат, который он получил. 0,125 тысячных секунды, и вот ошибка, которая составляет треть от полученного результата. Вот в феврале 1937 года он пишет министру народного просвещения. Это весьма важный результат. Он доказывает, тогда в женском роде слово употреблялось, что параллакса, во всяком случае, составляет только малую дробь секунды. Подтверждение этого можно ожидать от последующих наблюдений. До этого времени я еще не могу почесть эту величину совершенно несомненную. Но, надеюсь, года через два до того стеснить границу погрешности параллаксы альфа в лире, что с определенностью узнаю, действительно она составляет 1/8 долю секунды, или в какой-то мере ее можно почесть близкой к нулю, потому что измерений в то время было очень много, вот измеряли, получается параллакс отрицательный, минус. Ну что это значит? Это значит, что просто точность недостаточна, и при вычислениях потом получается такой абсурдный результат, который свидетельствует о том, что точности для измерения не хватает. Поэтому он действительно вот последующие два года он еще провел там большую серию наблюдений, там около сотни наблюдений, и вот уже в конце 1939 года он опубликовал новый результат. Причем этот результат был в два раза больше этого. И вообще говоря, я уже не буду сейчас в подробности влезать, он сам вот к этим своим наблюдениям первым, тогда вот эти 17, он так довольно осторожно относился, потому что, во-первых, он там понял, что и методика у него не совсем точная была, как бы там кое-что и не надо было делать. Ну и потом понятно, что эти наблюдения не покрывали весь год, а тут очень важно, чтобы вот эту кривую, вот этот эллипс этот нарисовать, нужные равномерные в течение года наблюдения. То есть он никогда потом на этот результат, вот этот результат, он никогда на него не ссылался. Он считал, что вот этот результат, который он получил в целом, он как раз и правильный. И даже потом,
Потом, когда его...

0: сотрудник, ученик его, Петерс, в Пулково уже в Пулково, это в Дерпте все было, значит, в Пулково померил параллакс веги, и получилось у него 0,1, он никогда все равно этот результат не вспоминал, потому что, ну, понятно было, что это был предварительный результат. Но он, по крайней мере, этот результат, говорил о том, что величина параллакса все-таки очень маленькая, меньше секунды. И поэтому вот я здесь это не привожу, но он еще пишет, что вот эти результаты Бринкли, Квандрелли, Пиацци, они тоже, в общем, понятно, что они совершенно недействительны. Но пока он это все делал, пока он это публиковал, уже Бессель опубликовал свою работу. Причем Бессель... Это вот, кстати, уникальная картинка, это фотография, это дагерротип, точнее, это не фотография, а дагерротип. Но, в общем, это документальное изображение Бесселя, когда ему было 59 лет. Это уже выдающийся совершенно астроном. Он работал в Кёнигсберге, в Кёнигсбергской обсерватории. Огромное значение уделял наблюдениям звезд. Вот он такой был больше астрометрист, потому что Струве все-таки он славу свою приобрел и тоже золотую медаль получил лондонского общества за работы по двойным звездам. Параллакс как-то у него немножко здесь в стороне стоял. А вот Бессель, он был настоящий астрометрист. Он работал с Фолмгофером, ездил туда к нему на производство. И здесь был совершенно другой инструмент, который получил название гелиометр, потому что изначально он использовался для измерения диаметра Солнца. А потом уже более универсальный. Значит, этот инструмент, к сожалению, не сохранился, есть только рисунок. Потому что Кёнигсбергская обсерватория, она была во время войны полностью разрушена, и там практически все погибло. Но вот для того, чтобы понять, как выглядит гелиометр, я вам могу показать вот гелиометр похожий. Это гелиометр, установленный в Оксфордской обсерватории в 1848 году. Он почти такого же размера, как и вот этот гелиометр в Кёнигсбергской обсерватории. Значит, чем интересен этот инструмент? Объектив, видите, вот он разрезан пополам. Два стекла, два кусочка, два полукруга. Значит, они перемещаются друг относительно друга. И вот если в рефракторе у Струве, в аналогичных рефракторах, там был микрометр, который нити перемещал в поле зрения, то здесь перемещаются два стекла. Они дают каждое изображение, и перемещая их, мы можем два изображения там, каких-то двух звездочек, например, мы можем соединить их, а потом по барабанчику посмотреть, какое же между ними расстояние. И этот инструмент обладал гораздо большим поле зрения, поэтому Бессель выбрал звезду 61-й Лебедя. Она слабенькая такая звездочка достаточно, но у нее очень большое собственное движение было. И для него этот критерий был важнее, что вот собственное движение, это значит все-таки действительно она близко. Кроме того, он проводил измерения по двум опорным звездам, не как Струве по одной. У него там в поле зрения попадали две звезды, и он как бы в два раза имел больше точности, что ли, если так можно сказать. Измерения. Он провел в течение года, 37, вдохновленный работами Струве, кстати, они постоянно переписывались, Струве к нему приезжал в свое время, в начале века, они познакомились, в общем, очень дружили всю жизнь, в постоянной переписке состояли. И вот когда Струве померил свой, он написал тоже ему, что вот есть некий результат, и вдохновленный вот этой работой Струве, Бессель провел вот эти наблюдения в 37-38 году, и у него получился четкий результат. Вот тоже его рукопись вот этой работы, которую он опубликовал. Так как средняя ошибка годичного параллакса 61-й Лебедя составляет только 2 сотых, а величина 32 сотых, да, то есть вообще во много раз меньше, следовательно, не превышает 1,15 его вычисленной величины. И так как сравнение показывает, что изменение параллактического эффекта, выявленного наблюдениями, соответствует теории с точностью, которой только стоит ожидать, учитывая малость самого эффекта, то нет больше оснований сомневаться в реальности параллакса. И вот это наблюдение, действительно, оно было очень важным, потому что потом он еще он опубликовал вот это письмо, а в декабре он опубликовал это все в журнале астрономическом. И потом еще в течение 2 лет он провел контрольные наблюдения, которые практически полностью совпали с этим. Третье Третий человек, который померил вот все в это время параллакс, был англичанин Томас Джейм Гендерсон. Он работал в Южной Африке на мысе Доброй Надежды, он там абсолютные наблюдения проводил, как бы мерил координаты. Да, я закругляюсь. Вот. И правда, у него там немножко как бы расходились они сильно, поэтому он ему не очень доверял. И только вот измерения Бесселя, они ему вот как бы его стимулировали опубликовать свои результаты. Он измерял параллакс Альфа Центавра, с которым мы с вами начинали наш рассказ, и у него там получилось около секунды, он его опубликовал тоже. Таким образом, вот три измерения были проведены, и после этого еще в течение 2 лет было, поскольку вот уже обожглись с этой золотой медалью копли, которую Бринклин, была проведена очень тщательная перепроверка всех наблюдений Бесселя, Струве и Хендерсона, и в феврале 1941 года Лондонское астрономическое королевское общество вручило Бесселю золотую медаль за первые достоверные измерения параллакса. И вот Джон Гершель, вручая, сказал, что я поздравляю вас и себя с тем, что нам посчастливилось увидеть, как огромная несокрушимая стена, стоявшая на нашем пути в звездную вселенную, была пробита почти одновременно в 3 местах. То есть как бы он признал здесь заслуги и Струве, и Гендерсона. Таким образом, наша схема, которую мы ведем с самого начала, она дополняется вот последней строкой. Бессель померил расстояние до звезды, и вот 61 лебедя, она оказалась, это расстояние вот порядка 90 тысяч миллионов километров. Значит, я заговорился, поэтому сейчас я сразу пропущу тут несколько слайдов. И, может быть, я отвечаю на вопросы, к ним вернусь. Но вот сейчас я хотел бы еще буквально 2 минутки вашего внимания, чтобы сказать вот о чем. Что поскольку расстояния оказались вот такие грандиозные, то возникла идея, возникла необходимость в новых мерах длины. И вот на рубеже 19 и 20 века были колоссальные совершенно споры, чтобы такое придумать. Значит, понятно, что все с самого начала вот использовали световой год, то есть время, это не время, да, это вот сколько свет проходит за это время, хоть и год это единица времени, но световой год это единица расстояния, вот столько километров проходит за год свет. Ну, понятно, что астрономическая единица это расстояние от Земли до Солнца, это было. Вот был предложен еще вот единица, вот это вот, когда параллакс равен 1 секунде, парсек. Причем название тут победил парсек, но предлагали еще такие термины, как макрон, астрон. Вот победил парсек. Очень популярна была единица сериометр. Это 1 000 000 астрономических единиц, вот такая величина. И была тоже предложена единица Гершель, просто круглое количество километров. Надо сказать, что сериометры были очень популярны, потому что даже вот в учебнике звездной астрономии 1946 года мы встречаем сериометр, еще до сих пор употребляется шведской звездно-астрономической школой, но в последнее время уже редко введен Шарилье, основателем светской школы. Значит, ну вот сегодня парсек и световой год – это 2 официальные единицы измерения. Даже вот есть постановление правительства от 31 октября 2009 года, и мы совершенно легально можем пользоваться астрономической единицей, световым годом и парсеком. Вот это нам все утверждено. Так что вот есть 3 единицы, которыми мы пользуемся. В завершение мне хотелось бы сказать, что вот это замечательное заблуждение о масштабах звездного мира, оно было вот в 1838 году преодолено. Мы измерили расстояние до звезд, до ближайших звезд, и стали понимать, каково оно огромное. Но вот другое колоссальное заблуждение, оно только начало развиваться после этого, потому что масштаб этого всего мира – тогда никто не подозревал, что это миллиарды световых лет. И вот буквально в наше время, только вот несколько десятков лет, выяснилось, какой же мир грандиозный. А следующие еще вот 150 лет после измерения параллакса астрономы также заблуждались в масштабах всего мира в целом. Но это уже другая история. А сегодняшняя подошла к концу. Спасибо большое.
1: друзья,
0: я с удовольствием отвечу на вопросы, да, если таковые имеются.
1: Давайте мы проводим тех, у кого сейчас.
0: Да, у нас есть группа тут, которая ждет экскурсия. Я желаю вам приятного дальнейшего вечера.
1: Те, кто хочет пойти, тоже могут идти. А те, кто у кого есть вопросы, кто хочет послушать ответы, пожалуйста, задержитесь. Буквально 3 минутки. Сейчас мы проводим всех. Вот. Вопросы мы задаем в микрофон, потому что у нас идет видеозапись, которую можно будет потом посмотреть на Ютубе. Вы, пожалуйста, поднимайте руку, я буду давать микрофон тому, кто хочет спросить. Хорошо?
2: Какое самое большое расстояние до самой отдаленной звезды?
0: Ну, давайте говорить, тут уже мы сейчас живем во Вселенной, которая состоит не из звезд. А вот еще там в начале 20 века, 100 лет назад, спорили вообще, как Вселенная устроила, потому что было заблуждение, что, вероятно, это звездная Вселенная, да, что мы вот живем просто звезды, которые вот там бесконечно распространяются. Сегодня мы живем во Вселенной, состоящей из звездных систем, из галактик, да, вот. Звезды формируются в галактике, которые содержат там миллиарды звезд, сотни миллиардов звезд. Вот самые дальние галактики, они находятся на расстоянии миллиардов световых лет. Но тут вот понимаете, какая штука-то очень важная. Здесь есть важно два вопроса, которые мы должны с вами решить, отвечая на ваш вопрос. Первое. У нас есть предел. Мы знаем, что Вселенная расширяется. Если мы ее назад пустим, то это будет большой взрыв. Сегодня эта модель принята всеми. Вот мы знаем сегодня, благодаря вот спутникам, которые летали, практически с точностью до запятой, первая цифра уже точно известна, 13,8 миллиарда лет. Вот тогда произошел большой взрыв. Поэтому дальше, чем это время, расстояние, мы не можем в принципе ничего не увидеть. Мы живем, вот мир, он, конечно, больше, но мы не можем, ведь уже свет оттуда еще до нас не дошел. Понимаете, да? Это первое. Второе. Тогда еще ничего не было, никаких звезд, никаких галактик. Еще вообще ничего не было, да? Элементарные частицы, они тоже там формировались, атомы и так далее, водорода и гелия. Так что вот у нас есть максимальное расстояние 13,8 миллиардов. Кроме того, еще есть один момент. Еще зависит от модели, потому что как Вселенная, там было вот, сейчас вот достаточно популярна так называемая инфляционная модель, когда в первые там доли секунды мира он очень сильно расширился. А потом уже стал расширяться так, как сейчас, тоже с ускорением. Вот, поэтому как бы, там еще вот, в зависимости от того, какую мы модель принимаем, там может быть больше или меньше. Поэтому вот так просто уже, видите, даже и нельзя. То есть вот этот параллакс мы померили, ну, понятно, вот на этих расстояниях. Когда же мы берем космологические расстояния, то здесь вот еще надо пояснять. Так, еще, пожалуйста.
3: Я хотел спросить про черные дыры. Есть ли приборы или возможность создать такой прибор, который позволит ли, ну, узнать расстояние черной дыры изнутри?
0: Расстояние черной дыры изнутри?
3: Ну, ее масштаб, скажем так.
0: Да, это прямое отношение к нашей лекции имеет, поскольку мы заговорили о расстояниях. Ну, я попытаюсь ответить, хотя я вот уже здесь на зыбкую почву непрофессионализма ступаю, но попробую ответить на ваш вопрос. Дело в том, что черная дыра – это такой объект, совершенно невероятный, экстремальных параметров, да, где мы встречаемся с понятием бесконечности. Вот. Почему черная дыра существует? Потому что вот на этой условной поверхности, которую мы называем поверхностью черной дыры, здесь сила тяжести такая большая, что оттуда изнутри уже свет не может вырваться, потому что вторая космическая скорость уже больше скорости света. То есть вот все, что находится внутри, нам это недоступно. Вот. Что касается и размеров, да, то какие-то условные размеры мы можем померить, потому что вот если черную дыру мы увидеть не можем, то мы зато можем увидеть, что там вокруг нее происходит. Потому что она засасывает, как пылесос космический, все вещество, оно излучает там, в рентгене, в гамма-диапазоне. Да, то есть, в принципе, это можно поверить. И вот, этот, вот эту сферу, вот этого падающего газа, да, мы ее как-то можем померить. В принципе, это можно померить. Если туда подлететь, куда-то поближе. Но у нас близко нету черных дыр, поэтому мы пока это только можем рассуждать. В центре галактики, да, там большая и толстая черная дыра, там миллионы масс Солнца.
1: Все скромничают.
0: Вот, пожалуйста, девушка, что-то еще хочешь спросить? Пожалуйста.
4: Ну, Может, у меня глупый вопрос. А существуют ли звезды вне галактик? Или все звезды являются частью галактик?
0: Ну, вы знаете, отдельно дело в том, что сама звезда одна, да, она светит на межгалактических расстояниях очень слабо, да. И поэтому вот мы не можем точно сказать. Ну, наверное, какие-то звезды летают, да, но в принципе подавляющее большинство звезд они входят в состав галактик. По разным причинам, вот сейчас вот есть очень интересная тема, сверхскоростные звезды, даже не совсем понятно, вот откуда они берутся, вдруг они летят с какой-то бешеной скоростью. Ясно, что тяготение галактики уже не удержит, и она улетит, да, вот поэтому какие-то такие странники есть. Но это исключение, чем правило, скорее.
5: Спасибо, интересная лекция очень.
0: Спасибо вам за внимание.
5: Вот у вас там был на слайде египетский храм, да, который...
0: Карнакский храм, да.
5: Ориентирован на гамму дракона. Это же египтяне должны были знать о прецессии?
0: Вот это интересный вопрос, да. Это интересный вопрос. Это вот как раз вот Локьер, такой был замечательный астроном, который историей астрономии занимался, он как раз вот эту идею развивает, что он считает, что поскольку... Храмы были построены вот там 3,5 тысячи лет до нашей эры, да, вот, и потом за там несколько тысяч лет понятно, что перестала она восходить, и возникает вопрос, а куда это все делось-то, да, и возникла бы идея. Но мы можем только косвенно об этом рассуждать, потому что потом были построены храмы, которые другое место, вот как бы каких-то письменных документов, таблиц, вот как вот, скажем, вот Птолемей, да, вот он, там, Гепарх, ссылается на него. Вот, да, вот звезда стояла вот здесь, на такой-то широте. А потом долгота эклиптическая была такая-то, а потом стала вот такая-то. Вот. При том, что ведь еще не понимали тогда, как это все происходит. Вращается ли вся сфера целиком? Может, там только эклиптика как-то крутится? Не было понятно. Вот на самом деле, вот Птолемей, он четко понял. Как бы он там всякие эксперименты проводил, расстояние между звездами, и он четко утверждает, да, это сфера. Вот есть прецессионное вращение всей сферы как целиком. Поэтому мы считаем, что вот Птолемей на самом деле первым четко это показал. И это есть текст. Мы можем на тексты опираться. Вот таких текстов у нас нет.
5: И еще, значит, о древнегреческих текстах.
0: Так.
5: Вы, видимо, их видели, да?
0: Видел что-то.
5: Что очень интересно, вот Архимед, когда занимался исчислением песчинок, он специально изобрел систему исчисления.
0: Да, там у него эти доли, первая, третья.
5: И в принципе он мог сформулировать понятие числа вообще. Он этого не сделал. Вот может быть это общая тенденция античной науки?
0: Какая?
5: Не обобщать до конца. И даже вот... глядя на цитату из Кеплера, он помещает уже Солнце в центр мироздания, почему-то в центр мироздания.
0: Кто, Архимед?
5: Нет, уже Кеплер.
0: Кеплер. Да? Кеплер Коперник принял полностью. Да. Кеплер принял гелиоцентризм.
5: Нет, почему он помещает ее рядом с центром?
0: А это я вам скажу. Это уже хитрый вопрос. Это большая отдельная тема. Дело в том, что греки прекрасно понимали, что четыре сезона не равны друг другу. Что от дня равноденствия весеннего до летнего солнцестояния, от состояния до осеннего, да и тогда вот эти четыре кусочка, они разные. Это что значит? Это значит, что солнце неравномерно движется? Мы же не можем этого допустить. Значит, мы тогда берем центр, смещаем, оп, и у нас все хорошо получается. Вот недаром, что было представление, такое устойчивое выражение, спасение явлений. Вот они спасали явления. Посмотрите, вот цитаты. И Коперник. Все пишут рядом, и Птолемей, рядом с Солнцем. Не Солнце в центре, то есть, пардон, не Земля в центре, да, рядом, рядом. И Коперник то же самое. Ведь Коперник совершил удивительную совершенно вещь. Он переместил центр вращения. Но вот как бы вот этот Птолемеевская астрономия, она все равно у него в подкорке сидела. И круговые движения, и сфера звезд неподвижных. У него все эти эпициклы, все это у него осталось. Поэтому пришлось все равно, он с этими равномерностями не смог справиться. Только Кеплер сделал.
1: Похоже, на сегодня вопросов больше нет. Большое вам спасибо, Михаил Ильич.
0: Спасибо всем за внимание.
1: Спасибо большое.

0: День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, и, как всегда, в это время программа «Не дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А сегодня у нас в гостях гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы при камне» Сергей Лукьянов. Сергей Рудольфович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Сергей.
2: Сергей Лукьянов, гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы при камне». Научные интересы, диагностика и оценка качества драгоценных камней и металлов. На территории Пермского края расположено несколько месторождений цветных камней, известных в нашей стране и мире, которые дают прекрасный материал для ювелиров, камнерезов, художников. В первую очередь нужно упомянуть зеленый гранат уваровит. Этот хром-кальциевый гранат кристаллизуется в виде мелких кристаллов на поверхности трещин в хромовитовых грудах. Размер кристаллов от 0,5 до 3 мм. Более крупные встречаются очень редко. Из-за внутренних напряжений уваровит непригоден для огранки, и в ювелирном деле используются щетки мелких кристаллов, которые прекрасно играют в лучах света и имеют все оттенки зеленого цвета. Месторождение расположено в поселке Сараны Горнозаводского района. В шахте «Рудная» идет добыча хромитов, и уваровит встречается как попутный минерал в зонах разрушения хромитов на контактах с смещающими породами. Вследствие этого добыча его неорганизована, и по большей части ценное сырье идет в отвал. Надо отметить, что данное месторождение уваровита уникально. Нигде в мире нет больше этого камня такого качества, как в Пермском крае. В этом же районе возле станции Лаки разрабатывается карьер на хромиты, и во время вскрышных работ обнаружены серпентинты высокого качества, пригодные для использования в камнерезном деле. Этот камень, также называемый змеевик, очень декоративный, черно-зеленого цвета и с красивой структурой. Он пригоден для изготовления различной сувенирной продукции, а отдельные разности наиболее высокого качества идут на выставки для ювелирных изделий. Заслуживает внимания ольховское месторождение цитринов. Кристаллы гексагонального призматического облика в этом месторождении имеют красивый желто-зеленый и винно-желтый цвет различных оттенков и пользуются большой популярностью огранщиков и ювелиров. Также разведаны запасы горного хрусталя, пригодного для камнерезных работ и отбора коллекционных образцов. Близ поселка Промысла Горнозаводского района выявлены многочисленные жилы горного хрусталя и дымчатого кварца. Разработки велись в середине прошлого века. Целью геологов был пьезокварц. В 1830 году в Пермской губернии минеролог Кеммерер открыл зеленого цвета минерал и назвал его волконскаитом в честь семьи Волконских. Волконскаит представляет собой глину и относится к подклассу листовых силикатов. Образует сплошные скрытно-кристаллические массы, гигроскопичен. Цвет – все оттенки зеленого, от ярко-изумрудного до болотного. Крайне редкий самоцвет, используемый самыми знаменитыми художниками мира и особенно ценим иконописцами. Месторождение этого минерала имеется только в Пермском крае.
0: Сегодня поговорим, как вы, наверное, уже догадались, о драгоценных камнях и о том, в общем, как человечество обращалось с этими, с драгоценными минералами, и как регулирует законодательство эту деятельность сейчас. В общем, все, что касается драгоценных камней и металлов нашего края, ну, в общем, в самом широком спектре сегодня будем разговаривать. Начнем, собственно, с того, что такое гемология как наука, какое место она занимает в структуре научного знания.
1: Гемология – это наука о самоцветах. Она занимает свое место, скажем так, это частично минералогия, частично петрография. Кроме того, люди используют для украшений не только камни, но и органические материалы, то есть, ну, жемчуг, например, коралл, янтарь, и поэтому гемологу нужно иметь определенные познания еще и в биологии. Люди используют различные синтетические материалы для украшений, стекла и эмали, то есть нужно гемологу ориентироваться хотя бы немножко и в химии. Ну и самый главный вопрос, который интересует людей, приходящих на экспертизу гемологическую, это сколько же все-таки стоит принесенное ими. Это значит, что экономика тоже совершенно не чужда.
0: Ну, это бесспорно. История гемологии, вообще, когда можно говорить о том, что сформировалась такая наука, я так понимаю, что люди ищут драгоценные камни и металлы, ну, сколько себя помнят, наверное.
1: Ну, гемология как наука сформировалась в самостоятельную область знаний, в основном из минералогии, после того, как Национальная ассоциация ювелиров Великобритании создала гемологический комитет в 1908 году. По крайней мере, так это утверждает энциклопедия. Разумеется, люди интересовались цветными камнями. самоцветами, потому как вещи это очень привлекательно, и специалисты были, и были с тех времен, как люди начали это все использовать для украшений. Но вот именно как наука, это 1908 год.
0: Всегда, я так понимаю, вообще в истории, в антропологии камни, драгоценные камни были символами власти, символами магическими. Я правильно понимаю?
1: Ну, тут сложно сказать. Меняются люди, меняется их подход. Раньше, да, раньше люди приписывали камням, цветным камням, какие-то магические свойства. Особенно сильно это было выражено на Востоке, где использовались драгоценные камни в качестве лекарства или, ну, частей лекарства. И жемчуг, и, например, янтарь, например, рубины и многие другие камни толкли в мелкий-мелкий порошочек, добавляли их в какие-то снадобья, и людям это помогало. Кроме того, многие камни были амулетами. Бирюза считалась приносящей здоровье. Малахит, зеленый камень, это цвет жизни, и поэтому люди верили, что малахитовые изделия принесут им как бы помощь в жизни. Рубин считался камнем воинов, все-таки цвет крови. Ну а алмаз, как наиболее твердое образование природное, считаю, адамас — это как бы неодолимый, прямой перевод. И поэтому, разумеется, этот камень был камнем вождей, королей. Тогда, правда, королей еще не было.
0: Сергей Рудольфович, до наших дней ведь дошло это отношение к камням. Есть там гороскопы, есть какие-то, ну, в общем, представления о том, как камень способен влиять на психологию человека. Где здесь миф и где здесь истина? Потому что действительно же есть истории, когда тот или иной камень, ну, судьбу переворачивает человека, толкает его на какие-то страшные поступки или на, наоборот. Действительно, на ваш взгляд, влияют камни на людей?
1: На мой личный взгляд, на людей в первую очередь влияет стоимость камня, потому что все самые крупные алмазы, а алмаз — это, в общем-то, воплощение денег, воплощение богатства. Крупный большой алмаз – это концентрированные деньги, причем перевозится гораздо легче, чем эквивалентное количество золота. Так вот, за каждым крупным алмазом целый шлейф смертей, преступлений, обмана, предательства. Там нет ни одного камня, который бы, исторического камня, который бы был, например, найден и тихо, мирно как-то дожил до наших дней.
0: Сергей Рудольфович, когда, если говорить о России, когда начался поиск, сбор, обработка драгоценных камней, и какие камни для России традиционны?
1: Ну, давайте попробуем так сказать. То есть в нашей стране, в России, камни начали находить и, соответственно, обрабатывать после того, как русские укрепились на Урале. Угу. Урал, наш Урал, это, в общем-то, место, где есть практически все драгоценные камни и поделочные, то есть все самоцветы. И поэтому, когда здесь укрепилась власть московских князей, то и начались первые находки самоцветов, ну а развитие это все получило уже в 17-18 веке.
0: Насколько ресурсы месторождений Урала, ну и Пермского края, в частности, на сегодняшний день используются, и насколько они отработаны уже?
1: Ну, в целом ресурсы самоцветные ресурсы Урала практически не используются. Дело в том, что изготовить искусственный аметист, цитрин, дымчатый кварц, искусственный малахит можно достаточно просто. А гемологов не так много, поэтому большинство таких самоцветов сейчас искусственного происхождения. Для добычи природных камней требуется работать, требуется копать шахты, требуется прокладывать дороги, линии электропередачи. Это все затратно, поэтому у нас сейчас на Урале добычи самоцветов практически нет.
0: А искусственные камни и натуральные камни, это же разная стоимость, насколько я понимаю, или нет в случае с теми камнями, которые вы перечислили?
1: Ну, начнем с того, что согласно законодательству Российской Федерации, драгоценными камнями могут называться только камни природные. Угу. Это алмаз, рубин, сапфир, изумруд, александрит, жемчуг и уникальное янтарное образование. И вообще все камни, которые получены искусственно, они, конечно, полные химические аналоги и обладают теми же самыми физическими свойствами. Но, ну что тут скажешь? Да, конечно, какая-нибудь одежда из искусственной ткани может быть и не хуже, чем из натуральной, но как-то вот у кого есть такая возможность, предпочитают настоящее. То есть человек, который не может себе позволить, покупает с какими-нибудь синтетическими камушками изделия, а у кого есть возможность, идет либо в магазин, или чаще идет к мастеру и заказывает себе вещи с природными, натуральными камнями.
0: История законодательства о драгоценных камнях и металлах, ну, я, насколько понимаю, раньше, там, на самые ранние этапы, нашел, там, обработал, вставил его в кинжал и пошел. Дальше государство каким-то образом начинает регулировать эту деятельность. С чего это вообще все началось?
1: Во времена СССР юридически получалось так, что все драгоценные металлы и драгоценные камни принадлежали государству. Угу. Да, то есть даже, например, имея в собственности золотое кольцо, ты не мог его, например, расплавить и сделать из него что-нибудь другое. Это являлось преступлением. Такие были законы. У нас в нашей, так сказать, современной России в 1996 году был принят закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Он не так много дал воли, так сказать, людям, но, по крайней мере, начиная с этого закона, появилось понятие частной собственности на драгоценные металлы и драгоценные камни.
0: Угу. И на добычу, соответственно, он тоже регулирует. То есть, если раньше только государственные могли компании заниматься, сейчас, я так понимаю, могут частные компании заниматься.
1: Да, теперь частные компании могут заниматься добычей драгоценных металлов и драгоценных камней. Прекрасные примеры – это тот же самый Норильский никель, Алроса, это же акционерное общество, то есть там частный капитал, они добывают драгоценные металлы, драгоценные камни. Есть, конечно, нюансы, например, алмазы не может добывать частный предприниматель, а только юридическое лицо, но это все уже... В принципе, все решается, можно решить.
0: Не так давно правительство России выставило на аукцион крупное месторождение алмазов, как сообщается, в Прикамье на реке Чикман. Вот буквально в эти выходные появилась информация о том, что Медведев подписал соответствующий документ. Платеж за разработку этой алмазной россыпи составит 16 633 тысячи рублей. Ну, то есть, вот можно даже так вот точно посчитать. В принципе, большие ли это цифры, и в чем здесь могут быть проблемы? Насколько это ресурсозатратно вообще может быть?
1: Ну, я родился и вырос в Перми. Я, можно сказать, патриот Пермского края. Но нужно честно сказать, что слово «большое» абсолютно неприменимо к нашим месторождениям. Запасы наших алмазов на пермской земле составляют примерно 0,1-0,2% от запасов всей остальной страны. То есть, в первую очередь, это Якутия, разумеется, и Архангельский край или Архангельская область.
0: Угу. А, насколько я понимаю, в Якутии идет добыча алмазов в кимберлитовых трубках.
1: Да.
0: У нас кимберлитовых трубок нет.
1: У нас есть множество ученых в Пермском государственном университете, у которых есть разные мнения на этот счет. Какого-то единого мнения, полностью признаваемого всеми учеными, пока не сформировано.
0: А, то есть это еще нельзя утверждать, есть, может, они действительно есть у нас трубки?
1: У нас, может быть, есть породы, которые напоминают кимберлит, распространенные не обязательно в виде трубки, а в виде каких-то других тел. То есть это вопрос изучается уже много лет, пока не пришли к единому мнению. То есть до сих пор объяснить, откуда взялись алмазы на территории Пермского края, очень сложно. Можно, например, прийти в алмазный фонд и посмотреть. Алмазы якутские, алмазы архангельские категорически отличаются по внешнему виду от алмазов уральских. Наши совершенно другого облика.
0: А в чем различие, расскажите?
1: Ну, даже больше шарик напоминает, шарообразные формы. Это, если не использовать специфических терминов, то вот так лучше сказать.
0: Хорошо. А вообще происхождение алмаза, когда, сколько лет этому минералу и как он происходит? Вообще, там, насколько я знаю, там миллиарды некоторые говорят.
1: Ну, опять же, классическая теория утверждает, что алмаз зарождается на достаточно большой глубине при очень высоких температурах и очень высоких давлениях, где происходит кристаллизация углерода в именно такой форме, в форме алмаза. Где она не происходит, образуется обычный графит.
0: И потом алмазы поднимаются.
1: А потом алмазы поднимаются вместе с магматическими массами к поверхности Земли, и в результате разрушения горных пород и размыва этих пород образуются алмазные россыпи, а также образуются, вскрываются в какой-то мере, вот так можно сказать, трубки алмазоносные, которые дальше эксплуатируются, углубляются за алмазами все глубже и глубже шахта до каких-то определенных пределов, пока есть экономический смысл.
0: Угу. Первые алмазы российские, они уральские?
1: Первые алмазы российские, это именно, да, уральские. Это Пермский край, недалеко от поселка Промысла, Адольфов Лог. Там даже есть небольшой памятник, памятный камень. Там именно во время промывки золотоносной россыпи были обнаружены первые кристаллы алмазов, и оттуда уже дальше пошло изучение и добыча алмазов на территории России.
0: Я так понимаю, что пик алмазодобычи на Урале – это первая половина 20 века, правильно?
1: Дело в том, что алмазы, они ведь не только для украшения. В первую очередь, алмазы – это возможность нашей промышленности, например, протягивать проволоку, изготавливать резцы, которые могут работать по керамике или по твердым сплавам. Поэтому поискам и добыче алмазов придавалось огромное значение. Есть такие байки, что товарищ Берия сказал: либо найдете, либо там и останетесь. И Пермский край был выбран как перспективная площадка. И именно там, в бассейне реки Койва, и начались первые поиски, а также разведка месторождений и добыча. То есть, например, есть у нас такой поселочек небольшой на Койве, Усть-Тырым. Там до сих пор можно увидеть остатки лагеря, в котором содержались заключенные, добывающие алмазы. Небольшая долинка в боковой приток Койвы имеет правильную трапециевидную форму, и по бортам этой долины сложены гряды камней. Это люди руками разбирали дно, так сказать, этого лога, промывая мелкие камни, крупные, складывая в аккуратные такие, в аккуратные поленницы. И вот видно, что огромная работа была проведена, и работа именно руками, никакой особой механизации там не было. Там добывались алмазы.
0: Тяжелая работа.
1: Работа тяжелая, и дело в том, что содержание в тех местах не очень высокое. То есть, ну, считается, в принципе, уже нормальным содержание 0,2 карата на тонну. В общем-то, тонну породы перемыть и 0,2 карата найти – это нелегкий труд, особенно если это делается руками в холодной воде.
0: Ну да. И руками заключенных в данном случае. И остались ли какие-то памятники еще, вот алмазодобычи, может быть, где-то в Драге остались?
1: В Пермском крае у нас, особенно вот именно в бассейне реки Койва, остатки промывочных фабрик, остатки промышленных сооружений, которые использовались уже в более поздний период. И все это сейчас разрушается, туда вводят туристов показывать. Остались отвалы, остались карьеры. В принципе, алмаз может найти любой человек, если он внимательно смотрит себе под ноги, как раз вот в районе, в бассейне реки Койва, бассейне реки Вишера.
0: Алмазоносные месторождения на карте Пермского края – это восток, я правильно понимаю, это где горы или нет?
1: Да, это в первую очередь западный склон Уральского хребта.
0: Горнозаводский район, какой там еще получается?
1: Горнозаводский район, Красновишерский район, в первую очередь там.
0: А другие самоцветы, есть ли у нас рубины, например?
1: У нас есть очень интересное место. Это поселок Сараны Горнозаводского района. Там есть шахта. Шахта рудная, где добывается хромитовая руда. На этой шахте в качестве попутного минерала добывают очень красивый зеленый гранат уваровит, названный в честь графа Уварова. Потом у нас есть места, где добывались кварцы разного цвета. В первую очередь это кварц бесцветный, который называется горный хрусталь. Добывались в больших количествах, и этот материал отправлялся на стекольные заводы. У нас есть еще, пожалуй, откровенно говоря, все. Больше ничего особо интересного нет. Рубинов, изумрудов и других драгоценных камней на территории Пермского края не найдено. Хотя разные байки ходят, но подтвердить это все находками пока не удалось.
0: Уваровит, если вернуться к этому минералу, расскажите о нем поподробнее, насколько он ценен, насколько он вообще интересен ювелирам.
1: Уваровит представляет собой зеленый гранат. Это мелкие-мелкие кристаллики, наросшие на подложку хромитовой руды. Кристаллы хорошо огранены, природно огранены. И выглядит это все крайне нарядно и очень привлекательно. Ярко-зеленый цвет и блестящие грани этих маленьких кристалликов создают прекрасную игру. Кроме того, у этого граната очень высокая дисперсия, то есть способность разлагать белый свет на составляющие. Поэтому щеточки таких кристаллов выглядят очень привлекательно. Вся проблема в том, что шахта добывает именно хромитовую руду, а вовсе не этот минерал, и поэтому он появляется либо при случайных находках, либо, если кто-то из работников шахты целенаправленно в нерабочее время слазит и отколет кусочек этого красивого очень камня для того, чтобы вынести его потом на поверхность.
0: Такое бывает.
1: Такое не просто бывает, такое регулярно случается, потому что сейчас у всех есть людей интернет, и все прекрасно знают, сколько это стоит. А стоит это немало, потому что других месторождений уваровита такого качества, в общем-то, на Земле нет. Поэтому, если вы попадете на какую-нибудь выставку минералов и увидите красивый уваровит, практически всегда это уваровит из Пермского края.
0: Ну, вот отвалы шахты. Там же есть наверняка отвалы. Есть ли смысл искать уваровит в отвалах?
1: Смысл был примерно 20 лет назад. Сейчас эти отвалы практически перебраны вручную. И весь уваровит, который можно было просто так найти, уже найден, помыт, почищен и продан за рубеж нашей страны.
0: Да, спрос, я так понимаю, глобальный.
1: Спрос глобальный. То есть вот... Спрос очень высокий. Дело в том, что традиции собирания минералогических коллекций за рубежом сильно больше, чем у нас. Особенно этим отличаются немцы. И это очень интересный экспортный, можно сказать, товар для продажи за рубеж. Но, опять же, шахта добывает хромитовую руду, и люди занимаются добычей уваровита от случая к случаю, и вовсе не целенаправленно, как, может быть, стоило бы, но хозяевам шахты виднее.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, месторождения горного хрусталя, где они расположены?
1: Месторождений горного хрусталя у нас довольно много. Например, яркий пример – это гора Кварцевая, недалеко от поселка Теплая гора, недалеко от поселка Промысла. Она названа так не зря, и там множество шурфов на ней имеется, которые долбили для того, чтобы найти кварцевые жилы. В принципе-то искали золото, потому что в кварцевых жилах этой горы золото присутствует. Но попутно добывали и кварца. Причем, если кто-то туда поедет, чтобы походить и посмотреть, ходить нужно очень осторожно. Эти шахты ничем не огорожены, никак не обозначены. То есть идешь по лесу, и вдруг ты видишь дырку внутрь глубиной примерно 10-15 метров.
0: Кошмар какой. Да, дорогие друзья, если вдруг надумаете, пожалуйста, будьте осторожны. Это программа «Ни дня без науки». Прервемся на небольшую рекламу и вернемся уже буквально через несколько минут.
3: Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
0: День добрый, дорогие друзья, еще раз. Это программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. Сегодня у нас в гостях гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы Прикамья» Сергей Лукьянов. Малахит, может быть. Есть у нас малахит?
1: Дело в том, что у нас есть так называемые пермские медистые песчаники, то есть это руда на медь, которую добывали в 17-18 веке и выплавляли очень много меди. В принципе, в этих медистых песчаниках встречаются отдельно небольшие гнезда, где находки малахита были. Сейчас найти малахит качественный практически невозможно, но если вот очень хочется посмотреть, пожалуйста, это берег реки Мулянка, недалеко от очистных сооружений Пноса, там еще есть родник Трифона Вятского и знаменитое место Гледеновское Костище. Так вот, если идти по левому берегу Мулянки, то на береговых обрывах видны выходы медистого песчаника и такие зеленые, как подтеки, это вот формируется малахит. То есть дело в том, что формирование хорошего желвака малахита – это не одна сотня лет, даже тысячи, наверное, лет. Так что найти сейчас там качественный малахит невозможно, но вот посмотреть на то, что он, как он потихонечку возникает, да, можно.
0: Еще в окрестностях Перми недалеко, какие интересные с этой точки зрения есть места, какие посмотреть можно?
1: Боюсь, что в окрестностях Перми вряд ли что удастся посмотреть, если только все-таки поехать подальше. Граница, например, Пермского края и Свердловской области, если ехать по трассе в сторону Екатеринбурга, то с левой стороны есть небольшая речка, она размывает холм, и там можно найти очень интересные такие образцы, можно сказать, минералов. Это здоровенные булыжники, ну как здоровенные, есть и полметра размером, есть, конечно, и небольшие. Если их расколоть, а они внутри пустые, то обнаруживаешь внутри целую щетку, ну, то есть группу кристаллов кварца, иногда очень редко аметиста, а также кальциты и гелондита, то есть очень достаточно зрелищные такие образцы. И собирать достаточно легко, но нужно иметь молоток, чтобы их расколоть. Потом можно поискать черный кремень, который у нас среди большинства садоводов считается очень полезным. Они утверждают, что если в источник воды для полива этих черный кремний сложить, то растет у них намного все лучше. Ну а также я видел эти черные кремни дробленые, которые продают в магазине как лекарство. Не в аптеках, а вот именно в каких-то других альтернативных, так сказать, местах. Ну, можно поехать в район Старого Бисера, это, опять же, река Койва. Там довольно много ям по окрестностям, где, расчистив их, можно обнаружить, что это, собственно, не просто яма, а шурф, который имел целью подсечь хрусталеносную жилу, и дальше видны следы разработки этих жил. Ну, а совсем вот рядом с Пермью, то это вот только полюбоваться на медистый песчаник. Больше, к сожалению, ничего рядышком с Пермью нет.
0: Я так понимаю, что вы время от времени ездите в эти все места.
1: Ну, вот у меня была маленькая книжка «Самоцветы Прикамья». Практически все места, которые там описаны, сначала их посетил собственноручно с лопатой, кайлом и копался там, разыскивая, выясняя, что же тут есть. Есть много еще мест, конечно, не описанных, но это может быть, будет и второе издание, если получится.
0: Сергей Рудольфович, о книжке вашей хотел поговорить. Как только вот с коллегами пообщался, все говорят, мне бы очень хотелось эту книгу иметь. Скажите, пожалуйста, какой тираж, когда вышла, где можно найти, если еще?
1: Тираж-то у нее 2000 экземпляров, а вышла она в издательстве «Верста», но в настоящий момент, насколько я знаю, это издательство прекратила, наверное, свое существование. И где ее теперь найти, наверное, уже нигде. Потому что все, что мне выдали как автору, 100 экземпляров, все это разошлось на подарки в основном. Куда делся весь остальной тираж? Ну, его продавали книжку в интернете, а сейчас уже, наверное, все.
0: Да, это печально, потому что книга действительно, ну, насколько я могу судить по выдержкам, которые я нашел, книга очень интересная. Золото. Добывают ли сейчас золото? И каковы перспективы Пермского края с этой точки зрения?
1: Насколько я знаю, в настоящий момент официально золото в Пермском крае не добывается. Возможно, и работает какая-нибудь артель, но информации этой в таком в открытом доступе я не нашел. Золота в Пермском крае достаточно много. Вся проблема в том, что золото это, во-первых, мелкое, во-вторых, все месторождения и проявления не имеют больших запасов. То есть работать на таких месторождениях может или фактически старатель-одиночка, либо очень небольшая компания, небольшая артель, потому что делать как положено, то есть тянуть дорогу, линию электропередач, ставить гидромониторы для размыва, тащить туда бульдозеры, экскаваторы и прочее, не имеет экономического смысла. То есть, например, ну, содержит эта россыпь примерно тонну запасов. Так ведь их за один сезон не достать, а сколько лет это нужно эту тонну будет выколупывать, а сколько денег нужно сначала вгрохать в инфраструктуру, поэтому в настоящее время практически нет экономической целесообразности для разработок месторождений. Мы ждем от правительства разрешения на вольноприносительство. Даже при товарищи Сталине совершенно прекрасно работала эта система. Можно было идти в лес, мыть золото, платину, приносить, сдавать золотоприемную кассу. И я разговаривал с людьми, кто этим занимался еще во времена Великой Отечественной войны. Это люди из поселка Уралец в Свердловской области. Они мыли там платину. Так говорит, боны мы получали за платину-то. И на эти боны можно было купить и белый хлеб, и сливочное масло, и вообще мы тогда жили неплохо. Да еще и кто хорошо много приносил, бронь получал от фронта. То есть

0: дальше это золото идет незаконно намытое.
1: Так и очистить его до приемлемой чистоты и продать ювелирам никакой совершенно нет сложности. Вы можете открыть интернет, и там предложение «куплю золото», наверное, не меньше, чем...
0: Предложение «куплю доллар», например, ну, условно.
1: Например.
0: Хорошо, платина, действительно, у нас она есть тоже?
1: У нас есть проявление и платины. То есть на Койве той же реки есть россыпи, где золото и платина вместе, ну, в каких-то определенных пропорциях. Хотя основная, конечно, платина добывается на восточном склоне Уральского хребта. Это Свердловской области, это поселки Уралец, Весьмоуткинск, в тех местах. Но есть платина и у нас.
0: Поговорим о законодательстве. Ну вот представим историю. Человек, вы, я или кто-либо другой, гуляя по берегу Койвы или другой реки, находит, допустим, крупный алмаз. Ну вот получилось так. Что дальше? Что ему полагается? Кому принадлежит алмаз по нашему законодательству? 25% или нет?
1: Так, насколько я помню, существует в Уголовном кодексе статья, которая формулируется так: не сдача государству поднятого и найденного самородка драгоценного металла или камня карается статьей такой-то до каких... Не могу сейчас, я не юрист, поэтому я точно сформулировать не смогу, но...
0: Карается в уголовном порядке.
1: Да, карается в уголовном порядке. Единственное там ограничение, что должен быть в крупном размере. То есть этот предмет должен стоить более 1,5 миллиона. Тогда уголовное преследование. Если же он стоит меньше, то его просто отберут и в административном порядке накажут человека.
0: И ничего не полагается нашедшему?
1: Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что таких... случаев я не знаю, чтобы кто-то нашел алмаз или золотой самородок и пошел и сдал в милицию. Потому что там начнут спрашивать, а где остальное? Люди, я думаю, инстинктивно понимают, что хорошего ничего не будет. Поэтому, например, когда мы ездим на какие-то геологические экскурсии, и с нами находятся люди, как туристы, мы им всегда говорим, если вам вдруг повезло и вы нашли, посмотрите и бросьте обратно, зачем оно вам? Ну, но, да. Правда, никто не находил, потому что найти драгоценность непросто, иначе бы она драгоценностью и не была.
0: Ну, это бесспорно. Геологические экскурсии, расскажите о них поподробнее.
1: Геологические экскурсии, они бывают достаточно редко, потому что профессионалы туризма этим не занимаются в связи, во-первых, с некоторыми законодательными проблемами. Во-вторых, все-таки большинство туристов любит комфорт и удобство. А геологическая экскурсия подразумевает пешие прогулки в крайне необустроенных местах. Причем нужно тащить с собой инструмент для этой геологической экскурсии. То есть лопата, кайло, возможно, какая-то промывательная техника, ну, хотя бы лоток, сетки и... Таких энтузиастов находится немного.
0: Я вот более чем уверен, что среди наших радиослушателей наверняка найдутся энтузиасты. Как часто все-таки они бывают в сезон, эти экскурсии? Как?
1: Это происходит только если находится какой-то главарь, так сказать, тот, кто возьмет на себя всю организаторскую работу и все вопросы по, в первую очередь, доставке группы граждан, куда она хочет, и вопросы все по их дисциплинированному поведению и прочему. Меня несколько раз приглашали именно как проводника. Я отводил на те места, которые описаны в книжке, чтобы люди сами покопались и нашли что-нибудь, то, что им хотелось. Ну, в частности, за кремнием мы ездили с большой толпой садоводов и людей, приверженных нетрадиционной медицине. Ездили именно на границу Пермского края Свердловской области, колотить эти животы очень интересные. Ездили в район горы Хрустальный. Людям интересно было посмотреть на следы разработки золота, самим попробовать помыть, хотя у них не очень все это получалось. Но тем не менее, ну и разумеется, это шахта Рудная, это наш Уворовит. Это очень красивый камень. Кроме того, кроме Уворовита, там есть еще несколько десятков различных минералов, которые тоже достаточно редкие, достаточно зрелищные, поэтому туда ездит народ, интересующийся камнями со всей нашей страны, да и иностранцы приезжают.
0: Обработка камней, поговорим об этом. Сколько сейчас предприятий в России занимается обработкой камней, огранкой?
1: Так, давайте разделим обработку камней на

0: несколько, так сказать, на несколько частей. То есть, например, обработка камней. Пожалуйста, у нас в Пермском крае есть прекрасные предприятия, которые изготавливают из селенита и из различного цветного гипса красивые фигурки. И это обработка камня. Это традиционный промысел для наших краев, и он не умер, слава богу, и даже потихонечку как-то развивается. Есть обработка камня, когда делают здоровенные каменные столешницы либо памятники. Это тоже обработка камня. А вот именно огранка цветных, да. Огранка самоцветов, в первую очередь прозрачных, дорогих, в Пермском крае практически умерла. Осталось буквально два, наверное, три человека, частника, которые могут вам огранить по вашему запросу какой-либо камень. За исключением алмаза, разумеется, потому что технология обработки цветных камней и технология обработки алмазов категорически отличаются. Для этого требуется совершенно разное оборудование. И алмазы у нас в Пермском крае гранили, но предприятие закрылось, и теперь уже этой огранки нет в Пермском крае.
1: Почему закрываются предприятия по огранке алмазов? Какой налог на эту деятельность?
0: Я разговаривал с владельцем ограночного предприятия в Москве, разговаривал с владельцем ограночного предприятия в другой стране, наши русские все, и они все сказали так, что пока наше алмазное сырье продавалось для огранки без НДС за рубеж и без НДС внутри страны, развитие ограночного промысла, ограночного бизнеса было выгодным, и он рос и развивался. Пример – это работа у нас в Пермском крае сначала одного ограночного предприятия, потом другого, вот Камакристалл, работали и гранили алмазы. Но потом наше правительство в своей мудрости ввело НДС. То есть, если алмазы вывозятся за рубеж, НДС возвращается. Если они остаются внутри страны, то огранщик должен при покупке этот НДС заплатить. Соответственно, сырье, вывезенное из нашей страны, на 18% дешевле на сумму НДС. Таких идиотов нет, которые бы начали огранивать алмазы здесь. Поэтому все позакрывалось. Остались только те, у кого есть какие-то, скажем так, личные связи и личные возможности. Либо кто огранивает, например, что-то очень дорогое, что-то очень выгодное. А массовая огранка камней в нашей стране умерла.
1: И мы свое сырье, свои алмазы отправляем за границу. Или это невозможно?
0: Почему? У нас есть контракт с группой компаний «De Beers», а также есть предприятие «Алроса», у него есть своя сбытовая сеть, и все это частично продается в нашей стране, но в основном все продано в нашей стране, выезжает потом на огранку за рубеж, потому что экономика есть экономика, если есть НДС, то кому это нужно платить 18%?
1: Ну да, логично. Странные меры, действительно, мы опять поставляем сырье. Это же не единственная история. Мы вынуждены констатировать, что в сложившихся экономических и законодательных условиях проще продавать сырье, чем развивать какую-то базу промышленную здесь. Вы, кроме всего, еще оценщик. Вы можете четко сказать, сколько, условно говоря, стоит и какого качества тот или иной камень?
0: Ну вот смотрите, наука гемология как раз и отвечает на вопрос. Во-первых, подлинный ли это, природный ли это камень, или это его синтетический аналог, либо это имитация. Это первое. Второе. Подвергался ли данный камень каким-либо облагораживанием и улучшением? Например, повышалось качество его путем пропитывания всякими хитрыми составами, либо его покрасили в красивый цвет, чтобы он начал походить на какой-нибудь другой камень, либо просто улучшил имеющийся цвет. Далее, когда мы, наконец, например, выяснили, что это, например, природный рубин, встает вопрос, а сколько же это стоит? Для этого существует прейскурант. Наше правительство, согласно закону о драгоценных металлах, о драгоценных камнях, выпускает прейскуранты, где указывает минимальные цены на драгоценные камни. Откровенно говоря, многие люди думают, что бриллианты стоят столько, сколько вот хочет продавец в магазине. Вот он придумал такую цену и вот выставил. На самом деле цена на драгоценные камни, ну, в первую очередь на бриллианты, она утверждается постановлением министерства, точнее, приказом Министерства финансов на основании постановления правительства и на основании законодательства нашего. И можно найти в интернете, пожалуйста, наберите прескурант на, например, изумруды природные, обработанные, и вы увидите прескурант. Пока что имеется в доступе прескурант на 15-й год. На 16-й еще прескуранта нового нет. И вы можете посмотреть, сколько стоит минимум изумруд. Точно так же есть прескуранты на рубин, на сапфир, на бриллианты, на александриты. Прескуранта на жемчуг нет, потому что природного жемчуга практически на рынке не найти. Весь жемчуг культивированный. Ну, а уникальное янтарное образование, которое относится к драгоценным камням, потому и называется уникальными, что встречаются крайне редко, и на них никакой прескурант не изобрели.
1: В вашей практике были ли истории, когда человек приносит камень, стоимость которого ему неизвестна, а это действительно очень ценный камень?
0: К сожалению, бедный у нас народ. У нас, ну, может быть, единственный раз бабушка принесла кольцо, в котором стоял гранат демонтоид. Этот гранат не является драгоценным камнем, согласно законодательству нашей страны, но во всем остальном мире он стоит очень дорого, и этот камень очень редкий. Добывался он у нас на Урале, в Свердловской области, на границе с Пермским краем, и это очень красивый зеленый гранат. Родственник нашего уралита, демонтоид, алмазоподобный в прямом переводе. И вот такой вот камень весом 5 карат, ну, стоил он где-то около 15 тысяч долларов. Ну, более дорогих вещей, вот чтобы человек не знал и принес, такого, таких случаев не было.
1: Сергей Рудольфович, наше время заканчивается. Вот каким вопросом хотел закончить. Вы так вот заикнулись о том, что планируете вторую часть книги «Самоцветы Прикамья» начинать. Это только идея, или вы вот как-то этот замысел вынашиваете уже?
0: Нет, материал постоянно набирается. То есть мы время от времени выезжаем в какие-то места, разведываем новые точки. Вот на этот сезон у нас запланировано по Молмысу проехать и покопать. Если найдется издатель, который готов будет взять на себя издание этой книги, с удовольствием дополненное и исправленное издание можно будет предложить, но, к сожалению, издательская деятельность у нас не очень выгодна, а за свой счет издать у меня нет возможности.
1: Понятно. Спасибо огромное, что пришли. Было замечательно. Напомню, что сегодня у нас был в гостях гемолог, эксперт в оценке драгоценных камней и металлов, автор книги «Самоцветы Прикамья» Сергей Лукьянов. Сергей Рудольфович, спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем наше космическое путешествие и движемся от малого к большому, от современности в прошлое. У астрономии это замечательная особенность. Чем дальше от нас объект, тем в более глубоком прошлом мы его видим. Ведь скорость света ограничена, она очень большая, но все равно конечная. Когда мы смотрим на Луну, мы видим ее такой, какой она была примерно секунду тому назад. Свет от Луны до нас идет секунду с небольшим. Когда смотрим от Солнца, свет идет к нам 8 минут, и мы видим Солнце таким, каким оно было 8 минут назад. А ближайшие звезды – годы назад, а ближайшие галактики – миллионы лет назад. Ну, а если мы заглянем в гораздо более далекие глубины Вселенной, мы увидим самое далекое прошлое нашего мира. Это не восстановление картины, как, например, палеонтолог восстанавливает по косточкам, по окаменелым остаткам, а образы древних животных нет. Мы видим прошлое. Это замечательная, уникальная особенность нашей науки, астрономии. Мы видим прошлое. Машина времени – это наш телескоп. Итак, сегодня мы будем двигаться к самому началу эволюции нашей Вселенной. Поговорим о том, как она рождалась и как провела свои первые миллионы лет жизни. Итак, прошлое Вселенной. Когда нам в научно-популярных книжках или на сайтах говорят о том, что был большой взрыв, мы понимаем, это условное понятие. Ну, так назвали момент рождения Вселенной. Но когда нам демонстрируют, каким был большой взрыв, и показывают, сейчас еще раз вы увидите, вот такого типа картинки, говорят, что он был похож на взрыв фейерверка, когда яркие точки галактики разлетались во все стороны. Это, конечно, не так. Ничего подобного не было. Потому что взрыв гранаты, бомбы, фейерверка – это неоднородный процесс. В этом месте взорвалось, и в другое место, в пустоту, полетело. Туда, где до этого ничего не было. Но Вселенная однородна. Везде, и мы сегодня это замечаем. Правда, в больших масштабах. В малых масштабах, конечно, неоднородна Вселенная. Человек от человека отделен слоем воздуха. Галактика от галактики отделена почти полной пустотой. Но в больших масштабах Вселенная однородна. Мы в этом убедились. Поэтому модель расширения Вселенной более похожа вот на эту игрушечную двумерную модель воздушного шарика. Возьмите воздушный шарик, маркером нанесите на него точки и начните надувать. Обратите внимание, что каждая точка удаляется от соседних совершенно одинаково. Вы не можете сказать, какая из этих точек является центром расширения шарика, если иметь в виду поверхность. Мы не говорим про объем, мы говорим, что это двумерная модель нашего трехмерного мира. Раздувая этот шарик, вы фактически создаете систему расширяющихся точек, аналогичную расширяющейся системе галактик. Ну, условно это называют расширением нашего мира. На самом деле это просто разбегание галактик в разные стороны, но это происходит однородно. Мы не знаем, есть ли границы у нашего мира. Конечно, это примитивная модель, но она показывает, что взрыв – это не выделение энергии в точке и разлет в пустоту. Большой взрыв, начало расширения Вселенной – это почти мгновенное расширение однородного мира. Он был однородным, только очень плотным, и он остается однородным, только все менее и менее плотным. И таким образом, наблюдая за тем, как галактики разлетаются в разных направлениях, сами галактики, либо их скопления, либо группы, мы можем как бы обернуть эту картину назад и сказать, ну хорошо, если сегодня на наших глазах система галактик, окружающий нас мир, расширяется, значит, в прошлом он был плотнее, значит, вещество было более плотным. А насколько плотным? Честно говоря, до конца мы это не выяснили. Мы понимаем, что Вселенная была намного плотнее, чем современный мир. Сегодня в среднем приходится примерно по одному протону или ядру атома водорода на объем в кубический метр. Это очень мало, но вполне заметно. А в прошлом Вселенная была все плотнее и плотнее и плотнее. Когда мы заглядываем в самое далекое прошлое, она была плотнее современных звезд
и даже современных нейтронных и белых нейтронных звезд и белых карликов, и до какого состояния мы можем проследить прошлое нашей Вселенной, зависит от того, может ли физика описывать наиболее плотное вещество. Ну, мы сегодня научились неплохо описывать вещество белых карликов, нейтронных звезд. А вот с черными дырами уже проблемы, вы помните? Под горизонтом событий сингулярное состояние вещества означает, что физика тут останавливается. Говорит, у нас нет математической теории, нет аппарата для описания сверхплотных веществ, потому что в них играет роль и квантовая механика, и общая теория относительности, то есть там и ядерные силы, и гравитация становятся сравнимы по своему вкладу. А у нас нет теории квантовой гравитации, пока она не создана. И в этот момент физика говорит, надо изучать прошлое, глядя в него с помощью телескопов. И тогда, ну, либо на Земле с помощью ускорителей элементарных частиц. Мы тоже, сталкивая частицы, создаем очень плотное, но, правда, на мгновение вещество. И то, и другое, и методы физики элементарных частиц, и методы астрофизики помогают нам понять, как же вела себя Вселенная в самом далеком прошлом. К сожалению, мы тоже вынуждены говорить о сингулярном состоянии нашего мира. То есть мы понимаем, примерно 14 миллиардов лет назад, а это очень легко рассчитывается, мы видим, с какой скоростью сегодня расширяется Вселенная, и можем проследить в прошлое, а когда же началось это расширение. Ну, если говорить более точно, 13,8 миллиарда лет назад, мы обычно округляем это в лекциях и в научно-популярных книгах, до 14 миллиардов лет. Заметьте, нашему Солнцу около 5 миллиардов лет, так что Солнце – это юная звезда по сравнению с возрастом Вселенной. Так вот, такие картинки, с одной стороны, иллюстрируют процесс расширения Вселенной, с другой – немножко вводят в заблуждение, потому что говорят, вот эта точка – в окружающей ее пустоте, сингулярное, то есть очень плотное состояние мира, из которого он начал расширяться. Не было точки. Мир был одинаково плотным в далеком прошлом и более однородным, чем сегодня. Вот сегодня он распался под действием гравитации на отдельные части, скопления галактик, галактики, внутри них звезды, планеты и так далее. Но в прошлом все это было перемешано очень однородно, и он везде был одинаков. Когда я говорю «везде», я, конечно, подразумеваю ту часть природы, ту часть мира, окружающего нас, которая сегодня доступна нашим наблюдениям. Астрономы так и говорят – наблюдаемая Вселенная, имея в виду, что мы можем заглянуть в прошлое только на 14 миллиардов лет, а значит, от самых далеких объектов, от самых далеких частей нашего мира свет дошел лишь с расстояния 14 миллиардов световых лет. И дальше мы заглянуть сегодня не можем. Это и есть та часть мира, которую мы сегодня изучаем. Никто не может сказать, насколько далеко он простирается за пределы 14 миллиардов световых лет. Есть ли какая-то граница? Есть ли какая-то геометрическая особенность нашего мира? Ну, наподобие особенности шара, по которому муравей может бесконечно путешествовать и нигде не встретит границу, но при этом площадь поверхности шара ограничена. Точно так же может быть ограничен объем нашей Вселенной. Но пока мы этого не знаем. Пока мы изучаем лишь сравнительно небольшую ее часть. К сожалению, это недоступно. Эта мысль, в общем, простая, но недоступная авторам многих, даже учебников, к сожалению, даже учебников, и уж тем более научно-популярных книг. Вот я процитировал на этом слайде одну из научно-популярных книг для подростков. И, к сожалению, автор там опять сбивается вот к этой аналогии. Аналогии со взрывом гранаты, взрывом какой-то шутихи, ну, в общем, салют в пустоте. Салют в пустоте. Вот это вот представление о большом взрыве, оно, к сожалению, бытует. И когда объясняешь, люди иногда спрашивают, вот я не только учебные лекции, но и научно-популярные читаю, широкой аудитории, для взрослых людей, а где же та точка?
из которой началось расширение нашего мира. И когда начинаешь объяснять, не было этой точки, или она была везде, и здесь, где вы находитесь, и где я нахожусь, и вот там, и там, и там, это, конечно, как-то сбивает, особенно взрослых людей, с толку, но это было так. Это на самом деле было так. Вселенная везде была одинаково плотной, одинаково горячей, как мы теперь это выяснили, и постепенно расширяясь, остыла, стала менее плотной, разделилась на части, и эти части мы сегодня называем звездами, планетами, галактиками и так далее. Когда мы рассматриваем далекое пространство, мы видим, что оно однородно. Я об этом уже говорил. Но наиболее далеко глядящий телескоп, это, конечно, в нашу эпоху космический телескоп «Хаббл». Скоро он уступит свое первенство, в космос будут запущены более дальнобойные, можно сказать, телескопы. Но пока мы пользуемся самыми, как говорят, глубокими снимками Вселенной, которые получены телескопом «Хаббл» с длительными экспозициями. Он много часов смотрел в одну точку и видел там до огромных расстояний галактики, галактики, галактики. Иногда, конечно, на таких фотографиях попадаются звезды нашей галактики. Если вы внимательно посмотрите на этот снимок, вы пару звезд там обнаружите по лучикам, маленьким лучикам, которые от ярких точек расходятся. Но в основном наша Вселенная – это мир галактик, мир звездных систем. И он очень однороден. Каким же было прошлое и каким будет будущее нашего мира? Сегодня, ну вот это график, как со временем горизонтальная линия, со временем изменяется взаимное расстояние между галактиками. Это характерная величина, которая говорит, насколько сильно система галактик расширилась. Ну, иногда говорят о расширении пространства, но можно и на таком языке описывать этот процесс. Сегодня мы видим, что мир расширяется. Раз он расширяется, мы точно можем сказать, что он начал расширяться конечное время тому назад от какого-то очень плотного состояния. А вот как дальше пойдет развитие этого процесса, сказать очень долго не удавалось. Да, честно говоря, и сегодня мы еще определенно не можем это сказать. Почему? Ну, смотрите, мы берем камень и бросаем его вверх. Земля его притягивает, и он постепенно замедляет свой полет. То же самое происходит с галактиками. Начальный толчок раскидал их во все стороны, отодвинул одну от другой, но они продолжают притягиваться друг к другу. И, как нам раньше казалось, и на самом деле это почти верно, тормозят свой полет и понемногу уменьшают скорость взаимного удаления. Если камень брошен с небольшой скоростью, он остановится и упадет обратно на Землю. Если скорость удаления, взаимного удаления галактик невелика, а притяжение сильное, они затормозят свое расширение и начнут сближаться. И мир наших галактик, наша Вселенная может прийти к начальному состоянию. Ну, можно сказать, схлопнется. То есть опять придет к плотному состоянию, каким оно было в начале расширения. Но если галактики сегодня расширяются, разлетаются так быстро, что их взаимное притяжение не может остановить это движение, они будут удаляться вечно, и система галактик будет расширяться всегда, и одна удалится от другой, одно скопление улетит от другого, и это тоже вариант будущего. Давайте сначала обсудим прошлое. Астрономия – это, в общем, наука о прошлом, мы это уже поняли. Чем дальше, глубже мы смотрим во Вселенную, тем более глубокое прошлое наблюдаем. Поэтому прошлое нам легче восстановить, чем какие-то представления о будущем создать. Ну, каким было прошлое? Видите на этой фотографии? Пустим, так сказать, машину времени в обратную сторону. Будем двигаться во времени назад. Вселенная сжимается, сжимается, сжимается, ведь она наполнена в основном газообразным веществом. А что происходит с газом, когда мы его сжимаем? Ну, вот эту иллюстрацию я понимаю, что вы сразу оцените. Наверное, каждый из вас накачивал велосипедное колесо ручным насосом. Если сделать несколько активных качков, то рука, которая держит нижнюю часть насоса, где сжимается газ, что почувствует? Правильно, тепло. Иногда часть насоса, где сжат газ, становится такой горячей, что ее трудно удержать в руке.
газ, как говорят физики, адиабатически, то есть не теряя энергию, ну, конечно, немножко энергии в виде тепла уходит, но очень мало. В основном он адиабатически тут, без потери энергии сжимается, он нагревается. А движение переходит в хаотическое движение молекул, то есть в тепло. Движение поршня создает хаотическое движение молекул. Это полный аналог прошлого нашей Вселенной. Сжимая Вселенную назад во времени, мы, очевидно, должны заключить, что она была более теплой, более горячей, более плотной в прошлом. А что будет, когда газ сжат и сильно нагрет? Мы это уже хорошо знаем. В недрах звезд происходит именно это. При высокой скорости движения атомов, ну, атомы уже, конечно, распадаются на ионы, на ядра и электроны, ядра атомов сближаются и могут объединиться в более массивные, более продвинутые по таблице Менделеева, более тяжелые ядра более сложных атомов. Вот что происходило во Вселенной в первые минуты ее расширения. Плотность вещества была большая, температура была очень высокая, практически такая же, как в недрах звезд. Значит, и те же самые термоядерные реакции протекали. Протоны объединялись с нейтронами, то есть это ядра атомов. Ну, тогда не было никаких атомов, просто были протоны, электроны, нейтроны, в общем, элементарные частицы. Они объединялись в более сложные изотопы водорода, в более тяжелые изотопы водорода, дейтерий. Затем следующий протон превращал их в легкий изотоп гелия, а следующий нейтрон создавал очень надежное, очень хорошо связанное состояние четырех элементарных частиц, очень симметричное, два нейтрона, два протона. Это так называемая альфа-частица. Ну, а по-простому говоря, по-химически говоря, это ядро обычного, распространенного даже на Земле атома гелия. Гелий-4 – это такой самый распространенный изотоп, а гелий-3 более легкий, он иногда встречается на Земле, но крайне редко, в космосе немножко чаще. Таким образом, ядра атомов водорода превращались в ядра атомов гелия. Это та же самая реакция, которая происходит в недрах звезд. Та же, да не совсем. Давайте подумаем. Все это происходило в течение нескольких первых минут расширения Вселенной, пока она была плотной и горячей. Но при расширении температура падала, и уже через несколько минут, 5-6 минут, условия для термоядерных реакций исчезли. Газ стал настолько прохладным, всего лишь 2-3 миллиона градусов, и условия для термоядерных реакций исчезли. Но ведь такое же могло бы происходить в недрах звезд. То есть за несколько минут весь водород мог превратиться в гелий. Выделилась бы колоссальная энергия, звезда взорвалась бы. Но звезды не взрываются. Наше Солнце уже 5 миллиардов лет осуществляет в своем ядре подобную реакцию, но не взрывается. Реакция протекает очень медленно. Давайте подумаем, чем же эта реакция отличается от того, что происходит в недрах звезд. А я вам напомню. Первый этап термоядерного синтеза гелия из водорода – это соединение двух протонов. Не протона с нейтроном, как я вам показал это в начале жизни Вселенной, а тогда нейтронов было много. Давайте я вам напомню. Нейтрон сам по себе в свободном состоянии – это неустойчивая частица. Примерно через 10-12 минут нейтрон в свободном состоянии распадается на протон, электрон и нейтрино. Но этих 10 минут было достаточно, чтобы вот эта термоядерная реакция в начале жизни нашей Вселенной протекала. Тогда примерно в равном количестве были протоны и нейтроны, а свободных нейтронов в недрах звезд нет. Потому что звезды живут долго, и даже если были когда-то там свободные нейтроны, они бы давно уже распались. Откуда же берутся нейтроны? Ну, помните, протоны часто подлетают друг к другу, но отталкиваясь электростатическим образом, продолжают свой свободный полет до того момента, пока, и это очень редко происходит, один из протонов не превратится в нейтрон. Такое превращение возможно, если у протона есть достаточно большая энергия, ну, то есть
энергия теплового движения. И тогда, превратившись в нейтрон и выбросив свой положительный заряд в виде позитрона, античастицы электрона, и еще одну легкую частицу нейтрино, которая всегда рождается с электронами и позитронами в паре обязательно, так называемый заряд, сохранение лептонного заряда называют это физики, и мы получили дейтерий. Ну а дальше примерно то же самое, что и в начале жизни Вселенной. Дейтерий присоединяет к себе еще один протон, получается легкий гелий. Два легких гелия встречаются, встречаются, на некоторое время объединяются, это неустойчивая конфигурация. Но тут же выбрасывают лишние электрически заряженные частицы, электростатическое отталкивание довольно сильное, и остается хорошо связанная, очень тесно связанная, надежная, крепкая альфа-частица, она же ядро гелия, гелия четвертого. Все так, но именно первая реакция, этапы, я вам покажу, два протона, протон с нейтроном соединились, дальше реакция пошла точно так же, как в недрах звезд. Но вот этот этап оказывается очень длительным, очень маловероятным, как говорят физики, и он фактически растягивает эту термоядерную реакцию в недрах звезд на миллиарды лет. Очень маловероятная реакция. А в начале жизни Вселенной она не требовалась. Были свободные нейтроны в избытке, а значит реакция, так сказать, проигнорировав первый этап, сразу началась со слияния протона и нейтрона, и дальше уже образовался гелий. Потом из гелия еще некоторые более сложные атомы. Но долго это продолжаться не могло. Вселенная расширялась, температура падала, и уже через несколько, 200, скажем, секунд, несколько минут, температура упала до такого состояния, что термоядерные реакции прекратились. Что же осталось? Каким было вещество в начале эволюции нашей Вселенной? Водород тут не показан, он был в избытке, а показано только количество. Вот замерли реакции, застыли, и дальше уже сохранялось содержание этих химических элементов на долгие-долгие миллиарды лет, собственно, до сегодняшних дней почти. Не сильно оно изменилось. Примерно на 10 атомов водорода было одно ядро гелия, немножечко еще в десятки раз меньше дейтерия, совсем мало легкого изотопа гелия и мизерное количество лития. Но о нем даже говорить не стоит, его было очень мало. Водород и гелий. Тяжелый изотоп водорода и легкий изотоп гелия. Это в небольшом количестве, а в основном водород и гелий. Итак, исходное химическое состояние нашего мира – это 90% по количеству атомов водорода и 10% по количеству атомов гелия. Я говорю по количеству, потому что атомы гелия потяжелее в 4 раза. Если говорить о массе, то примерно 75% массы – это был водород, и 25% массы – это был гелий. А все остальное в незначительном количестве, хотя это, конечно, очень важные, как говорят физики, индикаторы начального состояния нашего мира. Сегодня мы иногда находим, например, в атмосферах планет-гигантов у Юпитера, исходное состояние химического вещества нашей Вселенной и проверяем по количеству дейтерия и гелия-3, правильно ли мы провели расчеты начального этапа жизни Вселенной. Оказывается, что да, правильно. Наша теоретическая физика позволяет рассчитать первые минуты жизни Вселенной. А что было дальше? Дальше вещество остывало и постепенно становилось все более и более холодным. Пока его температура превышала несколько тысяч, 3-4 тысячи кельвинов, это еще было ионизованное вещество, плазма. В плазме много свободно заряженных частиц. Протоны отдельно, электроны отдельно летают. А когда много свободных зарядов, квантам света, электромагнитного излучения, рентгеновского излучения трудно путешествовать внутри такого вещества. Кванты очень легко рассеиваются на электрически заряженных частицах. И таким образом они не могли далеко уйти. Только излучился одной частицей, тут же поглотился или отклонился в сторону другой, и кванты тут путешествовали, как
маленькие пружинки, которые создают плотность, упругость этого горячего вещества, этой плазмы. Но наступило время, приблизительно 400 тысяч лет. Ну, немножечко там от 350 до 400 тысяч лет, когда вещество остыло примерно до 3000 кельвинов, и водород, а мир в основном был заполнен водородом, стал атомным. То есть атомарный газ вместо ионизованного. Электроны объединились с протонами, и уже атомы, как нейтральные, электрически нейтральные частицы, перестали так активно взаимодействовать с квантами электромагнитного излучения. Немножко они, конечно, взаимодействуют. Некоторые атомные переходы, там есть линии излучения, линии поглощения, но это очень мало. А в основном кванты вдруг ощутили свободу полета. Пролетая мимо нейтрального атома, большинство квантов не замечают этих атомов, они не поглощаются и летят себе дальше. И Вселенная вдруг стала прозрачной. Это соответствует красному смещению чуть более 1000. Значит, когда мы увидим вещество с красным смещением 1000, а мы его видим, реликтовое излучение как раз приходит из этой эпохи, значит, мы увидели тот самый момент рекомбинации вещества Вселенной, объединение заряженных частиц в нейтральные. Мир стал прозрачным, и кванты свободно полетели в разные стороны. И летели почти 14 миллиардов лет, и долетели до нас. И вот мы, принимая реликтовое излучение, собственно, и принимаем вот эти кванты. Тогда они были квантами света, но, учитывая большое красное смещение, сегодня они прилетают к нам как кванты радиоизлучения, примерно с длиной волны несколько миллиметров. И мы принимаем это реликтовое излучение и рады тому, что мы можем заглянуть в прошлое Вселенной на 14 миллиардов лет. Первыми, кому удалось зафиксировать это излучение, были американские радиоастрономы Пензиас и Уилсон. И они, соорудив вот такой, на первый взгляд, странно выглядевший радиотелескоп, на самом деле это довольно удачная конструкция, заметили, что со всех сторон небесной сферы, куда бы они ни повернули свою антенну, она поворачивается, приходит излучение, имеющее спектр, как говорят физики, абсолютно черного тела, то есть как будто бы весь мир нагрет до одной и той же температуры, до температуры примерно 3 Кельвина, если точнее говорить, 2,73 Кельвина. Это и был момент, когда физики и астрофизики поняли, мы видим далекое прошлое Вселенной, мы видим реликтовый свет. Наземные радиотелескопы показали нам, что Вселенная одинаково теплая во всех направлениях, куда бы на небо ни посмотреть. Да, вот эта полоса Млечного Пути немножко портит картину, но мы понимаем, мы живем внутри Млечного Пути, и сквозь него, когда смотрим вдоль плоскости галактики, немножко меняет это структуру далеких областей. Но если смотреть вдали от плоскости галактики, радиотелескопы наземные не смогли разницу в температуре Вселенной в разных ее точках зафиксировать. Это насторожило астрофизиков. Я хорошо помню этот этап в развитии нашей науки, потому что тогда уже начинал сам заниматься астрономией, заканчивал университет. Это очень сильно насторожило, и вот почему. Сегодня наш мир неоднороден. В масштабах галактик и скоплений галактик вещество и излучение собраны в отдельные комки. А в прошлом он выглядел очень однородно. Как же из неоднородного однородного мира получился неоднородный? Должны были быть какие-то исходные маленькие неоднородности плотности, которые потом под действием гравитации собрались в более плотные и обширные комки. Радиоастрономы наземные не смогли отметить какие-то неоднородности в температуре реликтового излучения. Вся небесная сфера имела примерно такую температуру с точностью до сотых долей градуса, до сотых долей Кельвина. Правильнее говорить Кельвин – это единица измерения температуры в физике. Потом обнаружилось, что одна половина неба чуть теплее, чем другая. То есть с одной половины чуть более теплое излучение приходит, чем с другой. Разница в температуре составляет всего тысячные доли Кельвина, милли Кельвина. Ну, это
говорит лишь о том, что наша галактика, ну, наша Солнечная система, то есть так, наша Земля вместе с Солнечной системой, вместе с нашей галактикой движется вот в этом направлении по отношению к общему реликтовому фону нашей Вселенной. Мы движемся сюда, значит, к нам за счет доплеровского смещения приходят более горячие, более интенсивные кванты. Мы удаляемся отсюда, и смещение доплеровское немножко более холодным делает. Здесь цветом показана относительная температура. Это понятный эффект. Это не говорит о неоднородности реликтового излучения в больших масштабах. Но потом в космос были выведены радиотелескопы микроволнового диапазона, которым атмосфера Земли не мешает, и они более тонкие градации температуры смогли зафиксировать, глядя сквозь мир галактик вот на то далекое прошлое, на тот момент, когда произошла рекомбинация. Первые спутники, а первым был наш, советский тогда спутник «Реликт», и чуть позже полетел американский спутник «Кобе», они уже зафиксировали небольшие флуктуации температуры в разных областях неба, температуры реликтового излучения. А чуть позже полетели еще более качественные радиоспутники, и они зафиксировали мелкие колебания температуры, уже более мелкомасштабные, по всему небу. И астрофизики вздохнули с облегчением. Все-таки колебания температуры есть, значит, колебания плотности вещества и излучения были уже в ту эпоху очень маленькие. 10 в минус 5 – относительное изменение температуры вот на этой карте. 1/100 доля средней температуры. Как из таких маленьких колебаний плотности излучения и вещества могли родиться сегодня галактики и их скопления? Математические модели показывают, что это было возможно. Видите, как со временем в модели возникают почти однородного состояния возникают скопления галактик и отдельные галактики. Вот, так сказать, срез этой математической модели, и мы видим, что мир должен был стать таким. И он на самом деле стал таким. Вот это наблюдение астрономические. Они говорят, да, математическая модель очень хорошо описывает реальное распределение галактик и их скоплений в пространстве. Но, а что вы заложили в эту математическую модель? А мы заложили очень большую плотность вещества. Только при такой большой плотности мир мог собраться в комки за счет гравитации вещества. Но модели химической эволюции, то, о чем я вам рассказывал, превращение водорода в гелий, говорят, нет, не было такого количества водорода и гелия, иначе мир был бы совсем по-иному устроен, другое соотношение химических элементов было. Значит, было какое-то вещество необычного состава, ни протоны, ни электроны, но тем не менее обладающее гравитацией. Вы уже поняли, о чем я говорю. Это было темное вещество. Темная материя. И сегодня мы представляем это так. В начале мира, да и до сегодняшних дней, соотношение между обычным веществом и темным было примерно 1:5. Примерно раз в 5 больше количество темного вещества. И оно, обладая большей гравитацией, раньше, в ранние этапы жизни Вселенной, начало соединяться в комки. А обычное вещество, еще до эпохи рекомбинации, наполненное излучением, которое создавало упругость вещества, фотоны работали как маленькие пружинки, не поддавалось гравитации. А темное вещество создавало уплотнение и промежутки между ними, менее наполненные веществом области. Произошла рекомбинация. Обычное вещество потеряло упругость, и куда оно устремилось? Туда, где уже избыток плотности темного вещества существовал. Оно как бы слилось в эти гравитационные ямы, и из обычного вещества начали формироваться галактики. В эпоху рекомбинации соотношение между темным веществом и всеми видами обычного вещества было примерно таким же, как сегодня. Ну, может быть, чуть даже относительно меньше было темного вещества, потому что тогда была высока плотность излучения и нейтрино.
Но излучение к сегодняшнему дню остыло, и практически вот этот сектор перестал существовать. Нейтрино тоже потеряло свою энергию и стало более прохладным. И фактически остались только вот эти вот протоны и нейтроны, из которых состоит наш мир. И большую часть мира сегодня, если говорить вообще о гравитирующей среде, составляет темное вещество. Когда мы заглядываем в прошлое, на самое далекое прошлое с помощью телескопа Хаббл, мы видим, что там, в самом далеком прошлом, уже сформировались галактики. Но они были небольшими. Они были похожими на наши Магеллановые облака или спутники нашей галактики. Небольшие звездно-газовые системы, но не такого масштаба, как наша галактика, как туманность Андромеды. Нет, они были маленькими. Самые глубокие снимки Хаббла показывают, что мир в прошлом был заполнен большим количеством. Вот они на фотографии выделены отдельно. Маленькие такие протогалактики, то есть как бы предки больших галактик. Но затем, по мере эволюции мира, они вот посмотрите на этот снимок, уже объединяются две маленьких галактики. И вот тут вот подошли рядом одна к другой. И вот здесь видно, что какой-то остаток одной галактики был поглощен вот этой чуть более массивной. Происходило объединение, ну, на языке физики коагуляция, слипание. Слипались маленькие галактики в большие конгломераты, и мы сегодня видим эти конгломераты. Вокруг каждой гигантской нашей галактики, из числа гигантских, либо вот туманность Андромеды, тоже гигантская галактика, еще сохранились небольшие галактики, спутники, которые постепенно входят в состав большой, падают, пересекают ее, разрушаются, отдают свое вещество в состав больших галактик, и таким образом процесс роста галактик продолжается прямо на наших глазах, но уже идет не так активно, потому что осталось мало вот этих предков больших галактик. Большие поглотили мелких и стали еще большими. У каждой из крупных галактик есть спутники. Вот спутники туманности Андромеды, спиральной галактики, созвездия Андромеды. Между прочим, вот этот спутник Мессье 32, он уже практически вошел в состав большой Андромеды. Он уже потерял с периферии свои звезды и вот-вот растворится полностью в теле большой галактики. Таким образом, процесс эволюции Вселенной буквально происходит на наших глазах. Раньше он шел более интенсивно, но и сейчас продолжается вполне заметно, и мы наблюдаем как прошлое Вселенной, так и ее настоящее. Ну а о будущем еще поговорим.

Среди выпускников и преподавателей Императорской академии художеств были люди, которые провели в ее стенах почти всю свою жизнь. Один из них – скульптор Иван Петрович Мартас, неспешно и достойно прошедший длинный путь от воспитанника академии до ее ректора. С момента открытия академии ее преподавателями были в основном иностранцы, маститые европейские архитекторы, художники и скульпторы. Мартас, несмотря на непривычную для русского слуха фамилию, прибыл не из Европы. Его предки принадлежали к мелкопоместной украинской шляхте, а фамилия, скорее всего, родилась от имени Мартын. Иван Мартас был принят в академию в возрасте 10 лет. Самой академии было и того меньше, всего 4 года. Уже с самого начала обучения, занимаясь в классе мастера орнаментальной скульптуры Луи Ролана, юный ученик проявил яркий талант в искусстве ваяния, а потому его взял под опеку сам ректор академии, знаменитый скульптор Николя Франсуа Жилле. Курс обучения Мартас окончил с блеском. Малая золотая медаль дала ему право на 5-летнюю стажировку в Италии. В Риме Мартас учился у крупнейшего специалиста по реставрации античных скульптур Карло Альбачини. В это же самое время здесь начинается

честь усопших. Надгробия, выполненные Мартасом, не уступали лучшим образцам античности и Ренессанса. Это признавали даже коллеги. «Он заставляет мрамор плакать», — восхищался профессор Академии, скульптор Василий Глинка. Мартас украшал памятники барельефами и скульптурами. То были плакальщицы или аллегории, символизирующие добродетели. Согласно традиции, он увековечивал образ почившего в медальоне. Впрочем, он мог выполнить любое пожелание заказчика – создать бюст ушедшего родственника или его статую из мрамора или бронзы. Звание академика Иван Мартас был удостоен уже в возрасте 28 лет. Авторитет скульптора возрос настолько, что к его услугам обратились и представители императорской фамилии. Ему доверили работу над скульптурным портретом императрицы Екатерины Великой. Он стал автором мемориала Павла I. А также памятников его дочерей, великих княжон Александры Павловны и Елены Павловны. Рису Мартаса принадлежит и памятник дюку Ришелье. После Великой Французской революции этот аристократ поселился в России, стал генерал-губернатором Бессарабии и Новороссии и одним из основателей Одессы. Он предстал в образе древнего римлянина, а на постаменте памятника разместились аллегорические изображения правосудия, земледелия и торговли. Идею памятника Михаилу Ломоносову, созданного для Архангельска, скульптор пояснил: «Ломоносов представлен мною на северном полушарии для означения того, что он есть северный поэт. На полушарии выгравировано имя Холмогор, место его рождения. Положение фигуры выражает изумление, которым поражен он, взирая на великое северное сияние. В восторге духа своего поэт принимает лиру, подносимую гением поэзии».

1808 году лучшие отечественные скульпторы приняли участие в конкурсе на создание памятника Минину и Пожарскому. Итоги конкурса подвел журнал «Сын Отечества». Гений Мартаса всех счастливее и по изящнейшему произведению своему всех превосходнее изобразил памятник спасителям России. Проект его удостоен высочайшего одобрения. Порученной работой Мартас, несомненно, гордился. Он писал: «Наше Отечество воздвигает немало памятников таким редкостным мужам, таким бессмертным героям, чья любовь к Отечеству повергла бы в изумление Рим и Грецию». Идея Мартаса объединила величие древности и русские традиции. Князя Дмитрия Пожарского скульптор обрядил в римский плащ, а его щит украсил изображением Спаса. Кузьма Минин, подстриженный как крестьянин, одет в античную тунику, напоминающую русскую рубаху. В барельефе постамента Иван Мартас нашел место и для себя. Он явился в образе отца, отправляющего сыновей на битву. Еще недавно двое собственных сыновей скульптора участвовали в сражениях с наполеоновскими войсками. Один из них погиб. Памятник был завершен в 1818 году, и баталии Отечественной войны перекликались с событиями 200-летней давности. Уверенно продвигаясь по служебной лестнице, к 60 годам Иван Петрович стал ректором Академии художеств. Но, несмотря на должность, близость к власти и всероссийскую славу, своими достижениями он не кичился. По скромности своей Мартас никогда не обременял просьбами о себе правительства.

писал президент Академии художеств Алексей Николаевич Оленин. Он имеет содержание отказны такое, каким пользуются некоторые ученики учеников его. Квартира Мартаса располагалась прямо в здании Академии художеств. Умеренного заработка хватало, чтобы прокормить 10 детей и многочисленных бедных родственников, которые годами жили в семье скульптора. Однажды Иван Петрович узнал, что одна из его дочерей позволила себе грубо обойтись с племянницей его покойной жены. Со слезами на глазах незаслуженно обиженная девушка собиралась уже покинуть дом, как Мартас, желая ее утешить, неожиданно произнес, обращаясь к дочерям: «Вы не умели уважать достойную вашей любви и дружбы бедную сироту, которую я до сих пор любил как дочь. Теперь вы будете уважать Авдотью Афанасьевну как мать». Предложение руки и сердца было эмоциональным и необдуманным, однако брак этот оказался на редкость счастливым. Прожив долгую жизнь, Иван Мартас скончался в 1835 году и был погребен на Смоленском кладбище Петербурга. Впрочем, это пристанище оказалось не последним. Спустя столетия прах художника перезахоронили на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Надгробие Мартаса не украшают ни статуи, ни роскошные барельефы. Оно скромно, как и вся его жизнь.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Так что.
1: Да, и всем добрый день, и мы традиционно задерживаемся, но мы не пропускаем этот эфир. Очередной эфир онлайн-кружка «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про законы палеонтологии, какими они были и какими они будут. Ярослав Александрович, прошу вас.
2: Ух. Ну, всем добрый день. Да, прошу прощения. Это из-за меня тут небольшой. Но думаю, что самое главное, что все-таки удалось нам начать наш эфир, и удастся мне что-нибудь интересное рассказать. Да, насчет того, какими будут законы палеонтологии, сказать сложно, да и вообще, насколько к палеонтологии применимо понятие именно законов. Вот. К тому же, когда я стал собирать информацию к этой лекции, я понял, что много разных можно тем поднимать, в общем-то, много всяких разных правил, интересных принципов, иногда того, что называют именно прям законы. Но обо всех них, пожалуй, что за одну лекцию рассказать не получится. Поэтому, наверное, лучше было бы эту лекцию назвать некоторые законы палеонтологии, или уж совсем честно, некоторые принципы палеонтологии. Ну, в любом случае, идея, собственно, глобально такая. Мы с вами уже на протяжении нескольких лекций, помимо того, что вот как мы раньше рассматривали просто каких-то отдельных живых существ, стали рассматривать какие-то более глобальные вопросы. То у нас была лекция, посвященная эволюции. То вот недельку назад мы с вами общались на тему, как дают названия, как проводятся исследования. Даже немножко рассказал о том, как, собственно, пишутся научные статьи. Ну и в этот раз я решил, что было бы неплохо рассказать про какие-то основные правила, принципы, законы, которые следуют палеонтологи. Вообще, конечно же, законы палеонтологии звучит как-то странно, мягко говоря. Мы знаем, допустим, законы физики. Ну вот это все понятно всем, что такое, да? Там уж закон так закон. Правда, тоже иногда их переделывают, отменяют. Оказывается, что некоторые законы действуют только в каких-то определенных условиях. Ну, как известно, например, те же законы Ньютона, они там у нас, получаются нормально функционируют только в макроскопическом мире и при скоростях намного меньших, чем скорость света. Иначе там уже приходится в другую какую-то физику переходить, там свои законы. Но в любом случае, по крайней мере, в рамках какой-то определенной части мира законы физики действуют, и как бы оспорить их довольно-таки сложно. С палеонтологией все на самом деле сильно сложнее, как, в общем-то, и со всей биологией. По большому счету, главные законы биологии заключаются в том, что законов как таковых нет. У нас будут сегодня попадаться действительно такие понятия, как там закон того-то, закон сего-то, но тут же я буду говорить о том, что есть из этого закона исключения, или же этот закон оказался неправильный, его пришлось поменять. То есть, по большому счету, есть просто какие-то основные правила, тенденции, которые подмечают ученые, биологи, зоологи, эволюционисты. И есть ряд каких-то тоже ограничений, за рамками которых эти вот как бы законы не действуют. Поэтому, конечно, по-хорошему можно сказать, что законов в палеонтологии нету, есть только какие-то принципы. Но так как иногда их называют законами, да и в принципе звучит классно, вот решил такую тему сегодня выбрать. Еще один момент. Значит, когда мы говорим про палеонтологию, то мы должны понимать, что эта наука находится на стыке других научных дисциплин. Палеонтологи во многом выросли как из геологии, так и из биологии. С геологией палеонтология связана самым тесным образом просто потому, что все палеонтологические объекты находятся в каких-то горных слоях. У нас нет возможности изучить ни аммонита, ни какого-то динозавра просто так. Но понятное дело, что сейчас в современном мире, когда уже там палеонтологи, геологи и прочие люди, любящие ездить по экспедициям, много чего накопали, можно теоретически приехать там в какой-нибудь музей и изучить действительно какую-то ракушку, не ездя в поля и не смотря, в каких там слоях это все лежит. Но по-любому исходно все это находится в каких-то геологических толщах, а значит, для того, чтобы разбираться в палеонтологии, надо очень хорошо знать геологию и пользоваться, соответственно, какими-то ее законами, принципами, правилами. С другой стороны, безусловно, палеонтология – это биологическая дисциплина, потому что палеонтология рассматривает древних животных, древние растения, древние какие-нибудь там грибы простейших и так далее. А палеонтология изучает эволюцию, а эволюция – это, безусловно, биологическая дисциплина. Таким образом, получается, что палеонтология вбирает в себя как бы немножко оттуда, немножко отсюда. И, конечно же, для того, чтобы хорошо разбираться в палеонтологии, надо знать и основные принципы геологии, и принципы биологии. Ну и, кроме того, на стыке этих двух наук частенько появляются какие-то уже и собственные законы. Ну, опять же, собственные законы можно так немножечко в кавычки взять, потому что это не законы, которые будут применимы именно что к окаменелостям. Это законы, которые будут применимы к живым существам, а значит, по большому счету, вот эти собственные законы, которые выдвигают палеонтологи, а это биологические законы или закономерности, там, принципы, называйте как хотите. А вот. Но вот как бы под таким вот пунктом, скажем так, своеобразным, я вынес те законы природы, те там, принципы биологические, которые выделили именно палеонтологи и основываясь на палеонтологических материалах. Сегодня я вам расскажу немножечко обо всем. Больше всего будет именно вот собственных вот таких вот законов палеонтологии, то есть законов биологии, выдвинутых палеонтологами на основе каменной летописи. Но и некоторое количество геологических и биологических, конечно же, вещей тоже нам придется вспомнить и обсудить. Ну и начнем, собственно, с науки геологии. Итак, для того, чтобы какую-то окаменелость найти в том или ином месте, необходимо знать, по большому счету, все основные какие-то постулаты геологии, особенно той части геологии, которая связана с формированием накоплением слоев земных, а также с их сопоставлением со временем их накопления, с условиями, в которых они накапливаются. Короче говоря, со всем тем, что связано с особым направлением геологии – стратиграфией. Стратон – это слой, графос – это описать, значит, стратиграфия – наука, описывающая слои геологические, то, как они лежат, как они накапливаются и все, вот, что с этим связано. Собственно, основные принципы геологии, ну и особенности стратиграфии, восходят к блаженному Нильсу Стенсону. Известен он также как Николай Стено, Николай Стенон, Николас Стенон, короче говоря, человек, у которого очень много имен. Но, по большому счету, судя по всему, при жизни все-таки его звали именно Нильс Стенсон. Довольно забавно в контексте геологии или палеонтологии наблюдать священника, но, с другой стороны, если вы обратитесь к истории науки, практически любой, вот, особенно если эта наука очень тесно переплетена с западными исследователями, а, собственно, на Запад у нас уходит корни большей части наук, то мы по-любому встретим того или иного какого-то священника или кого-то, кто учился на священника, но потом священником не стал. До чего далеко ходить, даже сам Чарльз Дарвин, собственно, чуть не стал тоже святым отцом, но в итоге вот стал совсем не святым Дарвином. Вот. Но вот Нильс Стенсон, он действительно занялся единственным, одним из немногих нормальных дел, которыми тогда можно было заняться, стал священником. Но попутно его интересовала и наука геология, и, соответственно, в этом плане он тоже себя умудрился очень даже здорово проявить. И самым главным его трудом стала книга, обложку которой вы здесь видите, «О твердом, естественно, содержащемся в твердом». Если вы посмотрите на эту надпись, вы поймете, что тут написано, конечно же, не то, что снизу в переводе. Тут словов сильно больше. Дело в том, что, опять же, такая старая добрая научная традиция, которая зародилась еще в 17 веке и потом еще продолжалась в Европе в 18, в 19 и дальше. И, кстати, российская наука ее тоже потом переняла. Это давать какие-то чудовищные названия на буквально там 50 слов. Ну и вот, конечно же, Нильс Стенсон в этом плане ничем не отличался. Так что это сильное сокращение, это вот только вот эта первая часть. Но давайте не будем углубляться в эти подробности, а лучше поговорим о том, что же за принципы такие интересные заприметил Нильс Стенсон. Первый принцип, который он выдвинул, принцип последовательности образования геологических тел. Он сейчас, собственно, так известен, как принцип Стенона. Звучало это примерно так, но это, конечно, в русском переводе уже 57-го года. Если твердое тело со всех сторон окружено другими твердыми телами, то из этих двух тел первым затвердело то, которое при взаимном соприкосновении дает отпечаток так особенности своей поверхности на поверхности другого. Вот. Ух. Хитро завернули, хотя, в принципе, смысл понятен. То есть, допустим, если у нас, грубо говоря, какой-то отпечаток остался от какого-то... скажем так, если у нас, допустим, есть какой-то слой с отпечатками, да, и потом сформировался какой-то другой слой, и эти отпечатки заполнились, то мы совершенно четко понимаем, что тот слой, который заполнил отпечатки, он сформировался позже. И наоборот, допустим, если какой-то слой, ну, допустим, вулканически поднимается у нас столб магмы, и он вдавливает себя в какие-то окружающие слои, то он, получается, сформировался позже, потому что остальные слои деформировались, и вот он такой красивенький посередине лежит. Это все интуитивно, на самом деле, понятно, но до Нильса Стенсона такого никто не замечал. Второй принцип, принцип суперпозиции, с ним все еще проще. Во время образования одного из верхних слоев, нижний слой уже приобрел твердую консистенцию. Во время образования какого-либо слоя, лежащее наверху его вещество, было целиком жидким. И, следовательно, при образовании самого нижнего слоя, ни одного из верхних слоев еще не существовало. Опять же, в принципе... все более-менее понятно, да, то есть слои у нас накапливаются постепенно, друг за другом, если какой-то слой уже был твердым, а другой в это время только начинал формироваться и был еще, допустим, каким-то илом, который потом только станет песчаником, то в дальнейшем при исследовании, опять же, по каким-то следам ряби, по следам каких-то животных, по переработанности тех или иных слоев, мы понимаем, какой слой выше, какой слой древнее, какой слой моложе. А вообще это все имеет некоторый смысл для геологов вот, во всех этих вещах более детально разбираться, потому что слои, честно говоря, не всегда залегают правильно. Так-то, по идее, можно было вообще не разбираться, кто там сформировался, где там были какие-то следы, какой там слой перерабатывался, какой слой позже накапливался, какие там полости заполнял. Ну, просто приходишь, смотришь, вот у тебя там один слой, второй, третий, четвертый, и понимаешь, ну, собственно, то, что ниже, то древнее, то, что выше, то моложе. Логика, логика. Значит, постепенно у нас слои накапливаются земные. Это, кстати, тоже, по большому счету, вывод из принципа суперпозиции. Но есть проблемка. Проблемка заключается в том, что бывают у нас всякие так называемые тектонические подвижки, когда у нас, например, начинают расти горы, и тогда слои могут запрокидываться, опрокидываться напрочь, и в итоге обратная последовательность слоев начинается. И вот там уже начинается веселуха, чтобы понять, какой слой раньше, какой слой позже. Ну, вот то, что я говорил в... так сказать, в прикладывании к палеонтологии, да, разные слои. Разные слои выглядят совершенно по-разному, но, глядя на них и на всяческие артефакты, которые можно здесь обнаружить, можно понять, какой слой раньше сформировался, какой позже. Здесь заодно показаны некоторые, так сказать, следы деятельности организмов. Вот такие какие-то непонятные структуры по типу сотов, или же вот такой какой-то странный след, как будто гусеница какая-то от трактора, да, автомобиля. Это на самом деле все следы, которые можно встретить в палеозойских слоях, то есть в слоях, которые сформировались задолго до появления самого первого динозавра, во времена всяческих трилобитов, там, археоциатов и прочих загадочных личностей. Ну, кстати говоря, вот не уверен, что сейчас окончательно удалось установить природу вот таких слоев. Мы понимаем, что исходно это были какие-то бугорки, и вроде бы как, по последним данным, это была какая-то колония одноклеточных существ, но это не точно. каких только идей тут не высказывалось. И то, что это были какие-то кишечно-постные, что это были действительно какие-то бактерии, что это были какие-то грибы, ну, прям разные были идеи. Однозначного ответа никак получить не удалось. А вот с этими следами все однозначно совершенно, и они очень прикольные. А это следы ползания трилобитов. Вот когда у нас трилобиты рылись в земле, вот так вот, что-нибудь пытаясь себе вкусненькое откопать, они оставляли вот такие вот странные следы. Соответственно, вот посерединке был сам трилобит, а по бокам это следы от его лапок. Ну, мы, разумеется, понимаем, что если след вот такой вот, есть такая форма, то это явно не может быть след трилобита, это объемная часть. Это значит, как бы отпечаток от отпечатка. Вот. Или, как выражаются в палеонтологии, ядро. Ядро, которое вот заполняло отпечаток. А вот если мы видим такую вот как бы впуклость, а не выпуклость, то мы понимаем, что это настоящий след, то есть действительно это след трилобита, и значит это у нас будет верх какого-то слоя, а вот так может выглядеть только низ какого-то уже другого слоя. Ну вот еще одна картиночка примерно про то же самое. Здесь у нас уже очень много самых разных следов. А вот опять какие-то следы ползания червячков всяческих, подземных. Это следы, которые могли остаться, ну, допустим, от каких-нибудь зарывающихся двустворчатых моллюсков. Вот. Ну, и это вот следы как раз такие вот переработки массовые, опять же, трилобитами. Еще один принцип, которому мы обязаны Нильсу Стенсену, это принцип первичной горизонтальности слоев. Звучал он примерно так в первоописании. Что касается формы, то очевидно, во время образования слоя его нижние и боковые поверхности соответствовали поверхностям нижних и боковых тел. Но его верхняя поверхность обычно была параллельна горизонту, и, следовательно, все слои, кроме нижнего, содержались между двумя плоскостями, параллельными горизонту. Отсюда следует, что слои, перпендикулярные горизонту, либо наклоненные к нему, в другую эпоху были параллельны этому горизонту. Как я люблю все эти старые описания, они мне настолько нравятся. Никогда ничего не понятно, но очень нравится. Звучит красиво. Но, опять же, смысл-то понятен, да? То есть у нас изначально слои залегали горизонтально, по идее. Это, кстати, на самом деле не всегда, опять же, строго соблюдается. Элементарно потому, что у нас, допустим, были континентальные склоны, и там, очевидно, осадок накапливался не совсем горизонтально, я бы даже сказал, совсем не горизонтально. Но если говорить глобально, в целом, да. В целом, все-таки у нас обычно исходные слои горизонтальные. Если они не горизонтальные, значит, что-то с ними приключилось. Ну и вот, пожалуйста, в качестве примера можем посмотреть, как выглядит геологическое строение Москвы и Московской области. И мы видим, что действительно практически все слои лежат в той или иной степени горизонтально. Есть, правда, нюансы, но в целом горизонтально. Но вот если посмотреть на самые поздние слои, то бишь четвертичные, это слои, оставшиеся от отступающего ледника, то, в общем-то, этот слой горизонтальный, единственное, что тут уже его речки изрядно погрызли. И поэтому есть такие углубления. А в целом он горизонтальный. А вот ниже лежащие слои, смотрите, они уже чуть-чуть, бочком. Вот, видимо, какая-то небольшая тектоническая подвижечка все-таки была. На севере, когда ледник у нас как раз отступал, возможно, даже и до этого, начала земля немножечко вспучиваться, приподниматься, и слои все слегка наклонились. Вот, пожалуйста, результат, немножко наклоненные слои. Вот. Ну и плюс еще видно, что тут у нас явно неровно и спокойно накапливались слои, были какие-то так называемые перерывы в осадконакоплении. Да? То есть вот у нас слои накапливались спокойненько, потом все это разрушилось, размылось, потом уже стали новые слои накапливаться, потом они тоже частично размылись, потом еще следующие уже там и так далее. Ну, в целом, все действительно достаточно горизонтально. А если мы посмотрим для сравнения, например, на геологическую схему Кавказа, вот здесь уже прям весело. То есть здесь уже горизонтальности такой строгой особо не наблюдается. Особенно, конечно же, в местах, где, собственно, у нас возвышается сам Кавказский хребет. Тут все перемято, множество разломов, трещин, и мы видим, что все слои залегают, как им придется. Но чем дальше мы уходим от вот этого складчатого сооружения, когда у нас там, у нас как горы сформировались, да, две плиты столкнулись, и выросли горы. Когда-то на месте столкновения гор было море. Нет его больше. А дальше, потихонечку отступая от этого края, ну, вот опять слои у нас начинают приобретать относительно горизонтальный облик. Ну, около гор сильно увеличены эти слои, потому что тут с гор все сваливалось и накапливалась куча осадков. Дальше потоньше, но все равно в целом горизонтально. Короче, Станон молодец. В общем-то и в целом закономерности выявил правильно. Спорить с этим сложно. Да. А, безусловно, когда палеонтологи исследуют те... Прошу прощения. Когда палеонтологи изучают те или иные горные слои и окаменелости в них, им приходится не только понимать, какие слои вот и как они лежат, а еще и устанавливать возраст тех или иных геологических слоев. А для этого приходится обращаться к абсолютной и относительной геохронологии. А, в принципе, это вещи довольно-таки любопытные. А, многие про них слышали что-то, многие про них слышали много. Но я думаю, что проговорить это тоже полезно, потому что... Действительно, это важно для всех, кто интересуется наукой палеонтологии, понимать, откуда вообще берутся те или иные возрастные единицы. Ну вот, например, здесь перед вами находится так называемая международная хроностратиграфическая, она же геохронологическая шкала. Вот. Прекрасные длинные слова, хотя на самом деле очень понятные. Хронос – бог времени, да, стратос – это, как мы выяснили, стратиграфия – это наука о слоях. То есть хроностратиграфия – это как бы получается, когда слои превращаются во время. Прекрасно совершенно. И мы в этой шкале видим действительно и слои, и время. Слоям дают определенные названия, мы их все прекрасно знаем, там триасовый, юрский, палеогеновый, еще какой-нибудь. А вот и циферки, которые все очень-очень любят. Палеонтологи не любят, остальные любят. Потому что с циферками они как-то понятнее, чем, допустим, какой-нибудь там Рюпельский век. Вот кто поймет, когда этот Рюпельский век? А вот скажешь, там 32 миллиона лет назад. И всем сразу станет легче. Так вот, вот эти слова. Юрский, Триасовый и прочее. Это у нас про относительную геохронологию. А циферки – это про абсолютную геохронологию. А как у нас устанавливается относительная геохронология? Относительная геохронология в первую очередь устанавливается по окаменелости. Казалось бы, мы хотим определить возраст какой-то окаменелости, а для того, чтобы определить возраст окаменелости, нам надо знать возраст окаменелости. Ну, прекрасный порочный круг. Но на самом деле здесь все не так глупо, как это может прозвучать, потому что есть определенные окаменелости, которые уже, конечно, давно изучились, когда-то их возраст определили, и теперь они стали... как бы знаковыми, такими показателями того или иного периода. А такие окаменелости носят название руководящих ископаемых. Вот они, красавцы. Пусть, как говорится, страна знает своих героев. Но в данной ситуации я бы даже сказал, пусть мир знает всех своих героев, потому что руководящие ископаемые исключительно интернациональные ископаемые. А, зато, может, они интернациональные, но они строго время определенные, за что им большое спасибо. Ну, например, некоторые трилобиты приурочены только к определенному времени, как, например, те же парадоксидесы. А некоторые, допустим, какие-нибудь кораллы тоже строго определены ко времени. Очень много руководящих ископаемых среди аммонитов, ну и так далее. Вот. Но это, конечно же, только такие какие-то определенные окаменелости, которые четко приурочены к тому или иному слою, показаны. А вообще-то говоря, таких окаменелостей огромное количество. Это и всевозможная микрофауна, всевозможные там споры, пыльца, какие-нибудь одноклеточные фораминиферы, такие микроскопические живые существа с ракушкой, какие-нибудь радиолярии, тоже одноклеточные такие животные. Более крупные живые существа, ну, действительно, те же трилобиты, какие-нибудь граптолиты, скажем, это вот такие странные штуки, похожие на просто начерченные карандашиком узоры. На самом деле животные, между прочим, полухордовые, наша дальняя родня. Вот. Ну и много-много других. И благодаря тому, что есть вот такие окаменелости, которые четко приурочены к определенному слою, даже появилось особое направление, которое находится на стыке стратиграфии и палеонтологии. Еще одна такая смежная дисциплина – биостратиграфия называется. И даже появились особые биостратиграфические шкалы. Вон как бывает. Вот. И даже есть биозона, такое понятие. В общем, страшное дело изучать эту самую геологию и палеонтологию. Но, конечно же, окаменелости – это важно. Я бы даже сказал, что, выражаясь языком одного из политиков прошлого, это просто архиважно. Но есть же, между прочим, и геологически разные способы установить, как у нас, собственно говоря, вот эти самые слои-то накапливались. Например, можно просто посмотреть на строение того или иного слоя. Можно выделить какие-то слои с определенными минералами, например, какой-нибудь красивый синий слой, в котором множество глауконита. Такие слои называются рэперными слоями. Ну и есть еще ряд каких-то интересных, хитрых способов. Самое главное, что в конечном итоге по вот таким вот как бы ясным и понятным признакам у нас выделяются абсолютно четкие пачки, которые получили свое название. Ну, собственно говоря, если мы говорим, допустим, о самом известном интервале, да, это у нас в геохронологии будет период, ну а в стратиграфии то же самое будет называться система. Ну, вот всякие там триасовая система, юрская система и так далее. Так вот, они выделены по большому счету четко по смене фауны, то есть каждой системе соответствуют какие-то определенные организмы, и когда эти организмы исчезали, соответственно, у нас система, значит, уже менялась. Кроме того, видите, здесь такие забавные штуки нарисованы. На самом деле, если к ним приблизиться поближе, вот сейчас, я думаю, это вряд ли у меня получится, но вообще можно разглядеть, что это гвоздики. Это золотые гвоздики. И вы не поверите, но называются они в науке золотыми гвоздями. Вот. И золотые гвозди, забитые в основания определенных вот этих вот дробных подразделений, которые именуются ярус и век, и забиты они по, как правило, появлению какого-то нового организма. То есть, если какой-то вот такой вот классный руководящий организм появился, то это значит, что начался новый какой-то век геохронологический. Причем геохронологический век — это не 100 лет, это, как правило, пара миллионов лет. Вот, то есть века выделяются по появлению какого-то организма. Вот. Но если говорить как бы с формальной точки зрения, то находят какой-нибудь очень показательный геологический разрез. И вот его делают так называемым стратотипом, стратотипическим разрезом. В этом разрезе находят место, где появляется вот этот вот самый главный организм, который, собственно говоря, теперь считается показателем начала нового века. И буквально там забивается золотой гвоздь, и говорят, что вот все. Теперь по всему миру смотрите, если вот у вас есть такие же организмы, как вот в нашем классном геологическом разрезе, то, значит, вы можете точно сказать, что у вас именно отложение этого века. Ну ладно, что-то я как-то очень углубился в геохронологию, в относительную геохронологию. Пару слов расскажу и про абсолютные методы, про методы, которые позволяют циферки поставить, собственно, сколько лет то или иное появилось. Самый такой, пожалуй, универсальный метод абсолютного датирования, пожалуй, все-таки сделаю маленькую оговорочку, абсолютное датирование – это тоже не очень хороший термин, потому что все-таки ни одна из циферок в таблицах, она не является абсолютной. И даже здесь, опять же, если сильно приглядеться, можно увидеть, что частенько там написано плюс-минус. А вообще, если бы это была бы совсем честная шкала, то везде было бы написано плюс-минус. Какая-то ошибка есть. Причем в некоторых случаях плюс-минус 2 миллиона лет какая-нибудь циферка. Так что такую цифру абсолютной назвать, конечно, затруднительно. Это не год рождения какой-то конкретный. Это вот прям примерная цифра миллионов лет. Поэтому вместо словосочетания абсолютные методы датирования лучше использовать какое-то другое слово. Ну, например, вот для того метода, про который я сейчас хотел рассказать, про него можно использовать слово изотопный метод датирования. Смысл его в том, что есть некоторые элементы, из которых состоит наш мир, которые являются нестабильными. Представляете, в мире есть что-то нестабильное. Кто бы мог подумать? Так вот, например, углерод. Он через какое-то время может распадаться и меняться при этом. И что очень приятно, он меняясь, теряя электрон, приобретает какое-то новое свойство. Да, он становится новым элементом. И можно этот самый элемент изучить, посчитать, сколько осталось в образце углерода и сколько уже у нас сформировалось в данной ситуации азота. Да? Азот. Вот. Так. Что-то мне не очень нравится. Ну ладно. Мне кажется, что что-то я тут немножко напутал. Ну ничего страшного. Я уверен, что мне все обязательно сейчас поправят. Вот. Да, я знаю, что углерод у нас меняется из 14 в 12. А вот что углерод в азот меняется, вот я чего-то в этом немножечко сомневаюсь. Ну да ладно. Короче говоря, значит, у нас какой-то элемент распадается потихонечку. Главное, что распадается он с течением определенного времени. Он меняется. Ну, например, говорю, тот же углерод 14, он точно совершенно там меняется до углерода 12. При этом мы точно знаем время, с которой происходит вот этот самый период полураспада. И что особенно классно, это время не зависит практически ни от чего. То есть неважно, оказался образец на поверхности, оказался он под землей, оказался он там, не знаю, рядом с там, тропическими какими-то, там, не знаю, в тропических условиях, оказался он в, наоборот, холодных, северных условиях, было влажно, сухо, ничего не важно, главное, что процесс этот у нас идет, и он может как бы записывать время. Постепенно вот этот полураспад происходит, и мы можем посчитать, сколько у нас было исходного вещества, сколько у нас изменившегося вещества, и, посчитав пропорцию, выяснить, сколько прошло лет. Ну, например, в случае углерода, полураспад углерода происходит за 5700 лет. Вот. Чем хорош углерод? Углерод хорош тем, что он содержится внутри живых существ. Ну, нам в данной ситуации, например, показана древесина. И мы видим, как углерод 14 постепенно исчезает, и остается только углерод 12. Вот. Соответственно, чем меньше углерода 14, тем больше прошло времени. А также он содержится, ну, скажем, в костях каких-то животных. Но беда в том, что у него небольшой период полураспада. Поэтому для того, чтобы углеродным методом датировать какую-нибудь косточку, ничего не нужно, кроме самой косточки, но она должна быть не очень старой. Как правило, этот метод используют на интервале, ну, где-нибудь там до 500 тысяч лет. Дальше уже хуже. Есть другие методы датирования, там, помимо радиоуглеродных, так называемых. Есть, например, калий-аргоновый метод, да, то есть, когда у нас, соответственно, калий превращается в аргон. Вот тут я не сомневаюсь, калий точно в аргон превращается. Вот. Здесь период полураспада уже 1 300 000 лет, уже прям побольше. Есть, например, уран-свинцовый метод. Здесь у нас уже происходит полураспад за 4,5 миллиарда лет. Ну и, соответственно, в зависимости от того, какая порода, насколько она древняя, можно использовать тот или иной метод. Однако ж, тут есть другая проблема. Если углерод в каждом организме содержится, то вот урана в каждом организме нет. Поэтому, чтобы, допустим, датировать чего-то уран-свинцовым методом, нужно найти этот самый уран и свинец. И, как правило, они формируются в каких-то вулканических породах. То есть, если, допустим, среди слоев, которые вы изучаете, есть какой-нибудь прослой с пеплом вулканическим, это красота. Можно в этом пепле обнаружить какой-нибудь циркон, его исследовать и определить его возраст. И таким образом хотя бы один слой четко по возрасту датировать. Ну а дальше, если там еще их, допустим, парочка будет таких прослоев пепельных, то уже можно прямо четкую такую довольно-таки шкалу построить. Вот, если таких нету слоев, это уже хуже. Есть еще и другие методы абсолютного датирования, так называемые. Вот один из классных прям методов, можно сказать, действительно абсолютного датирования, это метод дендрохронологии. Мы все знаем, что есть древесные кольца. И со школьных лет, причем с младших школьных лет, мы знаем, откуда они берутся. Я уверен, что все зрители абсолютно наши, даже если они прям очень-очень юны, все равно знают прекрасно, как формируются древесные кольца. Так вот, формирование колец зависит от сезонности и от смены лет. Но годы, они не одинаковые. А значит, и кольца никогда не будут одинаковые. Какой-то сезон может быть очень холодный. Какой-то сезон, наоборот, очень теплый и очень короткая зима. Соответственно, иногда будет толстое какое-то белое кольцо и маленькое черное. Иногда будет, наоборот, очень большое черное. Иногда будет несколько черных подряд. Иногда будет потом несколько белых подряд. И в итоге получается абсолютно такой уникальный рисунок для определенной местности. Похоже очень это на штрих-код, которым мы привыкли пользоваться. И в определенном месте можно вот эти вот слои как бы надстраивать друг за дружкой. Допустим, у нас есть какое-то современное дерево, и мы знаем, что дерево росло там 700 лет. Мы видим там 700 колец. И у нас уже есть кусочек вот такого штрих-кода на 700 лет. А потом нашли какой-нибудь старинный дом оставшийся. И в этом доме, который был построен 300 лет назад, нашли кусочки дерева. И эти кусочки еще на 700 лет продлевают нашу историю. И мы видим часть истории, повторяющейся с тем деревом, которое нынче живет, а часть мы видим уже более древней истории, которую мы до сих пор не знали. И у нас такой вот штрих-код продолжается. И так можно его надстраивать, надстраивать. И донадстраивали таким образом, если я ничего не путаю, где-то на 10 тысяч лет. То и, может быть, даже уже и побольше. То есть, в принципе, любой остаток древесины может быть датирован с точностью до года. Если мы нашли кусочек древнего дерева, допустим, которому 9 тысяч лет, мы точно можем сказать, что оно там, не знаю, погибло 9812 лет назад. Это прям вообще шикарный метод датирования для, допустим, каких-то деревянных построек. В принципе, для древесины, как минимум до ледникового периода это тоже вполне применимо. По-моему, даже частично это все-таки уже и в ледниковый период ушла эта линеечка. Но дальше хуже. Понятное дело, до эпохи динозавров дендрохронологию не продолжили. Примерно та же история, лимнохронология, это когда изучают слои ила, которые накапливались в древних озерах. Причем некоторые из этих вот слоев, они, соответственно, либо уже накопились в виде твердых осадков, и они на дне морском, на дне озерном можно его изучить, либо они, допустим, вообще вмерзли в лед, и тогда их можно там внутри льда обнаружить какие-то древние слои. Вот каждый год накапливается какой-то слой, но слой разный. Когда у нас теплый сезон, у нас накапливается в основном какая-то органическая взвесь, допустим, какие-нибудь домики одноклеточных, известковые. Когда у нас холодный сезон, то у нас накапливается только просто песочек, пыль, глина. Соответственно, получается то белый слой, то черный. И они тоже бывают разной толщины. И получается та же история, что и с дендрохронологией. Какой-то толстый слой, тонкий, толстый, тонкий. И вот такой вот штрих-кодик, который можно продлить. Кстати, с лимнохронологией вот эти вот слои осадков озерных исследовали, по-моему, вообще где-то на 50 тысяч лет. То есть там прям можно мамонтов каких-то обнаруженных внутри древних озер спокойно датировать. Короче, есть прикольные разные методы, всевозможные хронологии. Ну и еще один метод. Это метод, связанный с изменением полюсов. Вот. Нас периодически пугают, что что-нибудь сейчас такое этакое случится, что у нас возьмут, и у Земли магнитные полюса поменяются, и это будет конец света просто сразу. Вы даже сами посмотрите, прям по картинке видно, что тут точно что-то нехорошее. Вот это вот нормальные магнитные полюса, тут компас в любом месте поставишь, и он будет показывать на север. А вот в какой-то момент начинают полюса меняться, и вот с магнитными полями Земли вот такая шляпа происходит невероятная. Наверное, в этот момент просто что-то ужас-ужас какой-то творится. Спойлер. Нет, ужас-ужас, видимо, никакой не творится, потому что магнитные полюса, как показывает каменная летопись, менялись на протяжении истории Земли, сотни раз точно, а может быть, даже и тысячи раз. И магнитные полюса очень четко фиксируются в вулканических горных породах. Когда у нас лава изливается, в лаве часто формируются какие-то магнитные минералы, например, магнетит. И они, как такие компасы, запоминают положение полюсов. И у них получается северный один полюс, другой южный. И, соответственно, изучив лаву какого-то возраста, мы можем понять, как были в тот момент расположены полюса, где был северный полюс, где южный. Вот. И оказывается, что они меняются. Потом строят вот такую шкалу, в которой отмечают, как, где у нас север, северный полюс, где южный. Черная полосочка – это нормальные полюса, то есть когда, как у нас сейчас северный полюс на самом деле у нас сейчас северный магнитный полюс на юге, а южный магнитный полюс на севере. Хотя мы, конечно, такими понятиями не пользуемся. Ну, а и бывает обратная ситуация. Это белая полосочка. И, как вы видите, тоже тут такой штрих-код формируется. То какое-то время была прямая полярность, какое-то время обратная. Менялись они по не очень понятным нам принципам. То есть тоже это не то, что там через какое-то количество лет, допустим, каждые 100 тысяч лет меняются полюса. Ничего подобного. Они могут не меняться 3 миллиона лет, а потом могут за 1 миллион лет поменяться 7 раз. И в итоге получается тоже такой своеобразный штрих-код. И если у нас много-много таких вот вулканических слоев, то их можно датировать по вот такому палеомагнитному методу. То есть, допустим, мы понятия не имеем, сколько им лет, там нет никакого циркона, но мы видим вот, что, вот такую вот картиночку, кусочек. Хопа, находим кусочек этого штрих-кода, сравниваем со шкалой и понимаем, что это там 15-16 миллионов лет. Вот. Ну да ладно. Что-то мы с вами совсем задержались с этими методами хронологии. А нам бы пора бы уже и к каким-то другим понятиям переходить. Последнее понятие геологическое, с которым я хотел вас познакомить и которым активнейшим образом пользуются палеонтологи, это понятие актуализма, принцип актуализма. Один из самых важных принципов геологии и, с другой стороны, один из самых важных принципов, которыми пользуются, разумеется, и палеонтологи. Рождение униформизма вначале происходило. Вот. Ну, наверное, я даже не буду подробно рассказывать. Вот. Ну, пару слов про то, что такое униформизм. Униформизм – это концепция, согласно которой все процессы в природе происходят очень постепенно и плавно. Вот. Другое название униформизма – градуализм. Начиналась вся эта история еще с Джеймса Хаттона, потом Джон Плейфер это все развивал, ну и отшлифовал все окончательно сэр-баронет Чарльз Лаэль, вот, в своих основах геологии. Прикольная, в принципе, концепция, которую очень многие любят, вот, и особенно ее любил Чарльз Дарвин, и, собственно говоря, во многом эта концепция постепенных преобразований в природе легла в основу теории Чарльза Дарвина. Но нам интересна не столько теория униформизма, которую Чарльз Лаэль, которого, кстати, считают тоже одним из отцов геологии, вот, которую Чарльз Лаэль выдвинул, а нам интересней так называемый принцип униформизма. Хотя названия теории униформизма и принципа униформизма звучат примерно одинаково, но суть у них на самом деле разная. Так вот, принцип униформизма, или же по-другому принцип актуализма, звучит так. В науке, то есть в прошлом действовали те же самые законы природы, что и в настоящее время. Опять же, согласно теории актуализма, да, это абсолютная истина. То есть, действительно, законы природы не менялись никогда. Однако, как мы понимаем, в таком абсолютном виде этот тоже закон неприменим. Потому что, ну, например, если мы с вами там перенестимся примерно на 14,5 миллиардов лет назад и окажемся в момент Большого взрыва, мы поймем, что там вообще даже законы физики-то не работают абсолютно. Там вообще все было по-другому. И, конечно же, говорить о том, что в начале там становления Вселенной было все примерно так же, как сейчас, это полнейшая ерунда. Было точно не так. Та же история, например, когда мы говорим там о более близких временах. Ну, допустим, мы говорим про архей. И мы рассуждаем о том, что происходило на поверхности Земли и как там формировались какие-то минералы. И мы понимаем прекрасно, что атмосфера была другая, что у нас не было кислорода и что точно все формировалось не совсем так, как сейчас. Поэтому, конечно же, абсолютности никакой в этом актуализме нет. Но в целом, в большинстве случаев, актуализм работает. И именно благодаря актуализму мы, собственно говоря, можем рассуждать о тех или иных каких-то процессах, которые раньше происходили. Ну, вот такой элементарный пример. Да? Это, допустим, знаки морской ряби, которую можно найти в Карелии. Возраст их 1 миллиард 800 миллионов лет. Ну, или 1 миллиард 650 миллионов лет. Видите, тут с датировочкой все плохо. Но в любом случае старые. Это сейчас знаки ряби. Как видите, это одно и то же. Мы понимаем, что если тогда была вода, и в воде был песок, ил, то, наверное, он вел себя примерно так же. Точно так же, там, допустим, исследуются какие-то, там, не знаю, процессы биологические. То есть мы, как бы, когда строим любые эволюционные построения, предполагаем, что у нас эволюция шла раньше, так же, как и сейчас. Если мы это предполагать не будем и решим, что там, миллион лет назад эволюция была вообще не та, что сейчас, и сейчас уже эволюция совсем по другим законам живет, ну, мы, по большому счету, ничего исследовать не сможем. То есть если нету каких-то явных противоречий, когда мы смотрим, изучаем какие-то породы, какие-то окаменелости, мы понимаем, что сейчас аналогов нет, что это было явно что-то другое, что-то иное. Тогда приходится ломать голову и пытаться догадаться, что же это такое. Во всех остальных случаях, если такового мы не видим, мы предполагаем, что все законы природы действовали примерно так же, как и сейчас. Да, ну и, как я уже говорил, Чарльз Лайель оказал очень большое влияние на Чарльза Дарвина. Вот, кстати, два Чарльза были знакомы и в дальнейшем, и очень даже хорошо и дружно общались. Собственно, томик Чарльза Лайеля с его законами актуализма, с его вот этим вот принципом градуализма или принципом униформизма, он попал Чарльзу Дарвину, он попал в голову Дарвину, и покуда он путешествовал на корабле Бигль, он вот только и делал, что читал эту книгу. Ну, а закончилось это тем, что он изобрел свою концепцию эволюции, в которой он как раз одним из постулатов высказывал, что все в природе идет постепенно, вот, и все процессы, которые были раньше в природе, они сейчас продолжаются. Вот, то есть эволюция неизменна. Ну и мне кажется, что это очень хороший момент, чтобы перейти, собственно, к эволюции и, наконец-то, уже поближе подобраться к тем законам, которые, собственно, выдвигали именно что палеонтологи. Начнем с, пожалуй, самого биологического закона из этого списка, который палеонтологи, которыми иногда пользуются, но в то же время это принцип, закон, гипотеза, выдвинутая все-таки биологами. Вот, биологами-генетиками. По большому счету, я даже не очень-то хотел об этом говорить, потому что, как я уже сказал, это не палеонтологи придумали, но очень уж часто в последнее время в тех или иных каких-то статьях, каких-то, не знаю, лекциях, мне вот эта самая гипотеза Красной Королевы стала попадаться, и я подумал, что стоит о ней сказать, потому что наверняка все в ней как-то немножечко подзапутались. Вот. Поэтому давайте распутываться вместе. Итак, что такое гипотеза Красной Королевы? Значит, с точки зрения эволюции, это обозначает следующее. Виду необходимы постоянное изменение и адаптация, чтобы существовать в окружающем мире, постоянно эволюционирующем вместе с ним. Собственно, гипотеза Красной Королевы, ну, потому что это отсылка прямая к «Алисе в стране чудес». Уверен, вы помните такую сцену, когда Алиса и королева постоянно бежали, и Алиса удивлялась, чем же это мы все время бежим. И она, и королева отвечала, да просто в нашем мире для того, чтобы оставаться на месте, надо все время бежать. Вот. А если хочешь продвинуться вперед, то надо бежать еще быстрее. Так получается, что и видам приходится постоянно бежать. То есть вроде бы вид – это что-то как раз стабильное и неизменное. По идее, по определению. Но фактически виды меняются. Даже, допустим, если мы изучаем гены каких-то там древних людей, но не то чтобы уж совсем древних людей, а вполне себе, допустим, вида Homo sapiens. Но Homo sapiens каких-нибудь возрастом там 30 тысяч лет, там 40 тысяч лет назад. Это уже точно Homo sapiens, вообще без сомнений. Но мы видим, что они все-таки чуть-чуть не такие. Да и внешне они тоже уже немножко не такие. То есть, казалось бы, один и тот же вид, но все равно чуть-чуть все время меняется. С чем это связано? Ну, в первую очередь, это связано с тем, что, собственно, мир, в вокруг все время меняется. Никогда не бывает так, чтобы было все абсолютно стабильно. Да, есть такое понятие, как стабилизирующий отбор. Когда условия более-менее стабильные,

тропическими дождевыми лесами, потом эти леса стали серьезно сокращаться, пришла саванна, потом на смену пришла пустыня, потом опять саванна вернулась и так далее. Но какой-то небольшой кусочек этих самых тропических лесов, он оставался неизменным. И вот в нем-то попрятались потомки этих самых миоцидов, они в итоге стали цветами, так называемые, пальмовыми цветами, и они почти что неизменны, они почти что такие же. Но все-таки почти. Все-таки это не то же самое. Даже если мы говорим, допустим, про какую-нибудь латимерию, которая считается живым ископаемым. Да, она очень похожа на целоканта, но она не целокант. Она тоже все-таки изменилась. То есть даже если отбор стабилизирующий, и он как бы не заставляет организма меняться, приспосабливаясь к условиям, а заставляет их сохраняться. Они сохраняются, безусловно, но все равно чуть-чуть, да и изменяются. Связано это с тем, что все-таки условия чуть-чуть колеблются, связано это с тем, что все-таки возникают какие-то мутации случайные, которые изменяют организм, а также это связано с тем, что попросту есть рядом другие организмы, и они тоже все время меняются, и к ним приходится как-то приспосабливаться. Вот, например, здесь вот схемка, которая показывает, как менялись поколения какого-то хозяина и паразита. Вот там хозяина становится значит, больше, потом паразитов становится больше, ну и так далее. Вот. Это у нас нечисленность, это у нас изменение генотипа. Прошу прощения, это у нас изменение генотипа идет. Вот. Из поколения в поколение. В принципе, ну, мы такое видим и при взаимодействии паразитов с организмом, мы такое видим и при взаимодействии хищника с жертвой. Вот, постоянная гонка вооружений, да. То есть кто-то становится больше, из-за этого приходится другому становиться больше, или же там, не знаю, у кого-то вырастают зубы, у кого-то другому противоположному, так сказать, растительноядному, условно говоря, приходится отращивать себе больший панцирь, ну и так далее. То есть, казалось бы, вообще все неизменно, а все равно все время организмы меняются, все время бегут куда-то. Следующий принцип, и вот теперь мы уже постепенно и плавно от биологии в чистом виде переходим к палеонтологии. По крайней мере, эти биологические принципы и законы выдвигали именно что палеонтологи. Значит, принцип корреляции органов Жоржа Кювье. Кто такой Жорж Леопольд Кювье? Это французский исследователь, естествоиспытатель, там лауреат всего на свете, там величайший из великих, написано его имя на основании Эйфелевой башни среди величайших ученых Франции. Короче говоря, очень хороший и знатный дядька. Ну, а кроме того, он одним из первых начал серьезно заниматься палеонтологией, палеонтологией позвоночных, и поэтому он считается отцом палеонтологии позвоночных. Но помимо того, что он был палеонтологом, он еще был ихтиологом, то есть специалистом по рыбам, и он еще был сравнительным анатомом. Причем, больше того, его, собственно, тоже называют одним из отцов сравнительной анатомии. А сравнительная анатомия – это как раз про то, что сопоставить два каких-то организма и найти у них какие-то общие черты и отличия. Ну, то есть, анатомия – это строение, сравнительное – это сравнение. Сравниваем строение, все логично. Так вот, как раз-таки про сравнительную анатомию принцип корреляции, который выдвинул Жорж Кювье. Звучит он так: всякое организованное существо образует целое, единую замкнутую систему, части которой соответствуют друг другу и содействуют путем взаимного влияния одной конечной цели. Как обычно, красиво. И как обычно, требует пояснения. Смысл, по большому счету, простой. Да? То есть у нас каждый организм – это что-то цельное, и каждая его структура нужна зачем-то. Это раз. Во-вторых, каждая структура влияет на другую. Ну, вот такие вот замечательные картиночки рисовал сам Жорж Кювье, сравнивая птичек и человечков. Вот, мне кажется, очень наглядно. И как раз можно посмотреть, как те или иные кости соотносятся у нас и у птиц. Очень необычный ракурс для рассмотрения птицы, но зато действительно, наглядность полнейшая. Так вот, согласно принципу корреляции, ну, например, грубо говоря, да, если прямо совсем грубо, если мы видим там перо, то мы больше, не находя ничего, понимаем, что здесь была птица.

0: То есть мы можем, конечно, не знать всех особенностей ее строения, но понимаем, что раз было перо, значит, точно совершенно это животное должно было летать, ну или хотя бы плавать на худой конец. А это животное обладало там полыми костями, это животное было теплокровное, ну и так далее и тому подобное. Многие могут тут же возмутиться, сказать, как же там, не только же у нас птицы с перьями, у нас еще и динозавры с перьями. Ну, да, если мы говорим о какой-то находке, там, палеонтологической, тут есть оговорки. Если же, допустим, современный мир, и мы там находим перо, то мы можем не сомневаться, что это перо, оставленное птицей. Или не можем, можем не сомневаться, что там будут полые кости, двойное дыхание и прочее у животного, которое оставило это перо. Собственно, именно Жоржу Кювье принадлежит фраза там, «Дайте мне одну кость, и я вам расскажу, что это за животное». Вот. Что... И был такой тоже знаменитый анекдот, когда там Кювье, кто-то там из его учеников влез, чтобы его напугать, там, одел какую-то шкуру с копытами и рогами и сказал, что там Кювье, Кювье, я тебя съем. Кювье там эти с просонья копыта пощупал, рога посмотрел, говорит, ну, у тебя рога и копыта, значит, ты парнокопытная, а парнокопытные, они растительноядные, ты меня не съешь. Ну, вот это вот как раз про сравнительную анатомию, про принцип корреляции Жоржа Кювье. Как вы видите, по как бы современным представлениям этот принцип, безусловно, работает, но все-таки его не называют закон корреляции, а используют такое более мягкое определение принцип. Ну, потому что, как, например, в том же примере с пером, мы понимаем, что иногда есть и исключения из тех или иных правил. Допустим, находя древнее перо, мы уже не можем абсолютно точно быть уверены, что это перо принадлежало, допустим, летающему животному. Потому что это мог быть какой-нибудь динозавр, он мог быть не летающим. Больше того, если мы находим, например, отпечаток чешуи, да, то мы абсолютно не должны быть уверены, что это ящерица. Потому что мало ли у кого в древнем мире были отпечатки чешуи. Это может быть там и лапа той же птицы, это может быть, допустим, ну, если роговой чешуи, да, как у ящерицы, это может быть какой-нибудь крокодил и еще много кто. Ну, так что в какой-то степени он применим, но есть исключения. Следующий закон. Закон Далло. Вот его, кстати, чаще всего используют именно в такой формулировке, именно как закон Далло. Хотя, ну, строго говоря, тут тоже есть оговорки. Значит, другое название этого правила – это закон необратимости эволюционного процесса. Вот. Это, собственно, Луи Далло. А вот как звучит этот закон. Организм, популяция, не может вернуться к первоначальному виду, от которого он произошел, даже если ему вернуть первоначальную среду и условия обитания. Собственно, именно благодаря закону Далло мы, вообще-то говоря, можем отслеживать эволюцию той или иной группы. Если бы у нас организм мог бы вернуться к исходной стадии, то, например, та же биостратиграфия не работала бы вообще. Представьте себе, один аммонит там, в какой-то момент отращивает себе шипы, например, да, а потом возвращается к абсолютно исходной стадии без шипов. То есть не то, что там меняется, и у него шипы постепенно исчезают, вместо шипов появляются бугорки, или же к этому моменту у него как-то обороты меняются, а просто вообще один в один. Какой был там 10 миллионов лет назад, точно такой же стал. Ну все, значит, если мы найдем какую-то раковину, мы не поймем, то ли это какой-то очень древний слой, то ли это очень молодой слой. И там одинаковые ракушки. К счастью, такого не происходит, потому что даже если раковина обратно откатится к бесшипастому состоянию, она уже будет не совсем такой же, как и раньше. То есть да, можно что-то как-то изменить в обратную сторону, но не совсем. Ну, например, да, у нас есть огромное количество примеров разных животных, которые уходили в воду. Жили себе они спокойно, не тужили в воде, были рыбами, потом вылезли на сушу, там, превратились в тиктаалика, потом в ихтиостегу, потом, значит, пошли по суше, стали земноводными, рептилиями, там, да, и потом хлобысь. И вернулись обратно, стали ихтиозаврами. Или же там стали земноводными, там, рептилиоморфами, синапсидами примитивными. Потом стали млекопитающими, а потом хопа, и опять ушли в воду и превратились в каких-то китов. Вроде бы у нас в обратную сторону эволюция пошла, да? Но не совсем ведь. Все-таки если мы сравним кита и то животное, которое когда-то уходило из воды, мы поймем, что это совершенно разные животные. элементарно, кит это будет теплокровное животное, у кита будет там четырехкамерное сердце, которое будет позволять кровь гонять по легкому и по всему большому кругу кровообращения. У кита будет там, не знаю, ну, допустим, что там у него еще есть интересное, ну, способность кормить детенышей молоком, живорождение, ну, вот это вот все. Короче говоря, он будет млекопитающим, хотя уже и оказавшимся в воде. Он уже не станет снова рыбой. В обратную сторону эволюция не пошла. Почему, собственно говоря, как раз говорят, закон дало? Ну, потому что вроде как это натурально закон природы. Тот самый редкий случай, когда вот прям вот сказано так, что не поспоришь. Но есть все-таки иногда некоторые люди, которые умудряются с этим спорить. Например, энтомологи не так давно выявили неких палочников, богомолов, которые в процессе эволюции полностью потеряли крылья, а потом, через какое-то количество времени, опять их себе вернули. То есть, вроде как в одну сторону эволюция пошла, а потом в обратную сторону абсолютно полностью такие же крылья из тех же органов развились. Это, конечно, очень странно выглядит, но получается, что и такое бывает. Я, конечно, уверен, что эти крылья не абсолютно идентичны, и все-таки, ну, как бы, это не совсем тот же вид получился. Но я не энтомолог, я не берусь судить. Но по-любому то, что некоторые структуры могут восстанавливаться, это... Да, это факт. И, чаще всего они, правда, не восстанавливаются в прежнем же виде, но в принципе такое возможно. Поэтому некоторые оговорки к закону Дало все-таки требуются. Ну, если про закон Дало наверняка все-таки слышали многие из наших зрителей, то вот про типострофизм Шиндевольфа уверен, что слышали уже немногие. И неудивительно, потому что к типострофизму на самом деле есть некоторые вопросы. Точнее говоря, не то чтобы вопросы, но вопрос, скажем так, как это, стоит ли это действительно называть типострофизмом. Ну, давайте, значит, обо всем по порядку. Значит, Отто Шиндевольф – это немецкий, какая неожиданность, палеонтолог, который занимался в первую очередь исследованием аммонитов. И когда он изучал аммонитов, он заметил интересную вещь. Одним из первых, кстати говоря. То, что на протяжении какого-то времени окаменелости остаются практически неизменные. Ну, может, меняются какие-то виды, но чуть-чуть. А в какие-то моменты прям происходят какие-то резкие этапы видообразования. Их очень много становится. И чтобы как-то это объяснить, вот, собственно говоря, Отто Шиндевольф предложил гипотезу типострофизма. Значит, идея была такая, что... существуют не только образование, там, существование, изменение отдельных видов, а иногда бывают моменты, когда формируются целые типы живых существ. Ну, мне-то вот как палеонтологу сразу в голову приходит в качестве хорошего примера кембрий. Хотя я думаю, что вот приходили в голову какие-то аммониты. Но там, безусловно, были не типы, а скорее какие-то семейства. Ну, неважно. Короче говоря, происходит... то, что сейчас бы сказали бы макроэволюционные процессы, макро какие-то мутации. То есть не какие-то мелкие изменения, а что-то вау, прям глобальное происходит. Вот были какие-то просто непонятные, допустим, в кембрии двустворчатые, там эти первые протослизняки. И вдруг из них там и что-то с хордой такое поплыло, и на сегменты поделилось, и что-то такое членистоногое поползло. И там, не знаю, какими-то пластинками, иголками стало обрастать еще и какую-то внутри систему из трубочек и циркуляции воды сформировало, и стало первым иглокожим. Короче говоря, вдруг из какого-то первичного организма появилась куча разных вариантов, причем нельзя сказать, что они сразу какие-то прям суперклассные, что они тут же вот воспользовались этим каким-то своим уникальным строением. Они потом долго пытались найти свое место в этом мире, и многие так его и не нашли. Но вот есть моменты, когда эволюция идет не плавно, как говорил Дарвин, а резко, скачком. И, собственно говоря, такие моменты он назвал типогенезом, когда формируются типы. Потом начинается процесс так называемого типостаза. Вот. Это когда как раз там вот этот новый сформировавшийся тип начинает делиться на классы, отряды, и там все они занимают какие-то экологические ниши. Ну, опять же, если мы будем говорить про в целом историю после Кембрия пошла, допустим, ордовикская биодиверсификация, когда в ордовике куча всего там стало появляться, куча всяких моллюсков, сам тип моллюски. Он раньше появился, а вот уже всякие классы моллюсков, отряды, это все в ордовике. Опять же, там в ордовике появляется множество иглокожих, ну и так далее. Ну а затем происходит процесс теолиза. Это процесс, когда у нас типы исчезают, испаряются. Ну и вымирают, выражаясь, опять же, более современным языком. Ну вот такие вот интересные схемочки рисовал, например, сам Шендевольф. Что можно по этому поводу сказать? В принципе, его концепция, она подтверждается множеством самых разных явлений. Но дело в том, что подобную же концепцию выдвигали, ну, минимум раза три. И последний раз, кстати, тоже выдвинули палеонтологи. Среди них был такой очень знаменитый палеонтолог Стивен Джей Гулд, американец. И концепцию, которую он выдвинул вместе с Нильсом Элдриджем, назвали теорией прерывистого равновесия. Вот. И эта концепция гласила о том, что эволюция идет не вот так, как раньше предполагали, постепенно и плавно, а действительно резкими скачками, и у нас происходит появление резко в какие-то моменты каких-то единиц. Но единственная разница, что, во-первых, тут были более четкие определения, понятное дело, потому что уже все-таки это примерно через 70 лет происходило, и уже по-другому немножко формулировки идут всяких законов, правил. А во-вторых, ну, если у нас Шендевольф говорил конкретно про формирование типов, то есть его концепцию лучше всего применять, ну, допустим, к таким моментам, как Кембрийский взрыв или там вот процесс формирования множества разных млекопитающих во время палеогена и так далее, то, в принципе, Элдридж с Гудом, они говорили, вообще-то говоря, о появлении большинства разных таксонов. То есть долгое время, опять же, стабильность, потом хлобысь-хлобысь, несколько появилось каких-нибудь, допустим, семейств. Потом опять стабильность. Что по этому поводу, собственно говоря, думают палеонтологи? Палеонтологи думают, что это так и есть. Потому что как бы, мы видим, что в каменной летописи так оно и происходит. Действительно, есть моменты более-менее стабильности, а есть моменты резкого появления. С чем это связано? Ну, в первую очередь, с тем, что у нас иногда условия более-менее стабильные, а иногда что-то резко происходит. Например, произошло резкое вымирание, сократилось разнообразие, а потом место есть, и надо его как-то занимать. Значит, можно как-то резко эволюционировать. Поэтому действительно равновесие прерывистое, и действительно есть вот такие моменты типа стаза, если брать по Шендевольфу. То есть, по большому счету, я лично считаю, что и та, и другая концепция, они себя вполне себе оправдали. И, в общем-то, они друг друга дополняют. Но, правда, вот концепцию прерывистого равновесия сейчас все признали и ссылаются на нее часто, а вот Шендевольф, к сожалению, уже оказался слегка подзабыт. А зря. И вот примерно как раз такие этапы, которые вот можно было бы по Шендевольфу назвать моментами типа стаза. Это эволюция рыб. Вот у нас как раз в силурийском периоде резко появляется куча всяких рыб. До этого были только бесчелюстные, потом появляется челюсть и хлобысь, пожалуйста, куча всяких рыбей. Тут вам и пластинокожие, и хрящевые, и так называемые колючие акулы, они же акантоды, и, собственно, костная рыба. Вот. Ну и потом начинается так называемый век рыб, девонский период, когда они все начинают жить-поживать и добра наживать. То есть, ну, собственно говоря, момент того самого типа стаза, когда у нас тип уже сформировавшийся, но в данной ситуации не типа, а классы, начинают всячески экологические ниши занимать. Вот птички, например, да, это у нас показана эволюция птиц по молекулярным данным, и мы видим, что вот в определенные моменты прям, ух, какая эволюция пошла. Вот, особенно интенсивный этап был, например, в олигоцене, когда у нас резко пошла перемена климата, и куча всяких птицев появилась. Ну и вот в начале тоже, в палеоцене, тоже такое вот прям интенсивное появление. Это момент, когда у нас только-только динозавры вымерли, и очень много места освободилось экологических ниш. Вот млекопитающие. Ну, тоже посмотрите, да. Получается, что как бы в какие-то моменты, ну так, просто потихонечку процессы развиваются, а вот в некоторые моменты прямо, опа, и все появилось. Ну, собственно, момент опа, и все появилось, это палеоцен. Это сразу после вымирания динозавров, от 66 до 56 миллионов лет назад. То есть что-то старое там повымирало, а то, что не старое, оно вот тут же всякие экологические ниши стало занимать. Вот вам тот же типостаз. Дальше мы обращаемся, ну, прямо-таки к самым классическим классикам, только уже из области палеонтологии и биологии, а не из области геологии. Перед вами знаменитейший Владимир Ануфриевич Ковалевский. Человек, который известен каждому школьнику, который, по крайней мере, доучился до какого-то, до 9-го, по-моему, класса. Потому что именно он построил ряды лошадей, которые надо знать для того, чтобы сдать ЕГЭ. В общем, концепция примерно такая. Вот. Ну, вообще-то говоря, он не только ряд лошадей, но и даже свой закон по этому поводу вывел, который называется закон Ковалевского, в котором тоже есть некоторые исключения, но в целом он хороший. И Ковалевский хороший, и закон хороший. Значит, в чем суть закона Ковалевского? Значит, закон Ковалевского гласит о том, что у нас относительная целесообразность строения организмов, вырабатывающаяся в процессе эволюции, идет двумя путями. Первый путь – инадаптивный, второй путь – адаптивный. То есть вначале происходят какие-то небольшие изменения, чтобы как-то приспособиться быстренько, а потом это приводит уже к глубинной перестройке, чтобы уже так вот основательно к этому приспособиться, к каким-то переменам. Собственно, в чем нюансы в законе Ковалевского? Нюансы в том, что Ковалевский был уверен, что всегда за инадаптацией идет полная адаптация. То есть вначале организм, когда меняется среда, резко приспосабливается, но как-то неудачно, а потом полностью максимально гармонично уже подстраивается под новые условия. Но это фактически не совсем так. То есть есть организмы, которые действительно идут потом по пути адаптации, а есть организмы, у которых адаптация окончательно так и не формируется. Ну, возьмем вот, например, лошадей. Собственно говоря, Ковалевский свою диссертацию основал на лошадях, и понятное дело, что, конечно, про лошадей он знал все. Вот. И тут прям классика, да, то есть инадаптация приводит к адаптации. То есть у нас вначале лошадки оказываются вместо знакомого им леса посреди открытого пространства, открытого поля, и там надо как-то приспосабливаться, приходится увеличиваться в размерах, и сокращать количество пальцев, чтобы опираться на один палец. Это будет усиливать скорость, увеличивать скорость. Вот. Из-за этого конечности будут опираться лишь на одну точку, а не на такую широкую лапу. Ну и, соответственно, по закону Ньютона будет меньше точка опоры, значит, будет больше как бы отдача, больше прока. Ну и плюс еще там зуб перестраивается и куча всего другого происходит. Ну вот ножки меняются, вот там зубки меняются, черепушка вытягивается, вот зубки становятся из маленьких очень большими, чтобы жевать траву. Из всего этого нам интереснее всего все-таки строение ног. Давайте еще раз на него посмотрим. Значит, вот у нас был фенокот, который жил в лесу, эогип, который жил в лесу, и потом уже у нас животные выходят на открытое пространство и довольно-таки быстро встают на один палец. Ну они встали на один палец, но потом процесс начинает дальше совершенствоваться. Да? Во-первых, лишние пальцы исчезают постепенно, то есть уже идет вначале инадаптация, то есть надо срочно встать на один палец побыстрее и скорее, а потом уже начинается адаптация. Исчезают лишние пальцы, чтобы с собой не носить лишний груз, и при этом само копыто начинает перестраиваться. То есть если изначально палец состоял из примерно трех одинаковых элементов, здесь уже эти элементы начинают меняться. Последний палец так расширяется, становится копытом, дальше чуть покороче кости, потом самая длинная. То есть вот все кости, в принципе, в так называемой фалангах и отпястье тоже меняются. Вот. Ну, а теперь посмотрим на другой пример. Значит, примерно такие же процессы происходили параллельно в Южной Америке, где тоже животное, вроде какой-нибудь макроухений с множеством пальцев, ну, на самом деле макроухения плохой пример, это позднее животное, но неважно, Пусть будет тут не макроутень, а, предположим, тут написано что-нибудь там другое. Вот. Что это просто макроутень, она уже так и вымерла с такими тремя пальцами. Вот. Ну, допустим, это какое-то древнее животное, действительно, самые древние были с несколькими пальцами. Потом постепенно у нас происходило сокращение количества пальцев, и в итоге остался один палец. То есть, ну, не все до этого дошли, но многие дошли. Вот как раз макроутень не дошла. Были такие прогрессивные ребята, которые, как и лошадь, в итоге стали обладать одним пальцем. Но проблема в том, что по большому счету вот здесь как был путь ин-адаптации, то есть приспособления, но быстренького такого, без глобальных перестроек, так он таковым и остался. Сравните, центральный палец эогиппа, центральный палец лошади. Мы видим, что они довольно-таки сильно изменились. То есть, я говорю, и копыт стало пошире, и палец перестроился, ну и вот эта часть тоже удлинилась. Здесь же, если мы сравним центральный палец здесь и здесь, мы увидим, что они абсолютно одинаковые. То есть боковые ушли, а центральный вообще не поменялся, даже копыта шире не стало. То есть это чистая ин-адаптация. Это не полноценная адаптация, это не максимальное приспосабливание к среде. Это вот такая вот, затычка, заглушка, ну, в общем, так, чтобы хоть как-то работало. Но не серьезная прям перестройка. И такое бывает. То есть это животное так и не пришло к адаптации, оно просто потом вымерло. Вот такие дела. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. И следующее, про кого я хотел рассказать, это Людвиг Генрих Филипп Додерлайн. Еще один немец, который выдвинул то, что называется законом Додерлайна. Но в отличие от большинства прочих законов, которые либо оказались вполне себе похожи на законы природы, либо оказались скорее принципами природы, но с некоторыми ограничениями, то в случае с Додерлайном я бы сказал, что его закон попросту не подтвердился дальнейшими исследованиями. Ну, давайте посмотрим, в чем там была суть. А суть была следующая. Значит, Додерлайн изучал саблезубых тигров в том числе. На самом деле он много чего изучал. Вообще такой был очень человек широкого профиля. Но один из его объектов исследования – это саблезубые кошки. Его, как и многих других, волновал вопрос, зачем такие нужны огромные клыки. И у него возникла интересная мысль. То, что, возможно, в природе действует в эволюции что-то вроде инерции. То есть, когда что-то очень сильно преобразуется, оно иногда может продолжить преобразовываться даже тогда, когда это уже будет инадаптивно, когда это уже будет не нужно. Представьте себе, да, что вы бежите до какой-то там цели, вы там должны, там, не знаю, вот как в этих конкурсах всевозможных, там, не знаю, положить какое-нибудь там, не знаю, яйцо, какой-нибудь там этот кубик на стол, но в итоге вы так разбегаетесь быстрее, скорее, там, пытаясь достичь цели, что вы вот там же этот кубик в итоге и на стол не положили, и уже дальше пробежали, уже кубарем покатились, а остановиться все никак не можете. Ну, по инерции вас понесло, ну, что ж тут поделаешь. Так вот, Додерлайн был уверен, что и природу тоже по инерции несет. Надо было, значит, котикам зубки отрастить себе побольше, чтобы охотиться. И это было классно. Зубы стали расти. Росли, значит, они росли. Все, доросли до нужного размера. А все, теперь уже тенденция эта пошла. И в итоге зубы продолжили расти. И в итоге стали слишком большими. Но что же делать? В принципе, очень интересная концепция. На самом деле, очень классно объясняет действительно саблезубость и многие другие загадочные вещи, которые слишком большие. Ну, например, у зигалофодона 5-метровые там эти зубы, это такой родственник мастодона, эти бивни. Что это такое, как с этим ходить, вообще непонятно. Но проблема в том, что все-таки естественный отбор никто не отменял. Борьбу за существование никто не отменял. Если что-то прям явно нефункционально, то оно исчезнет все-таки гораздо раньше, чем успеет как-то закрепиться из-за инерции. Нету таких каких-то генетических правил, которые бы заставляли по инерции дальше эволюцию идти в каком-то определенном направлении. А так как все-таки эволюция – это процесс не такой быстрый, он идет в череде поколений, причем в большой череде, если что-то сформировалось ненужное и мешающее животному, то эти животные попросту вымрут. Или же выживут какие-то, у кого, там, не знаю, в обратную сторону этот процесс откатится. Уиллистон Сэмюэль палеонтолог, который начинал свой путь в команде знаменитейшего Чарльза Марша, того самого, который участвовал в «Войне костей». Но, по счастью для себя, он быстро понял, что хотя диплодоков копать прикольно, но лучше копать их где-нибудь подальше от Чарльза Марша. Поэтому он ушел из его команды и занялся, наконец-то, своим самостоятельным путем. Никогда не приобрел такой сумасшедшей популярности, как Марш и Коуп, но, с другой стороны, как говорится, непонятно, много ли кому нужна такая популярность. В общем, может быть, лучше прожить нормальную жизнь палеонтолога, как бы жить счастливо, сделать ряд своих открытий, вот, и запомниться коллегам как очень хороший, приятный человек, а не стать Чарльзом Маршем. Вот. Ну, в итоге именно так Сэмюэль сделал и много чего изучил, на самом деле, хотя, как я уже сказал, он не очень известен. В том числе он умудрился даже поизучать современных насекомых. То есть он как-то занимался палеонтологией, и заодно у него было хобби, он жучков собирал и занимался энтомологией. Но в итоге, благодаря этому хобби, он вошел во все там клубы энтомологов и, по-моему, даже стал там чуть ли не президентом там этих какого-то там типа энтомологической академии, что-то в этом духе. Таким образом, мы имеем человека, который очень хорошо знает эволюцию, очень хорошо разбирается в окаменелостях и прекрасно разбирается в членистоногих. Понятное дело, что закон, который он предложил, он тоже связан именно что с членистоногими и с эволюцией. А закон следующий. Части организма могут менять свою функциональность с течением эволюции, в результате чего эти части сокращаются в количестве или исчезают совсем. Конечно же, Сэмюэль обращался к своим любимым членистоногим, чтобы продемонстрировать реальность своего закона. Например, есть такие животные, как триловиты. Ну, точнее, не есть, а были. У них было очень много одинаковых лапок. Есть речной рак, который, ну, может, не прямой потомок трилобита, но, по крайней мере, они вдвоем имели общего предка, который был скорее похож на трилобита. То есть предшествующее состояние, скорее всего, именно такое. И мы видим, что у раков количество конечностей сократилось, при этом они дифференцировались, они стали разными. У каждой конечности появилась своя функция, но при этом как бы этих функциональных конечностей стало меньше. Это на самом деле вполне себе такая нормальная рабочая тенденция. То есть действительно часто много всего, а потом упрощается что-то и остается мало, но уже более функционального. Ну, например, да, мы можем там, не знаю, вспомнить, как там сокращается количество пальцев лишних, да, и нога становится более специфической. Только что мы у лошади такое наблюдали. Вроде бы в эту концепцию неплохо и рыбы ложились, да, то есть вот согласно недавно еще работавшей гипотезе, значит, была у нас такая проторыба, точнее еще бесчелюстное по сути, у которого не было парных плавников, потом появляются парные складки, затем парные складки преобразуются в множество лучей, то есть буквально там появляются косточки, потом они делятся на множество плавников, а потом по итогу остаются только передние и задние плавники, а все лишние оказываются не в удел. Есть, в принципе, и древние такие животные без парных плавников, есть и с парными складками, есть и, значит, с передними и задними плавниками, с четырьмя конечностями, и есть даже вот такие акантоды, вот они морду высунули, нерепезакант на нас смотрит. Вот. То есть, в общем-то, концепция работала. Но, согласно этой концепции, получалось, что все рыбы происходят от хрящевых. То есть у нас развивается хрящевая акантода, затем от нее хрящевые вроде акулы, а от акул все прочие рыбы. Однако, по новым представлениям, у нас эволюция идет через пластинокожих рыб. И китайские находки доказали, что действительно панцирные древние рыбы, они несут в себе черты других рыб. То есть можно четко понять, как из панцирной рыбы произойдет что-то другое. И больше того, вот недавно, опять же, в том же Китае обнаружили вот такую вот переходную животину, у которой есть парная складка вдоль брюха, но нет еще парных плавников. Вот. Это тудзиаспис так называемый. И есть вот такие, например, цефалясписы, у которых уже есть парные плавники, но их не множество. Они уже вполне себе формируются именно в нормальном количестве двух штук. Кстати, тут, получается, сначала две штуки сформировалось, потом еще две штуки. Даже скорее так было дело. То есть никакого вот этого этапа множественности не было. То есть до этого казалось, что именно как прям по Уиллистону. У нас есть множество всего, потом вдруг сокращается и специализируется. Но нет, нет, все получается с рыбами не так. Больше того, если мы, например, посмотрим на тех же каких-нибудь китов, они для того, чтобы стать водными животными, взяли и лишние конечности убрали, оставили только передние. То есть было много, стало все более специализировано вместо лапок, стали ласты, и их стало меньше. Закон Уоллестона работает. Но есть и обратная ситуация. Ихтиозавры, древние рептилии, у них как было 4 конечности, когда они гуляли по суше, так и осталось. Больше того, а вот количество пальцев у них было исходно 5, а в итоге у самых поздних в ластах их стало и 7, и 8, и 9. То есть количество пальцев даже увеличилось, и количество костей увеличилось. То есть получается, что все-таки эволюция может идти разным путем. И путем сокращения численности и специализации, и путем, например, удвоения дупликации. Так что закон Уоллестона вещь хорошая, но он работает не всегда. Ну, вот такие концепции я, собственно говоря, сегодня решил предоставить вашему вниманию. Если вдруг вы ждали какой-то закон, выдвинутый палеонтологами, и не дождались, и очень по этому поводу переживаете, обязательно напишите об этом в комментариях или сейчас там напишите в чате. Вот. Как я уже сказал, все-таки это далеко не все законы палеонтологии, и тем более не все законы биологии, я их вообще почти биологию исключил. Ну и даже не все законы геологии, хотя про геологию я много чего не говорил. Но, по крайней мере, кое-что, я думаю, что вы о непростых путях, которыми идут палеонтологи, сегодня узнали. Ну, а теперь я готов слушать вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию.
0: Пишут комментарии. Я все жду, когда же вы хоть раз скажете, что Ярослав, ну зачем вы прочитали эту лекцию? Или что-нибудь в этом духе? Нет, каждый раз спасибо.
1: Я передаю как бы благодарность от наших слушателей.
0: О, это приятно.
1: В донатах пишут: иллюстрации в вашей книге просто загляденье.
0: Интересно, о какой именно идет речь книги, но если о последней, то полностью согласен. Есть насчет предыдущей, которые эксмовские. Мне они не очень нравятся, хотя мне уже очень много народу сказали, что зря я на детские картинки так вот ругаюсь, потому что как бы они хорошие, просто они детские. Ну, может быть. А в последние, да, там они яркие, и вроде бы и детям понравятся, и при этом научно точные. Ну, в общем, Красовский молодец. Конец.
1: Да. Давайте перейдем к вопросам за донаты. Посмотрел эфир про рок-концепт. Так и не понял, как отличить хасмозаврин от центрозаврин. Объясните.
0: Так. Вообще, там отличий, как обычно бывает, достаточно много, но они довольно-таки тонкие и относятся к особенностям каких-то там определенных костей, определенных бугорков и так далее. То есть глобально отличить их сложно. Но если говорить по-простому, все-таки не вдаваться в какие-то прям тонкости по положению тех или иных отверстий или там бугорков, то у центрозаврин, к которым относится там центрозаурус какой-нибудь, там стерокозавр и так далее, у них воротник большой, длинный, на воротнике шипы, на морде один рог, как правило. У хасмозаврин, как правило, 3 рога на морде, воротник более округлый, без шипов, ну или в крайнем случае с небольшими бугорками. Но это не всегда соблюдается. Есть, конечно, тут какие-то исключения, потому что это в целом и глобально вот так вот. Если на большинство посмотреть, то у большинства будет так. То есть одни с воротником шипастым, другие с шипами на морде. Да. Но есть нюансы.
1: Следующий вопрос. Почему барионикс и Дейноникс на конце первого КС, второго... Дейноних. Почему барионикс, но дейноних, если оба названия от одного слова коготь?
0: Ну, насколько я помню, они действительно именно так пишутся. Вот, по-моему, Брионикс там именно КС на конце, а у Дейнониха там Нихус. Вот. А почему, собственно говоря, в латыни это все так получилось? Ну, потому что в каком-то из этих случаев неправильно латынь, греческий транскрибировали. Если я не ошибаюсь, то правильно вот у Дейнонихуса, а неправильно у Брионикса. Бывает такое. Ну, кстати говоря, вот те же всякие дейнохейры и динозавры, на самом деле, абсолютно та же история. И там, допустим, тот же этот корень греческий дейнос, но в одном случае там и написали, а в другом случае написали просто и. И в итоге тоже получилось, как будто бы два разных слова, хотя на самом деле это одно и то же.
1: Вопрос от Кирилла, 7 лет. Кто придумал палеонтологический метод? Вы, кажется, рассказали в начале.
0: Палеонтологический метод. Но я так понимаю, что, наверное, про палеонтологический метод имеется в виду в стратиграфии, что именно метод определения возраста, потому что не понял точно, о каком именно методе идет речь. Если речь идет о палеонтологическом методе определения возраста, то, ну, частично это уже сам Нильс Стенсен, то бишь Николас Стенон, стал использовать. Вот. А окончательно так вот прям прописал палеонтологический метод. Ух. Сейчас попробую вспомнить. Там вот прям вот как раз и про руководящие ископаемые, и вот про это все. Кто же это был-то? Нет, к сожалению, не вспомню. Помню, что это было дело уже в 19 веке, буквально через 100 лет. Вот именно кто автор, нет, не припомню.
1: Наши слушатели в донатах присылают нам поддержку и пишут, что с удовольствием смотрю ваши лекции. Большое спасибо Ярославу Попову. И вам спасибо за донаты.
0: Да, спасибо.
1: Так,
0: Поддерживаю.
1: и продолжаем
0: Такие
1: вопросы.
0: начинания.
1: Да, продолжаем вопросы за донаты. Что за рептилии были предками ихтиозавров, если сегодня родственные им виды?
0: Ну, если в узком смысле смотреть, то в современном мире родственных видов ихтиозаврам нет. Вообще с происхождением ихтиозавров все сложно. Долгое время их вообще никуда прикрутить не могли. То есть каждый раз там на всех схемах они болтались просто где-нибудь. То есть вот есть там такие животные, есть такие, и вот есть вот где-то тут вот как-то вот от начала рептилий куда-то ушли ихтиозавры. Куда ушли, откуда ушли, зачем ушли, кто ушел, непонятно. Сейчас вроде бы чуть-чуть картина стала прорисовываться. Оказывается, что вот эти всякие там картаринхи и прочие там эти хупезухи, от которых произошли ихтиозавры, они все-таки довольно-таки близки оказались к завроптеригам, то бишь к плезиозаврам, плеозаврам и прочее. Ну, точнее говоря, к их основанию. Ну, а вместе они где-то находятся недалеко от лепидозавров всевозможных. Ну, как недалеко, ну, скажем так, у них был общий предок. Ну, то есть из современных рептилий все-таки они ближе всего к ящерицам, условно говоря. Вот, но все равно ближе не значит, что это именно они. То есть прям совсем уж таких вот, как сейчас таких вот животных, от которых могли бы произойти ихтиозавры, нет. Даже близко.
1: Да, так, следующий вопрос. А могли ли у динозавров появиться копыта?
0: Они только могли, они у них как бы появлялись и неоднократно. У нас с копытами бегали цератопсы, у нас с копытами ходили, причем прям с такими самыми шикарными копытами, всевозможные орнитоподы, вроде каких-нибудь там, допустим, гадрозавров, игуанодонов. у них всех с копытами был полный порядок. Собственно, что такое копыта? Да, то есть иногда вот возникают такие вопросы, может возникнуть тут некоторая непонятность такая. Смотрите, значит, у нас есть кератин, ну, да, вещество, из которого, допустим, формируются ногти. Если у нас фаланга плоская и только с одной стороны сверху покрывается этим кератином, то мы эту штуку называем ноготь. Если у нас фаланга плоская и она со всех сторон покрывается кератином, мы это называем копыто. У нас фаланга остренькая и она покрывается кератином, и при этом она остренькая, то она называется коготь. Вот. То есть, как бы, если у нас в какой-то момент просто-напросто вот мы видим, что кончик пальчика, он вместо того, чтобы быть утонченным таким, становится очень широким, мы понимаем, что, видимо, это уже было не просто палец, а какое-то копыто. Ну, так что у многих растительноядных динозавров было вполне себе копыто.
1: Прежде чем задать вопрос из обычного списка вопросов, комментарий из донатов, просто донат от зрителей из Идиакара. Сложная, сложная лекция. Все это непонятно.
0: Ну, что могу сказать? Я старался. Будем тогда пытаться потом еще, может, возвращаться к отдельным частям этой лекции и упрощать.
1: Да.
0: Вот, посмотрим. Может быть, например, какую-нибудь лекцию посвятим исключительно хронологии, там всяческой, относительной, абсолютной и так далее. И там еще раз все это разберем и разберем поподробнее. Может, когда-нибудь прям про стратиграфию захочется нам поговорить. Или же тогда какая-нибудь будет еще лекция про биологию, про эволюцию, и там какие-нибудь еще из этих законов снова всплывут. Ну, в общем, будем думать, как это все лучше в дальнейшем еще рассказывать. Ладно, принято.
1: Да, большой вопрос. Зачитаю. Почему Европа времен поздней юры такая мегалозавровая? Там, кажется, всего один вид аллозавров был, европеус, а все остальные средние и крупные хищники, вроде мегалозавр, магнозавр и так далее. Почему так? И вторая часть этого вопроса. Если дело в изолированности от Северной Америки, то откуда там типично североамериканские обитатели, вроде того же аллозавра и торвозавра, правда, другие виды? Как они проникли в Европу тогда?
0: Ну, смотрите, я как-то никогда не обращал внимания на такую гипермегалозавровость Европы, поэтому не уверен, что здесь не произошел какой-то некий сбой подсчетов, скажем так. То есть не стоит забывать, что у нас, в принципе, хотя Америка очень хорошо изучена, но у нас там есть буквально пара хороших местонахождений юрского периода, и поэтому у нас не настолько уж полная картина. Вот, а в Европе картина поподробнее изучена, потому что там в каждой стране довольно долго эту юру самую изучали. Это первый момент. Второй момент. У нас не стоит забывать, что на момент юры Европа представляла из себя череду островов, в то время как Америка все-таки была более-менее таким цельным континентом. Поэтому, ну, в Америке там действительно могло более-менее что-то такое цельное сложиться, а в Европе на каждом острове была какая-то своя некоторая специфика. Почему там именно мегалозавры распространились? Ну, возможно, я никогда этим вопросом специально не интересовался, но возможно, что где-то как раз в Европе, собственно, центр происхождения мегалозавров, и именно там они, собственно, и сформировались. И дальше особо далеко уйти не смогли, зато успели разбежаться еще по вот какой-то территории небольшой, до того, как вся эта территория превратилась в череду островов. До некоторых из этих островов смогли добраться аллозавры, до других не смогли. Ну, соответственно, где-то они смогли сосуществовать с мегалозаврами, а где-то они, может быть, были вытеснены мегалозаврами, почему бы нет. В общем-то, мегалозавры тоже молодцы, мегалозавры тоже были такими топовыми хищниками, и хотя и кое в чем уступали аллозаврам, но не то, чтобы это было прям там земля и небо. В общем-то, конкурировать могли. Но это вот мои такие общие соображения, каких-то прям точных данных, каких-нибудь там, не знаю, статей на эту тему об особенностях распространения мегалозавров как-то ни разу не читал.
1: Почему золотые гвозди приколочены не напротив каждого названия?
0: А вот на этот вопрос я могу вполне ответить. Дело в том, что золотые гвозди, они как бы приколачиваются потихонечку и постепенно. То есть в какой-то момент, значит, вот эти всякие геологи-стратиграфы пришли к следующему, что, ну вот кое-что понятно, там, допустим, условно говоря, там, что аллозавр — это у нас животное, там, не знаю, юрского периода, да, ну, обычно никто, конечно, на динозавров не смотрит, ну, какие-нибудь там аммониты, не знаю, какой-нибудь космоцерос, это вот там юра, допустим. А вот с чем-то непонятно, то есть есть какие-то слои, которые спорные, и то их там какой-нибудь автор отнесет к мелу, то их другой автор отнесет обратно к юре, третий автор скажет, что посреди этого слоя происходит разделение юры и мела. И вот тут пришло осознание, что надо бы какой-то эталон иметь. То есть вот как вот я на прошлой лекции рассказывал, что у каждого вида есть свой голотип. Если кто-то сомневается, я вот что-то не пойму, я нашел Тираннозауруса рекса, или же, может, это какой-то уже новый вид, и, может быть, мне его надо срочно макрентисом назвать. Так вот, если такие сомнения возникают, есть типовой экземпляр, на котором написано «Тираннозаурус рекс», да, вот голотип. Приходишь, сравниваешь, там, смотришь, и сомнения свои разрешаешь, или же не разрешаешь. Вот, но, по крайней мере, есть на что посмотреть. А вот в геологии такого нету. Нету типового разреза, какого-то типового образца, что вот это вот, вот там, не знаю, это Волжский ярус. Вот, придите, посмотрите, распишитесь. Ну, вот непонятно, есть какой-то Волжский ярус. Его кто-то придумал, что-то понаписывал, 20 авторов пописало, и в итоге там уже, что первый написал, а последний, уже ни разу не соответствует друг дружке. Вот. А, поэтому было принято решение, а давайте-ка мы вот выберем какие-то супереталонные разрезы, шикарные, классные, где у нас потихонечку, полигонечку слои накапливались, никаких перерывов, что-то такого не выпадало, не размывалось, а просто шло потихоньку осадка накопления, и, соответственно, вот у нас четко прослеживается граница между одним каким-то интервалом и следующим. И дальше мы, выбрав несколько таких разрезов, найдем в них какую-нибудь классную окаменелость, которая формируется в каком-то определенном слое, и до этого ее нету, и она, безусловно, вот прям вот отличается от всего остального. Но в то же время эта окаменелость, она такая широко распространенная. То есть ее и в этом разрезе можно будет найти, и потом по всему миру. И по этой окаменелости можно будет точно понимать, что начался вот этот новый слой. И вот так договорились вбивать эти самые золотые гвозди. Ну и дальше потихонечку, полигонечку брали вот эти вот века, а гвозди вбиваются не в периоды, а именно в каждый из геологических веков. И международные комиссии стратиграфии там собирались, договаривались, обсуждали, выдвигали какие-то разрезы, снаряжали геологические экспедиции, там, значит, приезжали, смотрели на эти разрезы, там, чесали в репу, описывали, детально их анализировали. Сейчас там вообще миллион у них правил, там надо, чтобы и слои там в таком разрезе с пеплом были, и чтобы окаменелости там вот всякие разные были. Причем чем больше там разных, тем лучше. И чтобы никаких перерывов не было. И чтобы доехать до него было можно. А то там у нас иногда бывают какие-нибудь странные русские появляются и говорят, у нас тут посреди Сибири такой шикарный разрез. Говорят, а как к вам попасть? Ну, если вы там на вертолете, а потом на самолете, а потом, наверное, еще на вездеходе, ну вот, а может быть, еще с каким-то кротом договоритесь, он вам расскажет, как пройти. Ну, вот тогда до нас доберетесь. Ну, вот такие вот разрезы сразу отметаются. Нет, надо все-таки, чтобы подъехать было можно, и чтобы все потом посмотреть могли. Ну и вот эти, если миллион правил соблюдены, то появляется вот прям эталонный эталон. Дальше все пытаются договориться. Вот мы все, мы точно решили, это вот прям гвоздь забиваем. Вот. И тут же, конечно, допустим, выбрали где-нибудь в Бельгии, прибегают китайцы и говорят, ваши бельгийские разрезы – это полная ерунда, не сравнение с нашими китайскими. Вот мы пока еще никаких гвоздей забирать не будем, вы подождите, мы в Китае найдем, тогда поговорим. Ну и в итоге все это спорят, спорят, спорят, спорят, и в конце концов договариваются, наконец-то где-то забивают, фуф, выдыхают, переходят к следующему. Ну и так вот. Если вот, кстати, брать тот момент, когда я обучался, гвоздей было где-то в половине вот этих вот ярусов. То есть половины еще не было. Но вот за последние, там, сколько там получается, 10 лет уже так хорошо прям гвоздей позабивали. Уже осталось мало мест, где еще их нету. Так что работает вот такая вот свободная политическая эта самая система выборов. Хотя вроде спорят, спорят, но потихонечку разрешаются проблемы. Вот. Уже осталось совсем чуть-чуть. И уже, глядишь, скоро все прям схемка будет красивыми гвоздиками, полна.
1: А наши эфиры тянут лайки и хаски.
0: Как это, нравлики, нравлики.
1: И нравлики, да.
0: Нравлики
1: и
0: завлики.
1: Поэтому ставьте лайки и хаски, мы их запрягаем в упряжку, и они тянут наши эфиры. Всех благ, если публичный каталог отпечатков окаменелости для идентификации любительских находок.
0: Ну, есть, например, такая классная вещь, как сайт там Monitor.ru, который я все время, про который я все время рассказываю, потому что там вот собираются все любители окаменелостей, вот, и там и профессионалы собираются, и друг с другом обсуждают, и все подписывают, рассказывают, и в итоге там весь этот сайт превратился в такой шикарный большой каталог. То есть там можно прям выбрать какое-то место, выбрать какое-то время определенное, да, и найти точки из этого места и этого времени, и все окаменелости, которые там находили. И почти наверняка что-нибудь, что накопал, там окажется. Ну, есть, конечно, исключения, но часто это прям помогает очень здорово. А вообще так вот, чтобы прям вот официально где-то какой-то каталог, вот как ни странно, я, по крайней мере, такого не встречал. Какие-то определенные группы по определенным организмам, каталоги там какие-то, где-то кто-то пытается делать, но как-то это все пока в единую какую-то систему не переросло. Есть каталоги бумажные, очень классные. Там, причем даже вот с такой веселой штукой, которая называется определитель, когда там расписаны, допустим, так называемые ключи, и там тебе задают вопросы, которые тебя ведут к определенной цели. Вопрос, как правило, там дает два ответа. Ну, например, там, не знаю, перед тобой зуб, там, перед тобой зуб, или же перед тобой, там, не знаю, бегемот. Ну, наверное, все-таки зуб. Да, перед тобой зуб или ракушка. Хорошо, зуб, там, тогда переходи на следующий пункт. Там дальше зуб треугольный или вытянутый, там, треугольный, значит, следующий пункт. А у зуба там зазубренный край, зазубренный, следующий пункт, ну и так далее. И вот так вот по этим ключам идешь и доходишь до какого-то определенного пункта и узнаешь точно, что же за вид у тебя такой удивительной окаменелости. Вот. Такие каталоги давным-давно составляли, у нас составляли, и за границей составляли. Они есть по разным группам животных. Есть, например, каталоги там, по определенному району. Допустим, есть там пару, я знаю, каталогов там, по тем же окаменелостям Подмосковья. Есть там окаменелости по Ленинградской области. Есть каталог, допустим, там, не знаю, определитель брахиопод всех, там, определитель трилобитов и так далее. Но это вот надо прямо все-таки в бумажном виде искать. До электронного они пока не дошли. Но зато можно в электронном виде найти как бы сканы бумажных. Это можно. Есть, скажем, сайт Jurassic.ru такой интересный, где можно все там поискать. Есть там geoknyga.org, по-моему, называется. Там тоже много всего интересного. Ну, вообще, посмотрите, погуглите. Очень много сейчас всего отсканировано.
1: Юрасик, Питер Юрасик был такой актер. Из Вавилона 5.
0: Юрский еще был.
1: Про сложность шутка. Сложно для безмозглых, в кавычках, идиокарцев. У них же, кстати, не было нервной системы.
0: Ну, хочется что-нибудь такое длинное и умное сказать, но не получается. Нет, не было. Мы, конечно, не то чтобы знаем досконально их внутреннее строение, там много к ним вопросов, но, по крайней мере, ничего похожего на нервную систему не находили. Если и была только диффузная какая-нибудь, как у каких-нибудь там этих гидр, но это, к сожалению, ископаемая летопись вряд ли отразится. Скорее всего, не было.
1: Можно ли гипотетически остатки годичных колец найти в угле?
0: В угле. Ну, вообще, гипотетически в угле можно действительно найти прям хорошие кусочки древесины, и там можно разглядеть остатки колец. То есть, да, такое возможно. Но проблема в том, что все-таки чаще в угле мы находим какие-то небольшие фрагментики, и там, ну, сложновато уже как-то кольца эти идентифицировать. Хотя есть исключения. Иногда в угле находят прям цельные стволы деревьев. Вот, к сожалению, подзабыл где, по-моему, опять в той же Бельгии, находили как-то вообще целый такой углефицированный лес. Совершенная фантастика, совершенно. Вот. Но есть тут еще вторая проблема. Все-таки углефикация – процесс, как правило, достаточно длительный. То есть, ну, мы, допустим, можем найти какие-нибудь угли 10-миллионлетнего возраста, там, 20 и прочее. Но даже если мы берем какой-нибудь скромный возраст в 10 миллионов лет, для дендрохронологии это уже неприменимо. У нас нету единой шкалы на 10 миллионов лет. На 10 тысяч лет – это пожалуйста. 10 миллионов лет, увы, не получилось пока такое составить. Классно было бы, но нет у нас растений, которые все время бы сохранялись на протяжении этого времени.

0: заговор, чтобы срочно понаписать мне отзывы.
1: Не знаю.
0: А,
1: Видимо, собирают
0: как-то.
1: бот-ферму, чтобы
0: Во-во-во, я говорю, как-то звучит пугающе немножко.
1: бот-ферму, чтобы она
0: Не-не-не,
1: набросилась на Озон.
0: я как-то против подобных фальсификаций. Не-не-не, пусть все-таки отзывы будут настоящие. Вот. Я за
1: А
0: честные
1: вы
0: отзывы.
1: довольны тем,
0: А
1: что есть?
0: тем, что есть, ну, да, я почитал отзывы, правда, это было дело, вот, когда мне об этом впервые сказали, это, наверное, с месяца назад было, вот, ну, и в тот момент, да, там было здорово прям, ну, собственно, все отзывы хорошие, ну, как может быть недовольным, вот, мне, правда, понравился один отзыв, вообще просто шикарный, написано там это, какие недостатки, недостатков нет, какое преимущество, мягкая бумага. Шикарный отзыв про книгу. Сразу возникают некоторые вопросы о необходимости использования этой книги. Ну ладно. Ну ладно. Если кому-то важно, чтобы в книге была мягкая бумага, но я очень рад, что там она действительно мягкая. Надеюсь, что все-таки там были и другие достоинства, кроме мягкой бумаги.
1: Может быть, человек имел в виду, что об нее порезаться нельзя. Потому что об бумагу можно порезаться, а об мягкую, наверное, нельзя порезаться.
0: Мне кажется, это все зависит от талантов того или иного человека. Вот, мне кажется, я, например, могу практически любую бумагу по мере врезаться.
1: Вот, а вопрос. А грибам свойственна теория прерывистого равновесия?
0: Грибам свойственна теория прерывистого равновесия. Я думаю, что так хочется сказать, что грибам как это не противопоказано ничего человеческого, или как там, в общем, свойственно все человеческое. В общем, забыл как точно фразу. Но, короче говоря, грибы, они вполне себе тоже люди. Тоже люди. Ой. Короче, они тоже живые существа, и они тоже эволюционируют по абсолютно тем же законам. Поэтому, конечно же, скорее всего, должно быть такое. Но проблема в том, что эволюция грибов плохо известна. У нас очень мало данных по грибам, и у нас очень мало информации о том, когда они, собственно говоря, активнее эволюционировали, когда они медленнее эволюционировали. Они попросту плохо сохраняются. Поэтому мы можем предположить, что да, но проверить это мы не можем.
1: Так, сейчас вопрос следующий. Давайте будем завершать с вопросами. А вирусы тоже следуют общим законам эволюции, или они настолько просты, что к ним понятие эволюции неприемлемо?
0: Но вирусы, они тоже живые организмы, поэтому, конечно же, они эволюционируют. У нас есть огромное количество исследований именно эволюции вирусов. Поэтому говорить о том, что они какие-то не такие, не эволюционируют, они, конечно, не такие, безусловно. Они своеобразные весьма, но они точно совершенно эволюционируют и эволюционируют по основным законам. Но правда, если говорить о вот прерывистом равновесии, думаю, что здесь прерывистая вот эта эволюция, здесь, думаю, вряд ли это применимо, потому что вирусы, они как-то не особо-то четко и так вот как-то активно реагируют на определенные этапы, допустим, массовых вымираний. Им это не столь важно, у них корреляция не столь четкая и тесная. Вот. Но у них зато есть свои какие-то этапы, свои там тоже этапы резкого распространения, соответственно, этапы там, не знаю, какой-то стагнации, такой вот стабилизации. Вот. Но в целом, да, они эволюционируют, конечно, по тем же законам, что и другие живые организмы.
1: Следующий вопрос, наверное, к Станиславу Дробышевскому. А зачем у человека нет шерсти с точки зрения теории эволюции? Ведь голый значит слабый. Дарвинисты твердят, выживает сильнейший.
0: Ну, я думаю, Станислав Владимирович, конечно, ловчее меня бы ответил на этот вопрос, но все-таки я в состоянии на этот вопрос ответить. Собственно, во многом благодаря лекциям Станислава Владимировича Дробышевского. Как это? Да, славится величайший Дробышевский из всех Дробышевских. Все такое прочее. Вот. Ну, вообще, Станислав Владимирович, безусловно, молодец. Так вот, если говорить, значит, серьезно, знать... Во-первых, все-таки в процессе эволюции не выживает сильнее.

0: В процессе эволюции выживает адаптивнейший, вот самый адаптированный. Это такое большое заблуждение. Во-вторых, что касается конкретно человека, здесь, я так понял, есть идея, что шерсть стала уменьшаться по причине того, что, собственно говоря, люди вышли на открытое пространство. Вот. Покуда они были в лесу, они не испытывали таких резких перепадов температур. Там все-таки было чуть-чуть поспокойней. На открытых пространствах там прям перегреваешься днем ого-го как, а ночью, соответственно, переохлаждаешься тоже ого-го как. И наибольшая беда была в том, что, соответственно, перегревшись днем, потели все со страшной силой, а ночью вот эта мокрая шерсть переохлаждала со страшной силой, и все простужались и сильно болели. И те, у кого была более короткая шерсть, они оказывались в некотором плюсе, у них было преимущество. Вот, они попросту по ночам меньше мерзли, меньше болели. Но это лишь одна из концепций, есть и другие, но вот она мне лично довольно-таки сильно импонирует. Почему на голове у нас волоса остались? Потому что на голове нужна такая защитная шапочка, чтобы голова не грелась. Примерно так. Ну и плюс тут еще, может быть, половой отбор в некоторой степени тоже работает. Уж борода какая-нибудь, это точно половой отбор. Ну вот одна из концепций такова. Да, еще один момент. Все-таки у нас шерсть-то не исчезла. Она стала маленькой. У нас волосатость-то вполне себе солидная по телу. Вот. По-моему, не хуже, чем у того же шимпанзе, а может даже и получше. Просто волосы коротенькие и прозрачные.
1: А не было ли каких-нибудь цератопсов никогда в Европе, в европейской части России? А если действительно не было, то почему так? Так и не добрались на острова?
0: Так, цератопсов в Европе и в европейской части, России. Если говорить про Россию, ну, про Россию, я думаю, что вообще не стоит говорить, потому что у нас в европейской части вообще наземных пород, в которых могли сохраниться динозавры, почти что-то и нету. Ну, чуть-чуть где-то что-то находится, но это настолько такие просто отголоски хороших, нормальных динозавровых мест, что рассуждать о них сложновато. Все-таки в основном, ну, мало того, что в России вообще не так много динозавров, так еще и все, которые есть, они в основном все-таки в восточной части, в азиатской. Если же говорить про все-таки именно Европу, а в Европе цератопсов действительно не было, и они туда действительно не добрались. Насколько я знаю, так.
1: Продолжаем вопрос про шерсть. Как существо без шерсти может быть самым приспособленным среди зверей и микробов, когда даже суточный перепад температур в любом месте мира в среднем 20 градусов?
0: Но мы не являемся самыми приспособленными существами в мире. Да, конечно, мы сейчас успешны, у нас успешный успех, но причина этого в том, что у нас есть одежка и домики, и вообще всякая технология. Например, там батареи, эти обогреватели. Если говорить об исходном состоянии человека, человек – это африканское животное. И в Африке таких существенных перепадов температуры все-таки нету. И к таким перепадам температуры человек вполне себе приспособлен. Собственно, по этой причине, уж не знаю, прям как в данный момент, но до недавнего времени там вот практически в таком первобытном, совершенно почти что голом виде многие африканские племена вполне себе еще пребывали и нормально себя чувствовали. Вот. Мне, возможно, что они сейчас так пребывают, но не знаю, к сожалению, вот такой дикой Африки я сам не бывал. Вот. Всякие киношки видел, но мне кажется, что для этих киношек они просто специально там раздеваются, надевают на себя какие-нибудь листья и приходят. Вот. А так потом уходят и все-таки живут как-то немножечко по-другому. Конечно, может, не так, как городские жители Европы, но все-таки не совсем так, как в каменном веке. Ну да ладно. Не буду рассуждать о том, чего не знаю. А вот что касается того, значит, как же так получилось, что человек вот с такой вот короткой шерстью стал адаптированный. Ну, действительно, мы только что об этом тему рассуждал. В тех условиях с короткой шерстью Это была самая хорошая адаптация. В условиях африканской саванны мы вполне себе адаптированы. Ну, причем даже брать, если человечество вообще. Если брать конкретно, там, не знаю, меня, например, я не очень уже адаптированный. Потому что я уже, мои потомки, там, господи, предки на там, несколько сотен поколений уже живут за пределами Африки. Ну, вот, как видите, у меня даже кожа белая и нос-то не такой широкий. Ну, куда это годится? Да и волосы тоже слишком светлые. Поэтому я, конечно, в Африке буду себя не идеально адаптированно чувствовать. А те, кто жили в Африке и живут до сих пор, нормальненько. Вот. И что касается того, что человек такой уж супер-пуперский, ну, собственно, самое главное известный факт супер-пуперстости в человеке – это его интеллект. И благодаря интеллекту он много чего понаизобретал и благодаря этому адаптировался к множеству условий. А вот так вот уж получилось, что в процессе эволюции кто-то сделал ставку на когти, кто-то на ногти, не знаю, кто-то на ноги длинные, вот, кто-то на хвост, а кто-то на мозг. И наша ставка оказалась не самой плохой. Хотя и не сказать, что прям самый идеальный, потому что, ну, как бы много у нас сейчас есть животных, которых мозга гораздо меньше, они тоже везде и всюду. Вон, голуби тоже, например, молодцы.
1: Особенно голуби Станислава Владимировича.
0: Но эти главные молодцы.
1: А, да. Они там, я думаю, уже проэволюционировали на достаточно сильно.
0: Главное, чтобы, как это, хорошо, что есть все-таки закон Дало, а то бы они бы в динозавров обратно.
1: Вот такой у нас комментарий за донат. Спасибо, очень люблю слушать ваши лекции перед сном.
0: Я это уже не в первый раз слышу. Вот, ну, приятно, да. Кстати, хотя меня каждый раз немножко напрягает подобное высказывание, но с другой стороны, вот, могу, так сказать, сознаться, что сам-то я перед сном тоже часто включаю какую-нибудь лекцию и тоже ее слушаю и засыпаю. Вот. Только не себя.
1: И последний вопрос.
0: Себя мне хватает.
1: Последний вопрос на сегодня. Смотрел ваш эфир по итогам 2023 года, там была высказана...
0: Ну, я слушаю, да.
1: Любопытно. Там была высказана теория о связи структуры костей с теплокровностью. Связана ли структура костей с климатом?
0: Да. И особенно если у нас животное хладнокровное, то прям уж очень тесно связано. Да и даже теплокровного тоже связано. Вообще есть такие, например, прекрасные исследования одного единственного вида эдмонтозавров, которые американцы провели, там у них, благо, большое, так сказать, пространство есть, на котором эти эдмонтозавры находятся, и они жили в самых разных условиях. Северные, у них кости прям такие колечками идут, а у южных эдмонтозавров у них почти что колечко вообще неразличимо, потому что климат был ровный, и рост был тоже очень ровный и спокойный. Это вот такой вот явный пример, который сразу прям вспоминается. Но вообще, безусловно, если у нас климат абсолютно одинаковый, такие тропический, то кость будет расти ровно, тихо и спокойно. Если начинаются какие-то кризисы, то кость будет расти неспокойно, причем даже у теплокровных животных. На самом деле, если теплокровное животное находится в стрессе, у него тоже там может сформироваться прям такое цельное, полноценное кольцо. Вот, даже на тех же людях, как это ни грустно, тоже такое проверялось, например, когда там какие-то там были стрессы у человека, известно, и потом, там, когда кости его изучали, у него прям в эти моменты кость по-другому росла. Ну, это во время роста, конечно. При взрослой жизни там уже ничего не растет, а вот если в детстве какие-то стрессы были, то прям такие кольца роста остаются. Так что да, условия влияют. Вот, а если условия нестабильные, то это прям сильно влияет. Если стабильные, то в другую сторону влияет.
1: А наш эфир подошел к концу. Ярослав, большое вам спасибо за очередную introduction, так сказать, в прошлое. Увидимся через неделю. Слушатели, большое вам спасибо за ваши донаты, вопросы, внимание, лайки, хаски, нравлики, что-то Заврики. Еще. Да, шарьте этот эфир. Расшарить его где только возможно и где невозможно. Вот. Увидимся через неделю.
0: Да, я тоже со всеми прощаюсь. Всем традиционно желаю хорошей недели. Ну и раз уж у нас был такой разговор как раз про всякие там кости, вот очень хочется, чтобы и на этой неделе, и на следующих неделях были стабильно хорошие условия, в которых мы будем жить, эфиры проводить, и все у нас прям будет только лучше и лучше. Вот очень этого хочется. Всем отличного настроения, не теряйте интерес к науке, и до встречи через неделю. Пока.
1: До свидания.

Несколько дней до цареубийства Павлу донесли о заговоре. Представить себе, что наши такие матерые волки будут исполнять функцию, по сути, наемных киллеров, надо просто не уважать наше дворянство. Нет, конечно, интересы совпадали. Напились там в усмерть. Шампанское якобы было из британского посольства. Александр, узнав о смерти отца, упал в обморок. Палин довольно грубо при свидетелях сказал ему: «Хватит ребячиться, государь, ступайте, наконец, царствовать». Павла били ногами, Павла душили офицерским шарфом. Говорят, что часто и по ночам там слышны всякие шорохи.

Дорогие друзья, дорогие подписчики, любители русской истории, добрый день. Сегодня у нас заключительная лекция из цикла «Русская история XVIII века». Посвящена она будет последним, наверное, месяцам правления императора Павла Петровича и заговору против Павла. Мы немного пофантазируем, что было бы в России, что было бы в мировой политике, если бы Павел I остался жив и царствовал дольше. Он вполне был здоровый, молодой мужчина и, конечно, мог процарствовать еще как минимум лет 20. Что было бы в России, как бы развивалась наша страна. Давайте начнем с тяжелой, запутанной, но важной теме заговора против Павла, в которой нужно разобраться для понимания нашей современной истории. Заговор против Павла, заговор среди высокопоставленных сановников империи, сложился только в 1800 году. Из наиболее влиятельных известных людей Петербурга, как мы знаем сегодня, в заговоре участвовали Дерибас, да-да, тот самый, который Дерибасовская, вице-канцлер Никита Петрович Панин. Это еще один Никита Панин, не путать его с тем Никитой Паниным, который был воспитателем юного цесаревича Павла. Это его племянник, сын родного брата. На тот момент Никите Панину II было всего лишь 29 лет, и он был уже вице-канцлером Российской империи. Неблагодарный молодой человек. Участвовал командир Изюмского легкоконного полка Леонтий Бенниксон, командиры гвардейских полков Семеновского, Кавалергардского и Преображенского, ну и, конечно, в полном составе практически семейства Зубовых. Однако душой и организатором заговора, о котором мы поговорим отдельно, это яркая, неординарная фигура для нашей истории, стал петербургский губернатор Петр Палин. Именно Петр Палин вел предварительные беседы о будущем с наследником, цесаревичем Александром Павловичем, будущим императором Александром I. Потому что что нужно для успешного заговора? Решимость и возможность заговорщиков. И нужен готовый преемник. Заговорщики должны понимать, собственно, кто будет властвовать в том случае, если их заговор удастся. Общим мнением решили пойти следующим образом. Павла убедить подписать отречение. При этом, как вариант, Павел будет либо сослан куда-то в монастырь, либо объявлен официально сумасшедшим. В этом случае он будет просто продолжать жить, здравствовать, но лишен всяких управленческих функций. История знала множество прецедентов подобного рода. Совсем недавний прецедент сумасшествия датского короля был чуть раньше, во времена Екатерины. Фактически правил за него его сын. И современная европейская история также знала, поскольку в Англии тоже правящий монарх был сумасшедшим, исполнял свои функции исключительно номинально. Поэтому прецеденты были. Таким образом, Александр должен был взять на себя функции монарха, а Павел приведен в невластное состояние. Зная характер Павла Петровича, конечно, подобного рода план был весьма иллюзорным. И я думаю, что каждый из заговорщиков в глубине души понимал, что заставить Павла подписать отречение мирным путем будет непросто. Человек со стержнем – это не будущий его дальний потомок Николай Романов. Я упомянул, что Никита Панин был вице-канцлером. И, пользуясь случаем, я бы хотел по просьбе наших подписчиков и зрителей немного пояснить, что из себя представляла верхняя часть российской табели о рангах. Мы хорошо себе представляем младшие чины, там, коллежский асессор, коллежский секретарь, капитан в армии, поручик, подпоручик, прапорщик. Но было бы неплохо, если бы мы сейчас с вами увидим, как выглядела табель о рангах на момент царствования Павла Петровича, чтобы понять, кто такой вице-канцлер. Вице-канцлер – это по табели, где 14 рангов, это второй по величине чиновник в империи, второй по статусу. Он имел, как правило, чин действительного тайного советника. И было таких людей очень немного. Вообще, в истории Российской империи очень мало сановников, которые дослужились до первого чина. Первый чин – это в военной части генерал-фельдмаршал, в военно-морской – полный адмирал или генерал-адмирал, как иногда говорят,
А в придворной и в гражданской службе это, соответственно, действительный тайный советник первого класса, либо же канцлер. Канцлер в Российской империи – это не то, что канцлер в Германии Бисмарк, который, или там, рейхсканцлер, который руководит всем правительством. Нет, канцлер у нас – это, как правило, руководитель МИДа, иногда с расширенными дополнительными полномочиями, то есть курирующий часть кабинета министров. Так вот, во всей истории 300-летней Российской империи канцлеров было всего 11 человек, а действительных тайных советников, которые могли быть еще и канцлерами по совместительству, и так назывались, было всего, по-моему, тоже около 12-13. То есть их число меньше, чем число правящих монархов. Российская империя высшими чинами не разбрасывалась. Кстати сказать, последним канцлером Российской империи был знаменитый Горчаков, тот самый, который сказал, Россия сосредотачивается. Итак, созрел заговор. Все высшие чиновники, то есть такой чисто ГКЧП, вся элита Петербурга того времени, только гораздо наглее и решительнее, чем наш ГКЧП. Посмотрите на этих людей, посмотрите на их портреты, на их биографию. Представить себе, что наши Зубовы, Бенниксон, Палин, такие матерые волки, будут участниками заговора, который финансирует английский посол, будут за какие-то сотни гиней плясать под дудочку британской короны, будут исполнять функцию, по сути, наемных киллеров, надо просто не уважать наше дворянство. Нет, конечно, интересы совпадали британской короны и неширокого круга заговорщиков, опиравшегося, конечно, на недовольство в петербургской элите. Но англичане могли поддерживать этот заговор только моральным образом. Какая связь с Англией? Только такая, что собирались заговорщики в доме сестры Зубовых, Ольги Зубовой по мужу Жеребцовой. Дом находился на английской набережной. Это первая зацепочка. И вторая, Ольга Жеребцова-Зубова, была многолетней на протяжении почти 10 лет любовницей влиятельнейшего британского посла Уинтворта. Того самого, который по итогам своего малоделикатного письма в Лондон получил отворот-поворот и был выслан в 24 часа Павлом из России. Причем он выслан был еще за 9 или 10 месяцев до переворота, то есть точно не влиял напрямую никак на формирование заговора. В чем главная причина заговора? Главная причина, если вести речь о больших процессах, это, конечно, нервная, дерганная, непоследовательная внутренняя политика Павла, ущемлявшая материальные и отчасти карьерные моральные интересы верхушки российского дворянства. В первую очередь верхушки петербургского. В какой-то части верхушки офицерства. Это, собственно, одно и то же. Эта политика создала ситуацию, когда Павла в гвардии, например, просто не любили. Не любили, но при этом не боялись. Он не был жестоким, он не был тираном. Я напомню, что за годы царствования Павла не было подписано ни одного смертного приговора. Он мог самодурствовать. На дыбу никого не отправлял. И в застенках тайной канцелярии никого не пытал, как его прадед Петр Великий. Поэтому Павла не любили, но не боялись. Плюс к этому наслаиваются еще банальные экономические интересы заговорщиков. Возьмем тех же самых Зубовых. Зубовых Павел через некоторое время отстранил от всех дел и отправил в опалу. При этом, например, у Валериана Зубова были конфискованы большая часть земельных владений. Затем у Платона Зубова тоже произошла конфискация земель. Им было предписано жить в деревнях. Муж другой сестры, братьев Зубовых, был отдан под суд за махинации с хлебом. В общем, Зубовы мстили Павлу не просто за потерянное влияние при дворе. Зубовы просто боялись, что Павел рано или поздно пустит их по миру. Они защищали свои богатства, они защищали свои интересы. У каждого из участников заговора были на Павла свои обиды. Бенниксону он когда-то сломал военную карьеру, как считал Бенниксон. Палин, добившийся при Павле всего, на момент заговора был его ближайший фаворит, самое ближнее к Павлу доверенное лицо. Но Палин тоже ощущал себя, с одной стороны, неуверенно. Он знал, как переменчив его монарх, ни с того ни с сего отправить его в опалу, как Аракчеева, предположим, тоже ближайшего к Павлу человека. С другой стороны, у Палина, конечно, были невероятные амбиции. Он
думал, что он располагает огромным влиянием на наследника престола Александра. И, конечно, уже мнил себя по итогам заговора таким регентом, таким Бироном или Меншиковым при новом императоре. Этот немецкий дворянин российского подданства не очень хорошо знал российскую историю, потому что все регенты, и Меншиков, и Бирон, и Анна Леопольдовна, и иные в XVIII веке у нас очень плохо заканчивали свою жизнь. Так я все это говорю к тому, что на фоне этих громадных материальных интересов Зубовых и иных участников заговора, все эти якобы, которые цитируют наши публицисты, свертки английских гиней в пакетах, которые кому-то там где-то доставались, это так, ерунда, эти, плюнуть и растереть. Несколько слов про главного двигателя заговора, графа генерала от кавалерии Палина, нового фаворита Павла. Без него, безусловно, заговор бы не осуществился. Именно Палин был талантливым администратором. Он выступил главным организатором всех заговорщиков. Палин попался на глаза Павлу, когда он уже был императором. И все называли его очаровательнейшим человеком. Он всегда был в хорошем настроении. Он распорядитель, он администратор, он всегда улыбается. Он прекрасный семьянин, отец 10 детей. Как писала супруга Павла Мария Федоровна, нельзя знать этого очаровательного старика и не полюбить его. Не знаю, почему старика. Палину на этот момент было где-то 55-56 лет. Он был вполне себе в хорошей физической форме. Но всемогущий сановник, собравший все возможные должности от начальника почт, что было очень полезно, он контролировал переписки, до петербургского генерал-губернатора, которому подчинялись все воинские части на территории Петербурга. И вот Палин сам нашел Бенниксона, увидел этого решительного генерала, сделал его своей правой рукой. И его можно назвать архитектором Павловского правления, ну и одновременно его палачом. После убийства, кстати, Палин не станет регентом, он будет уволен в отставку Александром с приказанием немедленно выехать в свое курлянское имение. В этих курлянских имениях Палин и проживет еще четверть века, переживет и самого императора Александра, будет своим гостям откровенно рассказывать подробности подготовки осуществления тирана-убийства. В этом отношении он мне чем-то напоминает графа Феликса Юсупова. Я недавно читал его воспоминания, переизданные в России. Очень любопытные, всем, кстати, рекомендую. Очень интересно. Ну и, конечно, такое ощущение, что Феликс Юсупов во всех отношениях, безусловно, незаурядная личность, всю последующую свою долгую жизнь жил воспоминаниями о том великом подвиге, он так до конца жизни так это и описывал, который он совершил во благо России, убийство Григория Распутина. Уж не знаю, насколько этот подвиг позитивно сказался на русской истории, спорить об этом можно бесконечно или негативно, но с Палиным произошло то же самое. Он скончается уже после восстания декабристов в Метаве в 1826 году, без раскаяния. Так все мы говорят, что действовал он исключительно во имя общественного блага и совершил, убив Павла, организовав заговор убийства Павла, совершил свой величайший в жизни подвиг. Что мы знаем по ходе заговора? Павел построил себе Михайловский замок и поселился в нем. Это была его мечта. Он так и говорил всем, что здесь, на этом месте, где я родился, я хочу и встретить свои последние дни. Это пророчество исполнится. После новоселья он проживет в Михайловском замке ровно 40 дней. История убийства Павла, история строительства этого замка не дает покоя любителям магии цифр, загадочной нумерологии. Там есть несколько таких интересных моментов. Во-первых, накануне Рождества 1800 года, которое тогда праздновалось не как сейчас, 7 января, в начале года, а праздновалось в конце декабря. Так вот, накануне Рождества распространился по Петербургу загадочный слух, зловещий, о некой новой юродивой, которая предрекает публично Павлу столько же лет жизни, сколько букв в изречении на фасаде только-только построенного Михайловского замка. На фасаде была надпись большими буквами, неточная цитата из Библии, довольно странная, я ее зачитаю. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Вот в этой цитате 47 букв.
как говорила юродивая, 100 лет император и проживет. Павлу на тот момент 47 лет. Точнее говоря, 47-й год жизни выпадал на 1801. Императору донесли об этом, но император-мистик лишь пожал плечами. Замок был окружен рвом с водой, мостами, и представлял из себя не только дворец, но и при определенных обстоятельствах довольно хорошо защищенную крепость. По сей день распространяются легенды о том, что в подвалах этого замка Павлом были спрятаны несметные богатства Мальтийского ордена, ордена госпитальеров. Скажу откровенно, этих богатств там нет не только потому, что все искали, переискали, ничего не нашли, но и потому, что не было у них никаких богатств. Если бы у госпитальеров, мальтийцев находились такие же богатства в распоряжении, как у их сотоварищей тамплиеров, никогда бы в жизни не обратились бы они за финансовой поддержкой и протекторатом к императору Павлу. К сожалению, были они нищими рыцарями. Более того, непосредственно за несколько дней до цареубийства Павлу донесли о заговоре. И донесли об участии в этом заговоре его ближайшего фаворита Палина. Павел вызвал, по легенде, Палина на откровенный разговор, а дальше произошло немыслимое. Граф Палин сказал: «Да, ваше императорское величество, конечно, заговор существует. И участвуют в нем некоторые высшие сановники, некоторые гвардейцы, и я в нем тоже участвую. Более того, я в это тайное общество вступил сознательно, чтобы внимательнейшим образом в этом разобраться, до последнего заговорщика всех узнать лично и все разоблачить. Так что, государь, не переживайте, я все держу под контролем». Вот такое странное объяснение об участии Палина в заговоре. Павел воспринял за чистую монету, проявляя поразительную беспечность, которую можно сравнить только с беспечностью его отца Петра III, ничего не знавшего о заговоре гвардейцев Орловых и Екатерине, хотя о нем знала, собственно, половина Петербурга. Убийцы накануне той самой ночи, их было человек около 30, по-моему, собрались, напились в усмерть. Шампанское якобы было из британского посольства, что, безусловно, является еще одним доказательством британского участия в заговоре. Шутка. И в сильно приподнятом настроении двинулись двумя колоннами, как и было у них оговорено, на штурм Михайловского замка, при том, что штурмовать было ничего не надо. Вся охрана состояла в заговорщиках, руководство охраны. И этот замок, который мог бы быть неприступным в случае внешнего какой-то агрессии, если охрана лояльна тебе и верна, оказался для Павла ловушкой западней, потому что верных людей у него осталось в этом замке двое или трое. Это был, по-моему, один солдат и пара лакеев, которые встретили заговорщиков прямо у входа в спальню Павла. Кто-то из них убежал, увидев вооруженных офицеров. Солдату, по-моему, ударили саблей или шпагой, и он упал без чувств, так пролилась первая кровь. Кстати сказать, из заговорщиков, которых было человек 30 поначалу, до спальни Павла дошло от силы 8 или 10. Остальные по пути то ли протрезвели, то ли перепугались. Куда-то исчезли. Исчез в первую очередь сам организатор заговора Палин, который, видимо, занял такую хитроумную позицию, что если ничего не получится, то он выступит в роли разоблачителя заговорщиков. Он же всех знает. Первым доложит Павлу о том, как он обрек этот заговор на неудачу. Дошло до спальни человек 8-10, дальше вся история известна. Платон Зубов перепугался, тот еще храбрец, не любитель дуэлей, как мы помним с вами. Попытался убежать, его схватил за шиворот Бенниксон, чуть ли не вывернул ему там руку, выкрутил, говорит: «Куда? Жребий брошен, назад. Вы, Зубовы, все затеяли, ты хочешь типа свинтить в последнюю секунду?» Потом они ворвались в спальню, выбили дверь, потом они увидели, что кровать пуста. Павел прятался за шторой. Павел оказался не робкого десятка, несмотря на то, что он был безоружным, в нижнем белье. Что он стал делать? Он стал дико орать на заговорщиков: «Что вы себе позволяете, негодяи, да я вас». Заговорщики опешили первое время. Они стали пытаться уговорить Павла подписать отречение. Павел, естественно, не надо быть великим психологом, чтобы это понять, отказался. Павел посылал заговорщикам проклятия, пугал их. Ну, видимо, там что-то. То ли заговорщики были пьяны, то ли Павел переборщил. Есть много разных взаимоисключающих воспоминаний на эту тему. Скорее всего, я думаю, что заговорщики прекрасно понимали, что они перешли Рубикон, они перешли ту самую черту, и дальше пути назад нет. И вот в этой толчее Николай Зубов
муж дочери Суворова, двухметровый великан, наносит Павлу первый удар табакеркой. Эту табакерку мы можем с вами увидеть, она хранится в музейной коллекции. Наносит удар императору в висок. Император падает, у него течет кровь. Дальше все бросаются на него доколачивать и душить. Павла били ногами, Павла душили офицерским шарфом. Расправа была жестокой. Лекари, проводившие бальзамирование убитого, обнаружили потом побои по всему телу, следы ударов не только табакеркой, но и ногами по голове, сильнейшая травма в районе виска, красные пятна по всему телу, кровоподтеки, широкий след удушения вокруг шеи. Многие удары, судя по всему, были нанесены уже по мертвому телу. Палин сообщит первым Александру о смерти его отца. По самой распространенной версии, я тоже ее придерживаюсь, Александр знал о заговоре. Вся последующая жизнь его будет тому доказательством. Он знал о заговоре. Скорее всего, он взял с заговорщиков обещание ни в коем случае не носить его отцу никакого физического вреда, а уговорить его подписать отречение. Скорее всего, заговорщики это клятвенно на крови пообещали Александру, что, конечно, ваш. Высочество, так оно и будет. Конечно, они понимали, что они его обманут. Александр, узнав о смерти отца, упал в обморок. Долго не приходил в себя, но он такой ранимая натура был. Но не тряпка. Палин довольно грубо при свидетелях сказал ему: «Хватит ребячиться, государь, ступайте, наконец, царствовать». Эту грубость Александр ему не простит. Регентом Палин не станет. Но первое, что он скажет перед войсками, первое, что он скажет после заговора, все будет по-старому, все будет, как при моей бабушке Екатерине. Александр Сергеевич Пушкин, описывая гибель Павла, я позволю себе его процитировать, «принимаю славную шутку госпожи де Сталь за основание нашей Конституции». Так иронично Александр Сергеевич описывает основной закон Русской империи. Конституции у нас, конечно, не было и долго-долго-долго не будет. Основание нашей Конституции таково. Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой. Несложная аллюзия к офицерскому шарфу, которому давят императора Павла. Так через Пушкина эта фраза и станет афоризмом. Самодержавие в России абсолютно ограничено ничем, кроме удавки. Что бы было у нас в нашей истории, если бы Павел не погиб, если бы Павел царствовал еще столько, сколько предначертано было ему Господом и здоровьем? Не исключено, что Россия стала бы верным союзником Франции. Не исключено, что разразилась бы война с Англией, хотя Англия, я думаю, реально испугалась индийского похода Павла и могла отказаться от идеи атаковать Петербург с моря. Скорее всего, пошла бы на какой-то компромисс. Не исключено, что план по разделу Европы, который так пестовал Ростопчин, удался бы. По этому плану Пруссии отходили мелкие германские княжества, Австрии отходили все Балканы, за исключением Греции и части славянских территорий. Россия получала бы в свое владение Грецию, Болгарию, опять же, часть славянских, густонаселенных славянами православными земель. Но самое главное, получала бы Россия Константинополь, проливы, Дарданеллы, через которые осуществлялось бы снабжение российских Ионийских островов и российской Мальты. Франция обрела бы Египет, Северную Африку, Палестину, Сирию, Ближний Восток. Как-то договорилась бы с Россией по Индии. Я, кстати, не исключаю, что не с первого, так со второго, третьего раза мы бы, безусловно, отобрали бы Индию англичан. Следующий поход был бы более спланированным. Это бы, наверное, остановился где-то там в Хиве, и часть Туркестана стала бы российской раньше. Я напомню вам, что в годы Гражданской войны, точнее говоря, сразу после ее окончания, Троцкий и Фрунзе планировали новый индийский поход. Планировался как раз корпус в составе 40 тысяч всадников-буденовцев, ну или не буденовцев. Эту идею, высказанную Фрунзе, Троцкий горячо поддержал. Однако до практической реализации не дошло у Советской Республики. Были другие проблемы на других фронтах и на других театрах военных действий. Сумасшедшие эту идею похода через Среднюю Азию и Памир большевики совершенно не считали. Что бы было еще? Я хочу сразу пояснить, что координация индийского похода Павла с Наполеоном довольно преувеличенная история. Этот поход не был впрямую скоординирован с Наполеоном. Предполагалось в дипломатической переписке в русско-французском формирующемся союзе, что
французы будут идти к Индии как бы сухопутным путем с юга через Персию, либо морским путем вдоль побережья Персии, как плыл, кстати, флот Александра Македонского в Индию, а Россия пойдет с севера, но это никак не было оформлено на картах, и подобного рода бумаги не были ни утверждены, ни ратифицированы. Это была некая идея, которая обсуждалась при дворах. Потом эту идею уже раскрутили в XIX веке. Отсылаю вас к моей предыдущей лекции по поводу внешней политики Павла. Я все-таки склонен думать, что первый поход казаков Орлова, там много известных будущих военачальников принимало участие, например, Матвей Платов. Этот поход в большей части был демонстрацией силы. То есть Павел всерьез 20 тысячами казаков Индию завоевывать не собирался. Но англичан напугал и разозлил. Это точно. Вполне возможно, что часть Индии стала бы российской колонией, и в Индии бы появилась российско-индийская компания, как на Аляске в годы Павла появилась российско-американская. Об этом я скажу чуть позже. Вполне возможно, что экономика России оторвалась бы от английской зависимости, и английской монополии пришел бы конец, что в далекой перспективе, безусловно, было бы на плюс. Вне всякого сомнения, Павел дожал бы историю с трехдневной барщиной, положение российских крестьян при Павле стало бы существенно легче. Его сын не разделял взгляды Павла. Александр был настоящим либералом, настоящим вольнодумцем, искренним сторонником конституционной монархии, а то и республики. Но в отличие от Павла, у него не было той сумасбродной, но все-таки решимости. И Александр так и не отважится отпустить крестьян ни в каком виде. Ну, если не говорить только об указе о вольных хлебопашцах, это капля в море, ни о чем. А Павел бы, правил он долго, может быть, постепенно, и сделал бы крепостное право менее жестким. По крайней мере, его действия в части трехдневной барщины, запрета продавать крестьян без земли, запрета продавать крестьян без семей, они четко укладывались в тенденцию гуманизации отношения к крестьянству. Ну и, безусловно, Мальта была бы русской, это уж точно. И мы бы не посылали наших детей, у кого есть деньги, кто может себе это позволить, на Мальту учить английский язык, а англичане учили бы на Мальте русский. Наверное, так бы оно и было. К сожалению, Александр I слишком легко отказался от российских претензий на Мальту, убрал мальтийский крест с герба, а мальтийскую губернию с российских географических карт. Павел не хотел воевать, придерживался политики изоляционизма, Павел сокращал армию, но у империи своя логика. И империя росла при Павле даже без прямых военных действий. Именно при Павле в состав Российской империи войдет значительная часть современной Грузии. Ну, Грузия, еще раз скажу, представляла себе довольно большое, развитое царство. В Средневековье потом пришла в совершеннейший упадок, распалась на несколько княжеств. Эти княжества постоянно враждовали друг с другом, плюс ко всему были очень небогатыми, финансово, экономически и в военном отношении слабыми, испытывали постоянное давление со стороны Турции и Персии, и, конечно, тяготели к своему естественному покровителю Российской империи, все-таки православное государство. Я не буду пересказывать сейчас историю с Георгиевским трактатом, Екатерининский, попыткой взять часть Грузии под свой протекторат, сложными интригами с турками, которые этому препятствовали, затем персидское вторжение в Грузию, персидский геноцид, когда они практически вырезали и спалили половину Тбилиси. И вот после этого уже в очередной раз крупнейшее грузинское кахетинское княжество обращается к Российской империи уже не с просьбой о защите, не с просьбой о протекторате, а с просьбой войти в состав Российской империи, понимая, что свою-то территорию русские в обиду не дадут точно и будут защищать. Эта история некоторое время рассматривается при Екатерининском дворе, посылается корпус Валериана Зубова как раз в Персию, так сказать, отомстить неразумным персам и тюркам. Валериан воюет там весьма успешно, Павел Валериана отзывает, однако грузины просятся в состав Российской империи, кахетинцы. И в итоге, в самом начале 1801 года, Павел подписывает указ о принятии Кахетии в российское владение вместе со столицей и городом Тбилиси. Империя выросла, можно сказать, по настоятельной просьбе
грузинского княжества. И по доброй воле Павла это стоило России больших денег, потому что потом придется строить военно-грузинскую дорогу для связи основной территории России со своей грузинской частью. Придется строить крепости, придется занимать Кавказ по частям. И чтобы обеспечивать безопасность этих коммуникаций, России придется все время расширять свое влияние на Кавказе. Это обернется долгими десятилетиями тяжелой Кавказской войны. Не все территории на Кавказе пойдут под имперскую руку добровольно, как Грузия, Карабах, значительная часть Армении и прочее, прочее. Но это уже другая история. Второе существенное территориальное приобретение России в годы Павла – это Аляска и русские владения в Калифорнии. Именно Павел I выдает эксклюзивные льготы российско-американской компании. Именно Павел I фактически делает эту компанию частью государственной системы управления. Именно Павел I, по сути, превращает российско-американскую компанию в ту поразительную госкоммерческую единицу, как Ост-Индийская компания в Британии, которая и позволит сделать Аляску русской, позволит нам двигаться на юг. Движение это дойдет до Гавайских островов. У России был шанс сохранить за собой и богатейший в отношении природных запасов земли на Аляске, и уникальные земли в Калифорнии. На тот момент ничьи, там даже близко не было североамериканских Соединенных Штатов. Почти ничья земля с некоторым испанским влиянием. Ну и потом чуть Гавайи не станут нашими. Посмотрите, это отдельная, очень интересная история. Павел I, конечно, рыцарь. Конечно, его стремление к союзу с Наполеоном продиктовано и личными, и геополитическими интересами России. Надо сказать, что в своем рыцарстве Павел поступал иногда разумно, иногда совершенно неразумно. Все-таки надо быть рыцарем с рыцарями. Расскажу такую историю. При штурме Корфу у французов был захвачен на линейный корабль «Леандр». Вот этот корабль, в свою очередь, когда-то был английским. Французы его отобрали у англичан. И вот при захвате этого корабля отличился некто капитан Литвинов. По военным обычаям, по международному морскому праву того времени, англичане не имели права получить этот корабль обратно, кроме как за выкуп по полной стоимости, за так называемые призовые деньги. Однако Павел решил сделать зачем-то рыцарский жест своим союзникам и вернуть корабль им без всякого выкупа. Примерно как Горбачев в свое время в качестве жеста доброй воли вводил советские войска из Германии, без всякой разумной компенсации. Это рыцарство не было оценено британским правительством. Оно было совершенно ошеломлено таким бескорыстным решением. Ну и поскольку англичане привыкли, что надо все-таки иногда что-то платить, предложили в частном порядке выплатить призовые деньги, правда, в значительно меньше, естественно, чем стоимость корабля, непосредственно капитану Литвинову, который его захватил. И вот в 1799 году английский посол Уинтворд доставил в канцелярию Павла сумму в рублях, эквивалентную 10 тысячам фунтов, это 120 тысяч рублей ассигнациями, для передачи капитану Литвинову. Павел почему-то эти деньги не взял. Есть версия, что он их вернул обратно английскому послу, высылая его из России. Типа, мол, подачек наших не надо. Павлу-то что? А наш капитан оказался без призовых средств. Впоследствии, уже при Александре, желая задобрить нового монарха, британский посланник опять попросил принять эти деньги. Правда, почему-то уже меньшую сумму, уже 75 тысяч рублей, не считая скидки на инфляцию. Англичане и тут решили сэкономить, принять эти деньги и раздать их и капитану Литвинову, и другим русским офицерам, которые отличились при взятии этой военно-морской крепости, в результате которой целый линейный корабль бесплатно достался англичанам. Однако опять капитану Литвинову ничего не досталось. Что-то перепало офицерам, но не главному герою. Наконец, в 1810 году капитан Литвинов, оказавшись в большом финансово-затруднительном положении, у него было много детей, он обратился к императору с просьбой выдать ему таки сумму, обещанную еще Павлом. Александр дал из этих 75 тысяч 25 Литвинову. Остальные, как-то там история затянулась. В общем, ни Литвинов, ни его семья, ни сыновья, ни вдова, сколько ни писали в правительство, в адмиралтейство, так ничего и не получили. Но это уже история не про Павла и его неоцененные англичанами рыцарские жесты, а про нашу российскую бюрократию, у которой
тяжело чего-то добиться. После смерти Павла, после его убийства в Михайловском замке, никто из Романов никогда больше в этом здании не жил. Здание постепенно приходило в запустение. Лишь в 1819 году оно было выделено для созданного главного инженерного училища. Это училище, замечательное совершенно учебное заведение, было создано по инициативе третьего по старшинству сына Павла, Николая Павловича, хорошего военного, хорошего офицера и хорошего инженера. Он, не желая, не гадая, что станет императором, да еще так надолго, хотел на полном серьезе заниматься своей прямой профессией, то есть военно-инженерным делом. Училище формировалось по высшим стандартам. В числе преподавателей будет потом Дмитрий Менделеев, а в числе его прославленных выпускников, никогда не догадаетесь, Федор Михайлович Достоевский, который был выпущен из училища в чине подпоручика. Некоторое время прослужил, но потом решил-таки выбрать профессиональное писательское дело главным делом своей жизни. Ты в чине поручика был уволен из императорской армии. Поручика, как бы сейчас сказали, инженерных войск. Кстати сказать, в самом центре Москвы, на Воздвиженке, прямо рядом с Кремлем, есть замечательный еще небольшой домашний памятник Федору Михайловичу Достоевскому. Это единственное его скульптурное изображение молодым, 20 с небольших лет, в военной форме поручика, размышляющего о том, все-таки остаться ему на заслуженной и приносящей хороший доход в военно-инженерной службе, или же выбрать сложную, но любимую писательскую стезю. Сейчас в Михайловском замке филиал Русского музея. Это очень интересный музей, красивый невероятно, прекрасно отреставрированный Министерством культуры в последние годы. Я каждому из вас рекомендую, побывав в Петербурге, непременно выделить хотя бы полдня на то, чтобы посмотреть инженерный замок. Если сможете, приходите туда попозже вечером. Я не думаю, что вам удастся остаться там на ночь, потому что говорят, что часто в лунные вечера и по ночам там слышны всякие шорохи. Замок перестроен, комната, где убили Павла, не сохранилась. Но, тем не менее, иногда штора станет под странным углом, иногда ветер подует. Иногда кажется, что кто-то за шторой стоит, как стоял Павел I, прячась от ворвавшихся в его спальню убийц. Иногда раздается звук шагов. Знающие люди говорят, пугаться не надо. Если вы услышали что-то необычное, просто остановитесь и тихо скажите: «Здравствуйте, Ваше Величество, добрый вечер». Тогда штора встанет на место, шаги утихнут, ветер прекратится, и вы можете спокойно путешествовать по замку дальше. На этими россказнями можно долго смеяться. Но я неоднократно разговаривал с замечательным директором нашего Русского музея Владимиром Александровичем Гусевым. Он человек немолодой, здравомыслящий, почтенный. И он все время говорит мне: а кто вам сказал, что это неправда? Много раз слышал от людей. И слышали, и видели. Мы не можем с вами изменить прошлого, но мы вправе его переосмысливать. И поэтому пора постараться хотя бы объективно оценить и самого Павла. Он, конечно, был человеком сложным, но все же он заслуживает многих добрых и, по крайней мере, сочувственных слов. Он искренне хотел быть не дворянским, а общим, что ли, народным императором. Вы знаете, именно Павел I одним из первых своих распоряжений выделил в Зимнем дворце отдельную комнату. С внешней стороны этой комнаты был почтовый ящик. Можно было подойти туда совершенно свободно. Охрана этому никак не препятствовала. Положить в этот ящик челобитную, письмо на имя государя. И Павел обещал все эти письма лично читать. Долгое время он выдерживал это обещание. Ранним утром он спускался в эту комнату, заходил, брал письма, просматривал их. Однако, к сожалению,

все, что он делал, он пытался добиться какой-то справедливости для своих подданных в рамках того понимания, которое у него было. Еще в молодости, в 1776 году, ему на тот момент 22 года, он написал в одном частном письме, позволю себе точно процитировать. «Для меня не существует интересов, кроме интересов государства», это пишет молодой наследник престола. «А при моем характере мне тяжело видеть, как дела идут в кривь и в кось, и что причиной тому небрежность и личные виды. Я желаю лучше быть ненавидимым за правое дело, чем любимым за дело неправое». У него это получилось. Он много пытался делать дел и правых, и, может быть, как нам кажется, не очень правых. Любви он у подданных особо не сыскал, по крайней мере, у своего ближнего окружения. А вот ненависть высших сановников империи к Павлу закончилась для него трагически. Есть замечательный фильм «Бедный-бедный Павел». Это одна из немногочисленных удачных попыток кинематографически попытаться разобраться в характере императора Павла Петровича и в характере того времени. Там два главных героя – Олег Янковский, граф Палин, организатор заговора, и прекраснейший Виктор Сухоруков, который создал очень необычный и очень, мне кажется, интересный образ самого императора Павла I. Прежде чем рассказать об одной сцене этого фильма, я хочу, чтобы вы знали вот что. Прошло лишь несколько месяцев после восшествия Павла I на престол. Я был совершенно поражен, узнав, что одним из первых больших документов, который был им принят, — морской устав. Морской устав не менялся со времен Петра I. Только Павел задумался о том, что кое-какие вещи надо в этом морском уставе поменять. И только Павел задумался о том, что нечего делать на корабле штатной должности корабельного палача. Палач никого не казнил на корабле, смертная казнь была запрещена. Но палач истязал матросов за какие-то нарушения. Это было его работой. И только Павел додумался до того, что надо отменить наказание матросов путем так называемой протяжки под килем. Когда провинившегося в чем-то моряка на веревке протягивали под килем корабля. Фантазию включите, представьте себе, что это такое. И какие физические страдания, какие страхи испытывал матрос, будучи протянутый под кораблем веревкой, ну, не говоря уже о том, что не каждый, собственно, и выживал после этого традиционного, старинного матросского наказания. Павел был первым, кто понял бесчеловечность этих вещей. Так вот, возвращаясь к фильму. В самой последней его сцене граф Палин едет в карете по Петербургу, одинокий. Павел уже мертв, армия присягнула Александру. В городе что происходит? Пьянство? Что-то там тащат, что-то ломают. Солдаты пытаются навести порядок. Кто-то веселится, кто-то орет. Ну и кучер спрашивает графа: «Ваше высокопревосходительство, что, родился кто в царской семье? Или похороны?» «Похороны», отвечает граф Палин. «А что хороним-то?» – спрашивает кучер. «Хороним? 18 век хороним. Ух ты! А что дальше-то будет?» «Дальше? Дальше будет век 19-й, а потом 20-й», – меланхолично отвечает Палин. «А что потом?» «А потом поживем-увидим». Вот такой вот удивительно точный прогноз дал граф Палин. И мы поживем, увидим, что будет дальше. Мы заканчиваем нашу серию рассказов из русской истории 18 века. Спасибо вам всем за внимание. Я старался, чтобы это было не слишком занудным. Больше говорить о людях, меньше говорить о каких-то там тенденциях, базисе, настройках, общественно-экономических формациях. Все-таки историю делают люди. Для чего мы учим нашу историю? Для того, чтобы постараться не наступать на грабли. Чтобы извлекать опыт из наших ошибок. Чтобы извлекать опыт из наших поражений, неудач, неправильных решений. А с другой стороны, зная наши победы, успехи, доблесть, также знать это, изучать, получать колоссальную мотивацию для наших собственных действий, для нашего сегодня. Ведь наши предки в 18 веке, они жили гораздо тяжелее во всех отношениях, во всех абсолютно. В человеческих, в хозяйственных, в медицинских, в технических, в бытовых.

Таб их, как много они успели, как много они создали. О чем это говорит? Это говорит о том, что народы, населяющие нашу огромную необъятную страну, могут очень много. И мы, значит, можем очень много. Поэтому учите нашу историю, любите ее, извлекайте опыт из дурного и хорошего, из ошибок и из побед. И старайтесь быть достойными наших великих предков, в том числе тех предков, которые строили нашу страну в тот самый замечательный, великий, яркий, талантливый, блестящий 18 век. И такое интересно. Спасибо вам еще раз за внимание к нашей истории. Не только смотрите телевизор, читайте еще побольше книг. Потому что на самом деле люди, которые читают книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Получаете информацию из разных источников. Бог даст, до следующих встреч. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем добрый день! Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных». Вадим Валерьевич, прошу вас.
2: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Сегодня мы будем говорить про близких нам существ, но близких не в эволюционном плане, а близких... Ой, я прошу прощения. Да, так значительно лучше. Простите, пожалуйста. Так вот, мы будем говорить про близких нам существ, но близких не... В эволюционном плане. В эволюционном плане-то они все от нас далеки. А близких в плане места их жизни. Мы будем говорить о так называемых синантропных беспозвоночных. Ну, слово синантропный обозначает, словом синантропный обозначаются организмы, которые приспособились жить в жилище человека. Как-то так вот по умолчанию кажется, что по мере того, как человеческая цивилизация распространяется, дикая природа, она постепенно начинает находиться во все более угнетенном положении. Но в реальности есть виды беспозвоночных, которые, напротив, идеально оказались приспособлены к обитанию, например, в городских условиях. Сегодня мы будем говорить фактически только про тип членистоногие. По какой причине? Потому что именно представителей этого типа чаще всего можно и встретить в виде постоянных обитателей наших домов. Почему так получилось? Ответ на самом деле достаточно простой и логичный. Дело в том, что членистоногие – это те беспозвоночные, которые... Ну, если судить по числу видов, то лучше всех освоили наземную среду обитания. И более того, наземные членистоногие, они в процессе эволюции выработали огромное количество приспособлений для того, чтобы переносить колебания влаги и так далее. Ну, то есть различные непостоянства наземной среды. Жилище человека... Это, безусловно, ну, на самом деле не самое гостеприимное место, потому что с точки зрения любого животного это такая пустыня, где, правда, местами может быть много еды, но там достаточно сухо, там температура постоянна, а вот с едой то она есть, то ее нету. Да и, честно говоря, с водой, вот с точки зрения беспозвоночных в человеческом жилище самые большие проблемы. Об этом мы обязательно поговорим еще сегодня. Ну что ж, давайте тогда поговорим про наших сожителей. Как я уже сказал, мы будем сегодня говорить про представителей типа членистоногие. Сейчас, секундочку. Первая группа, про которую мы поговорим, это класс арахнида, паукообразные. На самом деле, довольно много паукообразных могут обитать в человеческом жилище. И вот здесь давайте мы сделаем небольшое уточнение. Понятное дело, что если мы говорим о старом бревенчатом доме, то там кто только может не жить. Особенно если есть какие-нибудь хозяйственные пристройки, где содержатся животные, где хранится сено и так далее, и так далее, и так далее. Все равно набор довольно характерный будет организмов, но очень большой. Мы сегодня постараемся познакомиться с теми, кто может жить именно что в многоквартирных каменных домах. Ну, казалось бы, крайне неблагоприятные условия. Для кого как? Итак, давайте начнем знакомство с представителями класса паукообразные, которые могут делить с нами жилище. Ну, первые, про кого мы поговорим, это пауки. Позволю себе напомнить, что паукообразные далеко не только пауки, но пауки из них, наверное, те, с кем мы чаще всего встречаемся. Есть виды пауков, которые тяготеют к тому, чтобы обитать в жилищах. И вот здесь давайте зададимся интересным вопросом. А на самом деле не любого паука можно встретить в доме, особенно в каменной многоэтажке в городе. Почему некоторые виды приспособились к обитанию в каменных многоэтажках, а некоторые нет? Ответ будет достаточно интересный. Они не то чтобы приспосабливались. Просто некоторые виды по своим экологическим особенностям, ну, по предпочтению того, в какой влажности жить, в какой освещенности, в каких местах и так далее, оказались, ну, я бы, наверное, здесь использовал слово «приадаптированы», то есть заранее подготовлены к тому, чтобы перейти к жизни в каменных квартирах. Сразу хочу сказать вот что. Ну, в разных регионах набор тех синантропных пауков, пауков-сожителей, которых можно встретить в квартирах, он разнится. Ну, много где можно встретить, например, домового паука, тегинарию доместика. Ну, пожалуй, наверное, из, прошу прощения, из наших синантропных пауков она, ну, одна из наиболее пугающих. Сразу хочется сказать вот что. По счастью, те виды пауков, которые оказались предрасположены к тому, чтобы обитать в квартирах многоквартирных домов, они не являются опасными. Ну, безусловно, да, конечно же, формально все пауки ядовиты, и все пауки могут укусить. Да, но только хочу напомнить, что у абсолютного большинства видов, ну, во-первых, их околоротовые придатки недостаточно сильны для того, чтобы проткнуть кожу человека, а даже если могут проткнуть, яд, который они вводят, никак человеку не вредит. Да, конечно же, есть там каракурт, например, очень неприятный паук, но он в многоквартирные дома не забегает даже в тех регионах южных, где он встречается. Ну, есть еще южно-русский тарантул, менее опасный значительно, чем каракурт, просто может больно укусить. Но, опять же, не тяготеет он к обитанию в домах. Поэтому, если вы увидели где-то вот такого или какого-то другого паука в доме, ну, пугаться его не стоит. Более того, важно понимать, что пауки, они кусают только если вы на них нападаете. Поэтому могут ли некоторые пауки, обитающие в квартирах, укусить? Честный ответ будет – да, могут. Будет, возымеет ли этот укус какие-нибудь эффекты на вас? Нет, не возымеет. Единственное, разумеется, если вы видите, что по квартире ползет какой-то необычный, очень большой паук, возможно, он у кого-то сбежал, такое тоже нельзя исключать. Поэтому общая рекомендация, если паук крупный, не надо трогать его руками. Можно аккуратно поймать в банку, но руками не надо. А мелкие пауки, обитающие в квартирах, они совершенно-совершенно безобидны. Ну и, как можно догадаться, они вообще-то приносят, ну не то чтобы колоссальную, но ощутимую пользу. Они вылавливают различных других насекомых, которые могут обитать в нашей квартире. Ну что ж, давайте двинемся дальше. Отряд синокосцы. Их часто называют пауками, еще пауки синокосцы называют. Это не совсем верно. Дело в том, что да, они вместе с пауками относятся, конечно же, к классу паукообразные. Но внутри этого класса есть отряд пауки, а есть отряд синокосцы. Ну, синокосцы совершенно безобидные создания, хотя, безусловно, да, если где-то в углу увидишь существо с настолько растопыренными длинными ногами, может немножко напугать. Они совершенно не опасны. Ну, впрочем, и те пауки, которые у нас являются синантропными, не опасны, но они хоть как-то, если очень постараются, могут хотя бы укусить, попробовать. Синокосцы нет. Интересная особенность синокосцев состоит в том, что вот эти их ноги, а их, как и у всех паукообразных, у них 4 пары ходильных ног, то есть 8 ног, они легко их отбрасывают при опасности, причем эта лапка, она некоторое время продолжает сама собой сокращаться. Ну, я бы сказал, что лучше их не пугать, потому что они действительно, им потом придется потратить довольно много ресурсов на отращивание новых лапок, а, повторюсь, никакой опасности они не несут. Но, конечно, если вам не нравится такой сожитель, ну, можно его просто выкинуть в окно, он дальше разберется, что ему делать. Следующая группа – это целый подкласс. Внутри класса паукообразный – это клещи. Ну, когда произносят слово «клещ», обычно представляют что-нибудь вроде эксодового клеща. Ну, вот здесь он под номером 15 изображен. Кровососущие существа, переносящие чрезвычайно неприятные заболевания. Но на самом деле разнообразие клещей, оно огромно. И подавляющее их большинство к кровососанию никакого отношения не имеет. А в жилищах наших домов обычно живут клещи. Но не пугайтесь. Конечно, если посмотреть на фотографию под электронным микроскопом, то пылевые клещи, это представители рода Дерматофагоидес, выглядят немножечко монструозно. Как и полагается клещам, у них тело не имеет четкого разделения на головогрудь и брюшко. Ну, позволю себе напомнить, что для класса паукообразные характерно разделение тела на две так называемые тагмы. Тагма – это группа сегментов, ну, это термин, который применяется обычно именно к разделению тела членистоногих на части. Тагма – это группа сегментов, которые выполняют сходные функции, имеют сходное строение, и внутри тагмы сегменты могут полностью сливаться. Вот у пауков, например, хорошо различимы две тагмы, две части тела. Головогрудь передняя и брюшко. У клещей в основном эти тагмы слились. У них может там вторично появиться разделение у некоторых групп на вроде как две части тела, но они не соответствуют исходно вот этим тагмам. Ну, не будем углубляться в эволюцию паукообразных. А давайте все-таки перейдем к тому, а где же эти пылевые клещи живут. Ну, во-первых, это очень маленькие существа размером в десятые доли миллиметра. Они совершенно не опасны сами по себе. То есть, если по вам ночью ползет пылевой клещ, а такое наверняка случается, страшного в этом ничего нет. Человек его не интересует. Они являются, ну, по своим предпочтением в пище, так называемыми сапротрофами. Сапротрофы, ну, сапрос гнилой, трофос питаюсь. Сапротрофы – те, кто питаются чем-нибудь мертвым. А пылевые клещи, они не зря так называются, они предпочитают жить где-то в скоплениях пыли. Почему? Потому что в пыли огромное количество частиц кожи, которые постоянно сшелушиваются с наших тел. Ну да, знаете, по приблизительным подсчетам, человек здоровый теряет в сутки, ну, что-то в районе грамма где-то вот, частиц своей кожи, отшелушивающихся, может быть, чуть больше. Понятно, что это индивидуально, но тем не менее. То есть, на самом деле, мы ощутимое количество частиц кожи сбрасываем каждый день. Вот ими в значительной степени питаются пылевые клещи. Ну, отсюда можно сразу догадаться, где они живут. Там, где скапливается пыль, ковры, книжные полки, если они открыты, подушки, матрасы. Само по себе сожительство с пылевыми клещами, а я абсолютно уверен, что у большинства, я бы сказал, даже у подавляющего большинства из нас с вами, дома живут пылевые клещи. Ну, даже сложно себе представить. Нет, ну да, если, конечно, вы въехали в квартиру в новостройке, купили всю мебель новую, вот только-только она все и все из магазина, все постельные принадлежности из магазина, ну да, возможно, там их практически не будет, и то, скорее всего, все равно будут. Так вот, сожительство с пылевыми клещами само по себе не опасно, но дальше вопрос в количестве. Если пылевых клещей в доме становится очень много, они не начинают нападать на человека ни в коем случае, нет-нет-нет. Но дело в том, что, как и положено всем членистоногим, в процессе роста они линяют, сбрасывают старые покровы. И вот этих линичных шкурок может накапливаться много, плюс они избавляются от того, что не смогли переварить, и также от продуктов обмена веществ собственных. И их экскременты вместе с, вот, с линичными шкурками, к сожалению, если скапливаются в больших количествах, могут стимулировать развитие аллергических реакций. Увы. Более того, они могут стимулировать у людей, у которых астма, приступы и довольно много неприятного, связанного с органами дыхания. Что здесь важно сказать? Стараться сделать так, чтобы в вашем доме вообще не было пылевых клещей. Ну, во-первых, это почти невозможно, а во-вторых, это очень неполезно. Почему? Есть довольно четкие данные статистические, которые показывают, что у детей, живущих в частных домах, а не в квартирах, значительно реже развиваются те или иные аллергические реакции. Почему? Потому что в квартире намного проще поддерживать, ну, конечно, не стерильные условия, но условия, стремящиеся к этому. А как мы знаем, ну, исходя из особенностей работы нашей иммунной системы, если она, особенно в период ее формирования, мало с чем взаимодействует с какими-то инородными веществами, то, к сожалению, потом она может, наоборот, слишком сильно начать реагировать на те или иные вещества, которые попадают в тело. Поэтому, позволю себе повториться, некоторое количество пылевых клещей в квартире никак не вредит, более того, даже позволяет нашей иммунной системе корректнее формироваться в детстве. Но большое количество пылевых клещей – это плохо. Большое количество пылевых клещей, напротив, может стимулировать развитие аллергии и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому очень важно проводить дома влажную уборку. Важно, чтобы скоплений пыли было как можно меньше. Именно поэтому, например, лучше, если там книжные шкафы, они со стеклянными или какими-то другими створками, чтобы пыль не скапливалась. Ну и, разумеется, если у вас есть ковры, особенно с длинным ворсом, это удобно и красиво, но за ними нужно очень тщательно следить и очень хорошо их пылесосить и чистить. Потому что вот ковры – это излюбленное место, где обитают пылевые клещи. Ну, а также периодически менять подушки, матрасы и так далее, и так далее. Ну, либо тоже периодически их просто сдавать в чистку. Ну да ладно, про пылевых клещей поговорили, их довольно много видов. Теперь перейдем к следующей группе, к надклассу многоножки, мириапода. Ну, вообще, долгое время многоножек считали одним классом, который делился, соответственно, на подклассы и отряды. Ну, затем стало понятно, что сами по себе многоножки – это значительно более высокого ранга таксон. Сейчас его называют надклассом, присваивает ему таксономический ранг. С систематикой многоножек, ну, с тем, как отдельные классы многоножек, насколько друг другу родственны и как именно, есть некоторые вопросы, но опять же мы не об этом. Сейчас в надклассе многоножки, мириапода, выделяют 4 класса. Хилопода – губоногие, диплопода – двупарноногие, пауроподы, пауроподы – симфила, симфилы. Из них в домах можно встретить представителей класса губоногие. Ну, вообще, губоногие и многоножки – существа, честно говоря, жутковатые. Ну, именно к ним относятся известные многим скалопендры, достигающие довольно больших размеров. Они и выглядят-то пугающе. И сами по себе бывают очень опасные. Ну, у тех же там скалопендр, например, у них мощные челюсти, которые впрыскивают в свою жертву яд. И позволяют, на самом деле, довольно медлительному существу нападать на довольно крупных организмов. Очень многие губоногие многоножки выглядят вот похоже на скалопендр. Но не все. Да, опять же, сразу, в качестве спойлера. Многоножки, которые из класса губоногие, которых можно встретить в квартирах, безобидны. Ну, вернее так, безопасны. Корректно будет употребить здесь термин «безопасный». Почему? Сейчас обсудим. Ну, первое существо – это мухоловка Scutigera calepterata. А существо, ну, наверное, лучше всего, мне кажется, к нему подходит слово «монструозное». Ну, да, они еще хорошо бегают по стенам, когда, знаете, смотришь на стену и вдруг видишь вот такое, а она достаточно крупная, там до 5 сантиметров, даже до 6 может быть. То есть это крупное существо с очень длинными ногами. Ну, я думаю, мухоловки регулярно являются причинами таких панических воплей в квартирах. Сразу скажу, правда, они тяготеют к теплому климату, то есть у нас они вот на юге России довольно часто встречаются. Чем севернее, тем реже. Как и положено представителям класса хилопода, губоногие, многоножки, мухоловки – хищники. Они нападают на своих жертв, впрыскивают в них яд и затем съедают. Название у них такое неспроста. Они действительно охотятся на огромное количество насекомых, да практически на любых насекомых, которых только могут схватить. А схватить они могут достаточно крупных, опять же, потому что для других насекомых их яд очень силен, очень силен. Могут ли они укусить человека? Ну, давайте так, честный ответ – да. Будет ли это больно? Да. Это неприятно. Является, впрыснут ли они при этом яд? Да. Будет ли это иметь хоть какую-то угрозу для человека? Нет. Если вдруг вас укусила мухоловка, это не страшно. Сразу, опять же, хочется сказать, мухоловки не заинтересованы в том, чтобы нападать на человека. Они могут его укусить, если человек их схватит. Вот защищаться, да, они могут вполне себе. И то такие случаи очень редки. Ну, безусловно, представить себе ситуацию, когда там человек просыпается от того, что у него по лицу ползет вот такое, да, это жутко, безусловно. Я ни в коем случае не призываю вас при виде мухоловки говорить: какое милое, очаровательное создание. Но важно понимать, что мухоловки, как и, например, пауки, очень эффективно, даже мухоловки, пожалуй, эффективнее, уничтожают различных насекомых. Что может быть очень полезно, то есть они даже на там некрупного таракана вполне себе может напасть. Поэтому, если вы живете в частном доме, и там бегают мухоловки, я бы, честно говоря, их не уничтожал. Более того, есть страны Юга Европы, где наоборот к ним с максимальным пиететом относятся, да, потому что они очень эффективно уничтожают различных насекомых. Но если вы живете в многоквартирном доме и вдруг увидели, ну, выпустите ее куда-нибудь во двор, дальше она разберется, если вдруг вам страшновато от, ну, или, по крайней мере, неприятно от такого сожительства. Хотя, повторюсь, ничего плохого она против вас точно не замышляет. А еще одна многоножка, с которой можно столкнуться в многоквартирных домах. С ней, кстати, можно столкнуться и в регионах. Вот если мухоловки – это все-таки скорее к южным регионам России, то вот с костянками можно и в умеренном климате, даже в Москве, в многоквартирных домах, периодически они встречаются. Я вот, конечно, это довольно удивительно, неожиданно встретить такое существо дома, но так бывает. Я вот лет 5 назад с удивлением обнаружил у себя в квартире костянку, которая забежала в ванну. Вот, но, правда, из ванны она выбежать не могла, поэтому не знала, как же ей выбраться, была спасена. Так вот, обыкновенная костянка. Она значительно более скромного, но все равно заметного размера, то есть что-нибудь в районе 3 сантиметров она может быть. Может ли она укусить? Ну, наверное, в принципе, нет, челюсти у нее достаточно мощные. Она может попытаться. Я, правда, сомневаюсь, что у нее, например, кожу на пальце получится прокусить. Но в каких-нибудь местах человеческого тела, наверное, может прокусить кожу, но резона для нее в этом никакого нет, потому что питается она тоже различными мелкими беспозвоночными. Поэтому, опять же, если вы увидели где-нибудь под ванной, костянки тяготеют к влажным местам. И если вот где-то и можно встретить, то обычно где-нибудь там в ванной, в туалете. Даже если вы увидели, что там пробежало что-то такое, не пугайтесь. Это не скалопендра. Она вам ничего плохого не сделает, а каких-нибудь других беспозвоночных, которые могут являться переносчиками тех или иных заболеваний, очень эффективно будет там уничтожать. Кстати, еще интересно про костянок, что они очень заботливые родители. Самка откладывает яйца такой кладкой и постоянно смазывает ее слизью, потому что их яйца очень чувствительны к колебаниям влажности воздуха и, соответственно, нуждаются вот в такой вот заботе. А следующий класс, про который мы будем говорить, это класс насекомые. Ну, насекомые, наверное, самые частые сожители наши. И сразу хочу сказать следующее. Когда я вот этот рассказ готовил, я изначально хотел сюда включить еще и тех сожителей, которые что-нибудь вредят нашим запасам или могут повреждать какие-нибудь вещи и ради этого поселяются в наших квартирах. Там различные моли, некоторые жуки. Но, наверное, мы сделаем про них отдельный рассказ, потому что там довольно большая тема. Даже несколько больше, чем я ожидал. Поэтому сейчас, говоря про насекомых, мы будем говорить про тех насекомых, которые... Ну, некоторые из них, конечно, могут так или иначе нам досаждать, но в человеческих жилищах они обитают просто потому, что им удобно. То есть они не являются вредителями запасов или поедателями избирательно каких-нибудь, в общем, наших вещей. Позвольте себе напомнить, что для... А, соответственно, про вредителей мы просто отдельно поговорим. Там большая тема. Так вот, позволю себе напомнить, что для насекомых обычно характерно два варианта развития. Развитие с неполным превращением – это когда из яйца выходит личинка, похожая на взрослый организм. Отличается она размером, неразвитостью крыльев и неразвитостью половой системы. Соответственно, она многократно линяет, растет и затем время последней линьки обзаводится крыльями и, соответственно, больше не линяет, не растет. Вот такое, собственно, насекомое с неполным превращением получается. Бывает еще развитие с полным превращением, но о нем позже. Сначала про насекомых с неполным превращением. Первый отряд, про который мы поговорим, это щетинохвостки. Щетинохвостки – это один из двух ныне существующих отрядов первично бескрылых насекомых. То есть это шестиногие членистоногие, членистоногие с шестью ходильными ногами, у которых нет, и самое главное, у их предков никогда в процессе эволюции не было крыльев. Блохи какие-нибудь, они же тоже бескрылые, но они вторично бескрылые. Они в процессе эволюции утратили крылья. У щетинохвосток, второй отряд – это древнечелюстные. У их предков крыльев никогда не было. Маленькое уточнение. Раньше к первично бескрылым насекомым относились значительно больше групп организмов. Например, колемболы, многохвостки тоже туда относились, еще некоторые группы. Но затем оказалось, что они к насекомым вообще никак близко не относятся. Мы про них отдельно будем говорить, про шестиногих, членистоногих, но не насекомых. И поэтому сейчас вот в этой группе первично бескрылые насекомые осталось всего два достаточно родственных отряда. Щетинохвостки и древнечелюстные. Вот здесь сбоку изображена, на изображении щетинохвостки сбоку, можно заметить, что у нее есть целый ряд, у них есть целый ряд особенностей. Во-первых, у них передние околоротовые придатки явно такие большие, немножко странной формы. Может вообще показаться, что у них больше, чем 6 ног. Нет, ног у них 6. Остальные придатки это выполняют разные другие функции. На конце брюшка у них 3 хвостовые нити. Это сближает их, например, с представителями таких уже крылатых насекомых. Правда, с самым древним из ныне существующих отрядов крылатых насекомых, с поденками. Но самое удивительное отличие щетинохвосток от всех остальных насекомых. Посмотрите, вот здесь вот на сегментах брюшка есть странные такие выросты. Они могут ими немножко шевелить. Это рудиментарные конечности, это парные выросты. То есть у их предков, скорее всего, в этих местах были развитые конечности, которые затем вот так вот практически исчезли. У всех крылатых насекомых, вернее так, ни у каких крылатых насекомых мы вот таких рудиментарных парных конечностей, которыми они могли бы шевелить, на всех сегментах, на большинстве сегментов брюшка, мы их там не найдем. Поэтому щетинохвостки, во всех смыслах очень архаичная, древняя в эволюционном плане группа. Помимо этого, они обаятельные. Не знаю, кому как, мне они очень нравятся. Вот у меня в ванной они живут, мило бегают по стенам. Сразу хочу сказать, чаще всего в домах встречается так называемые, чаще всего в домах встречается обыкновенная чешуйница, липизма сахарина. Она же сахарная чешуйница иногда называется. Почему чешуйница? Потому что их тело покрыто огромным количеством блестящих, довольно крупных чешуек. И при некотором угле падения солнечных лучей они довольно эффектно так играют разными оттенками блестящими. Как и положено всем щетинохвосткам. У чешуйниц 6 развитых ног, пара длинных торчащих вперед антенн и 3 хвостовые нити на конце брюшка. Чешуйницы зависимы от влаги, поэтому обитают они обычно в ванной, в туалете. Чаще всего главное их место обитания, откуда они делают вылазки, иногда по всей квартире, это пространство под ванной. Особенно, если ванна, закрыта сбоку, закрыт к ней доступ плиткой, и есть только одно окошечко, люк, открывающий доступ, пространство под ванной. Там они очень любят обитать. Они не кусаются. Правда, если их много, это может быть не очень приятно, потому что кусаться они не кусаются. Но бегают по телу, они очень щекотно. Когда я это говорю, я не шучу и не утрирую. Я один раз был в деревянном, правда, здании, в котором много было щетинохвосток. Это было дискомфортно. Они бегают быстро, бегают по разным поверхностям и делают это очень щекотно. То есть, если их много, они могут там заползти, например, под штанину и начать бегать, прям бегать под одеждой. Неприятно, но совершенно безопасно. Каких-то челюстей, которыми они, то есть челюстей, которыми они могли бы укусить, у них нет. Ну, в смысле, челюсти у них есть, разумеется, но они просто не позволяют им прокусить кожу человека. Да им и незачем, потому что они не являются хищниками, они являются всеядными, но едят то, что обычно не шевелится. Человеческим запасам при этом они обычно не вредят. Почему? Ну вот потому что, я бы сказал так, проникающая способность, ну, то есть способность пролезать куда-то в банки, прогрызать пакеты, у них не очень большая. Поэтому как вредители запасов, если щитнохвостку оставить наедине с чем-то сладеньким, она его начнет есть за милую душу. Но активно они на человеческие запасы не нападают. Зато, увы, могут, например, повреждать обои. Причем обои, если их много, они могут повреждать довольно ощутимо. И самое опасное, что они могут повреждать, они могут повреждать кожаные корешки старинных книг. Вот почему-то на кожаную одежду они обычно не претендуют. Есть другие насекомые, которые претендуют на кожаную одежду, но не чешуинцы. А вот, возможно, потому что они очень пугливые, и им нужно, чтобы что-то стояло на месте и точно совсем никак не шевелилось. То есть я, в принципе, можно было бы предположить, что они могли бы повреждать ботинки, но нет, вроде бы не повреждают. Я думаю, это еще на самом деле связано с какими-то особенностями клеевых составов, которые там в 18-19 веке использовали и ранее использовали для склейки блоков книг. Возможно, их что-то там очень привлекает. И да, вот, книжные блоки антикварные, они повреждать могут. Правда, честно могу сказать, что если у вас библиотека не в ванной, ну, и ваш дом не выглядит просто как одна сплошная библиотека, скорее эти существа для вас не опасны. Ну вот у меня в квартире очень большая коллекция биологических книг там с 16 по 19 век, и щитинохвостки, которые живут у меня под ванной, за которыми, за движениями, которых я регулярно и забегами по стенам наблюдаю, когда принимаю ванну. Ну, правда, для этого нужно выключить свет, потому что они любят темноту. А если вот на этом свет выключить, там, не знаю, свечку поставить в ванной и лечь в ванну, то они, да, потихоньку начинают выползать. Ну, позволю себе повторить, с моей точки зрения, обаятельнейшие создания. Так вот, у меня они ни одной книги в библиотеке не повредили. Поэтому здесь, я думаю, просто вопрос того, чтобы библиотека не находилась рядом с тем местом, где они живут. Ну что ж, давайте двинемся дальше. Следующий отряд, про который мы будем говорить, напомню, мы сейчас говорим про отряды с неполным превращением. И переходим к крылатым насекомым. Это отряд таракановые. Ну, тараканов, я думаю, видели все. И многие, возможно, замечали, что тараканы бывают разными. Ну, например, рыжий таракан, он же прусак, Блателла германика. Можно подумать, что вот уж кто-кто, эти-то существа с нами были всегда. Нет, не всегда. Они стали появляться в Европе активно примерно в середине 18 века. До этого тараканы были, но не рыжие тараканы. Интересно, что местом, откуда они вообще расселились по планете, является Южная, Юго-Восточная Азия. Там они живут и в природе. А в регионах с умеренным климатом они могут жить только в домах человека. Почему? Потому что они не способны переносить переход температуры через ноль в отрицательную сторону. Именно поэтому, ну, известный способ борьбы с рыжими тараканами, прусаками, ну, если мы говорим о избе, то это просто зимой в морозы оставить дом где-то на недельку, переехать там к друзьям, родственникам, оставить все открытым, и чтобы все хорошенько промерзло. Да, тогда тараканы, ну, по крайней мере, на некоторое время уйдут. Правда, если у соседей есть тараканы, то они летом обязательно прибегут заново. Что касается названия рыжего таракана. Ну, прусак, понятно, подразумевается, что он пришел из Пруссии, как бы, хотя мы знаем, что это Южная Азия. Ну, Пруссия, государство, в том числе включавшее там территорию современной Германии. Интересно, что вот в России его называли прусак, предполагали, что откуда-то оттуда, из Пруссии, он к нам и пришел. А в Германии, в некоторых регионах его называли, напротив, русским тараканом, предполагая, что он пришел из России. На самом деле он просто равномерно в 18 веке стал распространяться по Европе. Что касается рыжего таракана. Ну, обычно он не очень большой, то есть они могут достигать чуть больше сантиметра, но обычно незначительно. Сами по себе они вреда не приносят. Ну, то есть они не нападают на людей. Они даже не то чтобы особенно повреждают хорошо закрытые запасы. Они просто живут в доме, снаружи им холодновато, и питаются тем, что могут найти. Но, к сожалению, при этом они являются замечательно эффективными переносчиками огромного количества болезней. Они их не специфические переносчики, просто на своих лапках, за счет того, что они бегают в самых разных местах, они могут переносить большое разнообразие болезней. Ну и, соответственно, если таракан даже просто пробежал по оставленной на еде, на столе пищи, к сожалению, он эти болезни может человеку передать. Ну, понятно, что здесь в основном речь о болезнях, которые передаются фекально-оральным путем, ну, то есть с немытыми руками, грубо говоря.

для многих является удивительным, но рыжие тараканы умеют летать. Но то, что у них есть крылья, это заметно. Да, собственно... я забыл здесь вставить картинку. Ну ладно, придется словами описать, прошу прощения. Но на самом деле далеко не все насекомые, у которых есть крылья, умеют летать. Некоторые утратили эту способность. Но тараканы нет. Они могут, правда, страшно не любят это делать. То есть рыжий таракан может полететь. Но, например, если вы его преследуете, он не будет считать это достаточно некомфортной ситуацией, чтобы ему напрячься и куда-то попробовать от вас улететь. Другой таракан, который, правда, встречается все реже и реже, это черный таракан. Вот черный таракан, в отличие от рыжего таракана, это существо, которое живет в регионах с умеренным климатом, в дикой природе. Правда, тяготеет он все-таки к чуть более южным регионам, поэтому чем дальше мы продвигаемся на юг по территории Европейской России, тем с большей вероятностью мы в лесу можем встретить черного таракана. Но его действительно можно встретить в лесу. При этом, как и рыжий таракан, он исходно приспособлен к тому, чтобы обитать в человеческих жилищах. И до, как считается, середины 19 века в основном в России в домах неудобства доставлял именно черный таракан. Сейчас его популяция стремительно сокращается за счет того, что он проигрывает конкуренцию рыжему таракану, который в середине 18-го где-то века у нас появился, и с тех пор бедных черных тараканов вытесняет. Черные тараканы не умеют летать. Ну, я уже напоминал сегодня, что отличие личинок от имаго, личинок от взрослых стадий, у насекомых с неполным превращением, это отсутствие развитых крыльев. Вот личинка рыжего таракана, она выглядит как я... Прошу прощения, забыл вставить сюда личинку и аотеку. Ладно, на словах расскажу. Так вот, личинка рыжего таракана выглядит как рыжий таракан просто меньшего размера, у которого есть зачатки крыльев, ну, такие, как будто мешочки небольшие на сегментах груди, но нет развитых крыльев. А у черного таракана, вот слева самец, у него видно, что крылья... есть, но явно они какие-то совсем хилые. Справа самка, у нее развитых крыльев вообще нет. Самец на своих крыльях тоже летать никуда не может, на самом деле. Интересная, кстати, еще особенность, что лучше всего это заметно, опять же, на рыжих тараканах, что иногда бежит таракан, и у него сзади торчит более-менее прямоугольной формы структура с заднего конца брюшка. Это так называемая оотека. Забыл вставить слайд с оотекой. Ладно. Я думаю, все представляют себе, если видели тараканов, о чем идет речь. Эта структура является капсулой, в которую самка откладывает яйца. Яйцам тараканов для развития тоже нужна высокая влажность, но они решили это вообще довольно продвинуто. То есть просто у них яйца откладываются в специальную структуру оотеку, которая у самки торчит немножко с заднего конца брюшка. Затем, когда приходит время, она ее, собственно, сбрасывает, и оттуда вылезают уже молодые тараканы. Иногда в жилищах домов можно услышать чудовищные крики. Их вызывает американский таракан, перепланета Американо. Внешне он похож на рыжего таракана, но он больше. Если рыжий таракан, он же прусак, сантиметр с небольшим, то американский таракан может достигать почти 5 сантиметров. Они не являются частыми гостями, по счастью, в наших домах, но могут там жить. Особенно если кто-нибудь, например, разводит их на корм каким-нибудь другим организмам, например, рептилиям каких-нибудь, которых содержат в террариуме. Они могут сбегать и прекрасно себя чувствовать. В принципе, и размножаться даже они в многоквартирных домах могут. Поэтому, если вы увидели, что по вашему дому где-то ползет
5-сантиметровый таракан, 5-сантиметровый таракан,

Теперь про насекомых с полным превращением. Ну, позволю себе напомнить. Полное превращение подразумевает следующее, что есть яйца, из яиц выходят личинки. Личинки многократно линяют и растут, но личинки при этом не похожи на взрослых. У них нет никаких зачатков крыльев. Ноги могут быть, могут не быть. У некоторых они есть, у некоторых их нет. А, ну вот как здесь. Личинка майского жука и взрослый майский жук. А затем личинка окукливается, переходит в покоящуюся, чаще всего в покоящуюся. Есть, правда, насекомые, которые умудрились в процессе эволюции обзавестись подвижными куколками. Сегодня мы, кстати, о них упомянем. Но у большинства это покоящаяся стадия, на которой происходят очень серьезные перестройки в теле личинки, и, собственно, получается имаго, взрослые насекомые. Первые, про кого мы поговорим, это представители отряда гименоптера, перепончатокрылые. Сюда вообще, честно говоря, много кто относится, это очень большой отряд. Сюда относятся осы, пчелы, муравьи, наездники. В домашних условиях можно встретиться чаще всего, опять же, если мы говорим про многоквартирный кирпичный или блочный дом. Если мы говорим про там избушку, которая стоит в лесу, там разнообразие муравьев, с которыми можно столкнуться, оно ощутимо больше. Так вот, можно встретить муравья Monomorium фараонис, фараонов муравей. Он совсем небольшой. Ну, у него размер, я бы сказал, близок к микроскопическому. То есть нужно обычно приглядеться, чтобы понять, собственно говоря, а что это такое. Колонии фараоновых муравьев, а как и положено муравьям, они живут большими колониями, могут насчитывать десятки тысяч особей, даже больше. Сами по себе они не являются, опять же, опасными. То есть они не нападают на людей. Они, правда, могут вредить запасам, но совершенно не в обязательном порядке. А так, ну да, это может быть просто дискомфортно, что большое количество муравьев бегают где-то в доме. Опять же, они производят продукты обмена веществ, и могут вызывать различные аллергические реакции, если их колония там совсем большая, насчитывает сотни тысяч особей. Бороться с ними можно. Ну, кстати, что интересно, появились они вообще исходно африканские существа. Почему назвали фараонов муравей? Потому что, собственно, в 18 веке они были описаны как муравьи, которых увидели на мумиях. Ну, подъедали они потихоньку эти мумии. Мумии в смысле египетских фараонов. С 18 века они очень широко распространились по всей планете, просто потому что расселялись с вещами, с продуктами. Это типичный пример вида, который оказался, ну, даже, наверное, слишком чересчур хорошо приспособлен к тому, чтобы обитать в жилище человека. И за счет этого распространился всесветно. Они даже в Гренландии были обнаружены, хотя, в принципе, никаких муравьев в Гренландии не находили. Но они попали и даже вполне себе смогли там прижиться, судя по всему. Так вот, если вы хотите избавиться от фараоновых муравьев, правило очень простое. Ну и вообще, честно могу сказать, если вы хотите избавиться от любых насекомых, будь это тараканы или будь это муравьи. Хотя, конечно, от тараканов значительно более насущная проблема, что надо избавиться. Есть одно золотое правило. Нужно искать место, где они живут. Потому что условия на большей части площади квартиры, они не подходят. Воздух суховатый, и ну, в качестве таких мест, куда насекомые совершают вылазки, да. А именно места обитания нет. Чаще всего они обитают где-то в укромных и влажных местах. Ну, в случае

0: тараканами, например, это, опять же, где-нибудь под раковиной, под ванной. Тараканы еще любят быть поближе к еде, поэтому чаще всего это где-то под раковиной на кухне. Фараоновые муравьи чуть более толерантны к сниженной влажности, поэтому они могут в разных местах квартиры жить, но им нужно для их колонии, которая, собственно, довольно большая, десятки, а то и сотни тысяч особей, нужно укромное место. Это может быть под обоями, это может быть под паркетом, если там есть какие-то пустоты. Поэтому, если есть с фараоновыми муравьями проблема, лучше внимательно постараться выследить, посмотреть, куда они все-таки все спешат. Ну и если сожительство невозможно, ну, как-нибудь вскрыть место, где они обитают, и тогда уже протравливать это место. Но, честно говоря, вот если речь идет о Москве, то в последние десятилетия частота встречаемости фараоновых муравьев снизилась. Вообще, для многих синантропных насекомых характерны вот такие периодические колебания численности. Не всегда четко можно понять, с чем это связано. Вот с фараоновыми муравьями не до конца понятно. Я, например, помню, что когда я был маленький, вот у меня в квартире было небольшое количество фараоновых муравьев. Я очень любил сидеть у подоконника и наблюдать за ними, куда они бегут. Ну, наверное, лет 25 я фараоновых муравьев у себя в квартире не видел, несмотря на то, что никаких мер по их изгнанию применено не было. Но так или иначе, да, вот такие вот замечательные создания. А следующий отряд, про который мы будем говорить, это отряд двукрылые. По-другому их называют комары и мухи. Комары и мухи разного размера. Здесь можно было бы много поговорить про мух, но да, конечно же, есть синантропные мухи, ну, мухи, которых можно назвать синантропными, потому что они любят залетать в человеческое жилище, но если мы говорим про многоквартирный дом, то обычно разводиться им там негде. То есть нет мест для развития их личинок. То есть они туда именно что залетают. И, соответственно, круглогодично мы их там не встретим. Всех остальных существ, про которых я говорил, они настолько тесно связаны с жилищем человека, что обитают там круглогодично. Мухи, которых мы встречаем, они все-таки размножаются где-то в других местах. Да, конечно же, опять же, если мы говорим про частный дом, особенно там с каким-то приусадебным хозяйством, с животными, там есть места, где разводиться мухам. И они могут встречаться даже зимой. Но если мы говорим про многоквартирный дом, то нет. Из двукрылых круглогодично можно в многоквартирных домах встретить только представителей семейства кулицида, кровососущие комары. Ну, позволю себе напомнить, что как выглядит взрослый комар, все знают. Как личинки, да тоже их на самом деле в основном все видели. Это водные организмы с очень такой причудливой формой тела. При том, что несмотря что живут они, на то, что живут они под водой, дышат они атмосферным воздухом. У них, вот здесь видно, на заднем конце брюшка, вниз они головой смотрят. На заднем конце брюшка есть дыхательная трубка. Не у всех, правда, родов она хорошо развита, там у малярийных комаров, анофелисов она не развита. Ну, ладно, бог с ним. Так вот, дыхательная трубка или просто дыхательное отверстие, к которым они прикрепляются к пленке поверхностного натяжения, к поверхности воды, и могут спокойно дышать атмосферным воздухом. Это именно те существа, которые, ну, знаете, если на даче стоит там железная бочка с водой для полива, стяните там, летом подойти и ударить по ней, то будет видно, что вглубь начали кувыркаться забавные создания. Вот это как раз будут личинки кровососущих комаров. Соответственно, их личинки развиваются в стоячих водоемах. Ну, на самом деле, в любых, но просто в текучем водоеме не так удобно цепляться за пленку поверхностного натяжения, но еще в текучем водоеме часто живут рыбы. В стоячих тоже. часто живут рыбы, которые их выедают. Но если это стоячий водоем лужа, то, понятно, рыб там никаких не живет обычно. Что касается времени, которое нужно личинке, чтобы развиться. От яйца до, собственно, куколки, из которой затем выйдет взрослое насекомое. Да, вот у них, кстати, куколки как раз активно плавающие. Так вот, обычно это что-то в районе 2-3 недель. Чем выше температура воды, тем быстрее происходит их развитие. Ну, здесь у вас может возникнуть закономерный вопрос, что, ну, это, конечно, все здорово, но в домах обычно не стоят емкости с водой, в которых они могли бы разводиться. В аквариумах они не могут нормально развиваться, потому что, понятно, там их рыбы тут же съедят. А где же? Есть один вид кровососущих комаров из рода куликс, куликс пипинс, комар-пискун, личинки которых, во-первых, очень небольшие, а во-вторых, ну, совсем не притязательные к тому, а вот что это за водоем, в котором они развиваются. Их личинки могут эффективно развиваться даже где-нибудь в подвале дома, если чуть-чуть какая-нибудь труба подтекает, там есть небольшая лужа, и вот они прекрасно себя там чувствуют. И бывает так, что в многоквартирных домах формируются круглогодичные популяции комара куликс пипинс, комара пескуна. Обычно они все равно в холодное время года не достигают какого-то чудовищных количеств каких-то, но тем не менее, если вы вдруг посреди зимы увидели комара кровососущего, который вас пытается укусить, впору задуматься, что в подвале вашего дома где-то может быть лужа. Ну а дальше они, соответственно, просто по подъезду, по вентиляции могут разлетаться по всему дому. Поэтому, если зимой вы регулярно встречаете дома небольших, но кровососущих комаров, наверное, стоит озаботиться тем, чтобы был проверен подвал дома. Возможно, там что-то где-то подтекает. Ну а так, да, получается, что куликс пипиенс вполне себе синантропное насекомое, которое может даже в некоторых случаях круглогодично воспроизводиться в многоквартирных, кирпичных, ну, или блочных домах. Ну что ж, на этом тогда про вот этих наших сожителей все. Я буду рад ответить на вопросы. Есть вопросы?
1: Да, да, есть, я просто собираю.
0: Хорошо, хорошо, да. Мало ли.
1: Интересно, кого можно увидеть в микроскоп микромет на 40 и 100 кратном в светлом поле, а для кого уже потребуется другая подсветка, темное поле или подсветка фазоконтрастная?
0: Ну, знаете, обычный световой микроскоп без каких-то дополнительных усложнений. Если говорить про представителей типа членистоногие, то он позволит увидеть всех. Ну, безусловно, чтобы разглядеть детали строения, ну, например, там, пылевого клеща, ну, лучше, чтобы это был просто очень качественный световой микроскоп. Но единственное, опять же, здесь важно понимать, что нюанс светового микроскопа состоит в том, что объект должен быть, ну, либо маленький, либо прозрачный. И увидеть его трехмерно будет проблематично, потому что, как бы, световой микроскоп лучше всего рассматривать объект, который вы накрыли покровным стеклом. Вот, и, соответственно, не всех мелких членистоногих можно при этом, если у них темное, не просвечивающее тело, хорошо разглядеть, потому что вы просто контур увидите. А, ну, темное, плохо просвечивающее тело. А так, на самом деле, да, при таком увеличении, если это хороший микроскоп, в общем, можно увидеть всех наших членистоногих сожителей.
1: Завелась в цветах луковая мушка. А теперь летают по дому. Есть ли вред от них, кроме дискомфорта?
0: Ну, на самом деле, есть довольно большое количество насекомых, которые, не причиняя вреда какого-то... сейчас я прошу прощения. Прошу прощения. Которые, не причиняя какого-то вреда, могут причинять, ну, просто дискомфорт своим присутствием. Сейчас, извините, пожалуйста.

0: Что касается, ну, если конкретно луковых мух, то, ну, во-первых, вопрос, точно ли это они. Но если точно они, то вот это именно те организмы, которые для человека ничем вообще совсем не опасны. Потому что их личинки как раз, собственно, почему они являются вредителями, их личинки как раз развиваются в зеленых частях растений. Ну, а вот, например, такие существа, как мухи-дрозофилы, вот они могут развиваться в разных продуктах, но они именно вот в продуктах питания могут развиваться, в каких-нибудь там овощах, фруктах. И, соответственно, на поверхности этих продуктов взрослые мухи откладывают яйца. И вот это не очень, ну, не очень приятно в том плане, что, например, поскольку мухи-дрозофилы откладывают яйца на продукты питания, то человек, съев эти яйца, они, у него личинки могут в кишечнике выйти и вполне себе там жить. Ну, понятно, размножаться они никак не будут, популяция дрозофил в кишечнике не получится, потому что они будут так укливаться и скаловыми массами просто выходить. Но могут вызывать некоторые раздражения, ну, некоторые нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Но про... Я думаю, на самом деле, про мух-дрозофил... Ну, да, больше тут, в общем, опасаться нечего. Так, я думаю, мы отдельно как-нибудь просто поговорим про синантропных мух. То есть мух, которые живут вблизи жилища человека. Тоже довольно большая тема.
1: А еще параллельно лекции, возможно ли указывать дату, время появления на Земле тех или иных представителей, о которых вы рассказываете?
0: Ну, ответ «да», возможно, но могу сказать, что без пояснения это может только вводить в заблуждение, потому что, ну, например, некоторые группы беспозвоночных, они просто плохо окаменевают в силу особенностей своего строения. И, соответственно, мы, допустим, не имеем из каких-то древних осадочных пород их окаменелостей, но косвенно можем предположить, что они все-таки тогда уже были. Понятно, что как бы, те беспозвоночные, которые живут на суше, они в принципе значительно хуже окаменевают, чем морские или хотя бы пресноводные, потому что осадка накопления на суше, ну, в общем, идет хуже, и нужны какие-нибудь довольно экстравагантные условия в месте захоронения, чтобы у них получилось окаменеть. Поэтому здесь скорее, если это интересная тема, ну вот я рассказывал про одну из прошлых наших бесед, одна была посвящена как раз эволюции членистоногих, но мы можем такие же беседы провести по поводу других групп беспозвоночных. Потому что просто указывать, что вот там для этого вида или для этого рода, или для этого семейства, или для этого класса самые там древние найденные остатки вот такие, ну, это просто может быть не очень информативно и запутать. Либо нужно будет каждый раз уходить в сторону и давать пояснения, а это просто очень сильно раздует время лекции. Следующий вопрос.
1: Наш слушатель интересуется, реально, куда делись тараканы? Главное, комары есть, мокрицы есть, мухи тоже. А где тараканы?
0: Интересно, кстати, кого слушатели называют, имеют в виду, говоря слово «мокрицы». Вот, если можно, я бы в ответ вот этот вопрос. Мне просто действительно интересно, потому что под этим словом в разных регионах нашей страны много кого называют. Так-то мокрицы вообще это ракообразные наземные. Они вот в домах не очень любят селиться, особенно в многоквартирных домах. Правда, мокрицами иногда вот как раз называют чешуйниц. Ну, вот мне интересно просто, кого имели в виду. Что касается тараканов. Ну, во-первых, оптимизируется система работы с бытовыми отходами. Понятно, что, например, в доме, где есть мусоропровод внутри подъезда, которым активно пользуются, тараканам значительно больше есть, чем полакомиться. В доме, где мусоропроводом активно не пользуются, а там выносят в баки во дворе отходы, там тараканам, даже если мусоропровод есть, но просто им не так активно пользуются, им уже не так удобно жить. Плюс, если в доме во всех квартирах соблюдается какая-то приемлемая санитарная обстановка, то там тараканам тоже на самом деле не очень-то хорошо. Поэтому, ну, во-первых, можно с уверенностью говорить, что в городах улучшаются санитарные условия, а во-вторых, как я уже упомянул, для многих беспозвоночных и для насекомых, в частности, характерны периодические волны колебаний численности. Это и как бы с тараканами еще хоть как-то можно это вот постараться объяснить. А вот с муравьями, с фараоновыми муравьями, они значительно менее прихотливые, чем тараканы, как ни странно. Но опять же, главное, чтобы температура ниже нуля не уходила. Поэтому тут, скорее всего, это связано и с улучшением санитарной обстановки общим, ну и с тем, что это могут быть какие-то просто волны колебаний численности. Соответственно, можно ли говорить, что во всех городах становится тараканов меньше? На самом деле это не совсем справедливо. Можно ли с уверенностью сказать, что если их становится меньше, значит, не совсем исчезнут? Тоже не совсем справедливо, потому что в какой-то момент, наоборот, там спустя 20, 30, 50 лет их вдруг может стать опять больше. Так бывает. Вот эти, потому что колебания численности наземных беспозвоночных, они могут иметь там период свой десятки лет запросто.
1: Вы сказали только что сожительство тараканов. Что такое сожительство в этом плане?
0: Так, я только что, я, по-моему,
1: не слово сожительство. Что. Ну, в лекции вы сказали про сожительство с тараканами.
0: Ну, я имею в виду, что вы делите с ними одно жилище, если они у вас есть. Являетесь сожителями. Соответственно, да. Ну, животные сожители, другое название их синантропные животные. То есть животные, которые по собственной воле обитают в доме человека, и более того, им там удобно.
1: А вот такой комментарий: в многоквартирных домах не могут жить уже никакие эти домашние насекомые. Их всех, видимо, убивает или отпугивает чрезвычайно повышенное электромагнитное излучение.
0: Да нет, живут прекрасно. Как бы я и в Москве-то лично знаю людей, у которых в домах есть тараканы, и они силятся от них избавиться, и не получается. У меня вот в доме в большом количестве живут чешуйницы под ванной. Прекрасно себя чувствуют. Пауков у себя тоже, опять же, дома. Я живу в центре Москвы. У меня многоэтажный дом. Ну, не совсем колоссально многоэтажный, он шестиэтажный, но все равно. Кирпичный дом, самый обычный. Поэтому, да нет, беспозвоночные, синантропные беспозвоночные обитают в городах, но, да, действительно, в некоторых городах наблюдается общее снижение численности, там, например, тараканов или фараоновых муравьев. С чем это связано? Вопрос. Ну, как я сказал, во-первых, это как бы вот в случае с тараканами, там, с улучшением санитарных условий связано. Во-вторых, могут быть еще самые причудливые многолетние, даже многодесятилетние колебания численности тех или иных беспозвоночных, поэтому... То есть, почему у меня в квартире там 25 лет назад исчезли фараоновые муравьи, я не знаю. Чешуйницы живут там до сих пор и прекрасно себя чувствуют. А в детстве я, кстати, чешуйниц там не помню. Хотя я был довольно наблюдательным. Особенно в плане того, если кто-то маленький где-то бежит.
1: Следующий вопрос. Расскажите про вредителей комнатных цветов и борьбы с ними. Любители-садоводы будут вам очень благодарны.
0: Обязательно расскажу. Вот помните, я в самом начале сказал, что изначально я хотел сегодня, за сегодня рассказать там про синантропных различных беспозвоночных, которые в том числе и вредят различным нашим запасам, вещам или комнатным растениям. Но просто стало понятно, что это не влезет совсем в формат. Поэтому то есть сегодня мы поговорили о, ну, скажем так, не то что безобидных, тараканов безобидными ты все-таки не назовешь, они доставляют очень сильный дискомфорт. Но мы поговорили о тех организмах, которые селятся в наших домах не для того, чтобы там, не потому что там можно что-нибудь съесть, а просто потому что комплекс условий там им подходит. И они круглый год могут там прекрасно себя чувствовать. Да, еще вопросы. А так обязательно, да, обязательно, да, ответить на вопрос я не ответил. Обязательно расскажу, конечно же. Я расскажу и про вредителей комнатных растений, подробно расскажу, и про вредителей запасов подробно расскажу, все расскажу.
1: Может, я пропустил. А что за коричневые жучки заводятся в крупах? Крепкие такие, сложно их давить.
0: Расскажу, когда буду говорить про вредителей запасов. Есть несколько вариантов того, кем они могут быть. Я про них подробно буду рассказывать. Ну, как я говорил, а вот про вредителей запасов отдельно я просто расскажу, потому что, ну, по времени никак иначе в тайминг не укладывались.
1: Спасибо, вопросов больше нет.
0: Ну что ж, тогда большое спасибо за внимание и до свидания, до встречи.

Друзья, всем привет! Сегодня мне хотелось бы с вами поделиться информацией об одном удивительном животном, которое очень интересует современных биологов с разных точек зрения. Это животное называется голый землекоп. И в этом животном необычно буквально все. Не только его внешний вид, не только его название, но его физиология, образ жизни, ну то есть все в этом животном просто поражает. Надеюсь, вас поразит так же, как меня. Ну, начнем по порядку. Кто такой голый землекоп? Это грызун, ведущий подземный роющий образ жизни. Он небольшой, в длину всего-навсего 8-10 сантиметров и массой около 30-35 грамм, но самки бывают больше и достигают веса 50-80 грамм. У него очень крупная голова, и на этой голове выделяются очень большие резцы. Две пары резцов, которые сразу обращают на себя внимание. И резцы – это, пожалуй, самый такой важный инструмент головы землекопа, поскольку именно при помощи зубов, не при помощи лап, например, как это делают кроты, а именно при помощи зубов голые землекопы роют землю и проделывают свои ходы. Но вообще, если на него посмотреть, то он похож на саблезубую сардельку. Потому что действительно тело практически не имеет волосяного покрова, оно почти голое, лишь небольшие редкие волоски. Есть волоски между пальцами, которые позволяют ему лучше отбрасывать землю во время рытья ходов. Но в целом тело действительно почти голое. И вот эти вот четыре зуба, два сверху, два снизу, они, конечно, очень крупные и действительно придают животному какой-то необыкновенный, совершенно фантастический облик. Если вы роете землю зубами, то возникает вопрос, а как сделать так, чтобы земля не попала в рот? Для этого у землекопа необычно устроены губы, они смыкаются за зубами, и то есть землекоп может очень сильно раскрыть свои челюсти, когда он роет тоннели, но при этом земля не попадает в рот. И еще надо сказать, что у него очень мощные мускулы, которые двигают челюсти. Представьте себе, что на вес этих мускулов приходится примерно четверть веса вообще всего тела. Если сравнивать с человеком, то у нас такое же соотношение у мышц ног. То есть у нас 25% от веса нашего тела примерно составляют мышцы ног, у землекопа мышцы челюстей. Ну и действительно, они проделывают очень серьезную работу, и как у других грызунов, эти зубы, они растут в течение всей жизни, они самозатачивающиеся и все время в таком боевом, довольно остром состоянии. Общая длина тоннелей, которую землекопы прокладывают в течение года, составляет около 3-5 километров. Ну а количество почвы, которую они выбрасывают наружу, составляет порядка 3-4 тонн. То есть работу их зубы проделывают очень и очень немаленькую. Что же еще необычно в этих животных? Ну, это единственные млекопитающие, которые отказались полностью от теплокровности. Они не поддерживают постоянную температуру тела. Их температура тела зависит от температуры окружающей среды и может колебаться очень сильно от 12 до 32 градусов Цельсия. Тем не менее, все-таки от температуры зависит скорость протекания метаболизма в организме, поэтому землекопы могут немного регулировать свою температуру, передвигаясь либо ближе к поверхности земли, там, где теплее, либо, наоборот, в жаркие дни, погружаясь в самые глубокие тоннели, которые могут находиться на глубине около 2 метров. И именно таким образом они регулируют свою температуру. Кроме того, например, в холодное время они могут собираться в камерах большими кучами, если можно так сказать, и греться друг об друга. Это тоже позволяет им каким-то образом поддержать свою температуру в не слишком уж низком состоянии. С одной стороны, конечно, отказаться от теплокровности – это значит снизить энергозатраты очень сильно. Питаются эти животные теми частями подземными растений, которые они могут найти. Это могут быть луковицы, корнеплоды, корневища различные. То есть пищи не сказать, чтобы очень много. И кроме того, в норах землекопов, в общем, экстремальные условия. Ну, ладно, что там темно, да, все время круглосуточно темно. В общем, зрение им не сильно-то нужно, зрение у них очень плохое, практически они отличают только свет от тьмы, практически никогда не выходят на поверхность, и, в общем-то, свет им не нужен. Но там еще невероятно низкое содержание кислорода и очень высокое содержание углекислого газа, который для других животных оказывается просто смертельным.
И вот в экспериментах, например, проверяли, как землекопы реагируют на различные содержания кислорода. Мы помним, да, что в норме вот на поверхности Земли, не в горах высоко, содержание кислорода в воздухе составляет около 21%. Соответственно, землекопы чувствуют себя хорошо и продолжают активно двигаться, активно питаться, даже если содержание кислорода в воздухе сокращается всего-навсего до 5%. При таком содержании кислорода, ну, мы бы, наверное, через несколько секунд впали с вами в обморок просто, в глубокий. Вот. И при таком содержании кислорода никто не выживает, а землекопы чувствуют себя вполне нормально. Ну и избыточное содержание углекислого газа тоже как-то не особенно вредит их здоровью. Ну, соответственно, вот снижение уровня метаболизма за счет того, что у них нет необходимости поддерживать постоянную температуру тела, оно в том числе и позволяет потреблять очень мало кислорода и выживать вот в таких вот довольно суровых условиях. Мало того, они способны выдерживать даже достаточно длительное полное кислородное голодание. И они выдерживают кислородное голодание в течение 30 минут. Это в 6 раз больше, например, чем выдерживают мыши, животные примерно такого же размера. За счет чего? Дело в том, что у них перестраивается метаболизм. И если обычно клетки, в том числе и нейроны, получают питание при переработке глюкозы, и на это требуется много достаточно кислорода, то в случае, когда кислорода мало и практически нет, они включают другую систему метаболизма, они переходят на метаболизм с помощью фруктозы. Как накапливается фруктоза в их организме, или, может быть, она там вырабатывается, в общем, не очень понятна эта система, но, тем не менее, это так. При использовании фруктозы в качестве такого ресурса энергетического не требуется кислород, и, соответственно, мозг не страдает даже вот при таких вот достаточно критических ситуациях, когда кислорода нет или его содержание крайне мало. И называется этот процесс анаэробный гликолиз. Вот когда они используют фруктозу, и это позволяет им выживать даже в таких суровых условиях, и при этом не повреждается мозг. Еще нейроны голых землекопов способны полностью восстановиться после более чем полчасового кислородного голодания. То есть это тоже совершенно уникальная способность, которая пока для других животных нам неизвестна. Ну и одна из самых фантастических качеств этих животных, что эти животные эосоциальны. Но мы себе представляем обычно социальную структуру тех или иных млекопитающих. Так вот, голые землекопы живут совсем не так, как все остальные млекопитающие. И их образ жизни скорее похож на образ жизни пчел или муравьев. То есть они живут колониями. В колонии, как правило, где-то около 70-80 особей. Там есть одна размножающаяся самка. Она значительно крупнее, чем другие голые землекопы в этой колонии. Есть 2-3 размножающихся самца, а другие особи не размножаются. И в их задачи входит, во-первых, уход за молодняком, во-вторых, рытье новых тоннелей, и, в-третьих, поиск пищи и защита колонии в случае, если рядышком оказалась какая-то опасность. Такой опасностью чаще всего оказываются змеи. Ну и, соответственно, вот в зависимости от возраста землекопа и его размера, он выполняет в колонии разные роли. Молодые особи, они, как правило, заботятся о потомстве, они еще маленькие, они служат такими няньками. Соответственно, те особи, которые уже постарше, они уже выполняют какие-то другие, более тяжелые роли в колонии. Ну и таким образом, вот это не совсем как касты у муравьев, да, то есть у них нет такой жесткой запрограммированности, что конкретно будет делать то или иное животное, а роль меняется в зависимости от размера. Еще одно удивительное качество – они обладают пониженной чувствительностью к боли. То есть они некоторые виды боли совсем не воспринимают. Ну, по крайней мере, не воспринимают эти ощущения как болевые. По всей видимости, это связано с тем, что в их клетках кожи отсутствует так называемое вещество П, которое отвечает за болевые ощущения. Но вот этот вот принцип, по которому это вещество в клетках кожи действует, до сих пор не очень понятен. Они не чувствуют, например, совершенно боли при воздействии на их кожу кислоты. Они не чувствуют жгучести, какая, например, присутствует в жгучем перце. Но, а вот, например, если какие-то ранения, если какие-то повреждения кожи есть, то такая болевая чувствительность у них все-таки присутствует. Но самое, пожалуй, удивительное, что делает землекопов просто сверхживотными, это то, что эти животные, во-первых, очень долго живут,
по сравнению с животными такого же размера, то есть если сравнить их с мышами, которые примерно такого же размера, как голые землекопы, то мыши живут порядка 3 лет, голые землекопы живут до 30 лет. Представляете, при одинаковых размерах разница, тем не менее, в 10 раз. Это все равно, чтобы люди жили там, например, по 700-800 лет. Даже сложно себе такое представить. И, конечно, сейчас у ученых очень много вопросов голым землекопам, как им удается длительное время жить, так долго жить по сравнению с другими животными, такого же примерно размера, тоже млекопитающими грызунами. Вот. И оказывается, у них существует множество секретов, как этого добиться. Ну, во-первых, надо сказать, что голые землекопы практически не болеют раком. Долгое время считалось, что они вообще не болеют раком. Но в 2016 году исследователями были обнаружены 2 особи голого землекопа, у которых все-таки были найдены опухоли. Но это невероятная редкость. И все-таки действительно встречается гораздо реже, чем у других животных. С чем это связано? Ну, во-первых, надо сказать, что у голых землекопов совершенно необыкновенная гиалуроновая кислота. Это вещество, оно есть также и у нас, и оно содержится в межклеточном матриксе. Так вот, гиалуроновая кислота голого землекопа примерно в 5 раз больше по молекулярной массе, чем, например, у человека. И еще во много раз больше, чем, например, у мыши. И вот эта вот высокомолекулярная гиалуроновая кислота, она располагается в межклеточном пространстве и не позволяет клеткам слишком близко друг к другу быть расположенными. И таким образом, по всей видимости, предотвращает рост опухолей. То есть, если рядом с клеткой начинают делиться какие-то еще клетки, то вот эта вот гиалуроновая кислота, она такая очень вязкая, она не дает клеткам слишком близко друг к другу быть расположенными. И, по всей видимости, это один из секретов долгожительства голого землекопа. Но есть и другие хитрости. Было отмечено, что у них очень четко, гораздо более точно происходит синтез белков. Синтез белков происходит на рибосомах, и оказалось, что рибосомы голого землекопа по своей структуре, по своей архитектуре, скажем так, они отличаются от рибосом других животных, в том числе и наших рибосом. И необычная вот такая вот структура рибосом позволяет им значительно четче синтезировать белки, собирать белки, и гораздо реже случаются ошибки. Соответственно, если белок синтезирован с ошибками, то он может не вполне правильно выполнять в организме свою функцию, и это приводит в том числе и к старению организма, когда появляются, накапливаются вот такие вот неправильные белки. Соответственно, вот эта точность, она в 40 раз больше, чем, например, у мышей. Вот. То есть это действительно такой очень важный механизм. Кроме того, у них еще и очень активен такой фермент, который называется теломераза. Почему происходит клеточное старение? В том числе оно происходит из-за того, что при каждом клеточном делении теломеры хромосом уменьшаются в размерах. Но этому препятствует специальный фермент теломераза. Если теломераза слишком много, с одной стороны, это приводит к тому, что теломеры не уменьшаются в размерах, с другой стороны, это приводит к тому, что повышается риск онкологических заболеваний. Так, например, происходит у мышей. Но у голого землекопа теломераза активна, но при этом не происходит каких-то раковых заболеваний. Вот такая вот не совсем понятная штука, не совсем понятная загадка. Ну и надо сказать, что землекопы не только долго живут, можно сказать, что они живут долго и счастливо, потому что у них практически не отмечается признаков старения, такие, как отмечаются, например, у других млекопитающих, в том числе у человека. Да? Ведь у нас в связи с возрастом отмечается и понижение мышечной активности, да, и у нас скорость реакции снижается, и у нас появляются различные проблемы с двигательным аппаратом и так далее. Ничего подобного мы не встретим у голого землекопа. Они сохраняют такую же бодрость, и если сравнить голых землекопов 2-летних, например, и 20-летних, их качество физически абсолютно практически будет одинаково. Как
это происходит. Но, по всей видимости, есть еще какие-то тайны, которые еще не до конца нами открыты, не все понятно, в чем механизм все-таки поддержания не только молодости, но и бодрости этих животных. Но надеюсь, что в будущем голые землекопы приоткроют нам еще какие-нибудь тайны. Я не рассказала, кстати, о размножении голого землекопа. Я сказала уже, что живут они колониями, размножается всего одна самка, а остальные самки, они не утрачивают полностью способность к размножению, просто у них развитие яичники недоразвиты. В том случае, если самка-королева погибает по какой-либо причине, и место остается вакантным, то между другими самками происходит прям настоящая, иногда просто кровавая бойня за право занять место размножающейся самки в колонии. И такая самка, которая победила в борьбе и стала королевой, она увеличивается в размерах. Это происходит за счет увеличения межпозвонковых расстояний. И она начинает третировать всех остальных самок для того, чтобы они не участвовали в размножении. То есть долгое время не могли понять механизм, почему другие самки, в принципе, способные были бы к размножению, но не размножаются, и их яичники не развиваются. Считалось изначально, что это благодаря каким-то гормонам, которые вырабатывает королева, и они подавляют развитие яичников остальных самок. Но выяснилось, что это не так, и что, по всей видимости, просто на животных действует стресс, потому что королева ведет себя совершенно по-королевски, она третирует всех своих подданных, постоянно их кусает, проявляет свое вот такое вот агрессивное такое поведение по отношению к другим самкам, таким образом подавляя у них развитие яичников. Ну и тем не менее, вот все-таки, как ни странно, размножающаяся самка, она живет 13-18 лет, в то время как вообще головы землекопы способны жить до 30 лет. То есть, ну, наверное, за все в этой жизни приходится платить, и за возможность оставить потомство тоже, увы, наступает расплата. А живут они на востоке Африки. Оказывается, Восточная Африка – это не только родина предков человека, но это еще и родина голого землекопа, который тоже там обитает. В очень сухих районах, в полупустынях и пустынях, в районах с очень таким малым количеством осадков и с очень твердой почвой, в которую он вгрызается. Ну, вот такие вот факты о голом землекопе. Наверняка что-нибудь я забыла, что-нибудь не рассказала, потому что действительно это животное совершенно поразительное. И сейчас активно во многих странах, в том числе и у нас в стране, изучают голого землекопа и пытаются раскрыть его секрет вечной молодости. Потому что человек, конечно, тоже хочет быть вечно молодым и бодрым. И, быть может быть, какие-то секреты нам тоже будут интересны. У нас, кстати, в МГУ 2016 года живет колония голых землекопов, которые ученые изучают. Они изучают их с разных точек зрения, изучают их генетику, изучают их физиологию и стараются выяснить какие-то еще интересные факты, которые позволят человеку, во-первых, побороть рак, а во-вторых, добиться длительной, счастливой и бодрой жизни. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо вам большое за внимание. И приходите к нам в музей. Кстати, если вас заинтересовали необычные животные, ведущие подземный образ жизни, зайдите на наш детский канал и посмотрите небольшое видео про еще одного удивительного совершенно зверя, который называется звездорыл. Это настоящая звезда среди кротов. А разбудил вас сегодня голос голого землекопа.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Почему кометы и астероиды превращаются в бомбы замедленного действия? И угрожают ли они Земле? Где найден потенциально обитаемый водный мир? Как звезды пожирают свои планеты? И может ли это угрожать нам? Может ли Солнце поглотить нашу Землю? Об этом поговорим сегодня в внеземном подкасте. Для меня было сюрпризом то, что я вам сейчас расскажу. Оказывается, взрослые звезды могут пожирать свои планеты. То, что в процессе формирования планетной системы планеты конкурируют между собой, гравитации одни выталкивают за пределы молодой планетной системы, другие планеты роняют на звезды, это нормально. Это мы уже проходили и теоретически на моделях, и даже видели, как это происходит в природе, когда нашли планеты-изгои. Планеты-бродяги, которые летают отдельно от своих звезд, но, очевидно, когда-то их гравитационное влияние соседей просто выбросило из этих планетных систем. Но вот новость, которую я лично не ожидал, но, кажется, она может перевернуть наше представление о том, какое будущее ожидает нашу Солнечную систему. Дело вот в чем. Великий и могучий астрометрический космический телескоп Гайя уже 10 лет работает на орбите, и его главная задача – измерять движение звезд. Эту задачу он выполняет прекрасно, и астрономы пользуются этими данными в разных направлениях. Например, те, которые изучают жизнь планетных систем, сделали совершенно замечательную работу. Они решили посмотреть, отличаются ли звезды, родившиеся в одном месте, из одного газопылевого облака, то есть фактически из одного материала, различаются ли они в процессе жизни по химическому составу. Причем отобрали звезды, похожие на Солнце. А тут есть тонкость. Звезды массивные, они в недрах за счет термоядерных реакций вырабатывают большое количество тяжелых элементов. Ну, железо, никель и еще более тяжелых. И эти элементы могут всплывать или не всплывать на поверхность. И мы можем увидеть их в составе одной звезды и не увидеть у другой. А вот у звезд типа Солнца этого быть не может. В недрах Солнца из водорода возникает гелий, идет синтез гелия, ну, еще может быть углерод, кислород, азот, ну, уж точно до железа никогда не дойдет, и до более тяжелых элементов уж точно. И вот оказалось, что с помощью телескопа Гайя удалось найти пары звезд, которые движутся, ну, практически по параллельным орбитам в нашей галактике. А это значит, что и родились они в каком-то небольшом газопылевом облаке и еще не успели разойтись по галактике. Как родились, так и летят в одном направлении. Значит, они близнецы. Они когда-то были рядом, и вещество, из которого они формировались, было одинаковым. Отобрав такие пары, астрономы внимательно посмотрели на состав поверхности этих звезд, и оказалось, что в этих парах немалое количество, порядка 10% звезд, различаются по химическому составу. У одной в атмосфере нет тяжелых элементов, а у другой звезды-близнеца они есть. Как это интерпретировать? Попробовали разные модели, разные математические схемы, но выиграла это соревнование одна, наиболее, по-моему, фантастическая. Но куда деться? Если она объясняет наблюдение, значит, надо думать, что она правильная. А именно, что звезды время от времени поглощают свои планеты. Планеты типа Земли, то есть состоящие из тяжелых элементов, не такие, как гиганты Юпитер, Сатурн, там в основном водород и гелий, а в составе Земли более тяжелые элементы, гигантское железное, никелевое ядро. И как раз это говорит о том, что звезды иногда захватывают находящиеся рядом с ними планеты, разрушают их, так сказать, размазывают по поверхности, и в состав звезды входит вещество планеты. Вроде бы ничего удивительного, только звезды-то не молодые. Планетные системы, которые вокруг них живут, старые, давно сформировавшиеся. И теперь мы вспоминаем про нашу Солнечную. У астрономов давно уже бытует убеждение, и математики нам это объясняют, что наша Солнечная система давно пришла в равновесие, что планеты перестали конкурировать между собой, перестали толкаться, сбивать друг друга с орбиты. А с какой же стати? Некоторые из них падают на свою родную звезду и входят в ее состав, ну, грубо говоря, растворяются в звезде. Могут быть разные предположения. Во-первых, маленькие взаимные движения планет, ну, в составе Солнечной системы, в конце концов могут раскачать планету и сделать ее орбиту такой вытянутой, что она будет или выброшена из Солнечной системы, или брошена на поверхность Солнца. Такая вероятность есть. Она еще не исключена, потому что наши компьютеры пока не умеют моделировать будущее Солнечной системы на миллиарды лет вперед. На десятки тысяч – легко. На миллионы – можно. Суперкомпьютер справляется с этой задачей. На миллиарды пока нельзя. В математических решениях, ну, это численные решения, накапливаются ошибки счета, и потом мы говорим, все, дальше модель уже недостаточно надежна, она не прогнозирует будущее. Это один вариант. Второй вариант. Мы пока не знаем полный состав Солнечной системы, но только те объекты можем моделировать, которые на сегодняшний день обнаружены. Как они толкают друг друга, мы знаем. А если есть другие? А помните, мы говорили, что в составе Солнечной системы может быть девятая большая планета, вполне крупная, размером, ну, в 2-3 раза больше Земли, по массе раз в 10 больше, более массивная, чем Земля. Это такой ощутимый объект, который живет на периферии Солнечной системы, но время от времени прилетает сюда, в область уже известных планет, и тогда его влияние может

0: Вот, по-видимому, это и происходит иногда, не часто. 10% вероятность – это все-таки не 100%, но надо быть готовым к тому, что в далеком будущем Солнечная система может заметно измениться, и нас, конечно, больше всего интересует судьба нашей Земли. Ну вот, будем следить за соседями, чтобы они не слишком сильно нас толкали.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Следующая новость. Как оказалось, некоторые кометы, а может быть даже и астероиды, могут представлять из себя бомбы замедленного действия. Бомбы не бомбы, конечно, а такие холодные бомбы, а замедленного в прямом смысле слова. Дело вот в чем. Комета – это большой айсберг, лед которого в основном состоит из воды, водяной лед, но в нем есть и другие химические элементы – и окись, и двуокись углерода, и замерзший метан, и аммиак. То есть это льды разных газов, которые пока еще тело на периферии Солнечной системы, они в твердом состоянии в виде льда. Но если такой объект приближается к Солнцу и начинает нагреваться, лед испаряется. Ну, а точнее, сублимирует, то есть сразу из твердого состояния переходит в газообразное. Ну, это мы, кстати говоря, иногда и в быту наблюдаем. Знаете, когда хотят сохранить мороженое вдали от холодильника, его кладут в большую коробку, а туда куски сухого льда. Так вот, сухой лед – это не что иное, как замерзшая углекислота. Если вы достанете такой белый кусочек, то увидите, что жидким он не становится. С него сразу поднимается газ. Твердое тело переходит в газ. То же самое может происходить в недрах ледяного тела, ну, например, кометы. Или даже астероиды. Хотя астероид – это в основном камень, но там среди камня довольно много и замерзших льдов. И тогда это газовая бомба начинает увеличивать внутреннее давление и, в конце концов, побеждает прочность пород и разрывает это тело, разбрасывает куски вдоль орбиты. И эти куски начинают активно испаряться, и это мы как раз довольно часто наблюдаем. Летит комета, ее яркость меняется постепенно по мере приближения к Солнцу. И вдруг бабах, и в течение одной ночи мы видим, как на месте еле заметной кометы появляется огромный газовый ярко сверкающий шар. Ну, вот такой, например, я хорошо это помню, была комета Холмса 2007 года. Когда она взорвалась, а иного и не скажешь, она стала на небе размером с лунный диск, ее яркость сотни раз увеличилась, и это было великолепное зрелище, но, честно говоря, не очень понятное для астрономов. Мы тогда дискуссию начали, а что с ней случилось? То ли в нее врезалось какое-то другое тело и разрушило ее, то ли она, так сказать, внутренними силами была разорвана, ну, то есть реально взорвалась как бомба. И сегодня модели показывают, что вот такие холодные взрывы, они, видимо, типичны для комет, которые редко подлетают к Солнцу, а иногда их орбита изменяется благодаря притяжению, ну, например, пролетая мимо Юпитера, его притяжение может единственный или первый раз в жизни бросить комету в сторону Солнца, и она впервые нагреется, и все ее твердые газы превратятся в газообразное вещество с огромным давлением, и тогда взрыв кометы неминуем. Вот это, конечно, для астрономов очень интересное такое открытие. А насколько оно опасно для космонавтики, например? Ну, я не думаю, что когда-нибудь рядом с пролетающим, например, с Земли на Марс космическим кораблем может произойти такой взрыв кометы. Даже если он произойдет, ну, это просто расширяющееся, очень разреженное газовое облако, которое не может повредить космический корабль. Правда, в том случае, если твердые осколки, ну, например, части минерального, каменного вещества, этим взрывом не будут разброшены в разные стороны, ну, тогда космический корабль может быть поврежден. И тут я напомню вам еще про один очень интересный тип космических объектов, довольно поздно открытый, в 90-е годы, и название получивший легендарное, мифологическое, кентавры. Почему эти объекты называли кентаврами? Раньше мы их знали как астероиды и думали, что это каменные тела, у которых льдов почти никаких нет, обнаружили их между орбитами.

0: орбитами Юпитера и Сатурна, там холодно. И вот когда некоторые из них стали приближаться к Солнцу, залетать внутрь орбиты Юпитера, оказалось, что они испаряются, у них появляется кометный хвост, и это кометы. То есть вдалеке от Солнца они выглядят как астероиды, а вблизи Солнца как кометы. Вот такая двойственная природа, характерная для кентавров. Половина – лошадь, вторая половина – человек. Ну и тут половина астероид, вторая половина – комета. Кентавры – это очень интересное население Солнечной системы, и они тоже могут взрываться, если достаточно сильно Солнце их подогреет. В общем, в Солнечной системе не все так спокойно, как мы раньше думали. Людей всегда очень интересует вопрос путешествий во времени. Например, есть очень красивая теория о кротовых норах. Это структуры, которые соединяют две области в одной Вселенной или даже две разные Вселенные. Если вы отправитесь в путешествие по такой червоточине, время и пространство изменяются, так что перенестись к отдаленному объекту получится невероятно быстро. Ну, как туннель. Ныряешь в кротовую нору и оказываешься в другой части космоса. Или даже в прошлом. Теперь вы можете сознанием дела смотреть фильмы или играть в игры, где есть путешествие во времени. Например, в настольный нео-детектив Resolvers Time to Shift. Только представьте, в мегаполисе, охваченном энергетическим кризисом, наемники берутся за работу, которую не по силам выполнить полиции. Ваша цель – расследовать и предотвратить преступление, вернувшись в прошлое. Интересно, правда? Игра командная, то есть, играя с друзьями, вы будете выступать не друг против друга, а единым фронтом. И здорово то, что есть мобильное приложение, которое рассказывает, как играть, и следит за временем. Правила перед началом зубрить не нужно. Если понравится, сможете сыграть еще раз. И результат обещают совсем другой. Ведь Resolvers вызывает переигрывание. Если захотели поиграть в игру Resolvers Time to Shift, ее можно купить по ссылке в описании. Следующая новость порадует тех, кто ищет жизнь за пределами Земли. Да, можно сказать, что мы уже нашли планету, самую благоприятную по своему климату и по другим характеристикам, самую похожую на Землю. Правда, эта планета довольно далеко от нас, но тем не менее. Ее несколько лет назад, в 2017 году, обнаружили как транзитную экзопланету, транзитную. То есть время от времени, проходящую на фоне своей звезды, немножечко затмевающую ее, и по этой характеристике мы ее открыли. Микрозатмение звезды рассказали нам, что там обращается планета. Но увидеть ее мы не могли до тех пор, пока не появился суперкосмический телескоп Джеймс Уэбб. Инфракрасный, с огромным объективом, который уже третий год работает на орбите в 1,5 миллиона километров от Земли. Ему по силам не только увидеть, заметить эту планету, что она сделала, а изучить ее газовый состав. Ну, конечно, в тот момент, когда звездный свет проходит сквозь атмосферу этой планеты. Одним словом, звезда, у которой обнаружена эта планета, называется LHS. А иногда я должен объяснять, что такое вот эти аббревиатуры астрономических каталогов. Ну, каталог М. Месье мы хорошо знаем, объекты Месье, каталог NGC, New General Catalog, тоже многим известен, это галактики и незвездные объекты. А вот для звезд каталоги с довольно такими малопонятными названиями. LHS – это каталог, созданный голландско-американским астрономом Лейтоном, Вильям Джекобс Лейтон, его уже нет, он работал во второй половине 20 века. У него много очень каталогов для звезд разного типа. И вот эта аббревиатура говорит LHS, что это Лейтоновский каталог half second, то есть в половину угловой секунды звезд, движущихся в течение, ну, звезд с собственным движением. То есть в течение года они на полсекунды смещают свое положение. Так что же обнаружил Джеймс Уэбб, глядя на эту планетную систему? Во-первых, там не одна планета. Там их как минимум две, то есть две уже замечены. Одна поближе к звезде, и она довольно горячая, это очевидно, слишком близкая она от звезды. Другая подальше. Та, что подальше, нас сегодня интересует. Ее орбитальный период 25 суток. Вы скажете, ой-ой-ой, такой короткий год, значит, она близко к звезде, значит, там жарко. Нет, сама звезда – красный карлик. И она не так сильно нагревает планету, как могло бы наше Солнце на таком расстоянии. То есть как раз на этом расстоянии планета обогревается более или менее так, как Земля Солнцем. И дальше вопрос стоит, а какая атмосфера у этой планеты? Похожа она на Землю? Похожа, ну, чуть крупнее нашей Земли. Может быть, в полтора раза и по массе раза в три крупнее Земли. Ну, в общем, землеподобная планета. Мы их обычно называем суперземля, да, такая крупная Земля. И дальше вопрос климата связан с составом атмосферы. Я вам напомню, Земля и Венера почти копии друг друга. На Венере на Земле нормальная температура, а на Венере адская. Почему? Потому что там атмосфера создает парниковый эффект. Солнечный свет проходит сквозь нее, а тепло обратно в космос с большим трудом, да и почти и не уходит, поэтому планета перегрета. Ну а что на этой планете LHS-1140b? А мы не знаем, каков точно состав ее атмосферы. Мы видим, что там есть азот, как в атмосфере Земли, и углекислый газ, тоже как в атмосфере Земли, или еще больше его в атмосфере Венеры. А вот каково соотношение между этими двумя газами, пока точно измерено не было. Если превалирует углекислый газ, как на Венере, то парниковый эффект сильный, и планета, конечно, перегрета. Расчеты показывают, что если в атмосфере 90% углекислого газа и только 10% азота, то ее температура 340 градусов по шкале Кельвина. Ну, отнимаем 273, получаем плюс 60 с лишним. Я бы сказал, жарковато. Хотя для микроорганизмов плюс 60 по Цельсию, я бы сказал, это нормальная температура, оптимальная. Но для человека и крупных животных, которые сами генерируют много тепла внутри своего тела, это немножко жарко. Но это один вариант. Второй вариант. В атмосфере 90% азота, почти как у нас на Земле, и 10% углекислого газа. Тогда планета не такая горячая. 310 кельвинов. Отнимаем минус 273, получается 30 с небольшим градусов тепла. Ну, идеальный климат. Я надеюсь, что так оно и есть, что там атмосфера земного типа с преобладанием азота, с небольшим количеством углекислого газа, который тоже необходим для развития многих живых организмов. На Земле половину ее эволюции, на нашей планете углекислого газа было много, сейчас его мало, его заменил кислород, ну, потому что мы его вырабатываем с помощью разных зеленых растений, водорослей. А когда-то Земля, на которой зарождалась и процветала жизнь, тоже была богата углекислым газом. Итак, перед нами почти полный аналог молодой Земли. Ну, пусть суперземли, пусть покрупнее нашей планеты. Но условия для жизни в любом случае там почти идеальные. Переходим к следующей новости. Вы еще не забыли, что на Марсе работают три марсохода. Один китайский и два американских. Первым среди этих двух 10 лет назад прилетел Curiosity. Мы уже перестали вспоминать о нем, потому что он передал нам такое количество фотографий, что, наверное, ничего нового от него ожидать не приходится. Более популярные новости, конечно, приходят от второго американского марсохода Perseverance, у которого две оригинальных задачи. Во-первых, собрать образцы грунта, что он и делает, запечатывая каждый образец в отдельный маленький контейнер. А во-вторых, доставить на Марс вертолет, что он и сделал. Вертолет полетел, доказал нам, что на Марсе можно летать. Ну, правда, вертолет уже закончил свою историю, больше он не летает. Да, Perseverance делает интересные вещи, хотя работа его, я думаю, затянется надолго. Дело в том, что собранные им образцы должны, по идее, быть доставлены на Землю с помощью небольшой дополнительной ракеты. Вот с ракетой-то у НАСА проблема. Финансирование недостаточно хорошее, чтобы в ближайшие годы эту ракету доставить на Марс. Так что собранные персеверансом образцы некоторое время еще полежат на Марсе. Но давайте вспомним, что же там делает наш десятилетнего возраста Curiosity. Он сел в кратере Гейл. Его задачей было подняться на вершину, или, по крайней мере, двигаться к вершине центральной горки этого кратера. Горка Шарп, она действительно Шарп, она очень высокая и остроконечная, и попытаться измерить грунт, изучить грунт по мере того, как он будет подниматься на вершину этой горы. Ну, гора высокая, 5 километров. Если кто-то из нас с вами пробовал, я вот попробовал подняться на 5-километровую гору под названием Эльбрус, на 4-м километре мои ноги отказали. Я думаю, что и Curiosity тоже вершины не достигнет. Но он понемножку, планомерно приближается к ней. И для геологов, конечно, все время новый материал преподносит. И вот, можно сказать, открытие. Давно же со спутников была замечена на склоне этой горы Шарп такая долина, которую прорезает канал Гедис. Такое впечатление, что этот канал был оставлен горной речкой. Ну, а откуда такие вот извилистые меандры, глубокая ложа канала? Наверное, с гор стекают, всегда стекают реки. И, в общем, это предполагалось, что это река. Но поскольку Curiosity рядом с этим каналом поднимается, его повернули и попросили его подъехать к краю этой долины, этого русла, назовем это честно, русло реки, древней реки. И посмотреть, что же там такое. Он передал фотографии, к сожалению, не цветные. Его цветные камеры, похоже, уже отказали. Но камеры для ориентации все еще работают. Они передают черно-белые картинки. И по этим черно-белым, но высокого качества изображениям, по круговой 360-градусной панораме, геологи сделали очень важный вывод о том, что вода в этом русле не единожды текла и потом навсегда пересохла, а время от времени появлялось. Там видны наносы, там видны глыбы, которые эта горная река сверху, с вершины спускает к своему устью. И это очень важное открытие в смысле истории Марса. Очень часто мы представляем себе Марс как некогда водную планету, а в этом никаких сомнений нет. На Марсе был океан, были озера, очень большие озера, кстати, кратер Гейл по этой причине и был выбран, что в нем когда-то было довольно глубокое озеро, и в центре остров, гора Шарп поднималась. Так вот, мы-то думали, что Марс потерял воду, постепенно высох и больше не обводнялся, но всегда остался сухим. А геологическое строение русла этой реки Гедис, оказывается, демонстрирует геологам, что там время от времени стекали водные потоки. То есть теперь уже мы смотрим на Марс как на неоднократно возрождающуюся планету. Откуда там была вода? Как она появлялась вторично и, может быть, много раз на Марсе, пока непонятно. Под грунтом там лежит вода в виде льда, вечная мерзлота. Но как Марс высыхал и обводнялся несколько раз, пока еще предстоит понять. Но это еще не все. Стекая по руслу горной реки, поток нес с собой породы, которые захватывал там, на вершине, вблизи вершины этой горы, вблизи вершины горы Шарп. Вряд ли когда-то доберется туда марсоход. У него уже много проблем. Его колеса достаточно побиты острыми камнями. У него уже энергии не так много, его ядерный источник электричества понемножку заканчивается. Ну, в общем, проблем много, и до вершины он не доберется. Но с вершины сами камни уже вдоль русла реки скатились вниз и стали доступны для исследования. Это тоже большой подарок для марсианских геологов. Будем ждать продолжения этой истории. И вот новость, которая порадует тех, кто следит за гравитационно-волновой астрономией. Ну, вы помните, в 2015 году физики, а точнее астрофизики, впервые зарегистрировали на Земле приход гравитационной волны. И с тех пор развивается новое направление – гравитационно-волновая астрономия. Каков источник гравитационных волн? Как правило, это слияние двух черных дыр. Иногда слияние нейтронных звезд – это подарок для астрофизики. Потому что нейтронные звезды не только гравитационный импульс посылают, они еще и слившись, взрываются как сверхновая, разбрасывают горячее вещество, и обычные оптические телескопы могут его изучать. И, кстати, мы теперь знаем, откуда на Земле и вообще в космосе золото. Мы раньше думали, что это производство в недрах массивных звезд. Нет, золото – это в основном результат слияния и взрыва нейтронных звезд. Теперь этот источник нам известен. Но черные дыры не такие информативные. Да, гравитационный импульс идет, а больше ничего мы не видим. Хотелось бы понять, как эта предыстория привела к тому, что слились две черных дыры. То есть попробовать увидеть предков, увидеть процесс слияния в самом его начале, когда еще черные дыры далеки друг от друга и постепенно приближаются друг к другу и приходят потом в контакт. Но как это сделать? Оказалось, можно. В 2020 году система телескопов роботов, а в мире сейчас немало таких систем, которые автоматически обшаривают небо, ищут что-то необычное, как правило, замечают либо новые астероиды, кометы, либо взрывы звезд, либо вспышки неоднократные каких-то звезд. То есть такие временные события, которые глаз человека раньше пропускал, а роботы теперь за этим следят очень хорошо. И вот в 2020 году система телескопов роботов, которые следят за вспышками сверхновых звезд, увидела, что одна галактика стала в 100 раз ярче, чем была до этого. Значит, что-то в ней произошло. Довольно ясно было, что именно. Находящаяся в центре этой галактики сверхмассивная черная дыра захватила пролетающую мимо нее звезду, разрушила ее своим гравитационным приливным эффектом и тут размазала ее, и вся энергия, которая была внутри этой звезды запасена, она единовременно выплеснулась наружу. Замечу, что внутри любой звезды колоссальная энергия, которая лишь постепенно просачивается к поверхности этого светила, и потом улетает, мы видим этот свет. Знаете ли вы, что тот солнечный свет, который сегодня приходит на Землю, родился в недрах нашего Солнца 170 тысяч лет назад? То есть в течение 170 тысяч лет он постепенно пробирался сквозь плотную плазму солнечного тела и, наконец, достигнув поверхности Солнца, за 8 минут долетел до Земли. Это значит, что в недрах нормальной звезды накоплено столько энергии, сколько она высвечивает в течение, ну, примерно 200 тысяч лет. А когда черная дыра разрушает звезду, в течение нескольких часов эта энергия выплескивается сразу в космос, поэтому вспышка очень мощная. Ну, замечательно. Значит, это вещество было захвачено сверхмассивной черной дырой, сформировало вокруг нее аккреционный диск, и черная дыра начала постепенно поглощать это вещество. Эти процессы мы уже привыкли наблюдать. Но вот что интересно. Астрономы не ограничились оптическими телескопами, а навели то рентгеновские телескопы, которые летают на орбите, и стали замечать, что каждые 8,5 часов с этим аккреционным газовым диском что-то происходит. Кто-то его возмущает. Расчеты показали, что недалеко от этой сверхмассивной черной дыры летает другая черная дыра с не такой большой массой. Мы их называем промежуточной массой черная дыра. Ну, тоже не очень легкая. Примерно 10 тысяч масс Солнца. Такие нам уже знакомы. Мы их открываем иногда в ядрах, в центрах шаровых звездных скоплений. В нашей галактике, в соседке, в туманности Андромеды уже обнаружено несколько звездных скоплений, в центре которых сидит черная дыра промежуточной массы, порядка 10 тысяч масс Солнца. Оказывается, эта парочка в центре той далекой галактики уже почти подошла к моменту слияния. Главная большая сверхмассивная черная дыра и обращающаяся по орбите вокруг нее черная дыра средней массы уже настолько близки, что средненькая, пролетает через аккреционный диск гигантской черной дыры. Это уникальное открытие и очень полезное. Теперь мы можем следить за такими объектами и ждать того момента, когда, затормозившись на орбите, они наконец-то сольются, и мы уже будем ожидать этого момента, и гравитационно-волновые антенны засекут ее, этот момент слияния черных дыр. И у нас будет полный набор о эволюции двойной черной дыры от момента их как сказать, захвата друг с другом до момента их полного слияния, превращения в одну большую черную дыру. Это, правда, очень интересное открытие. И фактически оно сделано благодаря телескопам-роботам. Без них мы бы такие редкие события не смогли заметить. И последняя новость на сегодня касается нашей галактики. Наша галактика из числа крупнейших. Андромеда и мы – это два крупнейших объекта в местной группе галактик. Еще около сотни маленьких не в счет. Как образуются такие гигантские галактики, как мы, как туманность Андромеды? Мы точно знаем, что они не рождаются такими большими. Каждая крупная галактика – это результат слияния мелких. А даже этот процесс получил немножко неблагозвучное название – галактический каннибализм. Ну и правда, они же поедают друг друга. Крупное поедает более мелких. И мы сегодня обнаруживаем, как наша галактика время от времени, каждые примерно 100-200 миллионов лет, захватывает один из своих спутников. У нас около 60 спутников летает, маленьких, крохотных галактик, и они время от времени поедаются нашей большой. Но оказывается, что жизнь нашей галактики началась со слияния двух приблизительно одинаковых звездных систем, которые дали начало нашей более крупной, но в дальнейшем она только наращивала свою массу. Как это выяснилось? А я сегодняшний свой рассказ начал с благодарности космическому астрометрическому телескопу Гайя и закончить хочу этой новостью, тоже связанной с работой телескопа Гайя. Это изумительный инструмент, он создан европейскими астрономами, запущен на орбиту с помощью Европейского космического агентства, работает в 1,5 миллионах километров от Земли и точно измеряет движение звезд. И за последние годы он помог нам сделать очень много открытий, именно связанных с движением звезд. Когда мы хотим выяснить какую-то родственную связь между звездами, у нас не так много параметров. Мы можем посмотреть химический состав. Если звезды близки по нему, ну, есть шанс, что они родственники. А остальные наблюдения до появления телескопа Гайя были почти невозможными. Как выяснить расстояние до звезд? Как определить, движутся они в одном направлении или нет? Теперь телескоп Гайя по прошествии 10 лет наблюдений стал выдавать нам эти результаты, и выяснилось, что наша галактика, по сути, состоит из звездных потоков. Ну да, есть основная плоскость, основной галактический диск, куда постепенно осаждается межзвездный газ, и из него формируются звезды более молодых поколений, таких как Солнце, еще более молодых, и современные звезды. А начало нашей звездной системы положили слившиеся друг с другом древние галактики, а значит, древние звезды, которые летают не в диске, а в основном в гало, в которое погружен этот диск. И телескоп Гайя помог нам выяснить, что гало неоднородно, что в нем такие звездные реки, астрономы называют их звездными потоками. И это воспоминания о тех галактиках, которые слились и дали начало нашей гигантской звездной системе. Выяснено, что не только наши, но и соседние галактики тоже появлялись путем слияния. Вы помните, на южном небе есть две легко различимые невооруженным глазом галактики Большое и Малое Магеллановое облака. Так вот, телескоп Гайя нам показал, что Малое Магеллановое облако – это на самом деле две галактики, которые мы видим в проекции друг на друга, и только благодаря измерениям с борта Гайя мы теперь различили эти две галактики, что одна чуть ближе, другая чуть дальше от нас. Ну и в отношении нашей галактики мы тоже начинаем различать звездные потоки и восстанавливаем историю формирования нашей звездной системы благодаря тому, что эти звездные реки долго живут, долго помнят о своем происхождении. Они уже не связаны в отдельные звездные системы, в отдельные галактики, но их движение напоминает о процессе разрушения этих упавших на нас, подаривших нам свои звезды, вот так можно сказать, галактиках, которые уже не существуют, но пополняют нашу звездную систему. Телескоп Гайя очень хорошо работает, и я надеюсь, что еще одно-два десятилетия его наблюдений принесут нам колоссальное количество открытий. Это новая эпоха в астрономии. Спасибо. На сегодня все.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. За последние лет 150 потребление энергии на одного человека на Земле выросло примерно в 5 раз. Эти энергетические 5 раз во многом определяют нашу жизнь. Источники энергии при этом разные. Нефть, уголь, газ, тепло, недр, сила воды, ветра, излучение солнца, ядерные реакторы. И способы потребления тоже разные. Автомобили, самолеты, ракеты, станки, радио и телепередатчики, освещение, обогрев и так далее, и так далее. Производится энергия в одних формах и в одном месте, потребляется в других формах и в другом месте. Любое преобразование энергии подчинено законам природы. Это объективные законы, которые не отменить никакими словами, декларациями, постановлениями или сколь угодно благими пожеланиями. Поэтому я задумываюсь о том, сколь сильно мы все заинтересованы, чтобы те, кто занимается производством, передачей и преобразованием энергии, хорошо эти законы понимали, чтобы они отдавали себе полный отчет в том, что делают. Другими словами, имели бы хорошее образование, не декларированное, а настоящее, не на словах, а на деле. Образование никак не должно отставать от энерговооруженности, от того самого в 5 раз на одного человека. А где образование добыть? Может быть, выкопать в земле? Или усмотреть в написанных давным-давно книгах? Нет, разумеется, источник передового образования хорошо известен. Это наука. Она больше, чем многое другое, может сказать нам о том, чего можно, а чего не стоит делать в наш энергетический век. Не будем забывать время от времени к ней прислушиваться. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук Андрей Африканович Ростовцев. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук Дмитрий Сергеевич Горбунов. Здравствуйте. И день большое добрый. Спасибо, что нашли время сюда прийти. Есть открытия, которые, когда они сделаны, означают только начало чего-то следующего. Ну, например, открыть остров, лежащий рядом с новым континентом. Настоящая история с этого только начинается. Пожалуй, самое известное открытие последнего времени – это открытие бозона Хиггса. Относится ли оно к этому разряду? Мы узнаем об этом, я надеюсь, но сначала посмотрим сюжет.
2: Окончен бал и гаснут свечи. Расхожие, в общем-то, строка. Нередко употребляемые по делу и в суе трепетно ждали, готовились, и он наступил. Долгожданный миг, миг торжества. Апофеоз сбывшегося. Конкретно утверждать, что высокопарная фраза 4 июля прошлого года пришлась к месту. Открыт бозон Хиггса. Его долго искали, пользуясь все более мощными ускорителями. Каждый предыдущий попросту не справлялся. Свершилось, наконец. Само по себе открытие новой элементарной частицы – знаковое событие в физике микромира. Ибо частицы эти напрямую связаны с физическими полями, в которых, в общем-то, и живут. Произнесите «фотон» – немедленно возникнет ассоциация с электромагнитным полем. Продолжать не будем, но на практике, гипотетически, в теории, безусловно, существовало еще одно поле. Перенесемся в страшный сон, где нет этого поля, и электроны, нейтроны, протоны, кварки, из которых слеплены упомянутые протоны и нейтроны, не имели бы массы. Чушь какая-то. Как в бородатом анекдоте, слово есть, а предмета, название которого мама запрещает произносить, нет. Но ввиду особых обстоятельств простим себе и дурацкую шутку, и смех, если, конечно, кто-то засмеется. Ведь отзвуков вселенской трагедии коснулись мы. Забегая вперед, скажем, поле это непростое. Больше, чем волшебное, ибо только благодаря ему существует в природе масса вещества. И нас бы попросту не было в этом безумном мире. А как его назовешь иначе? Если электроны летают в нем со скоростью света, а атомы не успевают сформировываться. Упомянуты далеко не все страшилки. Вот почему не лишне повторить. До открытия бозона Хиггса не было в физической теории частицы, ответственной за массу. И вот она появилась. Теперь, надеемся, вы не удивляетесь, что кто-то в восторженном экстазе назвал ее частицей Бога.
0: Я правильно понимаю, что бозон Хиггса в долгий период своего существования, когда он был конструкцией на бумаге, был изобретением, призванным заткнуть дыру в теоретическом понимании того, как устроен мир?
1: Ну, в каком-то смысле, да. Да.
0: Наверное, были и другие способы рассматривали затыкание этой дыры. Вообще удивительно, что за 40 лет до того, как появилась возможность что-нибудь померить, это было угадано. И второе, что дыра затыкается именно таким образом, а не каким-нибудь другим, или более сложным, или более хитрым.
1: Это удивительно, но за эти 40 лет было предложено более сложное и более хитрое решение. Но так оказалось, что пока, по крайней мере, выглядит как будто вот то самое решение, оно самое правильное.
0: А, сейчас, еще раз.
1: То есть... Решения-то были предложены.
0: А, были.
3: Да. Они более сложные.
1: Они более сложные, действительно.
3: Более хитроумные. Но это наиболее красивое решение и самое простое из них.
0: Значит, затыкание дыры самым простым способом, оно же самое... Самое красивое с вашей точки зрения. А что значит, что другие были?
1: На бумаге.
0: Это значит, что из них были какие-то следствия, которые можно искать?
1: Следствия, которые также большой дронный коллайдер в том числе пытался найти и не нашел. И другие эксперименты, которые работали до того, также пытались найти те или иные сюжеты. Да, мы сейчас не обсуждаем варианты, которые не работали теоретически.
0: Должно работать. Подождите. Нет, на самом деле это важно. Все же не вдруг делается, да? Были попытки что-то сделать, и их сначала тестировали теоретически, да? Не приводят ли они сами внутри себя к противоречию? Правильно я?
1: Конечно. Правильно вот так и возникла необходимость закрыть дыру.
0: Да. Да,
1: вот как с чего начали? Закрыть дыру.
0: Да.
1: Сначала теоретики поняли, что есть дыра.
0: Поняли, что есть дыра?
1: Да. И надо ее закрыть. Закрыть таким образом, чтобы с теоретической точки зрения она не выглядела как дыра.
0: Ага.
1: Вот так развивались модели, которые, можно считать альтернативными хиггсовскому бозону, который вот был найден на Большом адронном коллайдере.
0: У меня-то просто сложилось представление, может быть, неправильное, что Большой адронный коллайдер строили для поиска, верификации именно идеи Хиггса, а не чего-то другого. Поправьте меня, пожалуйста.
3: В том числе бозона Хиггса, это как бы было мейнстрим.
0: Да.
3: Но кроме этого, поиски ведутся других частиц. Они должны быть, мы уже знаем, они должны быть. И поиск будет продолжаться, вот, начиная с этого года. Мы об этом еще поговорим, да?
0: Что? Вы когда для себя решили, что Хиггс есть? Уже еще студентом или позже?
1: В бытность студентом я увидел Хиггса, живого Питера Хиггса, да. Поэтому Хиггс, конечно, есть для меня в этом смысле.
3: Хиггс существует.
1: Я был крайне удивлен, потому что я думал, что это очень старая работа, и, наверное, я был удивлен крайне, что он есть, тем более, что забавно, Хиггс перестал активно писать, активно писать работы научные, более-менее вот после этих вот знаменитых работ, нобелевских работ. Поэтому человек, который только входит в науку, так вот если посмотреть, вы смотрите, да, там поиски, автор такой-то, вот вы смотрите, автор такой-то закончил писать статьи в научные журналы там в 60-м году.
0: То или иное,
1: в общем, как-то, и вдруг вы его там встречаете на конференции, значит, тут, конечно, для меня был сюжет такой, ух ты. Поэтому Хиггс для меня.
0: Хорошо, но я должен сделать вывод, что... Вы уже с детского сада слышали о том, что бозон Хиггса, конечно, есть, надо его только найти.
1: Смотрите, с детского сада я знал, что есть дыра, и то, что дыра это как-то затекает, что там что-то должно быть, это я знал. И в это я верил. А будет ли это сюжетом вот таким простым, красивым или... Тут можно разные, значит, слова говорить, как это петли дверные многим скрипят, многим поют, да? Вот. Это я, конечно, не знал. Это я и сейчас не знаю.
0: Да.
1: Потому что если мы сейчас с вами говорим, что это прям хиггсовский бозон стандартной модели, как он есть, то как бы мы с вами сразу говорим, что следующие результаты, которые
0: мы ожидаем... Я сейчас запишу и привлеку вас к ответу буквально через 15 минут за это.
3: Как теория, так сказать, она признавалась, да? Вопрос был, можно ли было найти в ближайшем будущем экспериментально.
0: Я знаю, что я слышал такую фразу, что его нашли там, где искали, а не где-то еще.
1: Нет, смотрите, большой адронный коллайдер был так устроен, чтобы иметь возможность открыть вот предсказанный теоретический бозон Хиггса, если он есть. Вот если вы в такую теорию поверили, у него был свободный параметр. Свободный параметр – это масса этой частицы. Массу вы не знали. И, значит, если у вас кинематически не хватает энергии, чтобы родить частицу тяжелую, да, понятно, что даже если она есть, вы ее не увидите.
0: Не увижу.
1: Да? И история с предыдущими машинами, ЛЭП, Теватрон, которые работали и которые также надеялись найти хиггсовский бозон в том числе.
0: А, они его тоже искали.
1: Они его тоже искали, конечно, но им, так сказать, вот в данном случае им просто, ну, не повезло.
0: Знаете, я плохо просто понимаю слово, которое слышу каждый раз в связи с открытием бозона Хиггса, это набор статистики. Что на самом деле набирается? Что это? Что происходит?
3: Набираются результаты взаимодействия протон с протоном. В данном случае на машине.
0: Это именно то, что там разгоняется.
3: Да, разгоняется, они протон с протоном сталкиваются, и получается море частиц из этого столкновения. Редко в таких столкновениях, редко, рождаются вот эти тяжелые частицы, которые называются бозон Хиггса. И для того, чтобы ее выделить из фона других событий, которые не так интересны, да, нужно достаточно много их родить. А рождаются они редко, поэтому...
0: Фоном называются все другие события, которые мы сейчас не изучаем. Они ничем не лучше.
3: В основном эта физика уже изучена более-менее на других машинах. И, возможно, там есть тоже что-то интересное, мы этого не знаем. Но мы целенаправленно на фоне там, множества лишних, с нашей точки зрения, событий, мы ищем вот конкретно, значит, мы ищем бозон Хиггса, который рождается крайне редко, и поэтому нам нужно набрать очень много таких событий. То есть произвести
1: события, это много раз столкнуть протон с протоном.
3: Да.
1: Вот ударили протон с протоном, полетели вторичные частицы. Да. У вас детектор стоит, они записали сигнал, всегда электромагнитный сигнал в детектор. Вот записали все это вместе, вот это одно событие.
0: Ага.
1: Следующее.
3: И много столкновений.
1: Если у вас редкое событие бывает, да, то таких вот протон с протонных столкновений должно быть очень много записано, чтобы среди них глядишь и там что-то увидишь. Много лотерейных билетов нужно купить, чтобы выиграть, да?
0: Я сейчас, пока Андрей Фоканович говорил, подумал, что если бы у меня была игральная кость с большим числом граней, от меня бы потребовали подробный отчет, что нарисовано на одной из этих граней, да? Я должен, а грань можно видеть очень недолгое время. Я должен был бы, вот бросили, посмотрел на нее, тут же убирают. От меня требует подробный отчет, да? Я должен был бы много раз ее кидать, часто выпадали бы дурацкие, неинтересующие меня грани, и только в ряде случаев я имел бы возможность разглядеть. Примерно такое.
3: Примерно так и жизнь устроена на Большом адронном коллайдере.
0: А при этом усматриваете ли вы некую такую легкую иронию в том, что учебник по квантовой теории поля начинается с самого простого поля, с спина 0, а до открытия бозона Хиггса полей спина 0, насколько я понимаю, в природе известно не было?
1: Фундаментально. Да. Так-то самое, значит, простейшее такое адронное состояние, пи-мизона, это, значит, частица спина 0.
3: Да.
1: И это те самые...
3: Составная частица. Как мы сейчас знаем.
1: Да.
0: И это какой-то принцип или что это? Что фундаментальных полей спина 0 вот природа нам прятала от нас и ему готовила отдельную совершенно роль. Или я слишком обобщаю, и куда-то меня унесло туда.
1: Одна из мотивировок к тому, что вот такой частицы быть не могло, она как раз из теории следует, что частица спина 0, она с некоторых точек зрения довольно плохая.
0: Частица спина 0 с некоторых точек зрения
1: плохая. Да, довольно плохая. А вот все остальные, они хорошие, там, те, которые мы уже знаем. Частица спина 1, 2, там, единичка и так далее. Они, значит, более безопасные, так скажем.
0: Да.
1: А эта вот она такая не очень хорошая, как раз с точки зрения квантовой механики, как вот вы стартовали.
0: Да. То есть, возвращаясь к затыканию дыры, нужно было сделать некое волевое усилие над собой, чтобы сказать, что она именно этим затыкается.
1: Ну, теория развивается не в единый момент.
0: Нет.
1: Да, значит,
0: да.
1: То, что вот такое есть некая теоретическая неудовлетворенность от такого рода затыкания дыры, это понимание пришло позже, конечно. Угу. Когда теория уже была хорошо развита, и было показано, что она теоретически очень хорошо самосогласована на тех представлениях как квантовой теории, которые вот, значит, были и имелись. И как раз, например, тот факт, что на Большом адронном коллайдере идет поиск многих других аномальных событий, предсказанных разными другими моделями, в том числе обобщающими хиггсовские, да, если, например, хиггсовский бозон – это не фундаментальная частица, а составная какая-то, да, тоже какие-то есть предсказания. Это вот все эти исследования, они как раз продиктованы в том числе той неудовлетворенностью теоретиков, может быть, от такого решения проблемы с затыканием дыры.
0: Мы продолжим сразу после очередного сюжета.
2: Можно перевести дух, ведь все комплименты Бозону сказаны. Настала пора спуститься с небес на землю и рискнуть. Впрочем, для страховки давайте извинимся на всякий случай. Ваше божественное высочество, ваше величество, долгожданный Бозон Хиггса, спасибо, что нашлись. Но лучше сразу нелицеприятную правоту, чем в смущении отводить глаза. А правда она такова. Не очень-то нужен так долго играющий в прятки Бозон. Необходимо поле, с которым он взаимодействует. Крайне необходимо. Никакой жизни без него не будет. На практике это выглядит так. Мы находимся в вакууме. Субстанции, кстати, очень непростой. И в нем поле разлито. Вроде магнитного, но не совсем. Оно не силовыми линиями манипулирует, нарушает симметрии, только непривычные нам. Не те, что в обыденной жизни. Симметрии эти вращательные. А тем самым выделяют направление в пространстве, не в нашем, естественно, во внутреннем, в мире сверхмалого. Так и проявляется понятие массы. Чем сильнее взаимодействие, тем больше масса, и наоборот. Образно говоря, гуляет бозон по принадлежащему ему полю и одаривает массой те или иные частицы в соответствии с физическими законами. Лишь фотоны, частицы света, летают во Вселенной, как им вздумается, а остальные нет. С открытием бозона Хиггса, постулированием его поля, многое проясняется, и постижение Вселенной идет не только вдаль, но и вглубь вещества. В античные времена атом считался неделимым. Сегодня в массовом воображении он представляется хоть и сверхминиатюрной, но прям-таки солнечной системой с ядром, солнцем, электронами, планетами. На практике в парадигме научной интерпретации все, конечно, сложнее. Нынешняя теория описывает многое из того, что мы знаем о мире элементарных частиц. И даже название «стандартная модель» ассоциируется с некой обыденностью. Короче, историческое прижившееся название. Но в этой модели было необходимо новое поле с иными по сравнению с известными полями свойствами. И у него особая роль. Не взаимодействуя с ним, частицы не имели бы массы. И электроны не имели, и кварки, из которых сделаны протоны и нейтроны. Это был бы тот мир, о котором мы говорили в предыдущем сюжете, как и реальности, приснившейся в страшном сне. Сон разума, как известно, рождает чудовищ. Не здесь ли одна из точек пересечения научной и эмоциональной, точнее, художественной парадигмы познания? В мире, если по разуму к нему относиться, нет ничего чудовищного. Была бы возможность и спросить подтверждение очевидной, в общем-то, мысли у бозона Хиггса. Он бы, безусловно, подтвердил.

0: У меня тут такой рояль в кустах. Вот такой вот, заготовленный. Значит, называется эта штука мексиканская шляпа, по-русски сомбреро. Она в идеале, я должен был ее немножко смять, чтобы она стала более вращательно-симметричная, более круглая. Но суть дела в том, что здесь есть, сюда можно что-то положить, и здесь можно что-то держать. А почему-то поле Хиггс, вот здесь держать, как, не знаю, делают ли так ковбои, держать что-то на полях этой шляпы. Почему-то, говоря о Хиггсе, некоторые даже выступают в таких шляпах и обязательно приводят ее в пример.
1: Я думаю, да, это странная теория.
0: Но, хотите?
2: Ну, это прям совсем не та шляпа, да, здесь все симметрии нарушенные. Но иллюстрация, которую обычно при этом люди применяют, да, используя шляпу, к массе, значит, Хиггсовского бозона, вообще к Хиггсовскому механизму, заключается в том, что есть, вот пусть действительно будет такая симметрия красивая, да, вот здесь есть такое, как вот черный рант такой.
0: Желобок. Да, желобок. Вокруг шляпы идет желобок.
2: Вот если мы возьмем шарик, и шляпа была бы ровненькая, и так толкнем шарик, он будет крутиться здесь по желобку в идеале бесконечно долго.
0: Да. Да?
2: Это аналог безмассовой частицы. Вот мы ее запустили, инерции никакой нет, фотон, вот он летит и летит, да. летит. А если посмотреть на поля вот сюда, здесь такой желобок, и вот мы теперь пнем шарик со стенкой, да, либо отсюда покатится, либо отсюда покатится, но вот шарик будет вот тут вот так вот, никуда он не будет убегать, будет вот здесь вот на этом месте находиться. Вот это аналог того, что люди говорят массивная частица, и это аналог всех остальных частиц, которым Хиггсовский механизм дает массу, если говорить о примере, да, то вот как свет, который распространяется в среде, он изменяет свои свойства, да, скорость света в среде, это не скорость
0: света. Например, свет, да, через
2: например,
0: стекло, да?
2: Например, в стекле, да, скорость света, это не скорость света в вакууме, она меньше, да. За счет вот некого взаимодействия, электромагнитного взаимодействия со средой, вот так можно представлять себе, что все остальные частицы, участвующие вот в этом Хиггсовском механизме, распространяясь, но в данном случае стеклом является все, что мы окружаем, да, вот таким аналогом стекла, распространяясь в этом вакууме сложном, как было сказано в сюжете, приобретают массу, и скорость их становится отличной от скорости света, она становится меньше этой скорости.
0: Значит,
2: За счет такого вот взаимодействия с вот этим вот таким разлитым как бы Хиггсовским полем.
0: Изобретение этой как бы шляпы. Это и есть то, что сделали люди вот тогда, Хиггс и другие. Там ведь не только Хиггс был, там еще 5 человек, как минимум, да?
2: Да, предложили,
0: Хиггс,
2: да.
0: Хиггс Энгляр, получивший Нобелевскую
2: премию. Скорее, это не то, что изобретение шляпы. Шляпа была известна в другой физике, в физике твердого тела. Угу. Их замечательная работа стояла в том, что они поняли, что эту шляпу, которая там отлично сыграла свою роль в физике твердого тела, там тоже было нарушение симметрии, то есть тоже такие эффективно массивные частицы, как бы возбуждения такие. А их можно, и это можно применить вот к физике элементарных частиц.
0: Они подождите, они переизобрели или они знали?
2: Они знали. В статьях есть цитирование работ людей, которые использовали этот механизм для обсуждения физики твердого тела, там работа Андерсона, в частности. Вот. Они это знали, но нетривиально было, что этот механизм, такой вот, который иллюстрируется шляпой, да, можно применить к квантовой теории поля, которая тогда только начинала развиваться, такая довольно сложная теория. И это, в конце концов, оказалось, можно применить, и это самосогласованно, это на математическом уровне было показано, что это работающий механизм.
0: То есть это то, о чем мы говорили, можно изобрести много,
2: да,
0: но
2: да,
0: оно
2: да,
0: не выдерживает
2: проверки. За то, что это работает математически, была Нобелевская премия получена и задолго до того, как был открыт Хиггсовский бозон. За сам этот механизм, за то, что действительно вот это вот такое решение, оно подходит.
0: Это была отдельная Нобелевская премия, совсем не Питеру Хиггсу и не Франсуа Энглеру.
2: Это был за механизм, за то, что доказали, что такой механизм действительно самосогласован теоретически.
0: А вас удивляет это, что разные области знания и разные куски реальности внутри себя каким-то непостижимым образом содержат одну и ту же математику?
3: Мне кажется, что природа так и устроена, что наши познания о разных участках природы, они самосогласованы между собой. То есть, скажем, физика твердого тела имеет такие же подходы, как я не знаю, физики элементарных частиц, да, методические подходы и в теории, в общем, это самосогласованные вещи. Я вот чего хотел сказать, немножко отвлекаясь, вот просмотрев два сюжета, получил такое впечатление, что мысль о том, о приобретении массы частиц, да, проводится таким образом, что дается представление, что вот, да, вот наша масса, наш вес, да, он, например, ну вот мы ощущаем, да, так сказать, вот благодаря бозону, бозону Хиггса, да. Но хотел бы сказать, что наш вес на 95% это не, к бозону Хиггса не имеет отношения. Это энергия связи внутри протонов и нейтронов. Массы кварков, легких кварков, которым, которые получили свою массу от бозона Хиггса, они там в десятки раз меньше, чем масса тех частиц, которые они составляют. То есть нейтронов, протонов, ядер.
0: И в то, что нас окружает, в то, массу что... того, что нас окружает, существенный вклад, доминирующий вклад дают другие,
3: другие эффекты
0: из-за сильного, да, там, обмена, да, чем-то.
3: Мы,
0: там,
3: просто, мы просто даже бы не заметили.
0: Так, на уровне премию там отбирать никто не собирается.
3: Да? Нет, никто не собирается.
0: Но, почему но как... тогда? В чем тогда важность того, что вот, вот именно бозоны Хиггса и всей этой истории?
3: Важность в том, что мы получаем самосогласованную теорию. Мы получаем... Это важно в теории. Это важно в теории. Важно, конечно, и на деле, но на уровне эффектов порядка 5%. Да. Да? Но для теории это имеет принципиальную важность. Мы знаем механизм, как вот эти 5% обеспечены. Мы не знаем, как развивалась бы жизнь, скажем, с электроном, у которого масса там, в 10 раз меньше. Или... То все равно бы у него была масса за счет самодействия. Это тоже важная вещь, так сказать. Я хотел обратить на это внимание. Может быть, это меня поправит. В теории, скажем, действие поле, которое создает электрон с самим электроном, это имеет, без, значит, имеет в принципе бесконечную энергию. То есть он был бы бесконечно тяжелый электрон, если бы не было бы позитронов. Да? Ага. Но вот так жизнь устроена, что вот есть еще позитроны, которые, ну, вот все нет, вместе, они дают это часть, отрицательный
0: это
3: вклад
0: часть, в этот. Согласованности, да, вообще это вот, да, всей картины.
3: Да? И ровно такая же история, возможно, мы придем к этому вопросу с бозоном Хиггса. Вот о чем говорил Дмитрий в самом начале. Это его самодействие, взаимодействие со своим полем. Ну, проблематично, оно расходится, да?
0: Сейчас. С Хиггсом есть проблемы, говорите.
3: С Хиггсом есть проблемы.
0: С Хиггсом есть проблемы.
3: Конечно.
0: Сейчас. Затыкание одной дыры успешно произошло, но в том, чем заткнули, через некоторое время образовалась еще какая-то недоделка.
3: Да, точная частица со спином 0 имеет проблемы, да.
0: А, вы то, говорили что, об этом, да, что частица со спином 0 имеет проблемы. Поэтому нужно что-то делать с Хиггсом. Что частица со спином 0 имеет проблемы. Поэтому нужно что-то делать с Хиггсом. Значит, у меня есть радикальное предложение.

0: Хиггс этот не останется в одиночестве, или, что еще вероятнее, окажется неэлементарной частицей. Аналоги тому есть. Протон, к примеру, очень долго постулировали его элементарность, а потом выяснилось, что состоит он из кварков, а элементарными являются по сегодняшним представлениям эти самые кварки, которые входят в состав протона. Как говорится, возможны варианты. Как часто, забираясь на высокую гору, альпинист надеется увидеть весь мир на ладони, но зачастую открываются новые виды, и более интересные, и более манящие. Действительно ли в рамках стандартной модели бозон Хиггса один? Действительно ли он элементарный? А вдруг исследователи ожидают совершенно новые явления, пересмотр постулатов, моделей или простые уточнения? Правда, порой от этих уточнений дух захватывает не меньше, чем от коренного пересмотра взглядов или смены полюсов в этих представлениях. И в связи с этим серьезные физики, обычно не бросающие лишних слов на ветер, оживленно начинают говорить о совершенно загадочной пока материи, о темной материи. Ее в нашей Вселенной значительно больше, чем обычного вещества. Обоснована ли надежда, что частицы этой загадочной субстанции могут рождаться на Большом Адронном Коллайдере? Опять напрашивается на комплимент бозон Хиггса. Ведь, к примеру, к проблеме сущности электрического заряда не видится пока даже подходов. А только-только открытый бозон позволил трактовать одно из основополагающих физических понятий – массы материи. Казалось бы, остановиться можно, оглянуться, передохнуть. А он уже с темными их модификациями, засучив рукава, пытается разобраться. Что ж, успехов пожелать хочется. Или, коль сверхдинамично дело пошло, употребим более эмоциональный возглас. Так держать!
1: С Хиггсом, сообщаете вы мне. Уж не знаю, жалеете об этом или нет, что сказали. С Хиггсом, с самим Хиггсом есть проблемы? С полем Хиггса? Как таковым, да?
2: Да.
3: Да-да.
2: Поэтому надежда, что дальше будет интереснее.
1: Ага.
2: Смотрите, вообще-то все развитие, которое у нас было до этого, да, оно показывало, что дальше глубже у нас следующая структура какая-то появляется. Так? То есть мы с вами говорим, вот у нас вещество, дальше смотрим, ага, твердое тело не такое твердое, там внутри какие-то атомы, какая-то решетка, залезли в атомы, там электроны, ядра, дальше залезли в ядро, там у нас, и вот с этой точки зрения, да, у нас каждое новое, ну, некий шаг, который мы делаем, она показывает, что то, что мы раньше считали элементарным, на самом деле не элементарное, состоит из чего-то. Так, из какой-то структуры.
1: В этом смысле, в лептоны мы уперлись?
2: В лептоны мы уперлись. В лептонах мы пока такого не видим. Но, как говорится, кто же обещал, что, изменив там нашу шкалу чувствительности всего в 10 раз, мы сразу увидим это что-то новое. Да?
1: И с Хиггсом что?
2: С Хиггсом мы пока не знаем, мы только увидели его. Только вот увидели Хиггсовский бозон. Более того, смотрите, вот мы тут сказали, что Хиггсовский бозон дает массу электрона-то. А доказать это мы не можем экспериментально. Пока, так как мы увидим Хиггсовский бозон на Большом Адронном Коллайдере, это мы знаем, что Хиггсовский бозон дает массы частицам, как говорят, третьего поколения. Это некие аналоги электронов, наших УД-кварков, но только много-много более тяжелые. И поэтому много-много более сильно взаимодействующие с Хиггсовским бозоном. Это и позволяет его увидеть.
1: Это доказано, а по аналогии и потому, что частицы более легкие ничем не отличаются, кроме того, что они легкие, мы думаем, что нет причин, чтобы для них не было
2: того же самого. Да-да, дело в том, что то, что они легкие, это с точки зрения бозона Хиггса означает, они отличаются силой взаимодействия с этим самым бозоном Хиггса.
1: Да.
2: Так что они отличаются. Как раз мы нашли то место, где они отличаются. До этого все было хорошо. Все сильные и слабые электромагнитные взаимодействия у них были одинаковые. Да. Все, что их отличает, это массы. И, соответственно, сила взаимодействия с этой частицей. Поэтому, может быть, у нас и там не так все просто. Может быть, там несколько бозонов Хиггса или этот сектор более сложный. Мы только стали его изучать, только стали его смотреть.
1: И тем не менее, знаете, я чего не пойму? Я не пойму, что мне трудно понять. То, что вот математическая непоследовательность теории самого поля Хиггса, о которой вы мне сейчас рассказали, что она не явилась препятствием постройки Большого Адронного Коллайдера. Казалось бы, есть это противоречие, ну, значит, наверное, поля Хиггса нету. А теперь он вообще в дурацком положении.
2: Нет,
1: теория
2: нет,
1: противоречива,
2: нет,
1: нет, нет, а Хиггс-то найден.
2: Смотрите, помните, там была дыра такая, да? И мы дыра-то все равно была. Сейчас с открытием Хиггсского бозона мы видим, что этой дыры нету, наверное, ее закрывают вот такой вот заплаткой.
1: Угу.
2: Но детали этой заплатки мы пока не знаем. Она может быть более сложной, более интересной. Мы пытаемся это изучить вот в ближайшее время экспериментально.

0: так. Но дыра-то все равно была. Поэтому, значит, хотя мы ожидали, что там будет не такая заплатка, а более сложная, более интересная, мы понимали, что заплатка-то должна быть. И вот этот вот сложный инструмент, большой дронный коллайдер, и сложные приборы, которые там стоят, они были настроены на то, что не просто найти Хиггсский бозон, а вдруг там его нету, да? Тогда что, мимо, что ли?
1: А что?
0: Нет, эта сложная машина организована так, что она могла найти и такие заплатки. Может быть, те заплатки, которые были предложены людьми вот до этого, значит, времени, да, до нашей эпохи, эпохи большого дронного коллайдера. Этот большой дронный коллайдер должен был попробовать, посмотреть, протестировать. Поэтому тут как бы...
1: Так, и что сейчас из него посыпется?
0: Что-то найти он был обязан.
1: Что сейчас посыпется? Что вы ожидаете от большого дронного коллайдера?
2: Должны? Мы ожидаем, да, что мы увидим следующее поколение частиц. Да? Какие это частицы будут, мы не знаем. Но что-то вот должно компенсировать ту...
1: Несостоятельность
2: в этой заплатке. Заплатка не очень хорошая.
1: А еще подштопать.
2: Например,
1: поправки. Раньше из трубы лило вот так, теперь капают капельки,
2: но, и теперь нужно еще подтянуть. Теперь, так сказать, нужно все-таки... Природа устроена красиво все-таки. И нам нужны дополнительные поля, дополнительные частицы, которые объяснят ту физику, которую мы сейчас не понимаем.
1: Они нас чему научат? Вот эти новые частицы, которые в ближайшие там года два, да, буквально, да, скорее всего, на коллайдере.
2: Если нам повезет.
1: Хорошо, 5. Ну, сколько?
0: Смотрите, там, может быть, с точки зрения... Вот давайте опять немножко... Мы пропустили, в чем, собственно, проблема. Да? Чем Хиггсовский бозон? Попытаемся сказать, в чем Хиггсовский бозон-то плохо. Мы знаем, что физика частиц, как
1: чем
0: мы...
1: Давайте, можно я уточню? Чем наше нынешнее понимание Хиггсского бозона не полно, и чем оно страдает? Точно. Он сам по себе, по-видимому, абсолютно прекрасен, и ни о чем таком не подозревает. Да, я с вами.
0: Мы знаем, что физика частиц не полна. Есть явления физические, да, я сейчас не говорю о теории, я говорю о физических явлениях, которые не объясняются этой теорией.
1: Ага.
0: Есть явления нейтринной осцилляции, например, такие. Да. Их нет стандартной модели, и как появляется масса у нейтрино, это отдельный интересный разговор. Есть явление темной материи, о котором у вас был сюжет. Есть явление, которое состоит в том, что мы с вами стоим из материи, а антиматерии вокруг нас нет. А на большом адронном коллайдере в столкновении рождаются частицы парами. Так, все замечательно. И куда делась эта антиматерия? Вот есть такие вопросы, на которые современная физика частиц, если говорить вот этой последней проблеме, темной материи вместе с космологией, да, вместе с гравитацией, дать ответ не может. Поэтому мы говорим, что физика частиц не полна, и должны быть еще какие-то новые частицы или какие-то новые сюжеты, да, которые вот в нашей картине мы пока не видим. Теперь, если есть такие замечательные частицы, есть их взаимодействие с вот этим Хиггсовским бозоном, то... Что они делают? Они за счет так называемых квантовых поправок, да, значит, они, например, тяжелые, но пока мы их кинематически не видим на большом адроне, вот не увидели, не да, пока
1: энергии,
0: они тяжелые, не хватает энергии. Тем не менее, они участвуют так на квантовом уровне, виртуально,
1: они
0: как говорят,
1: взаимодействуют,
0: что-то такое делают. Да.
1: И движуха
0: сводят к тому, как, значит, как-то черти пьяницу, да, значит, они приводят к тому, что пьяница все больше и больше пьет, а Хиггсовская масса должна все больше и больше расти.
1: Да.
0: Она должна подняться, стать более тяжелой, подняться к масштабу масс вот этих частиц новых гипотетических.
1: Из-за вот этой движухи.
0: Да. Из-за этой движухи, да. А мы его уже нашли, мы же его увидели, все нашли. Поэтому, значит, он не поднимается. И почему не поднимается-то? Либо нет частиц, а мы понимаем, что частиц должны быть, у нас есть проблемы, которые надо решить. Либо что-то есть более хитрое, какой-то компенсирующий механизм,
1: который как поедает
0: Вот. Вот. Поэтому что-то, и это что-то должно работать вот на том же масштабе, который на большом адронном коллайдере.
2: На масштабе масс.
1: И это должно работать не черти где. Это будет видно не на коллайдере в 10 раз или в 100 раз более мощно. Должно быть видно здесь.
2: Да, должно быть за углом. Это где-то за углом.
1: Сейчас. А это до сих пор не видели, потому что просто... Эксперимент был другой
2: направленный.
1: Или просто пока еще статистики нет. Или уже известны специалисты. Ну, намекните
0: пока
1: уже.
0: Мы же не знаем ответа. Мы же не знаем, какой механизм. Ну,
1: специалисты поймите. Уже что говорят?
2: Да. Нет, ничего не говорят. Они ищут новые явления, новые частицы. И это как иголку в стогу сена, если ты не знаешь, как иголка выглядит. примерно.
1: Вот. Но мы знаем, что она есть. Но мы знаем, что она черт возьми, там иголка, булавка, заколка, да. Или что-нибудь еще.
2: Что-то еще, что нам должно ответить на многие вопросы, на которые у нас нет ответов сейчас.
1: Мы совершенно нагло полагаем, что, найдя это, мы ответим сразу на несколько вопросов. Так же с Хиггсом
2: нам,
1: было.
2: Нам очень хотелось бы. Но
0: На один бы вопрос ответить.
2: Да, на один бы вопрос ответить, да.
1: Один последний сюжет.
3: Бозон Хиггса и его прародитель Большой Адронный Коллайдер не просто приимы того Всемирного театра, в котором великий провидец Уильям Шекспир видел людей лишь в качестве актеров. И на Коллайдере этом физики собираются как минимум хорошо изучить свойства бозона. Действительно ли они такие, какими их с невероятной точностью предсказала стандартная модель? Ведь существуют взгляды, что она всего лишь наивный, старый вариант. Но вполне могут быть физические явления, которые на Большом Адронном Коллайдере пока не открыты. Впрочем, интереснее другое. На суперприборе 21 века, иначе коллайдер не назовешь, сделано столько, что вряд ли его обидят некие характеристики, которые не от недомыслия, естественно, из-за объективно сложившихся условий появились. Итак, как ни крути, коллайдер — это кувалда. И на нем лупят протоном по протону. Разлетается много лишнего, того, чего физикам ни к чему лицезреть, только время терять. Сотни попутных частиц и осколков для них всего лишь мусор. Иначе быть не могло. Протоны — составные частицы, посему собираются физики использовать электрон-позитронные коллайдеры. Электроны и позитроны — точечные частицы. Когда они сталкиваются, получаются, как говорят ученые, чистые события. Вот почему, если смотреть правде в глаза, кольцевые коллайдеры для открытий, электрон-позитронные, а не линейные, для точных измерений. Энергии, кстати, для подобных опытов нужны тоже гигантские, а на линейных ускорителях это сделать труднее. Короче, есть над чем поломать головы, но обсуждения идут вполне конкретные. Но ведь цель-то какие? Какие вопросы? Все ли доступные области энергии уже открыты? Или грядут новые горизонты? Принципиально новые? Какие? Темная материя замаячила где-то вдали. А ведь еще и темные энергии существуют. Их в совокупности более 95% всего вещества Вселенной. Ученые скупы на слова. Проникнуть в эту область было бы очень интересно. Простите, но разве таков накал эмоций требуется, когда речь идет о предстоящем прорыве к познанию абсолютного большинства всего сущего? Но тайны эти не нам раскрывать. Ученым. Значит, право на эмоции, на степень восторженности им принадлежит. По праву первооткрывателей.
1: То, что вы мне только что рассказали, противоречит тому, что я слышал раньше. А слышал я, и поправьте меня, буквально, что Хиггс – скучная частица. Что открытие Хиггса делает физику немножко более скучной или сильно более скучной из-за того, что если бы его не было, вот тогда новая физика наступила бы на энергии, доступных Большому Адронному Коллайдеру, и мы узнали бы вообще кучу всего. При том, что он что-то нам дает. Он закрывает что-то.
2: Можно я это так сформулирую? Вот у вас есть большое пространство со множеством дыр. Угу. И вы одну дыру закрыли. Угу. И ровно на эту одну дыру жизнь стала скучнее.
1: Скучнее.
2: Вот. Скажем, на 1% она стала скучнее.
1: То есть то, что делают у людей, ходящие вот по той улице, мне теперь стало не видно, да?
2: Да, да. Но есть еще 100 улиц с другой стороны, да?
1: Да.
2: Вот, собственно говоря, примерно такая ситуация.
1: Ну, то есть, в каком-то смысле скучно, но, слава богу, веселья
2: еще хватит на много поколений.
1: Значит,
0: просто с Хиггсом вот как раз был этот сюжет, что машина эта, большой дронный коллайдер, был так устроен, что вы вот эту дыру не могли обойти. Это как бы вот вы идете по... Вам нужно пройти, у вас слева стена, справа стена, а вот здесь вот дыра вот размера ваш тротуар. Вы должны через нее перепрыгнуть. Да. Деваться некуда. Да. Вы должны перепрыгнуть. Да. А остальные дыры относительно работы Большой Адронный Коллайдер, они расположены как бы, ну, немножко в стороне. То есть не очевидно, что они могут быть здесь. То есть вы можете их... Вы можете это найти. Вот сейчас вот в два раза увеличили энергию столкновений. Вот сейчас они повалятся там, да? Новые частицы, новые какие-то явления, эффекты. Но это не гарантировано. это не гарантировано. Вот в чем все дело. Поэтому оптимизм есть, но такого, значит, что вот прямо завтра это случится, мы готовы. Такого настроения нет, конечно.
1: Просветите меня, пожалуйста. Темная материя тоже часть нашего мира. Ей массу механизм Хиггса дает.
2: Ну, нет, это неизвестно.
1: Это неизвестно. Ну, тут много чего. 40 лет назад Хиггс тоже не был известен, а механизм был прописан.
0: Мы не знаем, кто такая темная материя. Модели темной материи очень много. С точки зрения физики частиц есть модели, где эта частица вот с массой, вот как вот хиггсовский бозон, 100 ГФ, и на Большом адронном коллайдере вы должны такие частицы, как-то они должны появляться у вас, да? Но их очень тяжело найти, потому что, смотрите, хиггсовский бозон-то как нашли? Он распадается, и вы смотрите по продуктам распада, а если это частица темной материи, то она стабильна.
1: Она улетает, наверное.
0: Она улетает, и она электрически нейтральна, она же как-то темная материя, да, электрически нейтральна. Попробуйте такую штуку найти, убедиться, что это действительно частица темной материи.
1: Много хуже, тут много чего, это конечно, невидимые, конечно. Это невидимые и невесомые иголки в стоге сена.
0: А есть такие кандидаты, а есть кандидаты на роль частиц темной материи, которые... и имеют массу в области рентгеновской, например.
1: Это что значит?
0: А вот это рентгеновские лучи, да, их лучи. Значит, все флюорографию ходим, да, значит, вот там появляются фотоны, которые мы облучаемся, да, вот какой-то энергии. Ну, вот эта энергия может поставить, соответственно, массу частиц, о которых идет речь. Вот такую массу имеет. Это вообще какие-то очень легкие, очень легкие, много легче, чем электрон.
1: Это вообще
0: какая-то. А есть кандидаты, у которых вообще их лучше характеризовать, как бы, вот есть, говорят, корпускулярно-волновой дуализм. Характеризовать лучше длиной волны, она вот какая-то вот такая. Это вообще как-то не частица, непонятно, локализована где-то вот.
1: Вы меня в самом начале,
0: понимаете,
1: меня оба в самом начале научили, что выбор в пользу Хиггса был, конечно, сделан природой, но в наших головах, и в частности, как я понял, в ваших, отчасти он был сделан благодаря простоте и красоте. Вы и так нет, вы такое говорили. У меня
2: все
1: как-то записано.
2: Говорили, да?
1: Да.
2: Но
1: отлично.
2: В рамках известных нам явлений, ну, скажем, внутри стандартной модели, да? Темная материя выходит за рамки стандартной модели, она ничем не описывается. Это совсем новое явление.
0: Про темную материю мы пока знаем только по ее влиянию гравитационному.
1: Да, очень
0: сильному,
1: очень
0: слабому.
2: Да. Мы даже не знаем, взаимодействует ли
0: она. Дыра, которую мы затыкали, это была дыра в электрослабом взаимодействии, которую мы знали, отлично изучали, мы понимали, что там не может быть этой дыры, там что-то должно быть, какая-то должна быть заплатка. А в данном случае все указания... гравитационно, это может быть вообще такая частица,
1: но если которая... мы верим в большой взрыв, то если бы оно было сильно не так, то Вселенная была бы устроена сильно по-другому.
0: Вот тут, к сожалению, так. Тут модели бывают, вот как я вам сказал, всякие разные. Да. Бывают модели совершенно верно частиц, такая же тоже частица, массу имеет все, но ни с кем не взаимодействует. Не взаимодействует ни с кем. При этом в ранней Вселенной есть механизмы рождения таких частиц.
1: Да. Гравитационные. Вот их нарожали, и все.
0: И нарожали, и все.
1: Подождите, это же очень важно, потому что, видите, не взаимодействует ни с кем, означает, что нет никакого способа ее...
2: Именно. Засечь. Никакого способа родить на Большом адронном коллайдере.
1: Никакого способа родить. Вообще никакого.
0: Пожалуйста, такая модель есть теоретически.
1: То есть, видите, мы не можем это исключить. Это же удивительно. Даже ее как бы статус существования совершенно другой. Она существует, но она как совершенно параллельна. Нам, да?
2: Она взаимодействует с нами гравитационно.
1: Да, их нужно собрать сделать из них огромные кусочки.
0: Это все собирается, все хорошо. Гравитация работает на больших расстояниях, только гравитация работает, всех остальные взаимодействия не работают. Вот. Но, к сожалению, вот такая модель, она непроверяемая. Исключить ее можно только если мы найдем какой-то нормальный кандидат, физически, экспериментально найдем, посчитаем, поймем, что действительно вот их столько, сколько нужно, тогда мы скажем, того, наверное, нам не надо. Но...
2: Здесь мы просто не знаем.
0: Конечно.
2: Идет массовый поиск кандидатов в темную материю. Много экспериментов. Да. Пока результат везде отрицательный.
0: В том числе на Большом адронном коллайдере. Там какой используют... какие процессы используют? Вот представим себе, что у нас столкнулись там протон с протоном. Да, в эту сторону полетела какая-то частица, которую мы регистрируем. Там, мюон, электрически заряженный, хорошо регистрируем, все, вот оно сюда полетело, знаем. А в эту сторону ничего не полетело. Как так? Но тогда мы говорим, а может быть, Не обязательно, но может быть. Это вот здесь родилась частица темной материи, которая в эту сторону полетела. Она электрически нейтральна. Да. Мы ее поэтому зарегистрировать не смогли. Она не распадается, потому что она стабильна. Мы ее предложили, чтобы решить проблему темной материи.
1: Живет... Много таких глупостей позволит нам сделать, как, ну, как с нейтрино, да, как с открытием нейтрино. Много таких глупостей позволит сделать нам какие-никакие выводы, да?
0: Да. Так вот это как бы как вариант, как ищут такие частицы на Большом адронном коллайдере.
1: И вот нет, не про, вот это и делают.
2: Да, ищут, это делают и многое другое. Новые процессы, ищут новые, что-то новое, да, что отличается от того, что мы уже видели, да. Видео, то, что мы видели, закодировано в некие модели, которые накладываются на то, что мы сейчас наблюдаем на Большом адронном коллайдере. Если то, что мы наблюдаем в каком-то месте, отличается от моделей, в которых заложены уже наши предыдущие знания, то в этом месте будет интенсивно смотреться, искаться, что это такое.
1: Да, понятно. Вы говорите следующее. Для того, чтобы осознать, что в моем знании есть дыра, нужно, черт возьми, чтобы этого знания было достаточно много, чтобы оно не может стать из одних дыр. Должно быть знание, в котором есть пробелы. Очень коротко. Ваши личные, может быть, даже очень лично окрашенные взгляд на перспективу физики высоких энергий, физики элементарных частиц и нашего понимания фундаментального устройства мира, ну, в ближайшие 10 лет. Сильно ли мы продвинемся? Будет ли следующий качественный скачок? Или будут уточняться детали? Или произойдет или не произойдет что-то? Есть ли у вас есть какие-то личные взгляды на это, Андрей
2: Викторович? Мое мнение, что мы стоим на пороге принципиальных открытий.
1: Да?
2: Да, и произойдут они, ну, может быть, не завтра, но в течение десятилетия, может быть, двух десятилетий, мы узнаем много принципиально нового о природе, которая вокруг нас.
1: Вообще?
2: Вообще, но глубинные именно фундаментальные процессы, фундаментальные, наши фундаментальные знания поменяются. Слишком много неизвестного сейчас, слишком много мы задаем вопросов.
1: В этом смысле, Дмитрий Сергеевич, вы согласитесь, что в этом смысле... Хиггс начало истории.
0: Но какая это история? Теоретики за время ожидания вот результатов Большого адронного коллайдера придумали много всяких разных сюжетов.
1: Угу. Надо было быстрее строить.
0: Мы же не знали, где он, да?
1: Да.
0: Вот, поэтому сюжетов было придумано много разных. Но есть конкретные явления, которые нужно объяснить. И, в частности, если говорить о нейтринном секторе том же, то там есть параметры, которые точно совершенно будут измерены экспериментально. Результат это работы там, ближайших нескольких лет или, может быть, десятилетий для этого понадобится. Это не очень понятно. Вот. Но вот работа Большого адронного коллайдера исключительно важна, потому что после нее мы поймем вот на этом масштабе, как устроена физика на этом новом масштабе, и новые проекты, которые экспериментаторы, теоретики вместе пытаются, значит, организовать, проекты в области коллайдерной физики, вот всякие электрон-позитронные машины, о которых говорилось в сюжете, они, конечно, сейчас смотрят на результаты Большого адронного коллайдера и с некой надеждой смотрят, что же будет на 14 ТЭВах, на 13 ТЭВах.
1: На новой энергии,
0: с которой он будет работать. Потому что в зависимости от этих результатов и даже разные машины нужны.
1: Ага, следующего поколения.
0: Да, да,
1: ну
0: да,
1: и
0: да.
1: Кроме того, я хочу еще напомнить, что бывают открытия, самым интересным следствием из которых оказывается совсем не то, которое ожидали. Даже то, которого совсем не ожидали. Андрей Африканович Ростовцев и Дмитрий Сергеевич Горбунов. Большое спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо, до свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Привет, друзья! В эфире научная станция. Я Александр Соколов. Как вы знаете, мы выходим в эфир по средам и субботам. Общаемся с учеными, с популяризаторами науки, вы задаете ваши вопросы, и иногда мы отправляемся в какие-нибудь необычные, экзотические, интересные места в формате «Эффект присутствия». Сегодня как раз такой формат. Сегодня у нас будет интересная экскурсия, но сначала я попрошу представиться нашего второго ведущего Виталия Крауса, без которого вообще никакая экскурсия, конечно, не получится. Виталий.
2: Привет, привет, и приветствую всех, кто смотрит прямо сейчас этот эфир, и благодарен вам за то, что вы это делаете. Если вы смотрите в записи, тоже огромное спасибо. Вообще, чем больше нас смотрит, тем лучше, ну так, мне кажется, по крайней мере. Нажмите лайк под этим видео, напишите комментарий какой-нибудь, ну и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Мы видим по статистике, что нас смотрит очень много людей, которые по какой-то причине не подписаны. Если вы не подписаны, еще напишите, почему вы этого не сделали. Ну и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие все стримы и видео. Ну, а я напомню о том, что поддержать можно также и данный конкретный стрим при помощи суперчата, к примеру, или ссылки, которые имеются в описании. Если вопрос присылается таким образом, мы в самую первую очередь ваш вопрос, собственно говоря, и зачитываем. Ну, а также нас можно поддержать при помощи Patreon и спонсирования канала на YouTube. Спасибо вам огромное за подобную поддержку.
1: Да, спасибо, Виталий. А сейчас о том, что нас ждет, мы отправимся на экскурсию в физико-математический салон Дрездена. Посмотрим на редкие оптические, астрономические, геодезические приборы 16-18 столетий, в том числе инструменты для счета, чертения, измерения длины, массы, температуры, зажигательные стекла и так далее. Музей вообще классный, славится своей коллекцией небесных и земных глобусов. Ну, может быть, такая изюминка этой коллекции – это механическая счетная машина Паскаля 1650 года. Ну, а нашим гидом сегодня будет наш уже постоянный гость и спикер Ксения Чепикова. Ксения, приветствую вас.
3: Всем здравствуйте.
1: Да, я напомню, что Ксения – PhD, историк, научный журналист, автор классных книг, уже выступала у нас, по-моему, трижды. И сегодня, скоро уже мы вместе с Ксенией отправимся в эту интересную экскурсию, но сначала я хочу еще напомнить, что в конце каждого стрима мы просим нашего гостя выбрать авторов лучших вопросов, двух авторов лучших вопросов, они у нас получают призы, как правило, это футболки форума «Ученые против мифов». Например, на предыдущей нашей, на предыдущем нашем эфире значит, авторами лучших вопросов у нас был Кирилл Назаренко, если не ошибаюсь.
2: Да, ты не ошибаешься.
1: И авторами лучших вопросов были Кисти Перо, который спрашивал, так а что про женщин-пиратов? Все ждала этого вопроса. И Михаил Сычев, который спрашивал, рассказывает своим ученикам, что пираты Карибского моря не только в кино, но и в реальном 18 веке говорили преимущественно по-английски. Это, видимо, не вопрос. Но, тем не менее, Кирилл счел, что это лучший вопрос. Вот. И Михаил Сычев, Кисти Перо, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые появятся в чате нашей трансляции. Узнайте, как вам получить футболки «Ученые против мифов». Все остальные готовьте ваши хитрые, острые вопросы. Ну и что? И мы тогда
2: давай скажем еще, что эти самые лучшие вопросы также появятся в Инстаграме лаборатории научных видео. Мы немножечко в связи с профессиональным форумом про просвет притормозили, но тем не менее в ближайшем будущем будут появляться все новые и новые вопросы. Я думаю, что они будут появляться в куда более быстром темпе. Ну, пожалуй, все. Мы можем передать слово.
1: Так,
2: наверное, Ксения.
3: Да, еще раз здравствуйте. Мы с вами сегодня погуляем по физико-математическому салону Дрездена. Дрезден – это, конечно, прекрасный город, известный своими музеями, особенно художественными, да, где, например, Сикстинская Мадонна, Рембрандт, автопортрет женой, Тициановская отдыхающая Венера. Он известен своим оружейным прекрасным музеем. Еще есть впечатляющая сокровищница, великолепный фарфоровый музей. И все главное рядом. А этот музей, в который мы сегодня с вами пойдем, он не менее прекрасен, но чуть менее знаменит почему-то. Но для тех, кто интересуется наукой, это самое то. Расположен он в западном крыле Цвингера, то есть того же дворца, где находятся и остальные музеи, пока нет. И если что, недалеко идти. Да, а начиналось все с кунсткамеры, которую в 1560 году основал саксонский курфюрст Август. Вот теперь картинка, портрет этого человека, который правил во второй половине XVI века. Его называют еще папа Август, и не только потому, что у него было 15 детей, но и потому, что для подданных он был как отец родной просто. Это был влиятельный правитель своего времени, политический предводитель немецких протестантов, то есть, да, современник Ивана Грозного, Елизаветы Английской, Варфоломеевской ночи, чтобы мы понимали, о каком времени идет речь. Это один из немногих, даже единичных, я бы сказала, европейских правителей, кто в этот XVI век реформации, потрясений, религиозных войн не просто не обанкротил свое государство, как это сделал, например, испанский король Филипп II целых 3 раза, а еще и сделал его богаче и более процветающим. Вторая картинка – Дрезден. Вот так выглядел в его времена в XVI веке. Именно среди прочего курфюрст Август закончил наконец-то строительство роскошного Дрезденского замка, где и разместилась в 1560 году кунсткамера. Еще 3 картинки, вот как она выглядит сейчас и как она выглядела тогда. Да, кунсткамера папы Августа – это, конечно, не кунсткамера Петра I, то есть там не было вот этих мутантов, анатомии противной и прочего. Нет, в ней собирались научные приборы, различные инструменты, диковинки. При жизни Августа собрали от 8 до 10 тысяч предметов. Представляете, конечно, не в одном помещении, конечно же, не все они научные инструменты, глобусы, часы и карты. Вот после его смерти в 1508 году составили инвентарную опись, то есть каталог, что же там он успел насобирать. И вот его прям забавно почитать. Вот представьте, в современной коллекции вы видите, например, рядом сложнейший томограф и садовую тяпку, марсоходы, рыболовные снасти. Вот именно так оно и выглядело. То есть там были астролябия, армиллярные сферы, геометрические инструменты, точные весы, астрономические часы, самый пик высоких технологий, и тут же у него лежал рог единорога и рог носорога. То есть эти животные представлялись тогда одинаково реальными. Сложные механические автоматы и садовые инструменты, самые точные карты и атласы, и коллекция красивых ракушек из разных стран, научные книги, рыболовные снасти, хирургические инструменты и бивни мамонта, и голова оленей. Не знаю, фортификационные планы крепостей, ловушки для птиц, пыточные инструменты для заключенных, штемпели с буковками и красивыми фигурками зверей и растений, ну и, конечно, картины, скульптуры, оружие, доспехи, поделки слоновой кости он очень любил. В общем, если смотреть из нашего времени, то такое впечатление, что коллекцию собирал подросток, да? И для того времени это было нормально, и, возможно, просто вот папа Август наполнял свою коллекцию по принципу собрать все самое классное. Редкие диковинки и самые передовые достижения науки. Вот. Через 1,5 века эту коллекцию привел в относительный научный порядок один из его потомков, тоже Август, но уже гораздо более знаменитый. Картинку. Это Август Сильный, он же Фридрих Август, курфюрст Саксонии, и так уж получилось, король Польши, великий князь Литовский. Ох ты, какие брови. Да, это уже современник Петра I и, кстати, его союзник в Северной войне. И вот при нем в 1728 году вся эта обширная коллекция переехала в Цвингер и стала одним из старейших научных музеев мира, потому что его одним из первых открыли для посетителей. Вот, там же учредили официальную саксонскую обсерваторию, то есть вот из этого здания, в котором мы сейчас находимся, до 1928 года определялось время для Саксонии. При Августе обширную коллекцию кунсткамеры разделили по темам, и так появились вот эти знаменитые древние музеи, Дрезденский музей, который я перечислила, да? картинами, с доспехами, сокровищница. А научные приборы и технические достижения попали, соответственно, в физико-математический салон. Вот это первая комната, здесь продают билеты, но есть тоже несколько экспонатов. И нас интересует вот как раз там вдалеке такой зеленый телескоп небольшой, именно он. Про изобретение телескопа я уже рассказывала в экскурсии по музею Галилея, в частности, что изобрел его вовсе не Галилей, как считается обычной, что было три параллельных изобретателя, все голландцы. В любом случае, в астрономии телескоп используется с 1609 года, а этот он у нас около 1750. За 140 лет телескопы, конечно, прошли большой эволюционный путь и сами стали большими. Вот некоторые мы увидим большие, но этот он такой настольный, мелкий. Всего 36 сантиметров длина трубки у него. Это специально так. Точно. Картинка. Чем он интересен? Он сделал возле Майсена. Это известный город. Многие слышали про майсенский фарфор. Всемирно знаменитый или мейсенский, по-моему, по-русски говорят. Да? Так что легко будет догадаться, из чего данный телескоп сделан. Фарфоровый телескоп – это очень необычно. Потому что, как правило, труба делалась из латуни, из дерева или из кожи. Причем из рыбьей кожи. Из фарфора чрезвычайно редко. Понятно, что по фарфору там идет роспись золота, все-таки это для курфюрста и короля. И вот эта небольшая, но очень дорогая вещица принесла известность своему создателю, Иоганну Готлобу Рудольфу, который скоро стал придворным механиком, а позже получил пост инспектора при вот этом самом физико-математическом салоне. То есть вот такую штуку он сделал. Да, первый, да, мы нажимаем дальше и идем в первый зал. Первый зал у нас посвящен измерению времени. Да, сегодня измерение времени не представляет для нас никакой проблемы. Существует несколько научных методик, разные виды точнейших часов, измеряющих время до доли секунды, и длительность суток, года люди уже посчитали, ну, очень-очень точно. И мы в любой момент вот можем посмотреть время на телефоне, в углу, на экране, на часах, на множестве экранов, которые нас окружают. Но если мы перенесемся в середину 16 века, допустим, когда основали кунсткамеру, то население городов и деревень определяло время как? По церковным колоколам. В крупных городах по часам на ратуше еще по солнечным часам, конечно же. Вот в экскурсии по музею Галилея я рассказывала о значении солнечных часов, показывала карманные солнечные часы 16 века. Они маленькие, простые, некоторые довольно недорогие, а здесь, на вот как раз в этой витрине, мы видим целый набор таких солнечных часов. И самые старые из них относятся уже к первой половине 17 века. И да, это время, когда солнечными часами пользовались все. Хотя механические уже давно существовали, в том числе и маленькие. Вот, там две картинки, дальше можно посмотреть те, которые с другой стороны, их плохо видно. Вот это часы из Нюрнберга и из Диепа, выполненные из слоновой кости. Более того, солнечными часами активно пользовались и в 18 веке. Вот в витрине на переднем плане стоят большие солнечные часы и поменьше той же конструкции. Следующую картинку можно сразу показать. Это 1720 год. Их автор Иоганн Вильбранд, мастер из Аугсбурга, он, собственно, делал и продавал одинаково абсолютно успешно и механические, и солнечные часы. А еще несколько часов, следующие картинки, можно уже сразу включить, с этой же витрины. Да, вот первые две – это начало века, а третья – это солнечные 1770 года. Солнечные часы Иоганна Шретегера из Аугсбурга, вот они. Вот Шретегер, он умер в 1843 году и считается последним производителем солнечных часов в этом городе. То есть, понимаете, в первой половине 19 века человек зарабатывал этим на жизнь. Он продавал их массово достаточно. А это у нас уже времена Наполеона, Ватерлоо, Венского конгресса. И вот люди на полном серьезе пользуются солнечными часами наряду с механическими. И это было вполне оправдано. Потому что точность многих солнечных часов доходила до минуты. Во многих имелся еще и календарь. И действительно, лишь к 19 столетию механические часы достигли такой точности, такой длительности работы с одним заводом, что стало возможно отказаться полностью от часов солнечных. А до этого времени существовала такая наука под названием гномоника. Это одна из старейших в мире наук о солнечных часах или в широком смысле об измерении времени вообще. Создание солнечных часов, особенно вот таких точных, которые могли показывать время до минуты, требовало высочайшей математической квалификации. И вплоть до конца XVIII века в Европе выходили вот такие толстые, серьезные научные монографии, описывающие теорию и практику данного процесса. Да, что еще? Вы, наверное, заметили, почему во всех часах компас? Это не приятное дополнение, а абсолютная необходимость, потому что солнечные часы нужно правильно ориентировать по сторонам света, чтобы считать время. И, кстати, многие мелкие модели такие, они делались только под определенную географическую широту. То есть в дальних путешествиях с севера на юг были абсолютно бесполезны. Еще что в этой витрине интересного, это ноктурлабиум. Он там у нас лежит слева, получается. Футлярчики. Да, картинку. Вон он, да, наверху влево футлярчики. Есть картинка его. Это начало 18 века. Он маленький, всего 5,5 сантиметров в диаметре. Нет, не он, следующий. И понятно, что... Да, что такое ноктурлабиум? Вот он... Для чего он нужен? Ну, многие, наверное, понимают, что ночью солнечные часы не работают. Поэтому для измерения времени требуется вот такое малоизвестное астрономическое приспособление, с помощью которого, зная текущую дату, по позиции звезд можно определить местное время. Есть у нас еще одна картинка, иллюстрация из книги 16 века «Как им пользоваться». Пользоваться им можно было только в северном полушарии, потому что нужна была полярная звезда. Там написано «полюс». И в качестве другой звезды референтной могли служить звезды Большой Медведицы, Малой Медведицы или Кассиопеи. А теперь давайте повернемся в другую сторону и посмотрим, вот где эти прекрасные фигуры, но про них чуть позже. А пока приблизим дальнюю витрину. Приблизим дальнюю витрину, пожалуйста. И, как я уже сказала, солнечные часы использовались параллельно с механическими. Но при папе Августе, понятно, механические, конечно, мало у кого были в личном пользовании. Вообще, наверное, многие знают, что механические часы изобрели в Европе в начале 14 века. И вот до конца этого столетия они появились, в принципе, почти во всех крупных городах, на башнях, на ратушах. Но это были стационарные часы, то есть их нужно было на чем-то строить. Вот у Данте в «Божественной комедии», например, уже упоминаются они. А переносные механические часы маленькие изобрел в начале 16 века Петр Хейнлайн из Нюрнберга. И даже он сделал одни диаметром всего 5 сантиметров и 174 грамма весом, но это был такой редкий экземпляр, большинство из них были все-таки побольше, вот как мы видим в этой витрине. Да... Это тот случай, когда новая технология молниеносно завоевала рынок всего 20 лет, а с тогдашними темпами обмена информацией это реально молниеносно. Вот всего 20 лет и маленькие механические часы уже делали самые известные мастера в Европе. Здесь мы видим, давайте посмотрим витрину эту поближе, мы видим ранние вот такие мелкие настольные часы, например, вот справа такие с металлическим, такой железным колпачком. Это у нас, да, именно они, 1527 год, мастер Якоб Чех из Праги. Это придворный часовщик королевы Анны Ягеллонки, жены императора. И, кстати, именно в качестве придворного часовщика он отвечал за исправную работу пражских курантов. Картинка тоже у нас там есть. То есть это те самые астрономические часы ратуши, вот они, с которыми обожают фотографироваться в обязательном порядке все туристы. Да, можно еще раз включить прошлую картинку, рассмотреть часы Якоба Чеха получше. То есть что тут у нас? Диаметр 10 сантиметров, высота 15. В чем их особенное великолепие и редкость? Ну, давайте посмотрим. Многие часы того времени солнечные. Они были прекрасны, точны, даже иногда точнее механических. Но чего никак не могло быть в солнечных часах? Давайте подумаем. Будильника. То есть перед нами здесь один из первых в истории настольных будильников первой половины XVI века. То есть, да, многие механические часы с самого начала, то есть 14 века, уже умели издавать какие-то звуки, например, в полдень. Но чтобы вот так дома на столе в любой час, какой захочется сегодня завести, ну, это было круто. Пражский будильник «Бесемь людей» 1527 года. Да, вот 1527 год – это вот год смерти Макиавелли, год основания первого поселения европейцами на территории Аргентины, и в этот год родился Филипп II испанский, вот тот самый трижды банкрот. В этой витрине мы видим также несколько карманных часов, их видно плохо, поэтому мы тоже посмотрим картинки. Точнее, это шейные часы, потому что в XVI веке одежда была немножко другая, и карманы расположены не так. То есть не было такого, что вот взять из жилетного кармана или сюртука часы на цепочке, открыть крышечку. Нет, на цепочку и повесить на шею. Весили они обычно, ну, где-то 100-200 грамм, причем скорее 200. То есть если кому-то кажется, что 200 грамм на шее – это тяжело, ну, вспомните, было время, когда мобильники, да, на шее носили. Вот то же самое примерно. Вот те картинки, которые мы смотрим, это образцы уже конца 16-го, начала 17 века, но вообще такие часы делал уже и Якоб Чех. Например, в 1534 году, это Ивану Грозному 4 годика исполнилось, да, Якобу Чеху заплатили при дворе 44 гульдена за 5, в том числе вот таких шейных. Это где-то в среднем 8-10 гульденов за часы. Да, 10 годами раньше Петру Хенлайну за его часы заплатили 15 гульденов. Гульден, что это такое? Это золотая монета, имевшая хождение в Европе, с содержанием золота, ну так, примерно 3,5 грамма. Это много или мало? Ну, давайте возьмем тогдашний мрот. Допустим, горничная, живущая и питающаяся в господском доме, зарабатывала по 1,5 гульдена в год. Пастух, ну, 2-2,5 мог получать. Но вообще цены, конечно, сложно считать в 16 веке, потому что там была ужасная инфляция, и цены в начале, в конце века прям сильно различались. Да, ладно, перед тем, как перейти к автоматам, мы можем вот еще раз посмотреть на такие более крупные настольные часы и заметить, что циферблат у них располагался сверху, а не сбоку, как мы привыкли. И вот крупные, дорогущие экземпляры, они тоже есть у нас на картинках. Да, вот эти первые черные из бенового дерева сделал Каспар Бушман III из Аугсбурга. То есть по порядковому номеру мы легко понимаем, что таких Каспаров там была целая династия. Это одна из крутейших династий аугсбургских часовщиков. И вообще практически каждый мастер, которого я называла, это представитель какой-то династии. Ну и теперь автоматы. Та самая витрина с блестящими фигурами. Да, можно, конечно, начать в духе, что в 16 веке автоматы особенно популярны, но нет, популярны они были всегда. Известны же античные, да, автоматы, приводившиеся в движение силой воды, арабские. Вообще в середине 14-го, ой, не в середине, в начале, в середине 14 века, собственно, появились механические в Европе, то есть как раз изобрели часовой механизм. И, например, на Страсбургском соборе в 1350 году появился, если я не ошибаюсь, такой классный механический петух, который в полдень издавал странные звуки, бил крыльями и даже шевелил перьями. Вот такая диковинка. Другое дело, что именно в 16 веке началась миниатюризация. Появились настольные автоматы прямо-таки ювелирной точности. Если вот астрономические инструменты, строительные механизмы, сами здания, они развивались в 16 веке в сторону увеличения, то есть вот в прошлой экскурсии я рассказывала про 20-метровый квадрант Тихо Брага, то часовые механизмы шли в сторону уменьшения. Почему вот эти декоративные автоматы так популярны? Ну, людей всегда впечатляла идея искусственности, то есть повторить природу, сравниться в созидательной силе с самим Богом, да, который создал зверей, которые могут бегать и издавать звуки. Вот, посмотрите, мы тоже можем. Считалось, что для этого есть два пути – механика и магия. мы говорим о временах, когда магию можно было изучать так же, как вот, не знаю, математику и право, и считалось, что она работает. Хотя не изменились же времена, да, то есть сегодня тоже можно изучать магию, и успешные маги имеют обширную клиентуру. О, история. Вот как раз в те годы, когда создавались, вот это, например, создавался вот этот всадник турецкий, жил-был в Праге раввин Егуда Лев, такой известный человек, к нему даже, говорят, сам император прислушивался. И вот ходили слухи о големе, глиняном истукане, которого он создал и оживил. Вот этот голем по имени Йозеф, он якобы бродил по ночам по Праге и следил за порядком. А если обижали евреев, то на их защиту он мог призывать даже мертвецов. И когда скептики замечали, что никто из жителей и стражников этого голема, кажется, не встречал, то рассказчики делали большие: что, разве не понимаете, что перед выходом в ночной дозор голем становится невидимым? Очень удобно. Да, сегодня модно любить все естественное, натуральное, природное, то есть еду, ткани, дизайн, хотя любовь некоторых женщин к нарисованным бровям и силикону, конечно, наводит на обратные мысли, но что я хочу сказать, да, еще в 50-х, 60-х годах прошлого века искусственное считалось крутым, синтетические ткани, сухие. Такие сливки считались круче натуральных. И вот та же идея в 16-17 веках с помощью искусственно выплавленных металлов сделать искусственное животное, как, например, вот этого рака, который там внизу на витрине. Он же настоящий. То есть, да, если рассмотреть фото поближе, видны какие-то несовершенства, но это же все-таки 1590 год. И вот на фоне блестящей латуни и позолоты он выглядит, конечно, темным, невзрачным, но именно в этом его фишка. И причина, почему саксонский курфюрст выложил за него кучу денег. То есть максимально точное воспроизведение природы еще и двигается. Автор данного шедевра – мастер Ханс Шлотхайм из Аугсбурга. Я, кстати, заметила, что почти всех мастеров у нас сегодня зовут Иоганн или Ханс. Да? Вы, может, заметили, что они почти все из Аугсбурга. Да. Аугсбург в Южной Германии – это вот лучшие мастера в немецкоговорящем пространстве. Если в 15 веке центром высоких технологий считался Нюрнберг, то в 16-м – Аугсбург, без вопросов. Есть у нас, кстати, картинка, как он тогда выглядел. Почему? Во-первых, он на пересечении торговых. Ее можно приблизить, кстати, и так немножко поводить по городу, она крупная. Во-первых, он на пересечении торговых путей. Во-вторых, это вольный имперский город, и уже эти два фактора, они, в принципе, способствуют богатству и процветанию. Но в-третьих, там же собираются еще и рейхстаги. В 16 веке аж 13 раз. Это значит, что в город на несколько месяцев собирается и тусуется там вся верхушка Священной Римской империи. Это приезжает около 10 тысяч человек, иногда до 15. Люди это с деньгами, с образованием, готовые покупать позолоченные часы, такие вот автоматы и даже дорогие астрономические инструменты и глобусы. И, кстати, они платят за еду, питье, развлечения и многое другое, чем очень радуют жителей. Ну и между рейхстагами экономическая жизнь бурлит, потому что есть биржа, а еще это город фугеров. Вот фугеры в 16 веке – это то же самое, что Ротшильды, Рокфеллеры, и можете продолжать эту цепочку до современности, до Билла Гейтса и Джека Безоса. Да, и с императорами, курфюрстами и герцогами у них полное взаимодействие. То есть Аугсбург – это очень богатый город с процветающими ремеслами и лучшими мастера, потому что на такую продукцию есть спрос и все условия для развития производства. Но интересно, кстати, что Ханс Шлотхайм, он родился не в Аугсбурге. Он приехал туда уже во взрослом возрасте, несколько лет трудился подмастерьем, а потом ему удалось жениться на вдове одного мастера. Он смог войти в цех часовщиков, потом сдал экзамен и попал, так сказать, в элиту профессии. Еще через 10 лет он даже стал главой цеха. Мы с вами говорим о временах цеховой экономики, то есть цех ограничивал количество патентов мастера. Вот все на этот город, их столько и больше не будет. Поэтому стать мастером можно было только тремя способами. Родиться в семье мастера, жениться на дочери мастера, жениться на вдове мастера. И вот в этой ситуации уже, честно говоря, абсолютно пофиг, как сколько лет этой дочери или вдове, и как она выглядит, да? Еще был редкий случай, например, что вот семья мастера вымерла полностью, да, патент освободился. Или встречались исключения, но в разных городах в разные времена количество патентов иногда увеличивалось по разным причинам. Вот Шлотхайм – это, конечно, известнейший в свое время мастер, делавший автоматы для самого императора. Вот этот рак – это самое скромное и неблестящее, что он создал, в остальном он по моде того времени творил из латуни, серебра и золота. Картинки сейчас, три картинки, и его фишкой были корабли. Вот такие прекрасные, великолепные штуки. Там внутри часовые механизмы, которые двигают фигурки, пушки и прочие детали. Вот этот второй корабль – это галеон императора Карла V. И на третьей картинке, если мы присмотримся, то там под балдахином, вон там в глубине, сидит сам император, который умеет крутить головой и даже махать ручкой вот так. Вот, эти корабли, они не в этом музее, один стоит в Лондоне, другой в Вене, но это просто вот мастерверк, как говорят по-немецки, крутейшие штуки. Да, другие автоматы в этой витрине, они, конечно, не менее блестящие, но уже менее впечатляющие. Их делал не Шлотхайм, и видно, что уровень пониже. Вот, например, та собака с безумным взглядом, она всего лишь может двигать глазами. То есть тикают часы, она вот так туда-сюда делает. Так, тик, так, тик, так, тик, так. Ну, не знаю, меня бы бесило страшно. Да, то же самое лев, у него вроде хвост подвижный, и орел. То есть все это 30-е годы 17 века. А вот тот турецкий всадник, которого мы уже смотрели, он посложнее немножко, там двигаются глаза уже лошади, голова всадника, поднимается рука и даже играет музыка. Да, ну, саксонские курфюрсты, естественно, были частыми гостями в Аугсбурге, потому что обязаны были на всех рейхстагах. И вот покупали такие сувениры на память. Еще там в витрине два забавных черепа внизу лежат. Но это всего лишь часы середины 17 века. Вот они, да. О, один даже рот открыл. Да, а мы тогда нажимаем следующий зал. Нет, это не следующий зал, это будет, да, вторая часть этого же зала. И здесь, если мы опустим ниже немножко камеру, вот она, счетная машина Паскаля, того самого Блеза Паскаля, в котором измеряется давление и которым назвали язык программирования. Да, всем нам знакомы калькуляторы, но этому почти 400 лет. Великий французский ученый изобрел счетные машины в 1640 году в возрасте 19 лет. Это за год до рождения Ньютона. Вот созданный Паскалем принцип связанных шестеренок, по нему еще почти 3 века подряд потом создавались все арифмометры. У нас есть картинка, где он повернут нормально, да. Числа вводятся при помощи вот этих вот наборных колесиков, и каждое колесико – это десятичный разряд. То есть здесь у нас единицы, десятки, сотни, тысячи и так далее. Вот первые машины, которые сделал Паскаль, они имели по 5 колес, потом по 6, по 8, а это целых 10. И это уникальная машина, она самая большая из всех, что сделал Паскаль. И вообще, кстати, она единственная доступная для публичного просмотра за пределами Франции. Да, ну Паскаль, конечно, гений. Он умер рано, в 39 лет, и, как говорят, от злокачественной опухоли мозга. А мы повернемся сейчас вправо. Там у нас стоит такая витрина, или точнее полочки. И на них мы увидим разные предметы, не слишком гармонирующие между собой. Разве что они все относятся к оптике. Начнем мы вон с той линзы из горного хрусталя. Это 1580 год. Как вы понимаете, актуальнейшая штука, когда с наступлением темноты у вас остается только свечка или масляная лампа. А света хочется побольше, чтобы писать, читать и так далее. Слева от него кривые зеркала, такие маленькие в рамочках, вот это вот с пупырышками, оно дает множество изображений, и еще искажает их. Но это просто такая развлекательная.

Конечно, ну, придворные ученые. Микроскоп его изобрели вообще чуть раньше 1600 года. По-видимому, даже до телескопа все те же самые голландцы. И первые микроскопы, они вот давали небольшое увеличение, то есть можно было рассмотреть поближе какие-то предметы, это интересно для натуралистов, но практической пользы немного. Ну вот, в 1665 году, когда Роберт Гук опубликовал свою знаменитую книгу «Микрография», микроскоп уже неплохо усовершенствовался. И все-таки смотрите сами, вот в папке 36. Там у нас несколько картинок из этой книги, несколько страниц я для вас нашла. Да, это 36 папка. Да, смотрим, вот микроскоп, и дальше что, наблюдения какие, вау, мы увидели подробности анатомии блох и вшей, рассмотрели глаз мухи, увидели волокна тканей. Да, 1665 год, это вот начало большой лондонской чумы, через год в Лондоне будет тот самый большой пожар, то есть вот этот телескоп, это современный микроскоп, современник Рембрандта, Бернини, Кальбера, Людовика XIV. То есть да, для натуралистов эти микроскопы интересны, но вот какая-то практическая прям польза для науки, ну, пока еще нет. Впрочем, в 1660-х-70-х годах как раз это время популярности линз и увеличительных стекол и шлифовкой, тогда линзы увлекались в качестве хобби, вот просто очень многие, то есть просто сидели, шлифовали линзы долгими темными вечерами. Да, в свете от вот той... светительные линзы, да, это было полезно. Почему? Например, тем, кто торговал различными материалами. Скажем, торговцы тканями. То есть вот они могли в лупу придирчиво рассматривать шелк, сукно, проверяя, как там скручены нитки, насколько ровно, то есть какой, насколько качественный товар. Вот именно так линзами заинтересовался некто Антони ван Левенгук, торговец тканями из голландского Делфта и большой друг живописца Яна Вермеера. Этот человек совершил настоящую революцию в микроскопии. Ему было уже 33 года, когда он прочитал микрографию Гука, и Левенгук просто загорелся идеей сам делать линзы без специального научного и технического образования. И в конце концов, 37-ю картинку покажите, пожалуйста, он изобрел вот это. Нет, раньше. Изобрел вот это. Это, как ни странно, вот он, микроскоп. Причем самый мощный микроскоп своей эпохи. Вот это вот, да, металлическая пластиночка с гвоздем. Ну, вы спросите, это как вообще? Где трубка, где линзы? Ну, трубки у него отродясь не было, а линза там всего одна, причем крошечная, но очень-очень выпуклая. И вот, да, на следующей картинке как раз показано устройство микроскопа Левенгука. Это малюсенькая линза между вот двумя пластинами, они маленькие, по 4-5 сантиметров, крепится вон там внутри линза. Крошечная просто линза. И вот на этот гвоздь, ну или хотите приборную иглу, закрепляется препарат, и теперь микроскоп нужно очень-очень близко поднести к глазу, примерно на 1 сантиметр. И поскольку линза, она очень выпуклая, это увеличение получается очень сильным. До сих пор не могут ученые точно понять, как Левенгук делал такие маленькие, при этом такие точные линзы. Но кроме него никто так не мог. А он, хитрец такой, держал свой метод в секрете. Никто не смог повторить этот микроскоп после его смерти. Да, неудивительно, что посмотреть на это чудо техники, которое чудом техники не выглядело, приезжали знаменитые люди со всей Европы. Например, в 1698 году русский царь Петр I. Ему кровь показывали, ну, в смысле увеличенную кровь под микроскопом. Да, вот в такой микроскоп Левенгук впервые увидел одноклеточные микроорганизмы, простейшие бактерии, сперматозоиды, ядро клетки, правда, он не понял, что это такое. А эритроциты, вот, кстати, вопреки распространенному мнению, первым увидел не он. Вот такой тип микроскопа, маленький, называется простым. А вот те с трубкой, которые мы видим в витрине здесь, в этом музее, они называются составными. Составные Левенгук тоже делал. Вот сейчас мы смотрим на микроскопы уже 19 века, и ну тут сразу видно, да, что на инструменты, столько деталей, все блестит. Но вообще эволюцию микроскопов на самом деле лучше наблюдать не
Вот так, рассматривая сами приборы, а по книгам, которые, где публиковались наблюдения. Вот только

0: что я показывала страницы из книги Роберта Гука. А можно посмотреть, допустим, еще одну книгу. 39-я папка, да, 1753 года книга. И если вот у Гука, вау, мы рассмотрели ногу блохи и глаз мухи, то здесь уже смотрите. Ура, мы рассмотрели, сначала, да, устройство микроскопа, что ура, мы рассмотрели микроорганизмы. Там вон всякие инфузории. Ну да, Левин Гук видел их уже 70 лет назад, но он, как мы помним, никому не рассказал, как строить такие маленькие микроскопы, и поэтому после него инфузории еще долго никто не видел. А микроскопия развивалась просто своим вот эволюционным путем. Еще у нас есть одна книжка, следующая 40-я папка, 1878 года, называется она «Чудо микроскопа». Ну и в ней уже вы здесь видите, да, они рассмотрели уже и картофельную, так, это у нас что? Это у нас это морские микроорганизмы, я вот читаю по картинке. Это у нас картофельная плесень, как четко нарисовано. Это у нас пшеничная и ржаная мука. То есть вот они уже рассмотрели частички муки. И волокна ткани, видите, как, насколько лучше они стали выглядеть через два столетия после Гука. Да, а следующая витрина, если вправо, там у нас будут подзорные трубы. Но каких-то захватывающих историй про них у меня сегодня нет, разве что можно сказать, что они стали складными за следующие лет 200 после изобретения. И вон там еще вдалеке, находится электрическая машина 1817 года из Лейпцига, но про нее я тоже не буду сегодня рассказывать, потому что нам уже пора идти в следующий зал, где находятся глобусы. Мои любимые глобусы, которых тут очень-очень много. И, ну, рассказать я, конечно, не смогу, но есть вот особенно интересные. Например... Да, в 1690 году Эрхард Вайгель, моя альма-матер, сделал геральдический небесный глобус. Вот мы как раз на него сейчас смотрим. Вещь не особенно полезная, но классная. Есть у нас картинка, чтобы рассмотреть подробнее опять. Вот те две дырки внизу у него, это не чтобы пальцы засовывать, нет, это засовывать глаз. То есть Вайгель что сделал? Это звездный глобус, то есть он в каждой звезде на созвездиях просверлил маленькие-маленькие дырочки. И поэтому, если смотреть вот внутрь глобуса в одну из этих вот больших дырок, то получается на свет, если смотреть, то получается, что как будто видишь звездное небо. Ночное небо и звезды светятся. А снаружи он нарисовал на месте обычных созвездий классических, ну вот как их обычно рисуют, там Медведь, Кассиопея, Орион, да, он нарисовал гербы тогдашних значимых правителей и городов. Идем дальше. Поворачиваемся все время влево, и там у нас находятся две армиллярных сферы из одного времени. Париж около 1800 года. Но одна из них геоцентрическая, другая гелиоцентрическая. И, возможно, их даже сделал один человек, Шарль де Ламарш, по крайней мере, геоцентрическую точно он. Тут мы, конечно, удивимся, но разве к 1800 году еще не все ученые сообразили, что Коперник прав, что кто-то делал геоцентрические армиллярные сферы на продажу и саксонский курфюрст это купил? Нет, на самом деле это чисто в демонстрационных целях. То есть вот как в сегодняшних книгах и учебниках тоже изображают, допустим, систему Птолемея, чтобы показать, какие были космологические представления вообще в истории. Вот тот же Деламарш, он написал целую книгу, где сравнивал три модели в исторической перспективе. То есть мы обычно сравниваем две, Коперника и Птолемея, а тогда к ним добавлялась еще гибридная тихоокеанская система. Идем дальше влево. Там у нас два глобуса прекраснейших. Глобус Вильяма и Яна Блау. Это голландские картографы, кстати, довольно известные в России, потому что один из их глобусов очень крупный, кстати, 1,80 м в диаметре, можно увидеть в историческом музее в Москве, вот который на Красной площади. Его купил Петр I. Но вообще мастерская Блау, она была чрезвычайно продуктивна, и множество глобусов разошлось просто по всей Европе. Только в этом физико-математическом салоне их 6, 3 земных и 3 небесных. Стандартного размера, вот как эти мы здесь видим, 68 сантиметров. Вильям Блау, персонаж, конечно, крутой, он учился у самого Тихо Брага в Уранеборге, потом был официальным картографом Нидерландской республики и заодно голландской Ост-Индской компании. Вот это важно, потому что это серьезные ребята, которым нужны были самые точные карты и глобусы. То есть на глобусы и карты Блау наносились вот самые актуальные географические открытия, самые последние плавания. Бывало даже так, вот в 1643 году был случай, что сделали уже один большой классный глобус, и тут поступают сведения от мореплавателя Мартина де Вриса, который вот открыл, его экспедиция открыла для европейцев японский остров Хоккайдо, Южные Курилы и Сахалин. И то есть что они сделали? Они поставили на уже готовый глобус заплатку и нарисовали поверх новые географические очертания. Самое главное – актуальность. Да, глобусы изготавливались обычно парами. Как вы здесь видите, еще потом увидите, земной и небесный. Ну, земные сегодня всем известны, ими активно пользуются, а вот про небесные как-то забыли. Вот эти два, около вот как раз 643 год, чьи они современники. Ньютон родился в этом году. Битва при Рокруа. Год назад умер Галилей, и вот в этом году Людовик XIV в возрасте 4 лет взошел на престол. Мы идем дальше влево и смотрим на глобус Иоганна Преториуса, немецкого ученого. Глобус 1000... Вот тот... Нет, обратно. Вон он там стоит, такой второй с конца, блестящий, из латуни, 1568 года. Его покупал лично курфюрст Папа Август, он самый, да, заплатив за два глобуса и астролябию 200 талеров. У нас, кстати, есть его картинка. Можно посмотреть, это латунь. Он выполнен из латуни с выгравированными географическими очертаниями. Тогда еще глобус – это ни в коем случае не массовый товар, тем более такие. И этот он, кстати, забавен чем? На нем Азия и Америка связаны. То есть тогда считалось, что это один континент, про Берингов пролив еще не знал никто. Вон, да, кстати, Африка, я вижу надпись. Вот, и да, тогда, что это один континент, считалось еще следующие лет 100. Ну и в самый дальний уголок загнали почему-то вот следующий прекраснейший экземпляр, а это, между прочим, нет, обратно, самый-самый дальний уголок, старейшая вещь во всей коллекции. Арабский небесный глобус, да, сделан в самом конце 13 века, это один из 6 старейших глобусов в мире. Есть его картинка тоже, вот он всего 14 сантиметров в диаметре, вообще малюсенький, и на нем поместилось 1000 звезд в 48 созвездиях, то есть это вот классический, делался он по каталогу Птолемея. Да, ну а теперь мы все-таки уже можем повернуть влево, и там я уже знаю, куда вы спешите. Это прекрасный Винченцо Коронелли. Тот самый человек, который в 1683 году в Париже сделал для Людовика XIV два глобуса, земной и небесный, диаметром по 4 метра каждый, весом по 2 тонны. Есть у нас их картинка тоже, и на ней даже заметно, по-моему, людей. То есть так, чтобы в сравнении увидеть, 44-я картинка. Это, да, Коронелли, сын портного, выучившийся на столяра. В 15 лет он вступил в орден францисканцев, поступил в университет и в 23 уже имел докторскую степень. Он вместо того, чтобы преподавать богословие, он стал делать вот такие великолепные глобусы. И после успеха вот этих двух гигантских глобусов он в 1688 году придумал вот что. Он вот эти вот карты-шаблоны, ну вот сегменты вот эти уменьшил, то есть чтобы глобус был не 4, а всего 1 м 10 см, и выпустил их в печатном виде. Это были самые большие в мире печатные глобусы. То есть вот те, которые уже, да, в музее, обратно их можно рассмотреть. Он бы, наверное, сделал их крупнее, но, кажется, печатные прессы того времени просто не позволяли печатать больше этих размеров. Там, кстати, еще есть небесный глобус, если повернуться, потому что, как мы уже сказали, их делали парами. В чем преимущество данного подхода? Ну, интерес к его глобусам высказывали многие правители на самом деле, но остро стояла проблема транспортировки, потому что мы говорим о времени, когда грузы возили на лошадях и по воде. Да, теоретически можно было сделать ящик 1,5 метра, да, размером, и глобус внутри обложить там соломой, тканью, пухом, но ящик нужно было делать водонепроницаемым, потому что его же вести долго, а погода часто портится. Но и все равно лошади, они едут вот так, они реально едут, очень трясутся, и может глобус растрястись и приехать уже не круглым. В общем, транспортировка может оказаться дороже самой вещи. Ну и кроме того, все-таки это печатный глобус, технологическая новинка, крутейшая тема. Да, и вот саксонский курфюрст купил себе вот эти два глобуса, земной и небесный, но собирать его почему-то не стали. То есть сначала он купил небесный. Потом через 5 лет он купил и земной глобус, который мы перед этим видели, но собирать его тоже почему-то не стали, не знаю почему. И только в 1870-х годах тогдашний директор физико-математического салона Адольф Дрекслер заметил наконец, что у них в кладовой завалялись 2 антикварных печатных глобуса самого Коронелли. И заказал сделать шары и наклеить, уже наконец-то прошло 185 лет. Да что вы знаете о медлительности? Естественно, за 185 лет карта мира сильно поменялась, и между 1680-ми и 1870-ми там настоящая пропасть из белых пятен и неточностей, так что при Дрекслере уже все понимали, что глобусы будут иметь чисто антикварную ценность. Да, а вот немножко справа от прекрасного небесного глобуса, в глубине там в дальней витрине, стоит еще один небольшой коричневый, на котором непонятно, что нарисовано. Да, на что это похоже? Это похоже на надувной кожаный глобус. То есть как футбольный мяч, только 47,5 сантиметров в диаметре. Сделали его в Страсбурге в 1833 году. Это тот самый год, когда в Британской империи отменили рабство, в Соединенных Штатах основали город Чикаго, а Дарвин плавал на HMS Бигли возле Южной Америки в своей знаменитой экспедиции. Еще в этом году Альфред Нобель родился. Ну, а в Страсбурге тем временем надували глобусы. Не знаю, зачем они это делали, но даже получили 10-летний патент на новую технологию эластичных глобусов. Ну, вероятно, мы здесь видим просто один из прогоревших стартапов, да, то есть новая технология, которая не прижилась по факту. Вот. Внутри такого кожаного глобуса, на котором гравировкой вот исполнены все географические очертания, каучуковый надувной шар. То есть тогда как раз вот открыли свойства каучука, экспериментировали с ним, и один из создателей глобуса потом чуть позже взял патент на непромокаемую обработанную каучуком одежду. Мы поворачиваемся снова влево. И там мы видим на дальней стене, да, это мировые часы. Или, как говорил их владелец, Weltzeituhr. То есть часы, способные показывать время в разных часовых поясах. Тут у нас 350 крошечных циферблатов. И все они всего на одном часовом механизме, представляете? То есть каждый циферблат, там нет крутящейся стрелки, только нарисованная, и он вертится вокруг своей оси. Плюс в центре большой циферблат, он проворачивается вокруг своей оси за 24 часа. Сконструировал данное чудо техники Андреас Гертнер в 1690 году для уже знакомого нам курфюрста Августа Сильного. Вот, судя по количеству циферблатов, Гертнер совершенно по-другому представлял себе понятие часовой пояс, а также их количество. То есть привычный нам 24 часовых пояса – это же на самом деле условное разделение, чтобы было удобно. И сама идея возникла только в середине 19 века. Международная дискуссия по этому поводу пошла с 70-х, 80-х годов, и только вот с 80-х годов 19 века постепенно страны начали переходить на эту модель. И длилось это долго. То есть еще в 1920 году во Франции все еще не действовала эта система вот, часовых поясов и единого времени. И до сих пор есть страны, где есть альтернативные часовые пояса. Да, ну так вот, до введения часовых поясов время в каждой местности определялось как астрономическое. По тем же солнечным часам. Вот, и соответствующим образом настраивались все городские часы. Есть, я видела такое забавное фото из Женевы, где-то вот начало 1880-х, и там на городских часах три циферблата. Женевское время, парижское и бернское. То есть, когда в Женеве наступал полдень, в Париже было еще 11:45, а в Берне уже 12:05. То есть, понимаете, даже в маленькой Швейцарии в каждом городе свое время. И удивительно, но это не создавало вообще никаких неудобств, потому что средства передвижения были достаточно медленные, а средства связи, ну, они ограничивались скоростью средств передвижения. Приехал в другой город, посмотрел на ратушу, завел свои часики. Или если у тебя солнечный, ну, прекрасно, ты вообще не заметишь этот временной сдвиг. То есть, если нет телефонов, никто не может позвонить и договориться, что давай я тебе позвоню из Парижа в Бордо в 14 часов, и потом узнать, что 14 часов там наступает по-разному. Вот когда стали широко использовать телеграф, тогда все и поняли, что есть такая проблемка. И кроме того, железнодорожникам было страшно неудобно. Только вот когда в Европе и в США начали прокладывать вот эти вот горизонтальные длинные трассы с востока на запад, да, стало понятно, что со временем путаница, что писать в плане, время прибытия, отбытия. Нужно было устанавливать какие-то стандартные зоны. Ладно, идем дальше. Слева у нас там есть лунный глобус Эрнста Фишера и его же карта Луны. Вот лунный глобус – это очень редкая штука. Вообще, первые сохранившиеся лунные глобусы, они относятся к концу 18 века. Еще Джон Рассел из Лондона сделал несколько печатных, ну, серию, скажем так, он напечатал тираж, серию из печатных глобусов. А вот глобус Фишера, он рельефный, и он, во-первых, очень большой для лунного, во-вторых, очень точный, и в-третьих, он прекрасно исполнен. То есть Фишер, он профессионально занимался росписью фарфора, и вот применил свои навыки, делал он этот глобус целых 11 лет, с 1864 по 75. И здесь, в Дрездене, глобус этот показывает аж целых 59% лунной поверхности. Ну, задняя сторона у него, конечно, просто серая. И в этом зале теперь последний экспонат. Вон немножко справа такой коричневый, с коричневыми пятнами и черными полосочками. Это, знаете что? Это марсианский глобус. То есть вот именно так представляли себе люди Марс в конце 19 века. Многие, наверное, знают, да, что во время оппозиции Марса 1881-82 годов итальянец Джованна Скиапарелли разглядел на его поверхности некие линии, которые зачем-то поспешил назвать каналами, чем вызвал хайп, истерику и поток научно-популярных лекций на тему «Есть ли жизнь на Марсе?». Впрочем, с другой стороны, эти выдуманные каналы, они же подарили нам великолепнейший роман «Война миров», да? Так вот, в 1882 году Скиапарелли опубликовал карту Марса с каналами, и вот по ней создавался данный глобус. А мы идем в следующий зал, нажимаем «Дальше». Точнее, это часть зала, и мы в ней долго останавливаться не будем. Повернемся вправо и посмотрим на вот этого вот упоротого медведя. Метр высотой он. Да-да, это опять автоматы. Красивые, но с научной точки зрения бесполезные. Этот медведь сделан в 1625 году. Между прочим, из настоящего медведя, точнее, из медвежьей шерсти. Что он умеет? Он умеет вот так вот по-дурацки шевелить глазами туда-сюда, иногда открывает пасть и отстукивает на барабане какое-то заданное заранее время. То есть вот такой замысловатый будильник. Это подарок саксонскому курфюрсту от герцога Заксен-Люнебурга. Вообще выглядит он, конечно, жутковато. То есть если бы он еще двигал ногами, можно было бы написать ужастик в стиле Стивена Кинга, в котором он бы по ночам ходил за курфюрстом, двигал глазами и стучал в барабан. Из того же времени вправо повернемся. Музыкальный автомат там есть еще с часами. Он, слава богу, не барабанил, а играл хотя бы приятные мелодии. Да, тоже вот очень дорогая, красивая штука. А мы, наверное, уже нажмем дальше и попадем в другую часть зала. И сразу же перед нами оказывается гвоздь программы. Это планетные часы Эберта Бальдевайна с 1563-68 году по заказу все того же курфюрста Папы Августа. Вот я не знаю, у нас получится ли видео. Есть небольшой такой на минутку ролик, потому что здесь нельзя вот так крутиться вокруг экспонатов. Но там, может быть, наверное, будет примерно понятно. Вот это самый дорогой, самый сложный часовой механизм раннего нового времени или даже всего Ренессанса, как утверждают. У него 8 больших циферблатов и еще несколько мелких, и все они показывают, кроме обычного времени, где в настоящий момент находятся 7 классических небесных тел: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Солнце и Луна. То есть для каждого небесного тела здесь свой циферблат. Вот посмотрите, как они тут классно ложатся, да. Вот, и на этом циферблате можно увидеть, где вот в настоящий момент находятся, в каком зодиакальном знаке находятся эти небесные тела, и увидеть их координаты. То есть каждая стрелка движется по-своему. И вы вообще представьте себе, насколько сложно в XVI веке было рассчитать траектории планет. То есть книжка Коперника вышла 25 лет назад. Представьте, насколько сложно, нереально сложно было сконструировать часовой механизм, который бы точно отображал эти движения на циферблате. То есть часы-то они обычно идут равномерно, да, по шестеренкам, а планеты двигаются неравномерно. И это проблемка, сильная проблемка. Да, и сверху еще там есть, можно выключать видео, там есть серебряный небесный глобус сверху, на котором тоже относительно правильно нанесены известные тогда звезды. И да, в XVI веке их позиции тоже еще не были точно рассчитаны и нанесены на в каталоге. То есть если смотреть из 1568 года, никто никогда еще не делал ничего подобного механизма, настолько сложного, настолько точного и требовавшего таких обширных астрономических познаний. Вот это просто вот вершина научных достижений, вот второй, ну, даже, наверное, конца XVI века. Но это ведет нас к вопросу, правда, откуда Бальдевайн, гениальный, конечно, механик и архитектор, но ни разу не профессиональный астроном, откуда он знал так много о движениях небесных тел? А он и не знал. Дело в том, что знаменитые вот эти планетные часы изготавливались при дворе гессен-кассельского ландграфа Вильгельма IV. Есть у нас его портрет. Да, вот. Ответ: вот этот человек знал о небесных телах все. То есть все, что было известно науке на тот момент, это редчайший в истории случай, когда правитель одновременно являлся и профессиональным астрономом. То есть он не просто в качестве хобби там построил себе обсерваторию, иногда баловался с инструментами. Нет, он вел настоящую научную работу, он оставил после себя серьезные достижения научные, публикации даже. То есть это действительно значимый астроном своего века. То есть он не такой крутой, как Коперник или Кеплер, конечно, но вот сравним вполне с Тихо Брага, с которым он, кстати, дружил, многие годы переписывался. Вот именно ландграф Вильгельм составил звездный каталог для вот этого глобуса. Именно ландграф Вильгельм провел многие расчеты и вообще показал Бальдевайну, как движутся планеты и как считаются их координаты, потому что Бальдевайн не знал сначала, а потом уже, ну, тоже начал сам работать. Да, Вильгельм тогда еще был наследником престола, когда создавались эти часы, поэтому астрономией занимался действительно вот плотно, профессионально, в качестве основного занятия практически. И потом уже, естественно, когда он в 1567 году взошел на трон, ну, там уже стало немножко не до астрономии. Вот это великолепное творение Бальдевайна и ландграфа Вильгельма весит 250 килограмм и стоило саксонскому курфюрсту Августу 16 тысяч гульденов. Это какая-то запредельная вообще сумма. Мы помним, что в гульдене было около 3,5 грамма золота, да? То есть 16 тысяч – это примерно 56 килограмм золота. Или, например, если считать по-другому, это 160 лет ударного труда университетского профессора, который обычно получал 100 гульденов в год. Вот в глазах тогдашней знатной публики вот эти часы, они стали не только уникальным научным прибором, но, естественно, крутейшим символом власти и могущества. Ну, не было тогда еще автомобилей вроде Бугатти и Пагани, и правителя в XVI веке, кажется, образование современных арабских шейхов, да, и больше ценили науку. А, вот, например, Куршиус Август, он реально понимал, что именно происходит на этих циферблатах, он представлял себе движение небесных тел довольно неплохо и мог объяснить своим друзьям. То есть, когда он демонстрировал им вот эти высокопоставленным гостям вот эти часы, он не только давал понять, что вот может взять и потратить 56 килограмм золота на техническую новинку, но показывал также, что все движения небесных тел у него под контролем. Тех самых небесных тел, что определяют судьбу правителей и стран. Он в любой момент знает, что там в небе происходит и произойдет. А мы говорим о временах, когда вот все просто абсолютно были убеждены, что планеты определяют судьбу людей, в том числе правителей. То есть если проводить аналогии, это как если бы сегодня какой-то правитель демонстрировал друзьям прибор, предсказывающий колебания фондового рынка. Ну, да, ну, естественно, выполненный из золота бриллиантов. Что, мы можем повернуться теперь и посмотреть на астролябию. Астролябии, я про них в прошлой экскурсии рассказывала подробно. Ну ладно, скажу, что известны они в Европе с XII века. Завоевали особую популярность в 15-16, и, в общем, они основаны на принципе стереографической проекции, то есть переводят окружности на сфере в окружность на плоскости. Использовались для измерения горизонтальных углов, определения широт, долгот небесных тел, продолжительности дня и ночи, математических вычислений. То есть вот эта астролябия, она интересна просто тем, что она разобрана. То есть тем, кто интересуется, еще вот начинает интересоваться, может легко понять конструкцию. И дальше там за астролябией на заднем плане у нас есть еще механический глобус Иоганна Рейнгольда. 1586 год, его купил сын Августа уже, сын Августа, Кристиан I. Да, здесь в чем его фишка? Ну, тут три в одном. Видите, там внизу у него небесный глобус со звездиями, потом земной глобус и наверху еще астролябия. Вот небесный глобус, он за 24 часа проворачивался вокруг своей оси с помощью часового механизма, а на земном вот это вот кольцо посередине, горизонтально, на нем было нанесено два календаря, григорианский и юлианский. То есть, как известно, в 1582 году, да, папа римский Григорий XIII осуществил календарную реформу. И на новый календарь тут же перешли многие страны, католические страны. Многие протестантские страны восприняли этот календарь несколько, ну скажем, неадекватно, то есть как навязанный враждебными католиками. Сказали, не пойдем мы на поводу у этих папистов, не будем слушаться понтифика. И ладно бы вот Скандинавия или Англия, но вот из-за такой вредности в Священной Римской империи, где католические и протестантские земли, они вот так географически сильно-сильно перемешаны, там началась, мягко говоря, путаница. Потому что, ну, можно было приехать в соседний город, да, а там другой день на календаре. Поэтому два вот таких календаря на 1586 год – это супер актуально. И теперь мы можем нажать дальше и включить последний зал. Где мы начнем с собирающих линз? Был во второй половине 17 века такой интересный персонаж по имени Эрнхард Вальтер фон Чернхаус. У нас есть его портрет даже. Математик, физик и техник. Вообще в свое известный человек, первый немецкий член Парижской академии наук, он общался с Лейбницем, с Гюйгенсом, Спинозой, Кальбером. Еще прямо как Левенгук, он очень любил делать линзы. Только Левенгук старался их сделать как можно меньше, а этот как можно больше. То есть вот его фокусирующий свет линзы, зеркала покупали по всей Европе. А сам Чернхаус проводил кучу времени, пытаясь прожечь непрожигаемое. В том числе асбест и алмаз. Вот такое хобби у человека. И, кстати, асбест он прожег. Самое знаменитое его творение – это вот синяя золотистая линза. Точнее, там две линзы. Да, верхняя 50 сантиметров в диаметре. Это очень много для 1690 года. И вот больше всего мне на самом деле интересно, из чего сделано то место внизу, там вот куда кладется объект прожигания. Потому что вот это две линзы, солнечный свет, собранный этими линзами, да, он давал температуру до 1500 градусов Цельсия. То есть Чирнхаус при желании мог расплавить кобальт, никель, актиний и уран, ну, если бы знал, что это такое. То есть золото и медь плавятся при температуре 1000 градусов. Железо 1539, то есть оно чуть-чуть не дотянуло буквально. А до этого Чернхаус также пытался обойтись полированными медными зеркалами. Вот там на заднем плане у нас есть одно медное зеркало, но оно повернуто не в ту сторону, к сожалению. Но вот как оно выглядело, мы можем узнать, взглянув влево. И там, в общем-то, почти такое же, только латунное. То есть медное, но вот да, чуть более красное. Да, вот с такими зеркалами Чернхаус добивался тоже температур 1400-1500 градусов Цельсия, но, к сожалению, много денег вот их продажей, изготовлением заработать не удалось. Я имею в виду денег на исследование. Поэтому он переключился на изготовление фарфора. Вот знаменитый мейсонский фарфор создали как раз Чирнхаус и Бёдгер. Но поскольку Хаус умер от дизентерии за несколько лет до завершения проекта, то вся слава в итоге досталась Бёдгеру. Дело в том, что в начале 18 века европейцы все еще не умели делать фарфор, сравнимый по качеству с импортным китайским, который был просто мега популярен. А очень хотелось. И вот Чирнхаус и Бёдгер начали искать, какие нужны, как это, ингредиенты, да, для этого прочного тонкого фарфора, где их найти в Саксонии, пробовать вот эту высокотемпературную закалку. И, наконец, в 1710 году получилось, и по повелению курфюрста Августа Сильного появилась местная мейсонская фарфоровая мануфактура. Но Чернхаус к тому времени уже 3 года как умер. А мы теперь повернемся и увидим 2 телескопа. И здесь перед нами самые передовые конструкции телескопа XVIII века. Это зеркальные телескопы, или их еще рефлекторы называют. А вообще сам принцип предложили еще в 1660-х годах Джеймс Грегори и Исаак Ньютон. И за ними многие другие ученые тоже пытались предлагать свои конструкции, в том числе, кстати, Ломоносов. Вот на заднем плане, тот, который потемнее, это телескоп, построенный по системе Ньютона в Лондоне 1730 год. Он чуть больше 2 метра в длину. А вот на переднем плане, который посветлее, это созданный примерно в 1785 году телескоп Уильяма Хершела, или Гершеля, как говорят по-русски. Уильям Гершель, у нас есть его портрет, он был профессиональным музыкантом, скрипачом-виртуозом, композитором, написавшим 24 симфонии и 10 концертов. Уже во взрослом возрасте он заинтересовался математикой, за ней оптикой, потом, соответственно, астрономией, и так увлекся, что построил 60 телескопов и открыл планету Уран в 1781 году. Еще он открыл 2 спутника Урана, 2 спутника Сатурна, понял, обнаружил вращение, движение Солнечной системы, понял, что мы находимся в галактике и что такое вообще галактика, открыл более 2500 новых туманностей и звездных скоплений и так далее и тому подобное. То есть это потрясающе талантливый человек с очень интересной биографией, просто классной. Жалко, я ее не расскажу сегодня. Мы вернемся к телескопу. Вот в такой телескоп, ну то есть не именно в этот конкретный, а в другой вот такой же конструкции, того же размера, в общем, выглядел точно так же. Гершель впервые увидел планету Уран в 1781 году. Телескоп этот длиной 210 сантиметров, зеркало диаметром 15 сантиметров. Самый большой телескоп, потому что Гершель любил строить большие телескопы, самый большой, который он построил, имел зеркало 122 сантиметра в диаметре, и картинка у нас есть длиной 12 метров. Вот эта мегаконструкция. И, кстати, вот обслуживали вот эту вот штуку, в общем-то, они с братом. То есть вот туда надо было, например, залазить, чистить это зеркало, да, и один раз, по-моему, Якоб, его брат, у него было много братьев, он чуть не сорвался, чуть не убился в этом телескопе. Ну ладно. Да, вот на этом телескопе можно экскурсию, пожалуй, уже заканчивать, потому что круче телескопа Гершеля в этом зале все равно ничего нет. Но мы можем еще повернуться влево, и там увидим еще один зеркальный телескоп. На этот раз по системе Грега, его построили в Германии в 1742 году, но с его помощью ничего такого классного не открыли. Потом там еще есть металлический термометр, чуть влево. В общем, вот все вот это в этой половине зала, все это первая половина 18 века, но вообще наука эпохи просвещения, это, конечно, отдельная тема, о ней можно сделать целую лекцию. Да, а пока что, наверное, на этом закончим. Да, все, спасибо, что были с нами.
1: Спасибо. И мы еще не заканчиваем. Мы, в целом.
2: Мы да. еще не уходим.
1: У нас есть масса вопросов, нас... как всегда.
2: Угу. Да, но сначала, наверное, мы сделаем объявление. Да, Виталий?
1: Да, тогда я начну. И в очередной раз благодарю всех, кто к нам присоединился. Обязательно напишите в комментариях, насколько вам было интересно гулять по данному конкретному музею и что вам больше всего понравилось. Вот. И мы продолжим, наверное, примерно в этом направлении дальше думать. Так что обязательно оставьте комментарий, особенно если вы смотрите уже после. В общем-то, любая какая-то активность под видео полезна для развития канала, поэтому не забывайте также ставить лайки. Ну и, соответственно, подписываться, в том числе на канал, нажимать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», чтобы не пропустить наши дальнейшие видео. И благодарим тех, кто поддерживает нас материально, делают люди это при помощи Патреона, при помощи спонсирования канала. Между прочим, вот Александр сейчас расскажет, что вас в ближайшее время ждет. И кое-что из этого уже можно смотреть, могут смотреть наши патреоны и спонсоры, имейте это в виду. Ну и, соответственно, данный конкретный стрим можно, разумеется, поддержать при помощи суперчата или ссылки, которые имеются в описании. Там вы задаете вопрос, мы его задаем в самую первую очередь. Ну и таким образом вы поддерживаете нас, а мы создаем подобные стримы, друзья.
2: Да, а я расскажу о том, что нас ждет. Но прежде всего я хочу сказать, что 13-14 ноября будет форум «Ученые против мифов». 16. Будет он в основном, видимо, все-таки онлайн. Программа его сейчас на заключительной стадии, ее подготовка, она будет очень интересная. Уже сейчас можно отправлять предварительные заявки, если вы хотите в числе первых получить билеты на форум «Ученые против мифов 16», который еще раз будет 13-14 ноября, в субботу, воскресенье. Ну, будет проходить он в МИСИС, и смотреть его можно будет откуда угодно, как обычно. Вот, а в ближайшие дни нас ждет вот что. Во-первых, завтра, 7 октября, будет опубликован новый доклад с форума «Ученые против мифов 15» в моем исполнении. То есть я, Александр Соколов, выступал на форуме «Ученые против мифов» с докладом «Подделывая мумии 3000 лет от кыштымского карлика до персидской принцессы». И рассказывал про всевозможные мистификации, но реально начиная с Древнего Египта и заканчивая 21 веком, которые связаны с мумиями египетскими, персидскими, инопланетными, мумиями русалок и прочее. Вот, это исполнял я этот доклад на форуме, а завтра будет опубликовано его видео. Смотрите на канале «Антропогенез». Значит, в субботу, 9 октября, нас ждет экскурсия в Дарвиновский музей, а проводить экскурсию будет антрополог Елена Сударикова, которую вы, наверное, многие знаете. Поэтому в субботу в 19:00 на канале тоже «Антропогенез» смотрите. Пока что из анонсов это все. Да, Виталий, наверное, сейчас мы перейдем просто сразу к вопросам, которых уже у нас какое-то количество есть. Да, и ну, сначала просто мы скажем спасибо Марии Вироховской и Евлампии Зеленовой или Зеленовой за поддержку. Да, и Сергею Любомудрову тоже большое спасибо. Он написал «На часики Виталию». Не обязательно антикварные. И, наконец, спасибо. Вопрос от нашего зрителя. И Далтыч, наш постоянный зритель, спрашивает: «А что, линзы все делались, шлифовались и полировались вручную или механически?»
0: Значит, в тех, о которых я рассказывала, они делались, полировались абсолютно вручную. То есть механических, ну, это 17-18 век, то есть механизмов таких станков для шлифовки их еще просто не существовало. То есть это вот ты сидишь, держишь вот так линзочку и вот шлифуешь, шлифуешь, шлифуешь. Но Левенгук, допустим, он ее не так шлифовал, потому что, ну, очень маленькая, как там вот это вот пальчиками-то расшлифовать. И, по-моему, в 70-х годах на Новосибирском государственном университете ученые вот пытались понять, как вот он это делал. И была такая гипотеза, что он делал из стеклянных капель. То есть он расплавлял стекло, делал вот такую капельку, да, и то есть с одной стороны она, по крайней мере, была уже вот нужной формы, да, а с другой стороны, ну, там ее можно было как-то подрезать, может быть, тоже немножко отшлифовать. Вот так вот.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Да, я, прежде чем следующий вопрос озвучить, я еще хочу сказать, такая информация поступила, что мы, оказывается, ну, я, Александр и Георгий Соколов, номинированы на премию журнала СНОП просто о важном в категории наука. И сейчас там идет голосование. Вот.
0: Ну, просто такая информация. Поздравляю.
2: Может быть, даже... Спасибо. Но это пока еще только номинирован. Там в чате сейчас появится ссылка, если кто захочет. Может туда заглянуть. Вот. А следующий вопрос от Юры Нии. Это не вопрос, он тоже пишет, надо собраться и в музей сгонять. Спасибо за наводку. Ну, да, если есть такая возможность, быстренько смотаться в музей.
1: Да, Юрий, здорово. Спасибо за поддержку.
2: И Илья Владимирович задает вопрос, который, кстати, меня тоже... заинтересовал, насколько пострадал музей при бомбардировках Дрездена во время Второй мировой? И как укрывали экспонаты? Там же Дрезден весь разнесли, как известно.
0: Его, да, его практически сравняли с землей. И вот то, что сегодня мы видим, допустим, когда гуляем по историческому центру, это все восстановлено. Это восстанавливалось даже по большей части, наверное, в 60-х годах уже. И то есть вот этот Цвингер, вот этот весь дворец, он тоже, естественно, пострадал. То есть, допустим, если мы зайдем на сайт музея этого, там и вот включим каталог, коллекция, да, там экспонаты, их фото, там, ну, описаний, к сожалению, в большинстве своем нет. Там есть, ну, может быть, четверть, наверное, экспонатов, она представлена черно-белыми фотографиями. То есть, что вот у нас такие были. Есть их фотографии до войны, соответственно, но вот теперь их больше нету, потому что вот были они разрушены при бомбардировках. Но большую часть вот коллекции, я так понимаю, удалось укрыть, то есть я думаю, еще до вот этой вот памятной бомбардировки, потому что, ну, бомбили Германию уже и начали бомбить ее гораздо раньше, чем вот эта вот весна, когда разбомбили Дрезден. И поэтому о сохранности коллекции, конечно, уже позаботились заранее, частично. Ну, частично, видите, не удалось.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Павла К. Павел спрашивает, рог единорога? Как это понимать? Че на самом деле?
0: Да, вот это большой вопрос на самом деле, потому что они же все были уверены в существовании единорогов. И на картах вот 16, 17, 18 века эти звери вполне серьезно рисовались. Они описывались в зоологических энциклопедиях того времени. То есть, да, даже были вот там список рецептов, что можно медицинские, какие препараты создать из рога единорога. То есть это для них было реальное животное. И продавался более того рог единорога. То есть его вот можно было купить, там, ну, не весь вот такой, а, конечно, вот такой вот маленький такой кусочек, потому что он был очень дорогим, и вот так его строгать в какое-нибудь снадобье очень-очень аккуратно. Да. Чей это был на самом деле рог, мы не знаем. То есть предполагается, что это была, наверное, скорее, может быть, там слоновая кость, может быть, бивни. То есть, может, от нарвала что-то от морского. И я так подозреваю, что под рогами единорога выступали иногда, ну, вообще очень далеко стоящие от единорога представители животного. Да, зато стоил дорого. Это за таинственность.
1: Спасибо.
2: Хорошо, хорошо сказано, далеко стоящие от единорога. Интересно, а кто ближе всего к единорогу?
1: Лепрекон.
2: Если так. Это вымышленное животное.
0: Лошадка.
1: Илья, ну да. Владимирович следующий вопрос задает. Так, увлечение наукой Августа – это влияние протестантизма или просто неординарной личности? Где лучше было состояние науки – в католических или протестантских странах?
0: Ой, какой классный вопрос. Смотрите, значит, да, он, конечно, был личностью неординарной, могущественный человек, богатый, талантливый политик, и он получил крутое образование. Это важно. И вот, да, тут мы как раз переходим сразу уже ко второй половине, то есть не переходим, а касаемся второй половины вопроса, потому что протестантизм, он как раз вот рос во времена реформации. То есть реформация, это она не только религиозная революция, что там мы по-другому будем молиться Богу, там не будем, там количество церковных таинств у нас будет не 7, а 3, да, нет, не только. Реформация, это также новые интеллектуальные концепции. В частности, появилась, например, новая концепция преподавания в университетах, в протестантских университетах от Филиппа Меланхтона. Меланхтон – это вождь реформации номер 2, как его прозвали протестанты, как учитель Германии. Ну, католики прозвали его, конечно, менее хорошими словами. Ну, в общем, он разработал программу преподавания в университетах, ориентированную на вот точные естественные науки. И, по-моему, Август, он вот получил образование как раз вот по этой системе, то есть это был не только он такой, потому что, например, вот ландграф Вильгельм, про которого я тоже упоминала, да, это же современник, это родственник Августа, Август, по-моему, был женат на какой-то из его, там, родственниц, племянниц, не помню, или сестре. Он тоже получил вот это образование и стал настоящим ученым. То есть в протестантских странах это тогда вот прямо тренд. То есть вот Коперник, как великий астроном, безусловно, там самый 16-го столетия, то, что он был католик, это скорее исключение. Кеплер – протестант, Тихо Браге – протестант. Кто там еще, не знаю, Эразм Рейнгольд, там, Йоганн Шонер, то есть их было полно. То есть из католических астрономов можно назвать таких уже значимых, это уже там вторая половина, конец 16 века. Вот Кристоф Клавий, да, вот директор Ватиканской обсерватории. То есть смотрите, первоначально, конечно, протестантизм, он подвинул науку, особенно естественные науки, прям вот так, вжук, далеко вперед. Там не было вот этой какой-то там церковной догматики, да, которая часто встречалась в католических университетах. Было оно более все практически ориентировано. Потом, когда уже началась контрреформация, то есть Тридентского собора, да, вот там уже пошло такое мнение, что ну да, надо католикам уже как-то соответствовать. То есть отвечать на вызовы времени, потому что протестанты, смотрите, они какие крутые штуки у себя, да, делают, у них тут наука, техника развивается, ну и нам тоже надо. И вот в Риме обсерватория появилась, да, Кристоф Клавий, ее директор, то есть иезуиты, которых многие как бы считают людьми такими нехорошими, вот это вот синоним, да, вот иезуит – это такой хитрый, противный человек, который там какие-то интриги плетет. Но это уже картинка иезуитов из 19 века, да, то есть это вот в основном там романы Дюма, вот и все такое. А на самом деле в 16-17 век иезуиты – это вот абсолютно передовые ребята, то есть они основали в Европе и за пределами Европы, в Америке, множество школ и университетов. То есть вот католические страны пытались соответствовать. Но, конечно, да, вот в временах, о которых мы вот говорим, когда Курфюрст Август, это вот, конечно, протестантские страны, они прям впереди.
1: И также мы говорим спасибо Юрию за поддержку, спасибо вам за такое прямое участие в наших проектах. Иван Петров спрашивает, а тяпки рога выкинули?
0: Рога прям покоя не дают. Здесь вот я их, рога прям покоя не дают, здесь я их не видела. Ну, тяпки, скорее всего, нет, тяпки, по-моему, как что-то там такое, может, лежало, рога, наверное, уже выкинули, но во всяком случае, это, возможно, рога в другую коллекцию попали. А, точно! Поделки слоновой кости, они попали в другую коллекцию, они попали в сокровищницу. То есть слоновая кость, это был очень дорогой тоже материал, и вот как раз папа Август, он очень любил вот эти вот поделочки слоновой кости, там прям, они у него очень красивенькие. Да, они попали в сокровищницу, и я так понимаю, что вот то, что вот рог единорога, он тоже вот оправленный в какую-нибудь там золото или серебро, тоже где-то там хранится. Вот здесь его нет, я не видела в коллекции.
2: Вопрос задает Павел К. Красота и надежность. Насколько это было совместимо и труднодостижимо в те времена?
0: В научных приборах, наверное, имеется в виду. Ну, знаете, дорогие научные приборы, они должны были быть по умолчанию красивыми. Потому что иначе заказчик не будет платить за них десятки и сотни гульденов. То есть это действительно, то есть для нас, ну даже для нас, вот многие вот эти, например, часы Бальдвайна, это ну, крутейшие часовые механизмы. То есть сейчас можно такое сделать, но часовщику придется получить реально хорошее образование, иметь вот удивительный опыт работы. Да, и вот любое вот, что создавалось, допустим, в 16 веке вот с часовыми механизмами, оно было очень сложно, это были самые высокие технологии того времени, и оно стоило все очень дорого. И поэтому мастера, они не могли производить их там как-то, ну, массово или из каких-то дешевых там металлов, потому что покупатели... Единственные покупатели, в общем-то, которые могли выложить за это кучу денег, это были вот такие высокопоставленные персоны, которые хотели, конечно же, иметь возможность похвастаться. Похвастаться своим друзьям, товарищам, что вот, смотрите, у меня такая классная, высокотехнологичная штука. И, конечно же, она должна была прекрасно смотреться на приеме, потому что это как происходило. Вот, например, такие вот часы, да, которые мы видели, вот такие башенки красивые, или вот эти планетные часы, их выставляли в зал. И вот прием светский, люди ходят, вот смотрят, а люди какие ходят, да, они там не менее блестящие, чем эти часы, если так посмотреть вот на украшения все на них и на вот эти всякое золотое шитье на одежде. Поэтому, да, нужно было соответствовать. Что касается надежности, то, по-моему, оно все до сих пор еще и работает, если это правильно завести. То есть часовые механизмы того времени, они, в общем-то, как металл и металл, то есть... Завел он, работает.
1: Спасибо.
2: Здорово. Спасибо. Павел К. спрашивает также, а никому не приходило в голову совместить ноктурлабиум с солнечными часами, чтобы и днем, и ночью время узнавать?
0: Кстати, идея-то шикарная. Ну, вот я таких не видела. Мне кажется... так, подождите... Я сейчас осмысливаю, как это можно сделать технически. Видите, если у ноктурлабиума у него заняты обе стороны. То есть я так подумала, что можно было бы сделать, допустим, надо не ноктурлабиума, допустим, перевернул, и там такой гномончик торчит, и вот солнечные часики получаются. Но, по-моему, у ноктурлабиума у него заняты там обе стороны. Вот этими всякими цифрами. Да, хотя, может, попытки были, но мне таких неизвестно. Если кто-то знает, пишите в комментариях.
1: Спасибо. Да. Угу. Так, следующий вопрос у нас от Ильи Владимировича. И он спрашивает, все эти прекрасные вещи просто были экспонатами музея или ими реально пользовались для развития науки? Кто мог позволить себе владеть личными подобными приборами?
0: Так, ну смотрите, микроскопы, глобусы, что еще, солнечные часы. Там еще есть разные другие всякие геодезические инструменты, геометрические. Их просто они так стоят, что ну, их не видно вот в этой экскурсии. Всем этим пользовались. То есть те часы, которые вот просто декоративные, да, или автоматы, ну, вот, как я уже сказала, они служили там в декоративных целях. То есть, да, тот же вот счетная машина Паскали, ей же тоже пользовались, да, как вот... ученые математики. Ну, смотрите, на самом деле, вот если вот взять коллекцию в целом, то там вот именно научных приборов, Ну, они не все там такие, их какая-то часть, да, большая часть, я бы сказала, но все-таки там имеется какой-то процент вот это чисто декоративных. А так, да, все использовалось. Так, кто мог позволить себе владеть такими приборами? Ну, то есть это был либо человек, который их строит, то есть тот же Гершель, да, он строил телескопы, он строил и для себя, и на продажу. Допустим, глобусы Блау, их могли купить, ну и покупали вот такие уже люди высокого ранга, европейские правители. То есть, ну, я имею в виду не только ранга, там, король, да, но и, допустим, герцог, там, курфюрст, там, граф какой-нибудь. Вот, да, мог такой себе позволить. То есть вот Тихо Браг, да, он как бы тоже из довольно-таки высшей аристократии Дании происходил. Вот у него тоже был такой глобус и множество других инструментов. Да, обычный университетский профессор, допустим, математики и астрономии, которому это все как раз надо, конечно, нет.

0: из Дрезденского музея являются пригодными к эксплуатации до сих пор, и какой из них самый старый?
1: Самый старый, как я уже сказала, это вот арабский глобус, вот этот маленький задвинутый в уголочек витрины, это самый конец 13 века, то есть там 1290 какой-то год, ну, пригодный к эксплуатации, ну, вот глобусы берите, эксплуатируйте, в принципе, то есть... Счетная машинка Паскаля, ну, я не думаю, что кто-то решится вот сейчас что-то на ней делать, потому что износ вот этих колесиков, ее же надо сохранить для потомков. А теоретически, то есть, если вот взять там любой, почистить его как-то вот, они, в принципе, готовы к эксплуатации. Вот часы Бальдвайна, их, кстати, в каком же году, чтобы не соврать, в 17-м или даже раньше, их разбирали. То есть снимали вот эти панели, циферблаты, растаскивали их, вот эти часовые механизмы, и их, то есть они были рабочие, но их консервировали. Я не знаю точно, какие там вот музейные работники применяют способы консервации, но вот они рассказывали, я ролик смотрела, что мы берем вот эти металлические части, чем-то обрабатываем, естественно, чтобы там защитить от коррозии, мы их консервируем, то есть понятно, что после консервации, наверное, они эти часы заводить уже не будут, но если бы не необходимость сохранить для потомков, то почему бы и нет?
0: Я подозреваю, что все солнечные часы можно использовать вполне.
1: Ну, кстати, да, так же, как и глобусы, бери и пользуйся. Ну, тут надо уметь, тут надо знать фишечку, как они работают.
2: А мы какие-то видели в Каире солнечные часы прямо в стене цитадели торчат и работают сколько, не знаю, веков.
1: Ой, да таких так. Много, во многих европейских городах на стенке вот так нарисованы и палка торчит.
2: Да, да. И все работает. И заводить не надо, главное. Так, вопрос.
1: Удивительно.
2: От Ильи Владимировича. Наши часовые мастера при Петре Первым ездили в Дрезден учиться мастерству, и был ли обмен научными идеями между странами вообще?
1: Угу. Так, им надо было, во-первых, ехать не в Дрезден, а в Аугсбург или в Прагу. То есть Дрезден это был не... Я же рассказывала про Аугсбург, да? То есть еще Прага, потому что там был императорский двор, там тоже водились мастера. Голландия, хорошее место. То есть Дрезден это резиденция курфюрста или там польского короля. Там красивые замки, там светские приемы, все прекрасно, но мастера, ну там были как бы, да, были свои придворные, но это был не центр высоких технологий. Ездили ли они при Петре Первом, я не знаю, но простая логика подсказывает, что ездили, потому что Петр Первый отсылал различных, насколько я знаю, людей молодых, да, чтобы они вот поехали в Европу, обучились какому-то ремеслу и приехали уже, чтобы были свои специалисты. Хотя в то же время я знаю, что он привез в Россию много немцев и голландцев, которые должны были вот все примерно то же самое, ну или там чуть менее хорошем качестве делать на месте, да, то есть в Россию обучать уже вот русских подмастерьев. Так, что там потом, вторая часть вопроса вылетела у меня из головы. Извините.
0: Был ли обмен
1: научными идеями? Ну, при Петре Первых там трудно вообще говорить об обмене, потому что в Москве, да, это уже было Русское царство, да, Русское царство, там наука как бы была все-таки на несколько другом уровне, чем в Западной Европе. Об обмене идеями, наверное, можно говорить только со времен Ломоносова. Где-то так.
0: Спасибо.
2: Следующий вопрос. Его задает Владимир Сергеевич. Принцип работы какой этой машины Паскаля? Для чего вводятся цифры и что с ними дальше делать?
1: Принцип, так, ну смотрите, я не техник, я не математик, я это не объясню прям так классно, это можно найти, почитать. Но вот, насколько я поняла, в меру своих скромных гуманитарных способностей, там шестеренки цепляются друг за друга. И вот принцип вот этих связанных шестеренок называется, вот он как-то действует. То есть вот по этим колесикам вводятся цифры, машина умела делать что? Она умела делать сложение, она умела делать вычитание. Но делала она в основном сложение,

0: потому что вычитание там какой-то был очень сложный процесс ввода цифр, намного сложнее, чем при сложении. То есть при сложении как? Вводилась просто первая цифра вот этим на этих колесиках, потом вводилась просто сразу же вторая цифра, и после нее выскакивал вот там такие бумажные окошки, не бумажные они, в общем, там такие окошечки, и там такое внутри белое, на белом фоне такие циферки написаны, как будто вот на бумаге, не знаю, может, на чем-то другом белом. Вот, в этих окошечках там, значит, уже, да, вон там вот эти 10 квадратных окошечек, там уже показывался результат. То есть Паскаль ее, да, вот в колесиках вводится, в окошечках показывается. То есть вот как мы одно число ввели, к нему второе число ввели, в окошечке результат. Если нам надо сложить еще третье число, мы еще третье число вводим, а в окошечке оно, ну, результат становится еще больше, да, то есть он суммируется там вот так. Кстати, да, с машиной Паскаля был такой прикол, что он же сделал его в десятичной системе, а сделал он его в основном, у него отец был то ли налоговым инспектором, то ли, по-моему, да, но, в общем, человек, которому много приходилось считать вот именно большие суммы денег. И вот он сидел там дома и вот вел эти сложные расчеты. И, собственно, Паскаль решил ему помочь, помочь папе. Да, но проблема была в том, что он сделал это в десятичной системе, а денежная система Франции, она была немножко другая, потому что там был ливр, су и денье. И то есть вот там в ливре было, по-моему, то ли 12, то ли 20 су, и там потом в су 12 или 20 денье. Ну, в общем, 12 и 20, да, вот эти вот такими категориями оно все считалось, и поэтому, конечно, вот десятичная система там, она оказалась немножко не к месту, но зато она оказалась к месту во многих других вычислениях, что приятно.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Ильи Владимировича. А какой был вообще уровень образования курфюрстов? Они просто вещи собирали или реально разбирались во всех этих штуках?
0: Ну, одно другому не мешает, конечно. Уровень образования курфюрстов был разный. В основном, смотрите, первый этап образования, ну вот кроме там, помимо школы, там, чтение, письмо, там, что еще, счет простой, плюс вот эти все верховая езда, там, драться, светские манеры, вот, вот это вот стандартное обучение для аристократа, можно было еще изучать, допустим, 7 свободных искусств, то есть более как бы низкая ступень аристократии делала это уже в университетах в 16 веке, во второй половине. То есть они потянулись в университеты, особенно немецкие ребята. Вот. А курфюрсты, конечно, это у них было домашнее образование. Вот, 7 свободных искусств. То есть там у нас что? Грамматика, риторика, логика, арифметика, музыка, астрономия. Что-то еще я забыла сейчас, геометрия. Вот. И вот это, в принципе, 7 свободных искусств, это вот стандартная программа высшего образования. То есть курфюрстам все-таки второй половины 16 века, и тем более дальше, им старались вот это образование дать. И, в принципе, давали. То есть в большинстве случаев они все-таки понимали, вот для чего служат все вот эти механизмы, приборы, умели. Ну, насколько умели пользоваться, не знаю. В принципе, там приборы, наверное, не такие уж и сложные. Но это зависело, конечно, от человека. То есть вот как мы, да, сегодня, то есть можно получить высшее образование, 2 высших образования, и потом просто работать в какой-то там сфере, вот сконцентрировавшись на, там, на руководящей должности, например, можно работать или еще что-то, и вот больше не интересоваться, чему тебя учили в университете, вот этому всему, а можно интересоваться, читать там научно-популярные какие-то там книги, ролики, да, смотреть, то есть... Вот, настолько. То есть были курфюрсты, которые, безусловно, интересовались только там светоемами, политикой, интригами и битвами, а были такие саксонские или как ландграф Вильгельм, который вот ландграф Вильгельм, это просто помешанные на науке ребята.
1: Спасибо. А еще спасибо, скажем, Владимиру Сергеевичу, который задонатил за отвеченный вопрос. Спасибо, Владимир, за поддержку. Денис Ясников пишет, а как они в то время сделали глобус Луны, если тогда обратную сторону никто не видел?
0: А, я же сказала, что там 59% лунной поверхности нанесено, а задняя сторона у него серая, конечно.
1: Ровная серая, ничего на ней нет.
2: Угу. И спасибо. Да. Вопрос. Да, и вопрос задает, опять же, Денис Ясников. А есть часы, которые показывают время на всех планетах Солнечной системы?
1: Там московское время, не переживайте.
0: Скорее всего. Ну, не знаю, может кто-то сделал ради прикола, я имею в виду, из современных изготовителей. Но о тех временах, когда мы говорим, точно не было, потому что все планеты Солнечной системы, во-первых, еще не были известны. Уран открыли только в 1782 году, а там еще Нептун, Плутон. Вот. Да и Сатурн, честно говоря, было видно еще достаточно плохо.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос. Так, от нас вопрос, его задает Му Минс. А сравнительно с антикитерским механизмом,
1: что видимо,
2: ну, видимо, эти механизмы вот, из музея сравнить с антикитерским.
0: Или, видимо, какой-то, о чем я... Возможно, вопрос пришел вот в какое-то время, когда я говорила о чем-то конкретном, о каком-то.
1: Давайте просто сравним надо, с последним этим огромным и красивым экспонатом.
2: Да, с каким
0: наворочным. А какой тут самый, там вот самый сложный... Бальдевайн. Бальдевайн. Да. А я не знаю, разобрались уже ученые, где там антикитерский механизм, как он вообще работал. То есть, я так понимаю, он был какой-то математический, и они до сих пор не поняли, что это было такое. То ли какая-то счетная машина, то ли астрономический инструмент.
2: Ну, насколько я понимаю, по функции он был близок, то есть он, в частности, показывал положение планет и предсказывал их положение в ту или иную дату. Вот.
0: Ну, да. Вот, ну, вопрос, наверное, на чем он, как он это показывал. То есть, смотри, вот Бальдевайна часы, они механические, то есть часовым механизмом они двигаются, и таким образом вот там рассчитаны эти движения, они показывают. До Бальдевайна, там, не знаю, вот гораздо раньше, столетия назад, были тоже уже механизмы, которые могли вот простым кручением просто показывать вот... где там находятся планеты там, по отношению друг к другу. То есть, ну, оно просто выставлялось. То есть не было такого, что вот я сейчас поставлю там такую-то... А, не, было такое, но это тоже в 16 веке уже делалось, что вот я сейчас поставлю какую-то конкретную дату, а механизм покажет мне, как, где какая планета. То есть это вот тогда как раз вот только-только начинались вот эти вот фишечки. То есть и Бальдевайн, и Бюрги, это тоже другой придворный ученый, ландграфа Вильгельма, кто-то еще у него там был, имя из головы вылетело. Вот они такие делали. То есть, да, пытались.
2: Ну вот. И антикитерский механизм, я не знаю, все-таки антикитерский или антикитерский. Ну, в общем, он вот что-то такое как раз, что там выставляешь дату, и он показывает там...
0: Но он сильно поменьше, по-моему. Он, во-первых, ну, конечно, сильно поменьше, да. Во-вторых, он там, по-моему, не часовой, а я так и не поняла, какой у него принцип вот движения.
2: Ну, там механический. Он, там шестерни, дифференциальная передача и прочее.
0: О, я бы еще знала, что это такое.
2: Вот.
1: Разная система зубцов, зубьев, или как правильно. Ну, Саша у нас кандидат физмат. Он может сказать. Так, друзья, ты не кандидат, Гоша кандидат. Ох уж этих Соколовых развелось. Так, друзья, давайте быстренько несколько объявлений, и потом продолжим с вопросами. Раз уж я тут начал разговаривать, тогда я и, собственно говоря, снова напомню вам о том, что было бы очень неплохо, если бы нажали на лайк к данному видео. Ну и если вы вдруг не подписаны на канал, можете сделать это прямо сейчас. Мы немножко подождем. Еще подождем. А потом еще подождем, и не забудьте потом нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни одно наше следующее видео. Спасибо вам за подобную поддержку. Ну и, конечно же, те, кто нас поддерживает на Патреоне и занимается спонсированием канала, просто ну, неописуемая поддержка для нас. Ровно благодаря вам мы можем проводить подобные стримы. Ну и, конечно, данный конкретный стрим имеется возможность поддержать при помощи суперчата, ну или ссылки, которые есть в описании. И вот задавая вопрос с помощью этих двух ресурсов, вы гарантируете задавание вопросов, так сказать, потому что мы зачитываем в самую первую очередь, друзья.
2: Да, а я еще раз напомню вам о том, что нас ждет в ближайшие дни на наших каналах. Но, значит, завтра на канале «Антропогенез» будет опубликовано мое выступление на форуме «Ученые против мифов 15», где я рассказывал про различных поддельных мумий, начиная от древнеегипетские, так сказать, мумии-пустышки, которые реально в большом количестве существовали, и заканчивая вот российским кыштымским карликом и мумиями инопланетян из Перу. Этот доклад будет опубликован завтра на канале «Антропогенез» в 19.00, а в субботу, 9 октября, тоже в 19.00, мы отправимся на экскурсию в Дарвиновский музей вместе с антропологом Еленой Судариковой. Я думаю, что это будет очень интересно. Тоже на канале «Антропогенез». А 13-14 ноября всех нас ждет форум «Ученые против мифов 16». Это событие, конечно, нельзя пропустить. Программа будет классная, и там будут некоторые вещи, которых еще не было на форуме «Ученые против мифов», то есть некоторые нововведения. Вот, но это пока секрет, скоро будет программа. Уже сейчас можно подавать предварительные заявки на билеты на форум.
1: Виталий. Еще напомню о том, что если вам нравится общаться в чате данной трансляции, вы вообще не можете продолжить в телеграме нашего замечательного и уютного проекта «Научная станция». Ссылка на этот, ссылочка появится в чате данной трансляции. Заходите, и мы будем периодически с вами общаться там тоже. А к нам пришел котей, прекрасный черный огромный кот, кошка. Вот. Как зовут?
2: Да, замечательный котей.
0: Коте.
1: Коте?
0: Так и называем.
1: Так, прекрасный коте. Да. Продолжим. Ну и, собственно, раз уж мы о котах заговорили. Лего-кот. Следующий вопрос задает. А бихаймовский глобус где хранится? Все еще в Нюрнберге?
0: Наверное.
1: Спасибо. Друзья, и давай, иди гугли.
2: Бихаймовский глобус.
1: А я пока скажу всем, да, всем спасибо, скажу, и раз кот уже ушел, значит, и нам, наверное, пора заканчивать. Спасибо огромное за путешествие, за интересное. А кота еще здесь. Ксения, огромное спасибо. Да-да-да.
0: Спасибо всем, кто смотрел.
1: Внимательно послушаем, что нам кота говорит. Всем, кто смотрел, естественно, тоже. Саша, тебе заведение. Как всегда, Ксюша, Мариша и Гоша за поддержку за кадром. Друзья, надеюсь, до скорых и ближайших встреч.
0: Пока.
1: До свидания.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Путешествия с натуралистом». Сегодня третья часть «Зоогеография. Тундра и тайга». Как всегда, прочтет этот доклад, лекцию Александр Хабургаев. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие ребята, здравствуйте все. Ну, если взрослые с нами тоже решили посидеть немножко, то взрослые тоже здравствуйте. Ну вот, ребята, только мы собрались так постранствовать по земному шару с нашими интересными животными, но оказалось, что в Арктике и Полярктике столько всего интересного, что мы уже... третью лекцию. Все никак не можем выбраться из Арктики. Наконец-то мы с вами добрались до птиц, прекрасных, удивительных, очень интересных арктических птиц. Поэтому, если все будет хорошо, вот мы с Александром уже сегодня хохотали. Он как загрузил сейчас 163 картинки и говорит, ведь опять не успеем. Я говорю, успеем. Ребята, нам сегодня главное до пингвинов добраться, потому что мы с вами с арктическими крачками, которые всю жизнь путешествуют с Южного полюса на Северный, с Северного на Южный, с Южного на Северный. Вот мы вместе с ними все-таки махнем к Южному полюсу и посмотрим, там тоже очень интересные птицы, очень похожие на наших северных птиц. Вспомним такой термин, как конвергентное сходство. Помните, мы проходили в прошлый раз? И я думаю, что до пингвинов мы сегодня с вами точно доберемся. Вот, ну, постараемся. Так, ну, поехали. Вот, Александр, давайте вот посмотрим сейчас, где у меня все ходы записаны, какая птица у нас где. Вот, давайте с этой начнем. Ребята, это пуночка. Пуночка, ее еще называют полярные воробеи по-разному. Значит, почему я решил с нее начать? Потому что вот у нас весна, как это, ласточка, как там с весной в сене к нам летит, да, или грачи прилетели. Картину, помните, Саврасова. А вот у северных народов, когда прилетает вот эта вот птичка-пуночка трогательная, у них это самая верная примета того, что идет весна. Хотя птичка выдерживает очень сильные морозы, она такая вот, видите, беленькая, в снегу ее не видно. Ну, мы с вами увидим, там почти все северные птицы, которые вот в суровом таком снежном климате остаются, они все очень здорово белеют к зиме, это называется, помните, покровительственная окраска, вот, а вот северный воробей, он, конечно, не исключение, пуночка. Значит, пуночка, почему так называется пуночка? Ну, говорят, лапландское какое-то название, взяли у лапландцев, что такое пунак по-лапландски, я, честно говоря, даже не знаю, но это действительно отряд воробинообразный, хотя воробинообразный, знаете, какой отряд огромный, вороны-вороны тоже воробинообразные, это так, на всякий случай. Вот, семейство подорожниковые, подорожники бывают не только растения, но и птички такие. Его, кстати, так еще иногда и называют снежный подорожник, да? Вы знаете, это очень северная такая птичка. Говорят, что ветрами заносятся аж почти до Северного полюса, и птичка потом как-то вот может вернуться назад. С льдинки на льдинку перелетая, выклевывая там, что попалось, какие-то там всякие рачки, вмерзшие в лед или еще что-нибудь. Но птичка такая очень живучая. У самца... ближе к весенним свадьбам, у него такой черный фраг получается. Александр, давайте дальше следующую картиночку посмотрим. Вот, он прямо такой надевает парадный свой фраг. Вот, видите, здесь уже зима закончилась, и появились в оперении всякие уже такие мотивы охристые. Ну, в тундре-то тоже надо же прятаться, правда? Следующую давайте посмотрим картиночку. Вот это ареал пуночки. Вот зеленое – это то, где она гнездится. Братцы, помните, как это называется по-научному? Циркум полярна. Циркум – это круг, как цирк, да? А полярна – это вот такая вот область, где очень много мошек, где очень много всяких мушек, есть чем питаться. Вот там она гнездится, где обильная еда для ее птенцов. А вот синее, такое голубое – это куда она откочевывает, чтобы зимовать. Видите, тут уже аж до самого Черного моря она прикочевывает. Вон там уже и даже до Японии доходит на востоке. И аж почти до Мексики она в Новом Свете долетает. Вот такая вот странница, маленькая, симпатичная. Летит, естественно, через нас. На пролете ее можно и у нас иногда видеть, но, конечно, редко. Но орнитологи замечают, знают эти места, где она пролетает, и замечают, конечно. Вот давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, видите уже, какой фрак надел самец. Здесь уже начинается такой период размножения, и самцам надо выглядеть очень-очень хорошо. Но вот когда самец находит свою территорию, естественно, он ее столбит, он всем объявляет, что это его территория. Иногда приходится подраться за свою территорию, и вот он сидит на ней, свистит, подзывает самочку, а когда прилетает самочка, вот тут самец начинает стесняться. Либо он совсем улетает, ну не на совсем, конечно, а так вот... Либо он взмывает ввысь, вот, ну а потом уже начинается брачная церемония и образовывается новая пара. Вот что интересно, пуночка никогда не поет в плохую погоду, в дождик, например, да? Зимой, конечно, она и зернышками питается, а вот летом все-таки старается живой корм отлавливать, тем более, что в северных регионах его очень-очень-очень много. Так, ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Александр, прокрутите, пожалуйста. Вот видите, пуночка гнездится. Гнездится где только можно. Любая нишка, вот любое какое-то углубление, все подходит для гнезда, и вот так вот пуночка гнездится. Ну, воробей, он и есть воробей, даже в Арктике. Следующее давайте посмотрим. А вот эта вот следующая птичка, тоже самая настоящая северная птичка, я бы сказал, такая визитная карточка севера. Это сероголовая, никого не напоминает вам, ребят? Да, конечно, синица. Нашу гаечку черноголовую знаете, да? Пухлячок. Правда, похоже, это тоже гаечка, только она называется сероголовая гаечка. Это вот совсем-совсем такая северная птица. Живет она оседла и умудряется даже зимовать в таких регионах, где мороз стоит страшный. В англоязычных странах ее называют сибирская синица. Хотя она не только в Сибири водится, она и, по-моему... Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Вот, видите, вот там ее ареал. То же самое. Циркумполярная. Видите, она и в Старом Свете, и немножечко в Новом Свете. Вот там вон на Аляску она тоже залетает, и там она тоже совершенно нормально себе гнездится. А вот давайте следующую картиночку посмотрим. Ага, вот это дядечка такой интересный очень. Дело в том, что это человек, который нам эту сероголовую гаечку подарил и впервые ее описал. Дело было в 1779 году. Александр Сергеевич Пушкин еще не родился, это 18 век был, а человек этого зовут Жорж Луи Леклерк граф де Бюфон. Ну, принято его просто называть Бюфон и все, и все прекрасно понимают, о ком идет речь, как Вольтер, Платон, Бюфон, наверняка слышали, да? Трудами Бюфона в России зачитывались. Пушкин, кстати, тоже им зачитывался, когда в лицее учился, потому что Бюфон написал много трудов, и ему принадлежит первая очень подробная естественная история. Вот я не помню, сколько там, больше 30 томов. Вот в Париже издавалось, было больше 30 томов с прекрасными иллюстрациями. Вот, это был гигантский труд. А вообще, он был очень интересный человек, учился в Германии, он не был аристократом никаким, у него отец просто был очень богатый человек, такой он был делец хороший. И он выкупил поместье сеньоре, нашел, вот в честь нее стал дворянином, и стали они Бюфонами. А потом уже ему Людовик, какой там, 15-й, по-моему, был, уже даровал графский титул за его заслуги перед наукой. Ну, вот он, когда был студентом, подрался на дуэли, убил какого-то гвардейского офицера, ну, папа был богатый, влиятельный человек, он этот скандал замял, а тут Бюфон подружился с герцогом, с одним английским, вместе с ним отправился путешествовать, чем только не занимался, торговал паркетом очень успешно, древесиной, был директором ботанического сада, но оставил очень-очень много интересных научных работ. И он все время полемизировал с Карлом Линнеем. Дело в том, что Линней, он был такой очень дотошный человек. Вот он дотошный, у него все по полочкам, по таксонам. А Буффон, он скорее был такой Моцарт. А Линней, он как Сальери, алгебры, гармонию поверял. Да? И Буффон все время над ним издевался, и Линней ему отомстил. Знаете, как отомстил? Вот покажите следующую картинку, Александр. Вот. Что это за животное? Жаба. А как жаба будет на латыни? Буфо. Вот Линней жабу назвал Буфо, чтобы отомстить Буффону. Вот такие вот у ученых бывают интересные перепалки. Ну, ладно. Мы с вами едем дальше, потому что нас интересует все-таки больше не Буффон. Ну, Буффоном я вас заинтересовал, полистайте. А сама гаечка очень симпатичная птичка, маленькая. У нее очень сложная структура пуха. Вот сразу все спрашивают, а как же она там зимой? Она выдерживает морозы 40 градусов легко совершенно. Вот я помню 45 градусов до Урской тайги. Мы в степи, мы мерзли как. У меня там 3 свитера и куртка еще. А вот эта вот, вот такая вот масюська, она не мерзнет совершенно. Почему? Потому что она приспособлена к таким морозам. У нее очень интересная система терморегуляции. У нее мало того, что пух очень плотный, там очень-очень сложная такая структура, он мелкий, там еще возникают пузырьки воздуха между пушинками. А когда совсем холодно, то гаечка нахохливается. Если говорить научным языком, это называется пиломоторная реакция или пилоэрекция, еще так называют в науке. Да? Чем холоднее, тем эти перышки оттопыриваются все выше, выше, выше. Вот мне мой друг, который путешествовал на Эмикон, это полюс холода у нас в России, рассказывал, там было минус 60 с чем-то градусов, они на машинах ехали, на джипах. И вот он рассказывает, а когда очень-очень холодно, то еще такие у людей происходят некоторые изменения с психикой. Вот. И говорит, друг, я ничего не понимаю. На обочине дороги какие-то, что ли, страусы вот такие вот огромные сидят, несколько штук. Я думал, какие-то у меня галлюцинации начались. И когда я подъехал ближе, я увидел, что это были вот такие вот круглые шары серые. Это были вороны. Ну, представляете, минус 60 градусов. Они так нахохлились, что перестали быть похожими на ворон. Вот так же это гаечка. Кстати, ребята, когда нам с вами холодно, мы с вами что делаем? Мы с вами дрожим, да? Мы с вами дрожим, и у нас вот такая вот гусиная кожа высыпает, да? Гусиная кожа – это, видимо, вот такая вот рудименты пиломоторной реакции, которая была у нас, когда у нас была шерсть. А вот дрожь, она нужна, потому что сокращение мышц, оно разогревает наше тело. Вот поэтому мы и дрожим. Так что все не просто так в этом мире. Вот, а ночью вот такие вот гаечки залезают куда-нибудь в дупло. Там все-таки потеплее градусов на 10, 15, 20. Сворачивается в шарик, поджимает лапки и действительно становится вот таким шариком там в дупле и впадает в такое вот некоторое оцепенение, засыпает. Так что они прекрасно научились выживать в таких суровых северных условиях. И вы знаете, конечно же, при такой жизни надо очень-очень много есть, потому что жир, энергетический запас – это жизнь. Это как бензин для автомобиля или керосин для самолета. Нет жира – все, это смерть мгновенная. Я вам уже, ребята, говорил, что на одном грамме жира птичка размером с воробья пролетает, как на бензине, 100 километров. Можете себе представить, какой мощный заряд энергетики в этом жире. И вот сейчас она, видите, сидит. Ну, это уже черноголовая наша гаечка. Она сейчас сидит на ладошке и клюет семечки. А семечко не замерзает. Почему? А потому что там тоже жир. Подсолнечное масло из чего выжимают? из семечек. Вот поэтому оно не замерзает. Ребят, сейчас вот такое время, зима, когда надо обязательно птичек подкармливать. Вот я приезжаю каждые выходные сюда, в загородный дом, и я всегда приезжаю, вот у меня здоровая сумка с семечками, с подсолнечными. Я всегда высыпаю в кормушку, потому что потом летом птички вам обязательно отплатят добром. Они будут уничтожать у вас в саду всяких вредителей. Ну и потом это всегда так хорошо, так радостно наблюдать вот эту всю возню на кормушке. Это действительно очень интересно, если кормушку сделать еще перед окном. Так вот, такая вот малявка за год съедает 15 килограммов еды. Представляете, 15 килограммов, при том, что она сама весит, ну, сколько она там весит? Ну, до всего-то там несколько граммов. 5 граммов корма ей в день надо, да? Ну, это, представляете, вот 500 000 кормовых объектов, да, 15 килограммов. Ну, это вот я бы, наверное, да, я бы при моем весе там 75 килограммов, да, я бы съедал бы 75 тонн еды за год, если бы я питался, как вот эта вот маленькая птичка. Вот, еще, ну, а где, да, вопрос, слышу вопрос, где же она вот эти 15 килограммов берет, и, ребят, она их запасает, Люрика пока еще рано, она их запасает, она их везде прячет, где только можно, она все лето этим занимается, распихивает еду, причем в разные места, и у нее прекрасная память. Потому что у нее отдел мозга, он называется гиппокамп, который отвечает за память больше, чем у других таких маленьких птичек. Это говорит о том, что у нее, знаете, вот как флешечка, да, там объем памяти. Вот у нее хороший такой большой объем памяти, который позволяет ей запоминать, где она там спрятала какую-то еду. И вот она сначала в одной своей кладовой покормится, в другой, в третьей, ну, попутно, может, еще зернышками какими-то прибавляется. Так, ну, давайте дальше посмотрим, что у нас там следующее. А вот теперь мы с вами уже выходим на побережье Северных морей. Знаете, что такое, кто такой люрик? Да? Люрик – это птица. Вот перед вами люрик и есть. Он относится к чистиковым птицам. Ну, так вот на него посмотришь, люрик. Такая помесь чайки и пингвина, правда? Вот. На самом деле птица очень симпатичная, небольшая. Ну, 35 сантиметров где-то в высоту. Очень, кстати, легкая, там весит, как пачка масла. Пачка масла 200 граммов. Вот люрик где-то так же весит. Но при этом у нее очень плотное перо. То есть вот у люрика, у него плотность перьев совершенно потрясающая. Несколько раз выше, чем у других водоплавающих птиц. И это неспроста, потому что ему приходится большую часть жизни проводить в воде. И в воде он, значит, постоянно плавает, ныряет и ищет себе пропитание. А питается он всякой мелкой рыбкой, беспозвоночными, полихетами. Кто такие полихеты? Братцы мои, мы говорили в прошлый раз. Полихеты и олигохеты, а? Олигохеты – это мало щетинковые черви, а полихеты – это много щетинковые. Вот, их очень много в северных морях. Они очень вкусные, очень питательные, поэтому птицы их страшно любят, все водоплавающие птицы. Причем за рыбой приходится летать иногда очень далеко, за несколько километров от берега. И потом они, когда вот похотятся, они сбиваются в такие стаи и спят на воде, отзываются. Ну, выставляют, конечно, дозорных. Дозорные бдительно смотрят по сторонам, чтобы какая-нибудь хищная птица, не дай бог, мимо будет пролетать. Поэтому вот у них очень быстрый обмен веществ, у люриков, поэтому им приходится есть постоянно. Ребят, вот это то, кстати, что рекомендовано людям. Это называется дробное питание. Это вот кто-то из великих, Гиппократ, по-моему, говорил, что если вы сидите за столом, и если вы очень наелись, это плохо. Это значит, вы создали проблемы своему организму. А если вы чувствуете, что уже не больше не можете ничего съесть, поздравляю, значит, вы отравились. И вот то же самое с люриками. Они это прекрасно понимают, поэтому у них дробное питание. Они поели-поели, половили всякую мелочь. Поспали, опять поели, опять поспали и опять полили. Поэтому у них все очень-очень даже хорошо. Откладывают они... Кстати, вот такая вот крошка очень глубоко ныряет, на 30 метров ныряет. Представляете себе 30 метров, да? Это девятиэтажка. Это вот дом девятиэтажный. Вот они на такую глубину ныряют. Очень любят коляндус. Есть такой коляндус, северный рачок. Мы с вами говорили, когда... О китах, помните, их очень-очень много, коляндус, они несметные такие стаи иногда образуют. И что еще интересно у люриков? Вот покажите, Александр, следующую картиночку. Вот, сейчас я вам покажу. Это яйцо люрика. Ребят, а вот что вы можете сказать? Сейчас, Александр, можно немножечко назад? Вот давайте в Шерлок Холмса поиграем. Дедуктивный метод. Знаете, что такое, да? Знаете. Прекрасно. Вот теперь пыхнем трубкой, как Шерлок Холмс перед камином. Я вас прошу, а что вы, дети мои, скажете по поводу этого яйца? Что вы можете по этому яйцу сказать о птицах, которые его отложили? Ну, давайте дедуктивным методом. Яйцо белое, да? Значит, его либо не надо маскировать, либо надо маскировать на чем-то белом. А на чем белом его можно маскировать? Ну, наверное, на скалах, которые покрыты пометом, правильно? Вот именно так все обстоит. И следующее, покажите нам картиночку. Вот, это вот, видите, такая стайка люриков, отдыхающих на камушках. И следующее нам покажите. Угу. Это вот его птенец, люрика. Яйцо весит, кстати, очень большое. Вот знаете, что интересно? Люрик сам маленький, а яйцо у него огромное. То есть яйцо – это 1/3 мамы, самки, которая его отложила. Можете себе представить, какое огромное яйцо? Если бы страусы несли бы яйца в такую пропорцию, то страусиное яйцо было бы как арбуз. А вот. Следующее покажите. И при этом вот эти вот маленькие такие пернатые хоббиты, как их так и хочется назвать, да, они моногамны. Что такое моногамность, помните? Это они живут одной парой. То есть они не ищут себе пару каждый сезон, а они живут одной парой, папа и мама. Брачные узы их связывают почти всю их жизнь. А вот теперь посмотрите на зоб люрика. Видите, какой он? Вот он умеет туда откладывать всякую мелочь. Вот, всякие вот бентос, зоопланктон, то, что он наловит, он откладывает туда, и вот в зобике он несет к себе домой для того, чтобы покормить своих птенцов. Ну, почти как у пеликана, вот эта вот сумка, да? Ну, только немножко более скромных размеров. Он может, кстати, еще и фильтровать, как фламинго. У него там есть такие щеточки, он может набрать воды с этими с мелкими рачками всякими, профильтровать и набить свой зобик вот этой вот едой. Ну, кстати, теперь, поскольку у нас зоогеография все-таки, да, то давайте мы с вами об ареале поговорим. Ареал огромный у люриков. И зимой люрики откачевывают. И откачевывают они, Александр, покажите нам следующую картиночку. Там нету ареала, вот я не помню. А, вот, видите, как раз очень хорошо видно устройство, да? Там как такие мелкие-мелкие зубчики, которые назад идут. Это чтобы рыба или рачки не выскакивали изо рта. Потому что мелкие рачки, они же все-таки в этих хитиновых панцирях. И нужно, чтобы вот шершавая-шершавая была поверхность, чтобы их удержать. Вот это очень хорошо сейчас видно. И следующую покажите нам картиночку. Вот. Ой, а здесь, мама родная, это бургомистр пытается проглотить люрика. Это огромная чайка, бургомистр, очень мерзкая чайка. Вот он схватил люрика, пытается его съесть, а бургомистр, он все проглатывает целиком. Но я вас успокою, ребят, люрик выкрутится и обязательно нырнет и уйдет от бургомистра. Так вот, у них очень широкие ареалы, они откачевывают очень далеко. Они откачевывают, даже вот до теплых морей, там, до Средиземного моря могут откочевать, да, до Прибалтики. Но теперь давайте следующую посмотрим картиночку. Кто у нас там? Вот, вот. А это кто? Мы с вами говорили, что это чистиковые птицы. Чистиковые – это очень большое. Вот, кто только к чистиковым птицам не относится, мы с вами сейчас очень много чистиковых птиц увидим дальше, встретим. Поэтому, конечно, самого чистика тоже вам надо показать. Вот он такой вот симпатичный чистик. Чистик тоже такой помесь чайки и пингвина, да? Совсем небольшая птичка. Тоже очень плотное перо. И гнезд они почти не делают, чистики. Вот. И они очень не любят питаться в шторм, охотиться в шторм, потому что если затянется затяжные штормы, то очень часто чистики гибнут. Вот. Они могут охотиться только когда более-менее спокойное море. Вот тогда они плавают, ныряют. И очень скрытная птица. Людей они очень не любят. И то у них точно такой же вот режим. Дробное питание. Едят часто, но очень мало. Так, ну давайте дальше сразу посмотрим. Потому что дальше у нас, прокрутите, Александр, тут у нас будет... Вот, видите, чистик держит полихету. Это вот многощетинниковый червик. Такой вот. Они, кстати, бывают очень красивые, эти многощетинниковые черви. Помните, я вам показывал в прошлый раз. Они бывают красивые, как цветы. Ну, вкусные, поэтому птицы их любят. Следующий, давайте посмотрим картиночку. Вот, тоже полихета. Следующую картинку на пиявку похоже. Да, похоже. А вот эта вот рыбка-песчанка. Помните, мы с вами про мойву говорили в прошлый раз? И я вам даже сказал, что есть такая чайка, которая называется моевка. Она настолько привязана к этим большим косякам моевы, что вот даже ее так и назвали моевка. А песчанка – это тоже излюбленная добыча огромного количества морских птиц. Вот покажите следующую картиночку. Сейчас мы вам покажем чемпионов. О, видите, какой парень, сколько у него этих рыбок. Возникает вопрос, а как же он их всех, он что, их вытащил, сложил на берегу, а потом взял в клюв и понес кому-то подарить? Нет, ребят. Эта птица называется топорог. Их называют северные попугаи. Семейство чистиковых, отряд ржанкообразных, тоже семейство чистиковых. И у них есть такое специальное приспособление. То есть они языком прижимают птичку в самом начале клюва, птичку, рыбку. Но при этом они ныряют дальше и ловят следующую рыбку. Поймали ее, туда же отправляют, там они ее зажимают, но клюв-то при этом открывается и закрывается. То есть они языком прижимают пойманных птиц, а клювом они могут ловить дальше, дальше и дальше. Живут они на Камчатке, на Курилах. А вот, кстати, у нас там, по-моему, должен быть у топорков ареал, да? Ну-ка, давайте посмотрим, Александр. Нету у нас там ареала? Нет. Вот мы пока видим, как они, видите, делятся пойманной рыбкой. Это явно самец, который ухаживает за самочкой и угощает ее рыбкой. Кстати, на Камчатке даже есть остров, который называют топорковый. Да? Ну, понятно почему. Потому что там большие поселения топорков. Есть остров топорков, по-моему, в Командорах. Ну, и у них тоже очень большой ареал, потому что в Новом Свете они у нас, и в Новом Свете водятся на Дальнем Востоке. В Новом Свете они почти до Калифорнии доходят. Вот уже Калифорния – это уже такое близко к югу, да? В отличие от других чистиковых, они, кстати, очень хорошо ходят, потому что у чистиковых на цепках ходят, а эти вот прямо на лапках, поэтому даже пробежаться могут. Откладывают всего лишь одно яйцо. Но зато часто берут они не числом, а качеством. Кстати, вот рекорд был, если мне не изменяет память, описанный у орнитологов, по-моему, 29 рыбок. Вот 29 рыбок был рекорд, орнитологи насчитали в одном клюве топорка. Ну, вот желтые хохолки, они в брачную пору становятся такими особенно заметными, пышными, а потом, конечно, эти перышки выпадают, они немножко лысеют. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот они, видите, какие красавцы. Действительно, северные попугаи, их так и называют. Вот, знаете, ребят, что интересно? Казалось бы, северные птицы, а по красоте, по яркости оперения, они же ведь, посмотрите, ничуть не уступают тропическим, правда? Вот дальше в этом еще больше убедитесь. Следующее покажите нам, Александр, картинку. Вот. А это вот так, эта птица выглядит под водой. Они прекрасно плавают, прекрасно ныряют на глубину до 60 метров. 60 метров, это уже, представляете, это уже два девятиэтажных дома. На такую огромную глубину. И под водой они удивительно проворные, у них крылья работают как плавники. Видите, вот для меня единственное, что, ребят, знаете, что всегда было загадкой, как вот эти толстенькие, тяжеленькие птички с такими маленькими крылышками умудряются еще и летать. А ведь они летают. И летают они быстро-быстро, поскольку крылышки-то малые и маленькие, им приходится очень быстро-быстро этими крылышками махать. То есть, представляете, какие у них мощные грудные мышцы для того, чтобы так быстро махать крылышками в воздухе и для того, чтобы так усиленно грести под водой, где плотность совершенно другая. Ну, вот единственное, что плохо, конечно, все бы было бы хорошо, но этих птичек едят с большим удовольствием до сих пор в Европе и в северных европейских странах. Тупиков и топорков, а тупики вы сейчас увидите, даже подают в ресторанах. Это, конечно, отвратительно. Люди едят их в большом количестве, едят их до сих пор, и яйца собирают, хотя всего лишь одно яйцо самка откладывает. Вот это плохо. Таких красивых птиц, конечно же, надо сохранить. Ну, вот следующую покажите нам картиночку. Угу. Вот, видите, как выглядит их колония. Следующую покажите. Обычно они выбирают острова, и это понятно почему, потому что на острова не заходят всякие наземные хищники, вроде песца, а вот это уже тупики. Тупики, они отличаются немножко, они очень близкие родственники, это такие вот двоюродные братья топорков, но у тупиков у них ареал побольше, чем у топорков, и их еще называют ипатки. Тоже все то же самое. Одно яйцо, и, что интересно, тупики птицы колониальные, то есть они колониями селятся, но в колонии обычно стоит тишина. Ну, у них есть вокализация, они мурлычат, как кошки, у них такой целый набор звуков, но, как правило, звуки такие достаточно тихие. Вот в Исландии, я знаю, кстати, тупиков в ресторанах подают, в других странах это плохо, это ужасно. Вот для меня загадка, если кто-то знает, вы мне напишите, я вам скажу огромное спасибо. Фратеркула – это вот родовое название, а видовое – цирата. Цирата – это цирроз печени на латыни. Почему их так назвали, я, честно говоря, даже не знаю. Так, ну давайте следующее посмотрим картиночку. Ага, вот это вот ареал. Видите, какой он огромный ареал? Вот даже до Северной Африки. Северная Африка, там тоже есть топорки. Ну, конечно, это, безусловно, северная птица, потому что на севере им очень хорошо. Это туда они уже откачевывают иногда зимой, когда лютые морозы. Давайте следующее. Покажите нам, пожалуйста, картиночку. Вот, вот видите, какой он идет, топорок несет. Забавная очень птица. Следующее покажите картинку. А то не успеем мы сегодня до пингвинов добраться. Вот здесь, видите, очень хорошо вся эта механика и видна, как это происходит. Поймал рыбку, сдвинул ее в самое основание клюва, прижал языком, ловит следующую, сдвинул следующую. Дальше смотрим. Угу. Вот. А это его норка, потому что, в отличие от топорков, тупики роют норы. Они это делают своим клювом, которые как заступ, лапками, и селиться они предпочитают вот в таких вот норках, которые они вырывают, там они откладывают свое единственное яйцо. А дальше смотрим. Вот. А это вот, видите, ребята, схема, как растет клюв. Вот он не сразу такой становится роскошный, как у попугая. Видите, сначала он маленький в первый год, потом во второй год он уже немножко потолще, и там появляются яркие цвета. И вот только на третий год жизни у тупика уже такой клюв становится симпатичный, яркий, мощный, как, прямо как у попугая. Давайте следующую посмотрим картинку. Вот, это продолжение. Не, извините, на пятый год. Третий. Это я чего-то поторопился. Вот только пятый год, это уже взрослый такой матерый тупик. Дальше давайте посмотрим. Вот тупик с цветочком, с ирисом. Вот на этом мы с тупиком и попрощаемся. Очень милые, забавные птицы. Давайте следующую посмотрим картиночку. А дальше будет прямо вот это его птенец черненький такой, видите? Чтобы на скалах было меньше заметно. Дальше смотрим. Ой, на скалах, на земле. А вот, дальше смотрим. Дальше смотрим. Вот. А это следующая наша героиня. Вы, конечно же, ее знаете. Вот тут такая смешанная стая. Тут и бакланы сверху сидят. Следующую покажите нам картиночку. Это типичная птица птичьих базаров севера. Видите, какие отвесные скалы. Это кайра. Та самая кайра. Естественно, семейство чистиковых образуют вот такие вот базары птичьи. Кайра, она побольше предыдущих наших героев. Она высокая, где-то 70 сантиметров в высоту. Она достаточно тяжелая. Где-то больше килограмма весит. Наверное, может быть, и под 2 килограмма. Кстати, род у нее называется на латыни «урия», в честь древнегреческих «урий». Были такие птицы, которые, морские птицы, они описаны о Афинее. Афинея, пир мудрецов. Там забавная книжка, она на русском языке выходила. Кстати, если кто хочет, почитайте. Там лежат за пирственным столом мудрецы и рассуждают, как что лучше приготовить, в каком виде, с каким соусом, в том числе урий. Они там тоже обсуждают. И вот почему-то назвали кайру урии. Тоже молчаливые достаточно птицы, но все-таки в базарах они галдят, у них такие хихикающие звуки издают. И вот тоже для меня загадка, как они летают. Толстенькие, большие, на пингвинов похожи, да, но тем не менее летают. А иначе как бы они селились вот на таких вот неприступных скалах. Дальше посмотрите. Ныряют на 100 метров. Прекрасные пловцы, но им очень тяжело взлетать с земли. Да, ну вот давайте следующую покажите картиночку, где писец поймал и съел кайру. Вот теперь понятно, да, почему они выбирают такие недоступные места. А вот следующую картиночку нам покажите, Александр. Вот, видите, вообще тут и не всякий альпинист сюда залезет, не говоря уже о песцах. Ну, правда, есть пернатые хищники, которые могут легко достать их даже на таких вот неприступных утесах. Дальше покажите, мы их еще увидим с вами, этих хищников. Следующую картиночку. Вот они, кайры-красавицы, какая красивая белая обводка, да, вокруг глаз. И следующую покажите. Самое интересное, да, как... Вот кайра взлетает. Взлетать с воды ей очень тяжело, поэтому ей приходится долго-долго-долго бежать по воде. Ну, лебеди также взлетают, вы, наверное, видели. И только потом вот она уже бежит, уже подпрыгивает и может после хорошего разгона подняться, тяжело подняться в воздух. Следующее покажите нам, Александр, картиночку. Вот. А так, где это, вы, как вы думаете, где это снято? Да? Такое впечатление, что это кайра, которая входит в пике. Да? Нет, это не в небесах, это под водой. Потому что под водой она точно так же работает крыльями, а мы увидим, что есть и другая техника подводного плавания, не менее эффективная. Но вот кайра работает крыльями, то есть она... как будто бы летает под водой очень быстро, очень проворно, очень хорошо, эффективно ловит рыбу. Вот. И давайте дальше посмотрим. Считается, кстати, самая многочисленная птица. А вот теперь снова сядем у камина и дедуктивным методом. И дедуктивным методом поразмышляем. Дети мои, как вы думаете?

Ветер, к сожалению, иногда все-таки укатывается, и птенцов сдувает иногда. Яйцо имеет такую форму. Если у яйца такой острый носик, то яйцо не покатится по прямой, оно будет вот так вот вращаться по кругу на одном месте и не укатится туда вот, не упадет со скалы. А следующую давайте посмотрим картиночку. Вот, видите, вот как раз типичное такое место, где кайра высиживает свои яйца. Поэтому они, их тоже, кстати, едят, кайр. Вот, к сожалению, едят почти все северные народы. Я помню, в какой-то книге читал, что бакланы несъедобные, поскольку у них мясо очень отдает рыбой. Но с большим удивлением обнаружил, что, например, в дельте Волги, в Астрахани их едят традиционно. Я говорю, ребят, они же невкусные. А мне говорят, да нет, они нормальные. Просто надо обязательно счистить жир. Вот если убрать жир, тогда их можно есть, и тогда они уже так не пахнут рыбой. Поэтому северные народы просто знают секреты приготовления пищи и едят почти все, что бегает, плавает, ныряет. Ну, и нельзя их за это осуждать, потому что людям, которые живут в таких условиях, исторически надо было выживать, их жизнь заставила. Самая многочисленная до сих пор считается птица северных островов. Ну, будем надеяться, что мы все-таки ее сохраним. А вот следующую нам покажите картинку. Угу. Вот, а это снова бургомистр. Вот второй раз нам уже этот бургомистр попался. Теперь он украл гнездо кайры. Красивое гнездо. Видите, как из малахита сделано. Или из бирюзы, из красивого камня. С такими же разводами. Бургомистр – это очень крупная чайка. Это вот такой страшный северный разбойник. Тяжелая чайка. 2 килограмма весом где-то. Ларус... Гипербореус у него латинское название. Ну, Ларус – это чайка, гипербореи, да? Гиперборея, ну, сразу же вы все вспомнили, да, мифическую страну Гиперборею. На самом деле Гипербореус – это, ну, можно перевести как за северными, за северным ветром, живущие за северным ветром. Циркумполярно. Вот где только этого бургомистра нету. Хватает, он все проглатывает добычу на лету, поэтому он мелкую птицу может на лету срезать и прямо сразу проглотить. Птенцов глотает, причем достаточно больших, у него глотка-то, он какая здоровая. Яйца глотает, может даже вот не разбивая, просто целиком его проглотить, а там сильные мускулы желудка уже все это перетрут. Вот. Вот очень часто, кстати, бургомистр, кстати, его и назвали бургомистр именно потому, что в колонии птиц он прилетает как бы за своей данью. И птица уже знает, что если этот разбойник, бургомистр, прилетел, то сейчас обязательно кого-то он отсюда утащит себе на обед. Очень часто бургомистры отбирают добычу у других птиц. Вот летит такой топорок или чистик с рыбой в клюве, да, у которого там 29 песчанок в клюве, вот, и подлетает такой бургомистр, отбирает у него эту рыбу, и вот такой способ питания называется по-научному, дети мои, запишите термин еще один, клептопаразитизм. Ну, что такое клепто, вы знаете, да, клептомания, это вот такая болезнь воровства бывает у людей, психическое заболевание. А клептопаразитизм – это когда животное живет за счет того, что обворовывает других животных или отбирает у них пищу. Но знаете, что интересно, ребят? Вот бургомистр, он хоть и чайка, но он точно так же, как и хищные рыбы, птица формирует погадок. Вот совы, например, да? Совы же целиком глотают мышку или птичку какую-нибудь. Ну, что-то усваивается в желудке, а что-то не усваивается. И там остаются вот эти вот сухие, сухой остаток, да, спрессованные перышки, косточки. И вот это все у них формируется внутри как погадок и отрыгивается. И по вот этому погадку иногда хороший орнитолог может уже догадаться, какая там наверху птица в гнезде поселилась. Вот. И вот у бургомистра точно так же, как у этих хищных птиц, формируется погадок, когда он слишком часто
глотает каких-нибудь леммингов или мелких птичек или птенцов.

Ну, давайте следующую картинку посмотрим. Вот. Ну, красивая, да, чайка, большая, красивая чайка, но мы его не любим. Дальше следующий посмотрим картинку. Вот это молодой бургомистр. Видите, он не такой голубовато-белый. Дети мои, как это называется? Помните, какая это окраска? Ювенальная. Ювенальная – это юстиция, а окраска ювенильная. Ювенильный пух, ювенильное перо, ювенильная краска. Это вот у молодых животных, вот кабанчик, например, да, помните, поросенок у него, он в полосках, да, а взрослый уже однотонная у него шерсть. Это вот тоже ювенильная краска. Давайте дальше посмотрим. Угу. А вот это, посмотрите, какая графика, да, какая удивительная графика, как графично записана эта птица. Это кто у нас, ребят? Это Гагара, правильно. Это Гагара, род монотипичного отряда гагарообразный. Что такое монотипичный? Монотипичный, а? Или монотипный, как говорят. Это таксон, где нету других таксонов. Да? То есть монотипный отряд, то есть род, это где вот нету других видов. Так, бывает... Давайте следующий посмотрим картиночку. У гагар есть виды. Это, извините, я вам немножко спорол. Вот они, разные виды гагар. Это у нас белоклювая гагара, тоже очень красивая. Ага, следующую давайте посмотрим. Это краснозобая гагара с птенцом. Давайте следующую посмотрим. Это вот яйца. Ну, а теперь вот по яйцам о гагарах. Что вы скажете? Дети мои, как вы думаете, вот что вы можете сказать, где гнездится птица, у которой вот такое вот гнездо? А? Да, на что это похоже гнездо? Оно похоже на такой вот, на маскировочный халат, да, на одежду охотников, которые хотят быть невидимыми. Да, правильно, сейчас вы увидите следующую картинку и все поймете. Это значит, не на скалах эта птица селится, да, она вьет гнезда. Гнезда она делает на кочках, вот на таких, на плавнях, так, чтобы вокруг была вода, чтобы никакие песцы, там, лисы ее не тревожили. И поэтому яйцо вот такого цвета, чтобы издали сразу не заметил какой-нибудь хищник и не утащил яйцо, пока родители отсутствуют. Давайте дальше посмотрим. Вот, кстати, помните, это уже гагарки, это у нас следующие. И у Горького, помните песню о буревестнике? Кстати, ребят, очень советую вам посмотреть потрясающий совершенно мультфильм. Хохотать будете до слез. Наберите мультфильм «Песня о буревестнике». И гагары тоже стонут. Там, помните, гордо реет буревестник, черный, молнии, подобный. А, и гагары тоже стонут. Вот самое интересное, что гагары действительно стонут. У них они вот как-то пощелкивают, воют, как волки иногда. У них очень странная такая вокализация. Издают звуки, которые похожи на варган. Знаете, вот это пам-пам-пам, такой вот есть музыкальный инструмент. И плавает она, кстати, ныряет, когда и плавает, она плавает совершенно по-другому. Не так, как те птицы, которых мы видели перед вами, а как чумга. То есть она руки прижимает к корпусу, ну, руки, я имею в виду крылья, да, и дальше она плавает только за счет задних лап с ластами. И так, давайте вот что посмотрим. Следующая картинка – это у нас гагарки. Это уже гагарки. Гагары, конечно, не путайте с гагарами. Гагарки точно так же, как и чистики, могут даже не одну, а две-три рыбки нести в клюве. Но, конечно, такой рекорд им и не снился, как у топорка. 29 рыбин они в клюв не запихают. Тоже ржанкообразное, тоже семейство чистиковые. Ну, небольшие, в общем-то, птицы, высота где-то 35-40 сантиметров, в размахе крыльев тоже сантиметров, ну, может быть, 40 от силы. Вот, тоже гнездятся на скалах, и у них достаточно широкий ареал. Вот, от Франции в Европе и до
по-моему, штата Мэн в Америке, то есть вот огромный-огромный ареал. И знаете, что у гагарочек интересно? У них, когда птенец подрастает через несколько недель, то он сразу делает шаг во взрослую жизнь. То есть он с этой с высоты утеса он прыгает в море, в бушующие волны. Если выживает, то выживает. Очень часто, конечно, такой первый прыжок птенца бывает смертельным. Но зато если выжил, то дальше он уже все время на воде, учится плавать, учится нырять. И вот такое у них спартанское воспитание. Еще что интересно у гагарок, у них очень различаются яйца по цвету. Да? И почему так? Ну, причем очень здорово отличие. Одни яйца голубоватые, другие белые, третьи в крапинку, четвертые там с какими-то коричневатыми такими вот тонами. И ученые считают, что это помогает гагаркам, птицам, отличать свои яйца от чужих. У них прекрасная зрительная память, поэтому, когда она улетает, покидает свое яйцо, она сразу запоминает, где оно лежит и какого цвета яйца рядом. И когда прилетает, она уже сразу понимает, где именно ее яйцо. Ну, это всего лишь как бы теория, но похоже на правду, что, скорее всего, так и есть. Их тоже ели, гагарочек маленьких тоже ели, и мало того, что ели, из них делали шляпки для модниц, потому что у них очень такое красивое плотное перо. Ну вот ведь гагарки раньше были еще очень интересные гагарки, но их не остались. Вот мы сейчас следующее увидим с вами. Покажите, пожалуйста, Александр. Нет, следующее еще. Это вот гагарочка самая обыкновенная. Вот они, видите, такая тоже смешанная колония с бакланами. Они рядом. А вот следующее покажите нам картиночку. Вот. Это птица, которой уже больше нет. Съели моряки. Это бескрылая гагарка. Знаменитая бескрылая гагарка. Когда-то были гигантские колонии бескрылых гагарок. Это крупная птица до 12 килограммов весом. То есть это как пингвин, представляете, там 80, а то и 90 сантиметров высоту. То есть это огромная птица, как пингвин. Ну, называется она бескрылая, хотя, конечно, как вы видите, крылья у нее есть, просто она не умела летать. И вот огромные колонии бескрылых гагарок раньше были в Гренландии, в Канаде, на севере Великобритании, птицы северные. Они совершенно не боялись людей, и люди этим пользовались. И люди, конечно же, матросы туда заходили на кораблях для того, чтобы набить гагарками свои трюмы, и чтобы у них была все время еда в трюме. И так продолжалось достаточно долго, а в середине XIX века бескрылых гагарок так и не стало. Правда, вот последних птиц стали охранять, когда уже их осталось совсем-совсем мало, то решили их охранять, сделать что-то вроде заповедника, но как только стали их охранять, об этом узнали другие люди и стали за ними охотиться. Потому что они сразу смекнули, если эти птицы исчезают, они вот-вот исчезнут, значит, чучело этих птиц будет стоить очень дорого. И вот таким образом их и добили, растащили всех по чучелам. В 1840 году была поймана последняя бескрылая гагарка британскими матросами. Матросы ее поймали, притащили к себе на корабль, и тут начался шторм. А матросы, ребята, суеверные, они сказали, эта птица мерзкая наслала на нас шторм. И они забили ее палками и мертвую гагарку выкинули за борт. Думали, сейчас шторм на этом, после этого сразу прекратится. Вот так вот погибла последняя бескрылая гагарка на нашей планете. Печальная такая вот история. А следующую картинку вот сейчас давайте посмотрим. Тут будет несколько бескрылых гагарок. Вот, видимо, она так и выглядела. Такая вот реконструкция. Хотя чучела остались. Давайте следующую посмотрим картиночку. Угу. Вот, видите? Вот так она плавала.
видимо, и, наверное, тоже очень хорошо ныряла и глубоко. Следующую картиночку покажите, пожалуйста. А это еще одна птица, которая исчезла. Стеллеров баклан, или очковый баклан его еще называли. На командорах, вот он в частности водился, командорские острова, вот в тех вот краях. Видимо, тоже не умел летать, потому что это был очень большой баклан, наверное, самый крупный из бакланов, до 6 килограммов весом, как пишут. У самца в брачный период здесь на голове возникал такой вот высокий гребень, и очки вокруг глаз становились отчетливее, да, такой брачный наряд. У него, естественно, было очень вкусное мясо, на беду его, поэтому он исчез. И очень любили его, полюбили китобои, которые ходили в те края за китами. Вот они тоже ловили этих бакланов, набивали им свои трюмы. Осталось только 6 чучел этих вымерших бакланов. Ну, давайте вот о чем поговорим. Ребят, вот само название стеллеров баклан вам ничего не напоминает? Напоминает, да? Слышали наверняка эту фамилию Стеллер. Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Вот об этом человеке все-таки хочется рассказать поподробнее, потому что человек этого заслуживает. Это Георг Вильгельм Стеллер. Он жил в 18 веке, и у него было блестящее образование. Он в Германии закончил университет, естественные науки изучал. И приехал он в Россию в 1734, где-то в 30-х годах. Ему было всего 20 с небольшим лет. И приехал он не на ловлю счастья и чинов, а приехал он, потому что Россия была такая терра инкогнита для европейцев, и в России в это время шло такое очень оживленное освоение территории. И Стеллер, как ученый, понимал, что сейчас у него даже дух захватывало, сейчас такое поле для исследований. Ну, он здесь очень быстро такую сделал научную карьеру, его в научном мире сразу оценили, но он попал в экспедицию к Берингу и вместе с Берингом отправился вот туда, на Камчатку. По дороге они изучали быт северных народов, он как этнограф очень много сделал интересных работ. Дошли до Камчатки, потом, когда они уже шли назад, вот эта знаменитая Беринговая экспедиция на судне «Святой Петр», они попали в жуткие штормы. Им пришлось на зимовку там остаться. Это была страшная совершенно зимовка, потому что люди умирали от голода. Стеллер же, он работал еще как судовой врач, он лечил людей. Ему тогда 20 с небольшим лет было, ему, по-моему, даже 30 тогда еще не было. Вот. Люди умирали, обессиленные, еды не было. Вот кое-как добывали где птичку, где рыбку. И как Стеллер писал, их атаковали все время огромные стаи песцов. Песцы были тоже голодные, людей не боялись. И человек еще был жив, а его уже пытались разодрать вот эти оголодавшие песцы. Многие погибли во время этой зимовки. Беринг, кстати, умер, не смог выжить. А те, кто выжил, они разобрали свое судно, Святой Петр, сделали из него какое-то плавсредство, на нем как-то спаслись. Но самое страшное было дальше, ребят. Дальше на Стеллера пришел донос, что якобы, когда он был там на Камчатке, он подбивал камчедалов на бунт против его императорского величества. Его стали таскать по всяким тайным канцеляриям, допрашивать, но никакого состава преступления не обнаружили, выпустили, потом опять забрали, опять выпустили, и, по-моему, в Томске, да, последний раз в Томске, а он уже заболел, и последний раз его в Томске арестовали, повезли, несколько недель его везли, ребят, мороз страшный, больной человек, и вот эти вот жандармы, которые его везли, охранники, они тоже замерзли и решили остановиться, зайти в трактир погреться. Грелись они, видимо, там хорошо, много выпили спиртного, а потом такой: «Эй, ребята, как там наш этот подопечный-то арестованный?» Пошли его проведать, а он уже замерз и умер. То есть человек пережил вот эти страшные испытания для того, чтобы вот так нелепо погибнуть по вине каких-то доносчиков и царской охранки. Вот это вот очень печальная история. Но зато
Кстати, вот посмотрите, как интересно получилось. Стеллер, в честь него назван Стеллеров Баклан. И кто еще, ребята? Покажите, Александр, следующую картинку. Кто еще Стеллеров? Вот. Это Стеллеров Баклан. Видите, какой красавец был. Следующее покажите нам, Александр. Вот она, Стеллерова корова. Если вы придете в зоологический музей МГУ в Москве на Никитской, то там увидите вот такой вот макет стеллеровой коровы, натуральную величину, и два животных, которые названы его именем, тоже вымерли, и тоже по вине человека. Стеллерову корову переловили, съели, хотя там была устойчивая популяция, и стеллерового баклана тоже переловили и съели. Ну ладно, едем дальше. Кстати, было ему всего 37 лет, как Пушкину. Представляете, молодой парень был, когда погиб. А вот эта вот очень красивая птица, называется она олуша. Ребят, некоторые называют их алуши. Алуша – это неправильно, она все-таки олуша. Потому что все мои друзья, знакомые, которые профессиональные зоологи, орнитологи, они все говорят олуша. Отряд алушеобразных, семейство алуш, род алуша. Ну, видов немного, но есть. Есть бурая, голуболицая, голубоногая, кстати. Есть, мы ее увидим, если мы успеем с полярными крачками махнуть на Южный полюс. Красноногая, перуанская, я не помню там, какая еще есть. Прекрасные ныряльщики, прекрасные пловцы олуши. Птица большая, рост почти 1 м 90 см, размах крыльев больше, чем 1,5 м. С высоты пикируют в воду со скоростью до 140 км/ч и уходят на глубину 100 м, могут нырять за рыбой. Причем это потрясающее зрелище, когда олуша... Давайте посмотрим дальше, Александр, промотайте, там будет видно. Ребят, наберите потом в интернете вот это вот ареал, видите, да? То есть олуши есть везде. Они есть в Арктике, они есть в Антарктике, они есть даже в тропиках. Вон, видите, там и Средиземное море, и Африка. Давайте посмотрим дальше. Дальше следующая картиночка. Вот она какая красавица. Обратите внимание, какое у нее плотное перо. И вот это плотное перо ей тоже очень нужно для того, чтобы охотиться и выживать. Давайте следующий посмотрим кадр. Вот эта олуша принесла веточку, это самец принес самочке веточку в знак своей любви. Давайте следующую посмотрим. Следующую картиночку. Вот. Олуши поднимаются в небо, стаи. Дальше они замечают плотный косяк рыбы. И тут происходит совершенно потрясающее действие. Олуши, как говорят летчики, ложатся на крыло, заходят в пике. И вот в пике они вытягиваются в струнку. Они прижимают плотно-плотно крылья к корпусу, вытягивают задние лапы и как стрелы входят в воду. Ну, представляете, скорость 140 км/ч, какой тогда удар по воде. Но у олуш есть приспособление, у них есть воздушные мешки между черепом и кожей головы, которая смягчает этот удар. Ну и потом у них очень острый длинный клюв. И тут, ребята, вот я когда готовился к этой нашей сегодняшней встрече, мне вдруг пришла одна мысль в голову, меня озарила идея. Я стукнул себя по лбу и подумал, господи, ну почему я этого не сообразил-то раньше? Дело в том, что я вам по секрету скажу, я довольно плотно последние годы занимался Древней Грецией, древнегреческой мифологией. И вот давайте посмотрим следующую картиночку. Давайте посмотрим, Александр. Угу. Так, вот это как оно происходит, да? Это происходит именно так. Олуша входит под воду, и там она... Стеллеров Баклан. Где у нас следующая? Вот. Следующее покажите. Вот. Ребята, а это знаете кто? Это стимфалийские птицы. Помните? Третий, да? Третий подвиг Геракла. Это были такие страшные мифические птицы в древнегреческих мифах.
которые потревоженные бросали перья, а перья у них были железные, ну, наверное, бронзовые. Да, это еще бронзовый век был. Железо они еще не знали, древние греки. У них были бронзовые перья, острые, которые летели вниз, как стрелы, как острые ножи, и убивали людей. И царь Эврисфей послал Геракла для того, чтобы он избавил людей от этих страшных чудовищ. Ну, следующее, покажите картиночку. Вот, ну, великий герой натянул свой лук. Ну, там есть разные версии. По одной версии он их всех поубивал. По другой версии он их просто отпугнул, и они в страхе улетели из этих мест. Это не важно. Ребята, и тут до меня дошло, что это за стимфалийские птицы. Вот покажите следующую картиночку, Александр. Вот, это олуша, которая, ну, это, правда, другая немножко олуша, но неважно. Это олуша, которая входит в воду. Она вам ничего не напоминает? А когда заходит вот такая вот стая олуш, где сотни клювов, и когда вот, наберите в Ютубе «Охота олуш», вы увидите эту картину, и когда они как дождь сыпятся в воду, то такое впечатление, как будто бы в небе какая-то гигантская птица, которая роняет свои перья. Ну, есть одно «но», конечно, у моей гипотезы, потому что древние греки в то время, когда Геракл, это было еще раньше, чем Троянская война, да, вот, в это время греки, у греков была очень небольшая экумена, вот пространство, которое они хорошо знали. И хотя Гибралтар и называется Геркулесовые столбы, Геркулес это и есть Геракл, конечно же, он дотуда дойти не мог, потому что греки плавали, ходили на своих кораблях только каботажные в хорошую погоду вдоль берега. Каботажные – это когда вдоль берега, не отплывая далеко от берега. Но, тем не менее, олуш они могли, видите, вот это вот грандиозное зрелище. Наберите, посмотрите в Ютубе, это вот... Просто любуешься. Это, конечно, грандиозное зрелище. Ну, вот такая вот у меня появилась теория. Давайте следующий посмотрим картиночку. А вот это какая фантастической красоты, да, птица? Знаете, кто это, ребят? Это гага. Это птица гага. Это уже отряд гусеобразных, семейство утиные. То есть, это уже гага ныряет неглубоко, по сравнению с предыдущими нашими героинями, метров на 20 всего, да? Ну, 20 метров – это тоже все-таки хорошо. И может где-то минуты три совершенно спокойно пребывать под водой. То есть у нее апноэ, знаете, что такое апноэ, да, ребят? Вот вы, когда ныряете, вы... Это вы делаете апноэ, и после этого вы ныряете. Вот апноэ у нее где-то на 3 минуты хватает. А у людей... А у людей, ребят, я вам по секрету скажу, есть такие специальные тренировки, когда человек может находиться под водой, ну, до 10 минут, если мне память не изменяет. У нас была такая замечательная спортсменка Молчанова, которой принадлежит несколько мировых рекордов по погружению, больше 100 метров она ныряла в глубину с грузом. И, кстати, она погибла, ее унесло течение подводное. Посмотрите, фантастический совершенно есть ролик в интернете, в Ютубе. По-моему, он называется «Прыжок в бездну». Это вот человек, который по 10 минут, он ходит под водой. У него над плавками здесь такой тяжелый пояс. И это просто фантастическое зрелище, еще очень хорошо, красиво снято. Вот. Но гага может 3 минуты совершенно спокойно под водой находиться. Точно так же, как и бургомистр, она предпочитает заглатывать свою добычу целиком. Вот это вот вы сейчас видите, ребят, это брачный наряд гаги. Когда наступает брачный сезон, у нее появляется вот над клювом такой вырос, видите, такого апельсинового цвета. У нее голова становится больше, там появляются такие чудесные зеленоватые оттенки, а над крыльями появляются два таких черных рога. А покажите следующую картинку нам, Александр. Успеем мы сегодня до пингвинов добраться, ребят, постараемся. Вот, видите, у него вот это вот зеленоватого цвета, вот эта вот блямба, это вот как раз такой брачный наряд. А вот следующую покажите нам картинку.
Следующую. Вот это вот обычные гаги. Вот он самец, и вот она самочка. Самочка серенькая, невзрачная, потому что у нее тоже покровительственная окраска. Ей надо сидеть на яйцах, и ей надо быть совсем-совсем незаметной, в отличие от самца. Кстати, они рекордсмены. Ну, наверное, не рекордсмен, не знаю, до 8 яиц они откладывают, причем у них очень большие яйца, они как гусиные, раза в полтора больше, чем яйца куриные. Рыбу они не очень любят, тем не менее. Вот удивительно, нет, ну ловят иногда, но больше они питаются, помните, ребят, как это называется, всякая живность, которая живет на дне, да, бентос, всякие рачки, всякие вот эти полихеты, черви, в общем, всякие беспозвоночные, их гага любит гораздо больше. Но вот что интересно, корм должен быть очень калорийный, потому что самка, когда насиживает яйца, она ничего не ест. Она живет только за счет тех запасов жира энергетических, которые она успела перед гнездовьем нагулять. И если ей не хватит, то самка может погибнуть во время насиживания своих яиц. Ну, у гаги очень большой ареал. Они иногда тоже долетают до Средиземного, до Черного моря. Но, конечно, птица – это северная. Пары они образуют осенью. Почему осенью? Ну, потому что им надо нагулять жир. Вот самец, он помогает своей избраннице, чтобы она хорошо-хорошо-хорошо питалась, потому что, вы уже знаете, весной, когда она сядет на яйца, ей нужно голодать. Но самое главное, конечно, в гаге, следующее, покажите нам картинку, Александр. Чем гага прославилась? Помните? Сейчас увидите. Вот это ареал гаги. Это гнездовье. Это вот зеленым, это обрисовано те места, где она гнездится. Но откачевывает, конечно, она значительно южнее. Покажите следующую картиночку. Вот, видите, это брачный сезон. Вот он такой фронтоватый самец перед своей избранницей. Дальше еще покажите картинку. Вот. Я вам уже говорил, что гага предпочитает целиком заглатывать пищу, но, что удивительно, она целиком может заглатывать ежей, морских ежей. У морских ежей острые иголочки. Мало того, что острые, еще не дай бог уколешься. Ну, кто кололся, знает, как это болезненно. Они хрупкие, они обламываются в теле, и потом начинает загнивать эта ранка и страшно болеть. Но у гаги настолько там кожистое, плотное все внутри, что они совершенно не боятся этих ежей проглатывать. А дальше очень сильные мышцы желудка, это все начинает перетирать, ну и помогают камушки, которые гаги, как и многие другие птицы, проглатывают эти камни в желудке, там уже как жернова все перетирает. Это называется капролитой по-научному. Давайте дальше посмотрим. Мы не дошли до самого-самого знаменитого. Вот, видите, вот оно гнездо гаги. И самое знаменитое – это пух. Кстати, ребят, очень часто можно слышать такое название «гагажий пух». Это неправильно, надо говорить «гагачий пух». «Гагачий пух» – это правильно. Вот давайте следующую посмотрим картиночку. С чего все началось? А вот это, кстати, тоже картинка очень интересная. Дело в том, что у гаг, у них самочки объединяются. И в то время, когда одна самка отлетела куда-то для того, чтобы... Да что ж такое? За пищей, то получается такого типа детского сада, и они по очереди за этим своим молодняком присматриваются. Потом самочка вернулась, отлетела другая. То есть у них, вот видите, такая социализация очень любопытная. Дальше смотрим. Нам сейчас нужен пух гагачий, потому что с ним очень интересная история. Это святой Кутберт. Дело в том, что гагу в англоязычных странах их очень часто называют утка Кутберта. История такая. Святой Кутберт, это у нас какой век-то? Ой, слушайте, ребят, это по-моему, 9 век, это вот средневековье еще, да? Нет, или раньше даже.
Вот сейчас не помню, ребят. Ну, в общем, средневековье, да. Святой Кутберт, он удалился на острова, на остров Фарн, вернее, даже точно известно. Это вот северо-восток туда, вот где Шотландия. И там он решил вести такой отшельнический образ жизни в молитвенном подвиге. Ну, поскольку он все-таки был святой, чудеса творил, и много чего у него было можно расспросить, то к нему повалили паломники. А он питался исключительно вот гагами, птицами, птичьими яйцами, и спал, собирал гагачий пух в гнездах, у него там в какой-то пещере он поселился, и пух был очень теплый. Мы сейчас знаем, что это самый лучший, самый теплый пух в мире. И к нему повалил народ. Повалил народ, люди тоже останавливались, им тоже надо было где-то что-то есть, они стали ловить этих птичек, и тогда святой Кутберт начал их отговаривать, и он даже написал наставление по охране гаг. Он призывал людей, что не надо их убивать в таких количествах, это очень полезная птица. Ребята, это седьмой век, это седьмой, это раньше, это седьмой век, это, видите, раннее средневековье. Вот, это очень полезная птица, и вот этот труд святого Кутберта, он считается таким самым первым трудом, природоохранным трудом, где как-то вот были такие подробные рекомендации по охране определенного вида, в данном случае гаги. Вот, ну, давайте дальше посмотрим. А потом началось. Потом все распробовали, что такое этот пух драгоценный. И вот это вот Альфред Великий. Это Альфред Великий, король Уэссекса. Он уже в IX веке, а он еще, мало того, что он был король, он еще писал труды, что была большая редкость, потому что IX век, Европа была полуграмотная, очень многие короли крестики ставили, расписывались. Вот. А этот еще писал труды. И вот он пишет, что некий викинг, Оттар, по-моему, его звали, рассказал, что норвежцы добывают гагачий пух. Этим очень заинтересовалось его величество, и в Исландии появились первые фермы. А вот уже в XVIII веке гаг уже стали охранять законами, потому что все поняли, что гагачий пух – это бесценное сырье, из него можно делать одеяло, под которыми не мерзнешь. И начался вот такой вот бум, люди стали собирать пух. Но здесь вот что интересно, с живой птицы ты этот пух не обдерешь, его можно собирать только с гнезд. Вот когда птица уже перед гнездовьем сбросила этот пух, перелиняла, вот только тогда он сохраняет вот эти свои потрясающие свойства, становится таким вот теплым и так здорово греет. Поэтому бесполезно там забить птицу, ощипать ее, этого эффекта уже не будет. И тогда стали делать следующим образом, делали такие фермы, огораживали их, чтобы их не тревожили там всякие наземные хищники, отгоняли даже ворон, и других разбойников, и потом собирали пух из гнезд. Ну, а в наше время такие фермы остались. Кстати, в Кандалашском заповеднике, по-моему, этим до сих пор занимаются. И потом уже люди, когда стали немножко добрее и сообразительнее, они поняли, что если ты забираешь пух из гнезда, то можно либо какую-то ветошь там оставить им, либо вот сейчас там синтетику какую-то там, по-моему, оставляют для того, чтобы яйца не мерзли. В России, кстати, добывали тоже гагачий пух в огромных количествах. Ну, вот я сейчас точно уже сейчас не помню, но вот лидер сейчас Исландия добывает 2,5 тонны гагачьего пуха в год, да? Ну, считайте сами, с одного гнезда можно 10, 15, ну, максимум 20 граммов пуха, да, собрать. Дальше давайте посмотрим картиночку. Вот.
Вот он, видите, вот так он выглядит. Иногда сено, кстати, просто сухое, хорошее сено раскладывают на гнездо. Оно тоже все-таки греет яйца как-то. Но вот видите, сколько здесь соринчик. Он стоит безумно дорого. Настоящий гагачий пух стоит безумно дорого. Поэтому очень часто за гагачий пух выдают совсем даже не гагачий, как вы понимаете. Видите, сколько здесь соринок, всяких травинок, сучочков и не пойми, чего еще туда пристает. А это все надо как-то отделять. Давайте следующую картиночку посмотрим. До пингвинов успеем сегодня, ребят, должны. Вот. Отделять это приходится вручную. И для этого используют вот такие пуховые арфы, они называются. Такие вот станки, там этот пух протирают на станке, вот эти все крупные фракции отваливаются, мелкий пух туда уходит в эти решеточки. То есть это очень трудоемкий процесс. Поэтому и так дорого стоит гагачий пух. Так, давайте. Кстати, латинское название гаги – соматерия малиссима. Соматерия – это понятно, да, сома. Сома на латыни – это покрывающее, а малиссима – это мягчайший, нежнейший. Так, ну давайте дальше посмотрим, что у нас там дальше. Вот. Вот. А это вот, ребята, галерея разбойников продолжается. Мы с вами уже знаем бургомистра. Это еще один разбойник, страшный разбойник. Называется Поморник. Вот это вот, по-моему, короткохвостый Поморник. Похоже на то. Дальше покажите следующую картинку. Поморники. Вот, видите, поморник с чайкой сцепились. Отряд ржанкообразные, семейство поморниковые отдельно. Два рода там есть, большие и малые поморники. Ну, их много всяких поморников. Они есть и в Арктике, есть в Антарктике. Там длиннохвостые, короткохвостые, средние, южнополярные, там большой, арктический, чилийский. Я сейчас всех уже, конечно, не помню. Но с поморниками вот что. Они очень плохие ловцы и охотники. На самом деле, рыбу они ловят плохо, хотя, конечно, ловят. Но зато они отлично летают. У них там высший пилотаж – это виртуозы воздушного боя. И именно поэтому они тоже занимаются клептопаразитизмом. Отбирают рыбу, отбирают добычу других птиц, которые с ней возвращаются к своим птенцам. Следующую покажите нам картиночку. Следующего. Вот, видите, вот тут он отбирает у топорка песчанок, который он несет в клюве. Следующую покажите картинку. И топорку ничего не остается делать, как отдать. Вот он, поморник. Следующую покажите картиночку. Ага. А вот еще один мерзавчик, еще один разбойник. Это глупыш. А глупыш – это уже отряд буревестникообразный, семейство буревестников. Почему глупыш? Ну, потому что, говорят, эта птица совсем не боялась людей, когда ее обнаружили, и пожали плечами, какой глупыш. Вот так и пошло, глупыш и глупыш. Есть два вида – северный и антарктический. Да? То есть, они в Антарктике тоже. Мы их, когда махнем с крачками в Антарктику, мы их там, конечно, тоже встретим. У глупыша, кстати, есть одна очень интересная особенность. Когда он защищает свое гнездо, своих птенцов, то он изрыгает желудочную жидкость. Она очень едкая, очень вонючая. И не дай бог куда-то попадет, и будет очень здорово сжечь, особенно если в глаз кому-нибудь попадет. Вот такая у него защита. Следующее, давайте посмотрим, успеем мы сегодня до пингвинов, ребята, или не успеем. Следующую картиночку. Вот это глупышонок маленький. Давайте следующую посмотрим. Следующую. Вот, это потрясающе красивая птица. Это олицетворение мечты. Это розовая чайка. Птица редкая. Ее еще называют чайка Росса, потому что ее открыли очень достаточно поздно. Ее открыли в середине 18, нет, 19 века. В 20-х годах ее открыли. И птица достаточно редкая.
Когда ее открыли, то там есть несколько популяций у нас на севере, и местные жители, они поняли очень быстро, смекнули, что вот эти вот ребята белые, которые бледнолицые приезжают, они гоняются за чучелами чаек, и они стали добывать чаек, делать из них чучела и продавать. Продавали морякам, продавали китобоям. Говорят, безумных денег такое чучело стоило. Там чуть ли не $200 за каждую тушку отдавали. И, конечно же, это очень, нанесло очень сильный урон популяциям розовой чайки. И фильм хороший, кстати, был. Ну, давно старый был фильм, но очень хороший. По-моему, так и назывался «За розовой чайкой». Вот. И еще, конечно, чайкам этим очень мешает прогон оленьих стад. Потому что они гнездятся на земле. Я вам говорил, когда идет стадо оленей, это пылесосы, которые метут все на своем пути. То есть они не только ягель едят, они, если там птица на гнезде, они вместе с гнездом сожрут, и леммингов сожрут, и все что угодно сожрут. Ну вот давайте следующую картиночку посмотрим. Кстати, Фритьоф Нансен, знаменитый путешественник, писал как-то, что я готов хоть раз увидеть розовую чайку и умереть. А это Олег Куваев. Я вам про него рассказывал. Это замечательный писатель, такой наш советский Джек Лондон. И Куваев, конечно, он был геолог профессиональный, поэтому он очень много путешествовал. У него были экспедиции по очень сложным маршрутам. Он заболел розовой чайкой еще в институте, когда о ней услышал. И вот для него розовая чайка была таким олицетворением тоже мечты, такой полумифической птицы. И он задумал даже написать повесть о розовой чайке, но, к сожалению, не успел. Он умер очень рано. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот она, розовая чайка. Она иногда собирается небольшими стайками. Видите, очень красивая птица. Следующую картинку давайте посмотрим. Нежно-розовое оперение. А это белая чайка. Такой вот символ Арктики. Кстати, белые чайки часто сопровождают белых медведей, чтобы поживиться тем, что осталось от завтрака, обеда или ужина медвежьего. Живут они там, где нет песцов. Поэтому выбирают они острова, как правило, куда песцы не могут добраться. И вот следующую картиночку покажите, Александр. Ага. Вот эта птица, вот это ареал белой чайки. И следующую картиночку покажите. Вот удивительно, эта птица, которая совершенно не похожа на чайку, да? Она больше похожа на белого голубя. Вот как-то у нее совершенно такой облик не чаечный, да? Ну, давайте следующую посмотрим картинку. Так, вот, наконец, мы с вами встретились с полярными крачками. Полярные крачки, ребята, это птицы, которые мотаются с Южного полюса на Северный, с Северного на Южный. Вот следующий, покажите нам картинку. Птенцов они выводят у нас на севере, а потом летят. То есть, ребят, это птицы, у которых всегда лето. Ну, как известно, когда у нас в северном полушарии лето, то в южном полушарии в это время зима, а когда у нас зима, в южном полушарии лето. И это птицы, которые все время улетают за летом. Ну, здесь почему-то 40 тысяч километров написано, хотя ученые уверяют, что наматывают они до 70 тысяч километров в год, эти птицы. Они прекрасно ловят рыбу где угодно, поэтому в тропиках, в субтропиках, где угодно они всегда прокормятся, и это такие вечные странники. Вот Стерна Парадиса, по-моему, у нее название, не знаю, почему ее назвали райская Парадиса, это, как мы понимаем, райская, да? Но ученые подсчитали, что полярная крачка за свою жизнь, пролетает такое же расстояние, что 3 раза можно долететь до Луны. То есть это можно с Земли долететь до Луны, потом вернуться на Землю и снова улететь на Луну. То есть представляете, сколько морских миль наматывают эти неутомимые птицы. И вот теперь мы сейчас с вами, ребята, успеем пингвинов.
вместе с полярными крачками мы с вами тоже махнем в южное полушарие. И, кстати, тоже еще такая любопытная особенность. Эти птицы видят больше всех света. Потому что, понятно, когда они летом на севере, там полярный день, а потом они в Антарктиде, и там тоже светло все время. Так, следующего давайте посмотрим. А, нет, у нас еще, подождите, мы сейчас с ними мотанем. Давайте-ка мы с вами сначала все-таки про хищников наших северных поговорим. Это полярная сова. Одна из самых больших сов. Ну, самая большая сова, конечно, Буба-Буба, наш филин, обычный филин, рыбный филин. Они, наверное, все-таки побольше совы будут. Но, тем не менее, размах крыльев 180 сантиметров, да, вес 2,5 килограмма. Летает, как все совы, абсолютно бесшумно. У нее очень-очень мягкий пух, поэтому сова летит бесшумно. И это помогает ей охотиться. Никто не слышит, как она может подкрасться с неба. Да? Еще что интересно, вот видите, как она на вас смотрит, как человек, да? Это называется бинокулярное зрение. Есть зрение монокулярное. Ну, как у курицы, например. Поэтому курице, когда нужно что-то рассмотреть, она так голову на бок и смотрит этим глазом. Это называется монокулярное зрение. А бинокулярное – это вот как у нас с вами, как у совы. Кстати, у олуши тоже бинокулярное зрение. Дети мои, а почему у олуши бинокулярное зрение? А? Вы же теперь знаете ее повадки. Правильно. Потому что, когда она летит в пике, ей надо видеть впереди себя, куда она втыкается, а дальше видеть рыбу, на которую она нацеливается клювом. Если бы у нее было бы монокулярное зрение, она бы вот сворачивала голову вот так вот и разбивалась бы об воду с такой скоростью. У совы тоже бинокулярное зрение, но что интересно, вот я могу скашивать глаза и смотреть, да, боковым зрением, есть такое выражение, что там, а сова не может. Поэтому, если сове нужно куда-то посмотреть, она поворачивает голову. И голову она поворачивает аж на 280 градусов. То есть, если вы так сове скажете, у вас вся спина белая, да? Она скажет, где? Повернет голову и посмотрит, что у нее там на спине делается. Я так не могу. А вот белая полярная сова может. Не любит она людей, избегает людей. Поэтому, если какая-то экспедиция, если что-то рядом, она посмотрит, люди не ушли, тогда она сама улетает в другое место. Ну, вот благоразумно она людей сторонится. Прекрасное у нее зрение. Лемминга видит с 300 метров. Ну, представляете, вот такой вот лемминг. 300 метров. Ребята, это 3 футбольных поля. Вот вы встаньте около одних ворот, вы около других ворот лемминга не увидите. А она видит за 300 метров. Вот такое вот у нее потрясающее зрелище. Леммингов она ест много. То есть за год она 1500 леммингов спокойно совершенно съедает. Ученые почитали, иногда охотятся на рыбу, но, конечно, реже. Вот. И что еще интересно, охотиться она предпочитает днем. Ну, там же полярный день бывает очень часто. Еще, ребят, хочу сказать, ну, в следующий раз не успею. Хотел я вам про Гарри Поттера рассказать и про бум, который с совами начался, с полярными. Но тогда мы точно до пингвинов сегодня не доберемся, поэтому в следующий раз. Едем дальше. Дальше, вот она, видите, с мышкой. Ну, это где-то в зоопарке с белой мышкой она в клюве. Белая сова, белая мышка. Следующий кадр давайте посмотрим. О, это не сова, а очень похоже, да? Посмотрите, как перо записано. Это кречет. Вот вам пример, еще один привет, такой пример того, что называется конвергентное сходство. Абсолютно похожая окраска. Это покровительственная окраска, и здесь два очень важных момента. Во-первых, она помогает все-таки теряться в снегу, а во-вторых, здесь разбивка контура. То есть вот эти вот пятна, они сбивают как бы немножко такое впечатление, что это не единое целое тело, а вот зрение так устроено у многих животных, что они не видят очертания всего животного. Балобан – это сокол. У него, как у всех соколов, соколиный зуб. Вот здесь вот такой вот вырос на клюве. Это характерная черта всех соколов. Кстати, ребят, очень многие говорят балабан. Да?
Орнитологи говорят балобан. Откуда такое забавное название? Вы знаете, вот кто-то говорит, что это тюркское название. На тюркском это большой, потому что это действительно большой, крупный, очень сокол. Кто-то говорит, что вот на ногайских языках это цыпленок, у них желтый клюв, как у цыпленка. Ну, тут много всяких версий. Кстати, это балобан – это самая ценная ловчая птица. В Арабских Эмиратах вам могут за него огромные деньги дать. Там до 100 тысяч долларов иногда стоит хорошая ловчая птица. На купюре в 500 дирхамов, кстати, изображен балобан. У балобана еще есть одна характерная особенность. Он привязывается к своему хозяину. Да? Если он становится ловчей птицей, он привязывается к хозяину, и это арабы тоже очень ценят. Успеем до пингвинов? Тогда расскажу вам. Ребят, дело в том, что Восток – дело тонкое. Если вы с хорошим балобаном или сапсаном приедете куда-нибудь в Арабские Эмираты или в Саудовскую Аравию, то вы не думаете, что у вас за 100 тысяч долларов купят этого сокола прямо вот на базаре. Нет. У вас купят. Какой-нибудь перекупщик даст он вам там, я не знаю, ну 500 долларов от силы, если хорошая птица. И дальше он перепродаст это другому перекупщику. Тот уже перекупщик постарше, у него другая клиентура, он уже за эту птицу заплатит не 500 долларов, а, скажем, там, я не знаю, 5 тысяч, может быть, даже если птица очень хорошая, самки больше ценятся, они лучше охотятся. Потом он передаст уже другому перекупщику, если это очень хорошая птица, там он уже будет стоить 50 тысяч долларов, может быть, а может быть, даже подарит королю или шейху. Но я сказал, подарят, а не продадут, потому что королю нельзя продавать. Королю можно только подарить. И вот тогда эта птица уже будет стоить, может быть, и полмиллиона долларов. А король должен ответить на такой подарок своим подарком. И этот подарок как минимум в 3 раза должен быть ценнее. Ну, обычно король не деньги дает, а там, я не знаю, какой-нибудь разрешает вести где-то бизнес там или еще что-то, да. Вот. Так что на Востоке так просто птицу не продашь, ничего не продашь. Но, к сожалению, у нас, вот не знаю, как сейчас, а до недавнего времени орудовала очень такая мощная этническая группировка киргизская, которая занималась продажей птиц в страны Востока, в арабские страны. Ну, надеюсь, что сейчас уже не работает. Это давно было, когда я занимался тогда плотно СИТЭСом конвенции, и мне об этом говорили люди, которые пытались с этим бороться. Так, ну ладно, не будем отвлекаться. Итак, балобана мы с вами проехали. Прекрасный охотник балобан, в пике развивает, видите, ареал балобана, да? Но, тем не менее, он заходит и южнее, и в Европе он появляется время от времени. Даурский заповедник, вот видите, вот линия идет пунктирная, да? Вот там Монголия, да, над Китаем, и сверху это вот Даурский заповедник. И там даже искусственное гнездовье для балобанов делают. Я просто был в Даурском заповеднике, хорошо знаком был с его бывшим директором, с Вадимом. И есть еще один у нас заповедник, я там не был, но все собираюсь, никак не доберусь, Галича гора, он специализируется на хищных птицах, в Галичи горе там поставили на поток, там разводят балобанов и, по-моему, даже реинтродуцируют их в природу, то есть возвращают их в природу. Нам надо до пингвинов успеть сегодня, едем дальше. Вот, кречеты бывают, конечно, не только белые, они бывают и темные, и они белеют зимой, если это северные кречеты, а есть даже такая популяция очень темных кречетов, которые тоже очень ценятся. Едем дальше. Дальше. Вот, ребят, вы что-нибудь видите? А? Это снежная куропатка. Они бывают снежные куропатки и бывают полярные куропатки. Они очень похожи. Следующую покажите нам, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот она. Это брачный окрас. Вот похоже на тетерева, да, на нашего. И у глухаря, у тетерева у них красная бровка такая, да.
в брачный сезон. Ну, они же родственники. Следующее покажите картиночку. Самочка, конечно, она... О, вот здесь вы их видите? Не видите. А еще раз следующую покажите. А там они совсем потеряются. О, только черные клювики и глазики. Ну, снежные куропатки, когда они что-то падают, что-то опасное, да, на них надвигается, то они замирают, притворяются совсем мертвыми. Это называется по-научному впадать в дискинезию. У них сразу сердце начинает биться медленнее, вот они совсем мертвые-мертвые, а потом, если угроза миновала, они опять оживают и куда-то там уходят. Выдерживают огромные морозы, 45 градусов.

Выходит охотник, у него в одном кармане лежит пригоршня брусники, а вот здесь за пазухой у него бутылка с теплой, с горячей водой. Все, больше ему ничего не нужно. Он берет бутылку с горячей водой, опускает ее в снег, и получается вот такое вот круглое отверстие, да, как шахточка такая небольшая. Еще одну делает, еще одну, еще одну, еще одну. Сколько там хватит, пока вода не остынет. А потом на дно он кладет несколько ягодок брусники и уходит. Все, западня готова. Дальше прилетает куропатка голодная, видит такую вот ровную ямку цилиндрическую, на дне ягодки, сует туда свою любопытную мордочку с клювом, падает туда головой вниз и выбраться уже не может. А охотник потом через какое-то время идет, просто их собирает за задние ноги, которые торчат из этих ямочек. Вот такой простой способ ловить глупых куропаток. Давайте дальше смотрим. Ну, естественно, они не круглый год белые. Видите, вот уже летом они линяют, и у них появляются вот такие вот перышки. Все-таки это покровительственная окраска. Следующую картиночку покажите. До пингвинов успеем? Александр, успеем. А вот это ягодники, вот такие черничники там в тундре. Это не то, что у нас здесь в соснах. Следующую картиночку давайте посмотрим. Вот, ну, кулика кулик, да? Ну, вот подумаешь, вот кулика кулик. Это ребята Турухтан. Почему я взял в эту компанию Турухтана? Следующую картиночку покажите, Александр. Потому что когда начинается брачный сезон, когда начинается ток, вот это ареал Турухтана. Желтым таким рыжим это гнездовье, а голубым это места зимние. У нас они на пролете очень часто попадаются. Вот совхоз Бисерова, даже на Люберецких полях орошения я встречал Турухтанов на пролете. Это они когда туда-сюда летают весной, осенью, очень часто их у нас в Подмосковье можно видеть. Дальше покажите. Вот самое главное у Турухтана, чем знаменита эта птица? Красавец, да? Вот это брачный наряд самца Турухтана. И что удивительно, это вот совершенно фантастическая полиморфность. Ребята, что такое полиморфность? Помните термин? Это разнообразие. Покажите следующую картиночку. Нету ни одной одинаковой птицы. Видите, у этого воротник, жабо, рыжий, у того было какое-то голубое. Следующее покажите, Александр. Еще следующее. Вот, видите, два рядом трухтана. И я все время думал, кого же они мне напоминают? А потом вот вспомнил и даже нашел вам портрет показать. Это Людовик XVII. Вот абсолютнейший трухтан, правда? У него тоже прямо такой брачный наряд, но он, говорят, модник был. Едем дальше. Вот. Покажите следующую нам картинку. Вот, видите, вот это вот таковище турухтанов, и они все разные. А самочка скромненькая, серенькая, потому что ей надо сидеть на яйцах, и ей надо быть незаметной. Дальше покажите следующую картинку. Вот, вот теперь мы с этими крачками, мы снова с полярными крачками, следующую картинку, полетели к пингвинам на Южный полюс. Вот они, красавицы, полярные крачки. У них, кстати, в брачный сезон тоже клювы становятся у самцов намного ярче, прямо кораллово-красные. Следующую покажите картиночку. Ну, сначала, наверное, мы с вами поговорим об вот этом красавце огромный, да, это странствующий альбатрос. Циркумполярно водится в южном полушарии. Да? Огромная птица, 9 килограммов вес и рекордный размах крыльев. 3 метра 63 сантиметра. Можете себе представить? Вот я помню, маленький когда был, когда первый раз увидел в зоологическом музее, там над витриной было чучело странствующего альбатроса с распростертыми крыльями. Я смотрел, думал, какая же потрясающая птица. А для парения дело в том, что такие крылья ему действительно очень нужны. Птица тяжелая, представляете, 9 килограммов. Поэтому он очень тяжело взлетает. С воды ему приходится очень долго бежать по воде. С земли тоже ему очень трудно взлететь.
Поэтому они стараются селиться на каких-то утесах, на обрывах, чтобы прыгнуть вниз, знаете, как этими с парапланами, да, люди поступают, и дальше уже сразу выходить в парение. Зато эти птицы могут летать сутками, не садясь на землю, благодаря

0: Благодаря таким крыльям. Это удивительные мастера планирующего полета. Потому что для вот этого своего планирования они используют так называемые потоки обтекания волн. Да? И именно поэтому они предпочитают держаться на границах циклонов, избегая штиля, потому что если штиль, он уже не может так парить. А, очень часто, кстати, сопровождают корабли, потому что из кораблей, из камбуза выбрасывают всякие объедки, очистки, они их подбирают. И моряки отмечали, что вот такие странствующие альбатросы сопровождают корабли за тысячи-тысячи миль от берега. Представляете, как далеко они в океан, в открытые уходят, потому что... Вот орнитологи пришли к выводу, что вот такая птица может пролетать до 800 километров в день. Представляете, что такое 800 километров? Это дальше, чем от Москвы до Петербурга. Это вот всего за один день они могут пролетать такое расстояние благодаря своему динамическому парению, на которое они способны. Говорят, был вымерший пелагорнис, вымерший альбатрос, тот был еще больше. Тот весил чуть ли не 40 килограммов и чуть ли не 7 метров, у него был размах крыльев. Но это вот уже у Ярослава Попова спросите, он вам точно скажет. Я не палеонтолог. Следующую картинку покажите. Вот, следующую нам покажите картинку. Это вот он же, видите? Тоже людей они не очень боятся. Такие птицы любопытные, забавные. Но тоже разбойники, кстати. Следующую покажите нам картинку. Вот, это у них такие танцы, брачные танцы. У них очень интересные. Они щелкают клювами. Они выделывают разные па. Покажите следующую. Ну, иногда дерутся, кстати. Дерутся очень серьезно. Вот. А это черноспинный альбатрос. Ну, их там много разных, ну, немного, их там несколько разных видов. Давайте дальше посмотрим. А это, узнаете этого дяденьку? Это сэр Дэвид Эттенборо. Это такой английский дроздов Николай Николаевич. Ну, он очень часто везде представляет сэр Дэвид, сэр Дэвид. На самом деле он никакой не аристократ. А его просто королева произвела в рыцари за его большие заслуги перед популяризацией природоведения, да, биологических наук. Убежденный мальтузианец. Помните, я вам рассказывал, кто такой Томас Мальтус, да? Он всю жизнь, вот он как раз проповедует такое мальтузианство. Он считает, что людей слишком много, поэтому надо остановиться после второго ребенка, а лучше вообще рождать одного ребенка. И что мы вообще уже расплодились так, что убиваем живую природу, и он ратует за то, чтобы людей было поменьше. Может быть, поэтому он такой неулыба. Вот наш Николай Николаевич, он добрейший души человек, мы с ним очень хорошо знакомы, мы с ним старые товарищи, он добрейший души человек, он всегда улыбается. А сэр Дэвид, он такой неулыба. Он всегда очень серьезный, ну, как все мальтузианцы. Он озабочен судьбой планеты. Следующую покажите картинку. Вот, это альбатрос в полете, и его очень легко узнать. Посмотрите, у него крыло какое, да? Длинное, тонкое. Я сейчас сказал. Дело в том, что я все-таки бывший авиационный механик по самолету и двигателю. Вот у летчиков крыло называется оба крыла. То есть вот у птицы вот это крыло, правое крыло, левое крыло, да? А у авиации крыло – это вот оба крыла. Поэтому биплан, двухкрылый, да? У него четыре крыла на самом деле, но биплан, потому что вот это все крыло и вот это все крыло. Дальше смотрим следующую картиночку. Успеем, пингвинов! Александр, успеем! 10 минут еще, успеем! Вот. Так, ну вот дальше это у нас пошел уже гигантский буревестник. Черный молнией подобен. Вот здесь, кстати, Алексей Максимович Горький. Следующее, покажите нам картинку. Буревестники тоже разбойники. Буревестников много. У них не такие крылья, как у альбатросов. И вот, ребят, помните, я вам сказал, что альбатросы, странствующие особенно, они стараются держаться на границах циклона. Поэтому вот их-то как раз надо было бы назвать буревестниками. То есть, если вы видите альбатросов, значит, где-то вот он идет сюда, циклон. А буревестника почему так назвали? Потому что это птица, их полно, буревестников. Ну, они теряются среди других птиц, они же небольшие. Но когда начинается буря, когда поднимаются волны, все остальные птицы быстро куда-то прячутся. Помните, как у Горького? «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах». Там и гагары тоже, только гордый буревестник. Ну, я вам, ребят, по секрету скажу. Алексей Максимович Горький – великий писатель, действительно великий писатель. Но каждое утро он писал стихотворение и сжигал его в пепельнице. Если вы пойдете в его музей, который на Поварской, не дом-музей, который Шехтель строил, а на Поварской, то там увидите красивую, по-моему, нефритовую пепельницу, в которой он каждое утро сжигал стихотворение. Это для него как гимнастика была. Он так тренировался. А вот песню о буревестнике и песню о соколе он жечь не успел. И он всегда очень стеснялся, когда ему, ну, схватили, да как же, революция, буря, буревестник, революционер, образ. И, конечно, Алексей Максимович не считал это своим самым великим произведением. Едем дальше. И, конечно, пингвин с гагарами никак не мог встретиться, потому что, как мы знаем, гагары на севере, а жирный пингвин, он у нас на юге. Это снежный буревестник. Проскакиваем мы его на всех парах. Александр, мы успеем, у нас 5 минут, мы еще успеем до пингвинов. Проскакиваем. Снежный буревестник, он поменьше такой будет. Вот это красавец, да? Это синеглазый баклан. Он так и называется, австралийский, синеглазый или голубоглазый баклан. Вот открыт был на Шетландских островах. Ребята, Шетландские острова, это не в Шотландии, это Шетландские острова, это вот огненная земля вот в тех краях, ближе к Антарктиде. Прекрасно, как все бакланы ныряют, плавают очень хорошо, охотятся, 4 минуты под водой совершенно спокойно апноэ держит, на 60 метров в глубину ныряет и ныряет точно так же, как наша поганка, да, как чомга. То есть он только задними лапами работает, а крыльями он не работает, как вот другие, скажем, чистиковые рыбы, птицы, с которыми мы уже познакомились. Открыт он был, в общем-то, совсем недавно, в 1936 году, меньше 100 лет тому назад. Птица очень красивая, конечно, самый крупный, видимо, из бакланов. Ну, что о нем еще можно рассказать? Соседствует с пингвинами очень часто, гнезда строит. И когда он строит гнезда, он очень часто ворует материал у других птиц. Так что в какой-то мере тоже таким паразитизмом не брезгует. Ну, давайте следующую картинку посмотрим. Вот они на гнезде. Дальше. Ну, вот мы сейчас, наконец, доедем с вами, да? Доедем. Снежный буревестник. О, следующую снежную. Вот, ура! Мы успели, мы доехали до пингвинов, ребята, мы долетели. Ну, как я вам уже говорил, ребят, 17 видов пингвинов, по-моему, если мне память не изменяет. Из этих 17 видов, давайте следующую картинку посмотрим. Это вот ареал их, мы говорили в самой первой лекции об этом. Видите, где пингвины живут? В Антарктиде, в Африке, в Австралии, в Новой Зеландии, в Южной Америке. Только два вида пингвинов живут в Антарктиде. Все остальные – это африканские, это австралийские. И видите вот Южную Америку. Если вы посмотрите, там пингвины, всякие там пингвины Гумбольдта и так далее, они доходят аж до экватора. Так что пингвины не только там, где всегда льды, и всегда снег, и всегда мороз. Ну, давайте посмотрим дальше. Вот, это пингвин Адели, тот самый австралийский, он так назван, потому что его впервые нашли и обнаружили там, где земля Адели. Живут они на границе льдов, а потом гнездятся, когда надо, то они возвращаются уже на береговую полосу Антарктиды, при этом им приходится то плыть, то идти через льды, Ну, и ходить им тяжело, поэтому они ложатся на брюхо, как на саночках, знаете, отталкиваются крыльями своими мощными, и вот так на брюхе скользят. Это у них выходит быстрее, чем идти пешком. И, кстати, очень шустро это делают, до 6 км в час они развивают. То есть вот средняя скорость пешехода 5 км в час. А это уже как все равно, если я буду идти быстрым шагом. Вот такие они забавные и смешные. Выдерживают очень сильные морозы, у них прекрасная терморегуляция, а почему у них не мерзнут ноги, вот многие спрашивают, да, у них же нет теплой обуви, а ноги у них не мерзнут, потому что у них там нет очень мало, минимальное количество нервных окончаний, поэтому они этого не чувствуют. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Это вот второй самый известный пингвин. Сейчас будет антарктический, да, это императорский пингвин. Вот он. Вот императорский пингвин, это самый большой пингвин. Он 120 сантиметров в высоту. Представляете, 1,20 м. Вес до 45 килограммов. Его еще называют пингвин Форстера. Открыли, знаете, кто его, ребят? Открыли его во время экспедиции двух русских кораблей, Беллинсгаузен и Лазарев. Помните два капитана, которые первыми достигли Антарктиду? Вот во время этой экспедиции они императорского пингвина и обнаружили. Ну, а назвали его почему-то пингвин Форстера. Ну, бывает такое. Вот, ребят, вот это вот рекордсмен. Мы с вами говорили про апноэ. Так вот, императорский пингвин, засекали это, в съемке потом были, 26 минут с копейками, представляете? И 26 минут, он почти полчаса пробыл под водой, при этом глубину покоряет 546 метров. Ребята, 546 метров, это прям как кашалот. Вы можете себе представить, какое 546? Это Останкинская телебашня. Вот на такую глубину, там же давление другое. И он с этим справляется в поисках птицы. Вот такой вот он молодец. И, кстати, помните, мы с вами видели гигантского буревестника? Так вот, этот, зараза, гигантский буревестник, он сжирает 1/3 пингвинят императорских пингвинов. Есть еще очень похожий, дальше покажите картиночку, Александр, очень похожий на императорского пингвина королевский пингвин. Очень на него похож. Он немножко поменьше. Он где-то около 1 метра в высоту. И королевский пингвин, он, конечно, живет не в Антарктиде, а это самый юг Южной Америки. Огненная земля, прилегающие острова. Тоже на большую глубину ныряет, но не 500 метров, а раза в 2 поменьше. И точно так же, как императорский пингвин, откладывает всего лишь одно яйцо. Яйцо папа кладет к себе, у него специальная такая сумка из складки кожи, между ног там пух густой, поэтому яйцу там тепло, и вот он так и ходит с этим яйцом, иногда сядет, посидит, встанет, опять пройдет, и яйцо все время с ним, оно греется у него в этой пуховой такой вот сумке. А мама в это время уходит туда откармливаться. Вот, следующую нам картиночку покажите. Вот это такие пингвинята. Это у них такой винильный пух. Это они очень симпатичные. Когда они маленькие, такие они все вот няшные, прямо сплошная милота. Вот посмотрите, что с ним будет потом. Дальше покажите. Потом у него первая линька, и вот он становится вот таким огромным, как взрослая птица. Ну, это так кажется, потому что у него пух. Дальше покажите нам следующую картиночку. А потом вот он еще раз перелиняет. Видите, он толще папы в 2 раза. Такой забавный. Дальше покажите следующую картиночку. Кстати, королевский пингвин, именно королевский пингвин, а не императорский, он служит бригадным генералом в норвежской королевской гвардии и живет в зоопарке Эдинбурга. Ну вот, ему присвоили воинское звание бригадного генерала, и раньше королева приезжала его навещать, теперь вот король Англии приезжает его навещать. Так, вот это вот самый маленький из пингвинов. О самом большом мы уже говорили. Это самый маленький, он так называется, малый или синий пингвин. Он совсем маленький, 30-40 сантиметров в высоту, не больше, 1,5 килограмма вес всего у него. И живет он на самом юге Австралии, Новой Зеландии. Вот есть такой Филипп Айленд, остров Филиппа. Это совсем рядом, 150 километров от Мельбурна. И вот на этом острове там пингвины, голубые пингвины облюбовали себе пляж. Там очень большая популяция. Они там на этом пляже живут, они там гнездятся. И там даже сделали такие трибуны, как на стадионе. И туда приезжают туристы для того, чтобы наблюдать так называемый парад пингвинов, когда вот эти синие пингвины, они выходят все из воды, они расходятся каждый по своим местам. Вот такое очень хорошее зрелище, интересное. И хороший, кстати, вот это пример экологического туризма. Вот так надо относиться к природе, чтобы она жила, чтобы ей не мешать, чтобы ей любоваться, а не проявлять ни какие-то потребительские отношения. Ну, вот заключение о пингвинах. Еще хочу вам сказать, что, ребят, есть такая очень хорошая книжка. Она называется «Остров пингвинов». Написал ее Анатоль Франц. Ну, не знаю, стоит ли вам сейчас ее читать или немножко попозже. Я ее прочитал в классе 8-9. Мало чего понял. Потом перечитал, когда был повзрослее. Но это самая, наверное, известная повесть Анатоля Франца. Она такая... Ну, антиутопия, наверное, фантастическая. Там смысл такой: монах, Маэль его звали, да, святой Маэль. Он почему-то на Северном Ледовитом океане, он там путешествовал в каменном корыте. Корыто не тонуло, но он все-таки святой. Вот. И почему-то в Северном Ледовитом океане на каком-то острове он встретил пингвинов, принял их за людей и покрестил их веру Христову. Вот. Ну, а дальше, значит, с Господом Богом и с архангелами долго выясняли, что теперь с ними делать, раз уж их покрестили. Потом Господь сказал, что, ребята, теперь вы будете людьми, и дальше у них все после этого началось, как у людей. То есть появилась жадность, появилась злоба, появилась жестокость, и вот такая вот забавная книга. Такая очень хлесткая сатира. Ну, дальше едем. Ребята, проезжаем еще сейчас на полном скаку, мы еще пару пингвинов посмотрим. Ой, все, 3 минуты мы заканчиваем. Вот они, эти синие малые пингвины. Следующий. А вот этот вот золотовласый пингвин, видите, какой красавец. Следующий, давайте посмотрим, пингвин, они бывают еще интереснее. Вот он, золотовласый. Ну, конечно, у него в брачный сезон вот эти вот золотые кудри становятся больше, пышнее, потом они выпадают. А следующий покажите. Не успеваю вам про них рассказать. Следующий. Картиночку нам покажите. А вот это вот помортник, гаденыш, видите, тащит пингвиненка маленького. Следующее покажите картинку. Вот это враги пингвинов, ребята. Вот теперь давайте поговорим о врагах пингвинов. Вот он, поморник. Но вот хороший пингвин, крупный, он может его отогнать. Тут птицы серьезные. Кстати, пингвины же дерутся. И дерутся они, как лебеди, крыльями. И удар может быть очень сильный. Представляете, там какая мощь в этих крыльях, если он под водой плавает, как летает. Следующую картиночку покажите нам. Вот это еще один разбойник. Это фрегат. Фрегат – это южное полушарие. Ой, я когда первый раз их увидел в Бразилии, я не мог понять, что это за гигантские такие птицы. А потом вот по этому хвостику вилкообразному уже сообразил, что это фрегаты. А в брачный период у самца вот такой вот зоб надувается ярко-красный. Не успеваю про них рассказать. Давайте дальше прогоним, Александр. И пойдем на вопросы, да? А, сейчас еще одна история, очень короткая. Вот он, фрегат. Проходим. Характерный клюв, да? Почти как у нашего знакомого альбатроса. Симпатяга, да? Вот такой симпатичный зверь. А теперь следующую покажите картинку. Ужас. Вот он. Да, это морской леопард. Это страшный враг пингвинов. Он пингвинами и питается. Тюлень. Между прочим, тюлень. Следующую покажите картиночку. Вот, вот он, видите, он хватает пингвина. Но пингвин может выскочить из воды, и поймать пингвина не так-то просто, потому что пингвин меньше, но он мобильнее. У него он очень верткий. Давайте следующую картиночку посмотрим. Это касатки. Касатки тоже страшные враги пингвинов, они их любят. И поэтому пингвины, когда подходят к краю льдины для того, чтобы прыгнуть вниз, они очень боятся, а вдруг там касатка. И вот они топчутся, топчутся, потом какой-нибудь пингвиний протиселай прыгает первым, и они смотрят, если касатка не сожрала, тогда все остальные прыг-прыг-прыг тоже. А видели, как они выскакивают из воды на льдину? Нет? Они просто из-под воды шух, свечкой вверх и вылетают метр на полтора, вот так вот залетают на льдину. Следующее, покажите картиночку. Тоже удивительное зрелище. Вот она, касатка. Следующую картиночку. Вот мы уже подходим к концу. Вот, а это тоже олуша, только голубоногая. Вот в южном полушарии вот водятся такие удивительные олуши с голубыми ногами. А, сейчас она вам покажет эту свою голубую лапу. Покажите следующую картинку. У него и даже здесь оперение тоже. Вот оно какая. Вот видите, бинокулярное зрение. Типичное бинокулярное зрение. Как у нас с вами. Следующую картинку покажите. Вот это олуша в пике. Ребята, а вот теперь самое последнее под занавес. Дело в том, что иногда, когда появляются очень плотные косяки рыбы, то охотников порыбалить собирается очень-очень много. И вот тогда возникает такая симбиотическая охота. Потому что охотятся сразу со всех сторон. Здесь, видите, здесь и дельфины. Следующую картиночку покажите. Там будут и акулы. Мы с вами уже знаем, что дельфины – враги акул. Ну, здесь они могут смириться с их соседством. Сверху сыплются олуши. Видите, рыба сбивается в ком, в плотный в ком. Ее помогает сбивать в этот ком дельфины. Тут же подплывают голодные акулы. Сверху летят олуши, как стрелы сыплются, да? Но это еще не все. Следующее покажите. Рыба старается уйти на глубину, а на глубине этих рыб уже ждут гигантские морские окуни, групперы. Вот, вот такие бывают великие охоты, в которых участвуют и птицы, и рыбы, и морские млекопитающие. Ну, наверное, все, ребят. Сегодня, да? Если вопросы есть... Александр, успеем на вопросы ответить немножко?
1: Это от вас зависит.
0: Ну, успели мы, Александр. Вот говори, не успеем, не успеем. Успели, все хорошо.
1: Немножко вышли за время.
0: Вышли немножко, ну ладно. Это потому, что я не стал многие вещи рассказывать, а так хотелось ребятам интересное рассказать. Ну ладно.
1: Давайте ответим на вопрос.
0: Давайте, если есть.
1: Я слышу себя от вас. У вас громко динамики работают, да?
0: Нет.
1: Хорошо, буду говорить потише.
0: Ну, ничего страшного.
1: Так, сейчас, секундочку. Слушаю стримы и читаю путешествия Дарвина на корабле «Бигль». И читаю про некого Бюфона. То ли это Бюфона, про которого вы рассказывали во время стрима?
0: Да, конечно, тот самый. Естественно. Бюфон – это... ну, это очень значимое имя. Но, кстати, он был не только биолог, он был еще математик, он был еще и философ. Он, как в те времена, в 18 веке, знаете... как Леонардо да Винчи, как Ломоносов, они чем только не занимались. Люди были всесторонне развиты и удивительной широты кругозора. Конечно, вот. Ну, представляете, 36 томов естественной истории написать. Так. А за счет какой адаптации эта птичка выдерживает давление на глубине 30 метров?
1: Ну, это в начале, эфира.
0: А.
1: Про ту птичку, которая ныряет.
0: Почему у нее кессонной болезни нету, да?
1: Ну, наверное.
0: Ну, а представляете, императорский пингвин на 500 метров ныряет. Ну, вот есть какие-то приспособления. Если честно, я не знаю досконально, но поинтересуюсь, если вам интересно, могу этот вопрос прояснить. Ну, есть, конечно, какие-то. Как у кашалота, как у всех, кто опускается на большую глубину.
1: Как думаете, какие северные птицы самые полезные и наваристые, как еда? такой вопрос.
0: Ой, даже говорить не хочу на эту тему, не знаю.
1: Да. Вот. Мы не говорим про еду.
0: Мы не говорим про еду, мы не говорим. Нет, ну, ребят, понимаете, еще раз хочу вам подчеркнуть. Есть северные народы, у которых как бы традиционная охота, хотя мне это тоже немножко непонятно. Вот им открыли квоту нашим чукчам, там, эскимосам на китов, на серого кита, на моржей, на Фарерских островах, про которые я говорил. Вот, кстати, на Фарерских островах выпускают вот такие вот... Их продают везде, на каждом углу. Это птицы Фарерских островов. Это определители для бёрдвотчеров. Бёрдвотчеры – это наблюдающие за птицами, фотографирующих птиц. О, кстати, в центре Архе очень часто выступает Евгений Коблик. Замечательный совершенно орнитолог. Он же, Евгений Коблик, он один из самых крутых бёрдвотчеров мира. У него в листе, вот когда мы с ним последний раз говорили на эту тему, по-моему, было больше 6000 видов, которые он фотографировал везде, где только можно. И в Юго-Восточной Азии, и в Тропической Америке, в Африке, в России. Так вот, для бёрдвотчеров на Фарерских островах выпускают вот такие вот определители. Если мы здесь с вами посмотрим, вот они, видите, все птички, и гаги, и гагары, и гагарки, вот они здесь все есть, и английское название, вот там бакланы, а на другой стороне, вот внизу, видите, пууночка, про которую мы с вами говорили, полярный воробей. Вот, но с другой стороны, на Фарерских островах бьют гринд. И когда подходят гринды, это киты такие, да, то там просто вот море становится красного цвета. Мне это непонятно, потому что все-таки это Европа, это ЕС. Неужели нельзя им, тем более там все-таки не самое бедное это место, неужели нельзя тем же чукчам, тем же эскимосам доставлять туда какую-то провизию? Ну, мне это непонятно, ребят. Вот норвежцы не стали подписывать конвенцию против китобойного промысла. Сказали, что у нас считается мужчина не мужчина, если он не вонзил гарпун в спину кита. Все. Не будем ничего подписывать. И японцы не подписали.
1: Вопрос следующий. Как приполярные морские птицы приспосабливаются к изменению климата в условиях глобального потепления?
0: Ну, приспосабливаются. Ребят, в условиях глобального потепления хуже всех это белым медведям, как мы с вами уже говорили, да, полярным. Потому что льды уходят. Белый медведь может охотиться на тюленя только со льда, ожидать над прорубью, когда тюлень выплывет, чтобы его когтистой лапой смести. Вот. Белый медведь не может нырять за рыбой, как делают это птицы. Птицам проще. Птице нужна рыба, они со льда не охотятся. Это первый момент. Второй момент. Птицы могут летать или плавать на очень большие расстояния. Поэтому для птиц это, в принципе, не такая уж и большая проблема. Да? Вот. А потом, ну, ребят, вот это цикличные процессы. Глобальное похолодание, глобальное потепление, опять глобальное похолодание, опять... Помните малый ледниковый период, когда закончился? Да совсем недавно, по-моему, к 18 веку он только закончился. У нас смута, когда поляки Кремль-то взяли, помните, да, Минино-Пожарский, сколько там, 2 или 3 года без лета было. Меня, кстати, в прошлый раз поправили, правильно, 17 век, я же просто помню, 1600 там, 17 век уже, не 16. Спасибо, что поправили, я благодарен всем, кто меня поправляет, огромное вам за это спасибо. Серебряные коньки, Голландия, помните, каналы замерзали? Пожалуйста. Ну, есть такая наука, палеоклиматология, они там много могут интересного рассказать, поэтому какие-то виды приспосабливаются, какие-то виды вымирают, это эволюция. Ну, наша задача, если мы такие умные и если мы такие умелые, какой у нас там, по-моему, уже 7-й сейчас технологический уклад, да, в который мы входим, то наша задача тогда спасти те виды, которые умирают. Вот для них надо создавать заповедники. Если бы нас не было, может быть, они бы и вымерли. Ну, наш долг помочь. Так, добывают ли промышленно какой-то ценный пух северных птиц? И если да, то пух каких видов пернатых считается? Ну, друг мой дорогой, мы же говорили об этом. Гагачий пух, мы про него рассказывали. Вы, видимо, к нам только что подключились, да?
1: Кроме Гагачева. А? Кроме него, наверное, спрашивают.
0: А, кроме. Да. Кроме Гагачева. Ну, вы знаете, используют всякий пух, там и гусиный пух используют, в том числе и, по-моему, арктических гусей тоже. Но вот такой вот, понимаете, вот гагачий пух, он стоит особняком, это вот, ну, вот такая природная драгоценность, с которой не сравнится ничто, считается, да. А другой пух, да, вот если вы купите пуховую подушку, да, где вот такие вот перья, которые оттуда вылезают и колются, там куриный пух всякий туда набивают. Вот, ну, вот гусиный считается, по-моему, тоже очень мягким. Следующий вопрос.
1: Я слушал Ярослава Попова, он рассказывал, что стеллерова корова, она уже была вымирающим видом с малым ареалом. Не матросы сильно помогли ей вымереть? То есть она раньше уже
0: вымерла? Да, да, да, да, да, там была небольшая популяция, они питались ламинарией, то есть им что нужно было? Им нужен был тихий залив, где очень много ламинарии, вот это морская капуста, да? Салат из морской капусты вы ели, наверное, консервированную. Да, но, тем не менее, люди-то помогли. Ну, а как же? Да, возможно, стеллерова корова сама бы вымерла, да, как вымирали другие животные. Ну, тут Ярославу виднее, он все-таки палеонтолог. Не буду даже с ним спорить. Но знаю однозначно, что люди помогли.
1: В фильме «Дикий мир будущего» авторы фильма предположили, что олуши через 5 миллионов лет станут вести образ жизни, как у тюленей. Что вы думаете по этому поводу?
0: Через 5 миллионов лет?
1: Ну, есть такая серия фильмов «Дикий мир будущего», где прогнозируют, как разовьется эволюция в будущем.
0: Да, я понял. То есть, где как-то моделируют, да?
1: Да, ну, это просто...
0: Ну, ребят, я так подозреваю, что, скорее всего, там какой-то великий суперкомпьютер, его загрузили, эту всю программу, и он просчитывал, обсчитывал, и вот он пришел к выводу, что через 5 миллионов 253 тысячи лет олуши станут как... Ну, куда мне с таким суперкомпьютером тягаться? Откуда я... А знаете, как... Помните про конька-горбунка, как там он говорил? Аж, но я пророк. Вот. Ничего не могу сказать. Ну, поживем, увидим. Ребят, ну, что там 5 миллионов лет? Фу, господи. Поживем, увидим. Читала Некрасова «Три стороны света». Там описывали зверское избиение морских млекопитающих. Их просто били с корабля, чтобы убить даже трупы. Ну, да, да, ребят, да, к сожалению, люди иногда проявляют какую-то варварскую жестокость. Ну, здесь, понимаете, еще какая история, друзья мои, дело в том, что если вы возьмете там какое-нибудь средневековье, там, 17 век, 16, ну, чего вы от людей хотите? У них самые популярные ресталища были, это какие-нибудь там гладиаторские бои, коррида, где крови побольше, как и сейчас, да, где казни публичные были, на эти казни приходили как в театр, там, о, еще, давай, мало, 5 человек казнили. Ну и что вы от этих людей? На крови люди воспитывались, на войнах, потому что войны были все время. И люди поэтому были жестокие. И вот очень хотелось бы, чтобы эта жестокость из современного человека уходила. Но, к сожалению, не уходит, потому что войны все равно гремят. И на этих войнах, к сожалению, люди проявляют какую-то чудовищную, я бы сказал, ветхозаветное зверство, которое еще в Ветхом Завете описано было. Ну, можете себе представить, да, там был такой император византийский Василий Болгаробоец, который пленил болгар, сколько там их было, я не помню, тысяч, там, ну, допустим, там 30 тысяч, да, болгар пленных. И он их разбил по десяткам, 9 болгарам выколол глазки, а 10-му оставил один глазик и сказал, а теперь вот этот один с одним глазом будет вас 10 человек домой везти. Идите домой. И болгары получили несколько тысяч слепых мужиков, которых кормить надо. Вот. Такие времена были. Это Византия, причем Византия просвещенная. Ну, что вы от человечества хотите? Так. Кессонная болезнь возникает при вдыхании воздуха из баллона, а животные ныряют на одном дыхании. Да, тоже верно. Угу, спасибо. В Возникло сомнение в словах лектора, проверил, действительно не гастролиты, извините, оговорился. Да, капролиты это червяки, это вермикультура. Ребят, это я оговорился, огромное вам спасибо, что вы меня поправили, гастролиты, конечно. Капролиты – это вот когда червячков откармливают вермикультурных, вот то, что они переварили и выдают на гора, которые потом используют как удобрение для земли. А здесь, да, гастролиты, конечно же. Спасибо вам огромное. Так, Сережа, 6Б, сумятицы как...
1: Пятый.
0: Как балобанные акклиматизируются в тропиках и на экваторе. Сережа, дело в том, что балобанные, они живут не только в Арктике. Они южнее гораздо живут. Просто там они стали уже огромной редкостью. Они же доходят и до... Балобан, по-моему, вот на монетах Венгрии какая-то вот национальная птица, вот это уже ближе к Южной Европе, они даже там. Ну и потом, ребят, тут еще такая штука, вот когда балобана того же делают ловчей птицей, начинают воспитывать и тренировать, то очень многие балобаны умирают. То есть выживают не все, и далеко не все становятся ловчими птицами. Это вот отдельная такая история. Ну, я бы не хотел на этом заострять ваше внимание, на соколиной охоте и так далее. Ну, если хотите, как-нибудь поговорим об этом подробнее. Так, пингвины и альбатросы – это родственные виды, а как выглядели предки этих птиц, они были больше пингвинами или альбатросами. Ну, как родственные? Ну, все птицы родственные. Не настолько близкие родственники. Кстати, когда первых пингвинов увидели, то сразу это моряки были, которые были хорошо знакомы с бескрылой гагаркой, и они думали, что это такие бескрылые гагарки. Вот опять-таки то, что мы с вами называем по-научному конвергентным сходством. Да? Большая птица, которая утратила способность летать, у которой крылья превратились в плавники. Вот. А кто там кому какой родственник, это, ребят, это уже там, смотрите, это надо к Ярославу, кто от кого произошел и кто кем стал. Но я напомню одну. Вы помните, птица это кто? Да? Птица это динозавры. Динозавры были птицами, они не были рептилиями. Так.
1: Все, спасибо. Вопросы закончились.
0: Ну что, спасибо большое всем, кто оставался с нами до конца. Всего доброго, ребята. И через 2 недели, как всегда, встретимся. До свидания.
1: До свидания.

Семейные отношения в палеолите и у неандертальцев известны довольно смутно, честно говоря, потому что, во-первых, само определение пола у древних людей не всегда идеально, мягко говоря. Довольно большое количество древних находок мы не знаем, к какому полу относится, к мужчине или к женщине. И чем более древняя находка, тем меньше мы в этом что-то понимаем, потому что они уже от нас отличаются и статистики у нас не хватает. Но в общем и целом, все-таки более крупные персонажи, более мордатые – это мужики, скорее всего, более грацильные и приличные – это тетки. Вот, в среднем это работает. Но поскольку неандертальцы к нам уже близки, там более-менее нам это понятно. Об отношениях их между собой можно судить по нескольким параметрам. Значит, ну, для начала по развитию полового диморфизма. Насколько мужчины от женщин отличались. Ну, это на самом деле оба мужчины. Ну, это как бы ребенок, этот взрослый. И про неандертальцев мы знаем, что половой диморфизм был, с одной стороны, довольно большой, а с другой стороны, тетки неандертальцев были очень брутальные. То есть они, просто мужики, были еще более брутальные. И по сравнению с современным человеком, женщины-неандерталки были очень-очень мордатые. То есть у них огромные надбровья, у них тяжелые челюсти, на костях толстые стенки в костях, суженное пространство для костного мозга. И все это вместе вырисовывает большой процент мужских половых гормонов. У женщин в том числе. В ту же самую сторону показывает и палеопатология. Например, так называемый внутренний лобный гиперостоз. На внутренней стороне лобной кости бывает такое явление, внутренний лобный гиперостоз, когда кость вся покрыта натеками, как будто вот она плавилась и как сечка стекала. Это не само по себе заболевание, а это следствие вот такого гормонального перекоса. Когда у мужиков скорее как бы женский половой фон, статус, а у женщин, соответственно, мужской. Вот. Ну и если это у мужчин такое проявляется, то они становятся более полными, у них жиротложение преобладает над мускулатурой, у них там голос более писклявый, там более женский получается, борода не особо растет, ну и форма тела как-то, да, и поведение там все вот более женское. А если у женщин, что для неандертальцев актуальнее, то прям наоборот, женщина становится мега брутальная, у нее растет щетинка, она вот этим вот голосом говорит и становится такая как бы суровая, по поведению в том числе. И у неандертальцев нам известны как минимум три таких примера. Еще есть один синантроп из Сангерана, но он как бы не в кассу уже. А у неандертальцев, может быть, само по себе это было следствием близкоростного скрещивания, которое как бы отдельная тема, но, по крайней мере, было точно. И поскольку у современных людей этот самый внутренний лобный гиперостоз бывает очень редко, то есть это там единичные случаи там, на тысячи людей, а у неандертальцев мы там, на 200 черепов знаем 3, да? Ну и там черепа в основном там, челюстью с зубами, где там лобной кости-то и нету даже. Ну вот, то есть таких целых черепов там не так уж прям много. Это очень большой процент на самом деле. Это говорит, что у женщин-неандертальцев был очень мощный перекос в мужскую сторону, и даже те, у которых без внутреннего лобного гиперостоза, какая-нибудь там лекиная пятая, они тоже вот все такие брутальные, мордатые и страшные. Вот. Что примечательно, Елена Николаевна Хрисанфова, наша великая палеоантропологиня, этот самый гормональный фон неандертальцев, вот такой выраженный как бы андроидный, реконструировала чисто по пропорциям костей еще до того, как это стало мейнстримом, и как генетики заявили, что они это дело открыли, и палеопатологи заявили, что они это открыли. А Хрисанфова просто вот из внешнего вида это дело восстановила. Ну, другое дело, что она все это публиковала на русском языке, поэтому у буржуинов нету шансов это прочитать, они не умеют. Ну, вот. А наши, ну, цитируют, как бы, да, ну, так, как бы буржуи прочитать не способны. Поэтому генетики искренне считают, что они это узнали из генетики, ну, в том числе там повышенная склонность к облысению из-за там большого количества мужских половых гормонов. Вот. А палеопатологи искренне считают, что они вот по этому гиперостозу выявили. Но для неандертальцев это было нехорошо, потому что если у женщины повышенный процент мужских половых гормонов, ну, мало того, что поведение у нее будет не очень женское, так самое главное, у нее будут проблемы с вынашиванием ребенка, с рождением ребенка, с выкармливанием ребенка, и на самом ребенке это может сказаться тоже не очень здорово, если у него повышенное количество гормонов уже там с рождения. И, может быть, это было одной из причин исчезновения неандертальцев, потому что рождаемость тогда будет очень маленькая, детская смертность очень большая, ну и по количеству детских скелетов мы это, собственно, и видим прекрасно. Это детский череп, на удивление, хотя здоровые сволочи. И пока неандертальцев было мало, и они были хищники единственные там крутые, ну, там, круче, чем львы, то как бы и нормально, их много быть не должно. А вот когда кроманьонцы оказались в Европе, которые не имели таких перекосов гормональных и плодились по-человечески, по-нормальному, в большом количестве, то неандертальцы проиграли и кончились чисто статистически. Это один из элементов вымирания неандертальцев.
Значит, дальше про взаимодействие этих самых неандертальцев. Теоретически, ну и вообще там древних людей, можно смотреть вот по уже таким приобретенным палеопатологиям, травматическим. Только для древних людей это как-то не очень работает. Для более современных групп сплошь и рядом очень здорово видно, что, например, на мужиках чаще повреждения надбровья и лобных костей, а у женщин чаще переломы носовых костей, вот, и с зубами проблемы. Ну, потому что мужики друг друга фигачат дубинами по лбу в основном, а те же самые мужики теток дубасят по носу. Ну, как-то так оно получается. Ну, потому что женщину бить палкой вроде как перебор, она помереть может, вот, а просто по носу как бы не помрет. Вот. Ну, не рекомендую, не делайте так, но это неандертальцы. Другое дело, что у неандертальцев, во-первых, носовых костей почти никогда нету, они просто не сохраняются чаще всего, вот. И переломов, честно говоря, неизвестно, просто банально. Вот. Так что у неандертальцев, хотя, в принципе, травм-то хватает, и, кстати, на шипе Люсьена тоже там их много довольно, но, тем не менее, вот такого полового перекоса у неандертальцев, это, кстати, у кроманьонцев ископаемых, мы не знаем. Вот. То есть, может быть, отношения у них были довольно-таки спокойные, и вообще внутригрупповая агрессия, видимо, была не такая уж прям запредельная. Каннибализм – это пожалуйста, это сколько влезет. Но это межгрупповая, скорее всего, история, когда они там соседей ели. Вот. А внутри группы все друг друга очень сильно любили, и никто никого не бил. Вот. Потому что, ну, что бить, как бы, да, если вы зависите от этих других людей. Вы вместе живете всю жизнь и ходите кучкой, да, что вам драться-то. А вот переломы, связанных с охотой, там, с какими-то там этими столкновениями военными, это сколько влезет там. И на надброви, опять же, и там пробитые ребра какими-нибудь копьями, там у неандертальцев, ну, немного, но там пару штук найдется. И там всякие сломанные там руки, это сколько влезет. Ну, вот, там ампутированные руки, как минимум два примера есть. Там потерянные зубы, вот то, что здесь. Тут зубы не выбитые, а именно вот уже в течение жизни, как бы выпавшие там из-за старости. Ну вот, выбитые это были бы резцы, а они здесь как раз на месте. И поэтому этот аргумент, ну, скорее как бы в пользу неандертальцев. Наконец, про взаимодействие можно судить изотопными способами. В частности, в пещере Эль-Седрон найдена группа неандертальцев семейная, которых съели соседи, судя по всему. Всех посъели, порезали на куски, выкинули в трещину в какую-то в земле. Ну, такая условная пещера, ну, просто трещина, по большому счету. Ну, вот, ну, их там нашли, значит, выделили ДНК, в том числе митохондриальную, и выяснилось, что у всех мужиков, их там трое взрослых, ну, там еще четвертый какой-то есть, но от него там ничего не осталось, и ДНК не выделено. Значит, вот у трех, которых сохранность нормальная, у всех строго одинаковая митохондриальная ДНК. Это говорит о том, что они все были братьями. То есть они просто вот все клонированные, ну, максимальное различие, которое между ними может быть, это что это было дяди, там два племянника, допустим. Ну, там один действительно постарше, но, в принципе, там не такая разница в возрасте, скорее всего, это просто родные братья. Значит, женщин тоже три штуки. Из них одна точно такая же, как вот эти вот три мужика. И с большой вероятностью это их просто родная сестра. Вот. И еще три ребенка тоже ейные же детишки, потому что там та же самая митохондриальная ДНК. То есть, видимо, это была тетка, жена своего собственного брата, и вот трое детей у них. Стало быть, еще одна тетка, тоже с тремя детишками. У нее похожая митохондриальная ДНК, но на разнице где-то там троюродной сестры. Вот. И она, видимо, жена еще одного из этих трех мужиков. И третья тетка, другая линия, третья, но тоже на уровне троюродной сестры, и она жена, видимо, третьего мужика. Вот у нее детей, видимо, нету, ну или убежали, там, ну, не факт, что их там всех поубивали. Вот, поэтому вырисовывается, что у них было страшнейшее близкородственное скрещивание, и они выходили замуж и женились на просто родных, в самом таком близком исполнении. Потому что если он не родной, то он вас съест, как, собственно, с ними и произошло по итогу. Ну вот, а если родной, то да. Ну, другое дело, что близкородственное скрещивание до добра не доводит. И у тех же самых седронцев, и не только у них, и у крапинцев, и там много у кого еще. Там даже еще у предков неандертальцев из какого-нибудь там лазаря, допустим. Очень много свидетельств этого самого близкородственного скрещивания на костях. То там какие-нибудь зубы прирезавшиеся, черти как, там не в том месте, вообще где-нибудь там в середине нижней челюсти. Или какие-нибудь там раздвоенные дуги атлантов, не сросшиеся, ну это первый шейный позвонок, которого вообще быть не должно такого. Ну, вот. Или какие-нибудь там кривые там, эти корни зубов, опять же там искривленные. Или проблемы там с запястьем, тоже какие-нибудь там раздвоенные ладевидные кости. Там в стопе какие-то корявости, ну и там так далее, так далее. Там такого добра полным-полно. И у неандертальцев вот таких отклонений реально много. Не так давно был большой обзор сделан, там собрали кучу информации. Вот это еще при том, что многие находки на этот предмет просто не исследовались.
Ну, если это старые находки, тогда палеопатологии не было как дисциплины, а когда она появилась, то эти находки где-то там лежат в сейфе, и просто никто их не поднимал, не открывал. Ну вот, а кого смотрели, они либо там кем-то съедены, либо вот с этими какими-то перекосами. И, честно говоря, прямо идеально здоровых неандертальцев как-то небогато. Вот. Ну и самое главное, что это врожденные отклонения генетические, свидетельствующие о таком вот мега-близкородственном скрещивании. Это, видимо, для них была большая-большая проблема. Но, с другой стороны, решение проблемы, потому что, опять же, соседи злые, живут фиг знает где, до них не доберешься, и, ну, размножаться как-то надо, вот и размножались, собственно, как могли. Из этой же истории с седронцами мы видим, что у них была патрилокальность. Это значит, что все мужики, где родились, там пригодились, а тетки приходили со стороны, потому что вот там одна тетка, она сестра, да, а две другие какие-то там левые тетки. Что характерно, та же самая патрилокальность обнаруживается из поведения над живыми у современных и орангутанов, и гиббонов, и шимпанзе, и горилл, шимпанзе причем обоих видов, и у большинства современных людей. И по изотопам стронция у австралопитеков двух разных видов. Африканусов, грацильных южноафриканских, и парантропов робустусов из той же Южной Африки, но другой вид массивных австралопитеков. Ну вот, там то же самое рисуется, что изотопы стронция у всех самцов местные, кроме там одного парантропа, который самый здоровый, которого просто выпинать не смогли. Ну вот, а у теток у половины местные, а у половины пришлые, как бы там примерно поровну, там 50 на 50. И, видимо, вот эта самая патрилокальность, это главная фишка, такая семейная для всех человекообразных. Между прочим, это имело грандиознейшее значение для нашей человеческой эволюции, потому что у мартышкообразных чаще матрилокальность. То есть самки, где рождаются, там и живут, а самцы переходят из группы в группу, что имеет несколько мощнейших последствий. Потому что, как правило, именно самки учат детенышей чему-то. Если в группе макак возникает какая-то новация, ну там самое известное, там мытье бататов, допустим, да, то детеныш у самки, конечно, научится, да, и от него там все другие научатся, но в другую группу эта новация не перейдет. Потому что самец-то перейдет, он может даже мыть бататы в другой группе, но у него никто учиться не будет, потому что он самец. Ну вот, а самка не переходит, и, соответственно, новация остается на месте. Вот. С другой стороны, а то, что самец переходит в другую группу, на первых порах он должен выпендриваться и показывать, что он крутой, потому что его никто не знает. Он должен занять место в иерархии. И он занимает это вот прясу. Вот, я пришел, здрасте, да, там дурак с мороза, и давай там всех зубами кусать. Вот, и поэтому вырисовывается очень большая агрессивность, прям такая хорошо повышенная злобность и резко выраженная иерархичность. Они обязаны завоевывать авторитет. А если это патрилокальность, и все мужики тут родились, тут живут, но они с детства знают, кто из них крутой, кто не крутой, им делить и выпендриваться смысла нету ни малейшего совершенно. И внутри самцовые вот эти вот взаимодействия, они очень мирные, наоборот, получаются как бы добрые. То есть они больше сотрудничают у человекообразных обезьян. А противодействия гораздо меньше. Ну, с соседями, да, межгрупповое взаимодействие, там сколько влезет. Но внутригрупповое, мирное между самцами. А стало быть, тетки, переходя в соседнюю группу, перетаскивают какую-нибудь новацию. Научились там делать какой-нибудь новый тип наконечников, перешли в соседнюю группу и все давай делать новые наконечники. Как, например, листовидные наконечники, которые наловчились вначале делать неандертальцы, в Микойке, допустим, потом вдруг неожиданно обнаруживаются у кроманьонцев.

у кроманьонцев. Довольно тоже регулярно было близкоростное скрещивание. Примеры чего есть у сунгирцев, допустим, там следы такие, вот какие-то генетические отклонения. Там у мальчика, допустим, там тоже зубами беда. И в Репалове Велобруна тоже там человек там, с кучей каких-то отклонений, вот таких тоже врожденных. Однако же этого на порядок меньше, чем у неандертальцев. У неандертальцев каждого второго, у кроманьонцев редко. Зато у неандертальцев абсолютная идентичность рожь. То есть, вот сколько мы их знаем, они все на одно лицо. И там варианты, конечно, выделяют, там какие-то эти ближневосточные, микродонтные, там еще там, пережиточные, но это все там вариация на тему. И по большому счету они все штампованные, они все реально там одинаковые. Вот, а и даже генетически, кстати говоря, там, не знаю, там, во Франции, там, на Алтае, ну, они все одинаковые, и культура у них такая же в точности. Ну, там, два варианта, там, Мекок-Мустье, и то их там стали нормально различать не так давно. Вот. Ну, хотя там какие-то вариации были, даже на Алтае там есть эти чыгырские, там, немножко свои, которые денисовские чуть-чуть другие, но это все в вариациях, там, популяции буквально. А вот у кроманьонцев в одной группе могли быть рожи совершенно разные. Допустим, в дольних вестонницах там целая куча черепов, все разные. В кроманьоне там несколько черепов, все разные. В Минотогаве в Японии там три черепа, все разные. В Джоукоудяне три черепа, все разные. Ну, которые верхняя пещера, которые сапиенсы. В Сунгире три скелета, тоже все разные. Ну, там еще четвертый череп есть, но такой плохой сохранности, он вообще другой. И в Костенках там уже вообще апофеоз. Там тоже несколько скелетов, но они там, конечно, еще и немножко разного времени. Но они прям вообще разные. Ну, вот. И там один на папуаса похож, другой вроде на европейца чем-то смахивает. Ну, вот. А какой-нибудь при этом сунгирец похож на Джоукоудянь, который сунгирец Владимир, а Джоукоудянь Пекин, как бы, да, рожи у них похожие, а вместе они похожи на австралийских аборигенов. Вот. И, короче, получается вот такая черезполосица из всего вместе взятого, из генетики в том числе. Ну, по тем же сунгирцам, например, там вот детишки с большой вероятностью имели... Ну, они в одной могиле лежат, они точно синхронные, одного родителя в общего, а второго родителя другого. Там, ну, вопрос, что там папа-мама, но тем не менее. Там ДНК плохой сохранности, честно говоря, но тем не менее. И из этого вырисовывается, что кроманьонцы сознательно достаточно стремились заключать браки с как можно более далекими персонажами, с как можно более удаленными, потому что уже догадывались о вреде близкоростного скрещивания, чему примеры были, и мы их видим даже более того. И уже в современной этнографии мы это видим в всяких хитрых системах родства, которые чаще всего, ну, у большинства подавляющего, экзогамные. А эндогамные, где браки внутри группы заключаются, это скорее уже там позднее достижение всяких религиозных фанатиков, которые вот мы там верим, там, не знаю, в этот пенек конкретный, да, и поэтому мы будем браки заключать только с собой. Вот, ну, это какие-нибудь там касты в Индии, там еще что-нибудь такое, там, ну, всякие секты есть. Вот, ну, у них там сплошь и рядом всякое вырождение тоже идет. То у них там дальтонизма запредельно, то там какие-нибудь волосы неправильные, то они там лысые, то шестипалые, то там еще что-нибудь, слава богу. Ну, все время какая-то там ерунда. И живут недолго еще, как правило. А те, которые как бы понимают дело в размножении, они стремятся заключать браки с как можно более далекими. Ну вот у австралийских аборигенов самый апофеоз. Там такие системы вот этого родства, что там вообще только аборигенам понятно, как это работает. Ну вот, и там в других тоже уже культурах там, бывает так, что там нельзя заключать брак там, на 5 поколений там, родства. Ну, ближе вообще никак нельзя. Там, не то, что там двоюродные, троюродные, да, там пятиюродные, и то там нельзя. Ну вот, но это, для этого еще надо это все родство знать. Но, как правило, как раз у сапиенсов народ это родство очень здорово прослеживает и знает. И чем более дикий современный человек, тем лучше он знает свою родню на самом-то деле, потому что для него это принципиально важно. Это городские неучи могут знать там папу-маму, как бы, да, а бабушку-дедушку уже с трудом, вот, а про бабушку-дедушку вообще уже там без понятия, без малейшего. Вот. Но потому что вероятность столкнуться с близким родственником, вступить с ним в брак, она исчезающе маленькая, когда у нас популяция там в 1000 людей. И зачем я буду запоминать всю вот эту свою там бесконечную родню, которую реально дофига на самом деле, если это практического смысла, честно говоря, никакого не имеет. И в культурном плане не только размножение, да, а там всякая взаимопомощь и так далее. То есть, если я житель, там, не знаю, СССР, допустим, да, то какая разница, там я из Узбекистана, там, Дальнего Востока, Карелии какой-нибудь, все СССР, как бы, да, и там все советские люди. Ну, потом оказывается, что все не очень советские, но это уже потом. Ну, вот. А так, как бы, там родня, не родня, и пусть мы там разошлись, там, не знаю, 40 тысяч лет назад, какая разница, как бы, все, как бы, люди-братья. А если это маломальские диковатые персонажи, где-то там в джунглях сидят, вот, для них это принципиально важно.
это самое родство. Потому что если он не родня, вот, то, во-первых, если он другого пола, то, может быть, с ним надо брак заключать, а если он того же пола, то его срочно надо прибить, потому что он конкурент. Ну вот, ну, папуасов на Новой Гвинее, вот это там выражено со страшной силой, там, австралийских аборигенов. Ну, только другое дело, что у австралийских аборигенов сейчас это все деградировало, потому что они цивилизованные.

А у папуасов щупополной программе работает на самом деле. Так что мы от неандертальцев в этом смысле, видимо, диаметрально отличаемся. Они были эндогамные, мы экзогамные. Они были очень не склонны чем-то обмениваться, и культура совершенно одинаковая у всех, и они все штампованные, клонированные. Мы очень склонны обмениваться и культурой, и генами, и вообще всем, что там такое можно. Поэтому мы изучаем черепа неандертальцев, а не черепа неандертальцев изучают нас.

0: Радио «Комсомольская правда». Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. А сегодняшней гостью я горжусь от всей души. Ну, потому что об этом человеке, о ее семье можно прочитать в энциклопедии. Причем в любой энциклопедии. Это действительно люди, которые посвятили всю свою жизнь изучению природы. В студии «Комсомольской правды» биолог, зоолог, орнитолог, профессор МГУ, специалист в области звуковой коммуникации птиц, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии Ирина Бёме. Ирина Рюриковна, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Я бы хотела, конечно, задать вам вопросы, которые... Мне даже страшно, они вам наивными покажутся. Но нам, горожанам тем более, современным, это совсем неизвестно. И мне так захотелось поговорить насчет того, что вот птицы же тоже общаются. И начну, наверное, с того, знаете, разные языки у птиц. Это как разные языки у людей? То есть один вид не поймет другой вид?
3: Ну, здесь... Очень много всяких есть мнений по поводу того, вообще, есть ли у птиц язык, или они обмениваются только информацией, которая передает их настроение, эмоции, а вот не какие-то сведения точные. Но хотя мне, честно говоря, кажется, что это не совсем так.
2: Что именно это, уточните?
3: То, что они все-таки могут в своих сигналах передавать какие-то сведения и могут передавать какие-то свои знания об окружающем мире.
2: Ну, смотрите, опасность они передают, это уже обосновано.
3: Да.
2: Я готова к продолжению рода.
3: Тоже,
2: да,
3: конечно.
2: Это невозможно иначе.
3: Иначе не пойдет.
2: Да, хорошо. Не подходи, я не в том настроении. Или не подходи, это моя женщина. Два самца.
3: Все есть.
2: Все,
3: да,
2: есть. Или, допустим, куда ты лезешь, ты сейчас выпадешь из гнезда, маленький глупый птенец.
3: Ну, вот этого, наверное, нету.
2: Нет.
3: Вот, да, для маленького глупого птенца это все гораздо... Это сам
2: более
3: вертись,
2: тонко.
3: Да.
2: Или лети сюда, здесь много червяков в зале же.
3: Да, это есть.
2: Серьезно?
3: Это есть,
2: я,
3: да,
2: уже иронизирую, сижу, а вы,
3: нет,
2: мне говорите.
3: Нет, это есть, если обнаруживаются какие-то запасы корма.
2: Птицы под корой-то, да, с
3: призывают, зале
2: же.
3: Да, говорят, что да, летите.
2: Ну так это язык. Язык.
3: Ну, здесь же мы с вами столкнемся уже, скорее с языковедческой, да, или с лингвистической какой-то проблемой, что такое язык.
2: Нет, вряд ли мы столкнемся, потому что все-таки мы разделяем человека и животное, и птиц. То есть мы...
3: Но, с другой стороны, вот такой был ученый, вернее, есть Питер Марлер, который очень много занимался голосами птиц, рассказывал, изучал их. И вот он нашел 6 признаков, которые сближают язык человека и язык именно певчих птиц. Потому что это, во-первых, то, что и те, и другие должны обязательно иметь учителя для того, чтобы выучить язык.
2: То есть кто-то должен научить птенца с измальства.
3: Да, а потом он должен слышать самого себя для того, чтобы правильно что-то произносить. Да.
2: Это не Бетховен, да?
3: Да. А потом он должен... должен еще хорошо имитировать. И это вот для певчих птиц и еще для некоторых видов характерно, то, что они в течение всей жизни могут имитировать, то есть могут учиться языку.
2: Угу. И улучшать свои какие-то навыки, да?
3: Да, и, соответственно, также они могут проходить какие-то стадии формирования своей речи, как вот человек проходит через гуление, там, огуканье.
2: Огуканье, да.
3: Да, а у птиц то же самое, есть такая подпесня, птенцовое бормотание.
2: Как мило. Вот. Подождите, а все-таки канарейка соловья не поймет?
3: Смотря что, те птицы, которые живут вместе в природе в одном сообществе, они понимают друг друга, по крайней мере, они понимают сигналы тревоги. У птиц как бы еще вот все тот же Мардер.
2: Один за всех и все за одного, да?
3: Давно сформулировал это, что вот у птиц есть как бы два основных сигнала тревоги. Один очень высокочастотный, который слышен не на большое расстояние, но его плохо локализировать. Поэтому хищник
2: его... Что такое плохо локализировать?
3: То есть... Хищник не может обнаружить птицу, которая издает этот сигнал. Он не может засечь место, откуда издается этот
4: сигнал.
3: Это
4: прямо какие-то военные разработки, да?
3: А другие есть сигналы, которые... Этот сигнал так называемый на ястреба, на воздушного хищника. А есть еще сигналы, которые издают на наземных хищников, там всяких кошек, там лисиц,
2: которые... Внимание, воздух или там танки.
3: Да, которые,
2: танки.
3: Наоборот, вот они более низкочастотные, и их легко локализовать, легко заметить, и поэтому легко обнаружить, откуда издает сигнал, и можно понять, откуда идет опасность.
2: Но это птица может понять, а, соответственно, хищник не может понять, чтобы не обмануться.
3: Хищник, когда слышит эти сигналы, он тоже, конечно, понимает,
2: что его
3: засекли. А вот воздушный хищник, он, многие из них просто не могут услышать эти сигналы, потому что их порог восприятия звука, он лежит ниже, а не в частотах.
2: Угу.
3: И поэтому...
2: А мы можем это услышать?
3: А мы можем услышать.
2: То есть у нас нормально с этим?
3: Да, но этот сигнал, он такой очень... Действительно, такое ци, вот такое длинное какое-то. И у всех многих видов они одинаковые, эти сигналы. И поэтому они понятны очень многим птицам в сообществе, по крайней мере.
2: А вы говорите,
3: точно.
2: Нет языка. Да есть он однозначно. Ирина Рюриковна, а есть немые птицы? Вот вы уже сказали, что птенец должен обучаться. Это доказано биологом. И, то есть он должен уметь имитировать. И все это говорит о слухе. И о слухе музыкальном, и высокочастотном. А немые бывают птицы? Или
3: нет,
2: такого не засекли?
3: Нет, птиц нету. Их нет, потому что у птиц, в общем-то, два основных таких наиболее хорошо развитых органа чувств. Это слух, это зрение, и, соответственно, они...
2: Голос.
3: Голос, они могут издавать очень разнообразные сигналы, хотя вот способность к имитации... Она есть не у всех представителей, а наоборот, довольно у небольшого числа. Ну, вернее, как не у большого. Если у всех птиц мы делим на так называемых певчих воробьиных и кричащих воробьиных.
2: Кричащие, да? Это оскорбительно, да. Прям звучит.
3: И эти два подразделения, они способны к имитации, причем в течение всей жизни.
2: Ага.
3: И, соответственно, вот они обладают этой способностью. Кроме вот этих воробьинообразных птиц, еще способны имитировать, ну, попугаи.
2: Да, великие ещё, птицы.
3: Да, еще способны это делать
2: галки?
3: Калибри.
2: А как? Слушайте, а кто это мог вообще вычислить, что калибри, там калибри, как спичный коробок, куда, как ее поймать, куда посадить, что, как научить?
3: Ну вот за ними наблюдали.
2: И у меня клюв какой-то очень длинный. Она же нектар питается. Как она с помощью вот этого... Если я вот так сдую губы, я ничего симитировать не могу. Ну, у нее-то как это получается?
3: Получает. Ну, вообще организация голосового аппарата и, главное, вот органы, которые ответственны за издавание звуков у птиц, он же устроен совсем по-другому, чем у млекопитающих, чем у нас с вами. У них так называемая нижняя гортань, которая расположена в том месте, где трахея, да, вот разделяется на два бронха. И там располагаются как раз связки, которые отвечают за издавание звуков. И поэтому птицы способны одновременно издавать звуки, производя колебания вот обоих сторон гортани. То есть как бы одновременно самые разные по звуковым характеристикам звуки они могут издавать в одно и то же время.
2: Ну, то есть как будто две птицы поют, два инструмента играют. То есть у них двойная система пения получается.
3: У них усложняется структура пения, и получается как бы вот то, что называют бифональным звуком.
2: А вот... Такое же бифональное устройство у попугаев, которые умеют повторять человеческий голос?
3: У всех птиц такое устройство. Но одни могут им пользоваться, а другие не очень.
2: А от чего это зависит? От головного мозга?
3: Нет, это не от головного мозга, это скорее от состояния птицы. Вот считается, что...
2: От состояния души у певца. Да,
3: почти,
2: извините,
3: да. Вот, потому что считается, например, что вот если говорить о тех же канарейках, да, то есть самцы, которые очень много исполняют вот этих бифональных трелей, и другие очень мало. И те, которые исполняют, они являются как бы самыми сильными, самыми здоровыми.
2: И привлекательными.
3: И самки, да, их предпочитают. Вообще, вот если говорить о канарейках, то там получается так, что самка обычно образует пару на достаточно длительное время, если этот самец смог вывести потомство, потом ухаживать за ним, и вот она сохраняет ему как бы верность и в следующий сезон.
2: Но хорошие певцы, я помню, читала, что они не сохраняют особую верность и не являются хорошими отцами.
3: Да.
2: Давайте с этого начнем следующую часть передачи данных.
3: Давайте.
2: Не хочу вас перебивать на полуслове. Биолог, зоолог, орнитолог, профессор МГУ, специалист в области звуковой коммуникации птиц, доктор биологических наук Ирина Бёми в студии «Комсомольской правды».
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В студии «Комсомольской правды» биолог, зоолог, орнитолог, профессор МГУ, специалист в области звуковой коммуникации птиц, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии Ирина Бёми. Ирина Рюриковна, здравствуйте. Это раз.
3: Здравствуйте.
2: Еще. Да, и я вас прервала на том, что я читала, мол, хорошие певцы, великолепные исполнители, ну, на примере канареек, они все-таки хуже отцы и хуже мужья, да? Это правда?
3: Ну, считается, что так, что те, которые исполняют хорошие сложные песни, они оказываются гораздо хуже, ухаживают за потомством, чем более скромные.
2: Сердце красавца склонно к измене.
3: Да. Точно так же, как вот считается, что некоторые птицы, такие как мухоловка-пеструшка, вот которая
2: мухоловка-пеструшка. Прелесть какая!
3: Очень обычно в подмосковных лесах она, эта птичка, ее много. Вот у нее существует различие в окраске самцов. От самочего типа скромненького такого до яркого, контрастного, черно-белого. И вот такие самцы, они оказываются худшими отцами, чем птенцы с скромной окраской.
2: Ну, все как у людей. Да, аж в забу дыхание спирает. Голуби, вороны, галки поют, нет?
3: Вороны, они очень хорошие имитаторы, но как таковой песни вообще у всех вот представителей семейства вороновых или врановых, у них оно не развито, хотя туда относятся сойки, которые являются замечательными тоже имитаторами, которые могут повторять звуки вообще практически любые.
2: Но это странно, крупная птица, почему бы ей не петь, казалось бы? В чем проблема?
3: Ну, наверное, именно вот в том, что она крупная. Хотя от...
2: А чем они берут тогда? Чем они привлекают к себе партнеров?
3: Они издают особые так называемые привлекательные таковые сигналы токовые, да. Они
2: подмигивают или что они делают?
3: Нет, они особые звуки издают, но песня как таковая у них отсутствует. Но вообще определение, что такое песня, что такое не песня, это тоже...
2: Вот это у меня есть вопрос. Принципы красоты пения. Но мы разные люди, нам нравятся разные звуки, разные музыкальные произведения. И действительно, вот вы часто упоминаете канареек, видимо, чувствуется ваша симпатия к этой птички, к ее, вернее, пению. Это правда?
3: Ну, конечно, да, но, с другой стороны, это тот объект, на котором я очень много работала.
2: Хорошо, допустим. Ещё. Ну, как минимум, вы благодарны этому объекту.
3: Да.
2: Я родом из Соловьиного края, я родом из Курска. Mm. Соловьи для меня это... Ну, это норма, да, они вокруг, они все время. А вообще соловьиное пение считается одним из самых красивых на Земле. Так вот, принципы красоты. Расскажите нам о самом красивом певце.
3: Самый красивый певец, но это, наверное, для каждого свой. Кто-то любит жаворонков, которые поют звонко издалека. Угу. Кто-то любит более что-то такое приглушенное, как певчий дрозд, которого более такие.
2: То есть соловьи напрасно прославлены?
3: Нет, соловьи, конечно, очень ценятся, и не зря ценятся, потому что песни разнообразные, они могут в течение жизни менять и свою
2: вот
3: песню.
2: Разнообразие, получается, один из принципов,
3: да,
2: красоты. То есть иногда даже можно не узнать, получается, что это соловей?
3: Нет, всегда узнаешь, что это соловей, ага, потому что строй песни все-таки остается, а вот его наполнение, оно может меняться, и как сейчас вот ведутся исследования песни соловья, как раз вот у нас доктор биологических наук Иваницкий Владимир Викторович этим занимается. Он изучает уже больше 10 лет популяцию соловьев в Москве, угу, и как меняется эта песня в зависимости вот от времени. Оказалось, что
2: от времени года, времени
3: нет,
2: просто
3: прошедшего, от времени, да, вот в течение годов,
2: да,
3: да.
2: А всегда так бывает, что чем красивее песня, чем лучше певец, тем он невзрачнее.
3: Ну, это, наверное, действительно так, потому что нужно либо привлекать чем-то ярким и вроде как
2: райские
3: птицы.
2: Павлиний хвост, а мы знаем, как он...
3: Да, ну и райские птицы, которые тоже, да, замечательные, красивые, а каркают, как вороны. Не зря они близки к ним и относятся, считается, близки. А вот те, которые не берут красотой, они берут...
2: Пением,
3: да. Ну вот считается, что это так называемый эффект замещения.
2: Но
3: где-то как-то.
2: Конечно, и это, скорее всего, эволюционный процесс. Ведь у павлинов-то мы знаем, что хвост не просто так, а именно для оставления генетического следа. Но чуть больше хвост, тем меньше павлинов, соответственно. Поэтому хвост остановился вот на этом этапе. А, слушайте, а как они учат детей петь? Ну, как в музыкальной школе? Распеваемся, а треугольник дзынь-дзынь.
3: Вот это здесь как? Это тоже вопрос очень такой интересный, и главное, что еще не совсем до конца понятный. Потому что считается, что есть некоторые песни, которые заложены генетически, и они могут развиться, даже если птица никого не слышала, никогда никому не училась.
2: Найденыш, подкидыш.
3: Да, они все равно запоют. А есть птицы, которые обязательно должны учиться у учителя. Угу. Некоторые могут учиться по записям, да, вот
2: это
3: магнитофонным,
2: как
3: каких-то им проигрывают песню.
2: А, то есть если птица живет в неволе, можно ей поставить,
3: да, поставить запись, и она запоет.
2: Но ведь кукушку, когда подбрасывают, ей же никто в гнезде не кукукает, она сама генетически, значит, это заложено.
3: Но вот с кукушкой это все не очень понятно.
2: Это вообще песня у нее? Ку-ку.
3: Ну, это брачный позыв, скажем так.
2: Да вы что?
3: Да,
2: я думала, это
3: не
2: отсчет годов. Простите, меня вечно тянет на что-то народное вместо что-то научного.
3: Потому что вот кукушкой, конечно, это все очень интересно. Другие птицы, паразиты, вот такие, как трупиалы, которые живут в Южной Америке.
2: Трупиалы, они с трупами как-то связаны?
3: Нет.
2: Простите.
3: Нет.
2: Просто невозможно не спросить, а что за название такое трупиалы?
3: Ну, это просто перевод с английского, и там это не связано.
2: Трупа, я даже не знаю. Это... Ну, ладно, оставим это тогда, раз это не так интересно. Хорошо.
3: Да, вот они, как считается, подкидывают тоже своих птенцов в гнезда,
2: ага,
3: но как сейчас выяснилось, что они их не просто бросают, да, как, а потом, когда они достигают там возраста где-то 10 дней, 12, ну, они их выманивают по ночам, в сумерках из гнезда.
4: На свидание с родителями.
3: Да, и там с ними общаются и поют им свои песни.
4: А в чем смысл?
3: А чтобы они...
4: Они их прокормить не могут по-другому?
3: Видимо, нет, потому что... Почему возник вообще гнездовой паразитизм, никому не понятно.
4: Вот это так любопытно. Я, кстати, много версий читала. Ну, хорошо. Есть ли млекопитающие, кто может конкурировать с птицами? Как вы считаете? И вообще,
3: по
4: как все считают?
3: По производству звуков?
4: Да, да. И по пению, в частности.
3: Я думаю, что нет. Потому что, ну, во-первых...
4: Вы слышали, как поют коты?
3: Да.
4: Вот вы это слышали? Это, да. Они же могут такие рулады выводить.
3: Да, но коты не могут учиться этому.
4: Ах ты ж.
3: А у них все это запрограммировано.
4: Значит ли это, что у птицы мозг?
3: У человека, да, мозг – это мозг.
4: Ну, величина имеет здесь значение. Безусловно, размер в случае с мозгом имеет значение.
3: Вот, но вот у птиц тоже ведь очень долго думали, что птицы – это механизмы, моторчики, органчики, которые завёл, и они ничего не соображают, ничего не могут понимать, потому что у них в мозгу нету вот коры головного мозга, новой коры, которая у нас развитые, которые сосредоточены все центры мыслительные, вообще все высшие центры. А оказалось, что у птиц просто мозг устроен совсем по-другому. У них совсем на другом уровне происходят все вот эти же процессы. И сейчас прямо создан такой перевод как бы аналогии языка, мозга птицы и мозга млекопитающего.
4: Параллели такие проведены.
3: Параллели, да. Потому что оказалось, что просто они мыслят за счет другого вещества.
4: Но это поразительно, или мне так только кажется? Это поразительно, это совсем другая система.
3: Это совсем другая система,
4: и это поразительно.
3: Да.
4: Потому что мы-то как бы, ну вот, птицу видим, всю жизнь привыкли к ней.
3: Да.
4: Потрясающе. Последний вопрос. Человек способен повторить пение птицы?
3: Способен.
4: Это вот потому, что мы учиться умеем, или потому, что у нас же не такой аппарат?
3: А потому что мы умеем учиться, и вот есть, я не знаю, здесь просто есть записи этих девочек, которые могут петь прямо как соловьи, могут повторять песни очень много их видов, и очень похожи, и к ним даже прилетают эти птицы, когда они начинают так петь. Но они учатся этому.
4: Биолог, зоолог, орнитолог, профессор МГУ, специалист в области звуковой коммуникации птиц, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии Ирина Бёма была сегодня в передаче данных. Спасибо вам огромное.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Можно начинать. Представьте себе колоду из 52 карт. Загадайте любую. Я дам вам пару секунд. Дайте угадать. Это ваша карта? Большинство из вас ответило «нет», но если тысячи человек, посмотревших ролик, решило мне подыграть, и если все карты выбираются с одинаковой вероятностью, то около 20 человек пару секунд назад были удивлены. Как он это сделал? Невероятно? Или очень даже вероятно, ведь это чистая математика. Однако мы допустили, что люди загадывают все карты одинаково часто, но это не так. Исследования показывают, что некоторые карты люди загадывают гораздо чаще. Сегодня я хотел бы вам рассказать, как появляются невероятные совпадения и насколько они в действительности чудесны. Ну а для начала давайте посмотрим, о каких чудесах идет речь. В книге «Человек за бортом» Лев Крегин описывает загадочную историю Хью Уильямса. В 1664 году у побережья Уэльса затонул пассажирский корабль. Спасся всего один человек, и звали его Хью Уильямс. Более века спустя на этом же месте потерпело крушение другое судно, и спасся вновь счастливчик с таким же именем и фамилией. А в 1860 году там же затонула рыбацкая шхуна, и спасся вновь Хью Уильямс. Имя стало нарицательным. Моряки теперь так называют единственных выживших после кораблекрушения. Звучит крайне странно, и если честно, с документальным подкреплением у этой истории явные сложности. Однако Скрягин рассказывает куда лучше задокументированную историю Джеймса Джонсона, который трижды признавался Хью Уильямсом на кораблях «Стоктон», «Кэтрин Си» и «Дункан Данбара». Карл Юнг, прочитав книгу австрийского биолога Пола Камерера со сборником различных совпадений, выдвинул теорию синхроничности, согласно которой все события связаны волнами серийности. Юнг использовал эту идею, аргументируя существование паранормальных явлений. Позже эту же идею подхватили уже в движении New Age. На просторах интернета вы можете найти огромное количество подобных подборок. Далеко не все из них соответствуют действительности. Как, например, история с оригинальным Хью Уильямсом. Однако, многие происходили в реальности и имеют надежные доказательства. Так что же, может наш мир не так прост, и им управляют какие-то скрытые силы? Давайте разбираться. Многие математические теории создавались по довольно абстрактным причинам, но не теория вероятности. Мы обязательно вернемся к истории ее создания в другом ролике, но сейчас лишь отмечу, что она появилась из желания понять, как работают азартные игры и какие ставки будут справедливыми. Мы же можем использовать ее, чтобы понять, какие события справедливо считать невероятными, а какие таковыми не являются. Я кидаю два кубика, предсказывая, что сейчас выкину две шестерки. И выкидываю. «Вау!» — говорите вы, если не знаете, что я сделал 27 дублей и планировал кидать их до посинения, пока не получу нужный результат. Зная этот факт, гораздо более удивительным было бы, если бы я не выкинул две шестерки. Важным здесь является то, что вы не видите всех попыток, а значит не можете корректно оценить невероятность события. И это отлично демонстрирует Джордан Элленберг в своей книге «Как не ошибаться». Он рассказывает такую историю. Однажды вы получаете рассылку от фондового брокера из Балтимора, в которой он пишет, что завтра определенные акции вырастут в цене. Так и происходит. И на следующий день происходит новое предсказание. Он указывает на другие акции и на этот раз предсказывает их падение. И это тоже сбывается. Так продолжается неделю, и брокер ни разу не ошибается. Ну что, вы уже хотите купить подписку на предсказание этого сводного брата Уоррена Баффета? А если бы вы узнали, что в первый день он отправил 10 тысяч предсказаний, в половине из которых он обещал рост акций, а в другой половине падение, а затем, отсекая из рассылки тех, для кого его прогнозы не сбылись, продолжал делать так всю неделю? Это еще называют проблемой множественных сравнений, и этим часто пользуются мошенники. Ведь они могут попросить оплату за результат. Помиришься с мужем – заплатишь 500 рублей. Получишь повышение – заплатишь 1000. Выздоровеешь, тут и две не жалко. Оплата только за результат. Теперь вы понимаете, как это работает? Как сказал Август де Морган, Все может случиться, если сделать достаточное количество попыток. В математике это называется законом больших чисел. И именно этим объясняются невероятные ситуации, как, например, Уолтер Сомерфолд, человек, который поймал за свою жизнь целых 3 молнии. Чудо? Ну, если учесть тот факт, что молнии бьют примерно 50 раз в секунду безостановочно по всей Земле, и миллиарды людей, живущих и живших за всю историю, с которыми могло произойти такое событие, то факт уже не выглядит столь чудесным. А ведь можно учесть еще и то, что Уолтер был заядлым спортсменом на открытом воздухе. Профессор Кембриджа Джон Литтлвуд пошел еще дальше. Он определил чудо как событие особой важности, происходящее с частотой 1 на миллион. Он предполагает, что когда человек бодрствует, он видит одно событие в секунду, которое может быть как обычным, так и исключительным. В таком случае человек будет видеть в среднем одно чудесное событие каждые 35 дней. Это наблюдение назвали законом Литтлвуда. Но что же тогда значит настоящее чудо? Наверное, это случайные события, которые происходят чаще, чем мы интуитивно этого ожидаем. Но насколько хороша наша интуиция в статистике и теории вероятностей? Apple Shuffle – случайное воспроизведение песен. Изначально вызвал поток жалоб от пользователей. Люди говорили, что похожие песни или песни одного исполнителя шли подряд. И это абсолютно нормально для случайности. Но не ощущается как случайность. Apple пришлось переделать систему, заставив ее избегать случайных паттернов, которые наш мозг воспринимал не случайными. Стив Джобс про это сказал. Мы сделали Apple Shuffle менее случайным, чтобы он казался более случайным. Или вот взгляните на два скопления звезд из уже упомянутой книги Эленберга. Какое кажется вам более хаотичным? Если вы внимательно слушали предыдущую историю, то догадайтесь, что более хаотичное левое изображение, ведь оно не избегает скоплений. Но вам все равно не отделаться от интуиции, шепчущей, что равномерное заполнение правой картинки выглядит случайнее. Не самую очевидную связь между избеганием повторений в случайных последовательностях и магическим мышлением показал Питер Брюгер, автор книги «Привидения и полтергейсты. Междисциплинарный подход». В своем эксперименте он предложил людям в голове бросать шестигранные кубики и сообщать результат. Последовательности, выдаваемые людьми, ожидаемо были далеки от случайных, ведь люди избегали повторений. Но вот, что в этом эксперименте самое интересное. Всех испытуемых заранее попросили обозначить свое отношение к паранормальным явлениям. Верю, не верю, безразличен. И люди, верящие в паранормальные явления, избегали повторений гораздо сильнее. То есть были куда дальше от настоящей случайности. Совпадение? С этим связан еще один занятный феномен – эффект игрока. Нам кажется, что если какое-то случайное событие, например, бросок монетки орлом, повторилось несколько раз подряд, то это увеличивает шанс на противоположный результат. Как будто кто-то следит за балансом выпадений, ведя журнал и стремится исправить нарушения. И эта интуиция вступает в противоречие с теорией вероятности и мотивирует людей ставить ставку на противоположный результат. Если вы продолжите слушать интуицию, то это приведет лишь к необоснованным ставкам и в конечном итоге потере денег. Вот еще одна демонстрация того, как неверная интуиция заставляет нас изумляться причудам реальности, взятая из книги Алексея Саватеева «Математика для гуманитариев». Как вы думаете, какова вероятность, что у двух людей в школьном классе совпадут дни рождения? В классах с 23 детьми вероятность совпадения превышает 50%, что означает, что справедливым будет ожидать такое в каждом втором классе этого размера. Взгляните на график. В классе с 40 детьми редким окажется уже отсутствие такого совпадения. Хорошо. С нашей обывательской интуицией все понятно. Но неужели ученые отрицают саму возможность чуда? Вовсе нет. И они даже придумали термин «статистическая значимость», чтобы показать, что некоторые результаты выглядят удивительно. И хотя у этого подхода есть довольно существенные минусы, которые мы рассмотрим в другом ролике, он тем не менее позволяет проверять, являются ли общепризнанные чудеса чем-то действительно необычным. Здесь сразу вспоминается феномен счастливой руки. Уверенность любителей баскетбола и некоторых других видов спорта, что у спортсменов есть предрасположенность к сериям результативных бросков. Гилович, Валан и Тверски решили проверить это. Довольно скрупулезное исследование, в дизайн которого мы сейчас не полезем, показало, что статистически значимого эффекта нету, но при этом в него верят 9 из 10 любителей баскетбола. Со статистической значимостью был отлично знаком французский психолог и статистик Мишель Гаклен. Он открыл эффект Марса – зависимость спортивных достижений человека от положения красной планеты в момент его рождения. Причем представленный Гакленом результат мог получиться с вероятностью 0,0005. Вот это я понимаю маловероятный результат. Об этом эффекте я узнал из книги Александра Панчина «Защита от темных искусств». Александр, услышав впервые про эффект Марса, написал программу, в которой случайным образом назначил 500 виртуальным ученым и 500 виртуальным астрологам даты рождения. Определив принадлежность к небесным телам и секторам, он обнаружил столь же выраженный эффект Сатурна, правда уже для виртуальных ученых. Фокус здесь в тех же множественных переборах. Если у вас достаточное количество параметров, то вы обязательно получите то, что называется статистическим выбросом. Прогнав программу миллион раз, Александр в 24% случаев получал столь же невероятные результаты. 24% уже не так чудесно. Главное уметь находить в больших данных статистические выбросы. Вот еще один пример – библейский код. Эта идея построена на эквидистантной последовательности букв. Звучит сложно, но суть проста. Что если мы в книге будем читать каждую пятую букву? Обычно мы получим билиберду. Но может ли текст содержать скрытое таким образом послание? Такой код искал ни много ни мало даже Ньютон. А вот нашел Доран Витстум. Он с авторами опубликовал статью «Равноудаленные последовательности букв в книге Бытия» в научном журнале Statistical Science в 1994 году. Речь там шла о том, что в книге Бытия содержатся имена, а также даты рождения и смерти известных средневековых раввинов, зашифрованные эквидистантной последовательностью. То есть ученые в профильном журнале доказали, что книга Бытия предсказывает будущее. С ума сойти! Такое совпадение математически уже точно необъяснимо. Или объяснимо. Другие исследователи, Брэндон Маккей и Дрор Барнатан, указали на вольный выбор имен средневековых раввинов, которые зачастую не имели паспортов и звали их по-разному. Это создает отличное пространство для маневра и перебора. Заменив имена, Маккей и Барнатан смогли найти такие же предсказания в «Войне и мире», переведенном на иврит. И нет, Лев Толстой вовсе не закладывал скрытого смысла в свой текст так, чтобы при переводе на иврит он предсказывал даты рождения и смерти раввинов. Пространство для маневра создает возможность находить случайности, которые выглядят не случайно. Еще легче это сделать, если использовать менее строгий подход Майкла Дроснина, автора многочисленных книг о библейском коде. Вот его ответ скептикам. «Когда мои скептики найдут послание об убийстве премьер-министра в романе «Моби Дик», я им поверю». И что вы думаете? Маккей, используя метод Дроснина, нашел в тексте «Моби Дика» эквидистантные последовательности, указывающие на даты смерти Джона Кеннеди, Индиры Ганди, Льва Троцкого и самого Дроснина. Правда, с последним книга не угадала. Где-то при обсуждении эффекта Марса или библейского кода у вас должны появиться небезоснованные подозрения, что со статистической значимостью не все в порядке, раз такие работы порой проходят в рецензируемые журналы. Ну а о том, как вот эта теорема позволяет частично решить проблему, мы поговорим не сегодня. Кстати, про подбор нужного результата. Вы же знаете, что YouTube случайным образом формирует ссылки на свои видео. Но с помощью вот такой незатейливой команды в поисковике мы можем найти любое слово в таких ссылках. Взгляните на эту удивительную неслучайность. И как сказал американский математик Перси Диаконис, по-настоящему удивительным днем будет день, когда ничего удивительного не произойдет. Наш мозг эволюционно заточен для поиска закономерностей. Однако он слишком перестраховывается и предпочитает иногда видеть закономерности там, где их нет, лишь бы не пропустить что-то важное. Оно и понятно, наши предки – это те, кто убежал, когда им показалось, что ветки напоминают тигра. Потому что те, кто не убежал, хоть и оказались правы в 9 случаях из 10, но не оставили потомство после того самого 10 случая. Теперь у нас в голове есть подарок от предков – пареидолия. Это формирование иллюзорных визуальных образов на основе реальных объектов. Абсолютно нормальное свойство мозга, благодаря которому вы, например, видите созвездия или различные объекты в тучах, как в стихе Маяковского. Плыли по небу тучки, тучек 4 штучки, от первой до третьей люди, четвертая была верблюдик. Иногда пареидолия приводит к довольно забавным результатам. В 12 веке в Японии произошла морская битва, в которой был полностью уничтожен флот клана Хайке. Предания гласят, что самураи до сих пор скитаются по дну моря. Иногда там вылавливали крабов с лицом самураев на спине. И, конечно же, их отпускали. Такой искусственный отбор получился. И вот, полюбуйтесь, крабы Хайке. А вот история из книги Карла Сагана «Космос». Персиваль Лоуэлл, прочитав неверный перевод работ Скиапарелли, увидел на Марсе каналы. Хотя Скиапарелли писал в своих работах про каналы, что на итальянском означает «протоки и русла», Лоуэлл воспринял слово «каналы» буквально и увидел сеть грандиозных ирригационных рвов, созданных старой и мудрой расой, населяющей Красную планету. Лоуэлл всегда говорил, что правильная форма каналов является безошибочным признаком их разумного происхождения. Но, как подметил Карл Саган, это безусловно верно. Но только непонятно, с какой стороны телескопа находится этот разум, что породил каналы. Имею в виду, конечно, самого Лоуэлла. Кстати, раз уж мы оказались на Марсе, давайте вспомним про вот это лицо, являющееся еще одним эталонным примером пареидолии. Огромный резонанс привел к тому, что даже пришлось сделать его повторное фото. Этот эффект объясняет огромное множество различных явлений. Например, криптозоологию – это когда мы принимаем палку на озере Лохнесс за чудовище или странную кучу заснеженного человека. И я хочу обозначить – это вовсе не болезнь или глупость, это нормальное функционирование человеческого мозга. Кстати, парадолия, помимо визуальной, бывает еще и слуховой. Например, стоите вы в душе и слышите, как звонит мобильный. Или свое имя. Это все оно. Вы вовсе не сходите с ума. Это связано с необходимостью вычленять важные для вас сигналы в шуме, как, например, свое имя во время громкой вечеринки. Но, к сожалению, сторонники паранормальщины с помощью этого эффекта находят послания с того света в плохих диктофонных записях, белом шуме или неисправных радиоприемниках. Такие послания назвали электронным голосовым феноменом. Сейчас существует огромное количество способов и ощущений для получения таких сигналов. И, конечно, здорово было бы пообщаться с умершими людьми. Но, находя сигналы в белом шуме, мы общаемся лишь с искажениями своего собственного мозга. Или нет? Оказалось, что иногда радиоприемники ловят сигнал, отраженный следом от метеоров. В таком случае вполне реально поймать радиоволну, несущую отдельную фразу или слово до одной секунды, отраженной в верхних слоях атмосферы. И это ли не чудо? Кстати, в таких записях обычно довольно сложно что-то разобрать, но если вам сказать, что искать, то вы сможете услышать нужные слова. Если же вы не знаете, что искать, то мозг попытается найти что-нибудь похожее, после чего успешно натянет его на глобус, убеждая себя, что это в точности оно и есть. Такой эффект получил название Мордегрин. Это тот самый фристайл-ракомакафон. И проблемы возникают не только с другими языками. Есть тут люди, кто тоже пел «Арлекино, Арлекино, есть одна нога на всех». Но здесь есть хотя бы правильный вариант. Если же смысла вообще не заложено, как в белом шуме и помехах, то неудивительно, что мы можем услышать почти что угодно. Отличной демонстрацией этого закона является тот факт, что вот эта гифка с танцующим человеком-пауком подходит почти под любую мелодию. Дело в том, что она использует сразу несколько популярных ритмов, и наш мозг радуется, когда происходит совпадение, спокойно относясь к промахам. На этом выросло даже целое сообщество людей, синхронизирующих фильмы и альбомы известных групп. Одной из самых впечатляющих и одновременно самых первых является синхронизация фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года и альбома Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Некоторые люди посчитали, что синхронизация не случайна. Они отметили места поразительных совпадений, как, например, момент, когда Дороти слушает биение сердца Железного Человека, а альбом воспроизводит это биение. Но в данной синхронизации, как и в случае с Человеком-пауком, как бы за скобки выносятся все несовпадения. По этой же причине давать расплывчатые прогнозы – это лучший способ прослыть экстрасенсом. Потом люди сами выберут и подгонят совпадение под ваши слова. Вообще, тенденция замечать то, что подтверждает наши убеждения, и не замечать обратного, называется искажением подтверждения. И для демонстрации я хотел бы показать вам одну игру. Она называется «Дзендо». Суть ее в следующем. Я придумываю правила стройки пирамидок из лего. Затем показываю вам пирамидки, построенные по правилу и с его нарушением. После чего вы можете построить свою пирамидку, и я скажу, подходит ли она под правило. Вот эта пирамидка у нас будет по правилу, вот эта нет. Попробуйте сыграть с кем-нибудь, и обратите внимание на то, что, играя впервые, человек будет пытаться собрать правильную пирамидку, и ему может показаться, что он понял правила. Например, вы собираете вот такую пирамидки. Я говорю, что они подходят, и вы озвучиваете правила. Должна быть красная, коричневая, а потом белая пирамидка. Однако, услышав однажды, что правило понято неверно, человек начинает играть совершенно по-другому. Теперь он понимает, что для того, чтобы понять правило, нужно опровергать свою гипотезу. Потому что в данном случае вот такая пирамидка тоже бы подошла. Мое правило заключается всего лишь в том, что сверху всегда должна быть белая пирамидка. Обратите внимание, в данном случае речь не идет о каких-то эмоционально заряженных убеждениях. Просто игра. И это происходит и в науке. Есть даже термин «selection bias» – систематическая ошибка отбора. Ее суть можно кратко изложить так. Рассказы об уме и доброте дельфинов основаны на рассказах пловцов, которых толкали к берегу, ведь мы лишены возможности услышать рассказ тех, кого толкали в другую сторону. Наша способность улавливать паттерны в бессвязных структурах не ограничивается зрением и слухом. В широком смысле это называется апофенией, и частным ее случаем является наша способность принимать корреляции за причинную связь, известная еще как правило «после значит следствие». И начать эту историю нужно, конечно же, с голубиных предрассудков. Психолог Берес Скиннер помещал голубей в клетку с кормушкой, куда с различной периодичностью, независимо от птичьих действий, выпадала еда. Голуби вырабатывали ритуалы, повторяя действия, которые они делали до выпадения еды. Одни вертелись кругом, другие поднимали лапы. Что с них взять? Голуби. Мозгов-то во. Люди на такое никогда бы не повелись. Повелись. Чарльз Катани и Дэвид Катц предоставили студентам две кнопки. Нужно было нажимать одну из них каждый раз, когда загоралась желтая лампочка, а она мигала довольно интенсивно. Задача была набрать как можно больше баллов. Кормить голодных студентов, в отличие от голубей, почему-то никто не собирался. Баллы увеличивались через 30 секунд после нажатия правой кнопки. Левая же вообще была отключена. Но большинство испытуемых нажимали обе кнопки, поясняя после эксперимента, что они обе полезны. А японский ученый Кайти Оно приглашал студентов в комнату с тремя рычагами и счетчиком баллов. Задача, как и в прошлый раз, была заработать как можно больше баллов. Однако правила испытуемым не сообщили. И как в эксперименте с голубями, их не было. Баллы присуждались случайным образом. У троих из 20 испытуемых выработались устойчивые ритуалы. Причем у одной девушки ритуал не был связан с рычагами. Она 10 минут прыгала со стола и, утомившись, прекратила испытание досрочно. Но это все эксперименты в рафинированных условиях. В реальной жизни все же по-другому, и это вам понравится. Во время Второй мировой войны на Фиджи располагались американские базы. Местное население видело, как к военным прилетали на самолетах полезные грузы, часть из которых перепадала местным жителям в качестве гуманитарной помощи. Но после войны самолеты прилетать перестали. И чтобы вернуть помощь духов, местные жители начали строить из соломы и бамбуковых палок копии самолетов, диспетчерских вышек и взлетно-посадочных полос. И это назвали культом карго, и он существует, между прочим, до сих пор. Только вдумайтесь, я ведь озвучил только малую часть того, что мы знаем о нашем навыке видеть невероятное в обыденном. Да и знаем мы пока об этом далеко не все. Обиднее всего то, что, принимая за чудеса явления, которые ими точно не являются, мы легко можем пропустить чудеса настоящие.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Марина Львовна Бутовская, доктор исторических наук, человек, который большую часть времени находится в Африке.
1: Но все-таки не большую часть, я еще и преподаю, и наукой здесь занимаюсь. Так что я живу, можно сказать, в двух мирах. Первое, я специально принесла такой листочек и зачитываю, с моей точки зрения, любопытный текст. Итак, это текст, который, в общем-то, присутствует в интернете, и он пытается, вернее, целью этого текста является просветить не специалистов о том, каков был первобытный человек. Итак, интеллект первобытного человека был на низкой степени развития, а по характеру эти люди были очень близки к животным. Чувства животных меняются быстро и непредсказуемо. После минуты дружелюбного отношения могла внезапно проявляться чудовищная агрессия. Этот человек, имеется в виду первобытный, но по сути дела охотники-собиратели, с которыми я имею дело, подчинялся только силе. Дети подчинялись сильной матери, женщины подчинялись сильному мужчине, мужчины подчинялись сильному вождю. Вождь племени ежедневно был вынужден подтверждать свое преимущество в силе благодаря крепким дракам с другими крепкими мужчинами. Итак, древний человек был гневливый, подозрительный, жестокий, дрочливый, короче, абсолютно дикий по характеру. В характере мужчин остались от этого древнего времени чрезвычайная агрессивность, дрочливость, ведь на протяжении многих лет мужчины были безжалостными и свирепыми охотниками на животных, которые протыкали копьями, прорезали горло этим животным каменными ножами и убивали этих животных. Женщины при этом были избавлены от такого рода жестокости и кровожадности по причине исполнения специфического домашнего труда внутри племени. Поэтому характер женщин отличался нежностью, лаской, теплотой и терпимостью. Конечно же, наши фильмы, ну, собственно, сюжет о человеке периода дикости или периода охоты и собирательства поражает воображение, и по этому поводу снимаются не только фильмы, но и различного рода представления, реконструкции различного рода имеют место, и всегда одно и то же. Это жестокие, кровожадные дикари, которые не могут контролировать свои эмоции, нападают друг на друга, уничтожают и естественно, запугивают. Но наряду с этим они, конечно же, крадут женщин не только для того, чтобы, соответственно, брать их в жены, но, возможно, еще, соответственно, немножечко перекусить. Но на самом деле, кто такие бродячие охотники-собиратели? Потому что именно бродячие охотники-собиратели представляют собой исходный вариант, соответственно, этого образа жизни. И именно в таком состоянии пребывали наши предки достаточно длительное время, ну, как минимум до 12 тысяч или 10 тысяч лет, то есть до периода неолитической революции. И куда они, собственно, эти охотники-собиратели исчезли? На самом деле они никуда не исчезли, и часть этих охотников-собирателей продолжает мирно, но не то чтобы совершенно без всяких тревог и, соответственно, неприятностей и давлений со стороны пребывать в своих исконных местах, но более-менее неплохо существовать. Такие бродячие охотники-собиратели.

0: Собиратели расселены в первую очередь в Африке, и одним из этих племен мы много лет занимаемся, это Хадза Танзании. Но есть еще и пигмеи, это имбути, и эфа, и бака, и ака в экваториальных лесах Центральной Африки. И, конечно же, целая серия племен, которые проживают в Юго-Восточной Африке, которые известны, ну, в общем, обывателю или, ну, скажем так, не специалисту под именем бушменов. На самом деле это несколько групп, которые очень сильно, по сути дела, между собой отличаются. Но охотники и собиратели живут не только в Африке. Они живут и в Южной, и Юго-Восточной Азии, и здесь и Ченчу, и Мудугары, и Мрамбри, и Симанги, Малаки. И проживают они и на Суматре, и на озере Сулавеси. И, конечно, это Аэта, о которых достаточно много фильмов сделано, но которые не хотят общаться с современными людьми, в общем, на свои филиппинские острова никого не пускают. И в Южной Америке определенное количество такого рода племен имеется, как правило, в субтропической зоне, они не знакомы с земледелием. Однако, помимо бродячих охотников-собирателей, существует и совершенно другая категория, которые тоже традиционно относятся к охотникам. Это охотники и рыболовы. Они кочевые.
1: Извините, у вас микрофон вот этот работает, а этот не работает.
0: А как же быть?
1: Говорите сюда.
0: Хорошо, отлично. Отлично. Оказывается, вот этот микрофон не работает. Я сейчас пребываю в состоянии охотника-собирателя, который пытается адаптироваться к роли диск-жокея. Так вот, вот эти охотники-собиратели, о которых сейчас идет речь, и перестали быть практически кочевые, а заняли свои оседлые позиции, мы с ними хорошо знакомы, потому что в нашей стране таких народов достаточно много. Это и ханты, и манси, и нивхи, и ульчи, и чукчи, и тлинкиты. И, конечно же, они, собственно, проживают и в Северной Америке, и в Южной Америке. Однако такого рода племена обладают достаточно продвинутыми технологиями, и в этом смысле, конечно, они по целому ряду своих особенностей, в том числе и по социальной организации, существенно отличаются от бродячих охотников-собирателей. А пуще всего, конечно, занимает умы публики различного рода информация о том, каковы индейцы, как они проживали, как они мастерски перемещаются на лошадях с диким криком, размахивая томагавками. Но хочу огорчить вас. Я не знаю, насколько можно уже считать этих людей реально традиционными охотниками или же рыболовами, поскольку здесь примешалось влияние, безусловно, европейцев. Соответственно, лошади, как вы понимаете, в прериях никогда не было. И индейцы действительно мастерски освоили езду на лошадях, но это достаточно позднее изобретение. Помимо того, чтобы размахивать томагавками, они еще и освоили огнестрельное оружие. Однако это, конечно, не инструмент охотника-собирателя. Итак, миф первый, который очень часто распространен, и я зачитывала такого рода перлы, они агрессивные дикари, жестокие, очень часто еще следует намек на то, что они еще и каннибалы. Но этот миф мог бы существовать достаточно долго, но, к счастью, мои коллеги упорно и, так сказать, превозмогая различные трудности, а трудностей очень много, начиная от финансовых и кончая возможностью пребывать в достаточно сложных условиях реалий вот этих вот, где проживают охотники-собиратели, получают материалы, они описывают, они живут они интегрируются в такого рода сообщества. И, увы, должна огорчить товарищей, которым очень нравится идея необузданной жестокости дикаря. Никакими дикарями, в сущности, они не являются. Жестокость – это абсолютный миф. Мало того, она действительно в разы преувеличена. В каждом таком племени существуют устоявшиеся культурные традиции, моральные представления, причем достаточно жесткие, которым представители этого племени должны следовать всю жизнь, потому что в силу ситуации, если они пытаются каким-то образом пренебречь правилами поведения, как правило, таких изгоняют. Вот существует достаточно большое количество описаний, которые касаются прежде всего аборигенов Австралии или же бушменов Южной Африки, из которых следует, что да, такие существа, такие индивиды появляются. Но в дальнейшем, после того, когда окружающие, в том числе их родственники, убеждаются, что с ними никак сладить нельзя, появляется стрела или копье, откуда ни возьмись, и поражает этого человека. Кто убил, кто будет отвечать, никто не знает. Подозреваю, что очень часто это делают, собственно, и сами родственники, потому что никоим образом они потом не затевают практику кровной мести и не пытаются выяснить, кто же, собственно, убил такого негодяя, поскольку они тоже считают, что это негодяй. Если в первую очередь обратиться к африканским охотникам-собирателям, еще раз говорю, бродячим, но следовательно тем, которые максимальным образом приближают нас к модели особенностей поведения людей до неолитического периода, тем более, что мы знаем, что современный человек вышел из Африки, то это и пигмеи, и бушмены, и хадза, то они всячески избегают физической агрессии, они с детства учат детей толерантности, они не поощряют жестокости, более того, они вынуждают тех, кто поссорился, даже маленьких детей, восстанавливать справедливость, в частности, даже если один у другого отбирает кусок какого-то корня, который жевал второй, то они тут же подбегают, делят это пополам и предлагают им двоим равное количество. Миролюбивостью отличаются и синои, и это, и более того, они объясняют это уже с религиозных позиций, считают, что если человек ведет себя злобно, то здесь вмешиваются какие-то злые силы, и с этими злыми силами нужно бороться, и, как правило, они пытаются человека убедить вести себя иначе, и в детстве направляют все усилия на вот такую миролюбивую социализацию детей. Так кто же кровожадны? Миф о кровожадности охотников-собирателей в первую очередь был создан европейцами. И какими европейцами? Конечно, теми, которые пытались колонизовать эти территории, которые претендовали на представление о том, что культура – это только европейская культура. А охотники-собиратели уж тем более, наряду со скотоводами и земледельцами, с теми, соответственно, проблема решалась более сложно. А эти товарищи, они были менее организованные, менее многочисленные, с ними сладить было проще. И поэтому вот этот вот миф относительно их нечеловеческой сущности. Он просуществовал достаточно длительное время, но уж как минимум до периода, когда колониализм потерпел, собственно, крушение в Африке, и европейцы стали оттуда уходить. Миф номер два. Охотники-собиратели миролюбивые и дружелюбны. Они рады любым незнакомцам и с легкостью принимают их в свои группы. Но значит ли это, что любой из вас может отправиться туда, прийти и сказать «Здравствуйте, это я». И вот я хочу теперь с вами здесь поселиться. Боюсь, что здесь тоже есть какое-то недоразумение, потому что даже самые миролюбивые из них ничего подобного никогда не допустят. Дело в том, что миролюбивые самолюбивость может иметь свои границы. Тот факт, что незнакомцы не встречают градом стрел, тем более отравленных, еще не предполагает, что, соответственно, принимающая сторона готова терпеть вас рядом с собой или интегрировать вас как члена своей группы. Современные антропологи знают, как сложно получить доверие, соответственно, традиционных охотников-собирателей, особенно если они имеют мало опыта общения с европейцами. У этих людей своя немножко психология, свои представления об этике и правилах поведения. Поэтому вы можете, не зная вот этих деталей, легко нарушить баланс. И тогда то, что представляется вам допустимым и, скажем так, знаком благорасположения, может восприниматься охотниками-собирателями как вызов и как какое-то проявление, ну уж как минимум, неучтивости. В этой ситуации возникают подозрения между вами и, соответственно, ими образуется дистанция, преодолеть которую бывает очень трудно. Поэтому, собственно, и в нашей собственной ситуации нам потребовалось несколько лет для того, чтобы, собственно, получить такое доверие Хадза. И можно было не просто наблюдать за ними, зная, что они напряжены и пытаются, соответственно, скрыть частично свои какие-то традиционные действия, или же скрыть, допустим, агрессивные разборки, которые у них также бывают, хотя уровень агрессии у них низкий. Но постепенно, в принципе, по мере того, как мы стали все чаще и чаще к ним приезжать, общаться с ними, находить общий язык, помогать, оказывать им разного рода, соответственно, помощь, прежде всего, связанную с медицинскими различными заболеваниями, которых очень много, скажем, среди них. Но прежде всего, вы знаете, что Восточная Африка – это место, где огромное количество малярии. Малярия очень тяжелая. Опять-таки, существует миф о том, что, да, есть традиционные средства борьбы с малярией, и вот эти вот группы, которые ниоткуда не пришли, а местные, а это индигенная группа, в данном случае Хадза, они располагают огромным количеством своих традиционных медицинских средств, которые уж малярию лечат на 100%. На самом деле это не так. Малярии они болеют, от малярии они, многие дети умирают. А тот факт, что мы оказываем им помощь и помогаем, соответственно, добраться до госпиталя или же каким-то образом оказываем им первую медицинскую помощь, как раз и позволяет устанавливать такие дружеские отношения. Вот, пожалуйста, опять-таки существует значительный миф о том, что в тот момент, когда стал развиваться этнотуризм, и Хадза в первую очередь от него пострадали, они реально пострадали, туда караваном идут машины, но из этого многие, соответственно, в интернете стали появляться сообщения, что эти люди строят потемкинские деревни, на самом деле они давно уже живут якобы в городах или в селах, а вот приходят как на работу в такие построенные самодельные деревни. На самом деле это абсолютный миф. Ничего подобного нет. Относительно того, насколько туризм повредил их образу жизни, да, он повредил, безусловно, только в одном. В том, что эти люди стали принимать алкоголь. Поскольку в традициях Хадза не было алкоголизма. Исходя из этого, следует, что у них не было специальных средств, как бы регламентирующих правил поведения и методов, регламентирующих, кто может принимать алкоголь, в каких условиях. В условиях принимается алкоголь, и кого нужно ограничивать в доступе к алкоголю. Поэтому очень часто мы видели такой период, к сожалению, имел место где-то в начале 2010 года, когда они, добравшись до алкоголя, стали им злоупотреблять. Но постепенно, в принципе, все наладилось в том плане, что да, иногда они выпить могут, но теперь они понимают, что, например, нельзя алкоголь давать маленьким детям, они понимают, что нельзя все время быть в пьяном уходе, угаре. И, конечно же, даже в том случае, когда они принимали этот алкоголь, это не мешало им вести реально традиционный образ жизни. Ходить на охоту, использовать луки и стрелы. Действительно, это, конечно, достижение танзанийского правительства, которое запретило полностью использовать огнестрельное оружие своему населению. Но это не только препятствует тому, что до сих пор не было никаких гражданских войн на территории Танзании, надеюсь, и не будет, но и тот факт, что люди не готовы к традиционные группы, к современным методам общения с другими соседними группами, не имеют доступ к огнестрельному оружию. А вот лук и стрелы – это, конечно, инструмент, которым они пользуются мастерски, и он обладает на самом деле огромной убойной силой, потому что наряду со стрелами обычными, они используют стрелы с ядовитым, с покрытым ядом наконечниками. И поэтому в данном случае они могут мастерски завалить слона, носорога, жирафа. Собственно, жирафов они и больших антилоп до сих пор регулярно используют в пищу. Миф третий. В группах охотников-собирателей все ресурсы делятся поровну на всех. Но действительно, такой первобытный коммунизм, идея золотого века Руссо в реальном времени. На самом деле, конечно, ничего, кроме мифологемы, здесь нет, по той причине, что в действительности существенная доля вот этой добываемой пищи вообще не делится ни с кем. Потому что если это мелкие звери и птицы, то, как правило, охотник поедает это все сам. Тоже касается ягод, тоже касается мелких беспозвоночных. В каких случаях осуществляется дележ? Ну, конечно же, семья получает всегда дичь, если охотник добывает ее в виде дичи среднего размера, тоже относится к корнеплодам и меду. Они любят мед, мед – это достаточно ограниченный ресурс, и, как правило, пытаются тайком пронести в свой собственный шалаш, для того, чтобы другим этого меда не досталось. Лишь крупная добыча подлежит вот этому непременному дележу, а здесь есть и момент логический, потому что количество мяса в крупной добыче огромно, мясо портится, соответственно, очень быстро на жаре, холодильниками охотники-собиратели до сих пор не обжились, и поэтому, в принципе, лучше поделить это мясо, чтобы не пропадало, а в дальнейшем, возможно, тот, кто поделится, с кем они поделились, поделится с ними. Наряду с этим можно сказать, что, как это ни парадоксально, при вот этой ситуации постоянного дележа и толерантности друг к другу, конечно же, существует некое различие между мужчинами и женщинами, потому что мужчины все-таки больше мяса поедают, хотя бы в силу того, что существует специальная мужская трапеза, куда женщин не допускают после каждой вот такой вот успешной охоты. Женщины получают это мясо по остаточному принципу. Миф четвертый. Вот эти охотники-собиратели имеют рацион питания весьма сбалансированный, и во многих случаях в интернете можно писать, можно видеть, что современные диеты строятся по образцу диеты охотников-собирателей. Это очень полезно, потому что наш, значит, организм, он подстроен под это в течение тысяч лет, соответственно, такого образа жизни. Но реальность абсолютно не соответствует этому, потому что и вправду пища охотников-собирателей африканских действительно разнообразна, но в их рационе огромную долю составляют продукты, которые для европейца как минимум не полезны, а во многих случаях просто могут вызывать отравления, иногда даже серьезные. Почему? Да потому что эта пища изобилует грубыми волокнами, определенными токсическими веществами, к которым организм, соответственно, охотников-собирателей уже привык, а наш с вами нет. Вот так они добывают, соответственно, корень. Это та самая палка-копалка, о которой мы все читали в учебнике истории. Она никуда не ушла в прошлое. Она столь же эффективный инструмент и сейчас. Это те самые корни огромные, кстати сказать. Они могут потреблять их и в сыром виде, и в печеном. Но в сыром виде, я честно вам признаюсь, они невкусные, потому что для европейца они слишком горькие. Конечно же, в рационе огромное количество белковых продуктов, и их они используют по максимуму. Но в данном случае это и личинки, и жуки. В некоторых случаях, общаясь с европейцами, охотники-собиратели пытаются эту тему обойти, зная, что европейцам это не очень приятно. Но с нами, в общем-то, они, как правило, это не скрывают. И, наконец, очень излюбленный миф в интернете, существующий, общий, о том, что бифидобактерии – это непременный атрибут биоты желудочно-кишечного тракта здорового человека. Каждый день мы видим эту рекламу в телевизоре, и нам говорят, что вот ешьте йогурты, ешьте там какую-нибудь активию, и тогда у вас никаких проблем со здоровьем не будет, потому что вот всегда человек, соответственно, эти бифидобактерии в желудке человека были. На самом деле это верно лишь отчасти, потому что у охотников-собирателей никаких бактерий такого рода в желудке не имеется. И очевидно, что бифидобактерии стали симбионтами человека уж как минимум сразу после, а сколько времени прошло, трудно сказать, наверное, генетики скоро нам об этом сообщат, после, соответственно, того, как человек освоил животноводство. Вот здесь, конечно, это достаточно мелкие рисуночки, вот, но здесь показано разным цветом. По сути дела, каким образом, какой набор бактерий присутствует в желудочно-кишечном тракте охотников-собирателей и современного человека. Для примера были взяты итальянцы. Здесь два кружка вот таких, и мы видим, если будете смотреть на эти два кружка, что цвета у них, этих двух кругов, отличаются. Внутренние – это хадза, наружные – это итальянцы. Причем, как комментируют сами исследователи, которые такого рода, соответственно, анализ провели, они даже не ожидали такого количества отличий. Миф еще один, что энергетический обмен охотников-собирателей организован по принципу максимальной экономии. И поэтому вот они, попадая в города и какие-то более цивилизованные места, быстро полнеют. На самом деле исследования говорят опять-таки об обратном. Они от нас ничем не отличаются, и энергетические затраты, по сути дела, реализуются сходным образом. То есть общий уровень вот этих энергозатрат сходен с уровнем современных индустриальных популяций. Другой вопрос, затратив большое количество энергии во время охоты, соответственно, мужчина возвращается и часами отдыхает в лагере. То есть, ну, по сути дела, это аналог нашего дивана с телевизором, вот, и ничего плохого в этом нет. Как же насчет сладкого? Потому что во всех, опять-таки, источниках мы видим, что это касается даже и учебников, что охотники-собиратели очень любят сладкое. По той причине, что, соответственно, эти продукты встречаются редко. Мы провели такого рода исследования с набором фиксированных тестеров на разные вкусы, дозированных. И то, что мы узнали, нас немало удивило. А удивило нас следующее, что на самом деле хадза предпочитает вовсе не сладкий вкус, а кислый и соленый. А европейцы, поскольку параллельно такое же исследование проводилось в Польше с поляками, наоборот указывают на самый предпочитаемый вкус именно на сладенькое. Так что не отсылайте нас к нашим, соответственно, предкам-охотникам-собирателям, говоря о том, что мы любим сладкое, потому что это в первую очередь предпочитали наши предки. Ну и в заключение я хочу сказать, что охотники-собиратели сегодня живут рядом с нами, они никуда не пропали. Я бы хотела, чтобы они могли просуществовать еще дольше. Они часть нашего мира, они часть нашего культурного разнообразия, и среди них есть и добрые, и злые, и жестокие, и глупые, с юмором и не очень. В этом плане будет грустно, если эти культуры исчезнут, и мы с вами утратим часть человеческой сущности, может быть, безвозвратно. И это время, к сожалению, видимо, уже не за горами. Спасибо за внимание.
2: Спасибо, Марина Львовна. Мне показалось, что вы не упомянули северных охотников-собирателей, или вы не упомянули? Или
0: еще раз.
2: Северных.
0: охотников? Нет, я их упомянула, сказав, что это более продвинутые группы, поэтому в этой ситуации обсуждать вопрос относительно того, может ли это быть моделью вот тех, соответственно, групп, которые, соответственно, выходили из Африки и каким-то образом, соответственно, должны были адаптироваться к вот этой вот первичной среде обитания, конечно, это уже несравнимо. Уже абсолютно продвинутые культуры.
2: Спасибо. Вопрос эксперта, предоставляется слово старшему джедаю. Прошу, Станислав.
3: Скажите, пожалуйста, вот вы много провели с охотниками-собирателями, и как, на ваш взгляд, для личного душевного спокойствия, какая жизнь лучше, как у них или как у нас в нашей цивилизации?
0: Вы знаете, я, наверное, огорчу вас, сказав, что, видимо, идеал недостижим. По той причине, что, с одной стороны, конечно, их жизнь спокойна в той мере, в которой они никаким образом не контактируют с вот этими постоянными стрессами, нагрузками и безумной скоростью современных городов. Но их жизнь тоже, к сожалению, не идеальна, потому что они живут в окружении современных скотоводов и земледельцев, те пытаются их теснить, обманывать, на них давит правительство, которое объявляет, что охотники-собиратели – это позор для их страны. Сейчас, правда, они немножко умерили свой пыл. Так что скажу вам так, я очень рада, когда я нахожусь среди них, я ощущаю абсолютную свободу и счастье, но я понимаю, что я родилась не в том мире, и вряд ли бы я могла вот так вот кардинально поменять свою жизнь и просто там вот осесть и больше никогда не возвращаться к цивилизации.
2: Спасибо. Значит, вопрос нашего делегата Константина Игоревича, весьма своеобразный вопрос. Допустим, человечество ставит перед собой амбициозную цель – создать второй разумный вид, допустим, из бонобо. Бонобо разумный в итоге должен общаться с человеком, обладать абстрактным мышлением, шутить, иметь культуру, обычаи и т.п. Возможно ли это? Какие действия вы бы предложили для достижения этой цели? В какой срок?
0: Ну, с моей точки зрения, может, это и возможно, но зачем? У нас достаточно вообще населения Земли. Сейчас есть футуристические прогнозы о том, что в перспективе, если человечество не прекратит свое такое бурное воспроизводство, у нас будут проблемы, перебои с водой и пищей. Зачем же нам еще создавать конкурентный вид? Да, параллельно. А то, что бонобо очень интеллектуальны, то, что, соответственно, зачатки абстрактного мышления и, соответственно, многие характеристики моральных установок, в частности, альтруизма и кооперации присутствуют у бонобо, это очевидный факт.
2: Спасибо. Катя, вот у тебя... Нет, вот там машет дипломом или чем-то. Молодой человек или девушка, я даже не вижу отсюда. Девушка. Просим, только представляйтесь.
4: Меня зовут Анна, Санкт-Петербург. У меня такой вопрос по поводу вкусовых предпочтений. Можно ли связывать вкусовые предпочтения, любовь к сладкому у европейца и, наоборот, отказ от сладкого, да, у охотника-собирателя с более активной работой мозга у европейца, которому этой глюкозы больше надо?
0: Ну, я спасибо. Бы вообще... Спасибо, это хороший вопрос. Я бы вообще ни с чем это не связывала. И не поймите меня правильно. Хадзе не отказываются от сладкого. Его там мало в этой среде. Они его используют и потребляют по максимуму. Но просто они не воспринимают это как самое привлекательное, как бы самый привлекательный вкус. С точки зрения вопроса выживания, действительно, кислое и соленое гораздо важнее, потому что здесь огромная... Проблема возникает с водой, испарением, а соль, например, задерживает воду в организме, в данном случае в саванне, там, где источники воды ограничены, это может быть вопрос выживания. А сладкое – это скорее, ну, как дополнительный десертик. Ну, если вы думаете, что их мозг работает менее интенсивно, чем наш, то это опять-таки вот восходит к этому мифу, что дикари, они такие примитивные, глупые, ограниченные в своих интересах и возможностях. Я хочу вас огорчить возможности или разубедить, сказав, что на самом деле Они очень хорошо соображают, они очень хорошо говорят, они часами беседуют друг с другом, они обсуждают достаточно сложные вещи, а в качестве курьеза, ну или, скажем так, по секрету сообщу, что я не всегда уверена, затевая, скажем так, абстрактные философские споры с ними, кто выиграет, я или они.
2: Спасибо. Вот, Кристина, вот там руку тянет человек в светлом. Девушка. Человек. В светлом. Я не вижу отсюда. Спасибо.
5: Спасибо большое. Галина, город Серпухов. Вы упомянули об особом этикете охотников собирали. Скажите, какие правила этикета вас больше всего поразили? Спасибо.
0: Ну, дело не в правилах этикета. Это не жесткая какая-то система, которую можно рассчитать как ступени 1, 2, 3. И я не говорю обо всех охотниках-собирателях. Я сейчас упоминаю в первую очередь Хадзе. Но в первую очередь они не любят людей, которые приходят к ним и начинают либо щелкать фотоаппаратами, либо заглядывать во все углы, в том числе и в их шалаши. Ну, как минимум, придя к ним, нужно остановиться и подождать, когда кто-то к вам подойдет. Как максимум, в идеале, нужно еще спросить, а кто у вас хозяин лагеря? Потому что этот хозяин лагеря, тогда с ним можно обсудить вопрос о том, в какой степени вы приглашены, куда вы допущены или не допущены, что вы можете делать и чего можете не делать. Но этикет еще и предполагает, что если вы начинаете с ними постоянные длительные взаимоотношения, вы устанавливаете связи, практически родственные, а из этого следует и ваши обязанности. Вы должны заботиться об этих людях, вы должны приносить им какую-то пищу. Ну, в частности, мы действительно привозим иногда большие даже мешки с кукурузной мукой. Но иногда своим друзьям, а это очень близкие мои, я считаю, друзья, я привожу подарки, но это не подарки в виде значков и каких-нибудь там ленточек, а это одежда, то есть какие-то вещи, которые я знаю, миски для готовки еды, то есть то, что они, собственно, в чем они нуждаются.
2: Я слышал, что они мобильной связью активно пользуются.
0: Да, они пользуются сейчас мобильной связью. Это еще один парадокс. Вот эта система как бы мобильной связи, она распространена по всей Танзании. В виде парадокса скажу, что иногда из кустов, когда я звоню в Москву своим домашним, вот разговариваю с мужем, то связь лучше, чем ежели я бы была у себя на даче, а он бы в Москве. Но вот относительно того, как они используют мобильную связь. Они не используют мобильную связь, чтобы просто так вот глупо болтать друг с другом. Но на самом деле она для них оказалась палочкой-выручалочкой, потому что в ситуации каких-то проблем, конфликтов, несчастий, они звонят, у них есть референтные люди, с которыми они общаются в деревне, они сообщают о такого рода трагедиях или проблемах, и тогда либо полиция может туда добраться, либо, может быть, врачи могут доехать и забрать больного.
2: Так, и последний вопрос будет с балкона. Марика, да.
6: Здравствуйте. Петр, Москва. Вопрос несколько не совсем по теме доклада. Вы, как человек, изучающий аборигенов, собственно говоря, Африки, меня интересует, насколько схожи морально-нравственные нормы у, собственно говоря, у нас и у этих аборигенов. И насколько большая вероятность, что за время эволюции эти, собственно говоря, нормы могли проникнуть, ну, грубо говоря, в генетический код наш.
0: Вы знаете, моральные нормы, с моей точки зрения, универсальны для всего человечества. Не делай другому то, чего ты не хочешь, чтобы сделали с тобой. Моральные нормы, которые для них, соответственно, незыблемы, но и для нас, с приветливо относиться к незнакомцам, но держать их на расстоянии, пока они не станут членом, соответственно, их группы. Но если они стали членом их группы, моральные нормы предполагают, что все правила поведения этот человек должен, соответственно, соблюдать. Если он не соблюдает и нарушает, то возникают проблемы. Наши моральные нормы, с моей точки зрения, менее, скажем так, жесткие, потому что в современном обществе люди чаще научились, и как бы они виртуально этим виртуозно пользуются, обманывать друг друга, подставлять друг друга в весьма критических ситуациях. Собственно, этого уж как минимум Хадзе не делают, и, возможно, по этой причине они смогли сохраниться столь долгое время в окружении более продвинутых экономических групп.
2: Марина Львовна, у вас теперь задача выбрать самый лучший вопрос. Я могу напомнить, какие были. Напомнить?
0: Давайте.
2: Первое. Какая жизнь лучше? Это Станислав спрашивал, он там что ли в плане душевного покоя. Второе. О разумном виде бонобо. Третье. О вкусовых предпочтениях. Четвертое. О правилах этикета. И пятое. О схожести морально-нравственных.
0: А мы же все это только что обсуждали. Вы имеете в виду, я должна выбрать как наиболее оригинальный, да?
2: Ну, как по любому критерию. Наиболее длинный, креативный.
0: Ага. Но если так, то, конечно, это касается этикета, я бы считала.
2: Так, автор вопроса про этикет. Ваша книга «Эпоха человека». Подойдите. А вам, Марина Львовна, от нас в качестве подарка скульптура европейского охотника-собирателя древнего.
0: Большое спасибо.
2: Неандертальца. Работы Никиты Маклецова.
0: Это замечательно.
2: Спасибо вам большое.
0: Сейчас, одну секундочку. Огромное спасибо. Я хочу сказать, что неандертальцы занимают мой ум все чаще и чаще. Не только потому, что я преподаю курс эволюции человека, но в силу новых открытий и, в частности, информации о том, что популяция неандертальцев как минимум была значительно меньше по численности, чем предполагалось ранее. А следовательно, вот, возможно, это и объясняет причину, по которым происходила метисация между приходящими группами кроманьонцев и неандертальцами. Спасибо.
2: Спасибо огромное.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Жизнь в дикой природе, она многообразна. И зачастую те явления, которые нам кажутся привычными и, так сказать, обыденными, они в природе претерпевают существенные изменения. И вообще выглядят не так, как нам кажется. Да, ну, например, вот нам кажется, что всегда самцы животных должны быть крупнее самок, ну, потому что у нас, у людей так вот принято. А между тем, скажем, у китообразных все совсем по-другому. Там у большинства видов китов китихи крупнее самцов. Примерно та же тенденция наблюдается и в брачных отношениях у животных. Их взаимоотношения зачастую выглядят совсем не так, как мы привыкли о них думать. А как они выглядят на самом деле? Вот об этом я хотел спросить у Андрея Чебовского, доктора биологических наук, заведующего лабораторией популяционной экологии Института проблем экологии и эволюции имени Северцова. Здравствуйте, во-первых, Андрей.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Да, но мы временами, дорогие радиослушатели, будем переходить на «ты», потому что знакомы уже очень много лет. И вот о чем я хотел поговорить. Так вот, о многообразии брачных отношений. Ведь обычно, как я говорил в преамбуле, мы там представляем животный мир, как бы там случаются два основных, что ли, таких вот варианта брачных отношений. Либо это супружеская пара, где, конечно, главное – это папа, вот, либо это нечто такое, что марксисты называли промискуитетом в свое время. Но я так подозреваю, что жизнь-то, она значительно сложнее и многообразней, и вариантов вот этих самых взаимоотношений, их значительно больше, да?
3: Несомненно. Незначительно, но если учитывать всякие переходные формы, то, конечно, значительно больше.
2: Так это понимаешь, это, да, для нас переходная форма, а для, да, того, для, кто, да, в ней находится, она самая главная и есть.
3: Да, но на самом деле придется тебя немножко поправить, потому, конечно, что все-таки господствующим такой системой брачных отношений, особенно у млекопитающих, это полигения, то есть, когда один самец связан с несколькими самками. А вот что касается моногамии...
2: Так, да, извини, пожалуйста, так я имел в виду наше представление. Я же не говорил, как есть на самом деле.
3: Наши, да, ты имеешь в виду человеческие.
2: Человеческие. Вот папа, да, ну, он главный, у него есть мама. И папа может себе позволять, да, иногда.
3: Это верно, да. Но промискуитет как-то у нас не очень.
2: Но это,
3: промискуитет, это беспорядочные связи.
2: В первобытном обществе учили нас последователи научного коммунизма когда-то.
3: Едва ли. Все-таки мы приматы, а у них с этим делом как-то не очень. Кстати, моногамия, она вообще-то среди млекопитающих, это очень редкое явление.
2: Да.
3: И, кстати, вот, по-моему, сейчас известны 5 видов, тут я могу ошибиться, строгих моногамов, и там 2 из них – это маленькие обезьян, то есть приматы. Но все-таки господствующая вот система брачных отношений, моногамия, в принципе, распространена среди птиц. Для млекопитающих, то есть для нас с вами, в основном характерна полигения. То есть связь одного самца с несколькими самками. Здесь хитрость вот в чем. Дело в том, что вообще вот эта же интимная сфера, она всегда скрыта от глаз. Поэтому часто то, что мы видим, совсем не совпадает с тем, что есть на самом деле.
2: То есть мы зачастую привязанность, да, когда как бы условно я сказал, да, когда две особи находятся вместе, мы путаем с устойчивыми брачными отношениями.
3: Да, совершенно верно, да. И тут спасибо молекулярно-генетическим методам, которые позволяют вскрыть то, что не видно глазу. Ну, прямо говоря, скажем, измены, да, вот внебрачные связи, они так и называются, внебрачные, потому что вроде бы существует устойчивая пара у птиц, например, самец-самка, а выводки птенцы от разных отцов. А это установлено молекулярными методами. И вот это надо понимать, что существует социальный аспект брачных отношений, это кто с кем взаимодействует, сексуальный, кто с кем занимается сексом, и генетический аспект. Это то, что нам позволяет вскрыть при помощи генетических методов то, что не видно глазу. То есть это может выглядеть как полигения, а на самом деле, сделав анализ отцовства и установив происхождение детенышей, мы выясняем, что у этих самочек совсем не один самец, как предполагает полигения, а несколько самцов. И тогда говорят полигиноандрии. Почему полигиноандрии? Потому что есть еще один редкий очень вариант. Это полиандрия. Это когда у одной самки несколько самцов. Кулики, по-моему.
2: Яканы вспоминаются сразу.
3: Да. Где самка откладывает яйца, а несколько самцов сидят на яйцах. Такая обратная система. Она и называется, это вообще перевернутые сексуальные роли. Потому что в классической парадигме самец достигает успеха за счет спариваний, и на этом его вклад в размножение заканчивается. Ну, фактически это так, он может закончиться. А самка начинается, ее успех с выращивания, выкармливания потомства. Потому что особенно у высших, у птиц и у млекопитающих родительский вклад самки намного больше, чем самца.
2: Ну, то есть ей трудиться нужно больше, поэтому...
3: Да, трудиться, нет, но это энергия. Это энергия, ресурсы на беременность, на вынашивание яиц, если это птицы, на лактацию, на кормление. Самцы у млекопитающих хотели бы, но не могут выкармливать детенышей. Да. Молодцы.
2: Именно
3: это
2: поэтому...
3: очень энергозатрат.
2: Да, именно поэтому
3: считается, что вот у млекопитающих должна быть полигиния, потому что самец может спариваться с несколькими самками. Это увеличивает, как говорят, его репродуктивный успех. У него количество семени не ограничено. У него будет много детей, он будет биологически успешен. А у самки успех не зависит от количества партнеров. Потому что количество яйцеклеток ограничено. И поэтому для самок классическая теория конфликта полов, ее называют, предписывает верность самцу, потому что не нужны другие самцы. И так все как бы с одним хорошо. А самцам приписывают неверность. Вот я сегодня как раз хотел поговорить о полиандрии, на самом деле. А в ситуации, когда у самки несколько самцов...
2: Ну вот, позволь я...
3: И вроде бы это эволюционная загадка.
4: Мы продолжим беседу после сообщения нашего архивариуса.
5: Мы привыкли к тому, что у животных с развитыми родительскими инстинктами именно мать проявляет больше рвения в заботе о потомстве. У огромного количества видов только самки насиживают яйца, выхаживают и выкармливают детенышей. Самцы же вовсе освобождены от родительских хлопот. Более того, порой папаши даже не знают, как выглядят собственные дети, а при случайной встрече порываются их съесть. Например, медведицам и крокодилихам нередко приходится защищать потомство от собственного отца. У животных, образующих постоянные пары, например, у волков, гусей, орлов и ворон, семейные обязанности обычно распределены поровну, и отцы принимают активное участие в воспитании потомства. Наконец, есть совершенно исключительные случаи, когда именно на плечи самца ложатся родительские тяготы, а эмансипированные самки в той или иной степени демонстрируют мужскую стать и беспечное мужское поведение. В семейных группах африканских страусов на одного самца с роскошным черно-белым оперением приходится до 10 куда более скромно окрашенных буроватых самок. Во время тока самец демонстрирует нормальное мужское поведение, активно токует и спаривается со своими женами. В лунку, подготовленную самцом для гнезда, старшая жена откладывает до 12 яиц, остальные по 4-5. Самки по очереди насиживают общую кладку днем, единственный самец – ночью. Обязанности разделены неравномерно. Правда, иногда любимая жена отстраняет остальных самок от насиживания и уравнивает свое участие с долей самца. После вылупления птенцов выводок водят либо оба родителя, либо только самец, и никогда только самка. Бывает, родители имитируют нечто вроде развода, и в качестве имущества каждый забирает свою половину выводка, которую водит самостоятельно.
4: Это было сообщение нашего архивариуса, а мы возвращаемся к беседе с доктором биологических наук Андреем Чебовским.
2: Вот позволь, да, я сразу для того, чтобы нашим уважаемым слушателям был понятен, вот пример, допустим, вот у тех же самых китообразных существует конкуренция самцов за одну самку, и существует борьба за нее, и все они с ней спариваются по очереди, и возникает вопрос, да, зачем это самцу, почему не найти себе отдельную самку? Зачем?
3: Просто другой нету.
2: Ну это... как нету? Так и нет.
3: Ну как, это синица в руках, а ты должен искать еще там.
2: Так они этим и занимаются потом, дружно плывут и ищут. Ну вот такой вот пример я привел этой самой полиандрии.
3: Да, это верно, да. Но тем не менее, этот ты привел пример так называемой конкуренции сфермы.
2: Да.
3: Это такой вариант отбора самца после копуляции.
2: Да,
3: когда конкурируют друг с другом не самцы сами по себе, как, скажем, там у копытных, да, а потом тот, кто победил, тот и покрывается.
2: И это когда... тоже на самом деле.
3: Да, и это тоже. А когда самка спаривается с несколькими самцами, а уже в конкуренцию друг с другом вступает сперма разных.
2: Да.
3: И побеждает сильнейшая. Это так и называется война сперм.
2: Но это самки выгоднее, ведь правда?
3: Да, да, да, конечно. Так вот, тем не менее, все-таки, когда пришли молекулярно-генетические методы в зоологии, и выяснилось, что вообще-то мы имеем абсолютно превратную картину о том, что на самом деле происходит с брачными отношениями. Почему превратную? Потому что выяснилось, что самки для них столь же характерно множественное спаривание, то есть спаривание с многими самцами, как и для самцов. То есть они в этом отношении не вполне самки с точки зрения классической теории конфликта полов.
2: Да.
3: Поэтому это эволюционная загадка. Зачем самкам, у которых количество яйцеклеток ограничено, как их репродуктивный успех может зависеть от количества партнеров? А причины такие, если говорить утилитарным человеческим языком, какие выгоды от спаривания с несколькими самцами? Первое – это дополнительные ресурсы от дополнительного самца. Многие самцы так или иначе обеспечивают самок ресурсами. И у насекомых, у членистоногих, у пауков, мы знаем, что многие кормят просто буквально, да, самку перед спариванием. А это кормит, это значительное питание.
2: А
3: это
2: вот доказано. А я тебя сейчас к китам обратно ведь верну.
3: Да, ты любишь китов.
2: Ну, люблю, конечно.
3: Да,
2: вот
3: да,
2: давай. Поле Андрея. Ни один здравомыслящий кит, он просто физически не способен кормить самку. Никак.
3: Естественно. Так я только начал. Ты что, длинный список преимуществ.
2: А, понятно.
3: Я только начал.
2: Да, давай.
3: Первое – это дополнительные ресурсы. И у птиц, например, эти дополнительные самцы иногда кормят птенцов. Понятно, да? Тут хитрость в том, что они должны быть все-таки уверены как-то, что, возможно, это их птенцы, потому что если это чужие, то это вроде как совсем не выгодно.
2: Бессмысленно. Поэтому, ну, как у якан происходит.
3: С точки зрения, да, утилитарно. Вторая возможная выгода от спаривания с несколькими самцами – это дополнительная защита своя и детей от хищников и от других самцов, потому что самцы-то домогаются. И мы к третьей выгоде, прямой выгоде подходим. Мне очень нравится эта тема, я имею в виду, она такая остроумная, это избегание домогательств со стороны самцов. Это называется удобная полиандрия, convenient polyandry. Имеется в виду, что самка, спариваясь с самцом, прекращает его домогательство. А домогательства, приставания, они действительно мешают и питаться, и кормиться. Там у бабочек, там у них пыльца с крыльев слетает, они все такие драные.
2: То
3: поэтому
2: есть...
3: легче согласиться, чем терпеть дальше эти приставания.
2: Именно, да. Именно об этом я и хотел сказать. Есть такая народная мудрость. Проще согласиться.
3: Да. Но мне вот больше интересны не прямые выгоды. Это имеется в виду не связанные с немедленными какими-то выигрышами, выгодами. Это речь идет о генетических выгодах. И все их можно объединить одной фразой. Не клади яйца в одну корзину. Первое. Самец может оказаться генетически несовместимым. Имеется в виду, что потомство от него будет плохим. Соответственно, спаривание с дополнительным самцом снижает вероятность такой полной генетической несовместимости. И, соответственно, повышает вероятность получения качественного потомства. Второе. Повышение успеха оплодотворения. Это уже показано на многих видах. Понятно, что есть вероятность спариться со стерильным самцом. И чтобы исключить эту вероятность, или точнее сильно снизить ее, действительно выгодно спариваться с несколькими самцами. Опять-таки, не клади яйца в одну корзину. Снижай риск полного неуспеха за счет разнообразия. Наконец, просто генетическое разнообразие потомства. Потому что спаривание с несколькими самцами – это всегда увеличение генетического разнообразия потомства. А генетическое разнообразие, все мы хорошо понимаем, это очень полезно, потому что мы живем все в изменяющемся мире, и то, что хорошо у одного, может быть плохо другому. А если у тебя потомство разнообразно, то шансы, что кто-то из них выживет и добьется успеха, намного больше. Вот все вместе это повышает вероятность хоть какого-то успеха и снижает вероятность полного неуспеха. Это вот называется bad hedging, это страхование риска.
2: Ну, мы все о самках говорим, а самцам-то какая от этого польза?
3: А самцам...
2: Или не приходится выбирать?
3: Самцам та же самая польза. Но спариваются они с самками, но кто-то из них становится отцом. Самцу, в принципе,
2: так потом ухаживать...
3: выгодно спариваться, чем больше, он не очень много теряет.
2: Ну как, а если надо ухаживать за чужими детьми?
3: Это очень важно. если ухаживать надо за чужими детьми, тут, конечно, это действительно бессмысленно и с точки зрения эволюционной, это глупо. Поэтому принятие решения, естественно, совместно сидит и думает, мои дети не мои. Это все зависит от контекста. И для того, чтобы ухаживать за детьми, за птенцами, нужно, чтобы была уверенность в отцовстве. Или хотя бы надежда на отцовство. А это зависит от поведения самки и прочности связи этой социальной парной между самцом и самкой. Вот мы изучали больших песчанок. Там у самцов такая обычная ситуация, когда у него есть основная самка, которую он ночует и проводит очень много времени, и самки, которые он посещает. И у всех у них есть дети. А эти дети едят травку. И чтобы днем было что покушать, взрослые запасают траву. В основном этим, кстати, занимаются самцы.
2: Да.
3: Запасают траву, которую детишки едят. Они сами ее едят, и мама ест, но дети тоже. Это можно рассматривать как такой отцовский вклад. Помогает кормить своих детей. Так вот, запасают самцы в основном на основной норе. Только в семье основной самки. А у тех самок основной самки. А у тех самок, которые их посещают, они не запасают.

0: тем, что никто не уверен в отцовстве. Ты будешь убивать, а это может оказаться твой детеныш.
1: А ты имеешь в виду, что если бы у львов была полиандрия, то тут было бы все хорошо?
0: Да, да. А у них и есть полиандрия.
1: Но у них она как бы пространственно
0: дифференцирована. Банка может спариваться с несколькими самцами.
1: Ну да, когда прайд из нескольких львов состоит, так оно и происходит, да, на самом деле. Но
0: да. Они, а как вот правило, когда братья. Чужой прайд приходит, ты, да, имеешь в виду,
1: конечно,
0: там он может убивать.
1: Да,
0: так,
1: конечно.
0: Вот одно из объяснений жуткой сексуальности львиц.
1: Львиц или львов? Еще вопрос.
0: Я имею в виду одно из объяснений. Это снижение агрессии среди самцов и избегание инфантицизма.
1: Понятно.
0: Чтобы всех заматывать.
1: Понятно, да. Ну, тут можно и про тигров говорить, что все-таки там несколько иная, да, получается, структура, когда
0: другая.
1: Там, да, другая. Но, тем не менее, вот да, ты все равно считаешь, что в этой ситуации полиандрию спасает. Не временная, так сказать, полиандрия, да, все равно же папы-то другие, а именно вот здесь и сейчас.
0: Да, да, здесь и сейчас. В принципе, вот это очень важное замечание ты сделал, потому что можно говорить о полиандрии как о системе брачных отношений.
1: Да.
0: Это когда у самки несколько там постоянных партнеров. А можно говорить как о системе спаривания.
1: Ну да.
0: То есть когда это спаривание за один репродуктивный цикл с несколькими самцами.
1: Да.
0: То есть другой масштаб времени.
1: Да.
0: Если мы берем. Вот именно спаривание с несколькими самцами за один репродуктивный цикл. Вот об этом мы говорим.
1: Да.
0: Где генетическое разнообразие, где повышение успеха оплодотворения.
1: Про здесь и вот, сейчас, вот. Да.
0: Про здесь и сейчас.
1: Да, мы уточнили.
0: Это разнообразие,
1: важно.
0: В принципе, да. Там работает даже серийная полиандрия, если хочешь, да? То, что называется серийной полигинией, серийной моногамией, когда партнеры постоянные на каком-то промежутке времени.
1: Да.
0: Да, но меняются.
1: Но меняются.
0: И, конечно, это способствует и снижению рисков неуспеха за счет, скажем, неоплодотворения. Это способствует генетическому разнообразию потомства. С этой точки зрения выгодно, конечно, самки. А самцы и так это все получают. Потому что интересно, что традиционная теория конфликта полов, она вообще не считает полигинию загадкой. То есть почему самцы спариваются с несколькими самцами?
1: Вот так понятно, положено.
0: Почему? Положено. У них много семени, им не нужно вкладывать в выкармливание. Навалом свободного времени.
1: Да, но на самом деле все сложнее.
0: Естественно. В том все и дело, что оказывается, все сложнее. Оказывается, что и самки, и репродуктивный успех самок увеличивается с количеством партнеров. То есть вот эта классическая теория конфликта полов, которая говорила, что много партнеров выгодно только самцам и невыгодно самкам, она, конечно, к настоящему времени пересмотрена. Именно потому, что выяснилось, что самки столь же полиандричные, как самцы полигеничные.
1: И никакого беспорядочного скрещивания, да?
0: Ну, как беспорядочное, это, конечно, смотря о ком мы говорим. Конечно,
1: не существует.
0: Да,
1: но ну, беспорядочное, не
0: конечно, конечно, было. У высших там, наверное, не существует.
1: Да,
0: не интересно, что вот этот переворот в феминистскую такую сторону сделали в основном ученые-женщины.
1: Вот к мне чему
0: это
1: бы
0: очень
1: это?
0: Интересно. А тогда как классическая теория конфликта полов вот с этими неверными самцами и преданными самками, это мужская теория. Дарвин, Бейтман, там, Триверс. Ну, вот особенно она развилась в середине прошлого века. А перевернули ее как раз в конце 20-го, в начале 21-го, в основном ученые-женщины. Мне кажется, это отражает современное состояние развития общества.
2: Мы вернемся к этому увлекательному разговору чуть позже, а пока сообщение нашего архивариуса.
3: Не один, а несколько шагов сделали в направлении животной эмансипации южноамериканские страусы нанду. Их самцы обзаводятся гаремом, но насиживают кладку и воспитывают птенцов в гордом одиночестве. У эму и казуаров многоженство полигамии вообще сменяется многомужеством полиандрии. Самки последовательно спариваются с несколькими самцами, оставляя каждому в награду кладку яиц. Во время 8-недельного насиживания яиц самец эму ничего не ест и теряет до трети веса. Самки же, образовав нечто вроде дамских клубов, кормятся и резвятся поблизости, полностью свободные от забот о потомстве. Если у африканских страусов и нанду самец больше и наряднее самки, то у эму половой диморфизм уже практически не выражен, а у казуаров дама крупнее и тяжелее кавалера почти на треть. С такой женой не очень-то поспоришь о разделении семейных обязанностей. Инверсия половых ролей встречается еще в нескольких группах птиц. Как правило, она сопровождается обратным половым диморфизмом. Самки крупнее и ярче окрашены, чем самцы. У похожих на куропаток, но родственных страусам жителей Южной Америки, тинаму или скрытохвостов, самки устраивают групповые така, дерутся из

0: У самцов, словом, они достигли высочайшего уровня эмансипации и феминизма. Скромно окрашенные самцы-подкаблучники, заняв гнездовые участки, построив гнезда, покорно ждут визитов пернатых амазонок, принимают их ухаживание, а потом заботятся об ораве детишек от разных мам до их совершеннолетия, то есть подъема на крыло.
1: Это было сообщение нашего архивариуса. Мы продолжаем беседу с доктором биологических наук Андреем Чебовским.
2: Ну, хорошо, а какие еще практический смысл в этой полиандрии может быть?
3: Очень важная тема, и мне она очень нравится, потому что мы просто сейчас с вами занимаемся. Это полиандрия как способ разбавления нехороших эффектов инбридинга. Все мы знаем, что инбридинг – это плохо, потому что когда близко родственное скрещивание, то нехорошие всякие мутации имеют возможность с большей вероятностью проявиться.
2: Да.
3: И, соответственно, это сказывается и на здоровье, и на жизнеспособности, и так далее. Так вот, вообще люди концентрировались на способах избегания инбридинга, потому что это нехорошо. Но выяснилось, что вообще он довольно распространен в природе. И тому есть понятные причины, потому что все-таки многие популяции или субпопуляции полузамкнуты, там ограничен выбор партнеров среди этих субпопуляций, много родственников и так далее. Есть такие ситуации, и мы тоже это, кстати, показывали на желтых сусликах, когда просто мало партнеров, когда вероятность встречи партнера мала. Тут недоразборчивости родственник, не родственник. Потому что даже если это родственник, то это лучше, чем, может быть, генетически далекий, то есть более подходящий партнер, но которого нету, и ты, может быть, его не встретишь. И в этой ситуации, когда риск инбридинга очень высок, полиандрия – это тот же самый способ разбавить этот эффект. То есть, спариваясь с несколькими самцами, самка гасит, разбавляет, снижает негативный эффект близко родственного скрещивания. Вот мы изучаем желтых сусликов, мы выяснили, что 40% детей рождаются от инбредных скрещиваний, от скрещиваний между близкими родственниками. Но самки, при этом более половины самок, вступают в такие полиандрические связи, то есть спариваются с несколькими самцами. Тем самым разбавляет этот эффект. И в результате все нормально получается. Как бы в общем, в итоге. Получается высокая, достаточно генетическая разнообразность. Вот такая интересная штука.
2: Ну что ж, это было очень интересно. Спасибо большое, Андрей. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы беседовали с доктором биологических наук Андреем Чебовским о таком явлении, которое называется полиандрией. Это когда у самок много самцов. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
4: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Любовь – настоящий орфей, поднявший человечество из животного состояния. Жозеф Эрнест Ренан, французский писатель.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Ледяной человек», и у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Добрый день, Станислав.
2: Здравствуйте.
0: В 2017 году на экраны вышел приключенческий фильм Феликса Рандау «Ледяной человек». Эцтельские Альпы более 5000 лет назад. Неолитический клан решает поселиться рядом с высокогорным ручьем, чтобы всегда иметь доступ к воде. На плечи лидера клана, Келаба, возложена важнейшая миссия. Он хранитель святыни клана, Тинека. Однажды Келаб возвращается после охоты и обнаруживает, что весь его клан убит, а в живых остался только один младенец. Он берет младенца и отправляется на поиски убийц, чтобы отомстить им.
1: Мне кажется, потрясающая предыстория к этому фильму про человека, который был найден в 91 году, и туристы, которые обнаружили это тело, думали, что это очередной какой-то замерзший турист, который пытался подняться в горы и погиб на месте. Таких примеров очень много. И только через какое-то время, да, с помощью радиоуглеродного анализа стало известно, что этому телу 5300 лет. Насколько я понимаю, это одно из самых древних мумий, которые были вообще обнаружены за историю человечества.
2: Это вообще самая древняя мумия.
1: Как вы считаете, в чем в первую очередь ценность этого персонажа, если можно так его назвать, и как долго проходили исследования, потому что я читала статьи, и поскольку его нашли в 91-м, и в начале 2000-х там новые открытия по поводу него происходили, и даже, по-моему, последнее исследование было в 2017-м по поводу его ДНК, и выяснилось то, что он вообще не имеет никакого отношения к современному человеку. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
2: Ну, на самом деле, исследования идут непрерывно, вокруг него там чуть ли не целый институт уже построен, и исследования идут постоянно, и сейчас публикации тоже есть. Собственно, в этом уникальность, что тут сохранился не только человек, а цельный комплекс. И узнали то, что он древний не благодаря радиоуглероду, а потому что рядом с ним пошли вещи, которые явно не туристические, там медный топор какой-то, лук со стрелами и всякая такая дребедень, но это явно как бы не современный человек. Ну вот у него там всякие татуировки прикольные. И это все в замороженном виде и почти в целом состоянии. То есть вот прям почти что нетронутое. То есть многие современные люди после там годика на том же леднике в гораздо более печальном виде предстают. То есть там гораздо меньше сохраняется.
1: А скажите, как он мог сохраниться столько тысяч лет?
2: Он очень удачно упал на лед, его сверху занесло снежком, и его очень удачно нашли. Потому что если бы его нашли еще там буквально через пару недель, от него, может, тоже ничего не сохранилось. Просто лед стал таять, и он вытаял. Ну, его когда в тот момент, когда нашли, он там по пояс был во льду, а наполовину уже нет. И еще чуть-чуть его там солнышко припекло, и ничего бы от него не осталось. Ну, и часть вещей, может быть, так, кстати, и пропала. Там потихоньку это все расползалось во все стороны. Но все более-менее компактненько лежало кучкой на самом-то деле. Там, кстати говоря, в самом фильме последние кадры, они прямо практически буквально воспроизводят то, как его нашли, когда он там лежит на боку, вот так ручка в одну сторону. Это прям копия, они постарались очень документально все воспроизвести. И ценность в том, что это именно закрытый комплекс, что называется. Обычно мы находим либо поселение, там какие-то вещи раскиданные там и сям, и только те элементы, которые твердые. Ну, там вот железяки какие-нибудь, да, каменюки, а деревяшки, береста, там всякая лыка какая-нибудь, одежда меховая, ничего этого не обнаруживается. Ну, у нас в любой культуре твердых элементов на самом деле мизер, а нетвердых максимум, ну, вот если взять, допустим, кресло, на котором я сейчас сижу, и там через 5000 лет, вот останутся какие-то ржавые железяки. И очень трудно будет понять, что это вообще кресло было. Там деревяшки не останутся, кожа не останется, ничего не останется, и пойди догадайся, что это такое. Вот, и чаще всего в древности мы так и видим какие-то обрывки-отрывки. А тут это один человек, он точно вне поселения, поэтому все, что на нем было, это было на нем. То есть оно именно к нему имеет отношение. Это вот походное снаряжение человека, который там 5000 лет назад шлялся по горам. Вот. И еще и его личная история довольно хорошо известна, потому что у него там масса всяких повреждений, патологии, какие-то заросшенные там переломы, там сломанный нос у него там, причем заросший так неплохо. Ну и под конец еще там стрела в спине, которая тоже вот воспроизведена в фильме один в один, которая, собственно, его и успокоила. И у него там какие-то обмороженные ноги, вот, там какие-то тапочки с соломой внутри, там масса всего. Вот, то есть видно прям вот момент его жизни. И некоторые вещи какие-то недоделанные. Например, тот лук, который у него там был, он недоделанный. Это, между прочим, на мой взгляд, они немножко упустили возможность в фильме. Я не знаю, может, просто они не в курсе были, может, на тот момент еще это было не изучено, хотя вроде уже известно, что у него лук-то недоделанный был при себе. То есть, похоже, свой лук он где-то потерял, и пока он там где-то бегал по горам, вот в предпоследние моменты, он пытался себе сделать срочно новый лук. Там еще и тетиву даже не дотянул, вместо тетивы у него был какой-то моток там лыка какого-то непонятного, ну, который не тетива, а еще такая заготовка для тетивы.
1: Ну, это тоже вопрос, помимо лука, у него же и стрелы были не заготовлены. Я, насколько читал, у него две готовые стрелы были, да? И еще там где-то 10, по-моему, не подготовлены.
2: Да-да-да, то есть он был в процессе как бы жизни, вот этим он оценен. То есть он как бы вот прям такой один момент. Вот, потому что если бы это было погребение, там бы было все красивое, четкое, выверенное, и уже как бы не отражает жизнь, а отражает их погребальные представления. Вот, а тут отражает именно что? Жизнь. И он достаточно древний. Ну, к сожалению, это все-таки еще не каменный век, ну, уже, вернее, не каменный век, потому что это и неолит, он же халколит, это уже медный век, у него там медный топорик есть, ну, хотя стрелы-то с каменными наконечниками. То есть это вот такое чудесное время, когда вроде как это еще и такая дичь-дичь, то есть там никакой близко там государственности даже там не светит еще на горизонте, вот, а с другой стороны все-таки уже какие-то элементы цивилизации, ну, кстати, там в самом начале фильма это, в общем, достаточно хорошо отражено, и вроде бы у них какие-то и козы, и какие-то свинки там горбатые, какие-то мохнатые, ну, вот, плетни, горшки, то есть, ну, вот элементы цивилизации, а сами-то они еще дикари-дикари. И по внешнему виду, там такие все нечесанные, лохматые, он, кстати, и был нечесанный, правда, ну вот, и по поведению, где там сплошная резня безостановочная, а по неолитическим, ну и неолитическим этим поселениям, всяким погребениям, мы видим, что там вот эта вот резня шла, правда, действительно безостановочная. То есть каждый другого стремился в основном прибить, на самом деле. Ну вот в фильме это отражено, на мой взгляд, практически идеально. Еще, кстати, до кучи, там ведь и каннибализм цвел по полной программе. Вот, особенно в раннем неолите, да, и здесь в конце, в неолите то же самое. То есть они не гнушались тем, чтобы кого-нибудь прибить и сожрать его тут же еще. Ну, потому что мясо, как бы, он же чужой человек, чтобы его не съесть, нормально. Ну, вот. Но здесь конкретно с ним каннибализма нет, тем более, что его прибили, прям даже вещи с ним оставили, потому что тот же самый медный топор, например, это ценная штука.
1: Вот. Я тоже хотела вас спросить, и я читала статьи криминалистов о том, что даже несмотря на то, что его убили, правильно, его же могли ограбить. У него действительно огромная кладезь богатств для человека того, той эпохи, того времени. Почему его убили и ничего у него не забрали, у него все сохранилось. Судя по тому, что там происходило, действительно делают вывод многие ученые, да, что это действительно было убийство. И вроде было как убийство со спины на расстоянии, по-моему, 30 или 50 метров. И даже этот ледяной человек был не в курсе, что у него там стреляют, не было каких-то результатов борьбы, хотя несмотря на кучу повреждений. И многие говорят о том, что его действительно там где-то из-за спины застрелили. Почему его не ограбили, как вы думаете?
2: Ну, тут есть несколько вариантов. Во-первых, может, его все-таки и ограбили вообще на самом деле.
1: То есть, мы не знаем, что у него еще было куча других каких-то,
2: да,
1: ценных,
2: то есть, может,
1: вещей?
2: У него там еще было три топора, а этот просто в сторонку отлетел, там снег упал банально. Ну, где-то он там шел, там на поясе где-то у него там был топор, да. Ну, а это же снег. Он мог банально провалиться под снег и пойди там найди его. Металлоискателей у них не было. И могли что-нибудь истощить запросто. Ну, допустим, у него там две готовые стрелы, да, а что-то как-то маловато. Может, у него там 47 было этих стрел. А все остальное взяли, пучок вытащили, ну, две остались там как-то, да. Ну, вот, так что это тоже не исключено. А во-вторых, ну и в фильме, собственно, они это красиво реализовали. Это может быть мотив именно что мести. Что ему за что-то там отомстили. А если это месть, это не грабеж. Его грохнули и как бы и все, успокоились. Ну,
1: то есть
2: а
1: вы считаете, что
2: зачем?
1: 5000 лет назад у людей были моральные принципы? Если...
2: Ну, моральные принципы еще у неандертальцев были, это вообще не проблема. Вот. И еще, как вариант, у них же в головах-то была полная каша мистическая, поэтому, может быть, это было завязано каким-то образом на там, духов. Ну, что если вот его прибили, то забрать у него вещь, это забрать с собой какое-то несчастье. Ну, опять же, убили-то его не просто так, а за что-то все ж таки. Вот. И, может быть, не хотели с собой забрать вот это несчастье. Ну, ему же не повезло, духи против него. Значит, если мы у него что-нибудь заберем, мы на себя этот гнев духов обратим. Зачем нам эта радость? Вот. Вот если бы, допустим, пришли к нему вселение, и у него тот же там топор на стенке висел, его бы грохнули, топор бы 100% забрали. У него, кстати, топор-то тоже не местный, он какой-то там сделан, бог знает где. Сильно далеко, что там чуть не за 1000 километров. И это значит, что к нему он тоже пришел какими-то окольными путями. Ну, вряд ли он сам там бегал на такое расстояние и приволок. Ну, а даже если бегал, там какие-то вряд ли знакомые люди были. То есть, либо он у кого-то его отнял, либо выменял, либо выторговал. Ну, и у него тоже могли бы так забрать. Но тут именно убийство. А если он такой невезучий, ну, раздал себя убить, значит, зачем нам это невезение себе забирать? Ну, вот. Ну, а топор, в конце концов, ну, классная, конечно, штука. Ну, мы обойдемся. Лучше мы будем живые и без топора, чем с топором, но не живые. Вот он как бы тому примером.
1: Я прекрасно понимаю, что создатели пытались максимально, насколько это возможно, достоверно точно показать его копье в плече. Потом некоторые детали, которые были найдены, они принесли в кино, правильно? Пытались как-то передать его одежду. Меня больше всего удивило внешний вид и все, что касается прикладной и материальной культуры, потому что вся его одежда, она абсолютно выглядит относительно 5000 лет назад довольно-таки современной, потому что варвары примерно ходили в такой же одежде.
2: Ну, а, собственно, что могло поменяться? То есть форма человека
1: та же? Не знаю, но для меня, как для человека, который не разбирается в древней культуре, человек, который жил 5000 лет назад, носит прекрасная обувь. У него, я там читала, ну, значит, верхняя часть из... Ну, выглядит вообще довольно-таки не
2: ну, древний. Я бы в такой ходить не стал по снегу, тем более там какой-то низ, это, по сути, такая как бы чашечка из какой-то медвежьей шкуры,
1: вес
2: там
1: вверх из какой-то косули. Из оленей.
2: Да, и все это как-то там криво-косо
1: сшито. Там, значит, внутри трава вместо носок.
2: Внутри трава, да. Ну, вы попробуйте себе травой нам обмотать ноги.
1: Шапка медвежья выглядит
2: шапка,
1: абсолютно...
2: Шапка, кстати, немножечко они промахнулись в фильме. Шапка была круче, на самом деле. Потому что шапка-то медвежья, а у медведя шерсть не слабая. Во-первых, там такой этот ободочек должен быть снизу, чтобы она не слетела. То есть у него шапка была реально как вот у этих гвардейцев британских, которые там эту королеву охраняют вот с такими этими, такие пушистые и с этой тесемочкой снизу. Ну, вот, то есть она вот такая должна быть. А тут они ее побрили, потому что она все-таки вылезла, ну, пока она там в леднике-то лежала, и там волосы расползлись, и вот она такая немножко причесанная получилась. Вот. И в фильме как-то, кстати, эта шапка что-то тут появляется, то исчезает, я чуть не мог понять, куда она девается.
1: Но он вообще в основном без главного убора там ходит.
2: Ну, он больше частью без, а иногда как-то эта шапка появляется, иногда она куда-то девается. Там, вот эти моменты как-то для меня неочевидны стали. Ну, видимо, он ее в карман прятал, я не знаю. Но шапка должна быть прикольнее. Ну, вот. Оно бы смотрелось, на самом деле, даже забавнее. Потому что, ну, вот такой пух такой должен быть огромный и эффектнее гораздо. А то, что одежда выглядит так хорошо, так, а вы посмотрите, как у современных индейцев, ну, как современных, там, столетней давности, да, или там ивенков, там все очень аккуратненько, красиво сделано, потому что для первобытного человека, кстати, в неолите, я думаю, что он еще и приличнее вообще по-хорошему должен выглядеть, на самом деле, там еще и качество ведь есть, там нормальная ткань могла бы быть, вот, и для него хорошая одежда – это отражение его человечности, потому что это же уже люди, сознание-то у них все как у нас практически, и он должен как бы показать, что он не зверь. Это вот эти в лесу там бегают медведи с волками, да, а он-то человек, и поэтому у него будет орнамент, там, тем более у орнамента еще и религиозное всякое назначение, какие-нибудь вышивки, какие-нибудь бусики, какие-нибудь ракушечки, там еще что-нибудь такое. Ну, у этого Эдса что-то как не богато, но у него, видимо, походная, потому что одежда. А так как бы они очень даже красавцы ходили, большей частью. Ну вот, и в погребениях такого полным-полно, и более того, это гораздо древнее. Ну, те же самые сунгирцы пресловутые у нас там во Владимире, а там 30 тысяч лет. Они там все украшенные, красивые, там с замшей, там выделана эта кожа. Ну, там от кожи, конечно, ничего не осталось, но там следы охры. Ну, вот, и там швы ровненькие абсолютно. Ну, в любой музей какой-нибудь краеведческий, там, если прийти в Сибири, ну, там, не знаю, какой-нибудь в Питере есть, там, музей народов России. И вот там какой-нибудь ивенкийский костюм, там, гоносанский, там еще какой-нибудь. Они все очень даже красивые, ну, вот, потому что это как бы показатель того, что я человек, и более того, костюм-то шьет чаще всего женщина, она должна показать, что она как бы хорошая жена. Вот. Если она сошьет что-то криво-косо и с какими-то там обрывками, обмотками, ну, нафиг тому она кому нужна такая вообще. Ну, вот. А как бы муж должен видеть, что у нее нормальная жена, она может нормально шить, более того, она безостановочно это делает. Потому что это все из кожи, оно довольно быстро расползается на самом деле. И все это будет бисером там украшать, все там старательно делать. Она будет там верхняя одежда, нижняя одежда, всякие там накладные штучки, причем там еще будут хитрые там опушки из меха, здесь какой-нибудь там бобер, тут выдра, тут какой-нибудь молодой олень, тут старый олень, тут лисица, тут еще что-нибудь. И вот первобытные люди, которые таким вот образом жизни живут, охотятся, они в этом очень четко разбираются, они гораздо лучше нас в этом все понимают.
1: А шиншилла была тогда?
2: Шиншилла – это соболь. Все-таки американский зверек.
1: Соболь?
2: Соболь мог быть, но как у Эдса не мог, потому что это все-таки Европа. Там с соболями напряженка, ну вот, ну в Альпах как бы нету соболей, вот, шиншилла, я говорю, это Южная Америка, то есть это какие-нибудь инки там скорее, ну инки там более поздние, но не суть, вот, но смехом, ну хватает всяких там горностай, какой-нибудь норка, ласка, там всякая выдра, та же самая, бобер, это все как бы и там было, вот, ну другое дело, что это стремление к украшательству, оно там меняется от ситуации к ситуации, ну вот, и в неолите, может, там не так запредельно этого всего, но вот если он не в походном варианте, а в таком домашнем, он может быть очень даже красивый человек. Они там, кстати, гораздо, по-моему, более драные бегают, чем должны, на мой взгляд. Ну вот, там только в одном месте какие-то еще эти соперничающие товарищи, вот у них как-то приличнее одежда даже была местами. Ну, в принципе, это запросто может быть. Так что одежда как бы... Ну, я говорю, она у него, на мой взгляд, более задрипанная, чем могла бы быть как бы в оригинале.
1: Вот, смотрите, в начале фильма говорят, что повествование будет вестись на раннеретийском языке. И объясняется это все тем, что мы, как зрители, и так поймем, в чем сюжет фильма, что там происходит, и перевод не нужен. Насколько я понимаю, что этот язык, естественно, давно утрачен, и они сами каким-то образом с помощью ученых, знатоков в древнем языке пытались его каким-то образом воссоздать. Что вы знаете по поводу этого языка и на каком языке они могли говорить?
2: Ну, про этот язык ничего не знает, на самом деле. Ну, язык...
1: А как они вообще его выдумали и почему они в кино решили снимать именно этот язык?
2: Язык они выдумали, собственно, никто
1: там, кстати,
2: не знает.
1: Даже по слух, на слух, да, слышно то, что у них одни и те же фразы постоянно повторяются, одни и те же слоги.
2: Не, ну там на самом деле не так много они говорят. Более того, если уж они там между собой воюют и где-то по разные стороны Альп, эти с одной стороны, эти с другой, да, они же там через хребет переходили явно, они должны вообще на разных языках говорить. И я так думаю, что, ну, если это какая-то была идея, в чем я тоже не уверен, кстати, то идея, наверное, была, что, ну, наверное, это какие-то предковые языки для там каких-то ретро-романских языков, ну, которые сейчас там в Швейцарии есть. Ну, там, итальянские, эти, французские, немецкие и вот эти какие-то там ретро-романские, или как они там называются. Но что-то там происходило 5000 лет назад, не знает никто, честно говоря. Потому что современная языковая картина, она сложилась уже в нашу эру. Даже когда римляне шлялись туда-сюда, они все время там встречали какие-то непонятные языки. Какие-нибудь там иллирийцы, например, жили, да. Вообще никто не знает, что за иллирийские языки. Вот, и до сих пор есть какие-нибудь баски. Там грузинский язык, да, там сам по себе тоже вообще существует. Ну вот, греческий тоже, честно говоря, довольно специфический. И вот тогда их было гораздо-гораздо больше. Ну вот, что там было за язык, вообще неизвестно. Ну, придумали, звучит так, ничего, как бы, почему бы и не так. Ну вот, то есть какой-то там великой науки лингвистической вот в этом языке, тем более, да, как вы, собственно, и сказали, там более-менее одно и то же повторяется, не сильно много чего они там говорят.
1: А на тот момент язык не... имел какую-то первостепенную важность. Не, главное не, не. Было выжить, прокормить свою семью, своих близких.
2: Не-не-не, тут совсем не так. То есть, как показывает практика, чем проще народ и чем как бы он вот ближе к природе живет, тем больше он болтает на самом деле.
1: В наше время, да.
2: Вот для меня лично загадка, о чем они вообще говорят. И для всех вот как бы людей, которые приезжают со стороны.
1: Ну, смотрите, просто по фильму сложилось такое ощущение, что у них язык имеет некий такой сакральный смысл.
2: Не.
1: Когда проводят обряды, похороны.
2: Это все ерунда.
1: Хоронят жену, они там тогда много говорят, произносят каких-то звуков, а в обычной жизни практически молчат и как-то молчат.
2: Нет, ну вообще люди индивидуально бывают разные, бывают более болтливые, менее болтливые.
1: Ну я имею в виду в общем смысле, как вы считаете? Но понятно, нет. Сложно это доказать в наше время, что было 5000 лет тому назад.
2: Ну, во-первых, трудно доказать, а во-вторых, нет, все равно у нас есть куча аналогов на самом деле. У нас есть какие-нибудь папуасы, которые сейчас живут в неолите. У нас есть индейцы южноамериканские, которые до сих пор живут в неолите, где-нибудь там в Амазонии.
1: Вот. Бушмены тоже?
2: Бушмены. Ну, у них не неолит, у них даже еще раньше, потому что они охотники вообще напрочь. У них земледелия никакого нет. Ну, вообще, в принципе, у нас таких диковатых народов вообще хватает. Вот я говорю, чем они проще живут, тем больше они разговаривают. Вот. Поэтому предположить, что они были какие-то особо молчаливые, ну, в принципе, может, они, конечно, там какие-то и были особенные, вот прямо исключительные, но как-то вряд ли. Тем более, что это неолит. Это время, когда людей становится заметно больше, все же таки. То есть у них популяции растут. Одно дело, это какие-нибудь там неандертальцы были, которые там 20 человек, вот всю жизнь там одни друг друга видели, да, вот эти 20 человек. И действительно, может, они там, ну, за 10 лет там все переговорили, а следующие 10 лет молчали. Ну, вот, не исключено. А это-то уже нормальные сапиенсы, это все-таки, это даже не кроманьонцы, это уже 5000 лет, это все уже цивилизация, там 1000 лет уже пирамиды построят. И то, что они безостановочно говорили, это практически гарантия стопроцентная. Но другое дело, что там в фильме особо и не было такого момента, где бы они могли много говорить. Ну, там самое-самое начало разве что. И то там то женщины рожают, то они кого-то хоронят. Ну, что-то все там не слава богу у них как-то, да. И может, они немножко такие пришибленные, такие подавленные, если конца.
1: Они вместо того, чтобы говорить, потомство продолжали.
2: Ну, да, там неожиданно к чему-то там. Это вообще ни к слову, ни к городу было.
1: Их это не смущало абсолютно.
2: Вот, но потом на них напали эти злыдни, а потом он бегал один по горам. И там тоже особо-то не поговоришь. Ну, с кем бы он там разговаривал. Ну вот, поэтому, ну, там, кого он встречал, они, может, там, на других языках вообще говорят, да, там, вот этот какой-то помощник его неожиданный, которого он там спас от каких-то упырей, ну, вот, какая-то девушка там со старичком, тоже там, не пойми вообще, то ли они понимали, что он там говорит, то ли не понимали, они там тоже как-то не особо общались, ну, вот, но поскольку они жили там в соседней долине, они запросто могли говорить на другом языке вообще легко, ну, это вот сейчас, допустим, на Новой Гвинее есть полно таких примеров, где две деревни между ними, там, 200 метров, они говорят на разных языках. Ну вот, или какая-нибудь долина, и там куча деревень вот так вот вдоль, и соседние деревни друг друга еще понимают, но это уже разные диалекты, следующая уже со скрипом понимает, а еще там через три деревни вообще уже не понимает. И получается такая цепочка диалектов, где все вроде рядышком-то находящиеся на одном языке говорят, а на крайних точках уже вообще разные языки. И таких много известно. Ну и там тогда, скорее всего, то же самое примерно было, в этом самом неолите, в Альпах. Вот, поэтому с соседями не особо поболтаешь. Ну, другое дело, что они, скорее всего, были и полиглоты. То есть там, ну, где-то они там всяких жен, мужей-то брали все-таки. И, наверное, в семье были там пара человек, которые там из каких-то других групп. И дети-то знали заранее с рождения там языка 2-3 легко, я думаю. Вот, так что болтливые они были практически наверняка. Но просто по сути фильма там не было возможности это реализовать, эту свою болтливость. А вот если бы там показали, допустим, ну, если бы это был там не фильм, а сериал, там, серии на 100, да, и там было бы там пара серий просто про обычную жизнь, там бы они просто трындели без остановки, просто вот ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, ну, другое дело, что, опять же, мы ничего не поняли бы. Более того, как показывает практика вот у всех диковатых людей, у них речь поставлена лучше, чем у нас, потому что у них практики больше. Вот. Ну, я еще, допустим, преподаватель, и что-то еще могу себя там часами выдавать, и то мучаю регулярно, как вот сейчас же. А большинство-то людей у нас не сильно тренированы, прям скажем. То есть они меньше говорят, просто практики имеют меньше. Это касается и построения фразы, логичности, аргументированности, вот, и способности там договариваться, да, то есть когда там один слушает, способность слушать, это тоже как бы манера разговора. И у современных людей часто этого нет, то есть люди начинают друг друга перебивать, отвлекаются, ну вот сплошь и рядом у меня такое бывает, вот сегодня буквально с утречка было, меня спрашивают, я начинаю отвечать, смотрю, человек уже куда-то в другую сторону смотрит, куда-то пошел, что спрашивал, и что я стараюсь отвечаю, вот, вообще на каждом шагу такое. А у них такого не могло быть, потому что если так себя поведешь, да я тебя просто копьем убью.
1: Сразу смерть.
2: Ну, так что у них с этим было все гораздо лучше.
1: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским.
0: Мумифицированное тело древнего человека было найдено в альпийском леднике на высоте 3200 метров в сентябре 1991 года близ границы Италии и Австрии семейной парой, любителями горного туризма. Анализ, проведенный радиоуглеродным методом, показал, что ледяной человек жил около 5300 лет назад. Ему было около 45 лет, рост 160 сантиметров, вес 50 килограммов. Незадолго до своей смерти он употреблял в пищу мясо горного козла и пшеничные зерна. Для одежды использовались 5 видов животных – корова, коза, овца, бурый медведь и косуля. Топор был изготовлен из меди, месторождение которой находится близ тосканского города Кампилья-Мариттима. Ледяной человек получил имя Эцци по названию долины Эцталь, близ которой он был найден. В Италии его называют Семилаунским человеком по названию горы Семилаун или Тирольским ледяным человеком. Эцци стал археологической сенсацией, и его известность вышла далеко за пределы академических кругов. Когда не проводятся исследования, его мумифицированное тело доступно для осмотра туристами в особой холодильной камере. И только ради того, чтобы увидеть ледяного человека, в Больцано приезжает около 250 000 человек в год. Вдохновленный богатой информацией, собранной учеными, режиссер Феликс Рандау решил снять художественный фильм о предполагаемой жизни Эцци. Картина стала совместным проектом кинематографистов Германии, Италии и Австрии.
1: Ну, наверное, довольно странно задавать этот вопрос, поскольку пытались передать быт, который существовал 5000 лет тому назад, но все же я спрошу, как вы считаете, жилище, в котором они жили, все эти бытовые предметы, значит, обряд захоронения, который там показан в фильме, насколько можно хотя бы на несколько доль процентов говорить о том, что достоверно это могло быть или нет, поскольку материальная культура не сохранилась, и сохранился только этот человек ледяной, которого мы нашли.
2: Нет, на самом деле как, человек-то это человек.
1: Просто если бы мне не сказали, что этот фильм про ледяного человека, которого нашли там в Альпах, и он жил 5000 лет тому назад, я бы подумала, ну, допустим, это история про варваров. У них примерно такие же жилища и примерно такие же одежды, и разницы нет особо никакой.
2: Ну, просто понятие варвар – это такое растяжимое понятие. Это и есть варвары. А что, они не варвары, что ли? Вот они в чистом виде варвары есть. Только он же не один найден-то. Ну, ледяной человек, он уникален своей сохранностью, а стоянки-то тоже есть. Ну, вот эти селища всякие, их-то полным-полно. Еще что, в Альпах-то их раскопали полным-много.
1: Ну, вот, ну, то есть были найдены стоянки, которым действительно такое большое количество лет?
2: Да, гораздо больше есть, и их много.
1: А самое большое сколько?
2: Нет, ну как у нас, самые древние стоянки, ну если в понятии в узком стоянке 400 тысяч лет на всякий случай, а не 7. Ну вот, ну а люди-то у нас известны, там австралопитеки известные, то есть где они жили, как они жили. Вот, и от неолитических времен еще чок, как бы известные и городища, и свайные поселения в той же самой Швейцарии полным-полно, и там куча всяких вещей. Ну откуда мы знаем, что там та же медь, допустим, оттуда-то принесена, да, наконечники оттуда, это там отсюда, потому что есть много пунктов, хорошо изученных, и мы знаем примерно, как они жили. Ну, другое дело, что обычно от вот этих домов-то, правда, мало чего сохраняется. Там очаг какой-нибудь сохраняется, там пара каменюк, ну, вот, ну и вещички. А какие там были стены, крыши, это мы уже со скрипом знаем. И тут, кстати, по-моему, у них немножко накосячено, потому что дома уж какие-то сильно дырявые. То есть там что-то какие-то плетни такие, что непонятно, зачем такой дом вообще, в принципе, заморачиваться строить, если от ветра он не защищает, от дождя он не защищает, сверху что-то льется. Снег там тоже будет пролезать со всех сторон. Ну, смысл в таком доме. Вот, они были не идиоты, на удивление, и строили вполне нормальные домики. Пусть они были маленькие, эти домики, ну, там, типа, ниф-ниф-нуф-нуф, да, но, тем не менее, как бы это плетень, обмазанный какой-нибудь глиной, с нормальной такой крышей, из какой-нибудь там дранки или там камыша. И там, если куча этих, вязанок камыша накидать, или там торф какого-нибудь, ну, тут вроде там до озер далеко, может, там торфа особо не было, ну, уж всякой травы-то накосить вообще не проблема, кремневым каким-нибудь серпом. Ну, косить они уж точно умели, потому что козы-то у них есть. Ну, вот. И нормально можно покрыть, сделать. И реконструкции этих домов ведь сделаны, что любопытно. И полным-полно, и как бы наши это делали. У нас вот есть там пара археологических парков. Белоруссия была, там тоже такое есть. Ну вот, и там нормальные домики. Ну, в них, в общем, можно вполне себе жить. А тут-то они какие-то уж очень кривенькие, косенькие. Вот, причем они все такие щелястые, а там каким-то палкой они дверь подперли, и детишки не смогли там убежать и задохнулись, там сгорели в этом доме. И, ну, при такой конструкции, как у них там показано, они вот так раздвинули две палки и убежали бы через заднюю стенку. А почему они не смогли убежать, вот там, я не знаю, там кто угодно бы, там взрослый бы пролез. Вот это, на мой взгляд, очень странно у них изображено. То есть дома должны быть приличнее. Тут они что-то как-то, ну, то ли те, кто создавал декорации,
1: но они, халявили. Я думаю, пытались показать более такую древнюю историю. То ли чтобы они вот хотели, да, показать, тяжело.
2: Какие-то они уж очень дикие. Но, в конце концов, они же еще и охотники. Он там в самом начале уходит на козлов каких-то охотиться. И что мешало-то шкурами завесить все эти стены? Ну, шкурами-то еще там, не знаю, неандертальцы умели шкурами завешивать. Предки неандертальцев делали нормальные хижины со шкурами. И там устилали и низ, и все, как бы и стены. А это уже 7 тысяч лет назад, и вот они живут в этом плетне каком-то непонятном. Ну, там, кстати, довольно холодно вообще в Швейцарии, это зимой. Ну, летом, наверное, нормально, а там снег как бы идет вообще. Это высокогорье все-таки, он заледенел, не просто так. Так что, может быть, они действительно хоть перестарались с попыткой показать какую-то вот запредельную дичь. Но вот все время получается как-то криво. Потому что если бы показывать реальность, оно было бы лучше на самом деле. Ну, все-таки они, да, дикие, лохматые, как бы, и грязище у них, там, и свиньи бегают везде, но дом-то они себе могли нормально сделать. Пусть там, да, будут какие-то шкуры драные на полу, это 100% какие-то топчаны, но стены-то они могли нормально сделать, и чтобы на голову это не падало. Я говорю, зачем городить столько палок, чтобы наверху все равно дождь протекал и снег сыпался на голову? Смысл? Там, даже когда видно, там эта женщина какая-то в шкурках там лежит, да, там вот такие вот стены, и солнышко светит прямо на нее, потом он уходит, она там смотрит прямо через эти стены, как там удаляется. Ну, елки-палки, зачем эта стена вообще нужна?
1: Мне кажется, с таким же успехом можно было на открытом воздухе.
2: Да, в принципе, оно приятнее было бы гораздо, на самом деле. Ну, вот, то есть вот это они косяк, на самом деле, тут неправда. Вот, но какие-то элементы, детали быта, там, в принципе, довольно нормальные. Ну, единственное, там вот фантастическая совершенно уже вещь, это вот эта какая-то штука, как-то они там называют специфически.
1: То, что
2: какой-то лежит... полированный вот этот камень какой-то, да, типа а-ля зеркало.
1: В шкатулке, которая
2: скатулка. В полированной красивой шкатулочке с какими-то еще защелочками там такими красивыми. Вот это, конечно, фантазия вообще полная. Потому что ничего такого нету археологически, и что бы они вокруг нее так плясали, и там убивали друг друга из-за этой штуки. Ну, то есть, видимо, что имелось в виду, что она такая прямо, эдакая, и все прямо ее хотят, а он потом ее с обрыва кидает куда-то вдаль. Ну вот, но это какая-то уж фантазия. Убивали они друг друга и без всяких полированных каменюк. Просто по как бы доброте душевной. Потому что, просто ну, это идешь, соседи.
1: Идешь, человек не нравится, и сразу стрелой в него, правильно?
2: Ну, в принципе, да, потому что он сосед, как бы, ну, это же известное правило, что твой сосед – это твой враг, а сосед твоего соседа – твой друг, потому что, ну, до соседа твоего соседа ты лично не дойдешь никогда, а вместе с двух сторон своего соседа вы вместе замочите, да. Ну, вот, и для неолита это прям правило стопроцентное. Ну, просто мы это видим по количеству пробитых голов, там, всяких наконечников, там, и так далее. И сам этот товарищ, вот, живой пример. У него там же, я говорю, еще в течение жизни куча было травм всяких разных. Там, нос-то ему сломали еще раньше, тоже неспроста. Ну, вот, и стрела в спине.
1: Меня да, еще больше удивило, что у него не было последних ребер, по-моему, они полностью отсутствовали.
2: Нет, ну, это у него врожденная.
1: Это патология была, правильно?
2: Нет, это даже не патология, это у современных людей такое бывает. Ну, то есть у нас 12 грудных позвонков и, соответственно, 12 пар ребер. Но иногда бывает 11, а иногда бывает 13. Ну, то есть это норма. Это не патология. Такое бывает.
1: Меня еще удивило, как пытались восстановить его голос и тембр его речи. Восстановили все его позвонки, по-моему.
2: Ну да, там была такая попытка, потому что, ну, там даже есть же и гортань, и все.
1: Гортань, да, но мышцы-то не сохранились, по-моему?
2: Ну, мышцы-то, они там слабенькие, конечно, да. Ну, в принципе, по форме челюстей, по прикусу, по размерам гортани, ну, тембр можно восстановить, действительно. Ну, он у него вполне такой мужичок, как бы и получился.
1: Ну, как у современных мужчин, правильно?
2: Ну, в общем, закономерно. Так он и есть современный человек. Эти 7 тысяч лет – это ни о чем. То есть, ладно бы этот пятикантроп какой-нибудь был, там бы уже можно было бы сомневаться, чего он там как звучало. А тут-то как бы человек и человек. Ну, вот нормально.
1: Посмотрите, если возвращаться к фильму, еще касаемо бытовых вопросов, они живут как-то отдельно. У них такая небольшая семья, вроде как бегают к соседям, когда там у них соседка рожает, умирает. Он ходит на охоту один. В это время возможно ли было одному ходить на охоту и жить настолько обособленно? Мне кажется, все-таки у них должно было быть какое-то небольшое племя хотя бы, которое друг друга поддерживали, помогали там вести хозяйство и так далее. Они абсолютно обособленно живут, на них нападают, убивают, никто не может защитить его жену. Насколько это, как вы считаете, в фильме правдоподобно показано?
2: Ну, для этой территории это нормально, на самом деле, действительно. Потому что это же горные племена, которые живут в маленьких узеньких долинках. Это Альпы. И в горах там сильно-то не разгонишься
1: я
2: большой
1: понимаю,
2: толпой.
1: Но не одной же семьей жить, это все равно...
2: Именно что такое вот хуторское поселение. Так оно и сейчас так же примерно, на самом деле, все это выглядит в горах. Ну, где там не какие-нибудь города-миллионники, да, там, ну и там миллионников-то и нет нигде в горах, а маленькие поселения, тем более это же еще, ну, неолит все-таки, это же не бронзовый век, и там земледелие-то в этих горах тоже нефти какое. Это еще сейчас можно там нагородить какой-нибудь там, эти стерасы сделать, да, там какой-нибудь водопровод провести, какие-нибудь водяные колеса, там еще что-то такое намудрить. А тогда они были сильно простые. Оно и сейчас-то в Швейцарии сильно развито земледелие. Вообще, что там, они, ну, когда-нибудь слышали про земледелие Швейцарии вообще? Ну, вот, на ледниках-то. А там это маленькие, да, вот такие вот деревушечки, они должны быть. Это вот если какие-нибудь берега озер, ну, может быть, в той же Швейцарии, да, ну, где вот там озера. Ну, вот там, да, там могут быть довольно крупные поселения свайные. Там, кстати, очень показательно в этом смысле, что в раннем неолите поселение немножко поодаль от берега озера, ну, потому что из озера комары вылезают по ночам. В середине неолита, несмотря на комаров, они уже на берегу озера, а в конце неолита, вот как раз когда действие это происходит, они уже в середине озера. И между вот этим поселением и берегом тонюсенькие мостики идут, хлипкие совершенно, рассчитаны на то, что когда на вас будут нападать, вы эти мостики по-быстрому раскидаете, и дом стоит на сваях довольно высоких, и с лодки на него не запрыгнешь никак. Ну, она маленькая, узенькая, там челнок. А сверху каким-нибудь копьем там отпихивать можно очень даже успешно. Или там мой звук стрелять. То есть вот само по себе вот это смещение жилого пространства с берега озера вглубь озера, фактически в середину, показывает, что жесткость взаимоотношений росла. То есть количество людей становилось больше, они больше воевали. И кто-то уходил вот в эти свайные поселения, а кто-то уходил куда-то в горы. И вот эта вот популяция, видимо, такая, которая ушла куда-то вот в хутора. Ну, это, в принципе, во все последующие времена, я не знаю, когда там турки завоевывали Балканы и Карпаты, там то же самое, какие-нибудь эти там сербы, там болгары, кто там еще был. Вот они все там разбегались тоже, все эти гуцулы какие-то там по этим горам. И сидели где-то там вот в маленькими хуторочками, там буквально один дом и там одна семья, вот прям то же самое. А это уже там 19 век, там не то, что 7 тысяч лет назад. Ну вот, а 7 тысяч лет назад и подавно, когда каждый сосед – это 100% практически враг. Вот, ну кто-то там может быть не очень враг, тот знакомый, а эти-то вообще с другой стороны горы, они-то уж 100% враги. Они приперлись там неизвестно откуда.
1: А смотрите, ученые, когда проверили его кишечник, вот я начала говорить, поняли, что он ел от 2 до 8 часов до смерти. Все по-разному говорят. Но нашли там отруби, фрукты, мясо оленя. И я так понимаю, что у него была довольно разнообразная пища. У меня был такой штамп, шаблон о том, что они все равно скудно питались. Сходил на охоту, добыл хорошо, не добыл, там с голоду помираешь там несколько дней. А насколько известно про питание людей как раз и его соплеменников, которые жили 5000 лет назад на этой территории?
2: Ну, известно вообще довольно хорошо, все-таки это уже неолит, поэтому возможности у них, правда, уже были. Если бы это были какие-то гораздо более древние персонажи там верхнего палеолита, у них бы было там только мясо, мясо, мясо и немножко какой-то там травы, которую они где-то там наковыряли. Ну, какие-нибудь клубни, там луковицы, что-нибудь такое.
1: Или коренья, да?
2: Ну, что-то вот они там, да, нашли. А все-таки это уже неолит, Поэтому они уже могли и там, да, пасти овец каких-то, и уже что-то они там выращивали по мелочам хотя бы. Ну, какое-то земледелие там. Ну, в принципе, тем более, что это же не самый ранний неолит, это наоборот уже конец, это уже медный век. Ну, вот, что-то у них там все-таки росло где-то по мелочам на огороде, и выбор был. Ну, тем более, что это, опять же, горные условия, и там очень трудно зациклиться на чем-то одном, потому что это будет очень большой риск. Если вы будете только пасти коз и ничего другого, рано или поздно придут волки, у вас съедят этих коз, и вы помрете. Если вы будете только растить какую-нибудь репу, то там прибежит какая-нибудь плодожорка, сожрет вашу репу, и вы опять же помрете. А если у вас здесь немножко репы, тут у вас какой-то горох уже, тут у вас овцы, тут козы, тут какие-то свиньи, тут вы пошли еще поохотились там на оленей или там на серну какую-нибудь, у него, кстати, там эта кровь серная на наконечнике была тоже, ну вот, еще что-то из этой серии, то как бы с грехом пополам, вот комплексный неолит, вы можете жить. Ну и, в принципе, на нашей территории то же самое было, вплоть там до Средневековья. То есть немножко огорода, немножко поле, немножко того-то, сего-то, а вот когда начинается унификация, когда у нас там в 18-19 веке и крестьяне в степях растили только пшеницу, вот, или там рожь какой-нибудь, да, ну и все, и там голод каждые два года гарантированно, потому что, ну, там один заморозок и привет, как бы, все, и все голодные сидят. А вот пока, как бы, еще были такие подичеи, ну, как бы, пшеница померзла, ну и фиг с ней, как бы, пошли там, не знаю, меда набрали где-нибудь там.
1: То есть 5000 лет тому назад люди были более продуманные, чем в 19 веке.
2: Ну да, просто в 19 веке-то у них выбора уже просто не было. Одни, может, и рады бы, но они уж там крепостные были, как бы, они не выбирали, что им делать. Ну, а те, которые не крепостные, вот они уходили в Сибирь где-нибудь, и там эти староверы до сих пор сидят в лесу, и вот они так комплексно и занимаются. Что-то они там выращивают, что-то охотятся, а где-то еще консервы покупают. Ну, вот, так что тут как бы у них по-другому было невозможно. Поэтому логично, что он поел немножко того, немножко того. Это вполне закономерно. И выбор был. Уже, что приятно, все-таки это неолит, там выбор-то уже довольно большой, и растительный в том числе.
1: А меня еще очень заинтересовал вопрос касаемо татуировок, потому что на его теле обнаружено их около 50, по-моему. И татуировки не нанесены с помощью иглы. Это были надрезы, которые были там замазаны, затерты золой, по-моему, правильно? А кто-то утверждает, что это не татуировки, а уже какие-то медицинские такие лечения, что-то наподобие современного иглоукалывания или то, что было в Китае по медицине, но появилось спустя через 2000 лет с момента того, как нашли этого человека, потому что технологии были схожи. Как вы считаете, это все-таки татуировки, которые несли некий сакральный смысл, либо религиозный, потому что там и кресты какие-то были, орнаменты, либо это все-таки в сторону медицины нужно смотреть, поскольку этот человек у нас уже довольно пожилой на тот момент, ему где-то, да, в районе 45 лет было, и он страдал артритом, у него было куча болезней уже на этот момент, и у него нашли там грибы, которыми лечились, которые служили антисептиком и так далее. Как вы считаете по поводу татуировок?
2: Ну, на самом деле, у таких первобытных персонажей понятие медицины и религии неразделимы в принципе.
1: Взаимосвязаны.
2: То есть, поэтому спрашивать, как бы это медицина или ритуал, это как бы одно другому вообще не то, что не мешает, это просто синонимы. Тут интрига в том, что у него же большинство этих татуировок в каких-то очень таких странных местах, которые не видны, честно говоря, где-то там на ноге, там какой-то вообще там на задней стороне стопы, там что-то такое, чуть ли не под мышкой. Ну, явно это не предназначалось, это демонстрировать наружу. Ну, как в отличие, допустим, от алтайских мумий, где там на все плечо там татуировка, да, и там сразу там рукав поднял, о, я крутой. И там какие-то барашки, там, ну, сразу не ошибешься. А у этого татуировки там что-то невнятное. Там именно что какие-то чирклоки, крестики. И тут скорее вот это медицинско-религиозная тема. Потому что с точки зрения вот этого первобытного персонажа, ну, лечение – это изгнание злого духа. То есть, ну, что такое болезнь? Это понятно, что это какой-то нехороший злобный дух, редиска, понятное дело, напал, и вот не вредит, у меня от этого кости болят. Надо его отпугнуть. Как его отпугнуть? Вот мы тут надрезаем, допустим, втираем там какую-нибудь эту золу, и дух испугается и уйдет. Ну, практический эффект, честно говоря, сомнительный, честно так, но поскольку все это наверняка сопровождается там богатым эмоциональным еще зарядом, там в бубен кто-то стучит, да, там какие-нибудь травы жгут, что-то он там сожрет по пути, еще такое, оно может быть, правда, лекарственное быть более-менее, ну, те же вот грибы, да, и тут глядишь, ну, ему и получало немножко. Ну, причину-то он, конечно, это не лечит, артрит у него от этого не исчезает, Ну, через некоторое время еще татуировочка. Ну, там, глядишь, уже и вправду там чуть не 50 штук там может накопиться. Это и там разных степеней, как бы, может быть, крутости. То есть татуировка – это еще такой нормальный вариант на самом деле. Он хотя бы мирный. А прикольнее, когда там какая-нибудь трепанация, там, когда дырку в голове просверлили насквозь, чтобы там духа выпустить. И там еще 7 раз подряд так. И в неолите такое уже было, между прочим, местами. В Европе в том числе. Ну, вот у него хотя бы такого нету. Вот или там еще что-нибудь из этой серии, там, не знаю, зубы выбить, там, ну, здоровые тоже, чтобы духа испугать. А тут еще мирный такой вариант. Вот, но то, что это не визуальные какие-то красивые картинки и не на там лице где-то и на открытых местах, а вот в каких-то странных там потаенных, показывает, что, ну, скорее всего, это не для идентификации, ну, там, а именно вот, да, какое-то медицинско-обрядовое.
1: А как они насчитали 50 татуировок, если весь кожный покров не сохранился?
2: Ну, там как, 50 там на самом деле не 50, там эти же чиркалки, там некоторые непонятно, то ли это несколько элементов одной татуировки, то ли это как бы несколько, то ли это как бы отдельные. Ну вот, поэтому там 50 – это такая условная весьма
1: нет,
2: цифра.
1: Нет, у меня вопрос к чему. Я читала, что у него кожа не сохранилась вообще, правильно? Это мумия высохшая.
2: Ну, нет, кожа есть, она скукоженная, и она, конечно, не везде. Там часть – скелет, на самом деле, там спина
1: вот у него вся открыта. Вот в основном скелет. Открыта. А как по скелету можно понять? Это же все равно татуировки наносились на кожу.
2: Ну, там, где кожа сохранилась, там видно, а где не сохранилась, там не видно.
1: А, то есть ее могло быть еще больше, чем они насчитали.
2: Да, конечно. То есть наверняка было, собственно, и больше, да.
1: А сам фильм вам в целом понравился с точки зрения передачи материальной культуры, характеров персонажей и все то, как там происходит?
2: Ну, как обычно, критиковать легко. И я прям вижу, где они накосячили, ну, вот с этими домами, там шапка у него там не такая, да, еще какие-то мелочевки. Вот, но это, честно говоря, придирки. А если честно, в целом фильм очень хороший. То есть, ну, во-первых, про неолит у нас вообще в принципе других фильмов, по-моему, нету. Я не знаю, чтобы про неолит вообще хоть кто-то когда-то что-то нормальное снял, вообще хоть что-нибудь снял. Ну вот, и здесь они очень старались все-таки сделать достоверно. И сама, как бы, вот сам дух жизни неолита, на мой взгляд, передан нормально. Ну вот, то есть придираться можно, там какой-то погребальный обряд, не пойми, откуда они взяли, честно говоря, такие неизвестные ни в коем виде, вот, но какие-то пещерные погребения, в принципе, есть, собственно, что бы и не так, ну вот, что-то они там шаманили, действительно, и можно к мелочам каким-то докапываться, но в целом фильм хороший, то есть вообще фильмов про древность вообще очень-очень мало, и хороших прям почти что и нету. Так, чтобы можно было вот, там, пятерку поставить. И вот этот хороший кандидат. То есть лучше, чем подавляющее большинство. Ну, все-таки «Борьба за огонь», на мой взгляд, на первом месте, потому что он еще и колоритный. Ну, вот. Но по достоверности этот, конечно, превосходит.
1: Еще, наверное, за счет того состояния, которое пытаются, да, передать в кино, это все очень как-то медленно, депрессивно, серо. Нет никаких ярких всплесков в сценарии, в сюжете. Просто смотришь.
2: А это достоверность называется.
1: Ну, вот я говорю, они даже какое-то состояние смогли немножко передать того, что, наверное, было тогда. И еще я хотела спросить по поводу погребальных обрядов. Правильно я понимаю, еще неандертальцы, по-моему, первые начали хранить людей с их, со всеми пожитками и так далее?
2: Не-не-не, тут нет? Есть нюанс. Неандертальцы никогда не клали никакого инвентаря в погребение. То есть сверху над могилой что-то могло быть, какой-нибудь камень положить, рожки там козлиные, ну и то там по одному примеру того другого. А чтобы в могилку класть, это уже только протосапиенсы и сапиенсы стали класть. Неандертальцы никогда ничего не клали. Но могилы у них были.
1: А похоронные обряды, которые показаны в этом фильме? Он своего сына несет куда-то вниз в пещеру, просто кладет. Насколько это достоверно?
2: Ну, этот обряд, по-моему, придуман просто от балды, с нуля. Вообще в неолите погребальные обряды удивительно разнообразны. Там что только они не делали. И иногда даже в одном могильнике разные люди погребены очень неодинаково. Там вплоть до того, что там какие-то сидячие погребения, чуть ли там не стоимя они умудрялись хоронить. Ну вот, и как только они там не изгалялись.
1: А от чего это зависит, непонятно.
2: От чего зависит, непонятно. То есть то ли от какой-то сиюминутной там фантазии. Там, не знаю, шаман там мухоморов объелся и решил, этого хороним кверх ногами, допустим, да. Ну вот, то ли это как-то отражало какой-то статус, что этот ребенок, этот взрослый, это мужик, это тетка, это беременная, это не беременная, это было 10 детей, это 3, это вообще без детей. мы этого не знаем, если честно. Если бы они еще таблички оставляли с надписями, да, то тогда было проще, но у них не было письменности. И

0: то все-таки вырисовываются закономерности. И это говорит, что в неолите стали бродить какие-то идеи, которые распространялись довольно быстро на большие расстояния. И, видимо, это религиозные идеи, потому что сам вот этот тип погребения, он с практикой вот жизненной, да, с необходимостью какой-то вот такой утилитарной не связан, судя по всему, никак вообще. Вот. А это начинается и уже там в бронзовом, уж тем более там в железном веке, превращается уже в такие хорошие религии, судя по всему, нормальные. Ну и вот сейчас они там продолжение имеют. Вот. Но в неолите все-таки, если мы берем тем более какие-то вот такие изолированные популяции горные, которые друг от друга там отнесены, да, какими-то хуторами живут, там у них черт что могло быть. Это, кстати, и сейчас у тех же там моих любимых папуасов, тоже там в одном племени не так делают, в другом сяк делают, в этом еще как-то делают, и там никакой единой картины вообще не найдешь совершенно.
1: То есть они просто все локально как-то решают эту проблему?
0: Да, потому что, ну, это же семьи, то есть вот мы хороним так, а вот эти вот они по-другому делают, ну, и это никак не связано с практикой. Вот, то есть, если бы еще были большие коллективы, ну, на равнинах где-нибудь, там, там наша равнина, да, там, в Германии какой-нибудь, там, вплоть до Франции, там, где большие толпы народа бегают зад-вперед, там, да, будет какая-нибудь там культура полей погребальных урн, и вот они там все в этих погребальных урнах похоронены. Или там культура курганных погребений, вот там все в курганах погребены, или там дольмены какие-нибудь понастроили везде довсюду, там, по всему Средиземноморью, по берегам там дольмены, от там какой-нибудь, не знаю, Ирландии до Кавказа включительно. Вот. Но это там, где движуха шла, а это-то горные изолированные места, и там каждый кто во что гораст. Ну, вот, пещерные погребения в неолите, в принципе, известны, вот. Но как бы они столько раз потом разрушались, то есть это пещеры, они же не глубокие, как правило, на самом деле, и туда лазили все, кому не лень после этого. И там эти черепушки там пинали, раскидывали, и таких нетронутых неолитических погребений, их не так прям много-то известно. Ну, хотя больше, чем палеолита уж точно. Ну, вот. Поэтому вот конкретно эти, которым Эдце принадлежал, настоящий, реальный, мы не знаем, как хоронили, честно говоря. Но так тоже могли. То есть, в принципе, тут они как бы не сильно чего сочиняли. Ну, что он там говорил, пыхал там какими-то этими там порошками, и там душу там отправлял там, у огня, у там, тела, да, и там что-то куда-то. Это все, конечно, с потолка, это вообще ничего никто не знает. Я думаю, что они гораздо интереснее что-нибудь такое делали. Ну, так, опять же, доказать я не могу. Но я думаю, у них фантазии хватало, чтобы развлекаться. Потому что это же еще, заметьте, люди, которые сидят всю жизнь там где-то на горе, и у них в жизни мало развлечений. Ну вот, как-то они должны себя занимать, а мозги-то у них как у нас, и они думают-то еще и получше, может быть, даже. Ну вот, ну, поэтому они могли этот обряд погребения совершать там 3 дня, допустим, запросто. А может, и правда не особо парились, мы не знаем, вот, на самом деле. Но пещерные погребения в принципе были, поэтому такое тоже могло быть.
1: Да. Смотрите, вы говорите про то, что грабили пещерные все эти погребения, и даже этого ледяного человека, да, когда его нашли, начали вырезать изо льда, и люди, которые находились рядом в первые моменты, пытались там кусочки одежды его разворовать на сувениры. Это поразило, как вообще их допустили к этому, и как это было доступно, хотя это вроде 91 год, уже ценность археологии и антропологии уже была доказана, мне кажется, максимально.
0: Это вечная грусть-тоска, что все время найдется какой-то гад, который что-то отломает, оторвет и утащит. Это такая вечная беда. Даже если ты в музее уже там, не знаю, за стеклом, и то кто-то обязательно там залезет, и что-то отщипнет, и что-то там накорябает, царапает. Ну вот, а если уж это рядом, и там какой-то турист мимо пробегал, хоть какая это будет, хоть Швейцария, хоть Франция, хоть там Россия, без разницы абсолютно, найдется там 100 человек адекватных, но один дурак найдется 100%, который что-то отковыряет.
1: А меня еще, знаете, больше всего поражает, когда я изучала эту тему, как этот человек мог 5000 лет в ледниках пролежать, его никто не обнаружил, и не только касаемо этого, да, человека, ледяного человека, а касаемо даже остальных, почему именно в конце 19-го, начало 20-х веков появился такой интерес к археологии и к антропологии в том числе, и начали эти темы изучать, находить много интересных вещей, которым там десятки тысяч лет и так далее. Почему раньше интереса к этому не возникало, и это совершенно не ценилось?
0: Ну, на самом деле как, находили-то подобных персонажей, я думаю, во все времена?
1: Мне кажется, самые яркие открытия все равно приходятся на конец 19-го, начало 20-го
0: века. Так я говорю, что находили-то всегда. Просто если это, скажем, был какой-нибудь там 13 век, то всем было наплевать. Потому что мышление было религиозное, потому что Бог создал за 7 дней, ну там за 6, да, на самом деле на 7 отдыхал.

0: И все. Поэтому в древности все было так же, как сейчас. А что там было, ну и что там немножко хотя бы отличалось, все в Библии уже написано, в Ветхом Завете. Ну вот, зачем нам вот эта древность? Вот я иду, допустим, средневековый крестьянин, да, там, 12-го какого-нибудь века, в той же самой Швейцарии, по тем же самым ледникам, и вижу, вытаил какой-то другой там Эдце, может, даже более древний. Ну вот, да мне наплевать на него, вот, потому что крестика на нем нет, он не христианин, бусурманин. Ну вот, ну его нафиг. А если я как-то там подумаю, ну, вижу на него там, не знаю, татуировка крестика, о, христианин, надо его похоронить по-человечески и сверху крест поставить. Ну вот, и сколько таких было похоронено, я думаю, не счесть вообще. Ну вот, я даже знаю прецеденты, когда сейчас хоронят по христианскому обряду людей там какой-нибудь бронзового века, античного времени, там случайно где-то найденных во враге. Ну вот, или даже не случайно, даже во время раскопок иногда их находят, а потом хоронят по-христиански. Хотя они там к христианству вообще ни малейшего отношения не имеют. Ну вот, такое тоже бывает даже сейчас, а уж в средневековье-то и подавно. А в 19 веке уже появилась наука, ну там уже в конце 18-го на самом деле она появилась, такая более-менее нормальная. И европейские ученые стали соображать, что люди на планете бывают разные. И это важно изучать, и важно знать разнообразие разных людей, ну, чтобы этим пользоваться в том числе. Если мы знаем, какие люди есть, в чем они друг друга отличаются, чем они друг другу похожи, то мы можем это применять на практике. И те, кто стал это изучать и применять, те больше всех преуспели. Ну вот наука раньше всех появилась во Франции, Англии и немножко попозже в Германии и у нас. Ну вот это большие страны с выходом в всякие там колонии, всякие новооткрытые земли, которые надо осваивать. И вот посылали специальные экспедиции. У нас какой-нибудь там Крашенинников на Камчатку, да, англичане там Кука заслали, бог знает куда. Французы тоже там во все стороны рассылали. Там какой-нибудь Лаперуз, да, там и всякие прочие, там Гумбольдты немецкие тоже там уезжали туда-сюда и все это дело изучали. Ну и, собственно, и на древность стали внимание обращать. Раньше ее находили, может быть, даже и побольше, вот. Но всем было наплевать, что, ну, лежит какой-то труп и че, как бы. Вот. Тем более и люди были пораньше попроще, потому что они резали друг друга безостановочно. Ну вот, и какой-то очередной труп, господи, у нас вчера вон резня была в деревне. Там какие-нибудь прискакали, я не знаю, там атаманы, да, там бусурмане, опять же, или там соседний какой-нибудь герцог прискакал, там барон какой-нибудь на барона, ну вот, и как бы еще какой-то и мороженый трупак, господи, чтобы я на него внимание обращал. Ну вот, а тут жить стали поспокойнее, и появились уже люди, которые могут посвятить свою жизнь изучению вот такой, как казалось бы, непрямой функциональной, как бы нефункциональной, да, такой вот вещи. То есть достаток все-таки стал вырастать, и появляются ученые-люди, натурфилософы, которые могут годами раскапывать какие-то курганы, что-то там ковыряться, описывать, издавать толстые книжки. Между прочим, литература 19 века научная – это образец научной литературы. Вот особенно английские там издания. Вот такой толщины, с шикарными картинками. Они не торопились никуда. Это был какой-нибудь там сэр такой-то, у него была куча денег. Ну, тот же Дарвин, кстати, хороший пример. Он там 20 лет книжку писал, вообще не парился. У него не было там ни грантов, ни отчетов, да, чтобы там к 25 декабря ну, вот, все сдать и чтобы там отчитаться в каком-нибудь там УФМО там. Не, ничего, как бы сидит и пишет у себя в поместье, торгует там фарфором, у него все прекрасно в жизни. И в таком режиме, собственно, наука развивается, да. Ну, вот, ну там было еще много всяких нюансов. Допустим, развилось коллекционирование. И всякие редкости стали все-таки более ценные. Ну, многие-многие раскопки, в том числе вот в Европе, производились с целью найти какие-то диковинки, чтобы их продать. Кстати, неандертальцев даже так раскапывали там, из Ле-Мустье. Там копали с целью продать эти скелеты неандертальцев. Продали, от них почти ничего в итоге не осталось, пока их там перепродавали туда-сюда.
1: Тела неандертальцев продавали?
0: Скелеты неандертальцев, да, вот Ле-Мустье один, его продавали 10 раз туда-обратно.
1: И как они их покупали, у себя в квартире хранили, в доме?
0: Ну, практически, да. Ну, там это музеем в основном продавалось, но иногда и лично, да, в личную коллекцию. Ну, а какие-нибудь там Геркуланум, Помпеи, Сайбии там вот раскапывали. Это что же? Там Папа Римский или какие-нибудь эти кардиналы. Хочу себе римскую статую или там греческую статую. Пойдите, найдите мне там какие-нибудь эти плебеи, бегут там с лопатой и копают, приносят ему статую. Ну, не нашли статую, сами сделали, там подделок было куча, кстати говоря, на эту тему. Ну вот, ну и кому-то мраморная статуя, а кому-то шлифованный топор, почему нет, и там что бы и неолит не раскопать. Там, кстати говоря, и качество раскопок в 19 веке было соответствующее. Допустим, там чудесные отчеты есть, где мы раскопали курган, но не нашли там ничего интересного, кроме каких-то черепков, каких-то дурацких горшков и какой-то вот этой дребедени.
1: И все выбросили.
0: И все мы выкинули нафиг, да. Вот, а что вы там ждали-то, как бы, господи, там, золото-бриллиант, что ли? Это рядовой курган какой-то там, среднерусский, допустим, да, там граф Уваров вот так все курганы Владимирской области, Ивановской до кучи, снес вообще под ноль. Ничего толком не опубликовал, ничего толком не нашел, ну, вернее, нашел там много, но все выкинул просто. Ну, вот, а теперь по местам его вот этих подвигов экспедиции годами копают и там горами вообще находят, просто в отвалах это, уваровских этих раскопок, там добра, которая теперь представляет невероятную ценность. Ну, вот, но в 19 веке это вот еще со скрипом как-то кривенько, косенько так формировалось, но уже наука была. То есть она уже такая нормальная все-таки наука, она ставилась как бы, да. И где-то к 20-30 годам 20 века, ну это вот такое время Индиана Джонса фактически, да, она уже вышла на такой прям вот почти уже совсем научный уровень. Ну а уже там в послевоенные времена, там с 50-60-х годов, это уже прям такая наука-наука. Ну а сейчас еще и новые методики появляются, и вот мы теперь можем одного ЭЦИ изучать годами и без конца все время какая-то новая информация.
1: Но уже 20 лет, получается, да, его изучают?
0: Да еще и больше, я думаю, будут изучать. Вот, я говорю, вокруг него целый институт существует уже. Потому что это такой бездонный источник информации, это по одному человеку. Ну, вот, ну жалко, что их немного. Ну, кстати, другие подобные находки тоже есть, но не всегда им так везет. Допустим, есть некоторое количество находок торфяных людей, которые в торфяниках где-нибудь там были утоплены, там с какими-то веревками на шее. Ну, вот, и они просто хуже изучены. То есть там находки-то сопоставимые по ценности, но они там чуть менее древние, но тоже древние. Но вот они, им как-то не так повезло с рекламой, может быть. Ну вот, и где-то они там в музее лежат, и на них меньше внимания обращали.
1: Такое а я так понимаю, этот ледяной человек сейчас хранится где-то в музее археологии в Италии, правильно?
0: Вот место хранения что-то даже не интересовался. Ну, да,
1: мне просто, там, знаете, был интересный
0: там же вопрос. Долго спорили, к кому он вообще относится.
1: Италия или Австрия, да.
0: Да, там какие-то 200
1: там
0: метров.
1: Граница.
0: А поскольку границу никто никогда, строго говоря, и не рисовал, там это все от балды было довольно.
1: Ну, в итоге выяснилось, что это тело принадлежит Италии. И мне интересно, если он 5000 лет лежал во льду, в каких условиях его должны хранить, чтобы эта мумия сохранилась?
0: Собственно, в отрицательной температуре. Ну, во льду, конечно, смысла нет его замораживать обратно.
1: В минусовой но, какой-то температуре.
0: Ну, да, какой-то там. Ну, там не обязательно какой-то дикий минус там делать, потому что тоже оно там хуже только будет. Ну, какие-нибудь там, не знаю, минус 10, я думаю, вот так вот хватит, чтобы оно не тухло. Ну, тем более, что он же за это время, там же как при вымораживании, очень важна именно мумификация. То есть холод, он как бы воду всю вытягивает, и она сушится кожа, и в этой безводной среде никакие бактерии не функционируют. Ну, бактериям нужна вода, на самом-то деле. Ну, вот, поэтому главное, что они сухие, и дальше, если его не мочить, то он будет таким сушеным еще там бог знает сколько. Вот, поэтому, кстати, иногда мумии сохраняются даже в тропиках вполне себе. Ну, не знаю, какие-нибудь там птицы моа сушеные, известные из Новой Зеландии. Новая Зеландия, вообще, на всякий случай, на острове в океане, казалось бы, там влажность должна быть стопроцентная, но если это глубина пещеры, там может быть сушь, и там вот эти сушеные там, куски моа, там какие-то головы, ноги, там что-то такое найдено вполне себе. Это в тропиках, где жарище невероятное. И ничего, вот они высохли и лежат. Вот такие еще бывают варианты, когда соленые какие-нибудь особые условия. Там в Австралии, например, в пустынях найдены тоже мумии каких-то там дипротодонов, ну какие-то куски там шкуры, там не то, что они целые, но какие-то обрывки мягких тканей есть. Которые тоже там 30 тысяч лет, может, лежат, но просто засоленные, по сути дела. И тоже какие-то вот мягкие ткани сохраняются.
1: Давайте пафосно еще раз повторим какой-то прекрасный фильм. И вообще сама эта история этого тела потрясающая.
0: Фильм прекрасный. История чудесная.
1: Предыстория еще лучше. У меня мурашки бежали, когда я про это все читала, подробнее изучала.
0: Да, ну тут, на мой взгляд, самое ценное в этом, что история практически реальная. То есть понятно, что там мотив с этой какой-то полированной ерундой, это они, может быть, там даже и зря придумали, но сама жизнь передана близко к тексту. Вот. И побуждение людей, в принципе, они, вот, насколько мы знаем, неолит, они близки к реальности. То есть как они себя ведут, что они там делают, плюс-минус так и было. Из всех других фильмов про древность, этот по достоверности, наверное, самый достоверный. Ну, вот. Опять же, повторяюсь, критиковать легко, а лучше пока не снял никто. Повод постараться.
1: Спасибо, Станислав.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Здравствуйте. Все знакомые, родные, практически лица, что очень приятно. Перед тем, как я представлю нашего лектора, которого вы прекрасно знаете, хочу сделать небольшое объявление в связи с тем, что летом этого года состоится два очень интересных явления практически одновременно. Мы планируем провести наблюдение. Это будет 27 июля. Это будет великое противостояние Марса и будет полное лунное затмение. Это можно будет видеть одновременно. Вот где-то в 10 будет хорошо виден Марс, примерно в это же время начнется лунное затмение. Мы планируем проводить наблюдение на нашей площадке. Но это дело такое ненадежное, потому что погода бывает разная, в конце июля мы не можем что прогнозировать. Но предваряя это событие, мы, скорее всего, организуем лекцию на эту тему и, может быть, даже проведем ее здесь, может, в конференц-зале, о том, что произойдет, с чем связаны эти события, как они вообще друг с другом связаны или не связаны. Почему такое мы хотим сделать, такие превентивные меры? Потому что красный Марс и красная Луна на небе одновременно. Чем не очередной сценарий конца света?
2: Да, еще в одном и том же месте. Они будут рядом.
1: Уже сейчас звонят разные журналисты и спрашивают, а что будет 27 июля? Ну, конечно, конец света. Поэтому кому как не планетарию как-то людей успокоить и рассказать им, что же на самом деле можно будет наблюдать, как наблюдать, почему. И вот если все это будет исполнено, все наши планы, то, конечно, мы вас будем ждать. Следите за информацией на сайте. И если все будет хорошо, то сможете присоединиться. А сегодня у нас лекция, завершающая наш сезон «Трибуны ученого». И завершающей лекцией нашей сегодняшней будет лекция о первых шагах телескопа. Я представлю нашего лектора, кандидат физико-математических наук, член Союза журналистов, популяризатор астрономии и истории астрономии, лектор Московского планетария Михаил Юрьевич Шевченко. Прошу любить вас.
2: Спасибо. Добрый вечер, уважаемые любители астрономии. Мы продолжаем цикл заблуждения в астрономии, истории этих заблуждений. И сегодня мы поговорим о телескопе. Мы с вами хорошо знаем, что телескоп – это главное орудие астрономии. И последние 400 лет практически все достижения астрономии связаны с этим инструментом, с его совершенствованием. И сегодня мы поговорим вот о первых самых шагах, потому что астрономия на протяжении многих столетий существовала без телескопа. Сейчас даже трудно об этом подумать и представить, и вспомнить. Но когда-то он появился, им стали пользоваться, и он был совершенно новой вещью. А как мы знаем, всякое новое, оно иногда сталкивается с большими сложностями, сталкивается с проблемами восприятия, с проблемами каких-то устоявшихся заблуждений, каких-то устоявшихся норм. Потом они становятся, эти нормы, выясняется, что они неправильные. Но вот телескоп, он вообще пережил первые довольно сложные годы. И мне хотелось бы вот об этом поговорить, заостряя внимание на всякого рода заблуждениях. Сегодня, вот в отличие от других моих лекций, где там охват времени был несколько тысячелетий, сегодня мы поговорим только буквально вот там о 2-3 годах. Но эти годы невероятно насыщены всевозможными интереснейшими событиями. И вот я пытался отобрать какие-то наиболее интересные, важные, редкие факты для вас. мы, опять же, будем обращаться к цитатам. Вот эта эпоха, она принесла нам гигантскую переписку между всеми ее участниками. Поэтому мы очень хорошо знаем, как это все происходило. Почта тогда работала великолепно. Письма доходили за день-два по Европе. И, в общем, вот я буду обращаться к этим совершенно уникальным цитатам из писем, которые будут передавать нам дух эпохи. Ну и, наконец, сегодня мне удастся показать вам совершенно уникальный изобразительный материал. И давайте вот двинемся вперед. Начать я хочу с небольшой предыстории вопроса, потому что, вообще говоря, природа нас одарила уникальным материалом для оптики. Это горный хрусталь. Нужно только ему придать правильную форму. Ничего другого не нужно сделать. Материал абсолютно готов. И самые древние изделия, которые напоминают линзы, они были найдены на территории Египта, относятся к древнему Египту, и возраст их примерно 4500 лет. Вот. Мы, правда, не знаем, как они использовались. Возможно, что это были какие-то украшения, это, может быть, какие-то вставки в мебель. Ну, вот некоторые считают, что их использовали как и увеличительные стекла. Вот когда вы будете в следующий раз в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, вы можете зайти в третий зал. Вот он здесь представлен, вот он, этот третий зал, и вот там есть такая витрина номер 16. В этом зале вообще хранятся сокровища Трои, которые раскопал Шлиман в конце XIX века. И вот здесь есть целая витрина, содержащая так называемые линзы. Здесь очень много небольших линз, они могли как угодно использоваться, например, как вот там фишки для игры. В то время очень распространены были всякие игры, уже тогда. Возраст этих линз ненамного уступает вот египетскому. Им примерно там 4200 лет, 4000 лет примерно. Но наибольший интерес во всей этой коллекции представляет вот эта вот большая линза. Вы ее вот здесь видите в разных ракурсах, я специально для вас ее сфотографировал. Она примерно 6 сантиметров. И вот это вот действительно, скорее всего, все-таки использовалось в качестве линзы, потому что она так, с одной стороны, плоская, с другой стороны, выпуклая. Увеличение она ее дает примерно 2 раза. И на экспозиции, видите, там подложенное нечто, чтобы можно было убедиться в том, что она абсолютно четко работает. Так что вот, возможно, мы, конечно, не можем утверждать, что вот тогда, уже там 4000 лет назад, люди понимали, что вот изделие из горного хрусталя, сделанное правильной формы, оно имеет вот такое магическое свойство увеличивать, приближать предмет. Подобные находки были сделаны не только вот в этих двух местах, они были сделаны на Крите, на территории современного Ирака, в Междуречье. Так что это, в общем, не уникальная находка. В основном из горного хрусталя, но иногда из розового кварца тоже встречаются очень интересные изделия. Значит, с другой стороны, мы довольно давно, вот здесь мы видим с вами уникальный рисунок из рукописи 13 века, мы встречаемся вот с такими вот трубками. Но это просто труба, полая труба, в ней нет ничего. Она использовалась в повседневной жизни. Обычно даже люди вот, пожилые с ослабленным зрением, они использовали трубу, чтобы посмотреть. Она так отсекает боковой свет и удобно для просто наблюдение, смотрение вдаль. Ну, а вот здесь вот автор изобразил Архимеда, который вот вроде как даже с помощью этой трубы смотрит на звезду. Вот бы вот соединить то, что мы на предыдущем кадре видели, вот с этой трубой, но потребовались тысячелетия. Почему же так много лет прошло? Ну, вот мы сейчас будем разбираться с вами. Прежде всего, следующий шаг – это очки. Тем более, что, как мы увидим, как раз первый телескоп, первая зрительная труба, она была сделана именно из очковых стекол. Очки были изобретены совершенно случайно. Их сделали мастера, стеклодувы. И вот они в конце 13 века стали распространяться. И уже в следующем веке, в 14-м, довольно-таки их много было. И в первое изображение очков мы встречаем в городе Тревизо итальянском, расположенном недалеко от Венеции, в семинарии доминиканской. Там вот есть такой большой зал собраний, и вот там, видите, вот эти доминиканские святые, они все изображены примерно в одной и той же позе. Они там что-то такое записывают или читают. И вот мы видим два изображения. В очках один, другой вот использует линзочку для чтения. Это самое первое изображение очков. Интересно, что вот очки были случайно совершенно изобретены. Почему же вот раньше-то этого не случилось? А дело в том, что ученые очень скептически относились к оптическим свойствам стекла. И вот давайте послушаем их аргументацию. Кстати, вот еще здесь вот это как раз очки вот 14 века, они так сделаны на заклепке, так вот складывались, и получалась еще более мощная линза, чем очки. Так вот, основная цель зрения – знать правду. Линзы для очков дают возможность видеть предметы большими или меньшими, чем они есть в действительности. Иной раз, кроме того, перевернутыми, деформированными и ошибочными. Следовательно, они не дают возможность видеть действительность. Поэтому, если вы не хотите быть введенными в заблуждение, не пользуйтесь линзами. Вот это была позиция науки. Поэтому ученые никогда даже и не думали о том, что можно сделать какое-то оптическое устройство. Вот поэтому все это происходило совершенно, совершенно случайно. Но правда, справедливости ради надо сказать, что были и другие мнения. Например, вот Роджер Бэкон, он писал следующее. «Прозрачные тела могут быть так обделаны, что с невероятного расстояния мы будем различать мельчайшие буковки, отдельные песчинки и пылинки». Дети будут выглядеть гигантами, а взрослые – горами. Намного ближе к нам станут луна, солнце и звезды. Но это не более чем гениальное предвидение. Просто вот мечта гениального человека. Ну вот два века спустя, надо сказать, Леонардо да Винчи в своих дневниках, он рисовал вот нечто подобное зрительной трубе, но... И ничего о практической реализации этой идеи нам, в общем, неизвестно. Были и другие ученые, которые писали труды по оптике, но это было исключительное теоретизирование. И никакой практической здесь, не практического никакого выхода здесь не было. И потребовалось после изобретения очков еще 3 столетия, прежде чем произошла еще одна случайность. И были соединены 2 линзы, которые дали нам зрительную трубу. Но, правда, здесь не только случайность еще, потому что в 1590-х годах, в конце XVI века, был сделан прорыв в изготовлении чистого стекла. Вот в Италии там научились варить такое чистое оптическое стекло, которое стало гораздо прозрачней, и очковые стекла тоже были гораздо более высокого качества. И вот первый человек, который, так сказать, документально заявил о своих притязаниях на зрительную трубу, это был Ханс Липперсгей из Нидерландов. Родом он из Мидебурга. Это был один из крупнейших городов Нидерландов и центр стеклодувного ремесла. И вот мы знаем из письма, рекомендательного письма, которым его снабдили власти его города. Письмо это датировано 25 сентября 1608 года. Это самый старый, первый документ, в котором вообще речь идет о зрительной трубе. Это письмо адресовано правителю Нидерландов, Морицу Оранскому, которому предлагается... Вот этот прибор, который смастерил Липперсгей, опробовать, цитирую, с помощью которого различные удаленные предметы можно увидеть так, как будто они находятся рядом. Конец цитаты. Презентация эта состоялась, в общем, очень успешно. Люди дивились тому, как вот какие-то совершенно удаленные объекты, находящиеся в городах, до которых там час езды, можно было различить там отдельные детали на зданиях. И, в общем, все это прошло очень успешно. И 2 октября 1608 года Липперсгей подал властям Гааги, куда он вот приезжал, ну, если говорить современным языком, он подал запрос на выдачу ему патента, эксклюзивного права на изготовление вот этого прибора, который он сделал. Но вот, по несчастью для него, через 2 недели аналогичный запрос сделал его коллега Яков Метиус. Он тоже сделал трубу, практически такую же, и тоже обратился за патентом. С интервалом 2 недели. И вот в декабре, по прошествии 2 месяцев, внимательно рассмотрев вот все эти запросы, власти Нидерландов отказали Липперсгею в патенте, потому что, в общем, выяснилось, что этот секрет, его трудно хранить. Достаточно простое оказалось устройство. 2 очковые линзы, их нужно только достаточно правильно соединить. И надо сказать, что вот встречена была первая труба очень неоднозначно. Вот, например, многие отнеслись как-то очень так спокойно и не обратили на это внимания. Вот Липперсгей отказали в патенте, но заказали ему зато 2 трубы для короля Франции. Так вот, когда посол сообщил королю, что вот тут для него некое такое уникальное изделие готовится, он сказал, что, ну, вы знаете, вообще-то меня интересуют прежде всего очки, чтобы смотреть вблизи, а вдаль-то я и так хорошо вижу. Так что, в общем, как-то он особенно не отреагировал. Но были люди, которые совершенно по-другому отнеслись к этому инструменту. Например, Альберт VII Австрийский. Вот здесь такой пейзаж с видом на замок Мариемонт. Но нас с вами интересует прежде всего вот этот вот фрагмент. Вот здесь изображен Альберт, и в руке он держит зрительную трубу. Причем документально известно, что это именно вот этот человек. И действительно, в марте 1609 года он получил эту заветную вещицу. Он сразу понял ее колоссальную вообще роль в будущем, значение, и сразу захотел запечатлеть себя с этим уникальным инструментом, чтобы оставить, так сказать, потомкам это сообщение. Он обратился к одному из ведущих живописцев, к Яну Брейгелю-старшему, который вот уже, как мы видим, дату практически вот сразу этот заказ выполнил. Вот я... Да простит меня Ян Брейгель, я так немножко препарирую его картину, чтобы нам с вами посмотреть на самое... Пожалуй, самое первое изображение, которое сохранилось до сегодняшнего дня, изображение телескопа. Ну, это еще была просто зрительная труба, давайте будем так называть. Вот посмотрите, как она выглядела. Это труба длиной примерно 45 сантиметров, диаметром 5-6 сантиметров. Вот здесь вот объектив закреплен, видите, может быть, медная оправа. И вот он так прижал к глазу, смотрит. Достаточно удобная такая компактная труба, которой можно пользоваться. Весной же 1609 года, в те же месяцы, когда вот Альберт получил трубу, она начинает распространяться по Европе, и в апреле 1609 года она проникает уже в Италию. Причем вот здесь очень важно отметить качество инструмента, потому что вот в Париже, например, тогда можно было за достаточно небольшие деньги купить такую трехкратную трубу, но она была очень плохого качества. А вот хорошие качества инструменты, а их было не так много, и вот считалось очень престижным такую получить вещь, и их было всего несколько штук в Европе на тот момент. И среди прочих немецкий живописец, который жил в Риме, Адам Эльсхаймер, получил возможность воспользоваться такой трубой. Причем это был, наверное, первый человек, который, по крайней мере, документально мы знаем, который обратил эту трубу на звездное небо. Он в июне 1609 года имел возможность некоторое время пользоваться трубой. Он ее ночью навел на звездное небо, и потом его настолько ошеломила картина, которую он увидел, что он это воплотил в живописную картину, которая называется «Бегство в Египет». Здесь я хочу обратить ваше внимание на небо. Причем с точки зрения астрономии, в общем, картина довольно-таки странная, потому что мы видим полную Луну, и при этом мы видим вот такую роскошную эту полоску Млечного Пути. Кто вообще небо-то наблюдает, тот знает, что в полнолуние Млечный Путь-то увидеть нельзя. Но, тем не менее, здесь и созвездий, собственно, никаких нет, но это не главное. А главное вот что. Я позволю себе эту картину тоже немножко попрепарировать, и вот сюда я вынес вот этот вот фрагмент. Вот этот фрагмент картины. Посмотрите, пожалуйста, живописец впервые Млечный Путь изобразил не в виде светлой полоски, простирающейся по небу, а в виде мириады звезд. Огромное количество, неисчислимое количество звезд он на картине отобразил то, что он видел своими глазами в июне 1609 года. И вот сейчас пришло время поговорить нам с вами о главном герое нашего сегодняшнего рассказа, о Галилео Галилее. Это картина 1607 года. То есть вот примерно вот так он выглядел в годы тех событий, о которых мы с вами говорим. Галилей родился в семье дворянина Винченцо Галилея. Он был теоретиком музыки, музыкантом, композитором. В семье было шестеро детей, Галилей был старшим. В детстве он очень увлекался рисованием, что, кстати, сейчас мы чуть позже увидим. Ему очень пригодилось, когда он наблюдал Луну и делал ее замечательные зарисовки. Он поступает в Пизанский университет, затем становится профессором этого университета. В 1592 году его приглашают в другой университет, в более богатый, такой известный, в городе Падуе. И он переезжает туда, работает с 1592 года в Падуанском университете. Преподает там математику, механику и астрономию. Вот интересно, что астрономия практически вот до рассматриваемой нами периода, она не входила в круг его научных интересов. Итак, вот 1609 год, перед нами 45-летний профессор Падуанского университета, ведущий профессор, блестящий лектор, непревзойденный полемист, яркий человек. Он, давайте мы предоставим ему слово, посмотрим, что он сам писал про зрительную трубу в книжке, которую он издал. Сейчас мы о ней попозже поговорим, в марте следующего 610 года. Месяцев 10 тому назад, это май 1609 года, я комментирую этот текст, до наших ушей дошел слух, что некоторый нидерландец приготовил подзорную трубу, при помощи которой зримые предметы, хотя бы удаленные на большое расстояние от глаз наблюдателя, были отчетливо видны, как бы вблизи. Сначала я сделал себе свинцовую трубу, по концам которой я приспособил два оптических стекла. Когда я поднес трубу к глазу, то увидел предметы достаточно большими и близкими. Они казались втрое ближе, чем при наблюдении их простым глазом. Ну, я эту цитату так серьезно очень подсократил, оставив только суть. И надо сказать, что к этому моменту не то чтобы дошел слух, Галилей переписывался с людьми, которые уже держали в руке трубу и наблюдали с ее помощью. То есть у него, я думаю, что у него было достаточно много информации, потому что вот потом он позже более подробно описывает в последующие годы, сказал, что вот он один вечер потратил на то, чтобы это сделать. А что ж тогда вот 4500 лет никто так это быстро не сделал? То есть у меня возникает два вопроса. Как так быстро Галилей сделал трубу? И, во-вторых, почему она вот так много времени, тысячелетия потребовались для того, чтобы ее сделать? Вот давайте мы сейчас... Галилею попотребовался один вечер. Давайте мы хотя бы минут пять потратим на то, чтобы изобрести тоже трубу. Сейчас мы с вами это сделаем. Но вот нам потребуется оптическое стекло. Вот у меня тоже здесь есть очковые линзы. Правда, современные. Ну, в принципе, это не имеет большого значения. Значит, что же мы имеем? И что главное было у Галилея? Значит, у Галилея были, естественно, очковые стекла. Прежде всего, эти стекла использовались для людей пожилого возраста, то есть это стекла вот такого рода. Значит, давайте маленькую такую экскурсию в оптику мы сделаем, потому что у нас здесь и очень богатый возрастной период у нас в нашей аудитории. Поэтому я несколько, может быть, для кого-то простых вещей скажу, уж извините, пожалуйста. Значит, линзы существуют вот такие вот двояко выпуклые, они собирают свет. Их положительными называют. Вот. Ну, тут всякие разновидности еще есть, но, в принципе, это не важно. И вот есть вот двояко вогнутые линзы. Они рассеивают свет. Называются они отрицательные линзы. Вот для людей пожилого возраста используются вот такие вот линзы, положительные. А для... Вот у меня такие вот как раз линзы для близоруких людей, отрицательные, они рассеивают свет. Значит, главная характеристика любой линзы – это фокусное расстояние. То есть вот на каком расстоянии лучи, прошедшие вот через такую линзу, они собираются вот в этой точке. Значит, это вот фокусное расстояние. Ну, мы знаем, что вот тут некоторое количество людей есть небольшое